0: Евросоюза, мы не изменим свою позицию и присутствие в Киеве.
1: Пашинян, кстати, от визита на парад 9 мая отказался, сославшись на предвыборную кампанию. В Москву приедут президенты Беларуси, Лаоса, глава правительства Словакии, султан Малайзии и главы самопровозглашенных Абхазии, Южной Осетии и Республики Сербской. Ключевой для Кремля иностранный гость прошлогоднего парада, китайский председатель Си Цзиньпинь, воздержится от визита. Скромнее выглядит и список российских городов, где пройдут парады. По данным телеграм-канала «Астра», в 15 регионах России отменили парады Победы на 9 мая. Еще в начале недели Москва объявила одностороннее перемирие на 8 и 9 мая в честь Дня Победы и одновременно пригрозила массированным ударом по Киеву в случае попытки сорвать парад. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить огонь раньше, с полуночи 6 мая, если Россия сделает то же самое. Но, утверждают в Киеве, Россия на это не пошла, фактически сорвав режим прекращения огня.
0: Россия не прекратила ни один вид своей военной активности. Украина будет действовать зеркально. В зависимости от ситуации сегодня ночью и завтра мы также будем определяться с нашими вполне справедливыми ответами.
1: Украина ответила крупнейшим за полтора месяца ночным воздушным ударом. В преддверии 9 мая, утверждают военные телеграм-каналы, часть систем российского ПВО перебросили к Москве, и ради безопасности столицы другие города фактически остались менее защищенными.
2: Киев явно будет стараться наносить удары на День Победы. Режим жертвы – его стиль. А столь ли важно, направит он дроны на Москву, Питер или Севастополь? А если на Питер? Тогда бить в Киев не будем? Непонятно. И оставляет простор для домыслов и пересудов на пятый-то год войны.
1: Сама Москва перед 9 мая перейдет в режим чрезвычайной безопасности. В городе отключат мобильный интернет, не будут работать мессенджеры, возможны проблемы с заказом такси. Красная площадь перекрыта, на въездах в столицу блокпосты с вооруженными силовиками, а на башнях Кремля уже размещены снайперы и пулеметчики.
3: Ну, в 14 регионах отменены парады. Незадолго до начала нашего эфира губернатор Краснодарского края объявил, что несмотря на то, что регион находится под атаками, парады пройдут и в Краснодаре, и в Новороссийске. К этому моменту мы еще вернемся. Давайте пока о Москве поговорим. Перед эфиром мы вот пообщались с коллегой, журналистом-расследователем радио «Свобода» Марком Крутовым о возможной переброске сил ПВО из регионов в Москву, как то сообщали некоторые провоенные телеграм-каналы. Наш коллега отнесся к этому весьма скептически.
4: Мы видели только одну фотографию, сделанную в темное время суток, где на какой-то московской улице сфотографировали систему С-400, которая куда-то едет, непонятно откуда, была ли она в Москве или приехала или с другого места. И вот на этом основании многие СМИ сделали вывод о том, что в Москву стягивает система ПВО перед парадом 9 мая. Но я должен сказать, что в Москве есть несколько дивизионов С-400, которые разместили недалеко от Измайловского парка, в частности, после первых атак украинских дронов в 2023 году. Там этих установок предостаточно, во-первых. Мы проверяли, больше их там или меньше перед парадом не стало. Более того, эти системы, в общем, не предназначены для перехвата дронов. Для этого предназначены системы зенитно-ракетные малого радиуса действия, такие как «Панцирь». Их, как мы знаем, вокруг Москвы в несколько колец, опять же, с 23-го года установили уже более 200. Но с атаками украинских дронов они справляются с переменным успехом. Но, повторюсь, никакого дополнительного стягивания ПВО в Москву к параду Победы я не фиксировал и свидетельств этому не вижу. Как не вижу, в общем, в этом особой необходимости. ПВО в Москве и так достаточно.
3: А с нами в прямом эфире политик Андрей Пивоваров. Андрей, приветствую.
5: Добрый день.
3: Ну, такая получается диспозиция. Россия проигнорировала режим тишины за авторством Зеленского, но при этом опасается нарушения собственного одностороннего режима и пугает Украину союзниками, ну, по крайней мере, устами Марии Захаровой. Насколько вообще всерьез стоит воспринимать такие угрозы?
5: Знаете, Иван, вот если брать какую-то логику нормального человека, там, эксперта, какого-то человека, который там, ну, смотрит на жизнь трезво и как-то рационально, ну, кажется, что ожидать какого-то удара, там, не знаю, со стороны Москвы, как она говорит, по там, Киеву, если прилетают дроны, то, в общем, не стоит, потому что, ну, наверное, это нерационально еще больше разжигать. В то же время вся практика взаимодействия с Владимиром Путиным показывает, что это такая игра в криминальную разборку. Кто кого перепугает, кто кого переиграет, и его ответ всегда должен быть более обостряющим, чем тот, который приходит к нему. Поэтому я, наверное, здесь поставлю на то, что действительно, если мы увидим там налет на Москву, то в этом случае какой-то ответ, какой именно, я думаю, нам здесь можно только гадать, но ответ будет.
3: Ну, то есть, получается, как минимум, что на этом фоне? Атаки очень даже ожидаются в Москве, то есть не ожидают, что Зеленский действительно может отдать такой приказ.
5: Я думаю, что да, в этом случае...
3: Просто я пытаюсь понять, что называется, как бы, вероятность подобного события.
5: Я думаю, что если, грубо говоря, будет полет серьезных дронов, и это там не удастся каким-то образом показать, что мы их сбили на подлете, что это было несерьезно, если мы увидим действительно ту ситуацию, которая станет известна россиянам. Потому что Путин любит демонстрировать себя как какого-то тавгая, который отражает и не прогибается под давлением, который отвечает там на любую угрозу, там двойной угрозы. И я предполагаю, что если, грубо говоря, мы увидим какое-то там серьезное нападение или что-то еще, как бы, которое там поставит под урон его там личный образ, он, хоть это будет алогично, но ответит достаточно жестко.
3: Ну, даже если ПВО не перебрасывают из регионов в Москву, все равно получается, что кто-то в разы защищеннее, чем все остальные, я имею в виду по регионам России. И вот, скорее всего, угрозы со стороны, там, угрозы со столицы ведь можно было бы снять, ну, например, начав все-таки режим тишины в ночь на 6 мая, как это и объявил Зеленский, и таким образом Москва получила бы и свой собственный режим тишины 8-9 мая. Как вы думаете, почему Москва на это все-таки не пошла, учитывая даже эту тактику Путина, но, тем не менее, можно же, учитывая, опять же, святость этого праздника, учитывая его, в том числе, пропаганду, пропагандистское значение, почему же невозможно было пойти на подобное?
5: Ну, Иван, представьте себе, у нас пропаганда еще задолго до войны, еще когда я был в России, когда смотрел телевизор в Шкаоне, наблюдал, что вся пропаганда выстроена на том, что там Зеленский – это никакой не президент, это там кто угодно, не знаю, наркоман, вор, там, как-то кто угодно, да, представьте просто эфир, который есть. И в этом случае, понимая всю вот эту как бы накачанную пропаганду, у нас руководство, которое существует в стране сейчас, оно не пойдет на то, чтобы принять предложение человека, которого они десятилетия буквально унижают и говорят, что с ним не о чем разговаривать. Если вы заметили, даже очень важный момент, они предложение о переговорах, о перемирии, они как бы, Путин сообщил об этом Трампу, рассчитывая, что Трамп его добьется. Он напрямую это приглашение не отправлял. И Зеленский, в общем-то, очень грубо, грамотно парировал это тем, что хорошо, давай вот предыдущие 2 дня. Поэтому для Путина, для Кремля невозможно принять это предложение было. В этом плане гениальный ход Зеленского, который поставил Путина просто в тупик. Вот, поэтому, но принять предложение Зеленского он не мог.
3: Какие вообще впечатления от списка гостей на параде? Вот, какие выводы можно из этого сделать? Ну, явно в этот раз немногочисленные партнеры Москвы не особо поверили в достойный уровень безопасности.
5: Я думаю, вопрос не в безопасности, вопрос в маргинальности. То есть присутствие в Кремле явно сейчас играет в минус. И даже те там союзники, которые прикармливаются Кремлем достаточно плотно, ну, в общем, понимают, что от Москвы лучше отползать. И здесь даже вопрос уже не денег, которых тоже нету, а вопрос даже военной безопасности. То есть мы можем смотреть, когда, помните, был такой африканский саммит, когда в Петербург на военно-морского флота приехало, по-моему, порядка 15, если не ошибаюсь, лидеров из Африки. По разным причинам приехали, кого-то подкупили, кому-то дали военный контингент, кому-то что-то. Прошло с него, получается, 2 года. Ни один из тех лидеров, хотя они были завязаны, приехать сюда не могут. Более того, многие из тех, кому давались, в том числе военные гарантии, ну, просто были свергнуты. Мы видим последний эпизод в Мали, которые не хотят ехать. Поэтому плюсов от того, что ты приезжаешь в Кремль, нету. Маргинальности, проблем, нежелания взаимодействовать с Западом, с тобой огромное количество. Поэтому, видимо, что союзников нет, и даже там из постсоветского пространства, по-моему, только Лукашенко приехал, который просто находится в прямой зависимости. А лидеры там Узбекистана, Таджикистана, которые тоже достаточно близки к Кремлю, решили, что сейчас лучше отойти в сторонку, и я думаю, для Кремля это очень хороший сигнал, и сделать сейчас мину о том, что Москва не является в изоляции, что у нас есть там гости, но вот у нас из гостей, по-моему, там последний человек, который хотя бы что-то представляет, это Роберт Фицо, у которого, в общем, тоже проблема сейчас, потому что выборы не за горами, а пример Орбана, я думаю, ему светит хорошо.
3: Ну, не исключаю, что Орбан был бы, но, боюсь, статус уже не тот, который Кремлю был бы весьма симпатичен в качестве для приглашения, как минимум.
5: Мадуро мог приехать, конечно, еще он тоже какие-то дела заговорил, конечно.
3: Ну, это хорошо. Но что-то случилось, да. Ну, еще в контексте безопасности такой у меня вот вопрос. Производит ли вообще впечатление тот контраст уровня безопасности между Москвой и регионами на, ну, самих жителей регионов? Или это все-таки можно, скажем так, принять, как принимали некоторые россияне 5 лет назад, что, ну, вот Путин богат, и дворец у него есть, но так положено, по должности?
5: Это вообще очень важная тема, и здорово, что вы поднимаете ее, потому что это как раз то, о чем можно говорить с россиянами, потому что формально у нас все регионы равны, но издавно модель, которая построена была еще в Российской империи, в Советском Союзе, сейчас Путин перенимает ее, проблемы там, давайте там, никого не обижаю, но окраины империи никого не волнуют, там всегда воюют. И, например, когда был атака ВСУ на Курскую область, в Москве проводились праздники, там какие-то феерии, травлялись бюджеты на украшения, а в Курской области стояли ВСУ. И вот этот момент, когда Кремль показал, что он не будет там реагировать на какие-то там военные действия, пускай люди страдают, так и будет. И он продолжается сейчас. Поэтому вот очень важно об этом рассказывать, потому что, например, на Валдае отличная система безопасности, там, где находится там близкий Путин, где он может бывать. А в Туапсе мы видим, что происходит. А что происходит в Ленинградской области? И сейчас, когда, не знаю, вот ваш эксперт сказал, что это не подтверждено по поводу переброски ПВО, но мне кажется, вполне реально, что для защиты Москвы перетаскивается ПВО в Москву, и это очень хорошо попадает, что ради какого-то нелепого парада на Красной площади, чтобы дед посидел и посмотрел, как солдатики маршируют, делаются безумные усиления, от вас снимается ПВО с других регионов, у вас запрещают работу интернета, не просто мобильного, а обычного, все ради того, чтобы один идиот провел парад. Вот это, мне кажется, важно для людей носить, потому что говорить с россиянами нам очень важно, они смотрят и вас, и читают социальные сети. Это то, что как отношение к людям, это очень-очень важно, потому что Путин у нас формально является гарантом всего в стране. Вот его гарантия.
3: Ну, как раз в контексте отношения к людям, вот я уже упомянул эту странную историю, при которой губернатор Краснодарского края, одного из наиболее пострадавших за последнее время, объявил, что парады все равно будут и в Красноярске, и в Новороссийске. Как вы думаете, что это такое? Это такое настолько нестерпимое желание выслужиться перед Москвой, несмотря на все удары, несмотря ни на что? Или, может быть, для своей аудитории?
5: Иван, ну есть небольшой контекст именно по этот регион. Губернатор Кондратьев находится в очень шатком положении. В его регионе проходит, по-моему, если не ошибаюсь, уже 3 или 4 близких к нему министра, и заместители его находятся в тюрьме, дают показания, и коррупционные скандалы просто сотрясают край. Больше того, там судебная система растряхивается просто максимально, и какие-то главы небольших судей, небольших этих самых судов, там 2-3 триллиона рублей. Я недавно какого-то, по-моему, предпринимателя тоже там раскулачили на большую сумму. То есть регион проблемный. Кондратьев недавно ездил в Москву и у Путина получил аудиенцию, что было воспринято как некое такое, ну, одобрение, потому что встречи бы не было, там вероятность того, что вы закрыли бы или сняли, очень высока. Поэтому я думаю, Кондратьеву важно выслужиться. И для него как бы проведение этого парада — это маркер того, что, Вадим Владимирович, мы у себя провели, пускай там будут полеты дронов, пускай там будут какие-то риски, но вот он такой бесстрашный, будет стоять на трибуне, потому что для него куда страшнее сейчас, да, оказаться в тюрьме или стать такой разменной монетой перед выбором, потому что нужно будет кого-то посадить, нужно показать борьбу с коррупцией, поэтому Кондратьев, наверное, не самый яркий пример, он просто борется за выживание.
3: Ну, там причем еще любопытно, что на тех самых аудиенциях он то ли принизил масштаб трагедии, но то ли просто был легкой такой вот точкой для сброса этого напряжения якобы. Но вот Кондратьев же сказал Путину, что все хорошо, поэтому и Путин говорит, что все хорошо. В общем, есть некий источник, на который можно сослаться. Это, правда, весьма такая любопытная получилась конструкция. Андрей, еще одну любопытную новость сегодня нам хочется обсудить. Дело в том, что в распоряжении проекта «Досье» оказалась презентация из администрации президента. В ней высокопоставленные сотрудники наметили план работы с населением в случае завершения войны. И там весьма много любопытного, мы со всем этим подробно ознакомились, а мой коллега Артур Давлетшин расскажет подробнее.
6: В Кремле, кажется, задумались об окончании войны. Правда, пока только на бумаге, а точнее на страницах презентации, которая попала в руки журналистов из центра «Досье».
7: Весь мир понял, кто прав, кто виноват. Мы показали всем, что мы круче, выше, лучше, гуманнее. Украинские нацисты показали, что они садисты и моральные уроды. Произошел настоящий каминг-аут украинских элит.
6: Авторами доклада после победы выступили высокопоставленные сотрудники администрации президента, которые работают под началом Сергея Кириенко. Лукашенко. В презентации они разбирают не стратегию, а лишь один из возможных сценариев для поведения в будущем. Однако авторы признают, что самый вероятный вариант окончания войны – мирный договор между Россией и Украиной через США, как посредника, без капитуляций. Главный вопрос доклада – как продать это населению под видом победы.
3: Украина после завершения войны все равно не будет. Страна исчезнет в течение 10-15 лет. Европейский Союз доказал свою беспомощность и стагнирует. Россию поддержала большая часть мира, а уехали из страны одни предатели.
6: Конечно, никакой денацификации, как выполненной задачи так называемой СВО. Вместо нее победа над мировым глобализмом. Россия

0: могут добиться переобувки от ультрапатриотов, однако пока ею и не пахнет.
1: Кто обесценивает победу, тот не патриот.
0: Еще одной угрозой авторы считают ветеранов войны против Украины, ведь они способны к объединению и решительным действиям. Их хотят приручить с помощью пряника, социальной поддержки, оплакивания погибших, встраивания в политические партии или отправки на восстановление оккупированных территорий. А тем, кому этого будет мало, предложат отправиться в африканский корпус Минобороны.
2: Цель Путина – мирное развитие страны, качество жизни людей. Он всегда об этом говорил. Но в условиях войны на истощение развитие отходит на второй план.
0: Отдельно в докладе выделяют сотрудников ВПК, но к ним найдут подход через напоминание, что жизнь без войны безопаснее и лучше, чем с ней. Это совпадает с видением будущего России авторами доклада «Без угроз и обстрелов», с путешествиями, мобильной связью, стабильностью и без новых налогов. На презентации Россия после так называемой СВО настолько очистится, что в ней над Москвой едва ли не появятся летающие автомобили. Или это намек, что конец войны – это фантастика? Пожалуй, признание Путиным проблем произошло слишком поздно, считает анонимный колумнист издания «Экономист». В материале «Мрачный взгляд из Москвы» он делится таким мнением. Каждый шаг Путина, направленный на сохранение власти, ускоряет ее упадок. Причина тому, цитирует издание агентства.
3: Во-первых, это растущая цена военных действий, которые задумывались как военная операция, не оказывающая влияния на большую часть общества. Во-вторых, растет спрос на правила со стороны элиты, которой пришлось вернуть свои капиталы в Россию. Третий фактор – изменение геополитического климата, к которому сам Путин приложил руку. Россия видит себя в роли преобразователя глобального порядка. В действительности же она всего лишь катализатор. Четвертый пункт – разрушение прежнего общественного договора, согласно которому государство не вмешивалось в частную жизнь людей, а граждане – в политику.
0: Анонимный автор считает, что Путин потерял монополию на выбор будущего для страны. А если он решит начать новую войну для сохранения власти, то только усугубит ситуацию.
4: Ну, о том, почему эта презентация не просто один из планов администрации президента под возможное развитие событий, ну, знаете, так в стиле, если когда это произойдет, то вот выпускаем вот такого вот Кракена. Вот об этом мы поговорили с автором расследования проекта «Досье» журналистом Ильей Рождественским.
5: Показательно, что это план, который превратился именно в документ, то есть он пошел чуть дальше в своем развитии, чем просто какая-то идея, которая могла быть высказана на совещании у Сергея Кириенко или у кого бы то ни было еще. Это план, который превратился в документ, в презентацию. Владимиру Путину, опять же, очень любят все чиновники, которые приходят на прием, показывать презентации. Это видно на официальной съемке Кремля, которая выкладывается, опять же, на сайте Кремля. Дошел этот план до презентации, до воплощения. Над этой презентацией поработали несколько сотрудников администрации президента. И это не какие-то рядовые клерки. Хотя, в общем, совсем уж рядовых клерков там, пожалуй, нету, но в данном случае это высокопоставленные сотрудники администрации президента, это непосредственные подчиненные Сергея Кириенко, первого заместителя главы администрации президента, и, в общем, этот документ пошел, у них некоторое согласование. То есть, в общем, идея развивается, администрация президента достаточно активно готовится к тому, что эта идея может потребоваться, ну и, в общем, это скорее свидетельствует в пользу того, что скорее этот документ когда-нибудь потребуется, его действительно будут использовать.
4: Тему продолжим с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, на ваш взгляд, то есть все настолько плохо, что в администрации президента уже вот такие планы готовят и на всякий случай даже презентацию составляют?
6: Ну, он очень реалистичный, но я думаю, что их несколько, которые существуют. У нас ситуация, когда все-таки решение принимается, по-моему, одним человеком, но у этого человека карты настолят несколько карт. И доклад очень интересный, и всячески рекомендую с ним ознакомиться, потому что понятно те вызовы и те проблемы, которые стоят перед администрацией президента, и те вопросы, которые я даже не закрою этим докладом. Поэтому я думаю, что он один из существующих. И далеко не факт, что Путин согласится на там, такую мировую сделку.
4: Ну и, кстати, Ушаков на днях об этом сказал, ну так на днях, за несколько часов до нашего, начала нашего эфира об этом сказал, что не то чтобы все идет к переговорам, и в этом особого нет смысла. Но если вернуться вот к этой картине мира глазами и, не знаю, действиями высокопоставленных сотрудников администрации президента, как это утверждается в расследовании, какие детали вот из их картины мира в презентации вам показались наиболее любопытными?
6: Ну, там много забавных моментов, например, которые есть. Мне очень повеселил момент, что Путин победил мировой глобализм, там вот и, как бы какой-то заговор, видимо, Запада. Но при этом вот мы с вами обсуждали до этого только буквально перемирие. И смотрите, Путин начинал войну против мирового империализма, против американского засилия на Украине, которая, соответственно,

0: вот оттягивала Украину от России. Но на 5-м году войны Путин общается с Трампом и просит, чтобы Трамп надавил на Украину, чтобы Украина не бомбила парад в Москве. И при этом он победил глобализм. То есть это выглядит достаточно комично, но там многих моментов таких. Но вот интересный фактор, например, понравился еще мне, что говорится, что будут затыкать тех, кого, ну, кто будет очень жестко стоять на продолжение войны. Получается очень забавная ситуация, когда тех, кто поверил Путину, кто в реальности поверил в этих там нацистов, бандеровцев, кто пошел там, не знаю, там воевать или просто глотку рвал, их будут затыкать те, за кого они и топили. И вот тут, мне кажется, момент такой, что эта пословица есть: государство предаст тебя, сынок, она очень хорошо работает. Единственное, с чем я вот, что меня удивило немножко, там интересно стоит вопрос о том, что делать с ветеранами. Знаете, не так давно, ну, беседовал с одним очень известным экономистом, и он дал такой очень интересный прогноз, что несмотря на то, что мы считаем, что проблема с ветеранами будет самая большая, 1 миллион людей, прошедших войну, но одновременно с этим он дал простое решение, что на самом деле Путин заинтересован будет в том, чтобы сохранить армию, именно в том составе, который есть. Если не брать вооружение, именно довольствие со солдат, может быть, там сейчас он 210 тысяч рублей, но если им оставят, предположим, там 100-120 тысяч, это очень хорошая зарплата по России. И эти люди спокойно наполнят собой Ленинградский военный округ, создаются новые какие-то части дивизии, и этих людей как раз во многом оставят в армии. Там только про африканских разговаривалось, но, мне кажется, решение такого вопроса как раз с бывшими ветеранами СВО, она очень-очень логично выглядит. Но в остальном, мне кажется, что еще там проблемы, которые указаны, там сказано о том, что люди действительно устали от войны. Люди ждут того, что после войны станет проще. И об этом прямо говорится в докладе, что раскрутим гаечки, будет такая, ну, как бы, контролируемая оттепель, снимут санкции, заработают аэропорты. Но самое главное будет очень трудно поправить. Очень трудно поправить будет экономику. Потому что мы говорим про отмену американских санкций, возможно, это будет, но европейские никто не отменит. И вот здесь восстанет ситуация, что вроде как воевали-воевали, а с экономикой, ценами, продуктами, поставками будет все равно то же самое. И этот фактор, ну, это не обязательно президент, это экономика, и я думаю, что с этим они сделать ничего не смогут.
1: Но вот ваше предположение о том, что людям дадут работу, получается, в новосозданных военных округах, оно связано с тем, что это чтобы людей, которых, скорее всего, не будут брать на работу, этой самой работы обеспечить. Или для того, чтобы как-то обезопасить всех остальных людей от ПТСР и его возможных проявлений. Или вот чтобы что? Возможно, новая война какая-то. Вот что здесь, на ваш взгляд, ключевой? Какой здесь фактор для создания этих рабочих мест, получается, в казармах, в новых военных округах?
0: Я думаю, что с точки зрения как бы рационального мышления, это первые два фактора, которые вы указали, да, это трудоустройство этих людей, нахождение их в обществе, изоляция их от, там, грубо говоря, каких-то конфликтных ситуаций и концентрирование их в военных городках, где они будут под присмотром обучать там призывников или кого-то еще. А в главном, да, мы же понимаем, что у Владимира Путина достаточно, ну, уже маниакальное какое-то сознание, и он единственный человек, который определяет политику. И здесь, когда я сказал, что это не единственный план, который может быть, я бы, честно сказать, все больше каких-то тревожных событий, тревожных каких-то намеков вводных, когда мы видим, что забуксовавший фронт в Украине, а объективно Россия не может продвинуться вперед там без огромнейших потерь, которые она несет, я думаю, что риск того, что это будет второй фронт, или что это будет какое-то, может быть, продолжение войны через какую-то паузу, вот этот риск будет. И для этого как раз наличие там Ленинградского фронта, который будет дислоцироваться там около там границы Северо-Запада, вот здесь как раз этот фактор будет очень важен для Путина, и здесь как раз бывшие действующие ветераны отлично в его картину мира работают.
1: Андрей, большое спасибо за этот разговор. Политик Андрей Пивоваров был с нами в прямом эфире, ну вот рассказывая о том, каким может быть этот послевоенный мир глазами администрации президента, хотя эта послевоенность вполне себе может обернуться кое-чем очень даже похожим. Увидимся с вами завтра. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
2: Но я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был. Он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
11: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
12: Мне все нравится, у меня все есть.
13: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
14: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
15: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
16: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
10: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
17: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио «Свобода». Интервью общественного деятеля, основательницы фонда Бориса Немцова за свободу Жанны Немцовой, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Брюссельский клиринговый дом «Евроклир» готов подать в суд на европейские инстанции, если Евросоюз решит изъять замороженные российские активы в том или ином виде для передачи их Украине. О намерении судиться в интервью газете «Le Monde» заявила генеральный директор «Евроклир» Валерий Урбен. 5 декабря уже в интервью бельгийскому телеканалу RTBF Урбен еще раз уточнила, что в нынешнем виде план Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для помощи Украине является нереалистичным, и депозитарий готов оспаривать его в суде, чтобы защититься от возможного банкротства в случае ответных мер Москвы. Всего в мире, в том числе в Евроклир, заморожены активы России на сумму в 330 миллиардов долларов. Большая часть из них принадлежит российскому Центробанку, а также находящимся под санкциями российским чиновникам и близким к власти бизнесменам. Согласно предварительным оценкам, 14 миллиардов долларов из замороженных фондов принадлежат частным лицам, так называемым розничным инвесторам, которые до 2022 года вкладывали относительно небольшие суммы в западные ценные бумаги. Многие из этих россиян уехали из страны после 24 февраля 2022 года. Глава фонда Бориса Немцова за свободу Жанна Немцова считает, что европейским властям следует разморозить эти активы частных инвесторов. Этому посвящен доклад проекта «Ideas for Russia» фонда Немцова. С Жанной Немцовой беседует журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров.
7: А вот если я правильно понял, вы в своем докладе впервые называете конкретное количество так называемых розничных частных инвесторов, активы которых сейчас заморожены. Можете вначале описать, о ком идет речь, о каком количестве людей?
18: Точных оценок ни у кого нет. Это связано с непрозрачностью, в первую очередь, наверное, российского регулятора. То есть я ссылаюсь на те официальные заявления, которые есть. И мне кажется, что это отражает реальность. Вот изначально на 2022 год были заморожены активы 5 миллионов клиентов российской банковской системы. И я сразу же хочу оговориться, речь не только о гражданах России. Дело в том, что российской финансовой инфраструктурой пользовались и граждане других стран, в первую очередь стран постсоветского пространства. То есть они называли цифру 5 миллионов 100 тысяч человек. Сейчас, после того, как был реализован указ Путина, в рамках которого совершался обмен замороженными активами между резидентами и нерезидентами, то вот самая последняя цифра – это 3,5 миллиона человек, что, конечно, огромное количество людей. И речь идет, конечно, вы правильно совершенно сказали, в том числе о десятках, а может быть и о сотнях тысяч уехавших людей с замороженными активами. Это на самом деле поразительно. То есть я понимаю, почему столько людей вкладывалось в иностранные ценные бумаги, потому что я знаю российский контекст, но для любого европейского политика и чиновника это поразительно. Как так в России такое гигантское число инвесторов, которые там вкладывались в акции Apple, Tesla, Alibaba. Это самые популярные, наверное, ценные бумаги были в России. Но смотрите, почему наши цифры близки к правде? Потому что мы сравнили несколько массивов данных. У нас в докладе представлены цифры одного из крупнейших российских брокеров. Я сразу же скажу, что эти данные были предоставлены нам на условиях анонимности, и вы можете увидеть, что вот у этого брокера, это розничный брокер российский, почти что 234 тысячи клиентов с замороженными активами. И речь идет преимущественно о физических лицах, то есть доля юридических лиц там ничтожная, меньше 1%.
7: Давайте тут обозначим, вот как раз ссылаясь на данные этого брокера, о котором вы говорите, вы установили, что 82% людей, которые лишились доступа к активам, ну, то есть это акции, которые хранились, вероятно, в Евроклир тоже, большинство этих людей, 82%, хранили там до 100 тысяч рублей, то есть это чуть больше 1000 евро по нынешнему курсу. Более вот этой суммы, более 100 тысяч рублей заморожено в виде акций только у 17% российских частных инвесторов. Ну, собственно, от суммы более 3 миллионов рублей это вообще там процент с небольшим. То есть мы на основе этих цифр можем экстраполировать данные одного брокера в принципе на весь рынок?
18: Я считаю, да. Но есть еще доказательства. Ну, во-первых, 234 тысячи – это уже большая цифра. Я думаю, что доля рынка этого брокера от 7 до 10%, и мы можем смело это делать. Я немного хочу прояснить одну вещь. Мы постоянно говорим о Евроклире, Евроклире, Евроклире. Действительно, в Евроклире заморожена львиная доля активов. Но есть еще и депозитарий в Люксембурге. Он называется «Clearstream». А он принадлежит Deutsche Börse, и там тоже заморожены активы на более чем 4 миллиарда евро. По некоторым данным, и, скорее всего, это тоже деньги преимущественно частных инвесторов. Это я просто хотела прояснить важную, на мой взгляд, информацию. Да, можно, конечно, экстраполировать. И есть еще одно доказательство, что речь идет о небольших инвесторах. Дело в том, что когда Путин подписал указ об обмене активов между резидентами и нерезидентами, то клиенты российской банковской системы могли предъявлять пакеты на сумму 100 тысяч рублей. А это нам говорит о том, что это самый распространенный объем средств. Но я бы обратила ваше внимание не только на эти сравнительно небольшие инвестиции. Я бы говорила о том, что под удар попал российский средний класс в довольно большом количестве. А мы понимаем, что среди российского среднего класса, ну, конечно, я не говорю о всей генеральной совокупности, есть большое количество людей, которые покинули Россию после 22 года, которые придерживаются прогрессивных взглядов. И все они так или иначе отказались под де-факто санкциями. Это санкция. Если у вас нет доступа к активам, значит, вы находитесь под санкциями. Причем никакого юридического обоснования включения такого огромного количества людей, подведения их под санкции, ну, не существует. Это косвенный ущерб, поэтому наш доклад так и называется – «Косвенный ущерб».
17: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Жанна Немцова, глава фонда Бориса Немцова за свободу, отвечает на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
7: Объясните вообще, как так вышло, что активы людей, которые в войне не участвуют, Почему они оказались в ситуации, когда они не могут управлять своими активами?
18: Я думаю, что подавляющее большинство людей, которые подпали под эту меру, не находятся в санкционных списках западных стран. Как так получилось? А очень просто, потому что это то, что называется инфраструктурный риск, о котором никто не думал. Все считали, что покупать иностранные ценные бумаги – это абсолютно верная стратегия, не только с точки зрения диверсификации вложений, да, что снижает риск. Вам любой экономист расскажет о том, что нужно диверсифицировать свои вложения, нельзя вкладываться только в акции, облигации в своей стране. Это все понятно. То есть люди делали все по науке. Но произошло то, что под санкции попали ключевые элементы российской финансовой инфраструктуры. Мы говорим не только о банках и о брокерах, но мы говорим еще о депозитарии, национальный расчетный депозитарий, и говорим еще о Санкт-Петербургской бирже, где приобретались акции американских компаний. А ситуация такая. Клиентами депозитариев не могут быть физические лица. То есть клиентами Евроклир и Клирстрим не могут быть физические лица. Всегда клиенты – юридические лица, профессиональные игроки финансовых рынков. Соответственно, когда были введены санкции против основных элементов финансовой инфраструктуры, то их счета в Евроклире и Клирстрим были заморожены. Счета НРД, счета там, отдельных брокеров, у кого был прямой мост с Евроклиром, например, у Альфа-банка. А Евроклир и Клирстрим, они на самом деле не видят конечных бенефициаров этих активов. Конечных бенефициаров видят только сами брокеры и банки. И вот вы упомянули интервью Валерии Урбен газете «Le Monde». А там, кроме ее интервью, которое посвящено как раз суверенным активам, она, так сказать, вступила в заочную дискуссию с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который написал колонку Financial Times о том, что нужно использовать 140 миллиардов евро замороженных активов на поддержку Украины. В статье, которая стала врезкой в это интервью, она говорит о том, что да, действительно, у нас есть частные активы, мы их можем отделить от суверенных активов, но мы не знаем, кто конечные бенефициары, там это подсанкционные лица или не подсанкционные лица, поэтому мы взяли просто и все заморозили. Ну, это, на мой взгляд, несерьезное объяснение и уж точно юридически ничтожное обоснование для заморозки. Более того, я вам скажу, что есть некоторое регулирование, которое говорит о том, что центральные депозитарии, Евроклир и Клирстрим – это центральные депозитарии, должны отделять средства клиентов, профессиональных участников фондового рынка, и средства самих профессиональных участников фондового рынка. Почему? Потому что в случае банкротства, там, например, я не знаю, НРД или каких-то других игроков, средства клиентов защищены. И у них тоже, кстати, это отделено. Они видят, что принадлежит там непосредственно, в любом случае должно так быть, подсанкционным банкам, да, и другим организациям, а что принадлежит клиентам. Да, надо установить, кто конечные бенефициары этих активов, и это сделать возможно. Есть два способа, их можно реализовывать параллельно. Первый – это самодекларация. Люди могут сами заявлять о том, что те или иные активы им принадлежат, и предоставлять необходимые документы. А другое – можно сделать запросы просто в брокеры и банки и попросить их предоставить информацию о конечных бенефициарах. И я уверена, что многие брокеры и банки с удовольствием это сделают. А также я знаю, что некоторые это сделали еще несколько лет назад, предоставив эти данные Минфину Бельгии.
7: Давайте вот здесь чуть поподробнее. Ну, собственно, мотив доклада в том, что стоило бы вернуть вот этим людям, которые особенно уехали из России, доступ к своим активам. Вы сейчас уже описали, собственно, некоторые способы, как можно установить, кому что принадлежит. Чуть детальнее. То есть люди могли бы сами подавать, не знаю, некие заявки на то, чтобы эти активы были разморожены. Вот чуть подробнее здесь.
18: Так, давайте сразу же скажем, что доклад не содержит никаких рекомендаций вообще. Рекомендации формулирую я, те или иные, то есть в том числе в общении с вами и с другими представителями средств массовой информации. Ну, давайте коротко. Есть процедура разблокировки активов, только эта процедура абсолютно нефункциональна, она фактически не работает, но она существует. Вы можете подать заявление в Минфин и Бельгии и Люксембурга на разблокировку активов, то есть на получение лицензий индивидуальных на разблокировку активов. Ну, для того, чтобы это сделать, вам надо иметь, например, от 60 до 100 тысяч евро для того, чтобы оплатить услуги юристов. Таким образом, это заградительный барьер для представителей среднего класса автоматически. И даже если у вас есть эти большие деньги, нет никаких сроков рассмотрения и нет никаких гарантий, что вы сможете получить доступ к своим средствам. Более того, есть еще ряд требований. Вы должны быть резидентом страны Евросоюза, и вы должны получить подтверждение от гаранта, это банк или адвокат, что вы не находитесь в санкционных списках. Для меня это очень странная мера, потому что все равно Минфины проводят свой собственный комплайенс. Вот вы можете очень долго ждать этой лицензии. По-моему, за все время было выдано, может быть, чуть больше 50 лицензий. Сейчас, в последнее время, читаю у бельгийских адвокатов, что волна отказов. Дальше что? Нет никакого механизма оспорить это, нет судебной процедуры. То есть мы находимся в парадоксальной совершенно ситуации, когда у подсанкционных лиц есть намного больше возможностей оспаривать санкции, чем у лиц, которые не находятся в санкционных списках, но де-факто находятся под санкциями, потому что их активы заморожены. То есть нет прописанной юридической процедуры, и фактически ничего сделать нельзя. И я хотела бы этот кейс актив поставить в более широкий контекст. Это нарушение права собственности, это право, гарантированное Европейской конвенцией по правам человека, и это нарушение одновременно права на справедливое судебное разбирательство. То есть не надо это воспринимать вот как какой-то изолированный кейс. Это говорит об эрозии институтов в Евросоюзе, и это может касаться вообще-то и других людей. И это уже сейчас касается, как я сказала ранее, не только граждан России. Я знаю два кейса, когда у граждан Украины заморожены активы. Мы нашли довольно большую группу граждан Казахстана, у которых заморожены активы и так далее. Это серьезная проблема, не надо ее вот так вот узко воспринимать. Я считаю, что так как механизм лицензирования существует, а значит, существует механизм установления того, что кому принадлежит, то есть это не бином Ньютона, да, узнать, то значит, надо просто сделать этот механизм доступным, когда люди могут самостоятельно заявлять о том, что те или иные активы принадлежат им, и все. И инвентаризация – это первый обязательный шаг к разрешению этой проблемы. Вот Валерия Орбен сказала, мы не знаем. Так узнайте. Это сделать непросто, но возможно. Не просто потому, что большое количество людей, да, требуются некоторые мощности. Но государство на то и государство, что у него есть институциональные возможности для разрешения таких проблем. Дальше, когда вы поняли, кому что принадлежит, я считаю, что люди, которые находятся за пределами России, не находятся под санкциями, должны получить возможность разморозить свои активы. Почему нет? Люди, которые находятся в России в связи с санкционным режимом, конечно, они не получат доступа к своим средствам, потому что под санкциями находятся элементы финансовой инфраструктуры. Они захотят уехать, они могут тоже получить такую возможность, если они находятся под санкциями. Я понимаю, что то, о чем я говорю, это очень болезненная тема для Украины, и поэтому я в своих предложениях Евросоюза говорю о том, что вы можете вводить какую-то разумную комиссию для тех, кто подает на лицензию. Если вы даете лицензию, вы можете взимать комиссию. На мой взгляд, это может быть цифра до 10%. Вы можете использовать эти деньги как там на то, чтобы покрывать дополнительные административные расходы, так и для того, чтобы поддерживать Украину. И это разумно.
17: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Жанна Немцова, глава фонда Бориса Немцова за свободу, отвечает на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
7: Есть ли какая-то оценка того, сколько, какое количество людей из числа вот этих частных розничных инвесторов уехали из страны?
18: Нет, не могу вам сказать. Дело в том, что мы проводили наш собственный опрос. Это было онлайн-анкетирование, анонимное. Но мы получили 1000 анкет, и после очистки осталось 851 анкета. Я сразу же хочу сказать, что это не совсем репрезентативно, но вот в нашей небольшой выборке больше 40% людей живут за рубежом. Ну, я не могу распространить это на генеральную совокупность. Так, благодаря этому анализу и так в целом, благодаря тому, что я занимаюсь этой темой, и люди готовы мне рассказать, что у них заморожены активы, я много людей знаю среди уехавших, у кого заморожены активы. Это было очень массово. Действительно, было связано с несколькими вещами, с тем, что в России очень сильно был развит финтех, то есть акции можно было купить в два клика в том же приложении, где вы делали переводы. Была довольно агрессивная рекламная кампания ряда крупнейших брокеров, которые убеждали людей в том, что надо диверсифицировать портфели, надо инвестировать в иностранные ценные бумаги, это надежнее, потому что тут верховенство закона, потому что компании прозрачные, потому что тут нет инсайдерской торговли и все прочее. Это правда. Вот. И второе, ну, кризис российской пенсионной системы. В России же никто не верит, на самом деле, государству. И не доверяли свои пенсионные накопления негосударственным пенсионным фондам. И тогда, в 2015 году, правительство представило инструмент, ввело инструмент, который позволял людям самостоятельно инвестировать в ценные бумаги с целью накоплений и при этом сохранить контроль над своими инвестициями. Это называется индивидуальные инвестиционные счета. Их очень много было открыто, они давали налоговые преференции. И мне кажется, что именно благодаря ИИС мы видим, что вот проблема стала такой массовой, потому что мне некоторые рассказывали, что они фактически, эти ИИС, открывались в добровольно-принудительном порядке банками, с которыми у компаний, где люди работали, были зарплатные схемы. Из-за этого вот эта вот гигантская цифра и возникла. Ну, это мое предположение, я думаю, что вполне обоснованно. Так нет, не можем мы сказать, надо делать еще более большое исследование. Но мы не можем в России ни с одной сейчас социологической группой провести исследование, чтобы более точную цифру вам дать. Таких людей, ну, десятки тысяч есть, может, сотни тысяч, не знаю.
7: Действительно интересно, вот вы говорите про российский финтех. Я со своей стороны могу только вот это все подтвердить, потому что действительно в российских банковских приложениях инвестиционные продукты постоянно рекламировались, не знаю, в том же Тинькофф банке, в Альфа-банке, и ты буквально, это то, что называется, в два клика можешь там купить акции, и это все было... требовало никакого особенного образования.
18: Действительно, Тинькофф был, наверное, номером один, и номер два – это Альфа-банк. Да, сейчас уже, конечно, иностранные ценные бумаги купить невозможно. Вот, помимо этого, было огромное количество разных образовательных курсов, которые тоже предлагались брокерами. И люди активно это посещали, эти занятия. Был гигантский к этому интерес в России. И действительно, нет понимания в Европе, потому что в Европе нет такого большого количества инвесторов иностранные ценные бумаги. Во-первых, люди доверяют своим пенсионным системам. А во-вторых, мне кажется, тут намного ниже толерантность к риску. Скажем так, в Америке много частных инвесторов, в Европе нет. И я еще одну хочу мысль сказать. Вот тоже задавали мне вопрос по поводу нерезидентов, что нерезидентов тоже заморожены активы в России. Это правда. Но это не совсем относится к разряду социальных проблем, потому что в российские ценные бумаги инвестировали преимущественно институциональные игроки, скажем, большие крупные фонды глобальные, у которых есть там мандат инвестиционный, что надо диверсифицировать портфели, вот у нас там будет 1% от нашего портфеля, там, Сбербанк и Газпром. То есть пострадали преимущественно институциональные игроки, а не какие-то частные инвесторы, которые там пытались накопить на пенсию, на большие покупки и так далее.
7: Ну вот, если говорить о, опять же, активах розничных инвесторов, эти ваши рекомендации, вы пытались как-то донести в каком-то виде до кого-то, не знаю, в Еврокомиссии, в ЕС, это для вас или фонда Бориса Немцова возможно?
18: Нет ничего невозможного для фонда Бориса Немцова. Я каждый день этим занимаюсь. Я понимаю, что когда я разговариваю с русскоязычными СМИ, вряд ли в Еврокомиссии вот вас, Алексей, смотрят, там с утра включили телевизор и смотрят вашу программу. Но я каждый день занимаюсь тем, что разговариваю с журналистами, выступаю там, где возможно, и пытаюсь донести свои идеи. Конечно, с точки зрения эффективности важнее публикации в западных СМИ. Вот одна такая публикация в «Le Monde» появилась. Я очень этим довольна. 15 декабря планируется конференция в Европарламенте в Люксембурге. Это важно, потому что в Люксембурге есть еще один депозитарий «Clearstream», как я вам сказала. Я буду изо всех сил пытаться донести свои идеи, в том числе и за счет там двусторонних каких-то встреч. Я их проводила, в принципе, до публикации доклада. Однако я поняла, что без доклада невозможно, потому что люди просто не могли представить себе, что то, что я говорю, это правда. Не знаю, в силу каких причин. Поэтому пришлось написать доклад. И я занимаюсь этой работой, это адвокационная работа, более-менее в ежедневном режиме. И хочу, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. И верю в то, что это вот как раз в этом случае возможно.
7: Ну, то есть это все сведется, наверное, в том числе каким-то письмам, да, вот в эти институции или нет?
18: Ну, лучше письма, чем колонка Financial Times не существует. Такой ответ будет.
7: У меня к вам один вопрос здесь остается. Предложение разблокировать активы хоть и уехавших, но россиян в момент, когда Россия продолжает войну, ракетный удар по Украине, это вот для граждан Украины выглядит совсем не так, как для антивоенных россиян. Я хотел спросить, что могли бы вы им ответить, и вы вот с этой работой не боитесь осуждения?
18: Я ничего не боюсь. Это во-первых. Если бы я чего-то боялась, я бы этим не занималась. Я уже вам сказала, что это взрывоопасная тема. Давайте говорить не разблокировать активы россиян, а разблокировать активы неподсанкционных лиц, клиентов российской финансовой системы. Я еще вам раз хочу подчеркнуть. Там не только россияне. Там есть граждане Украины, там есть граждане Казахстана. Я уверена, что там есть граждане США, Канады, ну, наверное, бывшие граждане России, люди с двойным гражданством, люди, которые десятки лет живут за рубежом и так далее. Мне ответить есть вот что. Вот видите, как Валерия Урбен против конфискации суверенных активов, она угрожает исками. То, что я предлагаю, вот я же говорила про возможность введения комиссии, это компромиссный вариант. То, что сейчас происходит, это ситуация, когда все проиграли. От того, что заморожены активы частных неподсанкционных лиц, Украина не выигрывает, потому что она не имеет доступа к этим деньгам. И я вам могу сказать совершенно определенно, никогда частные активы не будут конфискованы, потому что это противоречит конвенции европейской о правах человека, защите частной собственности. То, что я предлагаю, мне кажется, это компромиссный вариант, где все победители. Эта идея с комиссией, которая там, наверное, не всем далеко нравится, в том числе и инвесторам, позволяет, если Еврокомиссия согласится на этот механизм, она позволяет часть средств направлять на поддержку Украины. Это мощный акт солидарности тех людей, у которых заморожены активы, с украинским народом.

Жанна Немцова, общественный деятель и основательница фонда Бориса Немцова за свободу, в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову рассказывала о докладе проекта «Ideas for Russia», посвященному активам российских инвесторов, которые были заморожены в связи с введением санкций после того, как Россия начала вторжение в Украину. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
3: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
4: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
5: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
6: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
7: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
8: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
10: Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Учителя.

0: Познер, дочь Познера, внучка Познера, сестра Познера. Моя собеседница – парижанка Валери Познер, историк советского авангарда, специалистка по кино 1920-х годов. Семейные корни Валери уходят в Россию, в довоенную эмиграцию, но также и во Францию, и, можно сказать, в Древний Египет. Но не буду опережать предстоящий рассказ. Валери обо всех семейных переплетениях и драмах поведает сама в беседе из цикла «Учителя». Валерий, есть люди, которые на вопрос об учителях говорят: «Меня никто ничему в жизни не учил, я выучился всему сам». А есть люди, которые говорят: «Ну как же, у моих учителей целый полк, сонм их. Правда, я даже не уверен, что они меня чему-то научили. Я пытался научиться у них, но они просто излагали свою жизнь или были какие-то размышления о чем-то. И постепенно я, взрослея, начал понимать, что этой мудрости я выучился у такого-то человека, а вот этот дал мне пример такого жизненного поведения, и поэтому я теперь, прожив довольно долгую жизнь, могу сказать, что учителя у меня все-таки были. Как было в вашем случае?
1: У меня очень много учителей, я как раз отношусь к второй категории людей. Одновременно, наверное, многие из них не были, собственно, учителями. Они были просто людьми, пример которых был для меня и остается до сих пор каким-то ориентиром, что ли. Я вспоминаю мысленно, иногда общаюсь с людьми, с которыми уже невозможно общаться, и спрашиваю совет, либо, да, вспоминаю или гадаю, как бы они поступили. Иногда бывает так.
0: Расскажите, пожалуйста, где вы родились, в какой семье, в каком городе и какие ваши первые воспоминания?
1: Родилась я в Париже, но вскоре родители купили очень старый дом конца 17 века за городом. 15 километров от Парижа, но зато прямая ветка до Люксембургского сада. А папу давно выбрали профессором в Коллеж де Франс. Поэтому он ездил по этой линии СУ, ему это было удобно. Это был очень старый дом. Атмосфера дома, сам дом и атмосфера ученая, серьезная, безусловно, наложила отпечаток. Старый дом, много комнат, много маленьких комнат, совершенно потрясающий подвал и чердак, и огромный сад. Поскольку родители сидели каждый у себя в кабинете, у нас было очень много времени на всякие развлечения, игры с сестрой, поиски чего-то. В общем, это была какая-то такая очень специфическая жизнь, поскольку отец все-таки 6-го года рождения. Жили мы по старинке, я бы сказала. Был обязательный чай в 5 часов на английский манер. Вот такая размеренная, сложный, простой, одновременно сложный распорядок дня. Вот в 7 часов это, 8 часов то. Очень часто они принимали гостей, которые говорили на разных языках, и в основном античников. Идея, что наука, античность, история, литература, поэзия, живопись – это вот самое главное, и музыка. Остальное шум времени был, естественно, но от которого родители, особенно папа, хотели нас как-то оградить.
0: Простите, я хотел уточнить. Отец ваш преподавал что в Коллеж де Франс?
1: Египтологию. Он был специалистом по эпиграфии и специалистом по истории, педагогике, морали и политике древних египтян. А мама была тоже египтологом, но она была специалисткой быта, торговли, каждодневной жизнью больших храмов, чем они с кем торговали, как они что сплавляли, в общем, по Нилу. Поэтому они работали вместе и совершенно раздельно. Часто мама приходила в кабинет к папе и что-то там показывала, как ты это типа читаешь. Или папа ходил к маме в кабинет. Но, в принципе, мы, девочки, не мешали взрослым работать.
2: Сколько у вас было детей?
1: Нас было двое.
2: А почему родители переехали за город? Просто больше возможностей жилищных, да?
1: Да, и чтобы мы росли, чтобы я росла сначала, потом появилась моя сестра в саду, чтобы, в общем, могли гулять.
2: И сколько вы в том доме прожили?
1: Очень долго. Я бы сказала, мы с сестрой уже после кончины родителей, мы продали его в 96-м или 97-м. Так что,
2: в общем, а в школу это... вы ходили там, в СО, да?
1: Там,
2: да?
1: Конечно, СО,
2: да?
1: Нет, это МАСИ.
2: МАСИ.
1: Мы ходили в школу ближайшую, простую, сначала деревенскую, потом не совсем деревенскую, потому что все-таки был большой наплыв людей, которые приехали после независимости Алжира, приехали оттуда, и поэтому были построены специально для них новые дома. Мы с ними, с этими ребятами учились. И так я стала там учить русский язык, потому что, естественно, мы маленькими не могли сами как бы не мешать родителям работать. Поэтому у нас была Бонна. Бонна была испанка. Поэтому мы говорили с детства на французском и испанском. Испанский мой второй родной язык был, потому что потом я его забыла. Ну, естественно, родители между собой часто говорили, мама не говорила по-русски, они между собой говорили то по-английски, то по-немецки, когда надо было, чтобы девочки не понимали, а это бывало часто.
2: Простите, а мама была кто урожденная и какой ее был родной язык?
1: Ее родной язык – диалект, немецкий диалект эльзасский. Но она, естественно, была француженкой и из такой профранцузской семьи. Но она с мамой говорила на эльзасском.
2: Но да, со своей мамой?
1: Со своей мамой.
2: А это понимаемый французом язык?
1: Нет. Абсолютно, это немецкий. Немецкий диалект, совершенно непонимаемый. Поэтому у нас был испанский, был немецкий, витал, естественно, английский, а папа с братом общались по-русски.
2: Со своим братом?
1: Со своим братом.
2: Еще, если можно, пишите картину с Познерами, которую все всегда путают. Кто кому, родственник, как кого звали и так далее.
1: Отец мой, который родился в 1906 году, его звали Жоржем.
2: То есть он Георгий, да?
1: Нет, он Жорж. Объясню, почему. Его отец, Соломон Владимирович, родился в 1875 или 1906 году где-то под Минском. Или в Минске. Учился в Питере и стал юристом. Он был, я бы сказала, для упрощения, еврейским активистом, и он принадлежал еврейской группе около кадетской партии, которая ратовала за отмену всяких ограничений для евреев царской империи. И в 1905 году его отправили рассказать всему миру о погромах в России. И он приехал в Париж. Здесь родился мой дядя Владимир Соломонович, а затем через год папа. И Соломон Владимирович рассчитывал на помощь Жоржа Клемансо. Он думал, что Клемансо станет рупором, в общем, этих идей. Поэтому сына своего он назвал Жоржем. Поэтому в паспорте у него было, значит, Жорж Анри Георгий. И его и в эмиграции многие знали, как Жорж, Жоржик, все так его и называли. Потом семья вернулась в Россию.
2: Когда же?
1: Я так понимаю, что они вернулись, когда началась Первая мировая, в 14-м, а может и раньше даже. И попоучил в Тенишевском училище в одном классе с Шостаковичем, между прочим. Они дружили с Горьким того времени. А потом в 21-м году они вернулись сюда. У Соломона был брат Александр. У него был сын Владимир. Этот Владимир тоже приехал в Париж. И в 1934 году у него родился сын Вовка.
2: Вот теперешний. Телеведущий, журналист.
1: Да.
2: Так, да.
1: Вовка, потому что их слишком много Владимиров, поэтому один Владимир, один Вова, один Лёдик, один Вовка. Вот Вовка родился в 1934 году в Париже.
2: Вовка – внук Александра.
1: Да. И когда в 1921 году папа с братом приехали сюда, папе было 15 лет, и он пошел в школу, в русский лицей, который был в Париже. Он его закончил в 1924 году и поступил в Сорбонну. И вот, собственно, оттуда пошел учиться. Но поскольку он родился во Франции и считался французом, то когда война началась, естественно, его вызвали, и он пошел воевать.

0: Валерий Познар, историк советского авангарда и кино 20-х годов. Передача из цикла «Учителя» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем выпуск «Мифов и репутаций».
1: Папа закончил русский лицей в 24-м году. Естественно, у него был греческий, а не латынь. Это опять к истории языков и как мы учим языки. А для того, чтобы поступить в Сорбонну на античное отделение или там, я не знаю, на историю, надо было, естественно, проходить какой-то тест или экзамен по латыни. И он за лето просто овладел. И он закончил Сорбонну. С 6 лет он знал, что он должен и будет египтологом. И в 28-м году он поехал впервые в Египет и оставался там достаточно долго и принял участие в разных экспедициях и возвращался, опять ездил туда, на восток. И вот начинается война. Он был не политизированным, но был очень внимательным к политической обстановке в Европе, безусловно. И когда война началась, и его призвали, то он прекрасно знал, что происходит в Германии и чем это все может закончиться. И под Амьен его взяли в плен в ранней весной 40-го года и отправили пешком через Бельгию в плен в Германию. И он прекрасно знал, какова судьба евреев при этом режиме, поэтому он сбежал. Они шли по извилистой дороге через Бельгию, и он просто в какой-то момент бросился в кусты, по нему стреляли, его не достали, и через 2 дня он дошел, добрел до бельгийской фермы, где просто ему очень повезло, люди добрые взяли у него одежду военную, сожгли, выдали батратскую одежду, его, в общем, выходили, накормили, и через неделю выдали ему детский велосипед, на котором он вернулся в Париж. Он вернулся в Париж и, естественно, очень быстро нашел пути, чтобы вступить в ряды сопротивления. Ему выдали фальшивые документы на имя Леон Шарву. Короче, он собирал всю войну, документацию о дислокации немецких войск и, в общем, сил по Парижу. Он знал Париж абсолютно досконально. Он помнил все названия улиц, в общем. И ему это, видимо, снилось еще очень-очень долго и всю жизнь фактически, потому что я помню, как-то он встал утром и вспоминал какое-то польское имя. И потом, через несколько дней, он вспомнил, что это было название какой-то польской булочной, у двери которой он встречался с каким-то своим, значит,
2: товарищем по сопротивлению.
1: По сопротивлению. Но закончилось тем, что он был во главе какой-то там, я не знаю, роты, бригады, там, я не знаю, на севере Парижа, в Клиши. А после войны он не получил никакой, он ничего не хотел, он просто все сдал, свои полномочия, вернулся в науку и говорил, что я выполнил свой долг по отношению к стране, которая меня воспитала, приняла, и все. Дальше мой путь другой.
2: Вы закончили школу там?
1: Да, и я не знала, куда идти и чем заняться. Совсем не знала. И девушка, которая сидела рядом со мной в школе, когда надо было заполнить какую-то там анкету и пожелание написать, она мне сказала: «Ой, если ты не знаешь, напиши, что ты хочешь в препа, подготовительный». И вот я оказалась в подготовительном Henri IV и стала там учиться. Мне стало очень быстро очень скучно. потому что было очень много всяких предметов, которые были совершенно не мои, естественно, особенно география и философия не мое. Зато был совершенно прекрасный историк, преподаватель истории и русист, человек, которого преподавал язык, но в основном литературу и поэзию, и благодаря которому я решила пойти уже бросить эту подготовку и не стала оставаться, и записалась в Гран-Палей, в Сорбонну. И так началось, собственно, мое серьезное увлечение русской культурой, сначала литературой, а потом и всем остальным искусством.
2: А помните профессоров в Гран-Пале? Кто был?
1: Да, вот это уже учителя серьезные, кроме папы. В первую очередь это, безусловно, у Кутюрье, который был и остался моим главным учителем и руководителем моей диссертации, и вообще, который не только мне, привил мне вкус, к, я бы сказала, к истории теории, литературных и не только. У него было невероятное умение очень просто и четко читать сложные теоретические тексты и все как-то раскрыть, объяснить, как эта система понятия работает. Это, да, безусловно. Это и объясняет его увлечение двумя авторами. С одной стороны, это Толстой, и с другой стороны, это Пастернак. И он мне привил любовь к Толстому и к Пастернаку. Хотя сначала для меня Пастернак был слишком сложным, непонятным, и я ничего не видела вот из его образов, я ничего не понимала. И так ему стало досадно, что в какой-то вечер он сказал: «Ладно, я вам буду читать специально и объяснять стихи, и я вас абсолютно уверяю, что вы его полюбите». И он специально приезжал из Сюси-Амбри, а я из Масси. И мы раз в неделю полтора часа читали Пастернака вдвоем. Это было совершенно просто. Это уникально.
2: Научил?
1: Да, конечно.
2: Что вы полюбили? Какие вещи больше?
1: Волны, наверное. Как руководитель диссертации, я могу сказать, что он вообще не принял никакого участия. Он прочитал, типа, первую главу и сказал мне: «Все, добро, пишите дальше». Я написала ему, что вот я бы хотела ему принести вторую.

0: Он литературу.
1: А, я думал, он все-таки историю, нет?
0: Да, историю, но и литературу. У него была программа «Сатира», советская сатира. Это было потрясающе, как мы хохотали. Синявский читал Маяковского, читал Кузьмина. Это было совершенно потрясающе. Когда он читал, все становилось совершенно кристально ясным просто.
1: Да, я с вами абсолютно согласен. У нас в архиве есть записи, где Синявский читает там разные стихи. Но вот, например, я слышал его чтение Есенина. Никто в мире гениальней, чем Синявский, не читает Есенина. Он мне Есенина открыл. Я ценил Есенина, да, хороший поэт, действительно. Но Синявский сделал из этого... Это что-то невозможно. Вот памяти Синявского, если я буду что-то давать в эфир, я это дам. Не прогулки с Пушкиным, не в тени Гоголя, нет. То, как человек стихи чувствует.
0: Да, это было совершенно потрясающе.
1: Он великий пониматель стихов.
0: Да-да.
1: Потому что он художник, конечно, в душе сам. Валерий, а в какой момент вы почувствовали, что вы видите... какой-то свет впереди, к которому вам хочется стремиться. Когда вы начали чувствовать вашу тему?
0: Совершенно случайно. Все получилось совершенно случайно. В 81-м году я получила стажировку шестимесячную в Россию. Я попала в Питер. Достаточно быстро в 82-м я вышла замуж. И я еще училась, и я стала часто бывать в России.
1: С какого года вы начали бывать?
0: Первый раз я была в 78-м, еще в школе. Школу только что окончила. И после 82-го года я стала ездить, раз в год.
1: А куда?
0: В Питер. В основном. Ну и в Ереван, потому что первый муж был из Армении. И в какой-то очередной раз я приехала, папа сказал, что тебя кто-то ищет из Лондона, и тебе позвонят завтра. И вот мне кто-то позвонил и попросил, не соглашусь ли я помочь, естественно, за небольшие деньги, помочь одному режиссеру, который готовит документальный фильм по истории советского общества времени НЭПа глазами советского кино того времени. Довольно вот такая была затея, как бы понять общество через кино. Я согласилась и стала работать на этот проект. И воевать с этим режиссером, который все принимал за чистую монету, все, что он видел. И поэтому я стала очень часто бывать в «La Contemporaine», которая была в BDC, и читать очень много, потому что он хотел составить комментарии к этому фильму отрывками из литературы, прозы, журналистики того времени, из каких-то критических обзоров, из каких-то рецензий на эти же самые фильмы и все такое. О раскрепощении женщин. В общем, какие-то совершенно у него были идиотские какие-то идеи и какое-то прочтение очень простое. И для того, чтобы ему какие-то контраргументы предоставлять, каждый раз я ему готовила какие-то куски из прессы. И, в общем, вот я стала вот так интересоваться этими 20-ми годами с одной стороны, и с другой стороны смотреть кино. Как только это закончилось, а закончилось это довольно плохо, потому что в итоге он остыл.
1: Вы его остудили.
0: Да. И монтировала этот фильм и составляла комментарии его монтажница, потому что он сам отстранился от этого проекта.
1: Чем закончилось-то?
0: Все-таки фильм сделали и...

0: фильм вышел, да. Английский, да? Британский?
1: Нет, французский. Очень известная серия была, потому что у него была Швеция, там типа 10-х годов, Америка какой-то там, я не помню, Франция попозже, и вот Советский Союз 20-е годы, НЭП, в общем. «La Lucarne de l'Infini» называется.
0: «Lucarne de l'Infini»?
1: Да.
0: А что такое люкарн?
1: Люкарн – окно на чердаке или там. Как только этот проект закончился, получилось так, что он меня попросил найти вот эти самые рецензии. Я говорю, а где я найду эти рецензии? Я не знаю, где они выходили, как мне это искать. Он мне сказал, есть такие зеленые книги, аннотированный каталог советских фильмов, где есть вот свод вот этих вышедших рецензий. Значит, один том у одного критика, коммуниста, француза, а другой том есть у другого человека. И он мне дал адрес. Я пошла к первому, ко второму. И со вторым мы сразу очень подружились. И он мне сразу предложил поработать уже с ним. И он готовил тогда ретроспективу фильмов Барнетта для Локарнского кинофестиваля. И вот, собственно, так пошло. Потом была ретроспектива фильмов Кулешова, работа над книгой о Кулешове, перевод его текстов. И, в общем, я поняла очень быстро, я стала интересоваться формалистами и кино. И мы переводили тоже тексты формалистов о кино.
2: Серьезным этапом в историко-культурных занятиях Валерии Познер стал солидный том, недавно выпущенный в Париже Центром Помпиду. Книга вышла на французском языке и называется, естественно, по-французски «L'art de la vie» с восклицательным знаком. По-русски немедленно узнается революционный лозунг «Искусство в жизнь». Валерий Познер – главный мотор этого тома в 744 страницы. Она и общая руководительница проекта, и одна из составительниц текстов и иллюстраций, и одна из переводчиц. Все то, чем она занималась всю жизнь, воплощено в этом впечатляющем труде, посвященном текстам и манифестам советского конструктивизма. Полтора десятка разделов. Теория, от живописи к продукции, театр, архитектура, кино, фотография, текстиль и одежда, публичное пространство, экстерьер и интерьер, повседневная утварь, литература, движение, музыка. Среди авторов эпохи Маяковский, Осип Брик, Варвара Степанова, Сергей Третьяков, Александр Родченко, Элли Сицкий, Всеволод Мейерхольд, Сергей Эйзенштейн, Лев Кулешов, Давид Аркин, Алексей Гастев и многие другие. А также сотни иллюстраций, плакаты, обложки, архитектурные фасады и проекты, фотографии и фотомонтажи, портреты героев эпохи, писателей, художников, теоретиков. Можно позавидовать французскому читателю. Книга под редакцией Валерии Познер по своей мощи и богатству получилась равной хорошей энциклопедии. Причем на русском языке подобного обобщающего труда нет. Merci, Валерий Познер. И на этом мы заканчиваем программу «Учителя». Нашей собеседницей была историк советского авангарда, специалистка по кино 1920-х годов, парижанка Валерий Познер. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о горящей нефти в Туапсе и о новом формате парада 9 мая. Город Туапсе на берегу Черного моря – это не только один из самых популярных российских курортов, но и крупный порт с нефтяным терминалом, который в последнее время стал популярной целью для атак украинской армии. За последние две недели по этому терминалу били уже 4 раза, после чего нефть разлилась в море и выпала дождем на весь город, а дым от горящей нефти растянулся уже на 400 километров вглубь континента. Ситуацию в Туапсе активно обсуждают в соцсетях с самого начала ударов. О том, насколько все серьезно, рассказывает на своем канале публицист Майкл Наки.
1: Чтобы стало понятно, насколько все плохо в Туапсе, давайте по фактам. Город начали бомбить с интервалом примерно в неделю. 16 апреля – первый удар, 20 апреля – второй удар. Загорелся морской терминал, тушили его 5 суток. И вот ровно пока его тушили, началось то, что теперь будет помниться долго. Из поврежденных резервуаров нефть пошла в реку Туапсе, оттуда в море. Боновые заграждения поставили, но шторм поднял уровень воды, и пятна ушли поверх бонов. Дальше пятно растянулось вдоль побережья на 77 километров. То есть проблемой Туапсе все это уже перестало. Стало быть. В зоне риска оказались Сочи и Геленджик. Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе 2-кратное и 3-кратное превышение по бензолу, ксилолу и саже. И над городом прошел первый нефтяной дождь, когда черная маслянистая взвесь оседает с осадками на одежду, на машины, на кожу. Слово, которого 2 недели назад в русском языке не было фактически. Теперь вот есть и все его знают. Тут стоит остановиться на одном моменте. Бензол по классификации Международного агентства по изучению рака относится к канцерогенам первого класса опасности. Их хроническое воздействие даже в малых концентрациях приводит к лейкемии, анемии и поражению костного мозга. Ксилол и толуол бьют по нервной системе и печени. Сажа от горения нефти содержит полициклические ароматические углеводороды, среди которых есть бензпирен, канцероген в сотни раз более активный, чем бензол. Двукратное превышение по этому коктейлю в воздухе означает, что весь город дышит тем, чем дышать нельзя. Причем вред не разовый, который уйдет с дождем, а накопленный у каждого, кто эти 3 недели прожил в Туапсе. Он останется в анамнезе на много лет вперед. Особенно у детей, потому что у детей легкие меньше, дыхание чаще, а гематологические системы только формируются.
0: С точки зрения Украины, эти удары не более чем продолжение серии успешных атак на российскую нефтяную инфраструктуру. Но последствия ударов по терминалу в Туапсе не одобряют даже некоторые из тех, кто всегда был на стороне Украины. Например, химик Вилмер Заянов, один из создателей «Новичка», называет происходящее не больше, не меньше геноцидом.
2: Немедленно надо остановить эту преступную войну, ибо теперь речь идет о массовом отравлении населения химическими отравляющими веществами, при условиях, когда оно не защищено и приговорено к медленной, но неминуемой смерти. В инете показывают жуткие дымы от горящей нефти и нефтепродуктов, которые наводят на людей, смотрящих на них, форменный ужас. Как химик утверждаю, что дымы эти не безвинны, они носят с собой смерть в виде образовавшихся во время горения полиароматических соединений, среди которых находятся сильные канцерогены. Главное, если они попали в организм, то нет никакой возможности избавиться от них. Пока что не видел никаких сообщений о результатах анализов воздуха и выпавших капель от дыма сгоревшей нефти. Проводить эти анализы на современных хроматомасс-спектрометрах – нетрудная задача, и эти приборы имеются практически во всех странах. Я призываю всех операторов этих приборов немедленно провести соответствующие анализы и сообщить всей мировой общественности с тем, чтобы лидеры этих стран без промедления прекратили этот форменный геноцид.
0: Украинцы отвечают, что прекратить все это в любой момент может российская власть. Вот что пишет украинский химик Владислав Балинский.
3: Должна ли страна, против которой ведется война на уничтожение, выбирать между собственным выживанием и экологической стерильностью территории агрессора? Я химик и биолог. В последние годы занимаюсь изучением и фиксацией влияния войны на природу, за что Россия, помимо прочего, объявила меня в международный розыск. Я знаю, что горит Туапсе, и знаю, что с этим делают ветер, дождь и кубанский чернозем. Я также знаю, что из того же Туапсе идет авиационный керосин, которым заправляет Су-34, сбрасывающий бомбы на Харьков. Эти два знания не противоречат друг другу, они складываются в один ответ.
0: Владимир Путин заявил, что серьезных угроз ситуация не представляет, но при этом почему-то все равно грозит экологической катастрофой. В конце апреля исполнилось 40 лет со дня катастрофы в Чернобыле, и комментаторы заговорили о том, что происходящее сейчас в Туапсе ничуть не менее страшно. Но еще страшнее – реакция российского чиновничества, комментирует кинокритик Антон Долин на канале «Популярная политика».
4: Эту параллель с Чернобылем все проводят, и не только по части как бы масштабности катастрофы. Ну, я, собственно, не знаю, мне не хватает компетенции, чтобы этот масштаб сравнивать, не могу. Вот, но кадры, которые утекают в сеть, они очень страшные. А потому, скорее, как это все заметается под ковер, заминается, и как медленно работающая государственная машина, которая сейчас вся на самом деле нацелена на другое, на войну и на подавление каких-то несогласных голосов. Как это и показано в сериале «Чернобыль», больше думает о том, как заткнуть глотки тем, кто говорит что-то не то, чем о том, как реально бороться с гигантской бедой. И это очень интересное, видимо, очень советское явление. Ну, наверное, не чисто советское, наверное, много где бывало, но в СССР и в постсоветской России точно это есть. Когда катастрофа, в принципе, являющаяся экологической катастрофой, какое бы ни было ее происхождение, даже человеческая ошибка или человеческая диверсия, но вот это угроза для экологии, то есть для всего живого, и по-прежнему государственная машина работает только на то, чтобы цензурировать голоса об этом, не давать кому-то действительно вслух сказать о том, как это страшно, вместо того, чтобы действительно бороться с кошмаром происходящим. И это мы наблюдаем снова сейчас. Вот. Ну, это очень ужасно. Я желаю всем, вне зависимости от их, не знаю, политических платформ, взглядов, всем, кто оказался в эпицентре этой жути, во-первых, просто сохранить жизнь и здоровье, насколько это возможно. Во-вторых, чтобы все оно нормализовалось, потому что война войной, вот, понятно, к чему война приводит, в том числе и к такому, но жизни мирных граждан должны быть, конечно, вне зависимости от каких-то дополнительных факторов, должны оцениваться иначе, чем жизни комбатантов, и, конечно, все должны, в чьих это силах, приложить все усилия, чтобы эту катастрофу ликвидировать.
0: Ситуацию усугубляет то, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод находится прямо в городской черте и совсем близко к курортной зоне, отмечают комментаторы. Алексей Черемушкин.
5: Туапсе надо было эвакуировать еще неделю назад, но дети там продолжают ходить в школу. Сколько их раньше времени уйдет в мир иной, никто не знает. Власть продолжает делать вид, что все под контролем. Ну, нефтяной дождь, ну, в море пятно в 10 тысяч квадратных метров. Это же не повод отменять курортный сезон. Россияне – люди неприхотливые, клубнику запросто скушают со вкусом мазута. И я еще могу понять, что те, кто голосовал за Путина и поддерживал войну, получили ответку. Но как быть с остальными? Война ведь не разбирает, кто там за кого. Чернобыль – это не обязательно радиация. Чернобыль сидит в головах кремлевских небожителей вместе с деменцией и явно наступающим Альцгеймером.
0: Помимо всего прочего, в России осталось не так уж много мест, куда вообще можно поехать отдохнуть у моря, напоминает журналист Сергей Пархоменко.
6: Это вообще последняя действующая курортная зона. Спасибо Путину за это. Российская. Потому что в массе своей люди за границу ездить не могут. Это стало для них дорого, недоступно. Технически невозможно, потому что самолеты почти никуда не летают и так далее. Крыма никакого нет. Я хочу напомнить, что пока Крым был украинский, он был российской курортной зоной. И люди из России ехали в Крым до того, как оказалось, что Крым наш. По их версии. Вот как только Крым стал ваш, вы немедленно его и лишились. И выяснилось, что ездить туда нельзя. И сейчас особенно нельзя. И летом это не рассосется. Если история с дронами будет развиваться так, как она развивается вот прямо сегодня, что-то у меня такое впечатление, что перестанут ездить. Потому что, или во всяком случае будут ездить в гораздо меньших количествах. Потому что все это, и сам Крым, и та зона вот этого коридора, оккупированного российскими войсками, который, собственно, является транзитной зоной по пути в Крым, все это оказалось в зоне поражения сегодня. И я нисколько не сомневаюсь, что украинская армия совершенно безжалостно эту зону поражения будет поражать. И никакого особенного снисхождения от нее ждать не следует. И никто не заслужил этого снисхождения. С Кавказом тоже проблемы. И так далее. Чего осталось-то? Остался вот этот вот кусочек на всю Россию, куда люди в массе своей могут попытаться поехать в отпуск.
0: Власти города заявили, что отменять курортный сезон, несмотря на экологическую катастрофу, они не будут. Глава Туапсе Сергей Бойко в программе Владимира Соловьева заявил, что к 1 июня пляжи приведут в порядок и что блогеры и западные СМИ преувеличивают опасность нефтяных дождей и прочих неприятностей. Это выглядит как провокация, комментирует политолог Аббас Галямов.
2: Жители Туапсе должны понимать, что столь нагло отрицая результативность украинских ударов, мэр их города буквально напрашивается на новые. Ах, вам мало? Ладно, сейчас еще добавим. Скорее всего, именно так на эти его заявления отреагируют в Киеве. Украинцы, если еще кто не понял, оказались народом очень упрямым, и уж если они закусятся, то мало не покажется. Мэру лучше было бы промолчать.
0: Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, в свою очередь, заявил, что ядовитый черный дым в воздухе развеет ветер. А что до нефтяного пятна, оно, как пишут СМИ, постепенно дрейфует по морю в сторону того самого дворца Путина на мысе Идакапас в Геленджике. Но сам Путин, видимо, нынче не там. Вопросом «где же он?» задается на своем канале журналист Станислав Кучер.
7: А где Путин-то сам? Почему он не в Туапсе до сих пор? Интересный вопрос. Вот вы сейчас, зрители, меня наверняка смотрят много людей в России. Наверняка меня смотрят много зрителей не из России, но у кого в России есть родственники, и которые, опять же, периодически рассуждают о всемирном заговоре против России, о том, что, уж раз начали, надо закончить. Не все так однозначно, власть не права, но тем не менее, Путин молодец. Вот у кого такие родственники есть, знакомые, задать им простой вопрос. Где Путин сейчас? Почему Путин не в Туапсе? Ну, вот по идее, да, где должен быть сейчас президент страны, который заботится о своем народе? Конечно, он должен быть на месте крутейшей глобальной экологической катастрофы. Да, сегодняшний Туапсе – это такой Чернобыль в миниатюре для путинской России. Но слава богу, там, что не Чернобыль, потому что если был Чернобыль, он поразил бы, естественно, и Украину, и Беларусь, и Россию, вообще много еще кого. И Турцию, благо Черное море. Но совершенно понятно, что это большая катастрофа. Так вот, где Путин, ё-моё? Путин в Туапсе должен быть сейчас, а не встречаться с гимнастками. Посмотрите последнее сообщение о том, как Путин там встречается с гимнастками, выпускниками школы или там, я не знаю, что там, патронирует Алина Кабаева. Это же не просто Кафка. Это потрясающий исторический документ. Как народ должен это комментировать? В момент, когда в Туапсе экологическая катастрофа, Путин встречается с выпускницами школы своей любовницы. О чем речь вообще?
0: В провоенных кругах тем временем жалуются, что российские порты оказалось крайне трудно защитить от налетов украинских беспилотников. А Украина продолжает поражать не только пристани, но и цели, расположенные все глубже на территории России. И с этим Россия тоже ничего сделать не может, сетует из тюрьмы Игорь Стрелков.
3: Противник имеет возможность непрерывно усиливать свои удары за счет непрерывного увеличения поступления ресурсов – дронов, ракет и налаженной системы обучения кадров для их расширяющегося применения. Украинцы при этом давно уже выделили приоритеты. Когда дронов и ракет было мало, а напор российских войск на фронте опасно силен, они применяли то немногое, что имели, в основном по военным объектам и целям. Они, кстати, сейчас их применяют, только больше, поскольку возможности позволяют. А когда наступило изобилие, всерьез взялись выносить наши промышленные объекта, расставив приоритеты на цели, где всего больнее для войны и экономики. И сейчас планомерно и не скупясь выносят завод за заводом, НПЗ за НПЗ, не брезгуя более мелкими целями и непрерывно расширяя географию налетов, ударов. У нас же Тришкин кафтан, ПВО на все объекты не растянешь, тем более, что валдайскую резиденцию, понятное дело, надо прикрывать в первую очередь.
0: Возмущаются не только Стрелков, недовольны и жители Туапсе, но им тоже пора осознать, что в их бедах виновата не Украина, комментирует на своем канале политический обозреватель Иван Яковина.
8: Даже тихие, практичные и иногда даже, можно сказать, немые россияне стали возмущаться, что власть ничего не замечает, ничего не говорит, ничего не делает по поводу того, что происходит в Туапсе. И после такой реакции очень нехотя выступил местный вождь Владимир Путин. Он сказал, что знает про пожар, но никакой особой опасности от этого пожара для города Туапсе нет. Тем самым, вот этим своим заявлением он подтвердил худшие опасения своих холопов, что либо царю абсолютно пофигу на уничтожение целого города, либо он совсем уже не врубается в то, что происходит в подотчетной ему стране. Тут надо отметить, что Путин, конечно, во всем происходящем в Туапсе обвиняет Украину, что типа она начала террористические атаки против российских гражданских объектов. На самом же деле то, что случилось в Туапсе, это лишь ответ Украины на тысячи российских ударов по украинским гражданским объектам. Плюс, и это очень-очень важно, об этом надо всегда помнить, Украина миллион раз предлагала перемирие, в том числе энергетическое, Минское перемирие, Путин всякий раз отвечал на эти предложения категорическим отказом. Поэтому Туапсе – это его двойная вина. Ну, во-первых, он все это начал, а во-вторых, он сейчас отказывается это все остановить, когда Украина постоянно предлагает: давайте прекратим, давайте не будем это делать. Путин говорит: нет, давайте будем.
0: В последнее время участились случаи, когда люди, от которых этого никто не ждал, внезапно начинали критиковать власть. Это и история с пропагандистом Ильей Ремесло, который после серии критических постов лег в психбольницу, и видеообращение инфлюенсерши Виктории Бони. Кажется, россияне что-то начинают подозревать, пишет правозащитник Сергей Давидец.
5: Развязав войну, которую, слава богу, он не смог выиграть, путинский режим совершил не только преступление, что понятно, но и ошибку, которая в конечном счете, вероятно, сыграет роковую роль в его судьбе. Крот истории, как известно, роет медленно, но сейчас, на пятый год войны, когда ее продолжительность превысила продолжительность Великой Отечественной, при несопоставимых даже близко формальных, что и говорить о моральных и политических результатах, когда горит Туапсе, украинские ракеты бьют по Воткинску, а беспилотники по Тюмени и Екатеринбургу, заявление о том, что СВО идет по плану, вызывают горькую иронию даже у самых оголтелых сторонников войны. Понимание того, что путинский режим не может выиграть эту войну, стало повсеместным. Все остальное – выступление Бони, флуктуации Ремесла, заявление Миронова с Зюгановым и многое другое, что нам только еще предстоит увидеть – результат этого понимания. Маятник пошел в обратную сторону, и это очень хорошо.
0: С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
9: Говорит Радио Свобода.
10: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете «Цитата свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Традиционный парад 9 мая в Москве на этот раз, похоже, будет выглядеть не вполне традиционно. Во-первых, в нем впервые за многие годы не примет участие военная техника. Во-вторых, сам парад будет совсем недолгим и продлится меньше часа. А в-третьих, на трибунах не будет депутатов Госдумы. Им не дали пропусков, иронизирует Александр Невзоров.
2: Кремлевский вурдалак внезапно утратил доверие к депутатам Госдумы. Умники из ФСО нашептали ему, что 90% парламентариев – лицемеры, а парочка и вовсе тайные враги русского мира. И кое-кто готов пронести на трибуны парада 9 мая маячок, который поможет дронам ВСУ найти дорогу к телу президента. Так или иначе, но всей коллекции параноиков, которую Путин любовно собирал годами, объявлен вотум недоверия. Всем без исключения депутатам запрещен проход и присутствие на параде Победобесия 9 мая. Пропуска на трибуны выдаваться не будут, а те, что уже розданы, аннулированы.
0: Техники на парадах становилось меньше с каждым годом после начала войны. На фронте она была нужнее, и парады часто становились мишенью для критики. Но очевидно, что в этом году причина другая. Украина может несколько подпортить парад, как уже шутят в Твиттере. Твиттер тетя Роза.
11: Парад 9 мая решили проводить без военной техники. Вот будет сюрприз, если техника все же будет. Правда, украинская, в виде дронов.
0: Российская оппозиция отмечает, что Путин достиг одной из своих главных целей. Леонид Волков.
12: Парад 9 мая на Красной площади пройдет без военной техники. Вот и достигнута одна из целей СВО – демилитаризация. Отсюда уже рукой подать до денацификации. Это когда вообще без парада.
0: Помимо всего прочего, удар по параду стал бы колоссальным ударом по главной скрепе путинского режима, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Трещанин.
13: Цели СВО, демилитаризация и денацификация Украины дошли до той точки, когда военная техника не в безопасности даже во время парада Победы в Москве. В Москве, которая, в отличие от всех остальных городов, кроме Валдая, который не город, окружена ПВО тремя кольцами, по трем периметрам. И, тем не менее, все равно ФСБ добро не дали. Почему? Потому что угроза сейчас настолько, скажем так, многовекторная, что все предусмотреть, все продумать так, чтобы точно нигде, ни во время репетиции, ни во время проезда, ни во время отъезда, накопления, все остальное, чтобы ничего не произошло, это просто физически невозможно. И FPV дроны, оптовое окно, ну, не буду вам рассказывать. Вы так и так все прекрасно знаете. Чем больше шкаф, тем громче падает, да? Чем больше вот это вот нагнетание патриотизма вокруг парада, тем больше оснований как-то его сорвать, и тем больше будет позор, если это удастся. Понимаете? Здесь, мне кажется, что наибольший ущерб нанесли не беспилотники, которые атакуют все подряд сейчас, да, а один из первых беспилотников, который ударился в Кремль. Потому что удар по престижу, это же все видят. Это же позор, все видят во всем мире.
0: Если раньше некоторые гарантии безопасности парада служили высокие гости на трибуне, на этот раз она может не сработать, пишет оппозиционный политик Андрей Пивоваров.
5: Похоже, Кремль понимает, что обеспечить безопасность Москвы даже на один день от украинских дронов не получится, и любимого Путиным шествия, полков и проезда техники не будет. Для Путина культ Великой Отечественной войны и победы безумно важен. Дед практически в каждом выступлении делает отсылки, и отмена парада для него будет личным оскорблением. Дополнительной проблемой для Кремля станут гости. Собрать хоть сколько представительный состав не выйдет. Лукашенко же и других сателлитов будет маловато.
0: Еще полноценный парад мог бы напомнить, что с военными успехами у России плоховато, отмечает украинский журналист Виталий Портников на канале Игоря Лугрэм.
14: В июне 1941 года гитлеровские войска пересекли условную границу Советского Союза и гитлеровской Германии на территории Польши. Мы должны помнить, что все-таки это была территория Польши, а не двух империй. Вот, а в мае 1945 года советские войска уже штурмовали Берлин. А здесь, в феврале 2022 года, российские войска вторглись на территорию Украины с целью захватить столицу этой европейской страны. А в мае 2026 года российское руководство отказывается от проведения парада из-за опасений за безопасность его участников и той военной техники, которая могла бы на нем демонстрироваться. Конечно, контраст между двумя войнами разительный. Путин явно утопает в сапогах любимого им генералиссимуса. И именно поэтому, конечно, ясно, что они будут минимизировать значимость этого мифа для жителей Российской Федерации.
0: Путин объявил одностороннее прекращение огня на День Победы, видимо, рассчитывая на взаимность со стороны Украины, но не дождался ее. Не стоит называть эту инициативу перемирием, пишет политолог Иван Преображенский.
2: А можно уже как-то не повторять за кремлевской пропагандой, что Путин предложил перемирие на День Победы? Первое. Перемирие – это когда две стороны договорились. А тут одностороннее прекращение России огня, чтобы вообще-то спокойно парад свой провести. Второе. Какой день и какой победы? Все празднуют, и теперь даже Украина, День Победы над нацизмом и окончание Второй мировой в Европе 8 мая. Разве в этот день Путин хочет прекратить огонь? Нет, ему нужен его праздник 9 мая. Трансляция парада будет показывать российскую оккупационную армию в Украине. Причем тут вообще Вторая мировая. Это милитаристский праздник современной России. Пусть в аду, в общем, горит со своим односторонним прекращением огня на 9 мая. И не надо, как попугаи, за ним повторять.
0: Шизофреническое предложение о прекращении огня на 9 мая откомментировал в стихах Дмитрий Быков в программе «Classic News» на канале «Breakfast Show».
15: Бандеровцы, убийцы, людоеды, нам тошно обращаться к вам, но, блядь, нам надо провести парад победы. Нельзя ли в это время не стрелять? Мы знаем, это выглядит нелепо. У нациков не просят доброты, но важный день. Но главное же скрепа, явите понимание, скоты. Конечно, мы бы справились и сами. Товарищ Трамп помочь нам тоже рад. Но черт возьми, победа! Это над вами. В каком-то смысле это ваш парад. Смеяться стыдно, хватит святотатства. Давайте уж признаем не темня. Когда б не стали вы сопротивляться, мы вас бы победили за 3 дня. Ну не за 3, ну ладно, за 4. У нас крутой верховный командир, он лично замочил бы вас в сортир, когда бы вы вступили в наш сортир. Уже и так парад мы сократили. Наш мавзолей не превращайте в тир. Когда бы мы сразу Киев захватили, то сколько уцелело бы квартир. Мы гуманисты, нас учить не надо. Вас выкормили наши же соски. Хотя бы во время нашего парада вы можете по-братски, по-людски. Ведь праздник у людей надели цацки. Гуляние на улицах Москвы. Когда мы убивали вас по-братски, мы вас любили искренне, чем вы. Когда зимой мы честно вас бомбили, чтоб месяц наконец дошел до зя, мы вас гораздо более любили, чем вы, взрывая наши НПЗ. Но украинец, видно, тот же чурка. Напрасно мы стреляем столько лет. Как можете понять вы наши чувства? У вас такое чувство, волки, нет? Довольно зла. Не упадайтесь в бунем. Поймите драму русской страны. Нам кажется, что Гитлер нас бы понял. Не зря его фуражки мы верны.
0: Конечно, Украина на такое не пошла бы. Нельзя упускать шанс превратить 9 мая в день унижения Путина, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
1: Разумеется, для Украины особого смысла в этом перемирии нет. Это не украинский пропагандистский праздник, а российский. Киев не делает на нем никакого акцента. Получается, что Путин пытается через Трампа убедить Зеленского дать ему сохранить лицо. Конечно, будет очень странно, если Зеленский на такое согласится. Ну, только если Трамп очень-очень сильно надавит. Нет, так как война ведется не только на поле боя, но и на политическом и пропагандистском уровне, конечно, Украина максимально заинтересована в том, чтобы заставить Путина отменить парад или прервать его. Это будет удар по имиджу Путина, который сам превратил День Победы в ежегодную кульминацию патриотической пропаганды, наполнил эту дату актуальным политическим смыслом. Если теперь сорвать парад, апофеоз этого праздника, это будет ударом в самое сердце пропагандистских нарративов Кремля. О какой же победе можно говорить, если приходится бежать с парада и прятаться в бомбоубежищах? Ну разве это похоже на поведение победителей? Но и сам по себе тот факт, что Путину приходится выпрашивать перемирие. А сам парад, если и состоится, то в урезанном виде, при отключенном интернете, мобильной связи, многое говорит о том, каких «побед» в кавычках на самом деле добился Путин. И таким образом, 9 мая, который был идеологическим козырем Путина, начинает играть против него самого.
0: Мобильный интернет в этот день власти действительно собрались отключить, чем наверняка отдельно порадует россиян, иронизирует политолог Александр Кынев.
3: Традиционно на майские праздники в Москву и Петербург приезжает большое количество гостей из других регионов России и из-за рубежа. Отключить на эти дни в крупнейших городах мобильный интернет и лишить не только горожан, но и многочисленных туристов комфорта и привычных сервисов – это сделать такой отдых по-настоящему незабываемым, а само настроение – нереально праздничным.
0: Украинские комментаторы только злорадствуют. Станислав Бунятов.
5: В 2022 году россияне планировали провести парад в Киеве, а теперь не могут в Москве. Кринж.
0: Заодно у россиян появится лишний повод задуматься, что же такое происходит, комментирует на своем канале публицист Александр Демченко.
16: Но как ни крути, друзья, все это играет не в пользу Путина. Они, конечно, могут придумать все, что хотят, достать любые консервы, любые пленки, показать любому населению. Но население Российской Федерации, и к этому их тоже приучил Путин, привыкло к победобесию. Оно получило давно эту пилюлю, этот, скажем так, яд, которые они потребляют каждый год, и Путин их к этому приучил. Каждый раз парад, каждый раз рассказы о войне, каждый раз непосредственно эта техника, каждый раз агрессия в заявлениях, каждый раз угрозы кому-то. Они должны это получить, и они этого не получают. А если не получают, то кто в этом виноват? Кто виноват в том, что больше нету зрелищ? Виноват вождь, которого расшатывают на этой пальме. И вождь не справляется. Они понимают прекрасно теперь, что вождь ослаблен. И действительно, да, он не слаб на 100%, но Путин ослаблен, причем находится, наверное, в одной, ну, в самой ослабленной позиции за многие и многие годы. Такого не было с начала полномасштабных военных действий, как есть сейчас. Он очень сильно ослаблен. И это прекрасно все понимают в Кремле и около Кремля. И те, кто его шатают, и те, кто пытаются сделать так, чтобы его не шатали.
0: А в некоторых блогах мечтают увидеть совсем другое шествие. Твиттер «Острый перец».
2: Желаю на 9 мая увидеть не парад на Красной площади, а езду на лафете. Вот это действительно будет праздник.
0: С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». Много лет подряд я рассказывала вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. К сожалению, теперь я с вами прощаюсь. Но остается рубрика «Цитата свободы» на сайте свобода.орг, которую будут вести мои коллеги. Спасибо всем, кто много лет меня слушал. Может быть, мы еще встретимся в эфире. Не скучайте.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио «Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
7: Жертв больше, чем в ковид. В России зафиксирован всплеск жалоб на домашнее насилие. «Голосуй или уволим» в регионах загоняют бюджетников на праймерис «Единой России». 5 нападений в неделю. Как ксенофобия проникает в автобусы, школы и поликлиники.
6: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
8: К 19 годам колонии суд в Москве приговорил 53-летнюю Александру Житенко за вербовку учащихся кадетского корпуса в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим. По версии обвинения, подсудимая вступила в Легион и устроилась работать посудомойщицей в кадетский корпус Следственного комитета, чтобы вербовать подростков. В суде кадеты рассказали, что Житенко вовлекала их в игру, платила им за дежурство в столовой, за творческие и учебные задания. Главное доказательство в деле – запись разговоров между ней и одним из кадетов, который пожелал присоединиться к игре в апреле 2023 года. Как выяснилось в суде, этот подросток обратился в ФСБ. Александра Житенко вину не признала и заявила, что во время следствия на нее оказывали давление. Двух ученых-физиков, 82-летнего Валерия Звигинцева и 71-летнего Владислава Галкина, суд в Новосибирске приговорил к 12,5 годам колонии каждого за госизмену. Процесс проходил в закрытом режиме. По данным издания «Коммерсант», поводом для дела могла быть публикация статьи о газовой динамике в одном из зарубежных журналов. Сообщается, что до обнародования работа прошла две экспертизы на возможную секретность. Звигинцев – основатель лаборатории аэрогазодинамика больших скоростей Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН. Галкин был доцентом Томского политехнического университета и соавтором Звигинцева по научным публикациям. Также за госизмену и участие в террористической организации суд в Новосибирске приговорил к 18 годам колонии местного активиста Юрия Измайлова. Обвинение утверждает, что он пытался вступить в признанный террористическим Легион Свободы России, не передавал сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Защита активиста считает дело против него провокацией ФСБ. Измайлова задержали летом 2024 года. По данным правозащитников, обыск в его квартире сопровождался избиением и пытками. После допросов у него произошел эпилептический припадок и сердечный приступ. О пытках рассказала и отбывающая наказание в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа математик и анархист Азат Мифтахов. Он сообщил изданию «Инсайдер», что пытки начались на следующий день после прибытия в колонию, предположительно 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных. Мифтахова отвели в кабинет сотрудника колонии Михаила Соболева, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пытали током и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 5,5 годам колонии суд приговорил вахтовика из Улан-Удэ Виктора Яковлева за призывы к терроризму и экстремизму в интернете. Поводом для дела стал его комментарий о захвате заложников в волгоградской колонии в 2024 году, во время которого погибли 4 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Яковлев назвал напавших заключенных «красавчиками». Житель Калининграда Александр Окунев в 3-ю годовщину российского вторжения в Украину 24 февраля 2025 года совершил самосожжение в знак протеста против войны. Властям удалось скрыть этот факт. Об этом рассказывается в совместном расследовании изданий «Важные истории», «Дельфи Эстония» и литовской телерадиокомпании «ЛРТ». По данным журналистов, 37-летний Окунев поджег себя около 5 часов утра 24 февраля 2025 года у военного мемориала 1200 гвардейцам. Обгоревшее тело обнаружил случайный прохожий. Рядом на снегу краской было написано «Нет войне». Чиновники, как говорится в расследовании, решили скрыть происшествие. Больше всего их беспокоило, что о случившемся узнают журналисты. Уже утром 24 февраля следы убрали, и информация не появилась ни в одном средстве массовой информации, и родные Окунева также ничего не сообщили. Только зимой 2026 года в докладе эстонской разведки появилась информация о самосожжении Окунева. На месте мемориала полякам и литовцам, которые жили в Якутске в ссылке, а также стали жертвами репрессий в 1940-е годы, поставят памятник участнику войны в Украине, погибшему Дмитрию Якорову, которому посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщил главный архитектор Якутска Семен Сергеев. Мемориал с иным полякам и литовцам в Якутске снесли в 2023 году. С него сняли таблички с именами ссыльных и демонтировали памятные камни. Департамент Республики Саха по охране объектов культурного наследия сообщил, что мемориал не входил в охранный реестр. Суд в Москве запретил развлекательный портал «Я плакал», а также сайты анекдотов «Анекдотов Стрит» и «Анекдотов Нет». Поводом для запрета, как следует из решения суда, стало то, что юмористический контент с этих сайтов содержит высказывания, которые можно квалифицировать как, далее цитирую, «унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности».
6: Регистрируйтесь сами, приводите родственников, иначе уволим. «Единая Россия» уже фактически начала избирательную кампанию, но не там, где обычно проводят агитацию, на улицах или в социальных сетях, а прямо на рабочих местах бюджетников. Учителей, врачей, преподавателей вузов, сотрудников коммунальных служб массово принуждают зарегистрироваться и проголосовать на праймерис «Единой России». Праймерис – это внутреннее голосование, по итогам которого партия должна определить своих кандидатов для участия в думских выборах осенью. Участвовать в праймерис могут все желающие, а не только члены партии. Как пишет «Медуза», со ссылками на источник в руководстве «Ядра», 2 региональных чиновников и 2 политтехнологов, регионы получили от Кремля установку по явке на эти праймерис. Проблемные регионы должны выдать 10%, средние – 12-14%, а лояльные – и того больше. Чтобы эти цифры появились, региональные власти и давят на тех, кого можно заставить явиться.
9: Последние 2 недели бюджетникам, учителям, врачам, полицейским, военным и другим приходят ссылки. Их рассылают директора школ, главврачи, командующие и так далее. Эта ссылка подается как предварительное голосование. Но по переходу в эту ссылку человек видит только «Единую Россию». И по факту каждый человек, который переходит и делает то, что ему говорят, отдает свой голос за «Единую Россию».
10: В Петербурге издание «Фонтанка» сообщило, что врачам и медсестрам поликлиники Красносельского района пришло указание из отдела кадров зайти на сайт Праймерис через госуслуги, нажать «Хочу участвовать» и прислать скриншот. Тем, у кого кнопочный телефон, предлагают сделать это с компьютера. Сотрудникам 114-й поликлиники, по данным телеграм-канала «Осторожно, Петербург», главврач Светлана Анисимова намекала на трудности с руководством вплоть до увольнения за отказ участия в праймерис. Издание «Бумага» получило жалобы от учителей школ Кировского, Калининского и Выборгского и Невского районов города. В одной из школ называют норматив явки 900 человек. По данным «Осторожно, Петербург», учителей Приморского района заставляли регистрировать не только себя, но и родственников и присылать скриншоты.
11: Товарищи бюджетники, это же просто гениально. Вы понимаете, какую в нас видят силу и мощь, при этом считая нас рабами? Что мы управляем выборами и голосованием.
10: В Омске региональное отделение партии «Рассвет» опубликовало переписку, в которой ректорат Омского государственного педагогического университета требует от каждого факультета зарегистрировать минимум 150 студентов через Яндекс.Форму с фамилией, именем, отчеством, паспортом и номером телефона. Телеграм-канал «Омский радар» сообщил, что сотрудники Омской тепловой компании получили обязательное к исполнению требования записаться на голосование, а за отказ обещают беседу со службой безопасности. В Перми, по данным телеграм-канала «Пермь-36.6», учителям и госслужащим раздают листовки с пошаговой инструкцией. В Красноярском крае политолог Алексей Аксютенко в своем телеграм-канале пишет, что региональные госслужащие получили памятки об участии в праймерис, а в некоторых учреждениях планируют поставить отдельный компьютер, с которого бюджетники будут голосовать под чутким присмотром ответственного за результаты. В Екатеринбурге, по сообщению Росньюз, учителей обязали голосовать за единороссов и приводить сторонников. Телеграм-канал «Избирательное право» зафиксировал инструкции для бюджетников в Нижегородской области и Республике Коми. В ряде регионов о праймерис «Единой России» официально объявляют сами городские администрации, как, например, мэрия подмосковного Королёва и официальный телеграм-канал правительства Республики Алтай. О праймерис других партий они не сообщают. Везде применяется одна и та же схема. Два политтехнолога, работающие на думскую кампанию ЕР, рассказали «Медузе», что ее называют «плюс 3» или «плюс 5». Бюджетник должен не просто проголосовать сам, но и привести 3-5 родственников, друзей, родителей и учеников. Отчет с скриншотом или фото. Учителя обрабатывают родителей и школьников, главврачи – медсестер. Издание «Астра» опубликовало ролик, в котором бюджетница Екатерина рассказывает, что ее обязали отчитаться о голосовании в фото и сагитировать еще 3. Уже сейчас количество партий, за которые вообще можно отдать голос, начало сокращаться. Старейшая демократическая партия «Яблоко» накануне выборов оказалась под небывалым давлением. По данным партии, за время войны фигурантами уголовных дел стали 10 ее членов. 11 активистов прошли через административные аресты. У партийцев и в региональных отделениях провели больше 40 обысков и проверок. Заместитель председателя «Яблока» Максим Круглов в следственном изоляторе. Уголовное дело о фейках об армии против него возбудили 1 октября прошлого года из-за 2 постов в Телеграме, опубликованных в 2022 году. Этой весной в Москве начался суд над ним. В Рязани начался суд над лидером регионального отделения «Яблока», редактора интернет-газеты «Вид сбоку» Константина Смирнова. Его обвиняют в том, что он якобы вымогал у директора регионального фонда капремонта Алексея Рогатовского 300 тысяч рублей за отказ от публикаций, дискредитирующих ведомство. Лидера иркутского отделения партии Григория Гребенко 24 апреля арестовали на 12 суток формально за употребление наркотиков без назначения врача. Сам Гребенко рассказывал, что отказался сдавать анализы в отделении полиции, опасаясь фальсификации. Перед задержанием он призывал иркутян выйти на протест против блокировок Telegram. В Свердловской области целое молодежное отделение «Яблоко» самораспустилось после серии обысков и задержаний, а его участники удалили все публикации в Телеграме и на других платформах. Лидер Свердловского молодежного «Яблока» Андрей Автанеев объяснил это тем, что невозможно предсказать, какой пост в соцсетях завтра вызовет претензии силовиков.
6: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией политолог, автор телеграм-канала Political Sins Дмитрий Казьмин. Дмитрий, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
6: Поясните, пожалуйста, вот нам, несведущим, а для чего сейчас региональные чиновники так выкладываются ради этих праймерис «Единой России», от которых как будто бы ничего не зависит? Тем более, что в последние, ну, уже 10 лет люди... Многие считают, что и в принципе в России от выборов ничего не зависит, потому что выборов как таковых нет. А тут еще и праймерис.
12: Ну, смотрите, есть исследование, которое показывает, для чего вообще нужны праймерис «Единой России», в котором делается вывод, что сделано это во многом для того, чтобы сделать, проверить каким-то образом, насколько... вообще бюджетников можно уметь сгонять. То есть это некоторый тренажер, некоторый тест-драйв такой, я бы даже сказал, для политических машин, то есть специальных организаций, которые занимаются вот этой политической мобилизацией. И действительно есть мнение о том, что выборы рисуются полностью наверху и совсем ничего не значат, но, наверное, если бы они совсем ничего не значили, то бюджетников на них бы не сгоняли, иначе действительно результаты просто бы рисовали сразу. А так мы видим, что они фальсифицируются, но гораздо более сложным образом.
6: А вы считаете, можно ли вот таким образом с помощью этих самых праймерис и мобилизованных бюджетников прикинуть возможную явку на выборах осенью в Государственную Думу и также дать какую-то оценку управляемости региональных элит и лояльности региональных элит, например? Или это носит чисто прикладной какой-то характер?
12: В целом, да. Ну, то есть это важный показатель, индикатор, на который мы обязательно будем смотреть всем нашим политологическим сообществом. До них еще 18 дней. Но вот некоторые сигналы о том, что бюджетников начинают на них сгонять, регистрироваться там, это тоже важный показатель. Это показывает, что подготовка к выборам идет.
6: Ну, то есть они нужны, ну, важны эти самые выборы. А тогда объясните, пожалуйста, чем принципиально вот выборы этого 26-го года будут отличаться от выборов довоенного 2021 года? Ну, если ни тогда, ни сейчас люди особенно ничего не решают. Или решают, или можно ждать каких-то неожиданностей?
12: Серьезных изменений я бы не ожидал, честно говоря, потому что частично... Ситуации очень похожи, что может прозвучать странно, но на самом деле и там мы видели существенное снижение и рейтинга президента, и доминирующей партии «Единая Россия», и сейчас мы наблюдаем ту же самую картину. Но, как мы видим, к сожалению, каких-то существенных результатов это не дало. Это почти никак не сказалось на электоральных результатах.
6: Но, тем не менее, сейчас появилось еще больше людей, которые теоретически могут голосовать за партию российской власти, потому что в этих выборах участвуют оккупированные территории, так называемые новые территории. Вот какую ставку делают на них, чего от них ждут, как это будет работать и насколько эти выборы будут легитимны на будущее, ну, с учетом того, что там будут участвовать, мягко говоря, не совсем легитимные избиратели.
12: Но мы, конечно же, не можем говорить об этих выборах как о легитимных. Мы должны держать в голове, что они нечестные и неконкурентные, но при этом полную фикцию они из себя не представляют. То есть это чуть более сложная картина, чем принято думать. С территориями оккупированными интересно, потому что я посмотрел, за счет чего им дали мандаты и округа, и они перераспределены за счет регионов, где сокращается население, а это в основном регионы Сибири и некоторые регионы из Центральной России есть. То есть вот так называемая Донецкая Народная Республика получит 3 округа одномандатных, Луганская 2, Херсонская и Запорожская области по 1 округу. При этом сокращение будет в Ростовской области, в Волгоградской, в Ивановской, в Томской, то, ну и в некоторых других, в Забайкальском крае. То есть что это означает? Что эти регионы теряют места в Государственной Думе, которые могли бы быть за ними. Неважно, какой кандидат бы от них победил, этот кандидат все равно старался бы отстаивать интересы своего региона. А так получается, что представительство этих регионов сокращается. Да, несмотря на то, что Государственная Дума — это далеко не самый мощный рычаг влияния на власть в 2026 году, там все еще есть некоторые важные комитеты, через которые распределяются ресурсы, и в том числе некоторый шанс на то, чтобы выбить финансирование для своего региона, там был. И мы видим, что многие регионы свое представительство там за счет этих территорий теряют.
6: И к чему это может привести? Ну, насколько это может обострить, накалить ситуацию вот в этих самых регионах, лишенных голосов? Или вообще это вообще для людей пройдет незамеченным для большинства? Ну, выбрали кого-то и выбрали, сходили, отчитались.
12: Для людей это, скорее всего, пройдет незамеченным, ну вот конкретно вот эта история, просто потому что на это не акцентируется внимание, и люди плохо представляют ценность вообще своего представительства, хотя я бы сказал, что даже в авторитарном контексте на это стоит обращать внимание. А это может повлиять на некоторые региональные элитные группы, если у них будут ресурсы что-то требовать. То есть если они почувствуют, что их прижимают, если у них будут какие-то силы этому сопротивляться, они этому сопротивляться попробуют. Если не будут, то не попробуют.
6: Скажите, а на ваш взгляд, как вообще вот эта так называемая спецоперация, по большому счету война, влияет на весь

0: различия в голосах. И нужно сказать, что, во-первых, это люди очень разные. То есть это может быть человек, который до этого был депутатом, и он просто съездил на такие опереточные сборы, побыл месяц или два в какой-то части, которая особо даже не воюет, и таким образом получил статус ветерана, хотя, ну, очевидно, что в реальных боевых действиях он не участвовал. Есть и люди, которые действительно были солдатами, бойцами, в боевых действиях участвовали, их на высокие должности не допускают, то есть это обычно депутаты в городской думе, иногда небольшого города, но бывают и административные центры, и это вот муниципальные выборы. Вот, на такие выборы их допускают. А подсчеты пока что примерные у меня, то есть нужно уточнять, но по результатам 2024 года ветеранам СВО добавляли 4% голосов по сравнению со всеми остальными кандидатами.
1: То есть можно предполагать, что и в этот раз пойдут тем же путем? Или напротив, потому что можно вспомнить историю афганцев, так называемых людей, которые служили во время афганской войны и дослужились там до чего-то, но выжили, они сложились в какое-то единое братство, представлявшее некоторую силу, нельзя сказать, чтобы прямо политическую, но заметную силу и влияние оказывавшее. А вот эти нынешние ветераны СВО, они могут составить некоторую силу политическую, которая будет диктовать какие-то свои правила и законы, там, вопреки, например, тем же чиновникам-единороссам, которые в этих регионах сидят, и чего-то требовать? Или нет, не дадут им так разгуляться?
0: Нет, им так разгуляться не дадут абсолютно точно, хотя случай это достаточно интересный, потому что он как раз показывает, что власть опирается на некоторые настроения, которые ей дуют в паруса этой власти, но как только ситуация меняется, это становится не очень выгодно, когда люди, которые как раз-таки представляют вот это сообщество военное, начинают жаловаться, что власть что-то делает не так, то эти люди уже не так нужны, их стараются прижать, и вот некоторым даже статусы иноагента назначают, как мы знаем. Так что это сила подконтрольная, и никаких ресурсов на то, чтобы каким-то образом противостоять власти, конечно же, у нее нет, но покуда она полезна, ее используют, на ней хорошо едут.
1: А на ваш взгляд, есть ли у несистемной оппозиции и вообще антивоенных сил или оппозиционно настроенных граждан сейчас какой-то рабочий сценарий для того, чтобы хоть как-то повлиять на эти выборы, там протестное голосование, непротестное объединение вокруг каких-то кандидатов? И стоит ли этого ожидать? Вообще, стоит ли ожидать чего-то интересного от предстоящих выборов?
0: Зависит от стратегии, и я бы сказал, что ее надо начинать уже сейчас. И тут мне хочется даже уже не столько как политолог, сколько как гражданин прямо сказать, что я очень жду повторения умного голосования, потому что я считаю, что это та история, которая как раз-таки может сработать на одномандатных округах в Государственную Думу, где аккумуляция голосов действительно важна, и даже если таким образом получится лепить мандатов, там, например, двух кандидатов от «Единой России», это уже будет лучше, чем ничего. Даже если это будет два или три человека из 225, то понятно, что это не повлияет в общем на политический режим, он не разрушится на следующий день, но определенный вклад в его нестабильность это внесет. Поэтому, ну, я жду, пока какая-то стратегия будет объявлена.
1: То есть, на ваш взгляд, это что-то может сработать? А если так, то за кого же в нынешней ситуации голосовать на этом умном голосовании? Понятно, что против «Единой России», но там выбирать-то особенно не из кого. Какие-то либо полуопереточные, простите, новые люди, ЛДПР, коммунисты и СР, как они теперь «Справедливая Россия» называются. Это что?
0: В этом и была идея. Когда выбирать не из кого, мы делаем так, чтобы парламент был максимально

0: максимально фрагментирован, чтобы у той партии, которая ни одна из них, конечно, не является по-настоящему оппозиционной, но когда у одной партии большинство, это делает политический режим стабильный. Чем больше шансов это большинство пошатнуть и добавить силы другим партиям, пускай они не настоящие оппозиционные, это фрагментирует парламент и на стабильность политического режима все равно влияет. Тем более, что для граждан это, ну, по сути, последний способ выразить свою политическую волю, хоть какую-то.
1: Скажите, а насколько, на ваш взгляд, серьезную опасность для текущей власти, для Кремля, представляет усталость населения от войны, о которой все чаще и чаще, так или иначе, говорят социологи, при том, что с оговоркой не бывает социологии честной во время войны и прочее. Но видно, что напряжение растет в обществе, люди недовольны. Это может представлять какую-то опасность для власти и каким-то образом вылиться во время этого электорального процесса?
0: В краткосрочной перспективе нет. На текущих выборах в Государственную Думу я бы чего-то такого не ожидал, но партии, которые противостоят вот этой основной доминирующей партии, они могут сделать на это ставку через не слишком политизированные моменты. То есть понятно, что они не могут выступать против войны, но при этом они могут, например, выступать за предоставление качественных услуг интернета, а это как раз та история, которая затрагивает достаточно большое количество граждан, которые уже привыкли к комфорту и к сервисам, которые им предоставляют. Вот на волне предоставления вот таких вот услуг и отмены блокировок, которые напрямую с войной и с полномасштабным вторжением никак не связаны, вот на этом определенный электорат можно было бы набрать, и я думаю, что некоторые партии так и поступят.
1: Да, спасибо большое. Политолог Дмитрий Казьмин, автор телеграм-канала Political Sins, был на связи с программой «Человек имеет право». 2026 год объявлен в России годом единства народов. Но пока звучат официальные слова о дружбе и многонациональности, ненависть все увереннее становится частью повседневной жизни. На днях Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти из-за нападения в автобусе на дизайнера Наталью Сундупову. Пассажирам не понравилось, что женщина говорила на родном бурятском языке. И это не первая подобная история. За первые 4 месяца 2026 года в России зафиксировано 63 нападения на почве ненависти. В среднем 5 в неделю. Такие данные приводит Центр «Сова». И это неофициальная статистика. Часть апрельских атак была намеренно приурочена ко дню рождения Гитлера. И происходила средь бела дня на обычных городских улицах.
2: Приезжайте в нашу страну.
3: Нашу страну. Так, говорю, так. Как? Нашу страну.
2: Вы начинаете разговаривать по телефону, по какому-то так, шоу, вот так, язык вот так, есть. Вот этот,
3: так,
2: вот это. Нам всем это слушать как? Почему
3: вам?
2: Мы должны это слушать?
3: А вы это кто?
2: Вот мы люди.
3: А вы не думаете, что я россиянка?
4: В конце апреля дизайнер из Бурятии Наталья Сундупова ехала в московском автобусе и разговаривала по телефону на бурятском языке. Двум пассажиркам это не понравилось. Они ударили ее и потребовали говорить по-русски. Часть других пассажиров, нападавших, поддержала. Сундупова сняла лица обидчиц на видео и опубликовала запись 30 апреля. 2 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти. В московской поликлинике пациентка опоздала на прием на 20 минут. Врач не смог ее принять, чтобы не нарушать график других пациентов. В ответ женщина потребовала, чтобы врач уехал обратно в Ингушетию и заявила, что хочет, чтобы русские лечили русских.
2: Я позову полицию, сейчас я позову учеб, она еще кого-то позовет.
5: Вы опоздали на прием.
2: И что?
5: Ну, на сколько опоздали?
2: На 20 минут.
5: Ну все.
2: А я все время опаздываю.
5: Не, ну это
2: и
5: же...
2: когда я опаздываю, подождите. Меня русские врачи принимают.
5: Ну, мужской врач.
2: А тоже приезжают еще таджики. Это вообще иностранное государство.
4: В апреле 26 года Центр «Сова» насчитал 9 пострадавших от нападений по мотиву ненависти. Значительная часть атак была приурочена к 20 апреля, ко дню рождения Гитлера. В ультраправых телеграм-каналах появилось видео нападения на темнокожих и людей неславянской внешности, а также порчи автомобилей с номерами из Армении, Таджикистана, Дагестана и Осетии. На одном из роликов человека бьют молотком по спине на темной улице. Всего с начала 26 года центр зафиксировал 63 нападения по мотиву ненависти. Ксенофобия не всегда сходит с рук. В Набережных Челнах 36-летний мужчина за 3 года написал в интернет-чатах более 5200 сообщений. Слово «чурка» 303 раза, слово «хохол» 171 раз. За это суд назначил штраф в 20 тысяч рублей. Впрочем, риторика сверху задает тон. Так глава Следственного комитета Бастрыкин и спикер Госдумы Володин регулярно говорят об угрозе мигрантов. В 2025 году в России вступил в силу закон, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без теста на знание русского языка. В мае к тестированию допустили лишь каждого 5-го из подавших заявку, а остальным отказали под формальными предлогами. В городах все активнее проявляют себя националистические группировки «Русская община», «Русская дружина», «Северный человек». Они, в частности, проводят антииммигрантские рейды. Например, в Самаре один такой рейд националисты провели совместно с МВД и ОМОНом.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева. Стефания, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Ну, на ваш взгляд, как проходит 2026 год, объявленный в России годом единства народов? Демонстрируют народы российские свое единство? И если нет, то почему?
6: Ну, к сожалению, год единства народов – это ничего не говорящая такая фраза. Происходят какие-то совершенно показушные мероприятия. Вот Путин встретился с какими-то представителями коренных и объявил день. Государственный праздник какой-то, да, государственный день коренных народов в тот самый период времени, когда судят представительниц коренных народов, обвиняемых буквально только в том, что они защищали права своих народов, выступая в ООН и находятся в Лефортово теперь. Одновременно повезли позорный какой-то павильон и какую-то программу в Венецию на Биеннале тоже, значит, как будто бы там какие-то народы радуются, танцуют. Все это, думаю, не может произвести впечатление буквально ни на кого, кроме тех, кто это сам организует. Ну а, конечно, ксенофобия и мигрантофобия только усиливаются, их раздувают буквально постоянными какими-то странными инсинуациями, и мы видим, что агрессия растет.
1: Ну вот тут буквально недавно в ЦИОМ выпустил новый опрос по поводу ксенофобии в России. Это как-то у них барометр или что-то вроде этого называется. И они говорят, что по меньшей мере 17% россиян с опаской относятся к людям другой национальности. Там не фиксируется национальность. А это почему? Почему так и не привили добродружеские, добрососедские отношения? Ведь в какой-то момент после окончания Второй Чеченской войны вроде бы стали уходить от кавказофобии, от исламофобии. И вроде бы, казалось, на какое-то время стало поспокойнее, потише, с нациками разобрались. И была какая-то дружба народов на улицах, во всяком случае. А что происходит теперь?
6: Я не помню дружбы народов особенно, но то, что данные ПСОМ о 17%, так как это сформулировано, они производят впечатление неверной информации на меня. Я думаю, что гораздо выше цифра людей, которые не готовы общаться, сотрудничать, создавать семьи. Мы знаем это по опросам Левада-центра, которые так проводили в те времена, когда еще была возможна какая-то независимая объективная социология. Огромная была эта социальная дистанция, как это называют социологов. Да? Они проводили достаточно внятные опросы, спрашивали о том, кто готов создать семью, с какой из групп или не готов, потому что это очень разница. Да? Кто-то готов создать семью с украинцами. Это, кстати, все время не такой уж плохой показатель. Да? Но совершенно не готов создавать ее, допустим, с представителями ромского или цыганского народа. И вот это отсутствие дифференциации, невнятность вопросов делают данные в целом для меня неубедительно. Я думаю, что не 17%, а несравнимо больше, раза в 3. Людей, которые на самом деле не чужды ксенофобии.
1: А что же происходит-то? Ну вот смотрите, ввели даже эти самые уроки о важном. и где должны, наверное, про дружбу народов тоже говорить. Но, тем не менее, мы вот уже дважды за этот год наблюдали скандалы. Первый раз это было с переводом в полицию женщины, бурятки этнической, сейчас вот в общественном транспорте, в автобусе. Тоже, по-моему, этническая бурятка, женщина пострадала. Сначала от оскорблений, потом ее даже ударили. Ну, хоть дело возбудили уголовное вроде как. И то хорошо. Но что такое, почему люди считают чужими непохожих внешне на тебя людей, которые вообще твои же россияне, за которых ты должен горой, как Путин призывает постоянно. Не рассказывают, что ли, в школах-то, что кроме славян есть еще и другие люди?
6: Ну, видимо, в школах об этом не говорят. Видимо, День коренных народов никто не заметил, потому что действительно это бурятская женщина, говорящая на бурятском языке, одном из языков Российской Федерации, как раз-таки Сибири из коренных, вызывает вот такую бешеную реакцию. Понятно, почему. Это чисто визуальный расизм. Видно, что не такая слышно по разговору, не такая. Кстати, к вопросу о том, как опрашивают в ЦИОМ. Готовы ли вы создавать с людьми не такой национальности? Какую они имеют в виду? Они имеют в виду не русских, и это опрос русских, или они имеют в виду всех жителей России, включая, допустим, готовы ли буряты или чеченцы создавать семьи там, друг с другом, а не в рамках своего этноса. Это тоже запросы непонятные, поэтому мы тоже не можем понять, это расизм или что-то другое. Но, конечно, мне кажется, что постоянное провоцирование ненависти к приезжим, к людям, приехавшим работать в Россию, вызывает вот эти реакции. Ну, я посмотрела это видео с нападением на бурятку в автобусе, который говорит по-бурятски и выглядит как действительно азиатка. Я думаю, что они даже не поняли, что это бурятка, вот эти агрессивные женщины, которые на нее набросились. Они, вероятно, вообще не различают и не думают, что часть граждан Российской Федерации и коренных народов так выглядит и говорит на других языках. Им как-то вот кажется, что всех таких вот каких-то, которые говорят или выглядят иначе, мы имеем право выгонять из нашей страны. Там звучит из нашей страны. Им в голову не приходит, что она вообще не их, а многих разных народов. Это поощрение неприязни к инакости, к приезжим, к тем, кто говорит по-другому, немножко по-другому выглядит. Вот это оно к этому, конечно, приводит. Во-первых, как-то и создает, наверное, вот эту ненависть, но в особенности, я думаю, оно и поощряет.
1: А как это может в одном стакане уживаться? Я не понимаю, как это может уживаться в одной голове, ну, в частности, не знаю, там, какой-нибудь пропагандиста, который, с одной стороны, должен поощрять ненависть ко всему непохожему и всему не такому, включая и людей, а с другой стороны должен пропагандировать по установкам из Кремля дружбу народов и крепость вообще этих братских объятий народов, которые живут на территории Российской Федерации.
6: Ну, это такое двоемыслие. Я думаю, что оно проявляется сейчас у пропагандистов вообще во всем, включая там отношение к Украине и украинцам, да, которых, с одной стороны, пошли вроде бы спасать, с другой стороны, пожалуйста, сколько угодно убиваем и убивать будем. Это двоемыслие, это черта такой тоталитарной системы. Оно было тогда, когда появилось выражение «дружба народов», то есть в советское время тоже было страшное неравенство, как мы теперь понимаем, как теперь, точнее сказать, многие люди стали понимать вот это отношение большого брата, каких-то неравных, как теперь, опять же, начали это называть колониальных и имперских форм отношения к жителям республик южнее России, к представителям народов, входивших в тогдашнюю там РСФСР. Все это было в какой-то степени, да, и одновременно, да, какие-то 16 республик, 16 сестер, и все танцуют. Вернулась в своих самых уродливых, самых таких гротескных и ужасных, на самом деле, формах. Вернулась в форме агрессии. Потому что если все время поощрять ненависть, то, конечно, она начинает принимать эти формы ксенофобной ненависти. По поведению этих женщин в автобусе, этих расисток, очевидно, что они не ждут вообще никаких последствий для себя.
1: Да, меня-то удивило как раз даже не поведение этих женщин, а то, что никто из других пассажиров даже не попытался вмешаться в эту ситуацию, но, во всяком случае, камера этого никак не зафиксировала, чтобы им кто-то сделал замечание, и чтобы Хоть кто-то высказался против?
6: Это обычная история, когда вместе находятся люди, которые ведут себя агрессивно и чувствуют себя хозяином положения. Довольно редко находятся мужественные люди, готовые им немедленно противостоять и за кого-то вступиться. А уж в стране, где вообще от этого постоянно отучают, от всякой инициативности, от всякой ответственности, но тем более. Я удивлена, что жертва нападения повела себя очень решительно и ответственно. Вот это человек, который вызывает уважение, потому что она с этим расизмом не смирилась, не приняла, и если действительно возбуждено уголовное дело, то это ее заслуга.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение, Стефания Кулаева, аналитик Центра, антидискриминационного центра «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». 24 тысячи обращений за год, и это только на один телефон доверия. По словам правозащитников, такого числа жалоб на домашнее насилие в России не видели с ковида. При этом более 70% женщин, которые обращаются за помощью, говорят о регулярном насилии и невозможности защититься. Кризисных центров не хватает. Проекты законов о профилактике семейно-бытового насилия буксуют в Думе. Правоохранительные органы нередко оказываются на стороне агрессора, и пострадавшие остаются один на один с проблемой.
4: В 2025 году на Всероссийский телефон доверия для женщин поступило около 24 тысяч обращений, на 40% больше, чем за год до этого. Издание «Осторожно, новости» отмечает, такой скачок фиксировался лишь однажды, в период ковидной самоизоляции, когда домашнее насилие называли второй эпидемией. Тогда это считалось чрезвычайной ситуацией. Сейчас цифры те же, но без карантина и без надлежащей реакции властей. Чаще всего за помощью обращаются женщины 30-40 лет с детьми. Более чем в 70% случаев речь идет о регулярном насилии, и каждая пятая женщина терпит его больше 10 лет. По данным проекта «Алгоритм света», в 2022-2023 годах не менее 66% всех убитых россиянок погибли от домашнего насилия. В подавляющем большинстве случаев убийцей оказывался их партнер. Особая ситуация на Северном Кавказе. Правозащитный проект от РЭМ, проанализировавший 75 конкретных случаев из Чечни, Дагестана и Ингушетии, пришел к выводу, что государственные органы там систематически выступают не на стороне жертвы, а на стороне ее мучителей. И почти всегда при разводе и определении порядка воспитания детей суды встают на сторону отца. При этом суды, органы опеки и приставы и муфтият действуют как единый механизм, который помогает насильникам удерживать жертв. Если женщина решается бежать, ее объявляют в розыск как пропавшую без вести. Даже если она совершеннолетняя, даже если лично приходит в полицию и говорит, что ушла добровольно. На это закрывают глаза. Против беглянок нередко возбуждают уголовные дела с сложными обвинениями в краже. Именно так поступили с 26-летней Седой Сулеймановой, бежавшей из Грозного от принудительного замужества. Полиция задержала ее по заявлению о краже материнских украшений и доставила обратно в Чечню. По всей видимости, Седа стала жертвой убийства чести. В октябре 25 года в Ереване была убита 23-летняя Айшат Баймурадова, чеченка, которая сбежала из дома от насилия, в том числе сексуализированного. Война напрямую подпитывает статистику убийств. Так, в январе вступил в силу приговор в отношении отмеченного наградами участника СВО, который до смерти избил свою жену. Как следует из материалов дела, преступление произошло в Бурятии. В ходе ссоры ветеран взял стоящую на столе стеклянную бутылку из-под водки, подошел к сидевшей на диване жене и дважды ударил ее по голове. После второго удара бутылка разбилась, но мужчина продолжил бить женщину, оставшуюся в руке розочкой. Лишь когда под супругой образовалась лужа крови, обвиняемый прекратил расправу. Набрал воду в ведро, окатил жену, чтобы она пришла в себя, а после ушел к знакомому. Женщина умерла от полученных ран. Суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы. 27 января в Иркутске участник войны против Украины Роман Мичурин пришел к кризисному центру «Оберег». Искал жену, сбежавшую от его побоев. Жены на месте не оказалось. Вместо нее он взял в заложники соседку по комнате 42-летнюю Елену, мать двоих детей. 5 часов полиция вела переговоры. Штурмовать не решались. Мичурин задушил женщину и сдался. О том, что Мичурин опасен, руководство «Оберега» предупреждало полицию не менее 10 раз. Реакции не было. Убежищ для женщин, спасающихся от домашнего насилия в России, катастрофически мало. По разным подсчетам, не более 150 на всю страну, на порядок меньше нормы, которую рекомендует Совет Европы. Есть регионы, в которых лишь один приют на 15 коек. Директор одного из российских кризисных центров, она не называет имя из соображений безопасности, рассказала инсайдеру, что в России с 2022 года число запросов на убежище выросло на 30-40%. Мест больше не стало. Среди подопечных центра – жены фронтовиков. По ее словам, такой человек способен создать невыносимую для жизни обстановку. Возвращаясь с войны, он может привести с собой оружие. Угрозы подбросить гранату уже встречались. Государство на этот вызов не реагирует. В России до сих пор нет закона о профилактике домашнего насилия. Недавно юрист и волонтерка Полина Бурлакова направила обращение депутату Госдумы Ксении Горячевой с просьбой ускорить подготовку законопроектов о защите жертв домашнего насилия. Петиция на эту тему собрала 100 тысяч подписей, порог, после которого инициатива должна рассматриваться на федеральном уровне. Экспертная группа при портале «Российская общественная инициатива» в 2025 году ее одобрила и рекомендовала разработать закон об охранных ордерах. Горячева поддержала инициативу и заявляла о подготовке поправок. Но после одобрения экспертами прошло полгода. Законодательной реализации так и не последовало.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией создательница феминистского канала «Зубы дракона» Леда Гарина. Леда, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как бы вы оценили масштаб, реальный масштаб домашнего насилия в России современный сейчас? Вот мы слышали некоторые цифры. Всероссийский телефон доверия сообщает о 24 тысячах обратившихся за прошлый год и говорит, что это огромное число. Но я так понимаю, что эти цифры реального масштаба не отражают. Какое?
7: Слушайте, вы знаете, с реальным масштабом сейчас сложно, потому что вы же знаете, что очень трудно собирать информацию и очень сложно ее обобщать. То есть существуют по-прежнему кризисные центры, которые говорят, что они работают на пределе своих возможностей. Существует запрет сбора статистических данных, по крайней мере, в этой области. И я смотрю, что вот последний отчет у меня открыт за 2024 год, и что в 2024 году увеличилось насилие в два раза по отношению к 2023, если брать зафиксированные случаи фемицида, то есть убийства женщин участниками СВО, вернувшимися с фронта. Точнее, это сложно обозначить, потому что, как вы знаете, у нас полицейская статистика, она в целом очень нерелевантная, потому что у нас, например, по сексуальному насилию, по сексуализированному насилию подают меньше 5% людей, переживших реальное изнасилование, и меньше 1% из этих 5% доводят дело до суда. То есть я думаю, что в реальности эти цифры значительно выше, и они будут продолжать расти.
1: Как на это влияет война?
7: Война на это влияет напрямую. То есть, во-первых, во всех случаях вооруженных столкновений комбатанты испытывают посттравматическое стрессовое расстройство. Вот, кстати, про один из случаев я читала, что мужчина мочился на детской площадке, девушка сделала ему замечание, он избил женщину, вот эту вот девушку избил, и после этого у нее уже случилось посттравматическое расстройство, от которого она лечилась. Но проблема в том, что он от него не лечился, потому что комплексной помощи для людей нет. То есть это выливается в прямую агрессию. Ну и мало того, что в целом это работает в мире, так еще у нас и попадают на войну люди, которые уже были осуждены, и получается, что они получили презумпцию невиновности. То есть мы уже сидели за убийство, мы уже сидели за изнасилование, мы сидели за избиение, а теперь нам дали еще и медаль за это. И теперь это можно делать бесконечно, то есть как бы все постоянно обнуляется. И кроме того, я посмотрела, что еще есть вот какой феномен, что первый случай насилия не идет как административное правонарушение. Если вдруг ты подаешь про второе насилие, я имею в виду физическое, то он снова считается как первый, потому что через год все обнуляется. Ну, то есть еще и статистика, она сделана таким образом, что как бы весь бэкграунд стирается, и вообще непонятно, что происходит, если мы будем брать данные чисто по МВД. Ну, это я сразу на два вопроса ответила.
1: Да, но и тем не менее, смотрите, согласно данным исследовательниц женских организаций и, по-моему, того же как раз Всероссийского телефона доверия, 70% женщин, которые обращаются с жалобами, они длительное время пребывают в состоянии вот этого домашнего насилия, буквально агрессии, подавления и физического насилия, эмоционального, но вот всех его видов. И тут как не вспомнить вот эту замечательную крылатую фразу: «А что она, дура, терпит или сама дура виновата? Мужик с войны пришел, нужно, если речь о там комбатантах, нужно, наоборот, его жалеть и за ним ухаживать. Ну, мало ли, там, дал один раз по морде, ничего, потерпишь». Вот. Или, наоборот, говорят: ну, раз тебе что-то не нравится, а зачем ты с ним живешь-то, уходи от него? А почему действительно они не уходят?
7: Слушайте, ну вот женщина получает противоречивые послания. С одной стороны, она знает, что нужно быть замужем, и если она не сохранила брак, то она, очевидно, плохая жена, и все у нее сложится плохо. С другой стороны, ей говорят: ну, если это случается, то ты сама виновата. И здесь мы должны это оценивать не как индивидуальный выбор женщины, а как работу патриархальной системы, которой выгодно держать всех женщин в таком положении. Ну, то есть, конечно, привилегированные женщины, которым повезло больше, может, у них более адекватные партнеры, или они вообще находятся в отношениях с другими женщинами, или они прекрасно живут с детьми без мужчин. Но в целом женщин учат с нуля лет. Вся культура построена на том, чтобы женщина терпела совершенно ужасное мужское поведение. И речь ведь даже не только о физическом насилии. Это может быть что угодно. Это может быть психологический абьюз. Это может быть эмоциональное постоянное насилие. Это может быть экономический шантаж. Он может жить за ее счет. И мы все, как продукт такой советской эпохи, заточены на то, что ну хорошо, я еще постараюсь, я еще что-нибудь сделаю, и он обязательно изменится. И кроме того, как работает, опять же, общество. Допустим, он ее ударил один раз, и ей все говорят: ну слушай, это вот просто что-то у него случилось, ну просто он вернулся, например, с фронта, ну просто он там кого-то убил, теперь на тебе это выместил. Прости его сейчас. Но физическое насилие – это крохотная верхушка айсберга, который базируется на ненависти к женщинам. То есть вот все, вся та беспомощность мужская, все мужское уязвленное самолюбие, вся политическая пассивность, все то, чего он не может реализовать в нормальном мире, где и так завышенные стандарты вот к этой токсичной маскулинности, типа если ты мужчина, ты должен быть хозяином жизни, а ты живешь на 30 тысяч рублей, а у тебя еще и ранения, все это комплексно выражается в ненависти к женщинам. И все эти женщины, они живут в чудовищном отношении. Даже если он ее не бьет, это часто совершенно ужасное отношение, и как будто бы нет никакого выхода из этого. Потому что если мы из этого выйдем, то у нас, ну, я думаю, что завтра 90% браков перестанет существовать.
1: Но, насколько я понимаю, тем не менее, многие женщины, может быть, и хотели бы как-то выйти из таких отношений, но они совершенно не понимают, куда они могут выйти. У них это, например, их квартира или их дом, почему они должны куда-то выходить, им-то что делать, кто их защитит. Или они бы, может, хотели спрятаться в шелтере, но шелтеров на всю Россию раз-два и обчелся, и после начала полномасштабной войны и денег-то не особенно есть у НКО, и закрывают некоммерческие организации, которые этими вопросами занимались. Сейчас что может поделать женщина, оказавшаяся в такой ситуации? Вот конкретно, не знаю, на сайт какой-то пойти. Прикладная есть какая-то помощь?
7: Вы знаете, прикладной помощи, если искать ее на сайтах правозащитных организаций, на сайтах кризисных центров, в целом она есть. Ну, то есть, теоретически женщина должна откладывать подушку безопасности, собирать деньги, которые она будет прятать от своего партнера. Она должна спрятать документы свои и документы детей. Она должна продумать несколько стратегий, по которым она может уйти. Она должна искать место работы. И все это она делает, продолжая обслуживать своего агрессора и терпя от него постоянные издевательства. Это в целом сложно, особенно если эта женщина не имеет какого-то действительно хорошего, качественного заработка. Но эти методы есть. Но ведь в чем еще фишка, когда спрашивают женщин, почему они не уходят? По России этой статистики нет, но по Турции эта статистика есть. И она, я думаю, что релевантна российской. Большая часть убийств мужчинами женщин случается в тот момент, когда женщина либо заявляет о том, что она хочет уйти, либо уже ушла. Ну, то есть то, что женщины терпят, это женщины просто не хотят быть убитыми. Потому что вы, наверное, знаете о том, что, ну вот, например, кавказских кейсов много, о том, что девушка бежала, девушка попробовала уйти из семьи с насилием, девушка переехала через границу, ее нашли и убили, вывезли и убили. И кажется, что это такая... ну, как будто бы кавказская отличительная черта. Но это не так, потому что в огромном количестве кейсов это происходит вполне себе в европейской там, или в азиатской части России, в том, что считается этнически русскими, но тут этнос и культура, они как бы не играют роли, а играет роль вот это вот условное мужское право на женщину, потому что она мне и нужна была, чтобы ее контролировать. Вот я ее буду контролировать таким образом. И тут нет никакого выхода. Ну, просто, женщины, будьте осторожны, не вступайте в браки.
1: Ну,
7: идите по подушку безопасности. Родитесь в Швеции, родитесь в свободной стране.
1: Да, у нас не так много времени с вами, буквально там минутка с небольшим. А что вот в этой ситуации власти-то ничего не предпримут? Почему они не предпримут закон, который мог бы каким-то образом профилактировать такое отношение, защитить женщину в острой ситуации? Лежит же весь уже такой законопроект. И не один в Думе, их уже несколько. И уже петицию собрали 100 тысяч голосов. И уже сколько громких случаев было и убийств, и истязаний, и отрезанных рук, и чего только не было. Почему ничего не предпримут?
7: Потому что это то, что нужно власти. Если мы говорим о том, что мы живем в иерархической модели, это насилие идет сверху, и дальше оно, ну знаете, вот как верх пирамидки, и дальше там по три штучки расходятся стрелочки. И, к сожалению, вот эта вот насильственная модель общества – это именно то, чего хочет государство. Это раз. Потому что так удобно управлять всеми. Женщина боится мужчину, мужчина боится государства, там, или военкомата, или чего-то еще. И все такие встроенные в рамки, когда они контролируют друг друга. Это раз. Во-вторых, у нас кто во власти? У нас во власти мужчины. У нас нет абстрактного государства. У нас есть мужчины, которые выросли в патриархальной модели, и которые, помимо того, что они это поддерживают, они еще в большинстве случаев обладают такой слепотой. Ну, то есть мужчины защищаются от этой информации, говорят, что этого не существует, этого не может быть. Это частные случаи. То есть это такое отрицание на государственном уровне и поощрение насилия тоже на государственном уровне. И пока у нас не изменится режим, странно от него ожидать, что он будет создавать условия, которые бы помогали его гражданам, а не мешали им, как происходит абсолютно всех, во всех областях, а не только в сфере гендерного насилия и там, отношений мужчины и женщины.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Леда Гарина, создательница феминистского канала «Зубы дракона», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
8: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
8: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
10: Режима тишины по Зеленскому не случилось. В Москве готовятся к параду, усиливая противовоздушную оборону.
11: Обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара
10: Спикер МИД Мария Захарова угрожает Киеву атаками.
12: Победа над международным империализмом и глобализмом. Не над украинским национализмом, а над объединенным Западом.
10: Как продать мир россиянам? В администрации президента размышляют о послевоенной медиатактике, выяснил проект «Досье».
13: В самой презентации указано, что вот такой победы, как была 9 мая 1945 года, ее не будет.
10: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Никакой реакции российской стороны на объявление Зеленским режима тишины не было, заявил на брифинге 7 мая Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. Не было ни реакции, ни, собственно, режима тишины. Украина обвиняет в срыве Россию. Москва же ориентируется на собственное одностороннее заявление «Тишина на фронте 8 и 9 мая». Но в самой Москве явно готовятся к возможным атакам, как и к ответным. Подробнее расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
14: После объявления перемирия на 9 мая в одностороннем порядке Москва перешла к угрозам. Представитель МИД России Мария Захарова потребовала отнестись к этому максимально серьезно.
15: МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы.
14: По словам Марии Захаровой, это сделано в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского на Европейском саммите в Ереване.
15: Главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима.
14: Действительно, Владимир Зеленский во время визита в Ереван заявил, что, возможно, украинские дроны и примут участие в параде в Москве на 9 мая, имея в виду воздушную атаку. В Кремле этот сигнал восприняли как прямую угрозу. Одним из первых высказался замглавы Совета Безопасности Дмитрий Медведев, назвав Зеленского и заодно премьера Армении Никола Пашиняна «безмозглыми русофобами». В Евросоюзе не собираются менять статус своей дипломатической миссии в Киеве. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по иностранным делам Ануар Эль-Ануни.
16: Публичные угрозы России атаковать Киев являются частью ее безрассудной тактики эскалации. Россия в очередной раз возмутительно пытается обвинить Украину в своей собственной агрессивной войне. Войне России против Украины. Что касается нас, Евросоюза, мы не изменим свою позицию и присутствие в Киеве.
14: Пашинян, кстати, от визита на парад 9 мая отказался, сославшись на предвыборную кампанию. В Москву приедут президенты Беларуси, Лаоса, глава правительства Словакии, султан Малайзии и главы самопровозглашенных Абхазии, Южной Осетии и Республики Сербской. Ключевой для Кремля иностранный гость прошлогоднего парада, китайский председатель Си Цзиньпинь, воздержится от визита. Скромнее выглядит и список российских городов, где пройдут парады. По данным телеграм-канала «Астра», в 15 регионах России отменили парады Победы на 9 мая. Еще в начале недели Москва объявила одностороннее перемирие на 8 и 9 мая в честь Дня Победы и одновременно пригрозила массированным ударом по Киеву в случае попытки сорвать парад. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить огонь раньше, с полуночи 6 мая, если Россия сделает то же самое. Но, утверждают в Киеве, Россия на это не пошла, фактически сорвав режим прекращения огня.
16: Россия не прекратила ни один вид своей военной активности. Украина будет действовать зеркально. В зависимости от ситуации сегодня ночью и завтра мы также будем определяться с нашими вполне справедливыми ответами.
14: Украина ответила крупнейшим за полтора месяца ночным воздушным ударом. преддверии 9 мая, утверждают военные телеграм-каналы, часть систем российского ПВО перебросили к Москве. И ради безопасности столицы другие города фактически остались менее защищенными.
17: Киев явно будет стараться наносить удары на День Победы. Режим жертвы – его стиль. А столь ли важно, направит он дроны на Москву, Питер или Севастополь? А если на Питер? Тогда бить в Киев не будем? Непонятно. И оставляет простор для домыслов и пересудов на пятый-то год войны.
14: Сама Москва перед 9 мая перейдет в режим чрезвычайной безопасности. В городе отключат мобильный интернет, не будут работать мессенджеры, возможны проблемы с заказом такси. Красная площадь перекрыта, на въездах в столицу блокпосты с вооруженными силовиками, а на башнях Кремля уже размещены снайперы и пулеметчики.
18: Ну, в 14 регионах отменены парады. Незадолго до начала нашего эфира губернатор Краснодарского края объявил, что несмотря на то, что регион находится под атаками, парады пройдут и в Краснодаре, и в Новороссийске. К этому моменту мы еще вернемся. Давайте пока о Москве поговорим. Перед эфиром мы вот пообщались с коллегой, журналистом и расследователем радио «Свобода» Марком Крутовым о возможной переброске сил ПВО из регионов в Москву, как то сообщали некоторые провоенные телеграм-каналы. Наш коллега отнесся к этому весьма скептически.
19: Мы видели только одну фотографию, сделанную в темное время суток, где на какой-то московской улице сфотографировали систему С-400, которая куда-то едет, непонятно откуда, была ли она в Москве, или приехала или с другого места. И вот на этом основании многие СМИ сделали вывод о том, что в Москву стягивают системы ПВО перед парадом 9 мая. Но я должен сказать, что в Москве есть несколько дивизионов С-400, которые разместили недалеко от Измайловского парка, в частности, после первых атак украинских дронов в 2023 году. Там этих установок предостаточно, во-первых. Мы проверяли, больше их там или меньше перед парадом не стало. Более того, эти системы, в общем, не предназначены для перехвата дронов. Для этого предназначены системы зенитно-ракетные малого радиуса действия, такие как «Панцирь». Их, как мы знаем, вокруг Москвы в несколько колец, опять же, с 23-го года установили уже более 200. Но с атаками украинских дронов они справляются с переменным успехом. Но, повторюсь, никакого дополнительного стягивания ПВО в Москву к параду Победы я не фиксировал, и свидетельств этому не вижу. Как не вижу, в общем, в этом особой необходимости. ПВО в Москве и так достаточно.
18: А с нами в прямом эфире политик Андрей Пивоваров. Андрей, приветствую.
20: Добрый день.
18: Ну, такая получается диспозиция. Россия проигнорировала режим тишины за авторством Зеленского, но при этом опасается нарушения собственного одностороннего режима и пугает Украину союзниками, ну, по крайней мере, устами Марии Захаровой. Насколько вообще всерьез стоит воспринимать такие угрозы?
20: Знаете, Иван, вот если брать какую-то логику нормального человека, там, эксперта, как вот человек, который там, ну, смотрит на жизнь трезво и как-то рационально, ну, кажется, что ожидать какого-то удара, там, не знаю, со стороны Москвы, как она говорит, по там, Киеву, если прилетают дроны, то, в общем, не стоит, потому что, ну, наверное, это нерационально еще больше разжигать. В то же время вся практика взаимодействия с Владимиром Путиным показывает, что это такая игра в криминальную разборку. Кто кого перепугает, кто кого переиграет, и его ответ всегда должен быть более обостряющим, чем тот, который приходит к нему. Поэтому я, наверное, здесь поставлю на то, что действительно, если мы увидим там налет на Москву, то в этом случае какой-то ответ, какой именно, я думаю, нам здесь можно только гадать, но ответ будет.
18: Ну, то есть, получается, как минимум, что на этом фоне? Атаки очень даже ожидаются в Москве, то есть не ожидают, что Зеленский действительно может отдать такой приказ.
20: Я думаю, что да, в этом случае...
18: Просто я пытаюсь понять, что называется, как бы, вероятность подобного события.
20: Я думаю, что если, грубо говоря, будет полет серьезных дронов, и это там не удастся каким-то образом показать, что мы их сбили на подлете, что это было несерьезно, если мы увидим ту ситуацию, которая станет известна россиянам. Потому что Путин любит демонстрировать себя как какого-то тавгая, который отражает и не прогибается под давлением, который отвечает там на любую угрозу, там двойной угрозы. И я предполагаю, что если, грубо говоря, мы увидим какое-то там серьезное нападение или что-то еще, как бы, которое там поставит под урон его там личный образ, он, хоть это будет алогично, но ответит достаточно жестко.
18: Ну, даже если ПВО не перебрасывают из регионов в Москву, все равно получается, что кто-то в разы защищеннее, чем все остальные, я имею в виду по регионам России. И вот, скорее всего, угрозы со стороны, там, угрозы со столицы ведь можно было бы снять, ну, например, начав все-таки режим тишины в ночь на 6 мая, как это и объявил Зеленский, и таким образом Москва получила бы и свой собственный режим тишины 8-9 мая. Как вы думаете, почему Москва на это все-таки не пошла? Учитывая даже эту тактику Путина, но, тем не менее, можно же, учитывая, опять же, святость этого праздника, учитывая его, в том числе, пропагандистское значение, почему же невозможно было пойти на подобное?
20: Ну, Иван, представьте себе, у нас пропаганда еще задолго до войны, еще когда я был в России, когда смотрел телевизор в Шкауне, наблюдал, что вся пропаганда выстроена на том, что там Зеленский – это никакой не президент, это там кто угодно, не знаю, наркоман, вор, там, как-то кто угодно, да, представьте просто эфир, который есть. И в этом случае, понимая всю вот эту как бы накачанную пропаганду, у нас руководство, которое существует в стране сейчас, оно не пойдет на то, чтобы принять предложение человека, которого они десятилетия буквально унижают и говорят, что с ним не о чем разговаривать. Если вы заметили, даже очень важный момент, они предложение о переговорах, о перемирии, они как бы, Путин сообщил об этом Трампу, рассчитывая, что Трамп его добьется. Он напрямую это приглашение не отправлял. И Зеленский, в общем-то, очень грамотно парировал это тем, что хорошо, давай вот предыдущие 2 дня. Поэтому для Путина, для Кремля невозможно принять это предложение было. В этом плане гениальный ход Зеленского, который поставил Путина просто в тупик. Вот, поэтому, но принять предложение Зеленского он не мог.
18: Какие вообще впечатления от списка гостей на параде? Вот какие выводы можно из этого сделать? Ну, явно в этот раз немногочисленные партнеры Москвы не особо поверили в достойный уровень безопасности.
20: Я думаю, вопрос не в безопасности, вопрос в маргинальности. То есть присутствие в Кремле явно сейчас играет в минус. И даже те там союзники, которые прикармливаются Кремлем достаточно плотно, в общем, понимают, что от Москвы лучше отползать. И здесь даже вопрос уже не денег, которых тоже нету, а вопрос даже военной безопасности. То есть мы можем смотреть, когда, помните, был такой африканский саммит, когда в Петербург на военно-морского флота приехало, по-моему, порядка 15, если не ошибаюсь, лидеров из Африки. По разным причинам приехали, кого-то подкупили, кому-то дали военный контингент, кому-то что-то. Прошло с него, получается, 2 года. Ни один из тех лидеров, хотя они были завязаны, приехать сюда не могут. Более того, многие из тех, кому давались, в том числе военные гарантии, просто были свергнуты. Мы видим последний эпизод в Мали, которые не хотят ехать. Поэтому плюсов от того, что ты приезжаешь в Кремль, нету. Маргинальности, проблем, нежелание взаимодействовать с Западом, с тобой огромное количество. Поэтому, видимо, что союзников нет, и даже там из постсоветского пространства, по-моему, только Лукашенко приехал, который просто находится в прямой зависимости. А лидеры там Узбекистана, Таджикистана, которые тоже достаточно близки к Кремлю, решили, что сейчас лучше отойти в сторонку, и я думаю, для Кремля это очень хороший сигнал, и сделать сейчас мину о том, что Москва не является в изоляции, что у нас есть там гости, но вот у нас из гостей, по-моему, там последний человек, который хотя бы что-то представляет, это Роберт Фицо, у которого, в общем, тоже проблема сейчас, потому что выборы не за горами, а премьер Орбана, я думаю, ему светит хорошо.
18: Ну, не исключаю, что Орбан был бы, но, боюсь, статус уже не тот, который Кремлю был бы весьма симпатичен в качестве для приглашения, как минимум.
20: Мадуро мог приехать, конечно, еще он тоже какие-то дела заговаривал, конечно.
18: Ну, мне кажется, хорошо было. Ну, что-то случилось, да. Ну, еще в контексте безопасности такой у меня вот вопрос. Производит ли вообще впечатление тот контраст уровня безопасности между Москвой и регионами на, самих жителей регионов? Или это все-таки можно, скажем так, принять, как принимали некоторые россияне 5 лет назад, что, вот Путин богат, и дворец у него есть, но так положено, по должности?
20: Это вообще очень важная тема, и здорово, что вы поднимаете ее, потому что это как раз то, о чем можно говорить с россиянами, потому что формально у нас все регионы равны, но издавно модель, которая построена была еще в Российской империи, в Советском Союзе, сейчас Путин перенимает ее, проблемы там, давайте там, никого не обижая, но окраин империи никого не волнует, там всегда воюют. И, например, когда был атака ВСУ на Курскую область, в Москве проводились праздники, там какие-то феерии, травлялись бюджеты на украшения, а в Курской области стояли ВСУ. И вот этот момент, когда Кремль показал, что он не будет там реагировать на какие-то там военные действия, пускай люди страдают, так и будет. И он продолжается сейчас. Поэтому вот очень важно рассказывать, потому что, например, на Валдае отличная система безопасности. Там, где находится там близкий Путин, где он может бывать. А в Туапсе мы видим, что происходит. А что происходит в Ленинградской области? И сейчас, когда, не знаю, вот ваш эксперт сказал, что это не подтверждено по поводу переброски ПВО. Но мне кажется, вполне реально, что для защиты Москвы перетаскивается ПВО в Москву, и это очень хорошо попадает, что ради какого-то нелепого парада на Красной площади, чтобы дед посидел и посмотрел, как солдатики маршируют, делаются безумные усиления, от вас снимается ПВО с других регионов, у вас запрещают работу интернета, не просто мобильного, а обычного, все ради того, чтобы один идиот провел парад. Вот это, мне кажется, важно для людей носить, потому что говорить с россиянами нам очень важно, они смотрят и вас, и читают социальные сети. Это то, что как отношение к людям, это очень-очень важно, потому что Путин у нас формально является гарантом всего в стране. Вот его гарантия.
18: Ну, как раз в контексте отношения к людям, вот я уже упомянул эту странную историю, при которой губернатор Краснодарского края, одного из наиболее пострадавших за последнее время, объявил, что парады все равно будут и в Красноярске, и в Новороссийске. Как вы думаете, что это такое? Это такое настолько нестерпимое желание выслужиться перед Москвой, несмотря на все удары, несмотря ни на что? Или, может быть, для своей аудитории?
20: Иван, ну есть небольшой контекст именно по этот регион. Губернатор Кондратьев находится в очень шатком положении. В его регионе проходит, по-моему, если не ошибаюсь, уже 3 или 4 близких к нему министра, и заместители его находятся в тюрьме, дают показания, и коррупционные скандалы просто сотрясают край. Больше того, там судебная система растряхивается просто максимально, и какие-то главы небольших судей, небольших этих самых судов, там 2-3 триллиона рублей. Недавно какого-то, по-моему, предпринимателя тоже там раскулачили на большую сумму. То есть регион проблемный. Кондратьев недавно ездил в Москву и у Путина получил аудиенцию, что было воспринято как некое такое, ну, одобрение, потому что встречи бы не было, там, вероятность того, что вы закрыли, были сняли, очень высока. Поэтому я думаю, Кондратьеву важно выслужиться. И для него, как бы, проведение этого парада — это маркер того, что, Вадим Владимирович, мы у себя провели, пускай там будут полеты дронов, пускай там будут какие-то риски, но вот он такой бесстрашный, будет стоять на трибуне, потому что для него куда страшнее сейчас, да, оказаться в тюрьме или стать такой разменной монетой перед выбором, потому что нужно будет кого-то посадить, нужно показать борьбу с коррупцией, поэтому Кондратьев, наверное, не самый яркий пример, он просто борется за выживание.
18: Ну, там причем еще любопытно, что на тех самых аудиенциях он то ли принизил масштаб трагедии, но то ли просто был легкой такой вот точкой для сброса этого напряжения якобы. Но вот Кондратьев же сказал Путину, что все хорошо, поэтому и Путин говорит, что все хорошо. В общем, есть некий источник, на который можно сослаться, это правда, весьма такая любопытная получилась конструкция. Андрей, еще одну любопытную новость сегодня нам хочется обсудить. Дело в том, что в распоряжении проекта «Досье» оказалась презентация из администрации президента. В ней высокопоставленные сотрудники наметили план работы с населением в случае завершения войны. И там весьма много любопытного, мы со всем этим подробно ознакомились, а мой коллега Артур Давлетшин расскажет подробнее.
0: В Кремле, кажется, задумались об окончании войны. Правда, пока только на бумаге, а точнее на страницах презентации, которая попала в руки журналистов из центра «Досье».
21: Весь мир понял, кто прав, кто виноват. Мы показали всем, что мы круче, выше, лучше, гуманнее. Украинские нацисты показали, что они садисты и моральные уроды. Произошел настоящий каминг-аут украинских элит.
0: Авторами доклада после победы выступили высокопоставленные сотрудники администрации президента, которые работают под началом Сергея Кириенко. В презентации они разбирают не стратегию, а лишь один из возможных сценариев для поведения в будущем. Однако авторы признают, что самый вероятный вариант окончания войны – мирный договор между Россией и Украиной через США, как посредника, без капитуляций. Главный вопрос доклада – как продать это населению под видом победы.
22: Украина после завершения войны все равно не будет. Страна исчезнет в течение 10-15 лет. Европейский Союз доказал свою беспомощность и стагнирует. Россию поддержала большая часть мира, а уехали из страны одни предатели.
0: Конечно, никакой денацификации, как выполненной задачи так называемой СВО. Вместо нее победа над мировым глобализмом. Россия выиграла войну, отстояла своих. Путин, цитата, «прогнул Запад» и не допустил гуманитарной катастрофы в Донбассе. Почему в Донецке нет воды, а в туалетах используются пакеты вместо смыва, авторы не уточняют.
23: Продолжение, которого требуют маргинальные ультрапатриоты, потребовало бы сдать принципиальные позиции. Провести общую мобилизацию, перевести всю всю экономику и жизнь на военные рельсы, потерять годы. Это дорого. А выигрыша никакого. Мы не прокормили бы 30 миллионов украинцев.
0: Авторы поделили россиян на несколько групп, и если аргументы, перечисленные ранее, направлены на россиян, уставших от войны, то диванные патриоты, как они называются в документе, считаются угрозой. К ним хотят найти подход через рационализацию и напоминание о недопустимости дискредитации армии. Авторы считают, что смогут добиться переобувки от ультрапатриотов, однако пока ею и не пахнет.
22: Кто обесценивает победу, тот не патриот.
0: Еще одной угрозой авторы считают ветеранов войны против Украины, ведь они способны к объединению и решительным действиям. Их хотят приручить с помощью пряника, социальной поддержки, оплакивания погибших, встраивания в политические партии или отправки на восстановление оккупированных территорий. А тем, кому этого будет мало, предложат отправиться в африканский корпус Минобороны.
21: Цель Путина – мирное развитие страны, качество жизни людей. Он всегда об этом говорил. Но в условиях войны на истощение развитие отходит на второй план.
0: Отдельно в докладе выделяют сотрудников ВПК, но к ним найдут подход через напоминание, что жизнь без войны безопаснее и лучше, чем с ней. Это совпадает с видением будущего России авторами доклада «Без угроз и обстрелов», с путешествиями, мобильной связью, стабильностью и без новых налогов. На презентации Россия после так называемой СВО настолько очистится, что в небе над Москвой едва ли не появятся летающие автомобили. Или это намек, что конец войны – это фантастика? Пожалуй, признание Путиным проблем произошло слишком поздно, считает анонимный колумнист издания «Экономист». В материале «Мрачный взгляд из Москвы» он делится таким мнением. Каждый шаг Путина, направленный на сохранение власти, ускоряет ее упадок. Причина тому, цитирует издание агентства.
23: Во-первых, это растущая цена военных действий, которые за

0: Ну, для сохранения власти, то только усугубит ситуацию.
1: Ну, о том, почему эта презентация не просто один из планов администрации президента под возможное развитие событий, ну, знаете, так в стиле, если когда это произойдет, то вот выпускаем вот такого вот Кракена. Вот об этом мы поговорили с автором расследования проекта «Досье», журналистом Ильей Рождественским.
2: Показательно, что это план, который превратился именно в документ, то есть он пошел чуть дальше в своем развитии, чем просто какая-то идея, которая могла быть высказана на совещании у Сергея Кириенко или у кого бы то ни было еще. Это план, который превратился в документ, в презентацию. Владимиру Путину, опять же, очень любят все чиновники, которые приходят на прием, показывать презентации. Это видно на официальной схемке Кремля, которая выкладывается, опять же, на сайте Кремля. Дошел этот план до презентации, до воплощения. Над этой презентацией проработали несколько сотрудников администрации президента. И это не какие-то рядовые клерки. Хотя, в общем, совсем уж рядовых клерков там, пожалуй, нету, но в данном случае это высокопоставленные сотрудники администрации президента, это непосредственные подчиненные Сергея Кириенко, первого заместителя главы администрации президента, и, в общем, этот документ пошел, у них некоторое согласование. То есть, в общем, идея развивается, администрация президента достаточно активно готовится к тому, что эта идея может потребоваться, ну и, в общем, это скорее свидетельствует в пользу того, что скорее этот документ когда-нибудь потребуется, его действительно будут использовать.
1: Тему продолжим с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, на ваш взгляд, то есть все настолько плохо, что в администрации президента уже вот такие планы готовят и на всякий случай даже презентацию составляют?
3: Ну, он очень реалистичный, но я думаю, что их несколько, которые существуют. У нас ситуация, когда все-таки решение принимается, по-моему, одним человеком, но у этого человека на карты настолят несколько карт. И доклад очень интересный, и всячески рекомендую с ним ознакомиться, потому что понятно те вызовы и те проблемы, которые стоят перед администрацией президента, и те вопросы, которые я даже не закрою этим докладом. Поэтому я думаю, что он один из существующих. И далеко не факт, что Путин согласится на там, такую мировую сделку.
1: Ну и, кстати, Ушаков на днях об этом сказал, ну, так на днях, за несколько часов до нашего, начала нашего эфира об этом сказал, что не то чтобы все идет к переговорам, и в этом особого нет смысла. Но если вернуться вот к этой картине мира глазами и, не знаю, действиями высокопоставленных сотрудников администрации президента, как это утверждается в расследовании, какие детали вот из их картины мира в презентации вам показались наиболее любопытными?
3: Ну, там много забавных моментов, например, которые есть. Мне очень повеселил момент, что Путин победил мировой глобализм, там вот и как бы какой-то заговор, видимо, Запада, но при этом вот мы с вами обсуждали до этого только буквально перемирие. И смотрите, Путин начинал войну против мирового империализма, против американского засилия на Украине, которое, соответственно, вот оттягивало Украину от России. Но на 5-м году войны Путин общается с Трампом и просит, чтобы Трамп надавил на Украину, чтобы Украина не бомбила парад в Москве. И при этом он победил глобализм. То есть это выглядит достаточно комично. Но там многих моментов таких. Но вот интересный фактор, например, понравился еще мне, что говорится, что будут затыкать тех, кого, ну, кто будет очень жестко стоять на продолжение войны. Получается очень забавная ситуация, когда тех, кто поверил Путину, кто в реальности поверил в этих там нацистов, бандеровцев, кто пошел там, не знаю, там воевать или просто глотку рвал, их будут затыкать те, за кого они и топили. И вот тут, мне кажется, момент такой, что эта пословица «из государства предаст тебя, сынок», она очень хорошо работает. Единственное, с чем я вот, что меня удивило немножко, там интересно стоит вопрос о том, что делать с ветеранами. Знаете, не так давно, ну, беседовал с одним очень известным экономистом, и он дал такой очень интересный прогноз, что несмотря на то, что мы считаем, что проблема с ветеранами будет самая большая, миллион людей, прошедших войну, но одновременно с этим он пытал простое решение, что на самом деле Путин заинтересован будет в том, чтобы сохранить армию, именно в том составе, который есть. Если не брать вооружение, именно довольствие со солдат, может быть, там сейчас он 210 тысяч рублей, но если им оставят, предположим, там 100-120 тысяч, это очень хорошая зарплата по России. И эти люди спокойно наполнят собой Ленинградский военный округ, создаются новые какие-то части дивизии, и этих людей как раз во многом оставят в армии. Там только про африканских разговаривалось, но, мне кажется, решение такого вопроса как раз с бывшими ветеранами СВО, она очень-очень логично выглядит. Но в остальном, мне кажется, что еще там проблемы, которые указаны, там сказано о том, что люди действительно устали от войны. Люди ждут того, что после войны станет проще. И об этом прямо говорится в докладе, что раскрутим гаечки, будет такая, ну, как бы, контролируемая оттепель, снимут санкции, заработают аэропорты. Но самое главное будет, что трудно поправить. Что трудно поправить будет экономику. потому что мы говорим про отмену американских санкций, возможно, это будет.

0: Европейский никто не отменит. И вот здесь восстанет ситуация, что вроде как воевали-воевали, а с экономикой, ценами, продуктами, поставками будет все равно то же самое. И этот фактор, ну, это не процесс президента, это экономика, и я думаю, что с этим они сделать ничего не смогут.
1: Но вот ваше предположение о том, что людям дадут работу, получается, в новосозданных военных округах, оно связано с тем, что это чтобы людей, которых, скорее всего, не будут брать на работу, этой самой работой обеспечить. Или для того, чтобы как-то обезопасить всех остальных людей от ПТСР и его возможных проявлений. Или вот чтобы что? Возможно, новая война какая-то. Вот что здесь, на ваш взгляд, ключевой? Какой здесь фактор для создания этих рабочих мест, получается, в казармах, в новых военных округах?
0: Я думаю, что с точки зрения как бы рационального мышления, это первые два фактора, которые вы указали, да, это трудоустройство этих людей, нахождение их в обществе, изоляция их от там, грубо говоря, каких-то конфликтных ситуаций и концентрирование их в военных городках, где они будут под присмотром обучать там призывников или кого-то еще. А в главном, да, мы же понимаем, что у Владимира Путина достаточно, ну, уже маниакальное какое-то сознание, и он единственный человек, который определяет политику. И здесь, когда я сказал, что это не единственный план, который может быть, я бы, честно сказать, все больше каких-то тревожных событий, тревожных каких-то намеков, вводных, когда мы видим, что забуксовавший фронт в Украине, а объективно Россия не может продвинуться вперед там, без огромнейших потерь, которые она несет, я думаю, что риск того, что это будет второй фронт, или что это будет какое-то, может быть, продолжение войны через какую-то паузу, вот этот риск будет. И для этого как раз наличие там Ленинградского фронта, который будет дислоцироваться там около там границы Северо Запада. Вот здесь как раз этот фактор будет очень важен для Путина, и здесь как раз бывшие действующие ветераны отлично в его картину мира работают.
1: Андрей, большое спасибо за этот разговор. Политик Андрей Пивоваров был с нами в прямом эфире, ну вот рассказывая о том, каким может быть этот послевоенный мир глазами администрации президента, хотя эта послевоенность вполне себе может обернуться кое-чем очень даже похожим. Увидимся с вами завтра. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
2: Но я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
5: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
6: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
7: Не будет экономического роста.
6: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
8: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
10: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
11: Мне все нравится, у меня все есть.
12: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
13: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
14: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
15: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
9: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
16: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью общественного деятеля, основательницы фонда Бориса Немцова за свободу Жанны Немцовой, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Брюссельский клиринговый дом «Евроклир» готов подать в суд на европейские инстанции, если Евросоюз решит изъять замороженные российские активы в том или ином виде для передачи их Украине. О намерении судиться в интервью газете «Le Monde» заявила генеральный директор «Евроклир» Валерий Урбен. 5 декабря уже в интервью бельгийскому телеканалу RTBF Урбен еще раз уточнила, что в нынешнем виде план Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для помощи Украине является нереалистичным, и депозитарий готов оспаривать его в суде, чтобы защититься от возможного банкротства в случае ответных мер Москвы. Всего в мире, в том числе в Евроклир, заморожены активы России на сумму в 330 миллиардов долларов. Большая часть из них принадлежит российскому Центробанку, а также находящимся под санкциями российским чиновникам и близким к власти бизнесменам. Согласно предварительным оценкам, 14 миллиардов долларов из замороженных фондов принадлежат частным лицам, так называемым розничным инвесторам, которые до 2022 года вкладывали относительно небольшие суммы в западные ценные бумаги. Многие из этих россиян уехали из страны после 24 февраля 2022 года. Глава фонда Бориса Немцова за свободу Жанна Немцова считает, что европейским властям следует разморозить эти активы частных инвесторов. Этому посвящен доклад проекта «Ideas for Russia» фонда Немцова. С Жанной Немцовой беседует журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров.
6: А вот если я правильно понял, вы в своем докладе впервые называете конкретное количество так называемых розничных частных инвесторов, активы которых сейчас заморожены. Можете вначале описать, о ком идет речь, о каком количестве людей?
17: Точных оценок ни у кого нет. Это связано с непрозрачностью, в первую очередь, наверное, российского регулятора. То есть я ссылаюсь на те официальные заявления, которые есть. И мне кажется, что это отражает реальность. Вот изначально на 2022 год были заморожены активы 5 миллионов клиентов российской банковской системы. И я сразу же хочу оговориться, речь не только о гражданах России. Дело в том, что российской финансовой инфраструктурой пользовались и граждане других стран, в первую очередь стран постсоветского пространства. То есть они называли цифру 5 миллионов 100 тысяч человек. Сейчас, после того, как был реализован указ Путина, в рамках которого совершался обмен замороженными активами между резидентами и нерезидентами, то вот самая последняя цифра – это 3,5 миллиона человек, что, конечно, огромное количество людей. И речь идет, конечно, вы правильно совершенно сказали, в том числе о десятках, а может быть и о сотнях тысяч уехавших людей с замороженными активами. Это на самом деле поразительно. То есть я понимаю, почему столько людей вкладывалось в иностранные ценные бумаги, потому что я знаю российский контекст, но для любого европейского политика и чиновника это поразительно. Как так в России такое гигантское число инвесторов, которые там вкладывались в акции Apple, Tesla, Alibaba, это самые популярные, наверное, ценные бумаги были в России. Но смотрите, почему наши цифры близки к правде? Потому что мы сравнили несколько массивов данных. У нас в докладе представлены цифры одного из крупнейших российских брокеров. Я сразу же скажу, что эти данные были предоставлены нам на условиях анонимности, и вы можете увидеть, что вот у этого брокера, это розничный брокер российский, почти что 234 тысячи клиентов с замороженными активами. И речь идет преимущественно о физических лицах, то есть доля юридических лиц там ничтожная, меньше 1%.
6: Давайте тут обозначим. Вот как раз ссылаясь на данные этого брокера, о котором вы говорите, вы установили, что 82% людей, которые лишились доступа к активам, ну, то есть это акции, которые хранились, вероятно, в Евроклир тоже, большинство этих людей, 82%, хранили там до 100 тысяч рублей. То есть это чуть больше 1000 евро по нынешнему курсу. Более вот этой суммы, более 100 тысяч рублей заморожено в виде акций только у 17% российских частных инвесторов. Ну, собственно, от суммы более 3 миллионов рублей это вообще там процент с небольшим. То есть мы на основе этих цифр можем экстраполировать данные одного брокера в принципе на весь рынок?
17: Я считаю, да. Но есть еще доказательства. Ну, во-первых, 234 тысячи – это уже большая цифра. Я думаю, что доля рынка этого брокера от 7 до 10%, и мы можем смело это делать. Я немного хочу прояснить одну вещь. Мы постоянно говорим о Евроклире, Евроклире, Евроклире. Действительно, в Евроклире заморожена львиная доля активов, но есть еще и депозитарий в Люксембурге, он называется «Clearstream». А он принадлежит Deutsche Börse, и там тоже заморожены активы на более чем 4 миллиарда евро, по некоторым данным, и, скорее всего, это тоже деньги преимущественно частных инвесторов. Это я просто хотела прояснить важную, на мой взгляд, информацию. Да, можно, конечно, экстраполировать, и есть еще одно доказательство, что речь идет о небольших инвесторах. Дело в том, что когда Путин подписал указ об обмене активы между резидентами и нерезидентами, то клиенты российской банковской системы могли предъявлять пакеты на сумму 100 тысяч рублей. Это нам говорит о том, что это самый распространенный объем средств. Но я бы обратила ваше внимание не только на эти сравнительно небольшие инвестиции, я бы говорила о том, что под удар попал российский средний класс. В довольно большом количестве. А мы понимаем, что среди российского среднего класса, ну, конечно, я не говорю о всей генеральной совокупности, есть большое количество людей, которые покинули Россию после 22 года, которые придерживаются прогрессивных взглядов. И все они так или иначе отказались под де-факто санкциями. Это санкция. Если у вас нет доступа к активам, значит, вы находитесь под санкциями. Причем никакого юридического обоснования включения такого огромного количества людей, подведение их под санкции, ну, не существует. Это косвенный ущерб, поэтому наш доклад так и называется – «Косвенный ущерб».
16: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Жанна Немцова, глава фонда Бориса Немцова за свободу, отвечает на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
6: Объясните вообще, как так вышло, что активы людей, которые в войне не участвуют, Почему они оказались в ситуации, когда они не могут управлять своими активами?
17: Я думаю, что подавляющее большинство людей, которые подпали под эту меру, не находятся в санкционных списках западных стран. Как так получилось? А очень просто, потому что это то, что называется инфраструктурный риск, о котором никто не думал. Все считали, что покупать иностранные ценные бумаги – это абсолютно верная стратегия, не только с точки зрения диверсификации вложений, да, что снижает риск. Вам любой экономист расскажет о том, что нужно диверсифицировать свои вложения, нельзя вкладываться только в акции, облигации в своей стране. Это все понятно. То есть люди делали все по науке. Но произошло то, что под санкции попали ключевые элементы российской финансовой инфраструктуры. Мы говорим не только о банках и о брокерах, но мы говорим еще о депозитарии, национальный расчетный депозитарий, и говорим еще о Санкт-Петербургской бирже, где приобретались акции американских компаний. А ситуация такая. Клиентами депозитариев не могут быть физические лица. То есть клиентами Евроклира и Клирстрим не могут быть физические лица. Всегда клиенты – юридические лица, профессиональные игроки финансовых рынков. Соответственно, когда были введены санкции против основных элементов финансовой инфраструктуры, то их счета в Евроклире и Клирстрим были заморожены. Счета НРД, счета там, отдельных брокеров, у кого был прямой мост с Евроклиром, например, у Альфа-банка. А Евроклир и Клирстрим, они на самом деле не видят конечных бенефициаров этих активов. Конечных бенефициаров видят только сами брокеры и банки. И вот вы упомянули интервью Валерии Урбен газете «Le Monde». А там, кроме ее интервью, которое посвящено как раз суверенным активам, она, так сказать, вступила в заочную дискуссию с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который написал колонку Financial Times о том, что нужно использовать 140 миллиардов евро замороженных активов на поддержку Украины. В статье, которая стала врезкой в это интервью, она говорит о том, что да, действительно, у нас есть частные активы, мы их можем отделить от суверенных активов, но мы не знаем, кто конечные бенефициары, там это подсанкционные лица или не подсанкционные лица, поэтому мы взяли просто и все заморозили. Ну, это, на мой взгляд, несерьезное объяснение и уж точно юридически ничтожное обоснование для заморозки. Более того, я вам скажу, что есть некоторое регулирование, которое говорит о том, что центральные депозитарии, Евроклир и Клирстрим – это центральные депозитарии, должны отделять средства клиентов, профессиональных участников фондового рынка, и средства самих профессиональных участников фондового рынка. Почему? Потому что в случае банкротства, там, например, я не знаю, НРД или каких-то других игроков, средства клиентов защищены. И у них тоже, кстати, это отделено. Они видят, что принадлежит там непосредственно, во всяком случае, должно так быть, под санкционным банком, да, и другим организациям, а что принадлежит клиентам. Да, надо установить, кто конечные бенефициары этих активов. И это сделать возможно. Есть два способа, их можно реализовывать параллельно. Первый – это самодекларация. Люди могут сами заявлять о том, что те или иные активы им принадлежат, и предоставлять необходимые документы. А другое – можно сделать запросы просто в брокеры и банки и попросить их предоставить информацию о конечных бенефициарах. И я уверена, что многие брокеры и банки с удовольствием это сделают. А также я знаю, что некоторые это сделали еще несколько лет назад, предоставив эти данные Минфину Бельгии.
6: Давайте вот здесь чуть подробнее. Ну, собственно, мотив доклада в том, что стоило бы вернуть вот этим людям, которые особенно уехали из России, доступ к своим активам. Вы сейчас уже описали, собственно, некоторые способы, как можно установить, кому что принадлежит. Чуть детальнее. То есть люди могли бы сами подавать, не знаю, некие заявки на то, чтобы эти активы были разморожены. Вот чуть подробнее здесь.
17: Так, давайте сразу же скажем, что доклад не содержит никаких рекомендаций вообще. Рекомендации формулирую я, те или иные, то есть в том числе в общении с вами и с другими представителями средств массовой информации. Ну, давайте коротко. Есть процедура разблокировки активов, только эта процедура абсолютно нефункциональна, она фактически не работает, но она существует. вы можете подать заявление в Минфин и Бельгии и Люксембурга на разблокировку активов, то есть на получение лицензий индивидуальных на разблокировку активов. Ну, для того, чтобы это сделать, вам надо иметь, например, от 60 до 100 тысяч евро для того, чтобы оплатить услуги юристов. Таким образом, это заградительный барьер для представителей среднего класса автоматически. И даже если у вас есть эти большие деньги, нет никаких сроков рассмотрения и нет никаких гарантий, что вы сможете получить доступ к своим средствам. Более того, есть еще ряд требований. Вы должны быть резидентом страны Евросоюза, и вы должны получить подтверждение от гаранта, это банк или адвокат, что вы не находитесь в санкционных списках. Для меня это очень странная мера, потому что все равно Минфины проводят свой собственный комплайенс. Вот вы можете очень долго ждать этой лицензии. По-моему, за все время было выдано, может быть, чуть больше 50 лицензий. Сейчас, в последнее время, читаю у бельгийских адвокатов, что волна отказов. Дальше что? Нет никакого механизма оспорить это, нет судебной процедуры. То есть мы находимся в парадоксальной совершенно ситуации, когда у подсанкционных лиц есть намного больше возможностей оспаривать санкции, чем у лиц, которые не находятся в санкционных списках, но де-факто находятся под санкциями, потому что их активы заморожены. То есть нет прописанной юридической процедуры, и фактически ничего сделать нельзя. И я хотела бы этот кейс актив поставить в более широкий контекст. Это нарушение права собственности, это право, гарантированное Европейской конвенцией по правам человека, и это нарушение одновременно права на справедливое судебное разбирательство. То есть не надо это воспринимать вот как какой-то изолированный кейс. Это говорит об эрозии институтов в Евросоюзе, и это может касаться вообще-то и других людей. И это уже сейчас касается, как я сказала ранее, не только граждан России. Я знаю два кейса, когда у граждан Украины заморожены активы. Мы нашли довольно большую группу граждан Казахстана, у которых заморожены активы и так далее. Это серьезная проблема, не надо ее вот так вот узко воспринимать. Я считаю, что так как механизм лицензирования существует, а значит, существует механизм установления того, что кому принадлежит, то есть это не бином Ньютона, да, узнать, то значит, надо просто сделать этот механизм доступным, когда люди могут самостоятельно заявлять о том, что те или иные активы принадлежат им, и все. И инвентаризация – это первый обязательный шаг к разрешению этой проблемы. Вот Валерия Орбен сказала, мы не знаем. Так узнайте. Это сделать непросто, но возможно. Не просто потому, что большое количество людей, да, требуются некоторые мощности. Но государство на то и государство, что у него есть институциональные возможности для разрешения таких проблем. Дальше, когда вы поняли, кому что принадлежит, я считаю, что люди, которые находятся за пределами России, не находятся под санкциями, должны получить возможность разморозить свои активы. Почему нет? Люди, которые находятся в России в связи с санкционным режимом, конечно, они не получат доступа к своим средствам, потому что под санкциями находятся элементы финансовой инфраструктуры. Они захотят уехать, они могут тоже получить такую возможность, если они находятся под санкциями. Я понимаю, что то, о чем я говорю, это очень болезненная тема для Украины, и поэтому я в своих предложениях Евросоюза говорю о том, что ну, вы можете вводить какую-то разумную комиссию для тех, кто подает на лицензию. Если вы даете лицензию, вы можете взимать комиссию. На мой взгляд, это может быть цифра до 10%. Вы можете использовать эти деньги как там на то, чтобы покрывать дополнительные административные расходы, так и для того, чтобы поддерживать Украину. И это разумно.
16: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Жанна Немцова, глава фонда Бориса Немцова за свободу, отвечает на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
6: Есть ли какая-то оценка того, сколько, какое количество людей из числа вот этих частных розничных инвесторов уехали из страны?
17: Нет, не могу вам сказать. Дело в том, что мы проводили наш собственный опрос. Это было онлайн-анкетирование, анонимное. Но мы получили 1000 анкет, и после очистки осталось 851 анкета. Я сразу же хочу сказать, что это не совсем репрезентативно, но вот в нашей небольшой выборке больше 40% людей живут за рубежом. Ну, я не могу распространить это на генеральную совокупность. Так, благодаря этому анализу, и так в целом, благодаря тому, что я занимаюсь этой темой, и люди готовы мне рассказать, что у них заморожены активы, я много людей знаю среди уехавших, у кого заморожены активы. Это было очень массово. Действительно, было связано с несколькими вещами, с тем, что в России очень сильно был развит финтех, то есть акции можно было купить в два клика в том же приложении, где вы делали переводы. Была довольно агрессивная рекламная кампания ряда крупнейших брокеров, которые убеждали людей в том, что надо диверсифицировать портфели, надо инвестировать в иностранные ценные бумаги, это надежнее, потому что тут верховенство закона, потому что компании прозрачные, потому что тут нет инсайдерской торговли и все прочее. Это правда. Вот. И второе, ну, кризис российской пенсионной системы. В России же никто не верит, на самом деле, государству. И не доверяли свои пенсионные накопления негосударственным пенсионным фондам. И тогда, в 2015 году, правительство представило инструмент, ввело инструмент, который позволял людям самостоятельно инвестировать в ценные бумаги с целью накоплений и при этом сохранить контроль над своими инвестициями. Это называется индивидуальные инвестиционные счета. Их очень много было открыто, они давали налоговые преференции. И мне кажется, что именно благодаря ИИС мы видим, что вот проблема стала такой массовой, потому что мне некоторые рассказывали, что они фактически, эти ИИС, открывались в добровольно-принудительном порядке банками, с которыми у компаний, где люди работали, были зарплатные схемы. Из-за этого вот эта вот гигантская цифра и возникла. Ну, это мое предположение, я думаю, что вполне обоснованно. Так нет, не можем сказать, надо делать еще более большое исследование. Но мы не можем в России ни с одной сейчас социологической группой провести исследование, чтобы более точную цифру вам дать. Таких людей, ну, десятки тысяч есть, может, сотни тысяч, не знаю.
6: Действительно интересно, вот вы говорите про российский финтех. Я со своей стороны могу только вот это все подтвердить, потому что действительно в российских банковских приложениях инвестиционные продукты постоянно рекламировались, не знаю, в том же Тинькофф банке, в Альфа-банке, и ты буквально, это то, что называется, в два клика можешь там купить акции, и это все было...
17: Мог.
6: Требовало никакого особенного образования.
17: Действительно, Тинькофф был, наверное, номером один. И номер два – это Альфа-банк. Да, сейчас уже, конечно, иностранные ценные бумаги купить невозможно. Вот, помимо этого, было огромное количество разных образовательных курсов, которые тоже предлагались брокерами. И люди активно это посещали, эти занятия. Был гигантский к этому интерес в России. И действительно, нет понимания в Европе, потому что в Европе нет такого большого количества инвесторов иностранные ценные бумаги. Во-первых, люди доверяют своим пенсионным системам. А во-вторых, мне кажется, тут намного ниже толерантность к риску. Скажем так, в Америке много частных инвесторов, в Европе нет. И я еще одну хочу мысль сказать. Вот тоже задавали мне вопрос по поводу нерезидентов, что нерезидентов тоже заморожены активы в России. Это правда. Но это не совсем относится к разряду социальных проблем, потому что в российские ценные бумаги инвестировали преимущественно институциональные игроки, скажем, большие крупные фонды глобальные, у которых есть там мандат инвестиционный, что надо диверсифицировать портфель, и вот у нас там будет 1% от нашего портфеля там, Сбербанк и Газпром. То есть пострадали преимущественно институциональные игроки, а не какие-то частные инвесторы, которые там пытались накопить на пенсию, на большие покупки и так далее.
6: Ну вот, если говорить о, опять же, активах розничных инвесторов, эти ваши рекомендации, вы пытались как-то донести в каком-то виде до кого-то, не знаю, в Еврокомиссии, в ЕС, это для вас или фонда Бориса Немцова возможно?
17: Нет, ничего невозможного для фонда Бориса Немцова. Я каждый день этим занимаюсь. Я понимаю, что когда я разговариваю с русскоязычными СМИ, вряд ли в Еврокомиссии вот вас, Алексей, смотрят, там с утра включили телевизор и смотрят вашу программу. Но я каждый день занимаюсь тем, что разговариваю с журналистами, выступаю там, где возможно, и пытаюсь донести свои идеи. Конечно, с точки зрения эффективности важнее публикации в западных СМИ. Вот одна такая публикация в «Le Monde» появилась. Я очень этим довольна. 15 декабря планируется конференция в Европарламенте в Люксембурге. Это важно, потому что в Люксембурге есть еще один депозитарий «Clearstream», как я вам сказала. Я буду изо всех сил пытаться донести свои идеи, в том числе и за счет там двусторонних каких-то встреч. Я их проводила, в принципе, до публикации доклада. Однако я поняла, что без доклада невозможно, потому что люди просто не могли представить себе, что то, что я говорю, это правда. Не знаю, в силу каких причин. Поэтому пришлось написать доклад. И я занимаюсь этой работой, это адвокационная работа, более-менее в ежедневном режиме. И хочу, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. И верю в то, что это вот как раз в этом случае возможно.
6: Ну, то есть это все сведется, наверное, в том числе каким-то письмам, да, вот в эти институции или нет?
17: Ну, лучше письма, чем колонка Financial Times не существует. Такой ответ будет.
6: У меня к вам один вопрос здесь остается. Предложение разблокировать активы хоть и уехавших, но россиян в момент, когда Россия продолжает войну, ракетный удар по Украине, это вот для граждан Украины выглядит совсем не так, как для антивоенных россиян. Я хотел спросить, что могли бы вы им ответить, и вы вот с этой работой не боитесь осуждения?
17: Я ничего не боюсь. Это во-первых. Если бы я чего-то боялась, я бы этим не занималась. Я уже вам сказала, что это взрывоопасная тема. Давайте говорить не разблокировать активы россиян, а разблокировать активы неподсанкционных лиц, клиентов российской финансовой системы. Еще вам раз хочу подчеркнуть, там не только россияне. Там есть граждане Украины, там есть граждане Казахстана. Я уверена, что там есть граждане США, Канады, ну, наверное, это бывшие граждане России, люди с двойным гражданством, люди, которые десятки лет живут за рубежом и так далее. Мне ответить есть вот что. Вот видите, как Валерия Урбен против конфискации суверенных активов, она угрожает исками. То, что я предлагаю, вот я же говорила про возможность ведения комиссии, это компромиссный вариант. То, что сейчас происходит, это ситуация, когда все проиграли. От того, что заморожены активы частных неподсанкционных лиц, Украина не выигрывает, потому что она не имеет доступа к этим деньгам. И я вам могу сказать совершенно определенно, никогда частные активы не будут конфискованы, потому что это противоречит конвенции европейской о правах человека, защите частной собственности. То, что я предлагаю, мне кажется, это компромиссный вариант, где все победители. Эта идея с комиссией, которая там, наверное, не всем далеко нравится, в том числе и инвесторам, позволяет, если Еврокомиссия согласится на этот механизм, она позволяет часть средств направлять на поддержку Украины. Это мощный акт солидарности тех людей, у которых заморожены активы, с украинским народом.

Жанна Немцова, общественный деятель и основательница фонда Бориса Немцова за свободу, в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову рассказывала о докладе проекта «Ideas for Russia», посвященному активам российских инвесторов, которые были заморожены в связи с введением санкций после того, как Россия начала вторжение в Украину. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
3: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
4: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
5: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
6: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
7: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
8: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
10: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
11: Жертв больше, чем в ковид. В России зафиксирован всплеск жалоб на домашнее насилие. «Голосуй или уволим» в регионах загоняют бюджетников на праймериз «Единой России». 5 нападений в неделю. Как ксенофобия проникает в автобусы, школы и поликлиники.
10: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
12: К 19 годам колонии суд в Москве приговорил 53-летнюю Александру Житенко за вербовку учащихся кадетского корпуса в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим. По версии обвинения, подсудимая вступила в Легион и устроилась работать посудомойщицей в кадетский корпус Следственного комитета, чтобы вербовать подростков. В суде кадеты рассказали, что Житенко вовлекала их в игру, платила им за дежурство в столовой, за творческие и учебные задания. Главное доказательство в деле – запись разговоров между ней и одним из кадетов, который пожелал присоединиться к игре в апреле 2023 года. Как выяснилось в суде, этот подросток обратился в ФСБ. Александра Житенко вину не признала и заявила, что во время следствия на нее оказывали давление. Двух ученых-физиков, 82-летнего Валерия Звягинцева и 71-летнего Владислава Галкина, суд в Новосибирске приговорил к 12,5 годам колонии каждого за госизмену. Процесс проходил в закрытом режиме. По данным издания «Коммерсант», поводом для дела могла быть публикация статьи о газовой динамике в одном из зарубежных журналов. Сообщается, что до обнародования работа прошла две экспертизы на возможную секретность. Звягинцев – основатель лаборатории аэрогазодинамика больших скоростей Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН. Галкин был доцентом Томского политехнического университета и соавтором Звягинцева по научным публикациям. Также за госизмену и участие в террористической организации суд в Новосибирске приговорил к 18 годам колонии местного активиста Юрия Измайлова. Обвинение утверждает, что он пытался вступить в признанный террористическим Легион Свободы России, не передавал сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Защита активиста считает дело против него провокацией ФСБ. Измайлова задержали летом 2024 года. По данным правозащитников, обыск в его квартире сопровождался занимался избиением и пытками. После допросов у него произошел эпилептический припадок и сердечный приступ. О пытках рассказал и отбывающий наказание в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа математик и анархист Азат Мифтахов. Он сообщил изданию «Инсайдер», что пытки начались на следующий день после прибытия в колонию, предположительно 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных. Мифтахова отвели в кабинет сотрудника колонии Михаила Соболева, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пытали током и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 5,5 годам колонии суд приговорил вахтовика из Улан-Удэ Виктора Яковлева за призывы к терроризму и экстремизму в интернете. Поводом для дела стал его комментарий о захвате заложников в волгоградской колонии в 2024 году, во время которого погибли 4 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Яковлев назвал напавших заключенных «красавчиками». Житель Калининграда Александр Окунев в 3-ю годовщину российского вторжения в Украину 24 февраля 2025 года совершил самосожжение в знак протеста против войны. Властям удалось скрыть этот факт. Об этом рассказывается в совместном расследовании изданий «Важные истории», «Дельфи Эстония» и литовской телерадиокомпании LRT. По данным журналистов, 37-летний Окунев поджег себя около 5 часов утра 24 февраля 2025 года у военного мемориала 1200 гвардейцам. Обгоревшее тело обнаружил случайный прохожий. Рядом на снегу краской было написано «Нет войне». Чиновники, как говорится в расследовании, решили скрыть происшествие. Больше всего их беспокоило, что о случившемся узнают журналисты. Уже утром 24 февраля следы убрали, и информация не появилась ни в одном средстве массовой информации, и родные Окунева также ничего не сообщили. Только зимой 2026 года в докладе эстонской разведки появилась информация о самосожжении Окунева. На месте мемориала полякам и литовцам, которые жили в Якутске в ссылке, а также стали жертвами репрессий в 1940-е годы, поставят памятник участнику войны в Украине, погибшему Дмитрию Якорову, которому посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщил главный архитектор Якутска Семен Сергеев. Мемориал с сильным полякам и литовцам в Якутске снесли в 2023 году. С него сняли таблички с именами сильных и демонтировали памятные камни. Департамент Республики Саха по охране объектов культурного наследия сообщил, что мемориал не входил в охранный реестр. Суд в Москве запретил развлекательный портал «Я плакал», а также сайты анекдотов «Анекдотов Стрит» и «Анекдотов Нет». Поводом для запрета, как следует из решения суда, стало то, что юмористический контент с этих сайтов содержит высказывания, которые можно квалифицировать как, далее цитирую, «унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности».
10: Регистрируйтесь сами, приводите родственников, иначе уволим. «Единая Россия» уже фактически начала избирательную кампанию, но не там, где обычно проводят агитацию, на улицах или в социальных сетях, а прямо на рабочих местах бюджетников. Учителей, врачей, преподавателей вузов, сотрудников коммунальных служб массово принуждают зарегистрироваться и проголосовать на праймерис «Единой России». Праймерис – это внутреннее голосование, по итогам которого партия должна определить своих кандидатов для участия в думских выборах осенью. Участвовать в праймерис могут все желающие, а не только члены партии. Как пишет «Медуза», со ссылками на источник в руководстве «Ядра» 2 региональных чиновников и 2 политтехнологов, регионы получили от Кремля установку по явке на эти праймерис. Проблемные регионы должны выдать 10%, средние – 12-14%, а лояльные – и того больше. Чтобы эти цифры появились, региональные власти и давят на тех, кого можно заставить явиться.
13: Последние 2 недели бюджетникам, учителям, врачам, полицейским, военным и другим приходят ссылки. Их рассылают директора школ, главврачи, командующие и так далее. Эта ссылка подается как предварительное голосование. Но по переходу в эту ссылку человек видит только Единую Россию. И по факту каждый человек, который переходит и делает то, что ему говорят, отдает свой голос за Единую Россию.
14: В Петербурге издание «Фонтанка» сообщило, что врачам и медсестрам поликлиники Красносельского района пришло указание из отдела кадров зайти на сайт «Праймерис» через госуслуги, нажать «Хочу участвовать» и прислать скриншот. Тем, у кого кнопочный телефон, предлагают сделать это с компьютера. Сотрудникам 114-й поликлиники, по данным телеграм-канала «Осторожно, Петербург», главврач Светлана Анисимова намекала на трудности с руководством вплоть до увольнения за отказ участия в праймерис. Издание «Бумага» получило жалобы от учителей школ Кировского, Калининского и Выборгского и Невского районов города. В одной из школ называют норматив явки 900 человек. По данным «Осторожно, Петербург», учителей Приморского района заставляли регистрировать не только себя, но и родственников и присылать скриншоты.
15: Товарищи бюджетники, это же просто гениально. Вы понимаете, какую в нас видят силу и мощь, при этом считая нас рабами? Что мы управляем выборами и голосованием.
14: В Омске региональное отделение партии «Рассвет» опубликовало переписку, в которой ректорат Омского государственного педагогического университета требует от каждого факультета зарегистрировать минимум 150 студентов через Яндекс.Форму с фамилией, именем, отчеством, паспортом и номером телефона. Телеграм-канал «Омский радар» сообщил, что сотрудники Омской тепловой компании получили обязательное к исполнению требования записаться на голосование, а за отказ обещают беседу со службой безопасности. В Перми, по данным телеграм-канала «Пермь-36.6», учителям и госслужащим раздают листовки с пошаговой инструкцией. В Красноярском крае политолог Алексей Аксютенко в своем телеграм-канале пишет, что региональные госслужащие получили памятки об участии в праймерис, а в некоторых учреждениях планируют поставить отдельный компьютер, с которого бюджетники будут голосовать под чутким присмотром ответственного за результаты. В Екатеринбурге, по сообщению Росньюс, учителей обязали голосовать за единороссов и приводить сторонников. Телеграм-канал «Избирательное право» зафиксировал инструкции для бюджетников в Нижегородской области и Республике Коми. В ряде регионов о праймерис «Единой России» официально объявляют сами городские администрации, как, например, мэрия подмосковного Королёва и официальный телеграм-канал правительства Республики Алтай. О праймерис других партий они не сообщают. Везде применяется одна и та же схема. Два политтехнолога, работающие на думскую кампанию ЕР, рассказали «Медузе», что ее называют «плюс 3» или «плюс 5». Бюджетник должен не просто проголосовать сам, но и привести 3-5 родственников, друзей, родителей и учеников. Отчет с скриншотом или фото. Учителя обрабатывают родителей и школьников, главврачи, медсестер. Издание «Астра» опубликовало ролик, в котором бюджетница Екатерина рассказывает, что ее обязали отчитаться о голосовании в фото и сагитировать еще 3. Уже сейчас количество партий, за которые вообще можно отдать голос, начало сокращаться. Старейшая демократическая партия «Яблоко» накануне выборов оказалась под небывалым давлением. По данным партии, за время войны фигурантами уголовных дел стали 10 ее членов. 11 активистов прошли через административные аресты. У партийцев и в региональных отделениях провели больше 40 обысков и проверок. Заместитель председателя «Яблока» Максим Круглов в следственном изоляторе. Уголовное дело о фейках об армии против него возбудили 1 октября прошлого года из-за 2 постов в Телеграме, опубликованных в 2022 году. Этой весной в Москве начался суд над ним. В Рязани начался суд над лидером регионального отделения «Яблока», редактора интернет-газеты «Вид сбоку» Константина Смирнова. Его обвиняют в том, что он якобы вымогал у директора регионального фонда капремонта Алексея Рогатовского 300 тысяч рублей за отказ от публикаций, дискредитирующих ведомство. Лидера иркутского отделения партии Григория Гребенко 24 апреля арестовали на 12 суток формально за употребление наркотиков без назначения врача. Сам Гребенко рассказывал, что отказался сдавать анализы в отделении полиции, опасаясь фальсификации. Перед задержанием он призывал иркутян выйти на протест против блокировок Telegram. В Свердловской области целое молодежное отделение «Яблоко» самораспустилось после серии обысков и задержаний, а его участники удалили все публикации в Телеграме и на других платформах. Лидер Свердловского молодежного «Яблока» Андрей Автанеев объяснил это тем, что невозможно предсказать, какой пост в соцсетях завтра вызовет претензии силовиков.
10: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией политолог, автор телеграм-канала Political Sins Дмитрий Казьмин. Дмитрий, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
10: Поясните, пожалуйста, вот нам, несведущим, а для чего сейчас региональные чиновники так выкладываются ради этих праймерис «Единой России», от которых как будто бы ничего не зависит? Тем более, что в последние... Но уже 10 лет люди, многие считают, что и в принципе в России от выборов ничего не зависит, потому что выборов как таковых нет. А тут еще и праймерис.
16: Ну, смотрите, есть исследование, которое показывает, для чего вообще нужны праймерис «Единой России», в котором делается вывод, что сделано это во многом для того, чтобы сделать, проверить каким-то образом, насколько... вообще бюджетников можно уметь сгонять. То есть это некоторый тренажер, некоторый тест-драйв такой, я бы даже сказал, для политических машин, то есть специальных организаций, которые занимаются вот этой политической мобилизацией. И действительно есть мнение о том, что выборы рисуются полностью наверху и совсем ничего не значат, но, наверное, если бы они совсем ничего не значили, то бюджетников на них бы не сгоняли, иначе действительно результаты просто бы рисовали сразу. А так мы видим, что они фальсифицируются, но гораздо более сложным образом.
10: А вы считаете, можно ли вот таким образом с помощью этих самых праймерис и мобилизованных бюджетников прикинуть возможную явку на выборах осенью в Государственную Думу и также дать какую-то оценку управляемости региональных элит и лояльности региональных элит, например? Или это носит чисто прикладной какой-то характер?
16: В целом, да. Ну, то есть это важный показатель, индикатор, на который мы обязательно будем смотреть всем нашим политологическим сообществом. До них еще 18 дней. Но вот некоторые сигналы о том, что бюджетников начинают на них сгонять, регистрироваться там, это тоже важный показатель. Это показывает, что подготовка к выборам идет.
10: Ну, то есть они нужны, ну, важны эти самые выборы. А тогда объясните, пожалуйста, чем принципиально вот выборы этого 26-го года будут отличаться от выборов довоенного 2021 года? Ну, если не тогда, не сейчас люди особенно ничего не решают. Или решают, или можно ждать каких-то неожиданностей?
16: Серьезных изменений я бы не ожидал, честно говоря, потому что частично... ситуации очень похожи, что может прозвучать странно, но на самом деле и там мы видели существенное снижение и рейтинга президента, и доминирующей партии «Единая Россия», и сейчас мы наблюдаем ту же самую картину. Но, как мы видим, к сожалению, каких-то существенных результатов это не дало. Это почти никак не сказалось на электоральных результатах.
10: Но, тем не менее, сейчас появилось еще больше людей, которые теоретически могут голосовать за партию российской власти, потому что в этих выборах участвуют оккупированные территории, так называемые новые территории. Вот какую ставку делают на них, чего от них ждут, как это будет работать и насколько эти выборы будут легитимны на будущее, ну, с учетом того, что там будут участвовать, мягко говоря, не совсем... легитимные избиратели.
16: Но мы, конечно же, не можем говорить об этих выборах как о легитимных. Мы должны держать в голове, что они нечестные и неконкурентные, но при этом полную фикцию они из себя не представляют. То есть это чуть более сложная картина, чем принято думать. С территориями оккупированными интересно, потому что я посмотрел, за счет чего им дали... мандаты и округа, и они перераспределены за счет регионов, где сокращается население, а это в основном регионы Сибири и некоторые регионы из Центральной России есть. То есть вот так называемая Донецкая Народная Республика получит 3 округа одномандатных, Луганская 2, Херсонская и Запорожская области по 1 округу, а при этом сокращение будет в Ростовской области, в Волгоградской, в Ивановской, в Томской, то, ну и в некоторых других, в Забайкальском крае. То есть что это означает? Что эти регионы теряют места в Государственной Думе, которые могли бы быть за ними. Неважно, какой кандидат бы от них победил, этот кандидат все равно старался бы отстаивать интересы своего региона. А так получается, что представительство этих регионов сокращается, да, несмотря на то, что Государственная Дума – это далеко не самый мощный рычаг влияния на власть в 2026 году. Там все еще есть некоторые важные комитеты, через которые распределяются ресурсы, и в том числе некоторый шанс на то, чтобы выбить финансирование для своего региона, там был. И мы видим, что многие регионы свое представительство там за счет этих территорий теряют.
10: И к чему это может привести? Ну, насколько это может обострить, накалить ситуацию вот в этих самых регионах, лишенных голосов? Или вообще это вообще для людей пройдет незамеченным для большинства? Ну, выбрали кого-то и выбрали, сходили, отчитались.
16: Для людей это, скорее всего, пройдет незамеченным, ну вот конкретно вот эта история, просто потому что на это не акцентируется внимание, и люди плохо представляют ценность вообще своего представительства, хотя я бы сказал, что даже в авторитарном контексте на это стоит обращать внимание. А это может повлиять на некоторые региональные элитные группы, если у них будут ресурсы что-то требовать. То есть если они почувствуют, что их принимают, если у них будут какие-то силы этому сопротивляться, они этому сопротивляться попробуют. Если не будут, то не попробуют.
10: Скажите, а на ваш взгляд, как вообще вот эта так называемая спецоперация, по большому счету война, влияет на весь электоральный процесс в России, не только на думские выборы, и какую роль в ней играют новые герои, я сейчас в кавычки беру это слово, люди, которые принимали участие в специальной военной операции, и вот теперь должны, судя по всему, получить какие-то мандаты для того, чтобы дальше, очевидно, поддерживать или не поддерживать власть.
16: Ну, это очень значимая для меня тема, потому что как раз по ней я пишу свое текущее исследование. Я смотрю пока что на предыдущих выборах, как голосуют вообще за участников так называемой специальной военной операции, сколько у них, какое у них различие в голосах. И нужно сказать, что, во-первых, это люди очень разные. То есть это может быть человек, который до этого был депутатом, и он просто съездил на такие переточные сборы, побыл месяц или два в какой-то части, которая особо даже не воюет, и таким образом получил статус ветерана, хотя, ну, очевидно, что в реальных боевых действиях он не участвовал. Есть и люди, которые действительно были солдатами, бойцами, в боевых действиях участвовали, их на высокие должности не допускают, то есть это обычно депутаты

0: людей, которые служили во время афганской войны, дослужились там до чего-то, но выжили, они сложились в какое-то единое братство, представлявшее некоторую силу, нельзя сказать, чтобы прямо политическую, но заметную силу и влияние оказывавшее. А вот эти нынешние ветераны СВО, они могут составить некоторую силу политическую, которая будет диктовать какие-то свои правила и законы, там, вопреки, например, тем же чиновникам, единороссам, которые в этих регионах сидят, и чего-то требовать? Или нет, не дадут им так разгуляться?
1: Нет, им так разгуляться не дадут абсолютно точно, хотя случай это достаточно интересный, потому что он как раз показывает, что власть опирается на некоторые настроения, которые ей дуют в паруса этой власти, но как только ситуация меняется, это становится не очень выгодно, когда люди, которые как раз-таки представляют вот это сообщество военное, начинают жаловаться, что власть что-то делает не так, то эти люди уже не так нужны, их стараются прижать, и вот некоторым даже статусы иноагента назначают, как мы знаем. Так что эта сила подконтрольная, и никаких ресурсов на то, чтобы каким-то образом противостоять власти, конечно же, у нее нет, но покуда она полезна, ее используют, на ней хорошо едут.
0: А на ваш взгляд, есть ли у несистемной оппозиции и вообще антивоенных сил или оппозиционно настроенных граждан сейчас какой-то рабочий сценарий для того, чтобы хоть как-то повлиять на эти выборы, там протестное голосование, непротестное объединение вокруг каких-то кандидатов? И стоит ли этого ожидать? Вообще, стоит ли ожидать чего-то интересного от предстоящих выборов?
1: Зависит от стратегии, и я бы сказал, что ее надо начинать уже сейчас. И тут мне хочется даже уже не столько как политолог, сколько как гражданин прямо сказать, что я очень жду повторения умного голосования, потому что я считаю, что это та история, которая как раз-таки может сработать на одномандатных округах в Государственную Думу, где аккумуляция голосов действительно важна, и даже если таким образом получится лепить мандатов, там, например, двух кандидатов от «Единой России», это уже будет лучше, чем ничего. Даже если это будет два или три человека из 225, то понятно, что это не повлияет в общем на политический режим, он не разрушится на следующий день, но определенный вклад в его нестабильность это внесет. Поэтому я жду, пока какая-то стратегия будет объявлена.
0: То есть, на ваш взгляд, это что-то может сработать? А если так, то за кого же в нынешней ситуации голосовать на этом умном голосовании? Понятно, что против «Единой России», но там выбирать-то особенно не из кого. Какие-то либо полуопереточные, простите, новые люди, ЛДПР, коммунисты и СР, как они теперь «Справедливая Россия» называются. Это что?
1: В этом и была идея. Когда выбирать не из кого, мы делаем так, чтобы парламент был максимально фрагментирован. Чтобы у той партии, которая ни одна из них, конечно, не является по-настоящему оппозиционной, но когда у одной партии большинство, это делает политический режим стабильный. Чем больше шансов это большинство пошатнуть и добавить силы другим партиям, пускай они не настоящие оппозиционные, это фрагментирует парламент и на стабильность политического режима все равно влияет. Тем более, что для граждан это, по сути, последний способ выразить свою политическую волю, хоть какую-то.
0: Скажите, а насколько, на ваш взгляд, серьезную опасность для текущей власти, для Кремля, представляет усталость населения от войны, о которой все чаще и чаще, так или иначе, говорят социологи, при том, что с оговоркой не бывает социологии честной во время войны и прочее. Но видно, что напряжение растет в обществе, люди недовольны. Это может представлять какую-то опасность для власти и каким-то образом вылиться во время этого электорального процесса?
1: В краткосрочной перспективе нет.

0: на текущих выборах в Государственную Думу я бы чего-то такого не ожидал, но партии, которые противостоят вот этой основной доминирующей партии, они могут сделать на это ставку через не слишком политизированные моменты. То есть понятно, что они не могут выступать против войны, но при этом они могут, например, выступать за предоставление качественных услуг интернета, а это как раз та история, которая затрагивает достаточно большое количество граждан, которые уже привыкли к комфорту и к сервисам, которые им предоставляют. Вот на волне предоставления вот таких вот услуг и отмену блокировок, которые напрямую с войной и с полномасштабным вторжением никак не связаны, вот на этом определенный электорат можно было бы набрать, и я думаю, что некоторые партии так и поступят.
1: Да, спасибо большое. Политолог Дмитрий Казьмин, автор телеграм-канала Political Sense, был на связи с программой «Человек имеет право». 2026 год объявлен в России годом единства народов. Но пока звучат официальные слова о дружбе и многонациональности, ненависть все увереннее становится частью повседневной жизни. На днях Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти из-за нападения в автобусе на дизайнера Наталью Сундупову. Пассажирам не понравилось, что женщина говорила на родном бурятском языке. И это не первая подобная история. За первые 4 месяца 2026 года в России зафиксировано 63 нападения на почве ненависти. В среднем 5 в неделю. Такие данные приводит Центр «Сова», и это неофициальная статистика. Часть апрельских атак была намеренно приурочена ко дню рождения Гитлера и происходила средь бела дня на обычных городских улицах.
2: Приезжайте в нашу страну.
3: Нашу страну.
2: Вы начинаете разговаривать по телефону, по какому-то нам всем это слушать как? Почему
3: вам?
2: Мы должны это слушать?
3: А вы это кто?
2: Вот мы люди.
3: А вы не думаете, что я россиянка?
4: В конце апреля дизайнер из Бурятии Наталья Сундупова ехала в московском автобусе и разговаривала по телефону на бурятском языке. Двум пассажиркам это не понравилось. Они ударили ее и потребовали говорить по-русски. Часть других пассажиров, нападавших, поддержала. Сундупова сняла лица обидчиц на видео и опубликовала запись 30 апреля. 2 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти. В московской поликлинике пациентка опоздала на прием на 20 минут. Врач не смог ее принять, чтобы не нарушать график других пациентов. В ответ женщина потребовала, чтобы врач уехал обратно в Ингушетию и заявила, что хочет, чтобы русские лечили русских.
5: Я позвала полицию, сейчас я позову еще, она еще кого-то позовет.
6: Вы опоздали на прием.
5: И что?
6: Ну, на сколько опоздали?
5: На 20 минут.
6: Ну все.
5: А я все время опаздываю.
6: Не, ну это
5: и
6: же...
5: И когда я опаздываю, подождите, меня русские врачи принимают.
6: А, ну, мужской врач.
5: А тоже приезжают еще, таджики. Это вообще иностранное государство.
4: В апреле 26 года Центр «Сова» насчитал 9 пострадавших от нападений по мотиву ненависти. Значительная часть атак была приурочена к 20 апреля, ко дню рождения Гитлера. В ультраправых телеграм-каналах появилось видео нападений на темнокожих и людей неславянской внешности, а также порчи автомобилей с номерами из Армении, Таджикистана, Дагестана и Осетии. На одном из роликов человека бьют молотком по спине на темной улице. Всего с начала 26 года Центр зафиксировал 63 нападения по мотиву ненависти. Ксенофобия не всегда сходит с рук. В Набережных Челнах 36-летний мужчина за 3 года написал в интернет-чатах более 5200 сообщений. Слово «чурка» 303 раза, слово «хохол» 171 раз. За это суд назначил штраф в 20 тысяч рублей. Впрочем, риторика сверху задает тон. Так глава Следственного комитета Бастрыкин и спикер Госдумы Володин регулярно говорят об угрозе мигрантов. В 2025 году в России вступил в силу закон, запрещающий принимать детей-мигрантов в школы без теста на знание русского языка. В мае к тестированию допустили лишь каждого 5-го из подавших заявку, а остальным отказали под формальными предлогами. В городах все активнее проявляют себя националистические группировки «Русская община», «Русская дружина», «Северный человек». Они, в частности, проводят антииммигрантские рейды. Например, в Самаре один такой рейд националисты провели совместно с МВД и ОМОНом.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева. Стефания, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Ну, на ваш взгляд, как проходит 2026 год, объявленный в России годом единства народов? Демонстрируют народы российские свое единство? И если нет, то почему?
7: Ну, к сожалению, год единства народов – это ничего не говорящая такая фраза. Происходят какие-то совершенно показушные мероприятия. Вот Путин встретился с какими-то представителями коренных и объявил день. Государственный праздник какой-то, да, государственный день коренных народов в тот самый период времени, когда судят представителей коренных народов, обвиняемых буквально только в том, что они защищали права своих народов, выступая в ООН и находятся в Лефортово теперь. Одновременно повезли позорно какой-то павильон и какую-то программу в Венецию на Биеннале тоже, значит, как будто бы там какие-то народы радуются, танцуют. Все это, думаю, не может произвести впечатление буквально ни на кого, кроме тех, кто это самое организует. Ну а, конечно, ксенофобия и мигрантофобия только усиливаются, их раздувают буквально постоянными какими-то странными инсинуациями, и мы видим, что агрессия растет.
1: Ну вот тут буквально недавно в ЦИОМ выпустил новый опрос по поводу ксенофобии в России. Это как-то у них барометр или что-то вроде этого называется. И они говорят, что по меньшей мере 17% россиян с опаской относятся к людям другой национальности. Там не фиксируется национальность. А это почему? Почему так и не привили добродружеские, добрососедские отношения? Ведь в какой-то момент после окончания Второй Чеченской войны вроде бы стали уходить от кавказофобии, от исламофобии. И вроде бы, казалось, на какое-то время стало поспокойнее, потише, с нациками разобрались. И была какая-то дружба народов на улицах, во всяком случае. А что происходит теперь?
7: Я не помню дружбу народов особенно, но то, что данные ПСОМ о 17%, так как это сформулировано, они производят впечатление неверной информации на меня. Я думаю, что гораздо выше цифра людей, которые не готовы общаться, сотрудничать, создавать семьи. Мы знаем это по опросам Левада-центра, которые так проводили в те времена, когда еще была возможна какая-то независимая объективная социология. Огромная была эта социальная дистанция, как это называют социологов. Да? Они проводили достаточно внятные опросы, спрашивали о том, кто готов создать семью, в какой из групп или не готов, потому что это очень разница. Да? Кто-то готов создать семью с украинцами. Это, кстати, все время не такой уж плохой показатель. Да? Но совершенно не готов создавать ее, допустим, с представителями ромского или цыганского народа. И вот это отсутствие дифференциации, невнятность вопросов делают данные в целом для меня неубедительные. Я думаю, что не 17%, а несравнимо больше, раза в три людей, которые на самом деле не чужды ксенофобии.
1: А что же происходит-то? Ну вот смотрите, ввели даже эти самые уроки о важном, и где должны, наверное, про дружбу народов тоже говорить. Но тем не менее, мы вот уже дважды за этот год наблюдали скандалы. Первый раз это было с переводом в полицию женщины, бурятки этнической, сейчас вот в общественном транспорте, в автобусе. Тоже, по-моему, этническая бурятка, женщина пострадала сначала от оскорблений, потом ее даже ударили, ну, хоть дело возбудили уголовное вроде как, и то хорошо. Но что такое, почему люди считают чужими непохожих внешне на тебя людей, которые вообще твои же россияне, за которых ты должен горой, как Путин призывает постоянно. Не рассказывают, что ли, в школах-то, что кроме славян есть еще и другие люди?
7: Ну, видимо, в школах об этом не говорят. Видимо, День коренных народов никто не заметил, потому что действительно это бурятская женщина, говорящая на бурятском языке, одном из языков Российской Федерации, как раз-таки Сибири из коренных, вызывает вот такую бешеную реакцию. Понятно, почему. Это чисто визуальный расизм. Видно, что не такая слышно по разговору не такая. Кстати, к вопросу о том, как опрашивают ВЦИОМ, готовы ли вы создавать с людьми не такой национальности? Какую они имеют в виду? Они имеют в виду не русских, и это опрос русских, или они имеют в виду всех жителей России, включая, допустим, готовые ли буряты или чеченцы создавать семьи там друг с другом, а не в рамках своего этноса. Это тоже запросы непонятные, поэтому мы тоже не можем понять, это расизм или что-то другое. Но, конечно, мне кажется, что постоянное провоцирование ненависти к приезжим, к людям, приехавшим работать в Россию, вызывает вот эти реакции. Ну, я посмотрела это видео с нападением на бурятку в автобусе, который говорит по-бурятски и выглядит как действительно азиатка. Я думаю, что они даже не поняли, что это бурятка, вот эти агрессивные женщины, которые на нее набросились. Они, вероятно, вообще не различают и не думают, что часть граждан Российской Федерации и коренных народов так выглядит и говорит на других языках. Им как-то вот кажется, что всех таких вот каких-то, которые говорят или выглядят иначе, мы имеем право выгонять из нашей страны. Там звучит из нашей страны. Им в голову не приходит, что она вообще не их, а многих разных народов. Это поощрение неприязни к инакости, к приезжим, к тем, кто говорит по-другому, немножко по-другому выглядит. Вот это оно к этому, конечно, приводит. Во-первых, как-то и создает, наверное, вот эту ненависть, но в особенности, я думаю, оно и поощряет.
1: А как то это есть... может в одном стакане уживаться? Я не понимаю, как это может уживаться в одной голове, ну, в частности, не знаю, там, какой-нибудь пропагандиста, который, с одной стороны, должен поощрять ненависть ко всему непохожему и всему не такому, включая и людей, а с другой стороны должен пропагандировать по установкам из Кремля дружбу народов и крепость вообще этих братских объятий народов, которые живут на территории Российской Федерации.
7: Ну, это такое двоемыслие. Я думаю, что оно проявляется сейчас у пропагандистов вообще во всем, включая там отношение к Украине и украинцам, да, которых, с одной стороны, пошли вроде бы спасать, с другой стороны, пожалуйста, сколько угодно убиваем и убивать будем. Это двоемыслие, это черта такой тоталитарной системы. Оно было тогда, когда появилось выражение «дружба народов», то есть в советское время тоже было страшное неравенство, как мы теперь понимаем, как теперь, точнее сказать, многие люди стали понимать вот это отношение большого брата, каких-то неравных, как теперь, опять же, начали это называть колониальных имперских форм отношения к жителям республик южнее России, к представителям народов, входивших в тогдашнюю там РСФСР. Все это было в какой-то степени, да, и одновременно, да, какие-то 16 республик, 16 сестер, и все танцуют. Вернулась в своих самых уродливых, самых таких гротескных и ужасных, на самом деле, формах. Вернулась в форме агрессии. Потому что если все время поощрять ненависть, то, конечно, она начинает принимать эти формы ксенофобной ненависти. По поведению этих женщин в автобусе, этих расисток, очевидно, что они не ждут вообще никаких последствий для себя.
1: Да, меня-то удивило как раз даже не поведение этих женщин, а то, что никто из других пассажиров даже не попытался вмешаться в эту ситуацию. Ну, во всяком случае, камера этого никак не зафиксировала, чтобы им кто-то сделал замечание и чтобы хоть кто-то высказался против.
7: Это обычная история, когда вместе находятся люди, которые ведут себя агрессивно и чувствуют себя хозяином положения. Довольно редко находятся мужественные люди, готовые им немедленно противостоять и за кого-то вступиться. А уж в стране, где вообще от этого постоянно отучают, от всякой инициативности, от всякой ответственности, ну, тем более. Я удивлена, что жертва нападения повела себя очень решительно и ответственно. Вот это человек, который вызывает уважение, потому что она с этим расизмом не смирилась, не приняла, и если действительно возбуждено уголовное дело, то это ее заслуга.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение, Стефания Кулаева, аналитик Центра, антидискриминационного центра «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». 24 тысячи обращений за год, и это только на один телефон доверия. По словам правозащитников, такого числа жалоб на домашнее насилие в России не видели с ковида. При этом более 70% женщин, которые обращаются за помощью, говорят о регулярном насилии и невозможности защититься. Кризисных центров не хватает. Проекты законов о профилактике семейно-бытового насилия буксуют в Думе. Правоохранительные органы нередко оказываются на стороне агрессора, и пострадавшие остаются один на один с проблемой.
4: В 2025 году на Всероссийский телефон доверия для женщин поступило около 24 тысяч обращений, на 40% больше, чем за год до этого. Издание «Осторожно, новости» отмечает, такой скачок фиксировался лишь однажды, в период ковидной самоизоляции, когда домашнее насилие называли второй эпидемией. Тогда это считалось чрезвычайной ситуацией. Сейчас цифры те же, но без карантина и без надлежащей реакции властей. Чаще всего за помощью обращаются женщины 30-40 лет с детьми. Более чем в 70% случаев речь идет о регулярном насилии, и каждая пятая женщина терпит его больше 10 лет. По данным проекта «Алгоритм света», в 2022-2023 годах не менее 66% всех убитых россиянок погибли от домашнего насилия. В подавляющем большинстве случаев убийцей оказывался их партнер. Особая ситуация на Северном Кавказе. Правозащитный проект от РЭМ, проанализировавший 75 конкретных случаев из Чечни, Дагестана и Ингушетии, пришел к выводу, что государственные органы там систематически выступают не на стороне жертвы, а на стороне ее мучителей. И почти всегда при разводе и определении порядка воспитания детей суды встают на сторону отца. При этом суды, органы опеки и приставы и муфтият действуют как единый механизм, который помогает насильникам удерживать жертв. Если женщина решается бежать, ее объявляют в розыск как пропавшую без вести. Даже если она совершеннолетняя, даже если лично приходит в полицию и говорит, что ушла добровольно. На это закрывают глаза. Против беглянок нередко возбуждают уголовные дела с сложными обвинениями в краже. Именно так поступили с 26-летней Седой Сулеймановой, бежавшей из Грозного от принудительного замужества. Полиция задержала ее по заявлению о краже материнских украшений и доставила обратно в Чечню. По всей видимости, Седа стала жертвой убийства чести. В октябре 25 года в Ереване была убита 23-летняя Айшат Баймурадова, чеченка, которая сбежала из дома от насилия, в том числе сексуализированного. Война напрямую подпитывает статистику убийств. Так, в январе вступил в силу приговор в отношении отмеченного наградами участника СВО, который до смерти избил свою жену. Как следует из материалов дела, преступление произошло в Бурятии. В ходе ссоры ветеран взял стоящую на столе стеклянную бутылку из-под водки, подошел к сидевшей на диване жене и дважды ударил ее по голове. После второго удара бутылка разбилась, но мужчина продолжил бить женщину, оставшуюся в руке розочкой. Лишь когда под супругой образовалась лужа крови, обвиняемый прекратил расправу. Набрал воду в ведро, окатил жену, чтобы она пришла в себя, а после ушел к знакомому. Женщина умерла от полученных ран. Суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы. 27 января в Иркутске участник войны против Украины Роман Мичурин пришел к кризисному центру «Оберег». Искал жену, сбежавшую от его побоев. Жены на месте не оказалось. Вместо нее он взял в заложники соседку по комнате 42-летнюю Елену, мать двоих детей. 5 часов полиция вела переговоры. Штурмовать не решались. Мичурин задушил женщину и сдался. О том, что Мичурин опасен, руководство «Оберега» предупреждало полицию не менее 10 раз. Реакции не было. Убежищ для женщин, спасающихся от домашнего насилия в России, катастрофически мало. По разным подсчетам, не более 150 на всю страну. На порядок меньше нормы, которую рекомендует Совет Европы. Есть регионы, в которых лишь один приют на 15 коек. Директор одного из российских кризисных центров, она не называет имя из соображений безопасности, рассказала «Инсайдеру», что в России с 2022 года число запросов на убежище выросло на 30-40%. Мест больше не стало. Среди подопечных центра – жены фронтовиков. По ее словам, такой человек способен создать невыносимую для жизни обстановку. Возвращаясь с войны, он может привести с собой оружие. Угрозы подбросить гранату уже встречались. Государство на этот вызов не реагирует. В России до сих пор нет закона о профилактике домашнего насилия. Недавно юрист и волонтерка Полина Бурлакова направила обращение депутату Госдумы Ксении Горячевой с просьбой ускорить подготовку законопроектов о защите жертв домашнего насилия. Петиция на эту тему собрала 100 тысяч подписей, порог, после которого инициатива должна рассматриваться на федеральном уровне. Экспертная группа при портале «Российская общественная инициатива» в 2025 году ее одобрила и рекомендовала разработать закон об охранных ордерах. Горячева поддержала инициативу и заявляла о подготовке поправок. Но после одобрения экспертами прошло полгода. Законодательной реализации так и не последовало.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией создательница феминистского канала «Зубы дракона» Леда Гарина. Леда, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как бы вы оценили масштаб, реальный масштаб домашнего насилия в России современный сейчас? Вот мы слышали некоторые цифры. Всероссийский телефон доверия сообщает о 24 тысячах обратившихся за прошлый год. И говоришь, что это огромное число. Но я так понимаю, что эти цифры реального масштаба не отражают. Какое?
8: Слушайте, вы знаете, с реальным масштабом сейчас сложно, потому что вы же знаете, что очень трудно собирать информацию и очень сложно ее обобщать. То есть существуют по-прежнему кризисные центры, которые говорят, что они работают на пределе своих возможностей. Существует запрет сбора статистических данных, по крайней мере, в этой области. И я смотрю, что вот последний отчет у меня открыт за 2024 год, и что в 2024 году увеличилось насилие в два раза по отношению к 2023, если брать зафиксированные случаи фемицида, то есть убийства женщин участниками СВО, вернувшимися с фронта. Точнее, это сложно обозначить, потому что, как вы знаете, у нас полицейская статистика, она в целом очень нерелевантная, потому что у нас, например, по сексуальному насилию, по сексуализированному насилию подают меньше 5% людей, переживших реальное изнасилование, и меньше 1% из этих 5% доводят дело до суда. То есть я думаю, что в реальности эти цифры значительно выше, и они будут продолжать расти.
1: Как на это влияет война?
8: Война на это влияет напрямую. То есть, во-первых, во всех случаях вооруженных столкновений комбатанты испытывают посттравматическое стрессовое расстройство. Вот, кстати, про один из случаев я читала, что мужчина мочился на детской площадке, девушка сделала ему замечание, он избил женщину, вот эту вот девушку избил. И после этого у нее уже случилось посттравматическое расстройство, от которого она лечилась. Но проблема в том, что он от него не лечился, потому что комплексной помощи для людей нет. То есть это выливается в прямую агрессию. Ну и мало того, что в целом это работает в мире, так еще у нас и попадают на войну люди, которые уже были осуждены, и получается, что они получили презумпцию невиновности. То есть мы уже сидели за убийство, мы уже сидели за изнасилование, мы сидели за избиение, а теперь нам дали еще и медаль за это. И теперь это можно делать бесконечно, то есть как бы все постоянно обнуляется. И кроме того, я посмотрела, что еще есть вот какой феномен, что первый случай насилия не идет как административное правонарушение. Если вдруг ты подаешь про второе насилие, я имею в виду физическое, то он снова считается как первый, потому что через год все обнуляется. Ну, то есть еще и статистика, она сделана таким образом, что как бы весь бэкграунд стирается, и вообще непонятно, что происходит, если мы будем брать данные чисто по МВД. Ну, это я сразу на два вопроса ответила.
1: Да, но и тем не менее, смотрите, согласно данным исследовательниц женских организаций и, по-моему, того же как раз Всероссийского телефона доверия, 70% женщин, которые обращаются с жалобами, они длительное время пребывают в состоянии вот этого домашнего насилия, буквально агрессии, подавления и физического насилия, эмоционального, но вот всех его видов. И тут, как как не вспомнить вот эту замечательную крылатую фразу, а что она, дура, терпит или сама дура виновата? Мужик с войны пришел, нужно, если речь о там, комбатантах, нужно, наоборот, его жалеть и за ним ухаживать. Ну, мало ли, там, дал один раз по морде, ничего, потерпишь. Вот. Или, наоборот, говорят, ну, раз тебе что-то не нравится, а зачем ты с ним живешь-то, уходи от него? А почему действительно они не уходят?
8: Слушайте, ну вот женщина получает противоречивые послания. С одной стороны, она знает, что нужно быть замужем. И если она не сохранила брак, то она, очевидно, плохая жена. И все у нее сложится плохо. С другой стороны, ей говорят, ну если это случается, то ты сама виновата. И здесь мы должны это оценивать не как индивидуальный выбор женщины, а как работу патриархальной системы, которой выгодно держать всех женщин в таком положении. Ну, то есть есть, конечно, привилегированные женщины, которым повезло больше, может, у них более адекватные партнеры, или они вообще находятся в отношениях с другими женщинами, или они прекрасно живут с детьми без мужчин. Но в целом женщин учат с нуля лет. Вся культура построена на том, чтобы женщина терпела совершенно ужасное мужское поведение. И речь ведь даже не только о физическом насилии. Это может быть что угодно. Это может быть психологический абьюз. Это может быть эмоциональное постоянное насилие. Это может быть экономический шантаж. Он может жить за ее счет. И мы все, как продукт такой советской эпохи, заточены на то, что ну хорошо, я еще постараюсь, я еще что-нибудь сделаю, и он обязательно изменится. И кроме того, как работает, опять же, общество. Допустим, он ее ударил один раз. И ей все говорят, ну слушай, это вот просто что-то у него случилось. Ну просто он вернулся, например, с фронта. Ну просто он там кого-то убил, теперь на тебе это выместил. Прости его сейчас. Но физическое насилие – это крохотная верхушка айсберга, который базируется на ненависти к женщинам. То есть вот все, вся та беспомощность мужская, все мужское уязвленное самолюбие, вся политическая пассивность, все то, чего он не может реализовать в нормальном мире, где и так завышенные стандарты вот к этому, к этой токсичной маскулинности, типа, если ты мужчина, ты должен быть хозяином жизни, а ты живешь на 30 тысяч рублей, а у тебя еще и ранения, все это комплексно выражается в ненависти к женщинам. И все эти женщины, они живут в чудовищном отношении. Даже если он ее не бьет, это часто совершенно ужасное отношение, и как будто бы нет никакого выхода из этого. Потому что если мы из этого выйдем, то у нас, ну, я думаю, что завтра 90% браков перестанет существовать.
1: Но, насколько я понимаю, тем не менее, многие женщины, может быть, и хотели бы как-то выйти из таких отношений, но они совершенно не понимают, куда они могут выйти. У них это, например, их квартира или их дом, почему они должны куда-то выходить, им-то что делать, кто их защитит. Или они, может, хотели спрятаться в шелтере, но шелтеров на всю Россию раз-два и обчелся, и после начала полномасштабной войны и денег-то не особенно есть у НКО, и закрывают некоммерческие организации, которые этими вопросами занимались. Сейчас что может поделать женщина, оказавшаяся в такой ситуации, вот конкретно, не знаю, на сайт какой-то пойти, прикладная, есть какая-то помощь?
8: Вы знаете, прикладной помощи, если искать ее на сайтах правозащитных организаций, на сайтах кризисных центров, в целом она есть. Ну, то есть, теоретически женщина должна откладывать подушку безопасности, собирать деньги, которые она будет прятать от своего партнера. Она должна спрятать документы свои и документы детей. Она должна продумать несколько стратегий, по которым она может уйти. Она должна искать место работы. И все это она делает, продолжая обслуживать своего агрессора и терпя от него постоянные издевательства. Это в целом сложно, особенно если эта женщина не имеет какого-то действительно хорошего, качественного заработка. Но эти методы есть. Но ведь в чем еще фишка, когда спрашивают женщин, почему они не уходят? По России этой статистики нет, но по Турции эта статистика есть. И она, я думаю, что релевантна российской. Большая часть убийств мужчинами женщин случается в тот момент, когда женщина либо заявляет о том, что она хочет уйти, либо уже ушла. Ну, то есть то, что женщины терпят, это женщины просто не хотят быть убитыми. Потому что вы, наверное, знаете о том, что, ну вот, например, кавказских кейсов много, о том, что девушка бежала, девушка попробовала уйти из семьи с насилием, девушка переехала через границу, ее нашли и убили, вывезли и убили. И кажется, что это такая... ну, как будто бы кавказская отличительная черта. Но это не так, потому что в огромном количестве кейсов это происходит вполне себе в европейской там, или в азиатской части России, в том, что считается этнически русскими, но тут этнос и культура, они как бы не играют роли, а играет роль вот это вот условное мужское право на женщину, потому что она мне и нужна была, чтобы ее контролировать. Вот я ее буду контролировать таким образом. И тут нет никакого выхода. Ну, просто, женщины, будьте осторожны, не вступайте в браки.
1: Ну,
8: ходите по подушку безопасности. Да. Родитесь в Швеции, родитесь в свободной стране.
1: Да, у нас не так много времени с вами, буквально там минутка с небольшим. А что вот в этой ситуации власти-то ничего не предпримут? Почему они не предпримут закон, который мог бы каким-то образом профилактировать такое отношение, защитить женщину в острой ситуации? Лежит же весь уже такой законопроект. И не один в Думе, их уже несколько. И уже петицию собрали 100 тысяч голосов. И уже сколько громких случаев было и убийств, и истязаний, и отрезанных рук, и чего только не было. Почему ничего не предпримут?
8: Потому что это то, что нужно власти. Если мы говорим о том, что мы живем в иерархической модели, это насилие идет сверху, и дальше оно, ну знаете, вот как верх пирамидки, и дальше там по три штучки расходятся стрелочки. И, к сожалению, вот эта вот насильственная модель общества – это именно то, чего хочет государство. Это раз, потому что так удобно управлять всеми. Женщина боится мужчину, мужчина боится государства, там, или военкомата, или чего-то еще. И все такие встроенные в рамки, когда они контролируют друг друга. Это раз. Во-вторых, у нас кто во власти? У нас во власти мужчины. У нас нету абстрактного государства. У нас есть мужчины, которые выросли в патриархальной модели, и которые, помимо того, что они это поддерживают, они еще в большинстве случаев обладают такой слепотой. Ну, то есть мужчины защищаются от этой информации, говорят, что этого не существует, этого не может быть. Это частные случаи. То есть это такое отрицание на государственном уровне и поощрение насилия тоже на государственном уровне. И пока у нас не изменится режим, странно от него ожидать, что он будет создавать условия, которые бы помогали его гражданам, а не мешали им, как происходит абсолютно во всех областях, а не только в сфере гендерного насилия и там, отношений мужчины и женщины.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Леда Гарина, создательница феминистского канала «Зубы дракона», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
9: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
9: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
10: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
11: Говорит «Радио Свобода», в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Учителя.

0: Познер, дочь Познера, внучка Познера, сестра Познера. Моя собеседница – парижанка Валери Познер, историк советского авангарда, специалистка по кино 1920-х годов. Семейные корни Валерии уходят в Россию, в довоенную эмиграцию, но также и во Францию, и, можно сказать, в Древний Египет. Но не буду опережать предстоящий рассказ. Валери обо всех семейных переплетениях и драмах поведает сама в беседе из цикла «Учителя». Валери, есть люди, которые на вопрос об учителях говорят: «Меня никто ничему в жизни не учил, я выучился всему сам». А есть люди, которые говорят: «Ну как же, у моих учителей целый полк, сонм их». Правда, я даже не уверен, что они меня чему-то научили. Я пытался научиться у них, но они просто излагали свою жизнь или были какие-то размышления о чем-то. И постепенно я, взрослея, начал понимать, что этой мудрости я выучился у такого-то человека, а вот этот дал мне пример такого жизненного поведения. И поэтому я теперь, прожив довольно долгую жизнь, могу сказать, что учителя у меня все-таки были. Как было в вашем случае?
1: Я очень много учителей. Я как раз отношусь к второй категории людей. Одновременно, наверное, многие из них не были, собственно, учителями. Они были просто людьми, пример которых был для меня и остается до сих пор каким-то ориентиром, что ли. Я вспоминаю мысленно, иногда общаюсь с людьми, с которыми уже невозможно общаться, и спрашиваю совет, либо, да, вспоминаю или гадаю, как бы они поступили. Иногда бывает так.
0: Расскажите, пожалуйста, где вы родились, в какой семье, в каком городе и какие ваши первые воспоминания?
1: Родилась я в Париже, но вскоре родители купили очень старый дом конца 17 века за городом. 15 километров от Парижа, но зато прямая ветка до Люксембургского сада, а папу давно выбрали профессором в Коллеж де Франс. Поэтому он ездил по этой линии СУ, ему это было удобно. Это был очень старый дом. Атмосфера дома, сам дом и атмосфера ученая, серьезная, безусловно, наложила отпечаток. Старый дом, много комнат, много маленьких комнат, совершенно потрясающий подвал и чердак и огромный сад. Поскольку родители сидели каждый у себя в кабинете, у нас было очень много времени на всякие развлечения, игры с сестрой, поиски чего-то. В общем, это была какая-то такая очень специфическая жизнь. Поскольку отец все-таки 6-го года рождения, жили мы по старинке, я бы сказала. Был обязательный чай в 5 часов на английский манер. Вот такая размеренная, сложный, простой, одновременно сложный распорядок дня. Вот в 7 часов это, 8 часов то. Очень часто они принимали гостей, которые говорили на разных языках, и в основном античников. Идея, что наука, античность, история, литература, поэзия, живопись – это вот самое главное, и музыка. Остальное шум времени был, естественно, но от которого родители, особенно папа, хотели нас как-то оградить.
0: Простите, я хотел уточнить, отец ваш преподавал что в Коллеж де Франс?
1: Египтологию. Он был специалистом по географии и специалистом по истории, педагогике, морали и политике древних египтян. А мама была тоже египтологом, но она была специалисткой быта, торговли, каждодневной жизнью больших храмов, чем они с кем торговали, как они что сплавляли, в общем, по Нилу. Поэтому они работали вместе и совершенно раздельно. Часто мама приходила в кабинет к папе и что-то там показывала, как ты это типа читаешь. Или папа ходил к маме в кабинет. Но, в принципе, мы, девочки, не мешали взрослым работать.
2: Сколько у вас было детей?
1: Нас было двое.
2: А почему родители переехали за город? Просто больше возможностей жилищных, да?
1: Да. И чтобы мы росли, чтобы я росла сначала, потом появилась моя сестра в саду, чтобы, в общем, могли гулять.
2: И сколько вы в том доме прожили?
1: Очень долго. Я бы сказала, мы с сестрой уже после кончины родителей, мы продали его в 96-м или 97-м. Так что,
2: в общем, а в школу это... вы ходили там, в СО,
1: там,
2: да?
1: Это конечно, СО, да? Нет, я так понял, это МАСИ.
2: МАСИ.
1: Мы ходили в школу ближайшую, простую, сначала деревенскую, потом не совсем деревенскую, потому что все-таки был большой наплыв людей, которые приехали после независимости Алжира, приехали оттуда, и поэтому были построены специально для них новые дома. Мы с ними, с этими ребятами учились. И так я стала там учить русский язык, потому что, естественно, мы маленькими не могли сами как бы не мешать родителям работать. Поэтому у нас была Бонна. Бонна была испанка. Поэтому мы говорили с детства на французском и испанском. Испанский мой второй родной язык был, потому что потом я его забыла. Ну, естественно, родители между собой часто говорили, мама не говорила по-русски, они между собой говорили то по-английски, то по-немецки, когда надо было, чтобы девочки не понимали, а это бывало часто.
2: Простите, а мама была кто урожденная и какой ее был родной язык?
1: Ее родной язык – диалект, немецкий диалект эльзасский. Но она, естественно, была француженкой и из такой профранцузской семьи. Но она с мамой говорила на эльзасском.
2: Но да, со своей мамой?
1: Со своей мамой.
2: А это понимаемый французом язык?
1: Нет. Абсолютно, это немецкий. Немецкий диалект, совершенно непонимаемый. Поэтому у нас был испанский, был немецкий, витал, естественно, английский, а папа с братом общались по-русски.
2: Со своим братом?
1: Со своим братом.
2: Еще, если можно, пишите картину с Познерами, которую все всегда путают. Кто кому родственник, как кого звали и так далее.
1: Отец мой, который родился в 1906 году, его звали Жоржем.
2: То есть он Георгий, да?
1: Нет, он Жорж. Объясню, почему. Его отец, Соломон Владимирович, родился в 1875 или 1906 году где-то под Минском. Или в Минске. Учился в Питере и стал юристом. Он был, я бы сказала, для упрощения, еврейским активистом, и он принадлежал еврейской группе около кадетской партии, которая ратовала за отмену всяких ограничений для евреев царской империи. И в 1905 году его отправили рассказать всему миру о погромах в России. И он приехал в Париж. Здесь родился мой дядя Владимир Соломонович, а затем через год папа. И Соломон Владимирович рассчитывал на помощь Жоржа Клемансо. Он думал, что Клемансо станет рупором, в общем, этих идей. Поэтому сына своего он назвал Жоржем. Поэтому в паспорте у него было, значит, Жорж Анри Георгий. Его и в эмиграции многие знали как Жорж, Жоржик, все так его и называли. Потом семья вернулась в Россию.
2: А, когда же?
1: Я так понимаю, что они вернулись, когда началась Первая мировая, в 14-м, а может и раньше даже. И папа учил в Тенишевском училище, в одном классе с Шостаковичем, между прочим. Они дружили с Горьким того времени. А потом в 21-м году они вернулись сюда. У Соломона был брат Александр. У него был сын Владимир. Этот Владимир тоже приехал в Париж. И в 34-м году у него родился сын Вовка.
2: Вот теперешний. Телеведущий, журналист.
1: Да.
2: Так, да.
1: Вовка, потому что их слишком много Владимиров, поэтому один Владимир, один Вова, один Лёдик, один Вовка. Вот, Вовка родился в 34-м году в Париже.
2: Вовка – внук Александра.
1: Да. И когда в 21-м году папа с братом приехали сюда, папе было 15 лет, и он пошел в школу, в русский лицей, который был в Париже. Он его закончил в 24-м году и поступил в Сорбонну. И вот, собственно, оттуда пошел учиться. Но поскольку он родился во Франции и считался французом, то когда война началась, естественно, его вызвали, и он пошел воевать.

0: Валерий Познар, историк советского авангарда и кино 20-х годов. Передача из цикла «Учителя. На волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем выпуск «Мифов и репутаций».
1: Папа закончил русский лицей в 24-м году. Естественно, у него был греческий, а не латынь. Это опять к истории языков и как мы учим языки. А для того, чтобы поступить в Сорбонну на античное отделение или там, я не знаю, на историю, надо было, естественно, проходить какой-то тест или экзамен по латыни. И он за лето просто овладел. И он закончил Сорбонну. С 6 лет он знал, что он должен и будет египтологом. И в 28-м году он поехал впервые в Египет и оставался там достаточно долго и принял участие в разных экспедициях и возвращался, опять ездил туда, на восток. И вот начинается война. Он был не политизированным, но был очень внимательным к политической обстановке в Европе, безусловно. И когда война началась, и его призвали, то он прекрасно знал, что происходит в Германии и чем это все может закончиться. И под Амьен его взяли в плен в ранней весной 40-го года и отправили пешком через Бельгию в плен в Германию. И он прекрасно знал, какова судьба евреев при этом режиме, поэтому он сбежал. Они шли по извилистой дороге через Бельгию, и он просто в какой-то момент бросился в кусты, по нему стреляли, его не достали, и через 2 дня он добрел до бельгийской фермы, где просто ему очень повезло, люди добрые взяли у него одежду военную, сожгли, выдали батратку одежду, его, в общем, выходили, накормили, и через неделю выдали ему детский велосипед, на котором он вернулся в Париж. Он вернулся в Париж и, естественно, очень быстро нашел пути, чтобы вступить в ряды сопротивления. Ему выдали фальшивые документы на имя Леон Шарву. Короче, он собирал всю войну, документацию о дислокации немецких войск и, в общем, сил по Парижу. Он знал Париж абсолютно досконально. Он помнил все названия улиц, в общем. И ему это, видимо, снилось еще очень-очень долго и всю жизнь фактически, потому что я помню, как-то он встал утром и вспоминал какое-то польское имя. И потом, через несколько дней, он вспомнил, что это было название какой-то польской булочной, у двери которой он встречался с каким-то своим, значит,
2: товарищем по, да, сопротивлению.
1: По, да, сопротивлению. Но закончилось тем, что он был во главе какой-то там, я не знаю, роты, бригады, там, я не знаю, на севере Парижа, в Клещи. А после войны он не получил никакой, он ничего не хотел, он просто все сдал, свои полномочия, вернулся в науку и говорил, что я выполнил свой долг по отношению к стране, которая меня воспитала, приняла, и все. Дальше мой путь другой.
2: Вы закончили школу там?
1: Да, и я не знала, куда идти и чем заняться. Совсем не знала. И девушка, которая сидела рядом со мной в школе, когда надо было заполнить какую-то там анкету и пожелание написать, она мне сказала: «Ой, если ты не знаешь, напиши, что ты хочешь в ПРЕПА, подготовительный». И вот я оказалась в подготовительном Henri IV и стала там учиться. Мне стало очень быстро очень скучно. потому что было очень много всяких предметов, которые были совершенно не мои, естественно, особенно география и философия не мое. Зато был совершенно прекрасный историк, преподаватель истории и русист, человек, которого преподавал язык, но в основном литературу и поэзию, и благодаря которому я решила пойти уже бросить эту подготовку и не стала оставаться, и записалась в Grand Palais, в Сорбонну. И так началось, собственно, мое серьезное увлечение русской культурой, сначала литературой, а потом и всем остальным искусством.
2: А помните профессоров Grand Palais? Кто был?
1: Да, вот это уже учителя, серьезно, кроме папы. В первую очередь это, безусловно, у Кутюрье, который был и остался моим главным учителем и руководителем моей диссертации, и вообще, который не только мне, привил мне вкус, к, я бы сказала, к истории теории. Литературных и не только. У него было невероятное умение очень просто и четко читать сложные теоретические тексты и все как-то раскрыть, объяснить, как эта система понятия работает. Это, да, безусловно. Это и объясняет его увлечение двумя авторами. С одной стороны, это Толстой, и с другой стороны, это Пастернак. И он мне привил любовь к Толстому и к Пастернаку. Хотя сначала для меня Пастернак был слишком сложным, непонятным, и я ничего не видела. Вот из его образов я ничего не понимала. И так ему стало досадно, что в какой-то вечер он сказал: «Ладно, я вам буду читать специально и объяснять стихи, и я вас абсолютно уверяю, что вы его полюбите». И он специально приезжал из Сюси-Омбри, а я из Масси, и мы раз в неделю полтора часа читали Пастернака вдвоем. Это было совершенно просто, это уникально.
2: Научил?
1: Да, конечно.
2: Что вы полюбили? Какие вещи больше?
1: Волны, наверное. Как руководитель диссертации, я могу сказать, что он вообще не принял никакого участия. Он прочитал, типа, первую главу и сказал мне: «Все, добро, пишите дальше». Я написала ему, что вот я бы хотела ему принести вторую главу, которая была готова. Он мне ответил на открытке: «Валерий, я вам доверяю, сейчас лето. Когда вы все закончите, тогда и приходите». Он устроил, прекрасный был семинар по истории формализма, потом по истории социализма. И да, это было совершенно уникально.
2: Кто еще?
1: Ну, у нас преподавал Синявский, так что мне очень повезло. Преподавал Михаил Геллер, который мне открыл очень много из советской прозы 20-х годов.
2: А, он преподавал литературу?
1: Он литературу.
2: А, я думал, он все-таки историю, нет?
1: Да, историю, но и литературу. У него была программа «Сатира», советская сатира. Это было потрясающе, как мы хохотали. Синявский читал Маяковского, читал Кузьмина. Это было совершенно потрясающе. Когда он читал, все становилось совершенно кристально ясным просто.
2: Да, я с вами абсолютно согласен. У нас в архиве есть записи, где Синявский читает там разные стихи. Но вот, например, я слышал его чтение Есенина. Никто в мире гениальней, чем Синявский, не читает Есенина. Он мне Есенина открыл. Я, ну, да, я ценил Есенина, да, хороший поэт, действительно. Но Синявский сделал из этого это что-то невозможное. Вот памяти Синявского, если я буду что-то давать в эфир, я это дам. Не прогулки с Пушкиным, не в тени Гоголя, нет. то, как человек стихи чувствует.
1: Да, это было совершенно потрясающе.
2: Он великий пониматель стихов.
1: Да, да.
2: Потому что он художник, конечно, в душе сам. Валерия, а в какой момент вы почувствовали, что вы видите какой-то свет впереди, к которому вам хочется стремиться? Когда вы начали чувствовать вашу тему?
1: Совершенно случайно. Все получилось совершенно случайно. В 81-м году я получила стажировку шестимесячную в Россию. Я попала в Питер. Достаточно быстро в 82-м я вышла замуж. И я еще училась. И

0: позвонил и попросил, не соглашусь ли я помочь, естественно, за небольшие деньги, помочь одному режиссеру, который готовит документальный фильм по истории советского общества времени НЭПа глазами советского кино того времени. Довольно вот такая была затея, как бы понять общество через кино. Я согласилась и стала работать на этот проект и воевать с этим режиссером, который все принимал за чистую монету, все, что он видел. И поэтому я стала очень часто бывать в «La Contemporaine», которая была в BDC, и читать очень много, потому что он хотел составить комментарии к этому фильму отрывками из литературы, прозы, журналистики того времени, из каких-то критических обзоров, из каких-то рецензий на эти же самые фильмы и все такое. О раскрепощении женщин. Ну, в общем, какие-то совершенно у него были идиотские какие-то идеи и какое-то прочтение очень простое. И для того, чтобы ему какие-то контраргументы предоставлять, каждый раз я ему готовила какие-то куски из прессы. И, в общем, вот я стала вот так интересоваться этими 20-ми годами с одной стороны, и с другой стороны смотреть кино. Как только это закончилось, а закончилось это довольно плохо, потому что в итоге он остыл.
1: Вы его остудили.
0: Да. И монтировала этот фильм и составляла комментарии его монтажница, потому что он сам отстранился от этого проекта.
1: Чем закончилось-то?
0: Ну, все-таки фильм сделали, и он...
1: А, фильм вышел,
0: да,
1: все-таки?
0: Да.
1: Английский, да? Британский?
0: Нет, французский. Очень известная серия была, потому что у него была Швеция, там, типа, 10-х годов, Америка какого-то там, я не помню, Франция попозже, и вот Советский Союз, 20-е годы, НЭП, в общем. «La Lucarne de l'Infini» называется.
1: «Lucarne de l'Infini»?
0: Да.
1: А что такое люкарн?
0: Люкарн – окно на чердаке или там. Как только этот проект закончился, получилось так, что он меня попросил найти вот эти самые рецензии. Я говорю, а где я найду эти рецензии? Я не знаю, где они выходили, как мне это искать. Он мне сказал, есть такие зеленые книги, аннотированный каталог советских фильмов, где есть вот свод вот этих вышедших рецензий. Значит, один том у одного критика, коммуниста, француза, а другой том есть у другого человека. И он мне дал адрес. Я пошла к первому, ко второму. И со вторым мы сразу очень подружились. И он мне сразу предложил поработать уже с ним. И он готовил тогда ретроспективу фильмов Барнетта для Локарнского кинофестиваля. И вот, собственно, так пошло. Потом была ретроспектива фильмов Кулешова, работа над книгой о Кулешове, перевод его текстов. И, в общем, я поняла очень быстро, я стала интересоваться формалистами и кино. И мы переводили тоже тексты формалистов о кино.
2: Серьезным этапом в историко-культурных занятиях Валерии Познер стал солидный том, недавно выпущенный в Париже Центром Помпиду. Книга вышла на французском языке и называется, естественно, по-французски «L'art de la vie» с восклицательным знаком. По-русски немедленно узнается революционный лозунг «Искусство в жизнь». Валерий Познер – главный мотор этого тома в 744 страницы. Она и общая руководительница проекта, и одна из составительниц текстов и иллюстраций, и одна из переводчиц. Все то, чем она занималась всю жизнь, воплощено в этом впечатляющем труде, посвященном текстам и манифестам советского конструктивизма. полтора десятка раз.

0: разделов. Теория, от живописи к продукции, театр, архитектура, кино, фотография, текстиль и одежда, публичное пространство, экстерьер и интерьер, повседневная утварь, литература, движение, музыка. Среди авторов эпохи Маяковский, Осип Брик, Варвара Степанова, Сергей Третьяков, Александр Родченко, Элли Сицкий, Всеволод Мейерхольд, Сергей Эйзенштейн, Лев Кулешов, Давид Аркин, Алексей Гастев и многие другие. А также сотни иллюстраций, плакаты, обложки, архитектурные фасады и проекты, фотографии и фотомонтажи, портреты героев эпохи, писателей, художников, теоретиков. Можно позавидовать французскому читателю. Книга под редакцией Валерии Познер по своей мощи и богатству получилась равной хорошей энциклопедии. Причем на русском языке подобного обобщающего труда нет. Merci, Валерий Познер. И на этом мы заканчиваем программу «Учителя». Нашей собеседницей была историк советского авангарда, специалистка по кино 1920-х годов, парижанка Валерий Познер. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о горящей нефти в Туапсе и о новом формате парада 9 мая. Город Туапсе на берегу Черного моря – это не только один из самых популярных российских курортов, но и крупный порт с нефтяным терминалом, который в последнее время стал популярной целью для атак украинской армии. За последние две недели по этому терминалу били уже 4 раза, после чего нефть разлилась в море и выпала дождем на весь город, а дым от горящей нефти растянулся уже на 400 километров вглубь континента. Ситуацию в Туапсе активно обсуждают в соцсетях с самого начала ударов. О том, насколько все серьезно, рассказывает на своем канале публицист Майкл Наки.
1: Чтобы стало понятно, насколько все плохо в Туапсе, давайте по фактам. Город начали бомбить с интервалом примерно в неделю. 16 апреля – первый удар, 20 апреля – второй удар. Загорелся морской терминал, тушили его 5 суток. И вот ровно пока его тушили, началось то, что теперь будет помниться долго. Из поврежденных резервуаров нефть пошла в реку Туапсе, оттуда в море. Боновые заграждения поставили, но шторм поднял уровень воды, и пятна ушли поверх бонов. Дальше пятно растянулось вдоль побережья на 77 километров. То есть проблемы Туапсе все это уже перестало быть. В зоне риска оказались Сочи и Геленджик. Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе двукратное и трехкратное превышение по бензолу, ксилолу и саже. И над городом прошел первый нефтяной дождь, когда черная маслянистая взвесь оседает с осадками на одежду, на машины, на кожу. Слово, которого 2 недели назад в русском языке не было фактически. Теперь вот есть, и все его знают. Тут стоит остановиться на одном моменте. Бензол по классификации Международного агентства по изучению рака относится к канцерогенам первого класса опасности. И их хроническое воздействие даже в малых концентраций приводит к лейкемии, анемии и поражению костного мозга. Ксилол и толуол бьют по нервной системе и печени. Сажа от горения нефти содержит полициклические ароматические углеводороды, среди которых есть бензпирен, канцероген в сотни раз более активный, чем бензол. Двукратное превышение по этому коктейлю в воздухе означает, что весь город дышит тем, чем дышать нельзя. Причем вред не разовый, который уйдет с дождем, а накопленный у каждого, кто эти 3 недели прожил в Туапсе. Он останется в анамнезе на много лет вперед. Особенно у детей, потому что у детей легкие меньше, дыхание чаще, а гематологические системы только формируются.
0: С точки зрения Украины, эти удары не более чем продолжение серии успешных атак на российскую нефтяную инфраструктуру. Но последствия ударов по терминалу в Туапсе не одобряют даже некоторые из тех, кто всегда был на стороне Украины. Например, химик Вилмер Заянов, один из создателей «Новичка», называет происходящее не больше, не меньше геноцидом.
2: Немедленно надо остановить эту преступную войну, ибо теперь речь идет о массовом отравлении населения химическими отравляющими веществами, при условиях, когда оно не защищено и приговорено к медленной, но неминуемой смерти. В инете показывают жуткие дымы от горящей нефти и нефтепродуктов, которые наводят на людей, смотрящих на них, форменный ужас. Как химик утверждаю, что дымы эти не безвинны, они носят с собой смерть в виде образовавшихся во время горения полиароматических соединений, среди которых находятся сильные канцерогены. Главное, если они попали в организм, то нет никакой возможности избавиться от них. Пока что не видел никаких сообщений о результатах анализов воздуха и выпавших капель от дыма сгоревшей нефти. Проводить эти анализы на современных хроматомасс-спектрометрах – нетрудная задача, и эти приборы имеются практически во всех странах. Я призываю всех операторов этих приборов немедленно провести соответствующие анализы и сообщить всей мировой общественности с тем, чтобы лидеры этих стран без промедления прекратили этот форменный геноцид.
0: Украинцы отвечают, что прекратить все это в любой момент может российская власть. Вот что пишет украинский химик Владислав Балинский.
3: Должна ли страна, против которой ведется война на уничтожение, выбирать между собственным выживанием и экологической стерильностью территории агрессора? Я химик и биолог. В последние годы занимаюсь изучением и фиксацией влияния войны на природу, за что Россия, помимо прочего, объявила меня в международный розыск. Я знаю, что горит Туапсе, и знаю, что с этим делают ветер, дождь и кубанский чернозем. Я также знаю, что из того же Туапсе идет авиационный керосин, которым заправляет Су-34, сбрасывающий бомбы на Харьков. Эти 2 знания не противоречат друг другу. Они складываются в 1 ответ.
0: Владимир Путин заявил, что серьезных угроз ситуация не представляет, но при этом почему-то все равно грозит экологической катастрофой. В конце апреля исполнилось 40 лет со дня катастрофы в Чернобыле, и комментаторы заговорили о том, что происходящее сейчас в Туапсе ничуть не менее страшно. Но еще страшнее – реакция российского чиновничества, комментирует кинокритик Антон Долин на канале «Популярная политика».
4: Параллель с Чернобылем все проводят, и не только по части как бы масштабности катастрофы. Ну, я, собственно, не знаю, мне не хватает компетенции, чтобы этот масштаб сравнивать, не могу. Вот, но кадры, которые утекают в сеть, они очень страшные. А потому, скорее, как это все заметается под ковер, заминается, и как медленно работающая государственная машина, которая сейчас вся на самом деле нацелена на другое, на войну и на подавление каких-то несогласных голосов. Как это и показано в сериале «Чернобыль», больше думает о том, как заткнуть глотки тем, кто говорит что-то не то, чем о том, как реально бороться с гигантской бедой. И это очень интересное, видимо, очень советское явление. Ну, наверное, не чисто советское, наверное, много где бывало, но в СССР и в постсоветской России точно это есть. Когда катастрофа, в принципе, являющаяся экологической катастрофой, какое бы ни было ее происхождение, даже человеческая ошибка или человеческая диверсия, но вот это угроза для экологии, то есть для всего живого, и по-прежнему государство, государственная машина работает только на то, чтобы цензурировать голоса об этом, не давать кому-то действительно вслух сказать о том, как это страшно, вместо того, чтобы действительно бороться с кошмаром происходящим. И это мы наблюдаем снова сейчас. Вот. Ну, это очень ужасно. Я желаю всем, вне зависимости от их, не знаю, политических платформ и взглядов, всем, кто оказался в эпицентре этой жути, во-первых, просто сохранить жизнь и здоровье, насколько это возможно. Во-вторых, чтобы все оно нормализовалось, потому что война войной, вот, понятно, к чему война приводит, в том числе и к такому, но жизни мирных граждан должны быть, конечно, вне зависимости от каких-то дополнительных факторов, должны оцениваться иначе, чем жизни комбатантов, и, конечно, все должны, в чьих это силах, приложить все усилия, чтобы эту катастрофу ликвидировать.
0: Ситуацию усугубляет то, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод находится прямо в городской черте и совсем близко к курортной зоне, отмечают комментаторы. Алексей Черемушкин.
5: Туапсе надо было эвакуировать еще неделю назад, но дети там продолжают ходить в школу. Сколько их раньше времени уйдет в мир иной, никто не знает. Власть продолжает делать вид, что все под контролем. Ну, нефтяной дождь, ну, в море пятно в 10 тысяч квадратных метров. Это же не повод отменять курортный сезон. Россияне – люди неприхотливые, клубнику запросто скушают со вкусом мазута. И я еще могу понять, что те, кто голосовал за Путина и поддерживал войну, получили ответку. Но как быть с остальными? Война весь не разбирает, кто там за кого. Чернобыль – это не обязательно радиация. Чернобыль сидит в головах кремлевских небожителей вместе с деменцией и явно наступающим Альцгеймером.
0: Помимо всего прочего, в России осталось не так уж много мест, куда вообще можно поехать отдохнуть у моря, напоминает журналист Сергей Пархоменко.
6: Это вообще последняя действующая курортная зона. Спасибо Путину за это. Российская. Потому что в массе своей люди за границу ездить не могут. Это стало для них дорого, недоступно. Технически невозможно, потому что самолеты почти никуда не летают и так далее. Крыма никакого нет. Я хочу напомнить, что пока Крым был украинский, он был российской курортной зоной. И люди из России ехали в Крым до того, как оказалось, что Крым наш. По их версии. Вот как только Крым стал ваш, вы немедленно его и лишились. И выяснилось, что ездить туда нельзя. И сейчас особенно нельзя. И летом это не рассосется. Если история с дронами будет развиваться так, как она развивается вот прямо сегодня, что-то у меня такое впечатление, что перестанут ездить. Потому что, или во всяком случае будут ездить в гораздо меньших количествах. Потому что все это, и сам Крым, и та зона вот этого коридора, оккупированного российскими войсками, который, собственно, является транзитной зоной по пути в Крым, все это оказалось в зоне поражения сегодня. И я нисколько не сомневаюсь, что украинская армия совершенно безжалостно эту зону поражения будет поражать. И никакого особенного снисхождения от нее ждать не следует. И никто не заслужил этого снисхождения. С Кавказом тоже проблемы. И так далее. Что осталось-то? Остался вот этот вот кусочек на всю Россию, куда люди в массе своей могут попытаться поехать в отпуск.
0: Власти города заявили, что отменять курортный сезон, несмотря на экологическую катастрофу, они не будут. Глава Туапсе Сергей Бойко в программе Владимира Соловьева заявил, что к 1 июня пляжи приведут в порядок и что блогеры и западные СМИ преувеличивают опасность нефтяных дождей и прочих неприятностей. Это выглядит как провокация, комментирует политолог Аббас Галямов.
2: Жители Туапсе должны понимать, что столь нагло отрицая результативность украинских ударов, мэр их города буквально напрашивается на новые. Ах, вам мало? Ладно, сейчас еще добавим. Скорее всего, именно так на эти его заявления отреагируют в Киеве. Украинцы, если еще кто не понял, оказались народом очень упрямым, и уж если они закусятся, то мало не покажется. Мэру лучше было бы промолчать.
0: Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, в свою очередь, заявил, что ядовитый черный дым в воздухе развеет ветер. А что до нефтяного пятна, оно, как пишут СМИ, постепенно дрейфует по морю в сторону того самого дворца Путина на мысе Ида-Копас в Геленджике. Но сам Путин, видимо, нынче не там. Вопросом, где же он, задается на своем канале журналист Станислав Кучер.
7: А где Путин-то сам? Почему он не в Туапсе до сих пор? Интересный вопрос. Вот вы сейчас, зрители, меня наверняка смотрят много людей в России. Наверняка меня смотрят много зрителей не из России, но у кого в России есть родственники, и которые, опять же, периодически рассуждают о всемирном заговоре против России, о том, что уж раз начали, надо закончить. Не все так однозначно. Власть не права, но тем не менее. Путин молодец. Вот у кого такие родственники есть, знакомые, задайте им простой вопрос. Где Путин сейчас? Почему Путин не в Туапсе? Ну, вот по идее, да, где должен быть сейчас президент страны, который заботится о своем народе? Конечно, он должен быть на месте крутейшей глобальной экологической катастрофы. Да, сегодняшний Туапсе – это такой Чернобыль в миниатюре для путинской России. Но слава богу, там, что не Чернобыль, потому что если был Чернобыль, он поразил бы, естественно, и Украину, и Беларусь, и Россию, вообще много еще кого. И Турцию, благо Черное море. Но совершенно понятно, что это большая катастрофа. Так вот, где Путин, ё-моё? Путин в Туапсе должен быть сейчас, а не встречаться с гимнастками. Посмотрите последнее сообщение о том, как Путин там встречается с гимнастками, выпускниками школы или там, я не знаю, что там, патронирует Алина Кабаева. Это же не просто Кафка. Это потрясающий исторический документ. Как народ должен это комментировать? В момент, когда в Туапсе экологическая катастрофа, Путин встречается с выпускницами школы своей любовницы. О чем речь вообще?
0: В провоенных кругах тем временем жалуются, что российские порты оказалось крайне трудно защитить от налетов украинских беспилотников. А Украина продолжает поражать не только пристани, но и цели, расположенные все глубже на территории России. И с этим Россия тоже ничего сделать не может, сетует из тюрьмы Игорь Стрелков.
3: Противник имеет возможность непрерывно усиливать свои удары за счет непрерывного увеличения поступления ресурсов – дронов, ракет и налаженной системы обучения кадров для их расширяющегося применения. Украинцы при этом давно уже выделили приоритеты. Когда дронов и ракет было мало, а напор российских войск на фронте опасно силен, они применяли то немногое, что имели, в основном по военным объектам и целям. Они, кстати, сейчас их применяют, только больше, поскольку возможности позволяют. А когда наступило изобилие, всерьез взялись выносить наши промышленные объекты, расставив приоритеты на цели, где всего больнее для войны и экономики. И сейчас планомерно и не скупясь выносят завод за заводом, НПЗ за НПЗ, не брезгуя более мелкими целями и непрерывно расширяя географию налетов, ударов. У нас же Тришкин кафтан, ПВО на все объекты не растянешь, тем более, что Валдайскую резиденцию, понятное дело, надо прикрывать в первую очередь.
0: Возмущаются не только Стрелков, недовольны и жители Туапсе. Но им тоже пора осознать, что в их бедах виновата не Украина, комментирует на своем канале политический обозреватель Иван Яковина.
8: Даже тихие, практичные и иногда даже, можно сказать, немые россияне стали возмущаться, что власть ничего не замечает, ничего не говорит, ничего не делает по поводу того, что происходит в Туапсе. И после такой реакции очень нехотя выступил местный вождь Владимир Путин. Он сказал, что знает про пожар, но никакой особой опасности от этого пожара для города Туапсе нет. Тем самым, вот этим своим заявлением он подтвердил худшие опасения своих холопов, что либо царю абсолютно пофигу на уничтожение целого города, либо он совсем уже не врубается в то, что происходит в подотчетной ему стране. Тут надо отметить, что Путин, конечно, во всем происходящем в Туапсе обвиняет Украину, что типа она начала террористические атаки против российских гражданских объектов. На самом же деле то, что случилось в Туапсе, это лишь ответ Украины на тысячи российских ударов по украинским гражданским объектам. Плюс, и это очень-очень важно, об этом надо всегда помнить, Украина миллион раз предлагала перемирие, в том числе энергетическое, политическое перемирие, Путин всякий раз отвечал на эти предложения категорическим отказом. Поэтому Туапсе – это его двойная вина. Ну, во-первых, он все это начал, а во-вторых, он сейчас отказывается это все остановить, когда Украина постоянно предлагает: давайте прекратим, давайте не будем это делать. Путин говорит: нет, давайте будем.
0: В последнее время участились случаи, когда люди, от которых этого никто не ждал, внезапно начинали критиковать власть. Это и история с пропагандистом Ильей Ремесло, который после серии критических постов лег в психбольницу, и видеообращение инфлюенсерши Виктории Бони. Кажется, россияне что-то начинают подозревать, пишет правозащитник Сергей Давидец.
5: Развязав войну, которую, слава богу, он не смог выиграть, путинский режим совершил не только преступление, что понятно, но и ошибку, которая в конечном счете, вероятно, сыграет роковую роль в его судьбе. Крот истории, как известно, роет медленно, но сейчас, на пятый год войны, когда ее продолжительность превысила продолжительность Великой Отечественной, при несопоставимых даже близко формальных, что и говорить о моральных и политических результатах, когда горит Туапсе, украинские ракеты бьют по Воткинску, а беспилотники по Тюмени и Екатеринбургу, заявление о том, что СВО идет по плану, вызывает горькую иронию даже у самых оголтелых сторонников войны. Понимание того, что путинский режим не может выиграть эту войну, стало повсеместным. Все остальное – выступления Бони, флуктуации Ремесла, заявления Миронова с Зюгановым и многое другое, что нам только еще предстоит увидеть – результат этого понимания. Маятник пошел в обратную сторону, и это очень хорошо.
0: С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
9: Говорит Радио Свобода.
10: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Традиционный парад 9 мая в Москве на этот раз, похоже, будет выглядеть не вполне традиционно. Во-первых, в нем впервые за многие годы не примет участие военная техника. Во-вторых, сам парад будет совсем недолгим и продлится меньше часа. А в-третьих, на трибунах не будет депутатов Госдумы. Им не дали пропусков, иронизирует Александр Невзоров.
2: Кремлевский вурдалак внезапно утратил доверие к депутатам Госдумы. Умники из ФСО нашептали ему, что 90% парламентариев – лицемеры, а парочка и вовсе тайные враги русского мира. И кое-кто готов пронести на трибуны парада 9 мая маячок, который поможет дронам ВСУ найти дорогу к телу президента. Так или иначе, но всей коллекции параноиков, которую Путин любовно собирал годами, объявлен вотум недоверия. Всем без исключения депутатам запрещен проход и присутствие на параде Победобесия 9 мая. Пропуска на трибуны выдаваться не будут, а те, что уже розданы, аннулированы.
0: Техники на парадах становилось меньше с каждым годом после начала войны. На фронте она была нужнее, и парады часто становились мишенью для критики. Но очевидно, что в этом году причина другая. Украина может несколько подпортить парад, как уже шутят в Твиттере. Твиттер тетя Роза.
11: Парад 9 мая решили проводить без военной техники. Вот будет сюрприз, если техника все же будет. Правда, украинская, в виде дронов.
0: Российская оппозиция отмечает, что Путин достиг одной из своих главных целей. Леонид Волков.
3: Парад 9 мая на Красной площади пройдет без военной техники. Вот и достигнута одна из целей СВО – демилитаризация. Отсюда уже рукой подать до денацификации. Это когда вообще без парада.
0: Помимо всего прочего, удар по параду стал бы колоссальным ударом по главной скрепе путинского режима, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Трещанин.
12: Цели СВО, демилитаризация и денацификация Украины дошли до той точки, когда военная техника не в безопасности даже во время парада Победы в Москве. В Москве, которая, в отличие от всех остальных городов, кроме Валдая, который не город, окружена ПВО тремя кольцами, по трем периметрам. И, тем не менее, все равно ФСБ добро не дали. Почему? Потому что угрозы сейчас настолько, скажем так, многовекторные, что все предусмотреть все продумать так, чтобы точно нигде, ни во время репетиции, ни во время проезда, ни во время отъезда, накопления, все остальное, чтобы ничего не произошло, это просто физически невозможно. И в пиве дроны, оптовое окно, ну, не буду вам рассказывать. Вы так и так все прекрасно знаете. Чем больше шкаф, тем громче падает, да? Чем больше вот это вот нагнетание патриотизма вокруг парада, тем больше оснований как-то его сорвать, и тем больше будет позор, если это удастся. Понимаете? Здесь, мне кажется, что наибольший ущерб нанесли не беспилотники, которые атакуют все подряд сейчас, да, а один из первых беспилотников, который ударился в Кремль. Потому что удар по престижу, это же все видят. Это же позор, все видят во всем мире.
0: Если раньше некоторые гарантии безопасности парада служили высокие гости на трибуне, на этот раз она может не сработать, пишет оппозиционный политик Андрей Пивоваров.
5: Похоже, Кремль понимает, что обеспечить безопасность Москвы даже на один день от украинских дронов не получится, и любимого Путиным шествия, полков и проезда техники не будет. Для Путина культ Великой Отечественной войны и победы безумно важен. Дед практически в каждом выступлении делает отсылки, и отмена парада для него будет личным оскорблением. Дополнительной проблемой для Кремля станут гости. Собрать хоть сколько представительный состав не выйдет. Лукашенко же и других сателлитов будет маловато.
0: Еще полноценный парад мог бы напомнить, что с военными успехами у России плоховато, отмечает украинский журналист Виталий Портников на канале Игоря Лугрэм.
13: В июне 1941 года гитлеровские войска пересекли условную границу Советского Союза и гитлеровской Германии на территории Польши. Мы должны помнить, что все-таки это была территория Польши, а не двух империй. Вот, а в мае 1945 года советские войска уже штурмовали Берлин. А здесь, в феврале 2022 года, российские войска вторглись на территорию Украины с целью захватить столицу этой европейской страны. А в мае 2026 года российское руководство отказывается от проведения парада из-за опасений за безопасность его участников и той военной техники, которая могла бы на нем демонстрироваться. Конечно, контраст между двумя войнами разительный. Путин явно утопает в сапогах любимого им генералиссимуса. И именно поэтому, конечно, ясно, что они будут минимизировать значимость этого мифа для жителей Российской Федерации.
0: Путин объявил одностороннее прекращение огня на День Победы, видимо, рассчитывая на взаимность со стороны Украины, но не дождался ее. Не стоит называть эту инициативу перемирием, пишет политолог Иван Преображенский.
2: А можно уже как-то не повторять за кремлевской пропагандой, что Путин предложил перемирие на День Победы? Первое. Перемирие – это когда две стороны договорились. А тут одностороннее прекращение России огня, чтобы вообще-то спокойно парад свой провести. Второе. Какой день и какой победы? Все празднуют, и теперь даже Украина, День Победы над нацизмом и окончание Второй мировой в Европе 8 мая. Разве в этот день Путин хочет прекратить огонь? Нет, ему нужен его праздник 9 мая. Трансляция парада будет показывать российскую оккупационную армию в Украине. Причем тут вообще Вторая мировая. Это милитаристский праздник современной России. Пусть в аду, в общем, горит со своим односторонним прекращением огня на 9 мая. И не надо, как попугаи, за ним повторять.
0: Шизофреническое предложение о прекращении огня на 9 мая откомментировал в стихах Дмитрий Быков в программе «Classic News» на канале Breakfast Show.
14: Бандеровцы, убийцы, людоеды, нам тошно обращаться к вам, но, блядь, нам надо провести парад победы. Нельзя ли в это время не стрелять? Мы знаем, это выглядит нелепо. У нациков не просят доброты, но важный день. Но главное же скрепа, явите понимание, скоты. Конечно, мы бы справились и сами. Товарищ Трамп помочь нам тоже рад. Но черт возьми, победа-то над вами. В каком-то смысле это ваш парад. Смеяться стыдно, хватит святотатства. Давайте уж признаем не темня. Когда б не стали вы сопротивляться, мы вас бы победили за 3 дня. Ну не за 3, ну ладно, за 4. У нас крутой верховный командир, он лично замочил бы вас в сортир, когда бы вы вступили в наш сортир. Уже и так парад мы сократили. Наш мавзолей не превращайте в тир. Когда бы мы сразу Киев захватили, то сколько уцелело бы квартир. Мы гуманисты. Нас учить не надо. Вас выкормили наши же соски. Хотя бы во время нашего парада вы можете по-братски, по-людски. Ведь праздник у людей на деле цацки. Гуляние на улицах Москвы. Когда мы убивали вас по-братски, мы вас любили искренне, чем вы. Когда зимой мы честно вас бомбили, чтоб месяц наконец зашел до зя, Мы вас гораздо более любили, чем вы, взрывая наши НПЗ. Но украинец, видно, тот же Чурка. Напрасно мы стреляем столько лет. Как можете понять вы наши чувства? У вас такое чувство, волки, нет? Довольно зла. Не упадайтесь бунем. Поймите драму русской страны. Нам кажется, что Гитлер нас бы понял. Не зря его фуражки мы верны.
0: Конечно, Украина на такое не пошла бы. Нельзя упускать шанс превратить 9 мая в день унижения Путина, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
15: Разумеется, для Украины особого смысла в этом перемирии нет. Это не украинский пропагандистский праздник, а российский. Киев не делает на нем никакого акцента. Получается, что Путин пытается через Трампа убедить Зеленского дать ему сохранить лицо. Конечно, будет очень странно, если Зеленский на такое согласится. Ну, только если Трамп очень-очень сильно надавит. Нет, так как война ведется не только на поле боя, но и на политическом и пропагандистском уровне, конечно, Украина максимально заинтересована в том, чтобы заставить Путина отменить парад или прервать его. Это будет удар по имиджу Путина, который сам превратил День Победы в ежегодную кульминацию патриотической пропаганды, наполнил эту дату актуальным политическим смыслом. Если теперь сорвать парад, апофеоз этого праздника, это будет ударом в самое сердце пропагандистских нарративов Кремля. О какой же победе можно говорить, если приходится бежать с парада и прятаться в бомбоубежищах? Ну разве это похоже на поведение победителей? Но и сам по себе тот факт, что Путину приходится выпрашивать перемирие, а сам парад, если и состоится, то в урезанном виде, при отключенном интернете, мобильной связи, многое говорит о том, каких «побед» в кавычках на самом деле добился Путин. И таким образом 9 мая, который был идеологическим козырем Путина, начинает играть против него самого.
0: Мобильный интернет в этот день власти действительно собрались отключить, чем наверняка отдельно порадует россиян, иронизирует политолог Александр Кынев.
3: Традиционно на майские праздники в Москву и Петербург приезжает большое количество гостей из других регионов России и из-за рубежа. Отключить на эти дни в крупнейших городах мобильный интернет и лишить не только горожан, но и многочисленных туристов комфорта и привычных сервисов – это сделать такой отдых по-настоящему незабываемым, а само настроение – нереально праздничным.
0: Украинские комментаторы только злорадствуют. Станислав Бунятов.
5: В 2022 году россияне планировали провести парад в Киеве, а теперь не могут в Москве. Кринж.
0: Заодно у россиян появится лишний повод задуматься, что же такое происходит, комментирует на своем канале публицист Александр Демченко.
16: Но как ни крути, друзья, все это играет не в пользу Путина. Они, конечно, могут придумать все, что хотят, достать любые консервы, любые пленки, показать любому населению. Но население Российской Федерации, и к этому их тоже приучил Путин, привыкло к победобесию. Оно получило давно эту пилюлю, этот, скажем так, яд, которые они потребляют каждый год, и Путин их к этому приучил. Каждый раз парад, каждый раз рассказы о войне, каждый раз непосредственно эта техника, каждый раз агрессия в заявлениях, каждый раз угрозы кому-то. Они должны это получить, и они этого не получают. А если не получают, то кто в этом виноват? Кто виноват в том, что больше нету зрелищ? Виноват вождь, которого расшатывают на этой пальме. И вождь не справляется. Они понимают прекрасно теперь, что вождь ослаблен. И действительно, да, он не ослаблен 100%, но Путин ослаблен, причем находится, наверное, в одной, ну, в самой ослабленной позиции за многие и многие годы. Такого не было с начала полномасштабных военных действий, как есть сейчас. Он очень сильно ослаблен. И это прекрасно все понимают в Кремле и около Кремля. И те, кто его шатают, и те, кто пытаются сделать так, чтобы его не шатали.
0: А в некоторых блогах мечтают увидеть совсем другое шествие. Твиттер «Острый перец».
2: Желаю на 9 мая увидеть не парад на Красной площади, а езду на лафете. Вот это действительно будет праздник.
0: С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». Много лет подряд я рассказывала вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. К сожалению, теперь я с вами прощаюсь. Но остается рубрика «Цитата свободы» на сайте свобода.орг, которую будут вести мои коллеги. Спасибо всем, кто много лет меня слушал. Может быть, мы еще встретимся в эфире. Не скучайте.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: режима тишины по Зеленскому не случилось. В Москве готовятся к параду, усиливая противовоздушную оборону.
1: Обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара.
0: Спикер МИД Мария Захарова угрожает Киеву атаками.
2: Победа над международным империализмом и глобализмом. Не над украинским национализмом, а над объединенным Западом.
0: Как продать мир россиянам? В администрации президента размышляют о послевоенной медиатактике, выяснил проект «Досье».
3: В самой презентации указано, что вот такой победы, как была 9 мая 1945 года, ее не будет.
4: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Никакой реакции российской стороны на объявление Зеленским режима тишины не было, заявил на брифинге 7 мая Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. Не было ни реакции, ни, собственно, режима тишины. Украина обвиняет в срыве Россию. Москва же ориентируется на собственное одностороннее заявление «Тишина на фронте 8 и 9 мая». Но в самой Москве явно готовятся к возможным атакам, как и к ответным. Подробнее расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
5: После объявления перемирия на 9 мая в одностороннем порядке Москва перешла к угрозам. Представитель МИД России Мария Захарова потребовала отнестись к этому максимально серьезно.
1: МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы.
5: По словам Марии Захаровой, это сделано в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского на Европейском саммите в Ереване.
1: Главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима.
5: Действительно, Владимир Зеленский во время визита в Ереван заявил, что, возможно, украинские дроны и примут участие в параде в Москве на 9 мая, имея в виду воздушную атаку. В Кремле этот сигнал восприняли как прямую угрозу. Одним из первых высказался замглавы Совета Безопасности Дмитрий Медведев, назвав Зеленского и заодно премьера Армении Никола Пашиняна «безмозглыми русофобами». В Евросоюзе не собираются менять статус своей дипломатической миссии в Киеве. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по иностранным делам Ануар Эль-Ануни.
6: Публичные угрозы России атаковать Киев являются частью ее безрассудной тактики эскалации. Россия в очередной раз возмутительно пытается обвинить Украину в своей собственной агрессивной войне. Войне России против Украины. Что касается нас, Евросоюза, мы не изменим свою позицию и присутствие в Киеве.
5: Пашинян, кстати, от визита на парад 9 мая отказался, сославшись на предвыборную кампанию. В Москву приедут президенты Беларуси, Лаоса, глава правительства Словакии, султан Малайзии и главы самопровозглашенных Абхазии, Южной Осетии и Республики Сербской. Ключевой для Кремля иностранный гость прошлогоднего парада, китайский председатель Си Цзиньпинь, воздержится от визита. Скромнее выглядит и список российских городов, где пройдут парады. По данным телеграм-канала «Астра», в 15 регионах России отменили парады Победы на 9 мая. Еще в начале недели Москва объявила одностороннее перемирие на 8 и 9 мая в честь Дня Победы и одновременно пригрозила массированным ударом по Киеву в случае попытки сорвать парад. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить огонь раньше, с полуночи 6 мая, если Россия сделает то же самое. Но, утверждают в Киеве, Россия на это не пошла, фактически сорвав режим прекращения огня.
6: Россия не прекратила ни один вид своей военной активности. Украина будет действовать зеркально. В зависимости от ситуации, сегодня ночью и завтра мы также будем определяться с нашими вполне справедливыми ответами.
5: Украина ответила крупнейшим за полтора месяца ночным воздушным ударом. В преддверии 9 мая, утверждают военные телеграм-каналы, часть систем российского ПВО перебросили к Москве. И ради безопасности столицы другие города фактически остались менее защищенными.
7: Киев явно будет стараться наносить удары на День Победы. Режим жертвы – его стиль. А столь ли важно, направит он дроны на Москву, Питер или Севастополь? А если на Питер? Тогда бить в Киев не будем? Непонятно. И оставляет простор для домыслов и пересудов на пятый-то год войны.
5: Сама Москва перед 9 мая перейдет в режим чрезвычайной безопасности. В городе отключат мобильный интернет, не будут работать мессенджеры, возможны проблемы с заказом такси. Красная площадь перекрыта, на въездах в столицу блокпосты с вооруженными силовиками, а на башнях Кремля уже размещены снайперы и пулеметчики.
4: Ну, в 14 регионах отменены парады. Незадолго до начала нашего эфира губернатор Краснодарского края объявил, что несмотря на то, что регион находится под атаками, парады пройдут и в Краснодаре, и в Новороссийске. К этому моменту мы еще вернемся. Давайте пока о Москве поговорим. Перед эфиром мы вот пообщались с коллегой, журналистом и расследователем радио «Свобода» Марком Крутовым о возможной переброске сил ПВО из регионов в Москву, как то сообщали некоторые провоенные телеграм-каналы. Наш коллега отнесся к этому весьма скептически.
8: Мы видели только одну фотографию, сделанную в темное время суток, где на какой-то московской улице сфотографировали систему С-400, которая куда-то едет, непонятно откуда, была ли она в Москве или приехала или с другого места. И вот на этом основании многие СМИ сделали вывод о том, что в Москву стягивает система ПВО перед парадом 9 мая. Но я должен сказать, что в Москве есть несколько дивизионов С-400, которые разместили недалеко от Измайловского парка, в частности, после первых атак украинских дронов в 2023 году. Там этих установок предостаточно, во-первых. Мы проверяли, больше их там или меньше перед парадом не стало. Более того, эти системы, в общем, не предназначены для перехвата дронов. Для этого предназначены системы зенитно-ракетные малого радиуса действия, такие как «Панцирь». Их, как мы знаем, вокруг Москвы в несколько колец, опять же, с 23-го года установили уже более 200. Но с атаками украинских дронов они справляются с переменным успехом. Но, повторюсь, никакого дополнительного стягивания ПВО в Москву к параду Победы я не фиксировал, и свидетельств этому не вижу. Как не вижу, в общем, в этом особой необходимости. ПВО в Москве и так достаточно.
4: А с нами в прямом эфире политик Андрей Пивоваров. Андрей, приветствую.
9: Добрый день.
4: Ну, такая получается диспозиция. Россия проигнорировала режим тишины за авторством Зеленского, но при этом опасается нарушения собственного одностороннего режима и пугает Украину союзниками, ну, по крайней мере, устами Марии Захаровой. Насколько вообще всерьез стоит воспринимать такие угрозы?
9: Знаете, Иван, вот если брать какую-то логику нормального человека, там, эксперта, какого человека, который там, ну, смотрит на жизнь трезво и как-то рационально, ну, кажется, что ожидать какого-то удара, там, не знаю, со стороны Москвы, как она говорит, по там, Киеву, если прилетают дроны, то, в общем, не стоит, потому что, ну, наверное, это нерационально еще больше разжигать. В то же время вся практика взаимодействия с Владимиром Путиным показывает, что это такая игра в криминальную разборку. Кто кого перепугает, то кого переиграет. И его ответ всегда должен быть более обостряющим, чем тот, который приходит к нему. Поэтому я, наверное, здесь поставлю на то, что действительно, если мы увидим там налет на Москву, то в этом случае какой-то ответ, какой именно, я думаю, нам здесь можно только дать, но ответ будет.
4: Ну, то есть, получается, как минимум, что на этом фоне. Атаки очень даже ожидаются в Москве, то есть не ожидают, что Зеленский действительно может отдать такой приказ.
9: Я думаю, что да, в этом случае...
4: Просто я пытаюсь понять, что называется, как бы, вероятность подобного события.
9: Я думаю, что если, грубо говоря, будет полет серьезных дронов, и это там не удастся каким-то образом показать, что мы их сбили на подлете, что это было несерьезно, если мы увидим действительно ту ситуацию, которая станет известна россиянам. Потому что Путин любит демонстрировать себя как какого-то тафгая, который отражает и не прогибается под давлением, который отвечает там на любую угрозу, там двойной угрозы. И я предполагаю, что если, грубо говоря, мы увидим какое-то там серьезное нападение или что-то еще, как бы, которое там поставит под урон его там личный образ, он, хоть это будет алогично, но ответит достаточно жестко.
4: Ну, даже если ПВО не перебрасывают из региона в Москву, все равно получается, что кто-то в разы защищеннее, чем все остальные, я имею в виду по регионам России. И вот, скорее всего, угрозы со стороны, там, угрозы со столицы ведь можно было бы снять, ну, например, начав все-таки режим тишины в ночь на 6 мая, как это и объявил Зеленский, и таким образом Москва получила бы и свой собственный режим тишины 8-9 мая. Как вы думаете, почему Москва на это все-таки не пошла? Учитывая даже эту тактику Путина, но, тем не менее, можно же, учитывая, опять же, святость этого праздника, учитывая его, в том числе, пропагандистское значение, почему же невозможно было пойти на подобное?
9: Ну, Иван, представьте себе, у нас пропаганда еще задолго до войны, еще когда я был в России, когда смотрел телевизор в Шкауне, наблюдал, что вся пропаганда выстроена на том, что там Зеленский – это никакой не президент, это там кто угодно, не знаю, наркоман, вор, там, как-то кто угодно, да, кстати, просто эфир, который есть. И в этом случае, понимая всю вот эту как бы накачанную пропаганду, у нас руководство, которое существует в стране сейчас, оно не пойдет на то, чтобы принять предложение человека, которого они десятилетия буквально унижают и говорят, что с ним не о чем разговаривать. Если вы заметили, даже очень важный момент, они предложение о переговорах, о перемирии, они как бы, Путин сообщил об этом Трампу, рассчитывая, что Трамп его добьется. Он напрямую это приглашение не отправлял. И Зеленский, в общем-то, очень грамотно парировал это тем, что хорошо, давай вот предыдущие два дня. Поэтому для Путина, для Кремля невозможно принятие предложения было. В этом плане гениальный ход Зеленского, который поставил Путина просто в тупик. Вот, поэтому, но принять предложение Зеленского он не мог.
4: Какие вообще впечатления от списка гостей на параде? Вот что, какие выводы можно из этого сделать? Ну, явно в этот раз немногочисленные партнеры Москвы не особо поверили в достойный уровень безопасности.
9: Я думаю, вопрос не в безопасности, вопрос в маргинальности. То есть присутствие в Кремле явно сейчас играет в минус. И даже те там союзники, которые прикармливаются Кремлем достаточно плотно, ну, в общем, понимают, что от Москвы лучше отползать. И здесь даже вопрос уже не денег, которых тоже нету, а вопрос даже военной безопасности. То есть мы можем смотреть, когда, помните, был такой африканский саммит, когда в Петербург на военно-морского флота приехало, по-моему, порядка 15, если не ошибаюсь, лидеров из Африки. По разным причинам приехали, кого-то подкупили, кому-то дали военный контингент, кому-то что-то. Прошло с него, получается, 2 года. Ни один из тех лидеров, хотя они были завязаны, приехать сюда не могут. Более того, многие из тех, кому давались, в том числе военные гарантии, ну, просто были свергнуты. Мы видим последний эпизод в Мали, которые не хотят ехать. Поэтому плюсов от того, что ты приезжаешь в Кремль, нету. Маргинальности, проблем, нежелание взаимодействовать с Западом, с тобой огромное количество. Поэтому, видимо, что союзников нет, и даже там из постсоветского пространства, по-моему, только Лукашенко приехал, который просто находится в прямой зависимости. Лидеры там Узбекистана, Таджикистана, которые тоже достаточно близки к Кремлю, решили, что сейчас лучше отойти в сторонку, и я думаю, для Кремля это очень хороший сигнал, и сделать сейчас мину о том, что Москва не является в изоляции, что у нас есть там гости, но вот у нас из гостей, по-моему, там последний человек, который хотя бы что-то представляет, это Роберт Фицо, у которого, в общем, тоже проблема сейчас, потому что выборы не за горами, а премьер Орбана, я думаю, ему светит хорошо.
4: Ну, не исключаю, что Орбан был бы, но, боюсь, статус уже не тот, который Кремлю был бы весьма симпатичен в качестве для приглашения, как минимум.
9: Мадуро мог приехать, конечно, еще он тоже какие-то дела заговорил, конечно.
4: Ну, кажется, хорошо будет. Ну, что-то случилось, да. Ну, еще в контексте безопасности такой у меня вот вопрос. Производит ли вообще впечатление тот контраст уровня безопасности между Москвой и регионами на, ну, самих жителей регионов? Или это все-таки можно, скажем так, принять, как принимали некоторые россияне 5 лет назад, что, ну, вот Путин богат, и дворец у него есть, но так положено, по должности?
9: Это вообще очень важная тема, и здорово, что вы поднимаете ее, потому что это как раз то, о чем можно говорить с россиянами, потому что формально у нас все регионы равны, но издавно модель, которая построена была еще в Российской империи, в Советском Союзе, сейчас Путин перенимает ее, проблемы там, давайте там, никого не обижая, но окраины империи никого не волнуют, там всегда воюют. И, например, когда был атака ВСУ на Курскую область, в Москве проводились праздники, там какие-то феерии, травлялись бюджеты на украшения, а в Курской области стояли ВСУ. И вот этот момент, когда Кремль показал, что он не будет там реагировать на какие-то там военные действия, пускай люди страдают, так и будет. И он продолжается сейчас. Поэтому вот очень важно рассказывать, потому что, например, на Валдае отличная система безопасности. Там, где находится там близкий Путин, где он может бывать. А в Туапсе мы видим, что происходит. А что происходит в Ленинградской области? И сейчас, когда, не знаю, вот ваш эксперт сказал, что это не подтверждено по поводу переброски ПВО. Но мне кажется, вполне реально, что для защиты Москвы перетаскивается ПВО в Москву, и это очень хорошо попадает, что ради какого-то нелепого парада на Красной площади, чтобы дед посидел и посмотрел, как солдатики маршируют, делаются безумные усиления, от вас снимается ПВО с других регионов, у вас запрещают работу интернета, не просто мобильного, а обычного, все ради того, чтобы один идиот провел парад. Вот это, мне кажется, важно для людей носить, потому что говорить с россиянами нам очень важно, они смотрят и вас, и читают социальные сети. Это то, что как отношение к людям, это очень-очень важно, потому что Путин у нас формально является гарантом всего в стране. Вот его гарантия.
4: Ну, как раз в контексте отношения к людям, вот я уже упомянул эту странную историю, при которой губернатор Краснодарского края, одного из наиболее пострадавших за последнее время, объявил, что парады все равно будут и в Красноярске, и в Новороссийске. Как вы думаете, что это такое? Это такое настолько нестерпимое желание выслужиться перед Москвой, несмотря на все удары, несмотря ни на что? Или, может быть, для своей аудитории?
9: Иван, ну есть небольшой контекст именно по этот регион. Губернатор Кондратьев находится в очень шатком положении. В его регионе проходит, по-моему, если не ошибаюсь, уже 3 или 4 близких к нему министра, и заместители его находятся в тюрьме, дают показания, и коррупционные скандалы просто сотрясают край. Больше того, там судебная система растряхивается просто максимально, и какие-то главы небольших судей, небольших этих самых судов, там 2-3 триллиона рублей. Я недавно какого-то, по-моему, предпринимателя тоже там раскулачили на большую сумму. То есть регион проблемный. Кондратьев недавно ездил в Москву и у Путина получил аудиенцию, что было воспринято как некое такое, ну, одобрение, потому что встречи бы не было, там, вероятность того, что вы закрыли, были сняли, очень высока. Поэтому я думаю, Кондратьеву важно выслужиться. И для него, как бы, проведение этого парада — это маркер того, что, Вадим Владимирович, мы у себя провели, пускай там будут полеты дронов, пускай там будут какие-то риски, но вот он такой бесстрашный будет стоять на трибуне, потому что для него куда страшнее сейчас, да, оказаться в тюрьме или стать такой разменной монетой перед выбором, потому что нужно будет кого-то посадить, нужно показать борьбу с коррупцией, поэтому Кондратьев, наверное, не самый яркий пример, он просто борется за выживание.
4: Но там причем еще любопытно, что на тех самых аудиенциях он то ли принизил масштаб трагедии, но то ли просто был легкой такой вот точкой для сброса этого напряжения якобы. Но вот Кондратьев же сказал Путину, что все хорошо, поэтому и Путин говорит, что все хорошо. В общем, есть некий источник, на который можно сослаться, это правда весьма такая любопытная получилась конструкция. Андрей, еще одну любопытную новость сегодня нам хочется обсудить. Дело в том, что в распоряжении проекта «Досье» оказалась презентация из администрации президента. В ней высокопоставленные сотрудники наметили план работы с населением в случае завершения войны. И там весьма много любопытного. Мы со всем этим подробно ознакомились. А мой коллега Артур Давлетшин расскажет подробнее.
10: В Кремле, кажется, задумались об окончании войны. Правда, пока только на бумаге, а точнее на страницах презентации, которая попала в руки журналистов из центра «Досье».
11: Весь мир понял, кто прав, кто виноват. Мы показали всем, что мы круче, выше, лучше, гуманнее. Украинские нацисты показали, что они садисты и моральные уроды. Произошел настоящий каминг-аут украинских элит.
10: Авторами доклада после победы выступили высокопоставленные сотрудники администрации президента, которые работают под началом Сергея Кириенко. В презентации они разбирают не стратегию, а лишь один из возможных сценариев для поведения в будущем. Однако авторы признают, что самый вероятный вариант окончания войны – мирный договор между Россией и Украиной через США, как посредника, без капитуляций. Главный вопрос доклада – как продать это населению под видом победы.
12: Украина после завершения войны все равно не будет. Страна исчезнет в течение 10-15 лет. Европейский Союз доказал свою беспомощность и стагнирует. Россию поддержала большая часть мира. А уехали из страны одни предатели.
10: Конечно, никакой денацификации, как выполненной задачи так называемой СВО. Вместо нее победа над мировым глобализмом. Россия выиграла войну, отстояла своих. Путин, цитата, «прогнул Запад» и не допустил гуманитарной катастрофы в Донбассе. Почему в Донецке нет воды, а в туалетах используются пакеты вместо смыва, авторы не уточняют.
13: Продолжение, которого требуют маргинальные ультрапатриоты, потребовало бы сдать принципиальные позиции. Провести общую мобилизацию, перевести всю всю экономику и жизнь на военные рельсы, потерять годы. Это дорого. А выигрыша никакого. Мы не прокормили бы 30 миллионов украинцев.
10: Авторы поделили россиян на несколько групп, и если аргументы, перечисленные ранее, направлены на россиян, уставших от войны, то диванные патриоты, как они называются в документе, считаются угрозой. К ним хотят найти подход через рационализацию и напоминание о недопустимости дискредитации армии. Авторы считают, что смогут добиться переобувки от ультрапатриотов, однако пока ею и не пахнет.
12: Кто обесценивает победу, тот не патриот.
10: Еще одной угрозой авторы считают ветеранов войны против Украины, ведь они способны к объединению и решительным действиям. Их хотят приручить с помощью пряника, социальной поддержки, оплакивания погибших, встраивания в политические партии или отправки на восстановление оккупированных территорий. А тем, кому этого будет мало, предложат отправиться в африканский корпус Минобороны.
11: Цель Путина – мирное развитие страны, качество жизни людей. Он всегда об этом говорил. Но в условиях войны на истощение развитие отходит на второй план.
10: Отдельно в докладе выделяют сотрудников ВПК, но к ним найдут подход через напоминание, что жизнь без войны безопаснее и лучше, чем с ней. Это совпадает с видением будущего России авторами доклада «Без угроз и обстрелов», с путешествиями, мобильной связью, стабильностью и без новых налогов. На презентации Россия после так называемой СВО настолько очистится, что в небе над Москвой едва ли не появятся летающие автомобили. Или это намек, что конец войны – это фантастика? Пожалуй, признание Путиным проблем произошло слишком поздно, считает анонимный колумнист издания «Экономист». В материале «Мрачный взгляд из Москвы» он делится таким мнением. Каждый шаг Путина, направленный на сохранение власти, ускоряет ее упадок. Причина тому, цитирует издание агентства.
13: Во-первых, это растущая цена военных действий, которые задумывались как военная операция, не оказывающая влияния на большую часть общества. Во-вторых, растет спрос на правила со стороны элиты, которой пришлось вернуть свои капиталы в Россию. Третий фактор – изменение геополитического климата, к которому сам Путин приложил руку. Россия видит себя в роли преобразователя глобального порядка. В действительности же она всего лишь катализатор. Четвертый пункт – разрушение прежнего общественного договора, согласно которому государство не вмешивалось в частную жизнь людей, а граждане – в политику.
10: Анонимный автор считает, что Путин потерял монополию на выбор будущего для страны. А если он решит начать новую войну для сохранения власти, то только усугубит ситуацию.
4: Ну, о том, почему эта презентация не просто один из планов администрации президента под возможное развитие событий, ну, знаете, так в стиле, если когда это произойдет, то вот выпускаем вот такого вот Кракена. Вот об этом мы поговорили с автором расследования, проекта «Досье», журналистом Ильей Рождественским.
3: Показательно, что это план, который превратился именно в документ, что если он пошел чуть дальше в своем развитии, чем просто какая-то идея, которая могла быть высказана на совещании у Сергея Кириенко или у кого бы то ни было еще. Это план, который превратился в документ, в презентацию. Владимиру Путину, опять же, очень любят все чиновники, которые приходят на прием, показывать презентации. Это видно на официальной схемке Кремля, которая выкладывается, опять же, на сайте Кремля. Дошел этот план до презентации, до воплощения. Над этой презентацией поработали несколько сотрудников администрации президента. И это не какие-то рядовые клерки. Хотя, в общем, совсем уж рядовых клерков там, пожалуй, нету, но в данном случае это высокопоставленные сотрудники администрации президента, это непосредственные подчиненные Сергея Кириенко, первого заместителя главы администрации президента, и, в общем, этот документ пошел, у них некоторое согласование. То есть...

0: И доклад очень интересный, и всячески рекомендую с ним ознакомиться, потому что понятно те вызовы и те проблемы, которые стоят перед администрацией президента, и те вопросы, которые я даже не закрою этим докладом. Поэтому я думаю, что он один из существующих. И далеко не факт, что Путин согласится на там, такую мировую сделку.
1: Ну и, кстати, Ушаков на днях об этом сказал, вот так на днях, за несколько часов до нашего, начала нашего эфира об этом сказал, что не то чтобы все идет к переговорам, и в этом особого нет смысла. Но если вернуться вот к этой картине мира глазами и, не знаю, действиями высокопоставленных сотрудников администрации президента, как это утверждается в расследовании, какие детали вот из их картины мира в презентации вам показались наиболее любопытными?
0: Ну, там много забавных моментов, например, которые есть. Мне очень повеселил момент, что Путин победил мировой глобализм, там вот и как бы какой-то заговор, видимо, Запада, но при этом вот мы с вами обсуждали до этого только буквально перемирие. И смотрите, Путин начинал войну против мирового империализма, против американского засилия на Украине, которое, соответственно, вот оттягивало Украину от России. Но на 5-м году войны Путин общается с Трампом и просит, чтобы Трамп надавил на Украину, чтобы Украина не бомбила парад в Москве. И при этом он победил глобализм. То есть это выглядит достаточно комично, но там многих моментов таких. Но вот интересный фактор, например, понравился еще мне, что говорится, что будут затыкать тех, кого, ну, кто будет очень жестко стоять на продолжение войны. Получается очень забавная ситуация, когда тех, кто поверил Путину, кто в реальности поверил в этих там нацистов, бандеровцев, кто пошел там, не знаю, там воевать или просто глотку рвал, их будут затыкать те, за кого они и топили. И вот тут, мне кажется, момент такой, что эта пословица из государства предаст тебя, сынок, она очень хорошо работает. Единственное, с чем я вот, что меня удивило немножко, там интересно стоит вопрос о том, что делать с ветеранами. Знаете, не так давно, ну, беседовал с одним очень известным экономистом, и он дал такой очень интересный прогноз, что несмотря на то, что мы считаем, что проблема с ветеранами будет самая большая, 1 миллион людей, прошедших войну, но одновременно с этим он дал простое решение, что на самом деле Путин заинтересован будет в том, чтобы сохранить армию, именно в том составе, который есть. Если не брать вооружение, именно довольствие со солдат, может быть, там сейчас он 210 тысяч рублей, но если им оставят, предположим, там 100-120 тысяч, это очень хорошая зарплата по России. И эти люди спокойно наполнят собой Ленинградский военный округ, создаются новые какие-то части дивизии, и этих людей как раз во многом оставят в армии. Там только про африканских разговаривалось, но, мне кажется, решение такого вопроса как раз с бывшими ветеранами СВО, она очень-очень логично выглядит. Но в остальном, мне кажется, что еще там проблемы, которые указаны, там сказано о том, что люди действительно устали от войны, люди ждут того, что после войны станет проще. И об этом прямо говорится в докладе, что раскрутим гаечки, будет такая, ну, как бы, контролируемая оттепель, снимут санкции, заработают аэропорты. Но самое главное будет, что трудно поправить. Что трудно поправить будет экономику. Потому что мы говорим про отмену американских санкций, возможно, это будет, но европейские никто не отменит. И вот здесь восстанет ситуация, что вроде как воевали-воевали, а с экономикой, ценами, продуктами, поставками будет все равно то же самое. И этот фактор, ну, это не обязательно президента, это экономика, и я думаю, что с этим они сделать ничего не смогут.
1: Но вот ваше предположение о том, что людям дадут работу, получается, в новосозданных военных округах, оно связано с тем, что это чтобы людей, которых, скорее всего, не будут брать на работу, этой самой работой обеспечить. Или для того, чтобы как-то обезопасить всех остальных людей от ПТСР и его возможных проявлений. Или вот чтобы что? Возможно, новая война какая-то. Вот что здесь, на ваш взгляд, ключевой? Какой здесь фактор для создания этих рабочих мест, получается, в казармах, в новых военных округах?
0: Я думаю, что с точки зрения как бы рационального мышления, это первые два фактора, которые вы указали, да, это трудоустройство этих людей, нахождение их в обществе, изоляция их от там, грубо говоря, каких-то конфликтных ситуаций и концентрирование их в военных городках, где они будут под присмотром обучать там призывников или кого-то еще. А в главном, да, ну, мы же понимаем, что у Владимира Путина достаточно, ну, уже маниакальное какое-то сознание, и он единственный человек, который определяет политику. И здесь, когда я сказал, что это не единственный план, который может быть, я бы, честно сказать, все больше каких-то тревожных событий, тревожных каких-то намеков вводных, когда мы видим, что забуксовавший фронт в Украине, а объективно Россия не может продвинуться вперед там, без огромнейших потерь, которые она несет, я думаю, что риск того, что это будет второй фронт, или что это будет какое-то, может быть, продолжение войны через какую-то паузу, вот этот риск будет. И для этого как раз наличие там Ленинградского фронта, который будет дислоцироваться там около там границы Северо-Запада, вот здесь как раз этот фактор будет очень важен для Путина, и здесь как раз бывшие действующие ветераны отлично в его картину мира работают.
1: Андрей, большое спасибо за этот разговор. Политик Андрей Пивоваров был с нами в прямом эфире, ну вот рассказывая о том, каким может быть этот послевоенный мир глазами администрации.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я считаю, за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
2: Я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
11: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
12: Мне все нравится, у меня все есть.
13: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
14: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
15: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
16: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
10: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
17: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью общественного деятеля, основательницы фонда Бориса Немцова за свободу Жанны Немцовой, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Брюссельский клиринговый дом «Евроклир» готов подать в суд на европейские инстанции, если Евросоюз решит изъять замороженные российские активы в том или ином виде для передачи их Украине. О намерении судиться в интервью газете «Le Monde» заявила генеральный директор «Евроклир» Валерий Урбен. 5 декабря уже в интервью бельгийскому телеканалу RTBF Урбен еще раз уточнила, что в нынешнем виде план Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для помощи Украине является нереалистичным, и депозитарий готов оспаривать его в суде, чтобы защититься от возможного банкротства в случае ответных мер Москвы. Всего в мире, в том числе в Евроклир, заморожены активы России на сумму в 330 миллиардов долларов. Большая часть из них принадлежит российскому Центробанку, а также находящимся под санкциями российским чиновникам и близким к власти бизнесменам. Согласно предварительным оценкам, 14 миллиардов долларов из замороженных фондов принадлежат частным лицам, так называемым розничным инвесторам, которые до 2022 года вкладывали относительно небольшие суммы в западные ценные бумаги. Многие из этих россиян уехали из страны после 24 февраля 2022 года. Глава фонда Бориса Немцова за свободу Жанна Немцова считает, что европейским властям следует разморозить эти активы частных инвесторов. Этому посвящен доклад проекта «Ideas for Russia» фонда Немцова. С Жанной Немцовой беседует журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров.
7: А вот если я правильно понял, вы в своем докладе впервые называете конкретное количество так называемых розничных частных инвесторов, активы которых сейчас заморожены. Можете вначале описать, о ком идет речь, о каком количестве людей?
18: Точных оценок ни у кого нет. Это связано с непрозрачностью, в первую очередь, наверное, российского регулятора. То есть я ссылаюсь на те официальные заявления, которые есть. И мне кажется, что это отражает реальность. Вот изначально на 2022 год были заморожены активы 5 миллионов клиентов российской банковской системы. И я сразу же хочу оговориться, речь не только о гражданах России. Дело в том, что российской финансовой инфраструктурой пользовались и граждане других стран, в первую очередь стран постсоветского пространства. – То есть они называли цифру 5 миллионов 100 тысяч человек. Сейчас, после того, как был реализован указ Путина, в рамках которого совершался обмен замороженными активами между резидентами и нерезидентами, то вот самая последняя цифра – это 3,5 миллиона человек, что, конечно, огромное количество людей. И речь идет, конечно, вы правильно совершенно сказали, в том числе о десятках, а может быть и о сотнях тысяч уехавших людей с замороженными активами. Это на самом деле поразительно. То есть я понимаю, почему столько людей вкладывалось в иностранные ценные бумаги, потому что я знаю российский контекст, но для любого европейского политика и чиновника это поразительно. Как так в России такое гигантское число инвесторов, которые вкладывались в акции Apple, Tesla, Alibaba? Это самые популярные, наверное, ценные бумаги были в России. Но смотрите, почему наши цифры близки к правде? Потому что мы сравнили несколько массивов данных. У нас в докладе представлены цифры одного из крупнейших российских брокеров. Я сразу же скажу, что эти данные были предоставлены нам на условиях анонимности, и вы можете увидеть, что вот у этого брокера, это розничный брокер российский, почти что 234 тысячи клиентов с замороженными активами. И речь идет преимущественно о физических лицах, то есть доля юридических лиц там ничтожная, меньше 1%.
7: Давайте тут обозначим. Вот как раз ссылаясь на данные этого брокера, о котором вы говорите, вы установили, что 82% людей, которые лишились доступа к активам, ну, то есть это акции, которые хранились, вероятно, в Евроклир тоже, большинство этих людей, 82%, хранили там до 100 тысяч рублей, то есть это чуть больше 1000 евро по нынешнему курсу. Более вот этой суммы, более 100 тысяч рублей заморожено в виде акций только у 17% российских частных инвесторов. Ну, собственно, от суммы более 3 миллионов рублей это вообще там процент с небольшим. То есть мы на основе этих цифр можем экстраполировать данные одного брокера в принципе на весь рынок?
18: Я считаю, да. Но есть еще доказательства. Ну, во-первых, 234 тысячи – это уже большая цифра. Я думаю, что доля рынка этого брокера от 7 до 10%, и мы можем смело это делать. Я немного хочу прояснить одну вещь. Мы постоянно говорим о Евроклире, Евроклире, Евроклире. Действительно, в Евроклире заморожена львиная доля активов, но есть еще и депозитарий в Люксембурге. Он называется «Clearstream». А он принадлежит Deutsche Börse, и там тоже заморожены активы на более чем 4 миллиарда евро, по некоторым данным, и, скорее всего, это тоже деньги преимущественно частных инвесторов. Это я просто хотела прояснить важную, на мой взгляд, информацию. Да, можно, конечно, экстраполировать, и есть еще одно доказательство, что речь идет о небольших инвесторах. Дело в том, что когда Путин подписал указ об обмене активы между резидентами и нерезидентами, то клиенты российской банковской системы могли предъявлять пакеты на сумму 100 тысяч рублей. А это нам говорит о том, что это самый распространенный объем средств. Но я бы обратила ваше внимание не только на эти сравнительно небольшие инвестиции, я бы говорила о том, что под удар попал российский средний класс в довольно большом количестве. А мы понимаем, что среди российского среднего класса, ну, конечно, я не говорю о всей генеральной совокупности, есть большое количество людей, которые покинули Россию после 22 года, которые придерживаются прогрессивных взглядов. И все они так или иначе отказались под де-факто санкциями. Это санкция. Если у вас нет доступа к активам, значит, вы находитесь под санкциями. Причем никакого юридического обоснования включения такого огромного количества людей, подведение их под санкции, ну, не существует. Это косвенный ущерб, поэтому наш доклад так и называется – косвенный ущерб.
17: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Жанна Немцова, глава фонда Бориса Немцова за свободу, отвечает на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
7: Объясните вообще, как так вышло, что активы людей, которые в войне не участвуют, Почему они оказались в ситуации, когда они не могут управлять своими активами?
18: Я думаю, что подавляющее большинство людей, которые подпали под эту меру, не находятся в санкционных списках западных стран. Как так получилось? А очень просто, потому что это то, что называется инфраструктурный риск, о котором никто не думал. Все считали, что покупать иностранные ценные бумаги – это абсолютно верная стратегия, не только с точки зрения диверсификации вложений, да, что снижает риск. Вам любой экономист расскажет о том, что нужно диверсифицировать свои вложения, нельзя вкладываться только в акции, облигации в своей стране. Это все понятно. То есть люди делали все по науке. Но произошло то, что под санкции попали ключевые элементы российской финансовой инфраструктуры. Мы говорим не только о банках и о брокерах, но мы говорим еще о депозитарии, национальный расчетный депозитарий, и говорим еще о Санкт-Петербургской бирже, где приобретались акции американских компаний. А ситуация такая. Клиентами депозитариев не могут быть физические лица. То есть клиентами Евроклира и Клирстрим не могут быть физические лица. Всегда клиенты – юридические лица, профессиональные игроки финансовых рынков. Соответственно, когда были введены санкции против основных элементов финансовой инфраструктуры, то их счета в Евроклире и Клирстрим были заморожены. Счета НРД, счета там, отдельных брокеров, у кого был прямой мост с Евроклиром, например, у Альфа-банка. А Евроклир и Клирстрим, они на самом деле не видят конечных бенефициаров этих активов. Конечных бенефициаров видят только сами брокеры и банки. И вот вы упомянули интервью Валерии Урбен в газете «Le Monde». А там, кроме ее интервью, которое посвящено как раз суверенным активам, она, так сказать, вступила в заочную дискуссию с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который написал колонку Financial Times о том, что нужно использовать 140 миллиардов евро замороженных активов на поддержку Украины. В статье, которая стала врезкой в это интервью, она говорит о том, что да, действительно, у нас есть частные активы, мы их можем отделить от суверенных активов, но мы не знаем, кто конечные бенефициары, там это подсанкционные лица или не подсанкционные лица, поэтому мы взяли просто и все заморозили. Ну, это, на мой взгляд, несерьезное объяснение и уж точно юридически ничтожное обоснование для заморозки. Более того, я вам скажу, что есть некоторое регулирование, которое говорит о том, что центральные депозитарии, Евроклир и Клирстрим – это центральные депозитарии, должны отделять средства клиентов, профессиональных участников фондового рынка, и средства самих профессиональных участников фондового рынка. Почему? Потому что в случае банкротства, там, например, я не знаю, НРД или каких-то других игроков, средства клиентов защищены. И у них тоже, кстати, это отделено. Они видят, что принадлежит там непосредственно, во всяком случае, должно так быть, подсанкционным банкам, да, и другим организациям, а что принадлежит клиентам. Да, надо установить, кто конечные бенефициары этих активов. И это сделать возможно. Есть два способа, их можно реализовывать параллельно. Первый – это самодекларация. Люди могут сами заявлять о том, что те или иные активы им принадлежат, и предоставлять необходимые документы. А другое – можно сделать запросы просто в брокеры и банки и попросить их предоставить информацию о конечных бенефициарах. И я уверена, что многие брокеры и банки с удовольствием это сделают. А также я знаю, что некоторые это сделали еще несколько лет назад, предоставив эти данные Минфину Бельгии.
7: Давайте вот здесь чуть подробнее. Ну, собственно, мотив доклада в том, что стоило бы вернуть вот этим людям, которые особенно уехали из России, доступ к своим активам. Вы сейчас уже описали, собственно, некоторые способы, как можно установить, кому что принадлежит. Чуть детальнее. То есть люди могли бы сами подавать, не знаю, некие заявки на то, чтобы эти активы были разморожены. Вот чуть подробнее здесь.
18: Так, давайте сразу же скажем, что доклад не содержит никаких рекомендаций вообще. Рекомендации формулирую я, те или иные, то есть в том числе в общении с вами и с другими представителями средств массовой информации. Ну, давайте коротко. Есть процедура разблокировки активов. Только эта процедура абсолютно нефункциональна, она фактически не работает, но она существует. Вы можете подать заявление в Минфин и Бельгии и Люксембурга на разблокировку активов, то есть на получение лицензий индивидуальных на разблокировку активов. Ну, для того, чтобы это сделать, вам надо иметь, например, от 60 до 100 тысяч евро для того, чтобы оплатить услуги юристов. Таким образом, это заградительный барьер для представителей среднего класса автоматически. И даже если у вас есть эти большие деньги, нет никаких сроков рассмотрения и нет никаких гарантий, что вы сможете получить доступ к своим средствам. Более того, есть еще ряд требований. Вы должны быть резидентом страны Евросоюза, и вы должны получить подтверждение от гаранта, это банк или адвокат, что вы не находитесь в санкционных списках. Для меня это очень странная мера, потому что все равно Минфины проводят свой собственный комплаенс. Вот вы можете очень долго ждать этой лицензии. По-моему, за все время было выдано, может быть, чуть больше 50 лицензий. Сейчас, в последнее время, читаю у бельгийских адвокатов, что волна отказов. Дальше что? Нет никакого механизма оспорить это, нет судебной процедуры. То есть мы находимся в парадоксальной совершенно ситуации, когда у подсанкционных лиц есть намного больше возможностей оспаривать санкции, чем у лиц, которые не находятся в санкционных списках, но де-факто находятся под санкциями, потому что их активы заморожены. То есть нет прописанной юридической процедуры, и фактически ничего сделать нельзя. И я хотела бы этот кейс актив поставить в более широкий контекст. Это нарушение права собственности, это право, гарантированное Европейской конвенцией по правам человека, и это нарушение одновременно права на справедливое судебное разбирательство. То есть не надо это воспринимать вот как какой-то изолированный кейс. Это говорит об эрозии институтов в Евросоюзе, и это может касаться вообще-то и других людей. И это уже сейчас касается, как я сказала ранее, не только граждан России. Я знаю два кейса, когда у граждан Украины заморожены активы. Мы нашли довольно большую группу граждан Казахстана, у которых заморожены активы и так далее. Это серьезная проблема, не надо ее вот так вот узко воспринимать. Я считаю, что так как механизм лицензирования существует, а значит, существует механизм установления того, что кому принадлежит, то есть это не бином Ньютона, да, узнать, то значит, надо просто сделать этот механизм доступным, когда люди могут самостоятельно заявлять о том, что те или иные активы принадлежат им, и все. И инвентаризация – это первый обязательный шаг к разрешению этой проблемы. Вот Валерия Орбен сказала, мы не знаем, так узнайте. Это сделать непросто, но возможно. Не просто потому, что большое количество людей, да, требуются некоторые мощности. Но государство на то и государство, что у него есть институциональные возможности для разрешения таких проблем. Дальше, когда вы поняли, кому что принадлежит, я считаю, что люди, которые находятся за пределами России, не находятся под санкциями, должны получить возможность разморозить свои активы. Почему нет? Люди, которые находятся в России в связи с санкционным режимом, конечно, они не получат доступа к своим средствам, потому что под санкциями находятся элементы финансовой инфраструктуры. Они захотят уехать, они могут тоже получить такую возможность, если они находятся под санкциями. Я понимаю, что то, о чем я говорю, это очень болезненная тема для Украины, и поэтому я в своих предложениях Евросоюза говорю о том, что вы можете вводить какую-то разумную комиссию для тех, кто подает на лицензию. Если вы даете лицензию, вы можете взимать комиссию. На мой взгляд, это может быть цифра до 10%. Вы можете использовать эти деньги как там на то, чтобы покрывать дополнительные административные расходы, так и для того, чтобы поддерживать Украину. И это разумно.
17: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Жанна Немцова, глава фонда Бориса Немцова за свободу, отвечает на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
7: Есть ли какая-то оценка того, сколько, какое количество людей из числа вот этих частных розничных инвесторов уехали из страны?
18: Нет, не могу вам сказать. Дело в том, что мы проводили наш собственный опрос. Это было онлайн-анкетирование, анонимное. Но мы получили 1000 анкет, и после очистки осталось 851 анкета. Я сразу же хочу сказать, что это не совсем репрезентативно, но вот в нашей небольшой выборке больше 40% людей живут за рубежом. Ну, я не могу распространить это на генеральную совокупность. Так, благодаря этому анализу и так в целом, благодаря тому, что я занимаюсь этой темой и люди готовы мне рассказать, что у них заморожены активы, я много людей знаю среди уехавших, у кого заморожены активы. Это было очень массово. Действительно, было связано с несколькими вещами, с тем, что в России очень сильно был развит финтех, то есть акции можно было купить в два клика в том же приложении, где вы делали переводы. Была довольно агрессивная рекламная кампания ряда крупнейших брокеров, которые убеждали людей в том, что надо диверсифицировать портфели, надо инвестировать в иностранные ценные бумаги, это надежнее, потому что тут верховенство закона, потому что компании прозрачные, потому что тут нет инсайдерской торговли и все прочее. Это правда. Вот. И второе, ну, кризис российской пенсионной системы. В России же никто не верит, на самом деле, государству. И не доверяли свои пенсионные накопления негосударственным пенсионным фондам. И тогда, в 2015 году, правительство представило инструмент, ввело инструмент, который позволял людям самостоятельно инвестировать в ценные бумаги с целью накоплений и при этом сохранить контроль над своими инвестициями. Это называется индивидуальные инвестиционные счета. Их очень много было открыто, они давали налоговые преференции. И мне кажется, что именно благодаря ИИС мы видим, что вот проблема стала такой массовой, потому что мне некоторые рассказывали, что они фактически, эти ИИС, открывались в добровольно-принудительном порядке банками, с которыми у компаний, где люди работали, были зарплатные схемы. Из-за этого вот эта вот гигантская цифра и возникла. Ну, это мое предположение, я думаю, что вполне обоснованно. Так нет, не можем сказать, надо делать еще более большое исследование. Но мы не можем в России ни с одной сейчас социологической группой провести исследование, чтобы более точную цифру вам дать. Таких людей, ну, десятки тысяч есть, может, сотни тысяч, не знаю.
7: Действительно интересно, вот вы говорите про российский финтех. Я со своей стороны могу только вот это все подтвердить, потому что действительно в российских банковских приложениях инвестиционные продукты постоянно рекламировались, не знаю, в том же Тинькофф банке, в Альфа-банке, и ты буквально, это то, что называется, в два клика можешь там купить акции, и это все было...
18: Мог.
7: Требовало никакого особенного образования.
18: Действительно, Тинькофф был, наверное, номером один. И номер два – это Альфа-банк. Да, сейчас уже, конечно, иностранные ценные бумаги купить невозможно. Вот, помимо этого, было огромное количество разных образовательных курсов, которые тоже предлагались брокерами. И люди активно это посещали, эти занятия. Был гигантский к этому интерес в России. И действительно, нет понимания в Европе, потому что в Европе нет такого большого количества инвесторов иностранные ценные бумаги. Во-первых, люди доверяют своим пенсионным системам. А во-вторых, мне кажется, тут намного ниже толерантность к риску. Скажем так, в Америке много частных инвесторов, в Европе нет. И я еще одну хочу мысль сказать. Вот тоже задавали мне вопрос по поводу нерезидентов, что нерезидентов тоже заморожены активы в России. Это правда. Но это не совсем относится к разряду социальных проблем, потому что в российские ценные бумаги инвестировали преимущественно институциональные игроки, скажем, большие крупные фонды глобальные, у которых есть там мандат инвестиционный, что надо диверсифицировать портфель, и вот у нас там будет 1% от нашего портфеля там, Сбербанк и Газпром. То есть пострадали преимущественно институциональные игроки, а не какие-то частные инвесторы, которые там пытались накопить на пенсию, на большие покупки и так далее.
7: Ну вот, если говорить о, опять же, активах розничных инвесторов, эти ваши рекомендации, вы пытались как-то донести в каком-то виде до кого-то, не знаю, в Еврокомиссии, в ЕС. Это для вас или фонда Бориса Немцова возможно?
18: Нет, ничего невозможного для фонда Бориса Немцова. Я каждый день этим занимаюсь. Я понимаю, что когда я разговариваю с русскоязычными СМИ, вряд ли в Еврокомиссии вот вас, Алексей, смотрят, там с утра включили телевизор и смотрят вашу программу. Но я каждый день занимаюсь тем, что разговариваю с журналистами, выступаю там, где возможно, и пытаюсь донести свои идеи. Конечно, с точки зрения эффективности важнее публикации в западных СМИ. И вот одна такая публикация в «Ле Монде» появилась. Я очень этим довольна. 15 декабря планируется конференция в Европарламенте в Люксембурге. Это важно, потому что в Люксембурге есть еще один депозитарий «Клирстрим», как я вам сказала. Я буду изо всех сил пытаться донести свои идеи, в том числе и за счет там, двусторонних каких-то встреч. Я их проводила, в принципе, до публикации доклада. Однако я поняла, что без доклада невозможно, потому что люди просто не могли представить себе, что то, что я говорю, это правда. Не знаю, в силу каких причин, поэтому пришлось написать доклад. И я занимаюсь этой работой, это адвокационная работа, более-менее в ежедневном режиме. И хочу, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, и верю в то, что это вот как раз в этом случае возможно.
7: Ну, то есть это все сведется, наверное, в том числе к каким-то письмам, да, вот в эти институции или нет?
18: Ну, лучше письма, чем колонка Financial Times не существует. Такой ответ будет.
7: У меня к вам один вопрос здесь остается. Предложение разблокировать активы хоть и уехавших, но россиян в момент, когда Россия продолжает войну, ракетный удар по Украине, это вот для граждан Украины выглядит совсем не так, как для антивоенных россиян. Я хотел спросить, что могли бы вы им ответить, и вы вот с этой работой не боитесь осуждения?
18: Я ничего не боюсь. Это, во-первых, если бы я чего-то боялась, я бы этим не занималась. Я уже вам сказала, что это взрывоопасная тема. Давайте говорить не разблокировать активы россиян, а разблокировать активы неподсанкционных лиц, клиентов российской финансовой системы. Я еще вам раз хочу подчеркнуть, там не только россияне. Там есть граждане Украины, там есть граждане Казахстана. Я уверена, что там есть граждане США, Канады, ну, наверное, бывшие граждане России, люди с двойным гражданством, люди, которые десятки лет живут за рубежом и так далее. Мне ответить есть вот что. Вот видите, как Валерия Урбен против конфискации суверенных активов, она угрожает исками. То, что я предлагаю, вот я же говорила про возможность введения комиссии, это компромиссный вариант. То, что сейчас происходит, это ситуация, когда все проиграли. От того, что заморожены активы частных неподсанкционных лиц, Украина не выигрывает, потому что она не имеет доступа к этим деньгам. И я вам могу сказать совершенно определенно, никогда частные активы не будут конфискованы, потому что это противоречит конвенции европейской о правах человека, защите частной собственности. То, что я предлагаю, мне кажется, это компромиссный вариант, где все победители. Эта идея с комиссией, которая там, наверное, не всем далеко нравится, в том числе и инвесторам, позволяет, если Еврокомиссия согласится на этот механизм, она позволяет часть средств направлять на поддержку Украины. Это мощный акт солидарности тех людей, у которых заморожены активы, с украинским народом.

Жанна Немцова, общественный деятель и основательница фонда Бориса Немцова за свободу, в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову рассказывала о докладе проекта «Ideas for Russia», посвященному активам российских инвесторов, которые были заморожены в связи с введением санкций после того, как Россия начала вторжение в Украину. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
3: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
4: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
5: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
6: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
7: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
8: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
10: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров», подготовленный в Нью-Йорке. «Писатель и самоубийство». Беседа с Григорием Чхартишвили. И песни Пита Сигера. Эфир 15 мая 1999 года.

микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашего выпуска. Во второй половине часа передача «Будь у меня молот», «Будь у меня песня» к 80-летию Пита Сигера. Передачу подготовила Рая Ваэль. Минут через 25.

Начнем с передачи «Приглашение на казнь». Беседу с писателем Григорием Чхартишвили, автором только что вышедшей в Москве книги «Писатель и самоубийство», ведет Александр Гей.

0: Две минуты на объявление.
1: У микрофона Марио Корти. Моцарт и Сальери среди величайших драматических характеров, созданных гением Пушкина. В год 200-летия великого русского поэта повторяем музыкально-исторический цикл радио «Свобода», «Моцарт и Сальери».

цикл из 9 передач слушайте на волнах Радио Свобода по воскресеньям в 15 часов и по средам в 21 час.

Корреспондентский час «Радио Свобода». Попытка понять Россию умом. Название программы объясняет все, кроме одного. В ней нет материалов из двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Корреспондентский час «Радио Свобода» в эфире каждую субботу в 22.10. Затем повторяется – воскресенье в 5.10, 11.10, 19.10. В понедельник в 5.10 и в 12.10. Время московское.

0: Радио «Свобода» поверх барьеров. Приглашение на казнь. Беседу с писателем Григорием Чхартишвили ведет Александр Гинес.
1: Мрачная музыка Вагнера как нельзя больше подходит к названию нашей сегодняшней передачи «Приглашение на казнь». Речь не пойдет о проблеме самоубийства. Дело доктора Кеваркяна, который недавно был осужден вердиктом американских присяжных, стало поводом к тому, что темная тема суицида вышла на первые полосы газет всего мира. Защищаясь на последнем, пятом по счету, судебном процессе в его жизни, доктор Кеваркян сравнил себя с палачом, послушно исполняющим приговор, вынесенный судьбой и природой. Это не самая веселая работа подходит угрюмому человеку, выбравшему себе роль убийцы в белом халате. Сейчас он готовится стать первым мучеником эвтаназии. Как бы мы ни относились к медицинской, если тут подходит это слово, практике Кеваркяна, одной заслуги у него не отнимешь. Он поставил вопрос, который не вправе игнорировать Америка. Дело в том, что среднестатистический американец, родившийся в 1900 году, умирал 47 лет. За столетие продолжительность жизни увеличилась в полтора раза. И это только начало. Новейшие медицинские исследования обещают нам черепашье двухвековое долголетие. Перед лицом такой перспективы право на смерть может оказаться не менее ценным, чем право на жизнь. «Смерть – мать красоты», – писал великий американский поэт Уоллес Стивенс. Эвтаназия сталкивает нас с классической для нынешней эпохи ситуацией. Мораль не поспевает за прогрессом. Сама по себе наука лишена нравственного начала. Она отвечает лишь на те вопросы, что ставит перед ней общество. Вот общество в лице доктора Кеваркяна и взялось решать их, не дожидаясь, пока закончатся споры юристов и теологов. Сегодня мы тоже включимся в эту полемику с помощью гостя нашей редакции Григория Чхартишвили. Заместитель редактора моего любимого журнала иностранной литературы, видный переводчик и исследователь японской словесности Григорий Чхартишвили только что выпустил первое в России подробное исследование о самоубийствах. Эта толстая монография вышла в новом литературном обозрении, самом стильном, я бы сказал, среди русских интеллектуальных издательств. Хотя книга называется «Писатель и самоубийство», литераторы в ней служат лишь морскими свинками, на которых изучаются все аспекты многогранной проблемы самоубийства. Несмотря на все положенные академическим изданием стати, от подробного анализа литературы вопроса до вынесенного в приложении энциклопедии «Литературицида», сочинение Чхартишвили отнюдь не напоминает научный трактат. Темпераментно написанная книга соединяет в себе дух объективного исторического, социологического и психологического исследования с азартом горячей полемики и драматизмом лирических отступлений. Воспользовавшись визитом Григория Чхартишвили в Нью-Йорк, я пригласил его в нашу студию, чтобы расспросить о проблеме, которая так или иначе касается абсолютно всех. Григорий, первый вопрос, естественно, связан с доктором Кеваркяном. Какое ваше отношение к эвтаназии в целом и к делу Кеваркяна в частности?
2: Что касается дела Кеваркяна, точнее говоря, последнего дела Кеваркяна, то я следил за ним не очень внимательно, потому что к тому времени книга была уже закончена, и сама тема суицида по понятным причинам вызывала у меня желание ничего больше об этом не слышать и не знать. Слишком долго я этим занимался. Вполне возможно, что в данном конкретном случае Джек Кеваркян, или, как называют его в Америке, доктор Смерть, или зашел слишком далеко, или, может быть, я не знаю, слишком подставился. Он человек увлекающийся, человек обсессионного склада, все может быть. В принципе, он делает то же, что продолжали делать и давно уже делают многие медики в мире. Некоторые из сострадания, другие из корыстолюбия. Но действительно многие медики, не афишируя этого, помогают безнадежно больным людям умереть. С их собственного согласия, часто по просьбе их родственников. Просто Кеваркян делает это вызывающе. Он афиширует это. Он хочет узаконить то, что принято называть медицидом. То есть убийство или самоубийство при помощи медицины. Что же касается эвтаназии, то, мне кажется, нужно быть очень религиозным или очень жестоким, или совершенно, я не знаю, ненапуганным жизнью человеком, чтобы относиться к эвтаназии непримиримо. Действительно трудно найти какие-то резоны для того, чтобы заставить безнадежно больного, страдающего человека промучиться еще неделю или две, или месяц. Как помните, в «Идиоте» у Достоевского, умирающий от чахотки Ипполит, говорит: «Я не могу поверить то, что там, имея в виду Бога, действительно кому-то нужно, чтобы я протянул еще эти две недели». недели.
1: Как вы объясняете осуждение Кеваркяна и то, что его дело, в общем-то, осуждается во всем мире, в Америке в частности?
2: Я не думаю, что дело Кеваркяна осуждается во всем мире и что оно осуждается так уж единогласно в Америке. Насколько мне известно, штат Орегон принял закон не так давно, по-моему, 2 года назад, который узаконил эвтаназию. В Нидерландах в 1994 году принят закон, который узаконивает медицид, естественно, обставляя это огромным количеством юридических и медицинских формальностей. Это совершенно необходимо.
1: Как вы считаете, через 20-30 лет Кеваркян будет героем, мучеником?
2: Я думаю, что Кеваркян, во-первых, долго в тюрьме сидеть не будет, потому что, еще раз говорю, даже те судьи, которые выносили этот приговор, они не могут не думать о том, что то же самое может случиться с ними или с людьми, которые им дороги. Когда человек попадает в такую ситуацию, он так или иначе должен относиться к проблеме эвтаназии иначе. Я думаю, что другие штаты, сначала, наверное, Калифорния, потом и другие будут принимать этот закон. Я думаю, что в наиболее цивилизованных и толерантных странах западного мира те или иные законы об эвтаназии будут приняты в самые ближайшие годы. Конечно, я хочу подчеркнуть здесь вот что. Право на эвтаназию, на мой взгляд, имеет лишь общество, достигшее достаточно высокой степени моральной ответственности и там, где имеется настоящее правовое государство. Мне страшно подумать, что будет, например, в России, если у нас сейчас будет принят закон об эвтаназии. Наше общество к этому совершенно не готово, ни с юридической, ни с медицинской, ни, по-моему, с нравственной точки зрения.
1: Теперь я хотел бы поговорить о вашей книге. Одно из наиболее интересных мест в этом сочинении связано с географией самоубийств. Вы описываете разные способы самоубийств, разные отношения к самоубийству в зависимости от стран. Как бы вы смели бы назвать типичное русское, немецкое и британское самоубийство?
2: Я хочу немножко поправить вас. Дело в том, что я выделил те регионы, в которых больше всего писателей, литераторов совершают самоубийство. Потому что если говорить вообще о такой вот национально-культурной предрасположенности к суициду, то здесь в первую очередь следовало бы говорить о финско-угорском регионе. Просто там не так много писателей, поэтому, значит, у меня на первом месте идут британцы. Больше всего британских писателей совершили самоубийство, немецких, русских и японских. Если говорить о типичных национальных писательских самоубийствах, то, если говорить о России, то это, наверное, Николай Успенский. Талантливый писатель середины прошлого века, который под воздействием личного горя, у него умерла жена, спился, опустился на самое дно, ходил по кабакам, за рюмку водки рассказывал байки про великих русских писателей, с которыми когда-то был дружен. И в конце концов перепилил себе горло тупым перочинным ножиком, потому что у него не хватило денег на острую бритву. Это вот, с моей точки зрения, это трагическая ситуация, такое национальное русское литераторское самоубийство. Если говорить о немцах, то здесь, пожалуй, на мой взгляд, самое типичное немецкое самоубийство, сейчас я говорю о литературных героях, это самоубийство Кириллова у Достоевского. Достоевский очень боялся в 70-е годы, что суицидальное поветрие, нигилистическое, из Европы перехлестнется в Россию. И тогда там многие совершат самоубийство с рассудка, как это сделал Крафт в романе «Подросток», Кириллов и так далее. На самом деле Федор Михайлович ошибался, потому что философское самоубийство, самоубийство с рассудка – это не русский тип самоубийства, это чисто немецкое самоубийство. Например, когда молодой талантливый философ Филипп Бат, писавший под псевдонимом Майнлендер, под влиянием Шопенгауэра выстраивает собственную философскую теорию и, убедив себя ею сам, кончает с собой. Или другой австрийский философ Отто Венингер. Британское самоубийство. Здесь я бы из самых известных случаев литературного суицида в Британии назвал бы Чаттертона. Гениального 18-летнего поэта низкого происхождения, который захотел стать джентльменом. Легче всего джентльменом было стать при помощи литературной профессии. Он добился некоторой известности, потом его печатать перестали. Заниматься физическим трудом Чаттертон считал уже ниже своего достоинства. У него было два выхода – или умереть от голода, или покончить с собой. Он выбрал второе.
1: В вашей книге ничего не сказано об Америке. Могли бы вы бегло восполнить этот пробел?
2: Америка, если говорить об общей суицидной статистике, это страна, где уровень самоубийств, примерно на среднемировом находится. Не ниже и не выше. Я больше знаком с данными относительно литераторов. Литераторов, покончивших с собой в американской прозе, поэзии, эссеистике, не так уж много. В моей энциклопедии литературицида 20, по-моему, с чем-то человек. Для сравнения, в России около 50. Я не хотел бы сейчас пускаться в обобщение, потому что обобщение всегда выглядит не очень умно, но все-таки мне кажется, что здесь играет роль какая-то общая оптимистическая направленность американской культуры. В Америке, если литератор кончает с собой, то это почти всегда поэт. Но поэты мало склонны к оптимизму, поэтому такие выдающиеся американские поэты, как Харт Крейн или Сильвия Плат, Сара Тисдейл, Анна Секстон покончили с собой. Хотя, конечно, самые известные американцы, Хемингуэй и Джек Лондон, не будем забывать. Да.
1: Вы упомянули о финно-угорском суицидальном феномене. Меня крайне заинтересовала эта проблема, когда читал вашу книгу. Расскажите немножко об этом.
2: Я могу рассказать лишь то, что этот феномен поистине загадочен. Все мы знаем, что народы, относящиеся к финно-угорской языковой группе, финны, эстонцы, венгры, удмурты, коми, во многих случаях имеют очень мало общего между собой. Они даже внешне не похожи. Они много лет живут в совершенно разных социальных и культурных условиях. Их объединяет только общий языковый корень. Однако, словно сговорившись, в течение долгих лет все эти народы поддерживают примерно один и тот же коэффициент самоубийств, самый высокий в мире. Коэффициент самоубийств – это имеется в виду количество самоубийств на 100 тысяч человек населения. Вот он там во всех этих странах держится вокруг цифры 40. Это очень много. Объяснить это можно только, наверное, при помощи генетической теории, которая в суицидологии тоже имеется, хотя она не доказана. Тем не менее, известно, что самоубийцы в несколько раз чаще встречаются среди тех людей, у кого кто-то из родителей покончил с собой. То ли это генетическая предрасположенность, то ли это совершенно естественное психологическое явление. Человек, у которого покончил с собой отец или мать, поневоле думает об этом и примеряет эту модель на себя.
1: По вашим данным, 80% самоубийств совершают мужчины. Почему? Как влияет на эту статистику эмансипация и феминизм?
2: Я думаю, там ситуация вот какая. Женщины в целом по миру совершают, по-моему, в 5 раз чаще попытки самоубийства, чем мужчины, но мужчины при этом убивают себя в 3 раза чаще, чем женщины. Это свидетельствует о том, что женщины, во-первых, как правило, выбирают неэффективные способы самоубийства. Это или какие-то пилюли, или вскрывание вен. Мужчина берет там охотничье ружье и сносит себе полголовы. Тут не ошибешься.

0: Вы слушаете беседу с московским гостем Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Григорием Чертишвили, автором недавно вышедшей книги «Писатель и самоубийство».
1: Продолжая наш разговор, Григорий, мне хотелось бы перейти на личности. Почему вы выбрали эту тему?
2: Было две причины – объективная и субъективная. Объективная причина заключается в том, что Россия, по-моему, единственная из больших стран, где практически нет литературы по этой теме. Дело в том, что вот книга Дюргейма, о которой я уже говорил, появилась 100 лет назад. В России была переведена незадолго перед революцией. Затем у нас начались в нашей стране всякие драматические события. Стало не до этого. Потом тема суицида попала под запрет, потому что в самой счастливой стране на свете не могло быть самоубийств. Закончился этот период, как вы знаете, всего 10 лет назад, и за это время никакого серьезного исследования, да хоть бы даже и не серьезного, не появилось. В то время как в мире существует примерно 5000 книг на эту тему, действительно очень важную для человека. Субъективная причина тоже была. Видимо, достигнув 40-летнего рубежа, я вошел в тот возраст, когда хочется какие-то вещи, которые ты считаешь важными, понять и в них разобраться. А поскольку я человек по профессии пишущий, то для того, чтобы в чем-нибудь разобраться, мне нужно взять ручку и бумагу. Сесть к компьютеру. Да? Альбер Камю, как вы помните, считал, что самоубийство – это самый важный вопрос философии.
1: Более того, он даже утверждал, что это единственный вопрос философии.
2: Да. И я не знаю, как единственный, что самый важный – это определенно. Уж во всяком случае, как нас с вами учили, что самый важный вопрос философии, что первично – материя или сознание, я не думаю, что этот вопрос занимает и не дает спать по ночам большому количеству людей на свете. В то же время вопрос о том, стоит ли жизнь того, чтобы прожить ее до конца, как бы она ни была тяжела, неприятна, мучительна и так далее, это вопрос действительно важный. И вот с точки зрения рациональной, все доводы на стороне самоубийства, то есть смерти с достоинством, как ее иначе называют. В то же время, с точки зрения христианской религии, это самый худший из смертных грехов. Я человек нерелигиозный, и тем не менее у меня всегда, как думаю и у многих людей, выросших в таких же условиях, как и я, существует ощущение, что самоубийство – это неправильно, это нехорошо, это нарушает правила честной игры, в которые все мы так или иначе обязаны играть. Мне хотелось понять, разобраться, взвесить все «за» и «против», выстроить весь этот исторический ряд. И я не знаю, насколько интересная моя книжка получилась для читателей, но для себя я в этом вопросе разобрался. Как говорится у нас в телерекламе, для себя я эту проблему решил.
1: И к какому же выводу вы пришли? Изменился ли он после того, как вы написали книгу, скажем так?
2: Не столько изменился, сколько прояснился. А это, в конце концов, самое важное. У меня, как я думаю и у многих, ощущение, что жизнь – это экзамен, и этот экзамен нужно выдержать. И когда ты уходишь из жизни добровольно, это все равно, что ты сбежал с экзамена, ты не выдержал его. И это значит, что рано или поздно тебе придется проходить его снова.
1: Григорий, известно, что самоубийства заразны. Не боитесь ли вы своим исследованием подтолкнуть кого-нибудь?
2: Очень боюсь. Хотя общий пафос моей книги против суицида, но тем не менее люди, которые находятся в определенном психологическом состоянии, думают об этом. Достаточно бывает маленького шага для того, чтобы подтолкнуть их к роковому решению. Особенно испугался я недавно, я писал об этом в литературной газете, когда в связи с моими переводами Мисимы произошел случай в одной из белорусских тюрем. Один заключенный, начитавшись Мисимы, в моем переводе, я подчеркиваю, попытался сделать харакири за точенной алюминиевой ложкой. Ей-богу, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется.
1: Еще вопрос. Судя по вашему исследованию, кривая самоубийств показывает, что количество самоубийств растет. Продлится ли эта тенденция и дальше, в 21 веке?
2: Я не футуролог, и мне трудно судить о том, что будет в 21 веке, но, очевидно, в 21 веке мир снова разделится на две половины, западную и восточную. И в западной половине, где упор делается на индивидуалистические ценности, конечно, социальные связи будут слабее, а более слабые социальные связи неминуемо вызывают рост числа самоубийств. Я думаю, что западное общество неминуемо будет воспринимать эту проблему как все более и более насущную.
1: А Россия? Какова суицидальная ситуация в России? Какой прогноз ваш в этой стране?
2: Суицидальная ситуация в России в 90-е годы просто ужасная. Самое большое число самоубийц в мире в 90-е годы, для них родной язык русский. Я, впрочем, сейчас оставляю за гигантскими скобками Китай, потому что мы не знаем, что там происходит. У нас нет статистики по Китаю. Причины, по которым в 90-е годы в России совершается так много самоубийств, в среднем 60 тысяч в год, понятны. Это чисто дюргемовские социальные причины. Когда в стране происходит гигантская социальная перестройка, когда множество людей теряют общественные ориентиры, это становится мощным стимулом для суицидальной волны. Это, я надеюсь, что долго это не продлится. Более того, после 96-го года уже наметился некоторый, пока незначительный, спад вниз. Надеюсь, что Россия вернется в скором времени к своим показателям, которые не очень отличаются от среднеевропейских.
1: Григорий, какой ваш следующий проект? Связан ли он как-то с книгой о самоубийствах?
2: Он связан с книгой о самоубийствах, но косвенно. Решив для себя вопрос о том, как следует умирать, теперь я хочу решить следующий по важности вопрос, как следует жить.
1: И каким образом вы его решаете?
2: Пока не могу сказать. Я сижу в библиотеках и читаю, как решили для себя этот вопрос другие.
1: Ну что же, надеюсь, когда вы приедете в следующий раз, мы будем обсуждать вашу новую книгу. Спасибо.

Вы слушали беседу с автором книги «Писатели самоубийства» Григорием Чертишвили. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» подготовил и вел Александр Генис. В программе звучала музыка Рихарда Вагнера.

0: Это «Радио Свобода». Выпуск «Поверх барьеров». Продолжим через 2 минуты.
1: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
2: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
1: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
2: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
1: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
3: Россию мы оставим нашим

0: у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: «Золотой запас свободы». Песни Пита Сигера. Передачу подготовила Рая Вайль. Эфир 15 мая 1999 года.

На волнах «Радио Свобода» специальная передача «Будь у меня молот, будь у меня песня» к 80-летию со дня рождения Пита Сигера. Ее ведет из нью-йоркской студии Рая Вайль. «О, дали бы мне молот, я бил бы рано утром, я бил бы поздно ночью на весь край родной, я бил бы тревогу, гремел бы стой на страже, я выковал для всех людей узы братства, братства, я б гремел на весь край».

Эта песня, одна из самых известных в репертуаре Пита Сигера, была записана на одном из его многочисленных концертов и входит в альбом Clearwater Classics, выпущенный фирмой Sony Records в 1993 году. Мы послушаем ее позднее в обработке других музыкантов. А пока еще одна песня из этого альбома, ставшая своего рода визитной карточкой Пита Сигера. «We Shall Overcome» – «Мы победим».

Эта песня с предельно простыми словами в оригинале была одной из двух старинных афроамериканских спиричуэлс. «Я дождусь светлого дня» или «Я все перенесу». В 46-м году началась забастовка работников американской табачной компании в Чарльстоне, Южная Каролина. Для поднятия духа люди пели эти спиричуэлс. И вдруг кто-то из демонстрантов изменил одно, но очень важное слово – «с я» на «мы». Но только через 7 лет после того, как Пит Сигер поместил эту песню на обложку своего музыкального еженедельника «People's Songs», она облетела весь мир. Брюс Спрингстин поет эту песню-гимн для всех тех, кто не потерял надежду, что когда-нибудь мы будем жить в мире.

Брюса Спрингстина привел в студию Columbia Records в 1971 году Джон Хаммонд. Он же подписал контракт с Питом Сигером и открыл Боба Дилана. Но прошло более 10 лет, прежде чем Спрингстин в 1982 году выпустил свой первый сольный альбом «Небраска». С тех пор он написал много содержательных песен. «Семена», «Мой родной город», «Улицы Филадельфии». А в 1977 году получил премию Грэмми за лучший фолк-альбом года, записанный в традиции Буди Гатри и Пита Сигера.

0: Зигер – легендарная личность. За свою долгую жизнь он так много успел всего сделать, что просто невозможно выделить какое-то одно поле его деятельности. Выдающийся бард и поэт-философ, талантливый банджаист, написавший специальное руководство для быстрого и самостоятельного обучения игре на пятиструнном банджо. Лектор, издатель, публицист, всегда выступавший за справедливость и мир во всем мире. Защитник окружающей среды, по сей день участвующий в проекте по очистке Гудзона, на берегу которого, в просторном доме на севере штата Нью-Йорк, он живет со своей японской женой Тоши. Но, пожалуй, главная заслуга Пита Сигера в том, что благодаря ему и таким неутомимым собирателям народного творчества и музыкантам-исполнителям, как Алан Ломакс, Гай Караван, Юэн МакКол, Худи Ледбеттер по прозвищу Ледбелли и особенно Вуди Гатри, в Америке вновь обрела популярность народная песня. Новое песенное движение, возникшее в 40-е и 50-е годы, получило название «New Folk», а патриархов и основателей этого движения газеты прозвали тогда «фолкниками». Я не спорю с этим, но стараюсь как можно реже употреблять эти слова «фолк», «поп». Они слишком затасканы, сказал мне в интервью накануне своего 80-летнего юбилея Пит Сигер. Если бы 50-60 лет назад вы спросили любого американца, что такое народная песня, он даже не понял бы, о чем вы говорите. Целый век собирали ковбойские песни, негритянские спиричиус, английские баллады и песни 101 этнического меньшинства Соединенных Штатов. Но попытки оживить интерес молодежи к этой музыке лишь изредка и спорадически увенчивались успехом. А потом американские университеты и колледжи охватило увлечение песнями под гитару и банджо. Наконец-то люди, предки которых пересекли океан, прошли сквозь прерии и построили многочисленные города, захотели восстановить свои утраченные традиции. Я не люблю, когда меня величают народным певцом только потому, что я пою песни рабочих и фермеров. Иногда я пою Баха или Бетховена, иногда Джорджа Гершвина или Ирвинга Берлина. Но ведь это не означает, что я классический певец или поп-певец. В последнее время я пою в основном о реке. Может быть, я речной певец? Очищение Гудзона – это моя главная задача сегодня. Я верю, что песней можно многое сделать, что песня может спасти мир.
1: Я думаю, что песни могут спасти мир.

Кейси Нил поет песню Пита Сигера «Старый отец Гудзон», спускаясь вниз по грязной реке. Пит Сигер написал ее в 63-м году, когда понял, что мир мало-помалу превращается в мусорную свалку. В то же примерно время он увлекся парусным спортом. Это его первая песня о плавании под парусом по золотой реке Гудзон.

Одни называют Пита Сигера совестью Америки, ее душой, ее голосом. Другие считают, что он был слишком радикальным, слишком левым, коммунистом. Третьи о нем давно забыли, либо вовсе не слышали этого имени. Между тем, начиная где-то с 30-х годов, не было в Соединенных Штатах ни одного движения за права человека, у истоков которого не стоял бы Пит Сигер, вооруженный своим неизменным банджо. Он пел свои песни и чужие, старые и новые, со всего мира. Иногда он писал новые слова к старой мелодии, иногда новые мелодии или ритмы к словам, написанным другими. А 6 лет назад, в 74 года, Пит Сигер собрал все эти новостарые песни в одну толстую книгу «Цветы мира». 220 песен, 288 страниц. Название напоминает одно из самых известных стихотворений Сигера «Where have all the flowers gone», переведенного, кстати, и на русский. «Наступает снова лето, и деревья расцветают. Я мечтаю не об этом, о другом совсем мечтаю. О, настанет ли то время, чтоб дружили все со всеми, чтобы были все на «ты»? На заре, на раннем утре расцветут ли мира светлые цветы?» Для своей любимой строю я беседку над рекою, но душе ее другое не дает теперь покоя. Неужели ты не можешь то найти, что мне дороже всей весенней красоты? Если строишь дом невесте, расцветут ли в этом месте мира светлые цветы? Если мы с тобой поедем и найдем их по дороге, всех соседей мы поднимем по тревоге. Пусть берут они лопатки, и копать начнем мы грядки от зари до темноты. Нам, уставшим на работе, вы в награду расцветете мира светлые цветы. Без труда всего народа зеленеть не будут сходы, не распустятся листы. Нужен подвиг многих сотен, и тогда вы расцветете, на века вы расцветете мира светлые цветы. Песни Пита Сигера путешествовали из штата в штат, из одного уголка планеты в другой. Их пели на 150 языках мира. Простые люди и такие знаменитости, как Аретта Франклин, Марлен Дитрих, Джонни Кэш, Луис Армстронг. А недавно в Нью-Йорке вышел новый альбом с песнями Пита Сигера в интерпретации современных звезд фолк, поп и рок-музыки. Великолепно изданный, альбом этот состоит из двух компакт-дисков продолжительностью почти в 3 часа и называется так же, как и книга «Цветы мира». Только у песни с этим названием здесь совсем другие слова и другая история. Сенс, Долорес Кейни и известный югославский виолончелист Вердан Смайлович, выпустивший недавно с Питом Сигером и Джан Байес альбом «От Белфаста до Боснии», поет известную песню Сигера «Where have all the flowers gone?»

«Радио Свобода» поверх барьеров. «Будь у меня молот, будь у меня песня» к 80-летию Пита Сигера подготовила передачу Рая Вайль.

0: Примечательна история создания этой песни. Правда ли, что вы позаимствовали ее у Шолохова? Спросила я Пита Сигера во время нашего телефонного интервью. Он рассмеялся.
1: Yes, I send some of the royalties for this song to the Russian folklore archives because...
0: Да, я даже гонорар какой-то послал в архив русского фольклора. А произошло это вот как. В октябре 55 года я летел на самолете в Огайо. В кармане пиджака у меня оказалась бумажка с тремя строчками, которую я выписал год тому назад, когда читал роман Шолохова «Тихий Дон». Там есть такой эпизод. Казаки, верхом на лошадях, покидающие деревни, чтобы присоединиться к царской армии, поют. Где все цветы? Их девушки собрали. А где все девушки? Они вышли замуж. А где же мужья их? Все они ушли на войну. И тут вдруг человек, сидящий за мной, громко так сказал, когда они, наконец, научатся. Он обращался к своей жене и говорил о своих детях. Но в сознании у меня уже что-то соединилось. Через 20 минут песня была готова. Потом другие люди дописали несколько куплетов, слегка переделали мою мелодию, и она обрела второе дыхание. Стала невероятно популярной не только в Америке, но и за рубежом. Во многом, конечно, благодаря исполнению Марлен Дитрих, которая пела ее везде. По обе стороны океана, в Южной Америке, в Африке, в Азии. И вы знаете, по-немецки некоторые куплеты звучат даже лучше, чем по-английски. Это, наверное, самая последняя запись поющего Пита Сигера. Сейчас он выступает редко и еще реже путешествует. Он занят делами своей общины. Очисткой Гудзона, приобщением детей к парусному спорту. Джим Массельман, музыкант, владелец фирмы грамзаписи в Нью-Йорке и главный продюсер альбома «Цветы мира», сетует, что два компакт-диска не дают полного представления обо всем, что сделал Пит Сигер. Вот что он сказал мне в интервью, когда я спросила, не кажется ли ему, что песни Сигера слегка устарели. Пит – мой давнишний друг и наставник, музыкальный и моральный наставник. Его песни вдохновляли тех, кто выступал за гражданские права, где бы то ни было. От мало кому известного городка Селма в штате Алабама до площади Тяньаньмэнь в Пекине, от Польши до Индии, до улиц Вашингтона, везде, где шла борьба за социальную справедливость, песни Пита Сигера использовали как молот, бьющий тревогу, как колокол, зовущий к братству. Он верил, что песня может изменить мир к лучшему. Моя задача как музыканта заключается в том, чтобы люди не только слушали песни Пита Сигера, но чтобы они их пели. Потому что песни эти не знают временного предела. Они свежие и прекрасные, как еще один восход солнца, еще один поцелуй и еще один фестиваль цветов.

Вы слушаете песню «Фестиваль цветов». Слова Пита Сигера, музыка мексиканского композитора Чуча Мунга. Исполняет Тиш Хинаджоса.

Сюжеты для своих песен Пит Сигер находит везде. В книгах, в газетах, в Библии. Он рисует картины своим пером, и его полотно – это весь мир. Примечательно, что песни Сигера укрепились в общественном сознании, несмотря на то, что Пит вместе с группой Weavers, с которой он одно время сотрудничал, был внесен в черный список в эпоху маккартизма в Америке и в самом расцвете своей карьеры не имел права выступать по радио и телевидению. Но он пережил и это. «We shall overcome», почти как в песне. Пришел его день. Недавно он был награжден специальной премией Грэмми за достижение всей жизни. Его имя внесено в зал славы рок-н-ролла, а Кеннеди-центр вручил ему золотую медаль почета. Остается только надеяться, что это публичное признание вызовет волну нового интереса к творчеству Пита Сигера. Наша передача подходит к концу, и я хочу вновь вернуться к песне о молоте. Она была написана в 1948 году Питом Сигером и одним из его соавторов Ли Хейсом. В 1949 ее записала на пластинку группа Weavers, ткачи. Но только несколькими годами позднее, когда три друга сформировали знаменитое трио Питер, Пол и Мэри и слегка переработали эту песню, она получила широкую известность и стала хитом. «О, дали б мне песню, я пел бы рано утром, я пел бы поздно ночью на весь край родной, я пел бы тревога, я пел бы стой на страже, звал бы песни всех людей, звал бы к братству, я бы пел на весь край. В руках моих молот и колокол звенящий, и я сегодня песню пою на весь мир, то молот единства, то колокол свободы, то песня мира и любви». Песня братства, братства. Пой о мире весь мир.

Вы слушали специальную передачу «Если бы у меня был молот, если бы у меня была песня» к 80-летию со дня рождения Пита Сигера. Передачу подготовила и вела Рая Вайль.

0: программа «Рай и Валь» вышла в эфир 15 мая 1999 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
1: После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленно. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам. Будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. К Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.

Ефим Фиштейн. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.

0: Писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить спидола. Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Маилисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Маилисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Маилисае я стал примерно с 1964 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище. Там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Режима тишины по Зеленскому не случилось. В Москве готовятся к параду, усиливая противовоздушную оборону.
1: Обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара.
0: Спикер МИД Мария Захарова угрожает Киеву атаками.
2: Победа над международным империализмом и глобализмом. Не над украинским национализмом, а над объединенным Западом.
0: Как продать мир россиянам? В администрации президента размышляют о послевоенной медиатактике, выяснил проект «Досье».
3: В самой презентации указано, что вот такой победы, как была 9 мая 1945 года, ее не будет.
4: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Никакой реакции российской стороны на объявление Зеленским режима тишины не было, заявил на брифинге 7 мая Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. Не было ни реакции, ни, собственно, режима тишины. Украина обвиняет в срыве Россию. Москва же ориентируется на собственное одностороннее заявление «Тишина на фронте 8 и 9 мая». Но в самой Москве явно готовятся к возможным атакам, как и к ответным. Подробнее расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
5: После объявления перемирия на 9 мая в одностороннем порядке Москва перешла к угрозам. Представитель МИД России Мария Захарова потребовала отнестись к этому максимально серьезно.
1: МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы.
5: По словам Марии Захаровой, это сделано в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского на Европейском саммите в Ереване.
1: Главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима.
5: Действительно, Владимир Зеленский во время визита в Ереван заявил, что, возможно, украинские дроны и примут участие в параде в Москве на 9 мая, имея в виду воздушную атаку. В Кремле этот сигнал восприняли как прямую угрозу. Одним из первых высказался замглавы Совета Безопасности Дмитрий Медведев, назвав Зеленского и заодно премьера Армении Никола Пашиняна «безмозглыми русофобами». В Евросоюзе не собираются менять статус своей дипломатической миссии в Киеве. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по иностранным делам Ануар Эль-Ануни.
6: Публичные угрозы России атаковать Киев являются частью ее безрассудной тактики эскалации. Россия в очередной раз возмутительно пытается обвинить Украину в своей собственной агрессивной войне. Войне России против Украины. Что касается нас, Евросоюза, мы не изменим свою позицию и присутствие в Киеве.
5: Пашинян, кстати, от визита на парад 9 мая отказался, сославшись на предвыборную кампанию. В Москву приедут президенты Беларуси, Лаоса, глава правительства Словакии, султан Малайзии и главы самопровозглашенных Абхазии, Южной Осетии и Республики Сербской. Ключевой для Кремля иностранный гость прошлогоднего парада, китайский председатель Си Цзиньпинь, воздержится от визита. Скромнее выглядит и список российских городов, где пройдут парады. По данным телеграм-канала «Астра», в 15 регионах России отменили парады Победы на 9 мая. Еще в начале недели Москва объявила одностороннее перемирие на 8 и 9 мая в честь Дня Победы и одновременно пригрозила массированным ударом по Киеву в случае попытки сорвать парад. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить огонь раньше, с полуночи 6 мая, если Россия сделает то же самое. Но, утверждают в Киеве, Россия на это не пошла, фактически сорвав режим прекращения огня.
6: Россия не прекратила ни один вид своей военной активности. Украина будет действовать зеркально. В зависимости от ситуации, сегодня ночью и завтра мы также будем определяться с нашими вполне справедливыми ответами.
5: Украина ответила крупнейшим за полтора месяца ночным воздушным ударом. В преддверии 9 мая, утверждают военные телеграм-каналы, часть систем российского ПВО перебросили к Москве, и ради безопасности столицы другие города фактически остались менее защищенными.
7: Киев явно будет стараться наносить удары на День Победы. Режим жертвы – его стиль. А столь ли важно, направит он дроны на Москву, Питер или Севастополь? А если на Питер? Тогда бить в Киев не будем? Непонятно. И оставляет простор для домыслов и пересудов на пятый-то год войны.
5: Сама Москва перед 9 мая перейдет в режим чрезвычайной безопасности. В городе отключат мобильный интернет, не будут работать мессенджеры, возможны проблемы с заказом такси. Красная площадь перекрыта, на въездах в столицу блокпосты с вооруженными силовиками, а на башнях Кремля уже размещены снайперы и пулеметчики.
4: Ну, в 14 регионах отменены парады. Незадолго до начала нашего эфира губернатор Краснодарского края объявил, что несмотря на то, что регион находится под атаками, парады пройдут и в Краснодаре, и в Новороссийске. К этому моменту мы еще вернемся. Давайте пока о Москве поговорим. Перед эфиром мы вот пообщались с коллегой, журналистом и расследователем радио «Свобода» Марком Крутовым о возможной переброске сил ПВО из регионов в Москву, как то сообщали некоторые провоенные телеграм-каналы. Наш коллега отнесся к этому весьма скептически.
8: Мы видели только одну фотографию, сделанную в темное время суток, где на какой-то московской улице сфотографировали систему С-400, которая куда-то едет, непонятно откуда, была ли она в Москве или приехала или с другого места. И вот на этом основании многие СМИ сделали вывод о том, что в Москву стягивает система ПВО перед парадом 9 мая. Но я должен сказать, что в Москве есть несколько дивизионов С-400, которые разместили недалеко от Измайловского парка, в частности, после первых атак украинских дронов в 2023 году. Там этих установок предостаточно, во-первых. Мы проверяли, больше их там или меньше перед парадом не стало. Более того, эти системы, в общем, не предназначены для перехвата дронов. Для этого предназначены системы зенитно-ракетные малого радиуса действия, такие как «Панцирь». Их, как мы знаем, вокруг Москвы в несколько колец, опять же, с 23 года установили уже более 200. Но с атаками украинских дронов они справляются с переменным успехом. Но, повторюсь, никакого дополнительного стягивания ПВО в Москву к параду Победы я не фиксировал и свидетельств этому не вижу. Как не вижу, в общем, в этом особой необходимости. ПВО в Москве и так достаточно.
4: А с нами в прямом эфире политик Андрей Пивоваров. Андрей, приветствую.
9: Добрый день.
4: Ну, такая получается диспозиция. Россия проигнорировала режим тишины за авторством Зеленского, но при этом опасается нарушения собственного одностороннего режима и пугает Украину союзниками, ну, по крайней мере, устами Марии Захаровой. Насколько вообще всерьез стоит воспринимать такие угрозы?
9: Знаете, Иван, вот если брать какую-то логику нормального человека, там, эксперта, как вот человек, который там, ну, смотрит на жизнь трезво и как-то рационально, ну, кажется, что ожидать какого-то удара, там, не знаю, со стороны Москвы, как она говорит, по там, Киеву, если прилетают дроны, то, в общем, не стоит, потому что, ну, наверное, это нерационально еще больше разжигать. В то же время вся практика взаимодействия с Владимиром Путиным показывает, что это такая игра в криминальную разборку. Кто кого перепугает, кто кого переиграет, и его ответ всегда должен быть более обостряющим, чем тот, который приходит к нему. Поэтому я, наверное, здесь поставлю на то, что действительно, если мы увидим там налет на Москву, то в этом случае какой-то ответ, какой именно, я думаю, нам здесь можно только гадать, но ответ будет.
4: Ну, то есть, получается, как минимум, что на этом фоне? Атаки очень даже ожидаются в Москве, то есть не ожидают, что Зеленский действительно может отдать такой приказ.
9: Я думаю, что да, в этом случае...
4: Просто я пытаюсь понять, что называется, как бы, вероятность подобного события.
9: Я думаю, что если, грубо говоря, будет полет серьезных дронов, и это там не удастся каким-то образом показать, что мы их сбили на подлете, что это было несерьезно, если мы увидим ту ситуацию, которая станет известна россиянам. Потому что Путин любит демонстрировать себя как какого-то тавгая, который отражает и не прогибается под давлением, который отвечает там на любую угрозу, там двойной угрозы. И я предполагаю, что если, грубо говоря, мы увидим какое-то там серьезное нападение или что-то еще, как бы, которое там поставит под урон его там личный образ, он, хоть это будет алогично, но ответит достаточно жестко.
4: Ну, даже если ПВО не перебрасывают из регионов в Москву, все равно получается, что кто-то в разы защищеннее, чем все остальные, я имею в виду по регионам России. И вот, скорее всего, угрозы со стороны, там, угрозы со столицы ведь можно было бы снять, ну, например, начав все-таки режим тишины в ночь на 6 мая, как это и объявил Зеленский, и таким образом Москва получила бы и свой собственный режим тишины 8-9 мая. Как вы думаете, почему Москва на это все-таки не пошла? Учитывая даже эту тактику Путина, но, тем не менее, можно же, учитывая, опять же, святость этого праздника, учитывая его, в том числе, пропагандистское значение, почему же невозможно было пойти на подобное?
9: Ну, Иван, представьте себе, у нас пропаганда еще задолго до войны, еще когда я был в России, когда смотрел телевизор в Шкауне, наблюдал, что вся пропаганда выстроена на том, что там Зеленский – это никакой не президент, это там кто угодно, не знаю, наркоман, вор, там, как-то кто угодно, да, представьте просто эфир, который есть. И в этом случае, понимая всю вот эту как бы накачанную пропаганду, у нас руководство, которое существует в стране сейчас, оно не пойдет на то, чтобы принять предложение человека, которого они десятилетия буквально унижают и говорят, что с ним не о чем разговаривать. Если вы заметили, даже очень важный момент, они предложение о переговорах, о перемирии, они как бы, Путин сообщил об этом Трампу, рассчитывая, что Трамп его добьется. Он напрямую это приглашение не отправлял. И Зеленский, в общем-то, очень грамотно парировал это тем, что хорошо, давай вот предыдущие 2 дня. Поэтому для Путина, для Кремля невозможно принять это предложение было. В этом плане гениальный ход Зеленского, который поставил Путина просто в тупик. Вот, поэтому, но принять предложение Зеленского он не мог.
4: Какие вообще впечатления от списка гостей на параде? Вот, какие выводы можно из этого сделать? Ну, явно в этот раз немногочисленные партнеры Москвы не особо поверили в достойный уровень безопасности.
9: Я думаю, вопрос не в безопасности, вопрос в маргинальности. То есть присутствие в Кремле явно сейчас играет в минус. И даже те там союзники, которые прикармливаются Кремлем достаточно плотно, ну, в общем, понимают, что от Москвы лучше отползать. И здесь даже вопрос уже не денег, которых тоже нету, а вопрос даже военной безопасности. То есть мы можем смотреть, когда, помните, был такой африканский саммит, когда в Петербург на военно-морского флота приехало, по-моему, порядка 15, если не ошибаюсь, лидеров из Африки. По разным причинам приехали, кого-то подкупили, кому-то дали военный контингент, кому-то что-то. Прошло с него, получается, 2 года. Ни один из тех лидеров, хотя они были завязаны, приехать сюда не могут. Более того, многие из тех, кому давались, в том числе военные гарантии, ну, просто были свергнуты. Мы видим последний эпизод в Мали, которые не хотят ехать. Поэтому плюсов от того, что ты приезжаешь в Кремль, нету. Маргинальности, проблем, нежелания взаимодействовать с Западом, с тобой огромное количество. Поэтому, видимо, что союзников нет, и даже там из постсоветского пространства, по-моему, только Лукашенко приехал, который просто находится в прямой зависимости. А лидеры там Узбекистана, Таджикистана, которые тоже очень близки к Кремлю, решили, что сейчас лучше отойти в сторонку, и я думаю, для Кремля это очень хороший сигнал, и сделать сейчас мину о том, что Москва не является в изоляции, что у нас есть там гости. Ну, вот у нас из гостей, по-моему, там последний человек, который хотя бы что-то представляет, это Роберт Фицо, у которого, в общем, тоже проблема сейчас, потому что выборы не за горами, а премьер Орбана, я думаю, ему светит хорошо.
4: Ну, не исключаю, что Орбан был бы, но, боюсь, статус уже не тот, который Кремлю был бы весьма симпатичен в качестве для приглашения, как минимум.
9: Мадуро мог приехать, конечно, еще он тоже какие-то дела заговаривал, конечно.
4: Мне кажется, хорошо будет. Ну, что-то случилось, да. Ну, еще в контексте безопасности такой у меня вот вопрос. Производит ли вообще впечатление тот контраст уровня безопасности между Москвой и регионами на, ну, самих жителей регионов? Или это все-таки можно, скажем так, принять, как принимали некоторые россияне 5 лет назад, что, ну, вот Путин богат, и дворец у него есть, но так положено, по должности?
9: Это вообще очень важная тема, и здорово, что вы поднимаете ее, потому что это как раз то, о чем можно говорить с россиянами, потому что формально у нас все регионы равны, но из давно модель, которая построена была еще в Российской империи, в Советском Союзе, сейчас Путин перенимает ее, проблемы там, давайте там, никого не обижаю, но окраин империи никого не волнует, там всегда воюют. И, например, когда был атака ВСУ на Курскую область, в Москве проводились праздники, там какие-то феерии, травлялись бюджеты на украшения, а в Курской области стояли ВСУ. И вот этот момент, когда Кремль показал, что он не будет там реагировать на какие-то там военные действия, пускай люди страдают, так и будет. И он продолжается сейчас. Поэтому вот очень важно рассказывать, потому что, например, на Валдае отличная система безопасности там, где находится там близкий Путин, где он может бывать. А в Туапсе мы видим, что происходит. А что происходит в Ленинградской области? И сейчас, когда, не знаю, вот ваш эксперт сказал, что это не подтверждено по поводу переброски ПВО, но мне кажется, вполне реально, что для защиты Москвы перетаскивается ПВО в Москву, и это очень хорошо попадает, что ради какого-то нелепого парада на Красной площади, чтобы дед посидел и посмотрел, как солдатики маршируют, делаются безумные усиления, от вас снимается ПВО с других регионов, у вас запрещают работу интернета, не просто мобильного, а обычного, все ради того, чтобы один идиот провел парад. Вот это, мне кажется, важно для людей носить, потому что говорить с россиянами нам очень важно, они смотрят и вас, и читают социальные сети. Это то, что как отношение к людям, это очень-очень важно, потому что Путин у нас формально является гарантом всего в стране. Вот его гарантия.
4: Ну, как раз в контексте отношения к людям, вот я уже упомянул эту странную историю, при которой губернатор Краснодарского края, одного из наиболее пострадавших за последнее время, объявил, что парады все равно будут и в Красноярске, и в Новороссийске. Как вы думаете, что это такое? Это такое настолько нестерпимое желание выслужиться перед Москвой, несмотря на все удары, несмотря ни на что? Или, может быть, для своей аудитории?
9: Иван, ну есть небольшой контекст именно про этот регион. Губернатор Кондратьев находится в очень шатком положении. В его регионе проходит, по-моему, если не ошибаюсь, уже 3 или 4 близких к нему министра, и заместители его находятся в тюрьме, дают показания, и коррупционные скандалы просто сотрясают край. Больше того, там судебная система растряхивается просто максимально, и какие-то главы небольших судей, небольших этих самых судов, там 2-3 триллиона рублей. Недавно какого-то, по-моему, предпринимателя тоже там раскулачили на большую сумму. То есть регион проблемный. Кондратьев недавно ездил в Москву и у Путина получил аудиенцию, что было воспринято как некий такой, ну, одобрение, потому что встречи бы не было, там, вероятность того, что вы закрыли, были сняли, очень высока. Поэтому я думаю, Кондратьеву важно выслужиться. И для него, как бы, проведение этого парада — это маркер того, что, Вадим Владимирович, мы у себя провели, пускай там будут полеты дронов, пускай там будут какие-то риски, но вот он такой бесстрашный, будет стоять на трибуне, потому что для него куда страшнее сейчас, да, оказаться в тюрьме или стать такой разменной монетой перед выбором, потому что нужно будет кого-то посадить, нужно показать борьбу с коррупцией, поэтому Кондратьев, наверное, не самый яркий пример, он просто борется за выживание.
4: Ну, там причем еще любопытно, что на тех самых аудиенциях он то ли принизил масштаб трагедии, но то ли просто был легкой такой вот точкой для сброса этого напряжения якобы. Но вот Кондратьев же сказал Путину, что все хорошо, поэтому и Путин говорит, что все хорошо. В общем, есть некий источник, на который можно сослаться, это правда весьма такая любопытная получилась конструкция. Андрей, еще одну любопытную новость сегодня нам хочется обсудить. Дело в том, что в распоряжении проекта «Досье» оказалась презентация из администрации президента. В ней высокопоставленные сотрудники наметили план работы с населением в случае завершения войны. И там весьма много любопытного, мы со всем этим подробно ознакомились, а мой коллега Артур Давлетшин расскажет подробнее.
10: В Кремле, кажется, задумались об окончании войны. Правда, пока только на бумаге, а точнее на страницах презентации, которая попала в руки журналистов из центра «Досье».
11: Весь мир понял, кто прав, кто виноват. Мы показали всем, что мы круче, выше, лучше, гуманнее. Украинские нацисты показали, что они садисты и моральные уроды. Произошел настоящий каминг-аут украинских элит.
10: Авторами доклада после победы выступили высокопоставленные сотрудники администрации президента, которые работают под началом Сергея Кириенко. В презентации они разбирают не стратегию, а лишь один из возможных сценариев для поведения в будущем. Однако авторы признают, что самый вероятный вариант окончания войны – мирный договор между Россией и Украиной через США, как посредника, без капитуляций. Главный вопрос доклада – как продать это населению под видом победы.
12: Украина после завершения войны все равно не будет. Страна исчезнет в течение 10-15 лет. Европейский Союз доказал свою беспомощность и стагнирует. Россию поддержала большая часть мира, а уехали из страны одни предатели.
10: Конечно, никакой денацификации, как выполненной задачи так называемой СВО. Вместо нее – победа над мировым глобализмом. Россия выиграла войну, отстояла своих. Путин, цитата, «прогнул Запад» и не допустил гуманитарной катастрофы в Донбассе. Почему в Донецке нет воды, а в туалетах используются пакеты вместо смыва, авторы не уточняют.
13: Продолжение, которого требуют маргинальные ультрапатриоты, потребовало бы сдать принципиальные позиции. Провести общую мобилизацию, перевести всю экономику и жизнь на военные рельсы, потерять годы. Это дорого. А выигрыша никакого. мы не прокормили бы 30 миллионов украинцев.
10: Авторы поделили россиян на несколько групп, и если аргументы, перечисленные ранее, направлены на россиян, уставших от войны, то диванные патриоты, как они называются в документе, считаются угрозой. К ним хотят найти подход через рационализацию и напоминание о недопустимости дискредитации армии. Авторы считают, что смогут добиться переобувки от ультрапатриотов, однако пока ею и не пахнет.
12: Кто обесценивает победу, тот не патриот.
10: Еще одной угрозой авторы считают ветеранов войны против Украины, ведь они способны к объединению и решительным действиям. Их хотят приручить с помощью пряника, социальной поддержки, оплакивания погибших, встраивания в политические партии или отправки на восстановление оккупированных территорий. А тем, кому этого будет мало, предложат отправиться в африканский корпус Минобороны.
11: Цель Путина – мирное развитие страны, качество жизни людей. Он всегда об этом говорил. Но в условиях войны на истощение развитие отходит на второй план.
10: Отдельно в докладе выделяют сотрудников ВПК, но к ним найдут подход через напоминание, что жизнь без войны безопаснее и лучше, чем с ней. Это совпадает с видением будущего России авторами доклада «Без угроз и обстрелов», с путешествиями, мобильной связью, стабильностью и без новых налогов. На презентации Россия после так называемой СВО настолько очистится, что в небе над Москвой едва ли не появятся летающие автомобили. Или это намек, что конец войны – это фантастика? Пожалуй, признание Путиным проблем произошло слишком поздно, считает анонимный колумнист издания «Экономист». В материале «Мрачный взгляд из Москвы» он делится таким мнением. Каждый шаг Путина, направленный на сохранение власти, ускоряет ее упадок. Причина тому, цитирует издание агентства.
13: Во-первых, это растущая цена военных действий, которые задумывались как военная операция, не оказывающая влияния на большую часть общества. Во-вторых, растет спрос на правила со стороны элиты, которой пришлось вернуть свои капиталы в Россию. Третий фактор – изменение геополитического климата, к которому сам Путин приложил руку. Россия видит себя в роли преобразователя глобального порядка. В действительности же она всего лишь катализатор. Четвертый пункт – разрушение прежнего общественного договора, согласно которому государство не вмешивалось в частную жизнь людей, а граждане – в политику.
10: Анонимный автор считает, что Путин потерял монополию на выбор будущего для страны. А если он решит начать новую войну для сохранения власти, то только усугубит ситуацию.
4: Ну, о том, почему эта презентация не просто один из планов администрации президента под возможное развитие событий, ну, знаете, так, в стиле, если когда это произойдет, то вот выпускаем вот такого вот Кракена. Вот об этом мы поговорили с автором расследования, проекта «Досье», с журналистом Ильей Рождественским.
3: Показательно, что это план, который превратился именно в документ, то есть он пошел чуть дальше в своем развитии, чем просто какая-то идея, которая могла быть высказана на совещании у Сергея Кириенко или у кого бы то ни было еще. Это план, который превратился в документ, в презентацию. Владимиру Путину, опять же, очень любят все чиновники, которые приходят на прием, показывать презентации. Это видно на официальной съемке Кремля, которая выкладывается, опять же, на сайте Кремля. Дошел этот план до презентации, до воплощения. Над этой презентацией проработали несколько сотрудников администрации президента. И это не какие-то рядовые клерки. Хотя, в общем, совсем уж рядовых клерков там, пожалуй, нету, но в данном случае это высокопоставленные сотрудники администрации президента, это непосредственные подчиненные Сергея Кириенко, первого заместителя главы администрации президента, и, в общем, этот документ пошел, у них некоторое согласование. То есть, в общем, идея развивается, администрация президента достаточно активно готовится к тому, что эта идея может потребоваться, ну и, в общем, это скорее свидетельствует в пользу того, что скорее этот документ когда-нибудь потребуется, его действительно будут использовать.
4: Тему продолжим с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, на ваш взгляд, то есть все настолько плохо, что в администрации президента уже вот такие планы готовят и на всякий случай даже презентацию составляют?
9: Ну, он очень реалистичный, но я думаю, что их несколько, которые существуют. У нас ситуация, когда все-таки решение принимается, по-моему, одним человеком, но у этого человека на карте на столе лежат несколько карт, и доклад очень интересный, и я всячески рекомендую с ним ознакомиться, потому что понятно те вызовы и те проблемы, которые стоят перед администрацией президента, и те вопросы, которые я даже не закрою этим докладом. Поэтому я думаю, что он один из существующих, и далеко не факт, что Путин согласится на там, такую мировую сделку.
4: Ну и, кстати, Ушаков на днях об этом сказал, за несколько часов до начала нашего эфира об этом сказал, что не то чтобы все идет к переговорам, и в этом особого нет смысла. Но если вернуться вот к этой картине мира глазами и, не знаю, действиями высокопоставленных сотрудников администрации президента, как это утверждается в расследовании, какие детали вот из их картины мира...

0: То есть это выглядит достаточно комично, но там многих моментов таких, но вот интересным фактором, например, понравился еще мне, что говорится, что будут затыкать тех, кого, ну, кто будет очень жестко стоять на продолжение войны. Получается очень забавная ситуация, когда тех, кто поверил Путину, кто в реальности поверил в этих там нацистов, бандеровцев, кто пошел там, не знаю, там воевать или просто глотку рвал, их будут затыкать те, за кого они и топили. И вот тут, мне кажется, момент такой, что эта пословица есть: государство предаст тебя, сынок, она очень хорошо работает. Единственное, с чем я вот, что меня удивило немножко, там интересно стоит вопрос о том, что делать с ветеранами. Знаете, не так давно, ну, беседовал с одним очень известным экономистом, и он дал такой очень интересный прогноз, что несмотря на то, что мы считаем, что проблема с ветеранами будет самая большая, миллион людей, прошедших войну, но одновременно с этим он пытал простое решение, что на самом деле Путин заинтересован будет в том, чтобы сохранить армию, именно в том составе, который есть. Если не брать вооружение, именно довольствие со солдат, может быть, там сейчас он 210 тысяч рублей, но если им оставят, предположим, там 100-120 тысяч, это очень хорошая зарплата по России. И эти люди спокойно наполнят собой Ленинградский военный округ, создаются новые какие-то части дивизии, и этих людей как раз во многом оставят в армии. Там только про африканский разговаривалось, но, мне кажется, решение такого вопроса как раз с бывшими ветеранами СВО, она очень-очень логично выглядит. Но в остальном, мне кажется, что еще там проблемы, которые указаны, там сказано о том, что люди действительно устали от войны. Люди ждут того, что после войны станет проще. И об этом прямо говорится в докладе, что раскрутим гаечки, будет такая, ну, как бы, контролируемая оттепель, снимут санкции, заработают аэропорты. Но самое главное будет, что трудно поправить. Что трудно поправить будет экономику. Потому что мы говорим про отмену американских санкций, возможно, это будет, но европейские никто не отменит. И вот здесь восстанет ситуация, что вроде как воевали-воевали, а с экономикой, ценами, продуктами, поставками будет все равно то же самое. И этот фактор, ну, это не процесс президента, это экономика, и я думаю, что с этим они сделать ничего не смогут.
1: Но вот ваше предположение о том, что людям дадут работу, получается, в новосозданных военных округах, оно связано с тем, что это чтобы людей, которых, скорее всего, не будут брать на работу, этой самой работой обеспечить. Или для того, чтобы как-то обезопасить всех остальных людей от ПТСР и его возможных проявлений. Или вот чтобы что? Возможно, новая война какая-то. Вот что здесь, на ваш взгляд, ключевой? Какой здесь фактор для создания этих рабочих мест, получается, в казармах, в новых военных округах?
0: Я думаю, что с точки зрения как бы рационального мышления, это первые два фактора, которые вы указали, да, это трудоустройство этих людей, нахождение их в обществе, изоляция их от, там, грубо говоря, каких-то конфликтных ситуаций и концентрирование их в военных городках, где они будут под присмотром обучать там призывников или кого-то еще. А в главном, да, мы же понимаем, что у Владимира Путина достаточно, ну, уже маниакальное какое-то сознание, и он единственный человек, который определяет политику. И здесь, когда я сказал, что это не единственный план, который может быть, я бы, честно сказать, все больше каких-то тревожных событий, тревожных каких-то намеков вводных, когда мы видим, что забуксовавший фронт в Украине, а объективно Россия не может продвинуться вперед там, без огромнейших потерь, которые она несет, я думаю, что риск того, что это будет второй фронт, или что это будет какое-то, может быть, продолжение войны через какую-то паузу, вот этот риск будет. И для этого как раз наличие там Ленинградского фронта, который будет дислоцироваться там около там границы Северо-Запада, вот здесь как раз этот фактор будет очень важен для Путина, и здесь как раз бывшие действующие ветераны отлично в его картину мира работают.
1: Андрей, большое спасибо за этот разговор. Политик Андрей Пивоваров был с нами в прямом эфире, ну вот рассказывая о том, каким может быть этот послевоенный мир глазами администрации президента, хотя эта послевоенность вполне себе может обернуться кое-чем очень даже похожим. Увидимся с вами завтра. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
2: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был. Он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.

0: Здравствуйте. С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске речь пойдет о горящей нефти в Туапсе и о новом формате парада 9 мая. Город Туапсе на берегу Черного моря – это не только один из самых популярных российских курортов, но и крупный порт с нефтяным терминалом, который в последнее время стал популярной целью для атак украинской армии. За последние две недели по этому терминалу били уже 4 раза, после чего нефть разлилась в море и выпала дождем на весь город, а дым от горящей нефти растянулся уже на 400 километров вглубь континента. Ситуацию в Туапсе активно обсуждают в соцсетях с самого начала ударов. О том, насколько все серьезно, рассказывает на своем канале публицист Майкл Наки.
1: Чтобы стало понятно, насколько все плохо в Туапсе, давайте по фактам. Город начали бомбить с интервалом примерно в неделю. 16 апреля первый удар, 20 апреля второй удар. Загорелся морской терминал, тушили его 5 суток. И вот ровно пока его тушили, началось то, что теперь будет помниться долго. Из поврежденных резервуаров нефть пошла в реку Туапсе, оттуда в море. Боновые заграждения поставили, но шторм поднял уровень воды, и пятна ушли поверх бонов. Дальше пятно растянулось вдоль побережья на 77 километров. То есть проблемой Туапсе все это уже перестало быть. В зоне риска оказались Сочи и Геленджик. Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе двукратное и трехкратное превышение по бензолу, ксилолу и саже. И над городом прошел первый нефтяной дождь, когда черная маслянистая взвесь оседает с осадками на одежду, на машины, на кожу. Слово, которого 2 недели назад в русском языке не было фактически. Теперь вот есть и все его знают. Тут стоит остановиться на одном моменте. Бензол по классификации Международного агентства по изучению рака относится к канцерогенам первого класса опасности. Их хроническое воздействие даже в малых концентрации приводит к лейкемии, анемии и поражению костного мозга. Ксилол и толуол бьют по нервной системе и печени. Сажа от горения нефти содержит полициклические ароматические углеводороды, среди которых есть бензпирен, канцероген в сотни раз более активный, чем бензол. Двукратное превышение по этому коктейлю в воздухе означает, что весь город дышит тем, чем дышать нельзя. Причем вред не разовый, который уйдет с дождем, а накопленный у каждого, кто эти 3 недели прожил в Туапсе. Он останется в анамнезе на много лет вперед. Особенно у детей, потому что у детей легкие меньше, дыхание чаще, а гематологические системы только формируются.
0: С точки зрения Украины, эти удары не более чем продолжение серии успешных атак на российскую нефтяную инфраструктуру. Но последствия ударов по терминалу в Туапсе не одобряют даже некоторые из тех, кто всегда был на стороне Украины. Например, химик Вилмер Заянов, один из создателей «Новичка», называет происходящее не больше, не меньше геноцидом.
2: Немедленно надо остановить эту преступную войну, ибо теперь речь идет о массовом отравлении населения химическими отравляющими веществами, при условиях, когда оно не защищено и приговорено к медленной, но неминуемой смерти. В инете показывают жуткие дымы от горящей нефти и нефтепродуктов, которые наводят на людей, смотрящих на них, форменный ужас. Как химик утверждаю, что дымы эти не безвинны, они носят с собой смерть в виде образовавшихся во время горения полиароматических соединений, среди которых находятся сильные канцерогены. Главное, если они попали в организм, то нет никакой возможности избавиться от них. Пока что не видел никаких сообщений о результатах анализов воздуха и выпавших капель от дыма сгоревшей нефти. Проводить эти анализы на современных хроматомасс-спектрометрах – нетрудная задача, и эти приборы имеются практически во всех странах. Я призываю всех операторов этих приборов немедленно провести соответствующие анализы и сообщить всей мировой общественности с тем, чтобы лидеры этих стран без промедления прекратили этот форменный геноцид.
0: Украинцы отвечают, что прекратить все это в любой момент может российская власть. Вот что пишет украинский химик Владислав Балинский.
3: Должна ли страна, против которой ведется война на уничтожение, выбирать между собственным выживанием и экологической стерильностью территории агрессора? Я химик и биолог. В последние годы занимаюсь изучением и фиксацией влияния войны на природу, за что Россия, помимо прочего, объявила меня в международный розыск. Я знаю, что горит Туапсе, и знаю, что с этим делают ветер, дождь и кубанский чернозем. Я также знаю, что из того же Туапсе идет авиационный керосин, которым заправляет Су-34, сбрасывающий бомбы на Харьков. Эти два знания не противоречат друг другу, они складываются в один ответ.
0: Владимир Путин заявил, что серьезных угроз ситуация не представляет, но при этом почему-то все равно грозит экологической катастрофой. В конце апреля исполнилось 40 лет со дня катастрофы в Чернобыле, и комментаторы заговорили о том, что происходящее сейчас в Туапсе ничуть не менее страшно. Но еще страшнее – реакция российского чиновничества, комментирует кинокритик Антон Долин на канале «Популярная политика».
4: Параллель с Чернобылем все проводят, и не только по части как бы масштабности катастрофы. Ну, я, собственно, не знаю, мне не хватает компетенции, чтобы этот масштаб сравнивать, не могу. Вот, но кадры, которые утекают в сеть, они очень страшные. А потому, скорее, как это все заметается под ковер, заминается, и как медленно работающая государственная машина, которая сейчас вся на самом деле нацелена на другое, на войну и на подавление каких-то несогласных голосов. Как это и показано в сериале «Чернобыль», больше думают о том, как заткнуть глотки тем, кто говорит что-то не то, чем о том, как реально бороться с гигантской бедой. И это очень интересное, видимо, очень советское явление. Ну, наверное, не чисто советское, наверное, много где бывало, но в СССР и в постсоветской России точно это есть. Когда катастрофа, в принципе, являющаяся экологической катастрофой, какое бы ни было ее происхождение, даже человеческая ошибка или человеческая диверсия, но вот это угроза для экологии, то есть для всего живого, и по-прежнему государство, государственная машина работает только на то, чтобы цензурировать голоса об этом, не давать кому-то действительно вслух сказать о том, как это страшно, вместо того, чтобы действительно бороться с кошмаром происходящим. И это мы наблюдаем снова сейчас. Вот. Ну, это очень ужасно. Я желаю всем, вне зависимости от их, не знаю, политических платформ и взглядов, всем, кто оказался в эпицентре этой жути, во-первых, просто сохранить жизнь и здоровье, насколько это возможно, во-вторых, чтобы все оно нормализовалось, потому что война войной, вот, понятно, к чему война приводит, в том числе и к такому, но жизни мирных граждан должны быть, конечно, вне зависимости от каких-то дополнительных факторов, должны оцениваться иначе, чем жизни комбатантов, и, конечно, все должны в чьих-то силах приложить все усилия, чтобы эту катастрофу ликвидировать.
0: Ситуацию усугубляет то, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод находится прямо в городской черте и совсем близко к курортной зоне, отмечают комментаторы. Алексей Черемушкин.
5: Туапсе надо было эвакуировать еще неделю назад, но дети там продолжают ходить в школу. Сколько их раньше времени уйдет в мир иной, никто не знает. Власть продолжает делать вид, что все под контролем. Ну, нефтяной дождь, ну, в море пятно в 10 тысяч квадратных метров. Это же не повод отменять курортный сезон. Россияне – люди неприхотливые, клубнику запросто скушают со вкусом мазута. И я еще могу понять, что те, кто голосовал за Путина и поддерживал войну, получили ответку. Но как быть с остальными? Война ведь не разбирает, кто там за кого. Чернобыль – это не обязательно радиация. Чернобыль сидит в головах кремлевских небожителей вместе с деменцией и явно наступающим Альцгеймером.
0: Помимо всего прочего, в России осталось не так уж много мест, куда вообще можно поехать отдохнуть у моря, напоминает журналист Сергей Пархоменко.
6: Это вообще последняя действующая курортная зона. Спасибо Путину за это. Российская. Потому что в массе своей люди за границу ездить не могут. Это стало для них дорого, недоступно. Технически невозможно, потому что самолеты почти никуда не летают и так далее. Крыма никакого нет. Я хочу напомнить, что пока Крым был украинский, он был российской курортной зоной. И люди из России ехали в Крым до того, как оказалось, что Крым наш. По их версии. Вот как только Крым стал ваш, вы немедленно его и лишились. И выяснилось, что ездить туда нельзя. И сейчас особенно нельзя. И летом это не рассосется. Если история с дронами будет развиваться так, как она развивается вот прямо сегодня, что-то у меня такое впечатление, что перестанут ездить. Потому что, или во всяком случае будут ездить в гораздо меньших количествах. Потому что все это, и сам Крым, и та зона вот этого коридора, оккупированного российскими войсками, который, собственно, является транзитной зоной по пути в Крым, все это оказалось в зоне поражения сегодня. И я нисколько не сомневаюсь, что украинская армия совершенно безжалостно эту зону поражения будет поражать. И никакого особенного снисхождения от нее ждать не следует. И никто не заслужил этого снисхождения. С Кавказом тоже проблемы. И так далее. Чего осталось-то? Остался вот этот вот кусочек на всю Россию, куда люди в массе своей могут попытаться поехать в отпуск.
0: Власти города заявили, что отменять курортный сезон, несмотря на экологическую катастрофу, они не будут. Глава Туапсе Сергей Бойко в программе Владимира Соловьева заявил, что к 1 июня пляжи приведут в порядок, и что блогеры и западные СМИ преувеличивают опасность нефтяных дождей и прочих неприятностей. Это выглядит как провокация, комментирует политолог Аббас Галямов.
2: Жители Туапсе должны понимать, что столь нагло отрицая результативность украинских ударов, мэр их города буквально напрашивается на новые. Ах, вам мало? Ладно, сейчас еще добавим. Скорее всего, именно так на эти его заявления отреагируют в Киеве. Украинцы, если еще кто не понял, оказались народом очень упрямым, и уж если они закусятся, то мало не покажется. Мэру лучше было бы промолчать.
0: Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, в свою очередь, заявил, что ядовитый черный дым в воздухе развеет ветер. А что до нефтяного пятна, оно, как пишут СМИ, постепенно дрейфует по морю в сторону того самого дворца Путина на мысе Идакапас в Геленджике. Но сам Путин, видимо, нынче не там. Вопросом, где же он, задается на своем канале журналист Станислав Кучер.
7: А где Путин-то сам? Почему он не в Туапсе до сих пор? Интересный вопрос. Вот вы сейчас, зрители, меня наверняка смотрят много людей в России. Наверняка меня смотрят много зрителей не из России, но у кого в России есть родственники, и которые, опять же, периодически рассуждают о всемирном заговоре против России, о том, что, уж раз начали, надо закончить. Не все так однозначно, власть не права, но тем не менее, Путин молодец. Вот у кого такие родственники есть, знакомые, задать им простой вопрос. Где Путин сейчас? Почему Путин не в Туапсе? Ну, вот по идее, да, где должен быть сейчас президент страны, который заботится о своем народе? Конечно, он должен быть на месте крутейшей глобальной экологической катастрофы. Да, сегодняшний Туапсе – это такой Чернобыль в миниатюре для путинской России. Но слава богу, там, что не Чернобыль, потому что если был Чернобыль, он поразил бы, естественно, и Украину, и Беларусь, и Россию, вообще много еще кого. И Турцию, благо Черное море. Но совершенно понятно, что это большая катастрофа. Так вот, где Путин, ё-моё? Путин в Туапсе должен быть сейчас, а не встречаться с гимнастками. Посмотрите последнее сообщение о том, как Путин там встречается с гимнастками, выпускниками школы или там, я не знаю, что там, патронирует Алина Кабаева. Это же не просто Кафка. Это потрясающий исторический документ. Как народ должен это комментировать? В момент, когда в Туапсе экологическая катастрофа, Путин встречается с выпускницами школы своей любовницы. О чем речь вообще?
0: В провоенных кругах тем временем жалуются, что российские порты оказалось крайне трудно защитить от налетов украинских беспилотников. А Украина продолжает поражать не только пристани, но и цели, расположенные все глубже на территории России. И с этим Россия тоже ничего сделать не может, сетует из тюрьмы Игорь Стрелков.
3: Противник имеет возможность непрерывно усиливать свои удары за счет непрерывного увеличения поступления ресурсов – дронов, ракет и налаженной системы обучения кадров для их расширяющегося применения. Украинцы при этом давно уже выделили приоритеты. Когда дронов и ракет было мало, а напор российских войск на фронте опасно силен, они применяли то немногое, что имели, в основном по военным объектам и целям. Они, кстати, сейчас их применяют, только больше, поскольку возможности позволяют. А когда наступило изобилие, всерьез взялись выносить наши промышленные объекта, расставив приоритеты на цели, где всего больнее для войны и экономики. И сейчас планомерно и не скупясь выносят завод за заводом, НПЗ за НПЗ, не брезгуя более мелкими целями и непрерывно расширяя географию налетов, ударов. У нас же Тришкин кафтан, ПВО на все объекты не растянешь, тем более, что валдайскую резиденцию, понятное дело, надо прикрывать в первую очередь.
0: Возмущаются не только Стрелков, недовольны и жители Туапсе. Но им тоже пора осознать, что в их бедах виновата не Украина, комментирует на своем канале политический обозреватель Иван Яковина.
8: Даже тихие, практичные и иногда даже, можно сказать, немые россияне стали возмущаться, что власть ничего не замечает, ничего не говорит, ничего не делает по поводу того, что происходит в Туапсе. И после такой реакции очень нехотя выступил местный вождь Владимир Путин. Он сказал, что знает про пожар, но никакой особой опасности от этого пожара для города Туапсе нет. Тем самым, вот этим своим заявлением он подтвердил худшие опасения своих холопов, что либо царю абсолютно пофигу на уничтожение целого города, либо он совсем уже не врубается в то, что происходит в подотчетной ему стране. Тут надо отметить, что Путин, конечно, во всем происходящем в Туапсе обвиняет Украину, что типа она начала террористические атаки против российских гражданских объектов. На самом же деле то, что случилось в Туапсе, это лишь ответ Украины на тысячи российских ударов по украинским гражданским объектам. Плюс, и это очень-очень важно, об этом надо всегда помнить, Украина миллион раз предлагала перемирие, в том числе энергетическое, Минское перемирие, Путин всякий раз отвечал на эти предложения категорическим отказом. Поэтому Туапсе – это его двойная вина. Ну, во-первых, он все это начал, а во-вторых, он сейчас отказывается это все остановить, когда Украина постоянно предлагает: давайте прекратим, давайте не будем это делать. Путин говорит: нет, давайте будем.
0: В последнее время участились случаи, когда люди, от которых этого никто не ждал, внезапно начинали критиковать власть. Это и история с пропагандистом Ильей Ремесло, который после серии критических постов лег в психбольницу, и видеообращение инфлюенсерши Виктории Бони. Кажется, россияне что-то начинают подозревать, пишет правозащитник Сергей Давидец.
5: Развязав войну, которую, слава богу, он не смог выиграть, путинский режим совершил не только преступление, что понятно, но и ошибку, которая в конечном счете, вероятно, сыграет роковую роль в его судьбе. Крот истории, как известно, роет медленно, но сейчас, на пятый год войны, когда ее продолжительность превысила продолжительность Великой Отечественной, при несопоставимых даже близко формальных, что и говорить о моральных и политических результатах, когда горит Туапсе, украинские ракеты бьют по Воткинску, а беспилотники по Тюмени и Екатеринбургу, заявление о том, что СВО идет по плану, вызывают горькую иронию даже у самых оголтелых сторонников войны. Понимание того, что путинский режим не может выиграть эту войну, стало повсеместным. Все остальное – выступления Бони, флуктуации Ремесла, заявления Миронова с Зюгановым и многое другое, что нам только еще предстоит увидеть – результат этого понимания. Маятник пошел в обратную сторону, и это очень хорошо.
0: С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
9: Говорит Радио Свобода.
10: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Традиционный парад 9 мая в Москве на этот раз, похоже, будет выглядеть не вполне традиционно. Во-первых, в нем впервые за многие годы не примет участие военная техника. Во-вторых, сам парад будет совсем недолгим и продлится меньше часа. А в-третьих, на трибунах не будет депутатов Госдумы. Им не дали пропусков, иронизирует Александр Невзоров.
2: Кремлевский вурдалак внезапно утратил доверие к депутатам Госдумы. Умники из ФСО нашептали ему, что 90% парламентариев – лицемеры, а парочка и вовсе тайные враги русского мира. И кое-кто готов пронести на трибуны парада 9 мая маячок, который поможет дронам ВСУ найти дорогу к телу президента. Так или иначе, но всей коллекции параноиков, которую Путин любовно собирал годами, объявлен вотум недоверия. Всем без исключения депутатам запрещен проход и присутствие на параде Победобесия 9 мая. Пропуска на трибуны выдаваться не будут, а те, что уже розданы, аннулированы.
0: Техники на парадах становилось меньше с каждым годом после начала войны. На фронте она была нужнее, и парады часто становились мишенью для критики. Но очевидно, что в этом году причина другая. Украина может несколько подпортить парад, как уже шутят в Твиттере. Твиттер тетя Роза.
11: Парад 9 мая решили проводить без военной техники. Вот будет сюрприз, если техника все же будет. Правда, украинская, в виде дронов.
0: Российская оппозиция отмечает, что Путин достиг одной из своих главных целей. Леонид Волков.
12: Парад 9 мая на Красной площади пройдет без военной техники. Вот и достигнута одна из целей СВО – демилитаризация. Отсюда уже рукой подать до денацификации. Это когда вообще без парада.
0: Помимо всего прочего, удар по параду стал бы колоссальным ударом по главной скрепе путинского режима, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Трещанин.
13: Цели СВО, демилитаризация и денацификация Украины дошли до той точки, когда военная техника не в безопасности даже во время парада Победы в Москве. В Москве, которая, в отличие от всех остальных городов, кроме Валдая, который не город, окружена ПВО тремя кольцами, по трем периметрам. И, тем не менее, все равно ФСБ добро не дали. Почему? Потому что угроза сейчас настолько, скажем так, многовекторная, что все предусмотреть, все продумать так, чтобы точно нигде, ни во время репетиции, ни во время проезда, ни во время отъезда, накопления, все остальное, чтобы ничего не произошло, это просто физически невозможно. И FPV дроны, оптовое окно, ну, не буду вам рассказывать. Вы так и так все прекрасно знаете. Чем больше шкаф, тем громче падает, да? Чем больше вот это вот нагнетание патриотизма вокруг парада, тем больше оснований как-то его сорвать, и тем больше будет позор, если это удастся. Понимаете? Здесь, мне кажется, что наибольший ущерб нанесли не беспилотники, которые атакуют все подряд сейчас, да, а один из первых беспилотников, который ударился в Кремль. Потому что удар по престижу, это же все видят. Это же позор, все видят во всем мире.
0: Если раньше некоторые гарантии безопасности парада служили высокие гости на трибуне, на этот раз она может не сработать, пишет оппозиционный политик Андрей Пивоваров.
5: Похоже, Кремль понимает, что обеспечить безопасность Москвы даже на один день от украинских дронов не получится, и любимого Путиным шествия, полков и проезда техники не будет. Для Путина культ Великой Отечественной войны и победы безумно важен. Дед практически в каждом выступлении делает отсылки, и отмена парада для него будет личным оскорблением. Дополнительной проблемой для Кремля станут гости. Собрать хоть сколько представительный состав не выйдет. Лукашенко же и других сателлитов будет маловато.
0: Еще полноценный парад мог бы напомнить, что с военными успехами у России плоховато, отмечает украинский журналист Виталий Портников на канале Игоря Лугрэм.
14: В июне 1941 года гитлеровские войска пересекли условную границу Советского Союза и гитлеровской Германии на территории Польши. Мы должны помнить, что все-таки это была территория Польши, а не двух империй. Вот, а в мае 1945 года советские войска уже штурмовали Берлин. А здесь, в феврале 2022 года, российские войска вторглись на территорию Украины с целью захватить столицу этой европейской страны. А в мае 2026 года российское руководство отказывается от проведения парада из-за опасений за безопасность его участников и той военной техники, которая могла бы на нем демонстрироваться. Конечно, контраст между двумя войнами разительный. Путин явно утопает в сапогах любимого им генералиссимуса. И именно поэтому, конечно, ясно, что они будут минимизировать значимость этого мифа для жителей Российской Федерации.
0: Путин объявил одностороннее прекращение огня на День Победы, видимо, рассчитывая на взаимность со стороны Украины, но не дождался ее. Не стоит называть эту инициативу перемирием, пишет политолог Иван Преображенский.
2: А можно уже как-то не повторять за кремлевской пропагандой, что Путин предложил перемирие на День Победы? Первое. Перемирие – это когда две стороны договорились. А тут одностороннее прекращение России огня, чтобы вообще-то спокойно парад свой провести. Второе. Какой день и какой победы? Все празднуют, и теперь даже Украина, День Победы над нацизмом и окончание Второй мировой в Европе 8 мая. Разве в этот день Путин хочет прекратить огонь? Нет, ему нужен его праздник 9 мая. Трансляция парада будет показывать российскую оккупационную армию в Украине. Причем тут вообще Вторая мировая. Это милитаристский праздник современной России. Пусть в аду, в общем, горит со своим односторонним прекращением огня на 9 мая. И не надо, как попугаи, за ним повторять.
0: Шизофреническое предложение о прекращении огня на 9 мая откомментировал в стихах Дмитрий Быков в программе «Classic News» на канале «Breakfast Show».
15: Бандеровцы, убийцы, людоеды, нам тошно обращаться к вам, но, блядь, нам надо провести парад победы. Нельзя ли в это время не стрелять? Мы знаем, это выглядит нелепо. У нациков не просят доброты, но важный день. Но главное же скрепа, явите понимание, скоты. Конечно, мы бы справились и сами. Товарищ Трамп помочь нам тоже рад. Но черт возьми, победа-то над вами. В каком-то смысле это ваш парад. Смеяться стыдно, хватит святотатства. Давайте уж признаем не темня. Когда б не стали вы сопротивляться, мы вас бы победили за 3 дня. Ну не за 3, ну ладно, за 4. У нас крутой верховный командир, он лично замочил бы вас в сортире, когда бы вы вступили в наш сортир. Уже и так парад мы сократили. Наш мавзолей не превращайте в тир. Когда бы мы сразу Киев захватили, то сколько уцелело бы квартир. Мы гуманисты, нас учить не надо. Вас выкормили наши же соски. Хотя бы во время нашего парада вы можете по-братски, по-людски. Ведь праздник у людей надели цацки. Гуляние на улицах Москвы. Когда мы убивали вас по-братски, мы вас любили искренне, чем вы. Когда зимой мы честно вас бомбили, чтоб месяц наконец зашел до зя, Мы вас гораздо более любили, чем вы, взрывая наши НПЗ. Но украинец, видно, тот же Чурка. Напрасно мы стреляем столько лет. Как можете понять вы наши чувства? У вас такое чувство, волки, нет? Довольно зла. Не упадайтесь бунем. Поймите драму русской страны. Нам кажется, что Гитлер нас бы понял. Не зря его фуражки мы верны.
0: Конечно, Украина на такое не пошла бы. Нельзя упускать шанс превратить 9 мая в день унижения Путина, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
16: Разумеется, для Украины особого смысла в этом перемирии нет. Это не украинский пропагандистский праздник, а российский. Киев не делает на нем никакого акцента. Получается, что Путин пытается через Трампа убедить Зеленского дать ему сохранить лицо. Конечно, будет очень странно, если Зеленский на такое согласится. Ну, только если Трамп очень-очень сильно надавит. Нет, так как война ведется не только на поле боя, но и на политическом и пропагандистском уровне, конечно, Украина максимально заинтересована в том, чтобы заставить Путина отменить парад или прервать его. Это будет удар по имиджу Путина, который сам превратил День Победы в ежегодную кульминацию патриотической пропаганды. Наполнил эту дату актуальным политическим смыслом. Если теперь сорвать парад, апофеоз этого праздника, это будет ударом в самое сердце пропагандистских нарративов Кремля. О какой же победе можно говорить, если приходится бежать с парада и прятаться в бомбоубежищах? Ну разве это похоже на поведение победителей? Но и сам по себе тот факт, что Путину приходится выпрашивать перемирие, а сам парад, если и состоится, то в урезанном виде, при отключенном интернете, мобильной связи, многое говорит о том, каких «побед» в кавычках на самом деле добился Путин. И таким образом, 9 мая, который был идеологическим козырем Путина, начинает играть против него самого.
0: Мобильный интернет в этот день власти действительно собрались отключить, чем наверняка отдельно порадует россиян, иронизирует политолог Александр Кынев.
3: Традиционно на майские праздники в Москву и Петербург приезжает большое количество гостей из других регионов России и из-за рубежа. Отключить на эти дни в крупнейших городах мобильный интернет и лишить не только горожан, но и многочисленных туристов комфорта и привычных сервисов – это сделать такой отдых по-настоящему незабываемым, а само настроение – нереально праздничным.
0: Украинские комментаторы только злорадствуют. Станислав Бунятов.
5: В 2022 году россияне планировали провести парад в Киеве, а теперь не могут в Москве. Кринж.
0: Заодно у россиян появится лишний повод задуматься, что же такое происходит, комментирует на своем канале публицист Александр Демченко.
17: Но как ни крути, друзья, все это играет не в пользу Путина. Они, конечно, могут придумать все, что хотят, достать любые консервы, любые пленки, показать любому населению. Но население Российской Федерации, и к этому их тоже приучил Путин, привыкло к победобесию. Оно получило давно эту пилюлю, этот, скажем так, яд, которые они потребляют каждый год, и Путин их к этому приучил. Каждый раз парад, каждый раз рассказы о войне, каждый раз непосредственно эта техника, каждый раз агрессия в заявлениях, каждый раз угрозы кому-то. Они должны это получить, и они этого не получают. А если не получают, то кто в этом виноват? Кто виноват в том, что больше нету зрелищ? Виноват вождь, которого расшатывают на этой пальме. И вождь не справляется. Они понимают прекрасно теперь, что вождь ослаблен. И действительно, да, он не слаблен 100%, но Путин ослаблен, причем находится, наверное, в одной, ну, в самой ослабленной позиции за многие и многие годы. Такого не было с начала полномасштабных военных действий, как есть сейчас. Он очень сильно ослаблен. И это прекрасно все понимают в Кремле и около Кремля. И те, кто его шатают, и те, кто пытаются сделать так, чтобы его не шатали.
0: А в некоторых блогах мечтают увидеть совсем другое шествие. Твиттер «Острый перец».
2: Желаю на 9 мая увидеть не парад на Красной площади, а езду на лафете. Вот это действительно будет праздник.
0: С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». Много лет подряд я рассказывала вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. К сожалению, теперь я с вами прощаюсь. Но остается рубрика «Цитата свободы» на сайте свобода.орг, которую будут вести мои коллеги. Спасибо всем, кто много лет меня слушал. Может быть, мы еще встретимся в эфире. Не скучайте.

0: Каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Русские вопросы». Еще раз о декабристах. Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Эфир 22 января 1993 года.

0: Русские вопросы. Историко-культурная программа «Радио Свобода».
1: Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона Борис Парамонов. Наша тема сегодня «Еще раз о декабристах».

0: Самая настоятельная русская тема сейчас – необратимы ли перемены, произошедшие в стране? Можно ли повернуть вспять процесс, начавшийся в 1985 году? Замечено, что на этот вопрос отвечают в соответствии с собственными пожеланиями, меньше всего считаясь с объективной обстановкой. Дело в том, что эта самая объективная обстановка – вещь как бы несуществующая, ее никогда нет в наличии, здесь и сейчас. В настоящем времени, в сиюминутном протекании бытия, не бывает вообще объектов, как чего-то ставшего. Здесь можно говорить только о становящемся. Это довольно понятная философия, такие вещи надо знать каждому. Бытие объективируется, уходя в прошлое, попросту говоря, умирая. Объективно смерть. Вот почему и говорят наиболее изысканные философы, начиная с Платона, что материя – это начало небытия, именно потому что материя и ее законы предельно объективны. И мы в наших оценках никак не можем руководствоваться объективной истиной или приблизиться к ней. Критерий истины в данном случае и есть наше желание. Истина проективна, она есть продукт воли, а не сознания. Истина – это деяние. Это отнюдь не марксизм, скорее прагматизм и немножко Ницше. Но можно, исходя из сказанного, кое-что понять в современной ситуации и оценить ее тенденции, наблюдая за тем, как объективируются, то есть уходят в прошлое, некоторые положения, симпатии, установки, которые вчера еще были живой истиной, живым делом людей, причем не худших из людей. Трудно говорить о процессе в целом, но некоторые элементы прошлой русской жизни уже окончательно, кажется, принадлежат этому прошлому. Глядя на них, и видишь, как многое и необратимо уже изменилось. Взглянем на журналы. Прочтите «Вещь Астафьева», напечатанную рядом с Петрушевской, «Забубенная головушка» и «Время ночь». И вы без обмана увидите, где прошлое, а где настоящее. Или рассказ Евгения Носова «Красные, желтые, зеленые» в журнале «Знамя». Никакой особенной сверхпрозы рядом с ним нет, но на фоне всего напечатанного в журнале в октябре 92 года это уже, я бы сказал, анахронизм. А ведь Астафьев и Евгений Носов совсем неплохие писатели, они только устаревшие писатели, вчерашнему дню принадлежащие. То же самое можно сказать не только о художниках слова, сегодняшних и вчерашних, но и об интеллигенции русской вообще. Совершенно четко обозначилось одно обстоятельство. Она исчезает, утрачивая резон своего существования. Я не хочу оценивать это происшествие, но не сказать о нем в констатирующем тоне нельзя. Резон ее существования был интеллектуальное превосходство, умственное водительство, статус носителя передовых взглядов. И вот оказалось, что эти передовые взгляды в обстановке конфронтации, скрытой или явной, с коммунизмом, были всего лишь разогретым блюдом, консервами из некоего неприкосновенного запаса, собранного еще в прошлом веке. Это была система умственных фетишей и фикций, противопоставленных другой системе идеологических фикций. Когда мир фикций обрушился как таковой, оказалось, что никакие не нужны. И это вызывает у интеллигентов панику, во всем случае глубокое уныние. Выразительным примером такого мироощущения может служить недавнее интервью Владимира Лакшина, бывшего новомирца при Твардовском, а ныне главного редактора журнала «Иностранная литература», данное им еженедельнику «Мегаполис Экспресс» и напечатанное в номере 50-м этого издания. Сначала часть констатирующая, где Владимир Лакшин описывает сложившуюся обстановку.
1: До сих пор интеллигенты видели свою задачу в борьбе с тоталитаризмом, в его отрицании и неспровержении, и были уверены, что придут к какой-то высшей справедливости, новому состоянию души, когда возникнут другие отношения в обществе. И когда мы эти оковы сбросили, появилась возможность обратиться не к узкому, солидарному с тобой кружку, а к огромному миру, то выяснилось, что серьезных духовных ценностей участия интеллигентов нет. Они испарились. Как ни странно, но 15-25 лет назад я встречал интеллигентных людей больше, чем теперь. Дошло до того, что у нас слово «интеллигент» некоторые начинают употреблять как ругательство.
0: Тут не могу не вспомнить одну сцену из автобиографической книги Солженицына «Бодался теленок с дубом». Солженицын в «Новом мире» спрашивает у Лукшина: «Владимир Яковлевич, вы читали сборник «Вехи»? Если не читали, то прочтите, это нужно». А Лукшин отвечает отчужденно: «Мне это сейчас не нужно». Конечно, это была ошибка со стороны Лукшина не прочитать такую книгу. Глядишь, и сейчас не столь бы убивался по поводу очередного краха интеллигенции. В выше приведенных словах Лукшина есть одно совершенно замечательное: «какой-то». Скинем, мол, коммунизм и придем к какой-то высшей справедливости. Хороша программа, ничего не скажешь. А потом Лукшин жалуется, что у части интеллигенции не оказалось серьезных духовных ценностей. Их и не было изначально, и не у части, а у всей. Было какое-то что-то, некие благородные чувства. Повторяю, если бы Лукшин вовремя прочел сборник «Вехи», он бы к нынешней ситуации был готов. «Вехи» объяснили, что интеллигенция в русском смысле, как некое общественное чувствилище, реагирующее на неблагополучие в стране, и не может по определению стать позитивным, строительным фактором национальной жизни. Вот почему она так провалилась в феврале 1917 года. А сейчас считается, что ошибкой демократов было недостаточно энергичное вхождение в ближний круг Ельцина в августе. А может быть, это в конечном счете во благо, кто знает. Гайдар, во всяком случае, не интеллигент в традиционном смысле, он экономист, спец. А напомню вошедшие в моду слова Герцена: «Мы не врачи, мы боль». А сейчас нужны именно врачи, то есть специалисты. Обидно, конечно, оказаться не у дела, когда ты дело и подготовил. Но это в некотором роде естественно. Модель здесь – отношение родителей и детей. Родители должны радоваться, когда дети научились обходиться без них. С другой стороны, и самой русской интеллигенции была свойственна некая, так сказать, инфантильность. Вехи и это обстоятельство отметили, но не прямо, а косвенно, когда речь шла о том, что интеллигенция не имеет вкуса к профессиональной работе. Такую работу ей заменяло в основном то, что раньше, до революции, называли «общими вопросами миросозерцания». Выработка каковых считалась главным и едва ли не единственным делом. А что это за общие вопросы были? Да те самые клише, фетиши и фикции, вроде того, что народ угнетен и несчастен, самодержавие прогнило, а буржуазия, разлагаясь, танцует фокстрот. Среди этих клише было и представление о декабристах как первенцах свободы, рыцарях без страха и упрека. Оно и сейчас живо. Владимир Лукшин в своем интервью «Мегаполис Экспресс» отдал ему дань, в очередной раз противопоставив этих рыцарей нравственности нынешним рыцарям наживы. Вот что он сказал о декабристах.
1: Простейший пример – декабристы, которых нынче у нас многие топчут. Кто были декабристы? Люди, у которых в нашем понимании было все – земля, крепостные, прекрасные дома, деньги, красавицы-жены и вообще бездна удовольствий. Зачем же они пошли на площадь? Кроме нравственного порыва, они были вдохновлены идеей, что не должен один человек строить свое счастье на несчастье, на унижении, на страдании, труде другого. Эта идея очень могущественна, и никакие рыцари нового накопления не погубят эту идею в человеке. Это невозможно. Чего же требовали декабристы? Они хотели освободить крестьян, на которых основывалось все их счастье, благополучие и удовольствие. Это неслыханно. Эти люди вышли против своих сословных интересов, и они были в сознании просвещенного общества настоящими интеллигентами.
0: Даже обидно читать такое, обидно за Владимира Яковлевича Лукшина, человека серьезного и почтенного. А еще обиднее за Россию, за то, что ее лучшие, благороднейшие люди из века в век жуют всю ту же жвачку. Ей-богу, это хуже чуингама. При том, что пресловутая резина хоть дыхание освежает, а здесь такая затхлость, такой уж вот поистине застой. Интеллигентское сознание живет клишированными образами, набором стереотипов, и этим оно близко большевистскому агитпропу. Собственно, оно его и породило. Еще раз повторю, под интеллигенцией, в соответствии с веховскими подходами, я тут имею в виду не культурную элиту страны, а радикальных прогрессистов с их убогой мифологией, лишенной даже поэтического достоинства народных сказок. эта непроходимая унылая серость норовит покрыть собой все пространство русской истории, погасить все ее живые краски. Поди вот объясни такому прогрессисту, что декабристы куда ближе к людям типа Григория Орлова или Потемкина, чем к Чернышевскому или каким-нибудь Чешыкину-Витринскому, Львову-Рогачевскому и Книжнику-Ветрову. Декабристы – поросль буйных гвардейцев века Екатерины, тронутая новейшим образованием и мотивировавшая древние боярские замашки модными либералистскими теориями. Приведу очень простенький пример, помогающий отчасти прорваться сквозь эти невыносимые, в зубах навязшие клише какой-то ощутимой правде о прошлом. У Пушкина есть запись о встрече с критиком Надеждиным из семинаристов, предшественником всех этих чернышевских добролюбовых. Пушкин писал: «Надеждин очень прост. Он, например, поднял платок, оброненный мною». Зачем Лакшину поднимать платки за этими аристократами и уподобляться Надеждину, выступавшему иногда под псевдонимом Никодим Недоумка? Но я понимаю, Пушкин, конечно, за ним и убрать не стыдно. Но зачем объявлять другом народа какого-нибудь князя Волконского? Он ведь даже стихов не писал, это о нем писали. «Дедушка», поэма Некрасова. Есть такое понятие «гордость плебея». Интеллигенты даже это забыли, а это как раз то, что можно было бы взять у чернышевских добролюбовых, эстетики не жаловавших. Вот в том-то и дело. Новейший советский уже интеллигент, он стал эстетиком, и ему кажется, что тем самым он преодолел односторонность прежнего интеллигентского типа. Но вся разница в том, что к старым мифам прибавились новые. Горизонт еще больше затуманился, и декабристов сейчас интеллигент видит не только по Герцену, но и по стихам Мандельштама. Спору нет, в типе декабриста, бунтующего аристократа, есть красота. Но она не имеет ничего общего с плоским гуманитарным мифом, в который превращены декабристы. У Аполлона Григорьева есть в одной статье рассуждение о кротком и хищном типах в русской литературе. Декабрист, конечно же, относится к хищному типу. А из него делают кроткий, забывая даже об основополагающем факте бунта. Гуманитарный человек, пекущийся о благе ближних, бунтовать не будет. Вот в чем дело. Он будет ходить в канцелярию и сочинять теорию малых дел. И в самом деле полезную теорию. В «Новом мире» не бунтовали и правильно делали. Когда же один из новомирских авторов взбунтовался, и красиво взбунтовался, устроив шум на весь мир, Лакшину, помнится, этот бунт не понравился. Зачем же он восхищается декабристами? И тут я хочу вернуться к проблеме объективации, о которой уже шла речь в начале. Объективация, как объяснил Амбердяев, лишает явления жизни и свободы, превращает его в предмет, в вещь, овеществляет ее, или, как говорил Маркс, отчуждает. Объективация и отчуждение – это одно и то же. Так вот, культ так называемых великих людей и благородных героев – один из случаев объективации. Это заковывание человека в бронзу, напяливание маски на него, желание, чтобы маска, нами примысленный образ, совпадала с живым лицом, подменяла лицо. Экзистенциалисты, в том числе тот же Бердяев, говорят, что человек свободен, и именно потому не совпадает с самим собой. Он всегда может измениться, пойти наперекор ожиданиям, то есть сорвать с себя маску, изменить принятые роли. Любая маска, так сказать, это посмертная маска. Пока человек жив, жди от него, что он выкинет какое-нибудь коленце или, как говорил Пушкин на своей Татьяне, отчудит штуку. И это ведь относится не только к великому человеку, но и к любому. К Башмачкину, Акакию Акакевичу тоже относится, который начал срывать шинели с генералов. Это, говорят, только для камердинеров не бывает героев. Не согласен. Героев нет, но как маски и статуи. Героизм и величие человека не в позе его застылой, на пьедестале, а в способности меняться, быть живым. Живое не величественно, но оно много интереснее, чем бронза и сталь, из каковой, говорят, были выкованы декабристы. Вот и давайте посмотрим на декабристов вне мифа, вне объективаций, как на живых людей и живое движение.

Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. Вы слушаете историко-культурную программу «Русские вопросы», сегодняшний выпуск которой посвящен теме о декабристах.

0: сегодняшняя тема которой посвящена декабристам. Вспомним, какие заслуги находит у декабристов Владимир Лакшин, воспроизводя в очередной раз расхожие либеральные клише, трактующие декабристов как народолюбцев. Во-первых, у них был нравственный порыв человеколюбия. Во-вторых, они хотели освободить крестьян, на которых зиждилось все их собственное барское благополучие. Люди эти, резюмирует Лакшин, пошли против собственных сословных интересов. Это неслыханно, добавляет он с эмфазой. Это действительно неслыханно, потому что ничего этого на самом деле не было. Декабристы отнюдь не были народолюбцами, и собственных сословных интересов они отнюдь не предавали. Интересы, как объяснили нам недавно, куда важнее идеалов. И если это в конце концов понял перестроечник Нуйкин, еще в 60-е годы писавший в журнале «Юность», что при коммунизме несчастливых людей будут судить, то почему мы отказываем в таком понимании декабристам, людям все-таки образованным? Правильно, декабристы хотели освободить крестьян. Вопрос только как? Ответ на него известен – без земли. Пресловутое крепостное право совсем не было таким уж беспечным раем для дворян-помещиков, как это нам представляется. Помещик был ответственен за крепостных. Он, например, должен был их кормить в голодные годы. Существовала система так называемой «вотчины полиции», созданная еще при Анне Иоанновне. Полиция в данном случае означает просто «управление». Помещик был местным администратором, судьей, спонсором, говоря по-тебешнему. И мужики были ему страшной обузой. Это не просто декабристы порывались уничтожить крепостное право. Этого хотели все помещики, дворянство как класс. Помещики хотели избавиться от мужиков, от обязанностей повощенной полиции, но сохранить землю, на которой эти самые мужики будут работать уже как простые батраки. А правительство, а царское самодержавие этим желанием и планом препятствовало. Оно не освобождению крестьян противилось, а окончательному освобождению дворян, становящихся в случае успеха описанных планов совсем уж независимой социальной силой. Мужики на руках связывали дворянство, и самодержавие сидело на троне, используя этот антагонизм, ловко на нем играя. Вот простейшая схема тогдашних общественно-политических отношений, начисто забытая, да никогда, похоже, и не присутствовавшая в сознании интеллигентских мифотворцев. Если это непонятно декабриста Любу Лакшину, обратимся к источникам. Берем записки декабриста Якушкина.
1: Благомыслящие люди, или, как называли их, либералы того времени, более всего желали уничтожения крепостного состояния. И при европейском своем воззрении на этот предмет были уверены, что человек, никому лично не принадлежащий, уже свободен, хотя и не имеет никакой собственности. Ужасное положение пролетариев в Европе тогда еще не развилось в таком огромном размере, как теперь, и поэтому возникшие вопросы по этому предмету уже впоследствии тогда не тревожили даже самых образованных и благомыслящих людей.
0: Декабрист прикидывается наивным мечтателем, а мы должны ему верить. Благомыслящие люди, видите ли, не понимали, что человек, лишенный имущества, никак не может быть свободным. Нужно учитывать, когда это писалось, а как раз ко времени освобождения крестьян, когда декабристов помиловали и отпустили из Сибири. Русское общество готовилось к крестьянской реформе, разговоры только об этом и шли, и все знали, что освобождение крестьян будет с землей. Естественно, декабристам не хотелось прослыть ретроградами и настаивать на своих прежних убеждениях. Вот они и оправдывались задним числом. Для правильного суждения о декабристах, вообще о тогдашней русской обстановке, полезно вспомнить такой, например, факт. Декабрист Никита Муравьев, как известно, составил проект Конституции в двух вариантах. В первом освобождение крестьян от крепостной зависимости предполагалось вообще без земли. Во втором варианте предусматривался земельный надел в размере 2/10 на двор. Между тем, примерно в это же время крестьянским вопросом серьезно занялось правительство. Было предложено несколько проектов крестьянской реформы. Один из них представил, между прочим, Аракчеев, тот самый фрунтовый солдат. Так вот, по его проекту освобождаемые крестьяне наделялись землей из расчета 2/10 на душу, а не на двор, как предлагали декабристские народолюбцы. Можно припомнить еще один сюжет, связанный с декабристами. Деятельность Грибоедова, человека близкого к декабристам. В бытность свою на Кавказе он выработал очень любопытный проект, изложив его в так называемой «Записке об учреждении Российской Закавказской компании». Подспудная мысль проекта – создать некую автономию, независимую от петербургского правительства. Это недвусмысленное свидетельство психологии аристократического сепаратизма, декабристской, между прочим, психологии. Этот документ сохранился. Сохранился и другой, некие примечания к этой записке, характеризующие проект как «плантаторский». Грибоедов, в частности, предлагал заселять земли, отходящие по проекту компании, освобожденными крепостными, с тем, чтобы они работали на этих землях 50 лет, то есть пожизненно, в гиблых малярийных местах. Примечания к проекту, все эти интересные детали тщательно выделяют, анализируют и оценивают. И оценка чрезвычайно резкая. Долгие годы считалось, что автором этих примечаний был декабрист полковник Бурцев, служивший в Кавказской армии Паскевича. Это представление отразилось и в романе Юрия Танянова «Смерть Вазирмухтара» в яркой сцене спора Бурцева с Грибоедовым. Танянов заставил Бурцева цитировать эти примечания. А потом оказалось, что примечание написал деятель Кавказской правительственной администрации генерал Жуковский. Вот повод для размышлений, для переоценки некоторых застарелых клише. Что такое хорошо и что такое плохо? Получается, что декабристы и люди к ним всячески близкие хуже царских генералов. Конечно, не все декабристы были такими однозначными боярами, носителями аристократических привилегий и претензий. Очень выделяется из них Пестель, этот социалист до социализма, как называл его Герцен. Но Пестель-то как раз и был самым опасным из этой компании. Это явный Ленин, или, если придерживаться тогдашних терминов, якобинец Монтаньяр. Был среди декабристов и демократический плебс, например, так называемое «Общество Соединенных Славян». Декабристская верхушка держала их, думая им припоручить грязную работу цареубийства. Нельзя, наконец, отрицать и того, что имели среди них действительно искренние идеалисты. Ярчайший пример – Николай Иванович Тургенев. Вот что писал Тургенев в своей книге «Россия и русские» об адмирале Мордвинове, правительственном деятеле во времена Александра и Николая I.
1: Он хотел политической свободы, с высшей палатой. Он восставал с благородным и горячим самоотвержением против всякого произвола. Я же сочувствовал неограниченной власти, защищая необходимость ее для освобождения страны от чудовищной эксплуатации человека человеком. Несмотря на то, я уверен, что он никогда не отказался бы способствовать освобождению крестьян, если бы правительство решительно того пожелало. Иногда же, с обыкновенную своею

воспринимался? И в чем же его декабризм выражается, судя по приведенным словам Николая Тургенева? Да все в тех же идеях политической независимости аристократии. Отсюда высшая палата, то есть выборный сенат, ограничивающий власть царя, расхожие мысли декабристов. И очень прохладное отношение к освобождению крестьян. Готов идти на это, если правительство пожелает. Обратим внимание, кстати, на своеобразное употребление знакомых издавна терминов «освобождение сверху и снизу». Сверху – это есть аристократическая конституция, куда больше интересующая декабристов, чем освобождение крестьян, то есть низов. А о низах думало правительство, то самое царское, самодержавное. В чем сегодняшняя актуальность темы о декабристах? Уж наверняка не в том, что они были, согласно Лакшину, образцово-показательными русскими интеллигентами. Декабристский сюжет очень и очень напоминает нынешнюю ситуацию, сложившуюся вокруг экономической реформы. Правительство Ельцина-Гайдара вело политику адмирала Мордвинова. Политическая свобода, уже не только для аристократии, но и для всех. И отказ от системы государственного экономического патернализма, то есть от социалистических гарантий, от социальной защищенности, как сейчас говорят, которую в старой, еще дореформенной России обеспечивало крепостное право с его системой вотчинной полиции. Самодержавие никак не могло решиться на то, чтобы разрушить патерналистскую экономическую систему и, даже освободив крестьян с землей, сохранило при этом общину. Экономическая свобода, как выяснилось, и тогда, и сейчас куда страшнее и опаснее свободы политической и для власти, и для подданных. Она не страшна была только декабристам, как известно, отважным людям. И параллель им сегодняшняя, если уж на то пошло, те самые совбуры, которые тусуются на московских биржах. Так что декабристы были не только рыцарями без страха и упрека, или, как говорил Герцен, рыцарями, выкованными из одного куска стали, но еще и рыцарями первоначального накопления. Такова трезвая историческая правда, куда более интересная, чем прекраснодушные интеллигентские мифы.

На этом мы заканчиваем передачу из Нью-Йорка. Это был очередной выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русские вопросы». В передаче принимал участие диктор Ян Рунов. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
10: Золотой запас свободы. Россия сегодня. Судьба накоплений советских граждан. Подготовили передачу Владимир Тольц, Елена Вишневская и Илья Дадашидзе. Эфир 25 января 1994 года.

0: Россия сегодня. У микрофона в Мюнхене Владимир Тольц. Храните деньги в сберегательной кассе. Во времена советской власти этот призыв украшал здания так же часто, как лозунги «Народ и партия едины» и «Слава КПСС». Теперь в России другие партии, а вместо сберкасс – Сбербанк, вкупе с другими банками. Учесть же граждан, что хранили деньги по рецепту, красовавшемуся на крышах, куда более незавидно, чем тех, кто в прошлом пел осанну авангарду пролетариата. Ведь если члены партии Ильича и потерпели моральный урон, то в большинстве своем утерлись и перестроились. Потери же вкладчиков сберегательного банка невосполнимее и конкретнее. Об этих потерях, выразимых на языке цифр, и пойдет речь в нашей сегодняшней передаче, подготовленной в Москве Еленой Вишневской и Ильей Дадашидзе.
1: Обиду на сберегательный банк России, правопреемника Сбербанка Советского Союза, сегодня затаили более 70 миллионов клиентов. В дореформенных деньгах сумма, доверенная ими этому банковскому учреждению, составляла около 300 миллиардов рублей. Сегодня, по официальной статистике, эти средства, если учесть инфляцию, составили бы 40 триллионов. Россияне не только копили деньги на счетах в течение долгих лет жизни. Многие из них приобрели государственные ценные бумаги, сберегательные сертификаты выпуска 88 года и казначейские обязательства, появившиеся в 90 году. В момент либерализации цен те средства, которые не были срочно вложены, скажем, в кооперативное жилье, загородные дома или автомобиль, невероятно быстро обесценились, растаяли, словно мартовский снег.
2: По мнению известного в России экономиста, профессора, доктора наук Ларисы Пияшевой, действительно, во времена, предшествующие свободным ценам, был излишек средств, находящихся у населения. Страна жила в условиях дефицита, когда у многих были деньги, но не было товара, в которых можно было бы вложить. Стоял даже вопрос о том, чтобы произвести конфискационную денежную реформу, то есть выпустить новые банкноты и обменять средства населения. Тогдашний министр финансов Валентин Павлов твердо обещал, что реформы не будет. Вспоминает Лариса Пияшева.
3: Настал 91 год, январь, когда были выпущены цены. Вот этой мерой все деньги, которые были накоплены на счетах у людей, были просто конфискованы. Это была именно та самая конфискационная денежная реформа, но только без обмена. Было это сделано умышленно, либо нет? Я уверена, что умышленно, то есть, что здесь был расчет, и было ясно, что эти сбережения надо просто убрать. И действительно, эти деньги не были обеспечены товарами, мы жили в условиях дефицита, и поэтому они как бы были лишними. Но как бы были лишними? Они лишними были только потому, что в открытой свободной продаже у нас никогда не было средств производства, сырья, материалов, оборудования, крупного рогатого скота, фуража, всего того, что нужно людям для производства. То есть никакие инвестиционные товары в продаже не были. Вот эти деньги были изъяты косвенно, не напрямую изъяли, а просто методом дифференцированного выпускания цен только на отдельные виды товаров, при том, что все инвестиционные товары остались в прежних ценах тогда. То есть их на открытый рынок не выпустили, и приватизацию они не начали.
0: Как я понимаю профессора Пияшеву, если перевести то, что она сказала, с высокоученого языка экономистов на наш обиходный, деньги у населения прямо отобраны не были. Народ вынужден был их потратить сам, поскольку повседневная жизнь, продукты, вещи каждодневного обихода сильно подорожали. Елена Вишневская, вы хотите что-то уточнить?
1: Хотелось бы напомнить, что правительство поспешно отпустило цены в результате настойчивых рекомендаций Международного валютного фонда, специалисты которого взялись помочь России плавно войти в рынок. Теперь государство расплачивается за свою поспешность. С 1 февраля Сбербанк начинает индексировать вклады населения в троекратном размере. Для этого правительству приходится продавать за рубежом ценности из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней. Буквально на днях их реализовано на сумму 400 миллиардов рублей. Ценные же бумаги государства, не имея финансов для поддержания их ценности на должном уровне, вынуждены выкупать досрочно. Сертификаты 1988 года до 1 марта этого года, казначейские обязательства выпуска 1990 года принимаются Сбербанком до 1 января следующего года. Бумаги выкупаются по номиналу с 30% дивидендом.
0: Ну так это же замечательно, коли государство компенсирует пострадавших от его экономической политики вкладчиков. Однако отнюдь не все столь оптимистичны относительно намеченной индексации. Илья Дадашидзе, пожалуйста.
2: Казалось бы, сегодня государство идет на жертвы ради своих граждан. Сбербанк приступил к троекратной индексации счетов, которые были в банке на 1 января 1992 года в 3 раза. Однако, едва ли это сможет удовлетворить тех, кто летом прошлого года успел организоваться в Общество защиты интересов вкладчиков и держателей ценных бумаг Сбербанка России. Общество, судя по заявлениям его представителей, настроено весьма решительно и готово идти, что называется, до конца. По мнению Ларисы Пияшевой,
3: создание вот этого общества, которое заявило, что нужно индексировать сбережения и нужно людям вернуть конфискованное, с моей точки зрения, это был правильный совершенно гражданский акт людей, которые поставили вопрос о том, что можно проводить реформы, можно заниматься чем угодно, но грабить население нельзя. Это был грабеж населения в прямом смысле этого слова.
4: Обманывать нам стало высоко.
2: О необходимости компенсировать вкладчикам возможность приобрести на накопленные средства не только подорожавшую колбасу, но и, скажем, землю, акции предприятий по их реальной стоимости, или же открыть собственную фирму, купив для этого станки и сырье. О необходимости компенсировать возможность, которой они лишились из-за отпуска цен, сказано. Светлые умы экономической науки пытаются найти рецепт.
1: Теоретически способ вернуть людям утраченное есть. Даже 2 способа. Первый – проиндексировать цифры на счетах. Но практического смысла у этого пути, назовем его монетарным, нет, поскольку он требует запуска печатного станка госзнака. Это усилит инфляцию и сведет на нет предпринятые усилия. Второй путь, назовем его товарным, выглядит реальнее. Дать людям то, что они могли бы купить на предреформенные деньги по дореформенным ценам – то есть земельные участки, дома, акции предприятий. Этот путь придуман не мной. Под ним могут поставить подписи наша собеседница Лариса Пияшева, академики Шмелев, Петраков и другие.
2: По мнению Пияшевой, проблема становится более чем экономической.
3: Если бы мы жили в нормальной экономической среде, где денежная политика упорядочена, где действительно происходит режим финансовой стабилизации, то в этом случае не надо было бы ничего индексировать, потому что финансовая стабилизация сама по себе не позволила бы инфляционной спирали раскручиваться. Но так как у нас правительство играется вот в эту инфляцию, оно ее форсирует даже, я бы сказала так, та экономическая политика, которая проводится, она, скорее всего, еще дальше будет заводить нас вот в хаос вот этой вот политической неразберихи, и Жириновские будут усиливать свои позиции.
2: Однако никто конкретно так и не сказал, какой же собственностью и как именно наделять вкладчиков Сбербанка. И что делать с теми из них, кто почувствовал, что покупательная способность денег, лежащих в этом банке, катастрофически падает, уже давно выбрал себе другой банк.
1: Что же касается позиции общества, то они, не будучи экономистами, на мой взгляд, слишком упрощают решение проблемы. Так один из лидеров общества, Андрей Кулагин, считает, что достаточно превратить ценные бумаги, приобретенные в Сбербанке, в подобие ваучеров.
5: Блаженной памяти император Петр I, преобразователь, не имея ни центрального, ни сберегательного банка, ни монетного двора, просто-напросто ставил штамп треугольный с надписью в нем «ПТР», для того, чтобы иностранные деньги, гульдина, флорина и прочие серебряные, несеребряные монеты обращались в государстве российском. Значит, наши ценные бумаги могут быть сверху надписаны, просто проштампованы в отделении Сбербанка Министерством финансов Российской Федерации, и снизу будет стоять печать сберегательного банка. Мы предлагаем, поскольку ценные бумаги являются титулом госимущества, сделать их по существу чеками приватизационными, эти ценные бумаги, и поставить на них соответствующий штамп. Принимаются инвестиционными фондами наравне и так далее.
0: Ну а что думает обо всем этом наш экономический эксперт Елена Вишневская?
1: Сомневаюсь, что лишний ваучер в кармане повысит благосостояние клиентов Сбербанка. Приватизационных чеков выпущено строго на сумму тех производственных фондов, которые подлежат приватизации. И так в большинстве своем оборудование этих предприятий устарело и не осчастливит их новых владельцев. Если в ряды обладателей ваучеров вольется еще и армия владельцев ценных бумаг Сбербанка, превращенных в подобие ваучера, на долю каждого достанется совсем ничего. Изыскать же дополнительные объекты для передачи их в руки клиентов Сбербанка не представляется возможным. Не за границей же России их брать. Однако Андрей Кулагин считает, что поиск пути экономически обоснованного и не делающего сегодняшнее и так плачевное состояние экономики безнадежным, не для членов общества защиты интересов вкладчиков Сбербанка. Его методу я скорее назвала бы не интеллектуальной, а силовой.
5: В конце концов, если, допустим, Нагорно-Карабахская республика захватывает вооружение советской армии, мы можем найти бесхозное имущество, мы можем найти шахты, которые не используются, заброшенные, мы можем найти любые другие, так сказать, способы приватизации. И если уж проведена номенклатурная прихватизация, и если сберегательный банк акционировал наши сбережения, то неужели вы думаете, что мы не можем найти в составе своего общества имущество? Мы его захватим и будем эксплуатировать. И оформим этот захват через Московскую Думу и Московское правительство. А что нам делать? Уверен, я, например, изобретатель, и я могу делать что угодно. От запуска ракет на Луну и до организации судно-сберегательного общества России. Я могу делать гробы, упаковку из пластмасс. У меня есть соответствующие авторские свидетельства. Я могу летать на этих гробах, наполняя их смесью водорода с кислородом и взрывать на любой высоте. Все что угодно. Если нынешние импотенты не могут вообще связать алфавита в прямом и обратном порядке, то мы, имея всестороннее образование, способны на все.
0: Запальчивости и воинственности в услышанном достаточно. Скажите, Лена, что думают о позиции общества, выраженной Андреем Кулагиным, не сами вкладчики, а те, от кого, видимо, зависит судьба решения по этому вопросу?
1: Сразу замечу, представители общества больше всего винят в происшедшем правительство и Центральный банк России, хотя на самом деле им бы лучше иметь дело с Министерством финансов, поскольку государственные ценные бумаги и компенсации из бюджета целиком в его ведении, а министр финансов входит в состав правительства. К сожалению, с самим Борисом Федоровым мне поговорить не удалось. Как раз тогда решался вопрос о том, кто же будет во главе министерства. Его подчиненные же никаких проектов по превращению облигаций и сертификатов в новые ваучеры не прорабатывают. Правда, Минфин понимает значимость возмещения потерь населения. Как стало известно, при участии министра финансов в конце декабря был подготовлен проект указа президента России о необходимости выделить на компенсацию 1 триллион 150 миллионов рублей. И Борис Ельцин этот документ подписал. Теперь в Центральном банке России, на который президентом возложен поиск источника финансирования, ломают головы. Где же взять деньги? И не видят другого пути, кроме запуска печатного станка. Кроме того, коль скоро уж вкладчики требуют собственности, им стоит обратиться в государственные комитеты по приватизации и госимущества. Что же касается Центрального банка России, то его, на мой взгляд, привлекли в большей степени по народной традиции требовать справедливости вышестоящей организации. Съезды партии уже не проводятся, поэтому вкладчики идут в Банк России. Как и Сбербанк, он тоже банк, но только центральный. Как выяснилось, с предложениями, которые генерирует Андрей Кулагин, уже знакомы в Центральном банке России. По крайней мере, заместитель председателя банка Александр Хандруев имеет собственное мнение по этому поводу.
6: У них все, понимаешь, вот у них вот, я все видел, это все вот, ну, вот почитаешь, знаешь, как говорится, уши вянут. Я их понимаю по-человечески, понимаю, я их понимаю по-человечески. Но идеи, сами идеи, завиральные. Там есть и здравые идеи, и завиральные идеи. Знаешь, как вот перемешано все. И форма облечена в такую, что вот все. Ну, люди хорошие, надо, чтобы они подготовили конкретные, четкие предложения. Вот, знаешь, Лен, если можно, конечно, сейчас вот готовить план освоения Луны, например. Вот, что лунную пыль в мешочке продавать это сам, на Олимпиаде. Бога, это будет цена потрясающая. Хороший будет спрос большой. Ну, а это же нас и делает, это же, понимаешь, оторвано от реальности. Тут это тоже трудно работать. Когда приходит очередной проект века, например. Вот там есть здоровое зерно. Значит, у него не должны быть четкие подготовленные, так сказать, предложения. Я готов принять их. То есть грамотная бумага, профессиональная, я готов работать.
1: Признаюсь, мной предложено Андрею Кулагину то же, что и Александром Хандруевым, хотя мое экономическое образование намного скромнее, чем у заместителя председателя Банка России. Я предложила отойти от политики и права и глубже заняться экономической стороной вопроса. Вероятно, не нужно быть доктором наук или членом Совета директоров Центрального банка, не нужно быть даже просто экономистом, чтобы понять, нельзя требовать от врача прописать лекарства, которые еще не придумали. Намного достойнее, желая вылечить больного, самому заняться поиском нужного средства. Однако, или, может быть, мне это только показалось, Андрей Кулагин считает проблемой не отсутствие лекарства, а упрямство врача, поэтому и хочет требовать с помощью верховной власти усмирить капризного лекаря.
5: Если бы мы захотели выходить на акции и объявляли о том, что мы собираемся на Старой площади, я вас уверяю, и Старая, и Новая, и Лубянка были бы забиты. Дума обязательно пойдет нам навстречу. Если нам пошел навстречу Верховный Совет и Конституционный суд, почему же Дума-то не пойдет нам навстречу? Что, они совсем, что ли, спятили? Они же понимают, что если мы призовем, допустим, взять все деньги из Сбербанка, если мы призовем наших вкладчиков хотя бы в Москве, ликвидировать свои вклады и вложить их во что угодно. В технику, в сантехнику, в любую другую технику, потому что, естественно, все это будет еще дороже через несколько месяцев. И население нас послушается, а банк лопнет. Мы просто объявим об этом Думе и скажем, граждане, товарищи, кто вы там, левая, правая, где сторона. Если вы нам даете право найти бесхозное имущество, мы его найдем.
1: Надеюсь, что слушатели сочтут позволительным для меня обратить их внимание еще на одну деталь. Как я поняла из разговора с Андреем Кулагиным, окончательным решением проблемы ему видится наделение вкладчиков имуществом. Однако я вижу здесь начало новой проблемы. Обладателями каких бы заводов, газет, пароходов не стали вкладчики Сбербанка, они смогут процветать только тогда, когда их имущество будет прибыльно работать, или если они смогут его выгодно продать, приобретя на вырученные средства что-то более значимое для них. Та собственность, которой сегодня может наделить государство, это убыточное производство. Прибыльно в России работают частные фирмы, а хорошие проценты по вкладам дают только единицы из 2000 коммерческих банков. Не выйдет ли так, что, получив акции наполовину обанкротившихся предприятий, народ вновь заявит о том, что его обманули? Тем более, что купить акцию, не приносящую дохода, вкладчики могли и до либерализации цен. Только тогда некого было бы обвинять, кроме себя самого. И я предложила Андрею Кулагину, пусть даже продолжая борьбу за свои права в Думе или Конституционном суде, провести среди вкладчиков Сбербанка, собирающихся на заседание, нечто вроде экономического ликбеза, помочь разобраться в экономической ситуации. Ничего плохого от этого не случится. Предположим, Дума не пойдет обществу вкладчиков навстречу, и их дело окажется окончательно проигранным. Тогда общество хотя бы подскажет людям, как сегодня выжить, а может быть, как приумножить свои капиталы. Если же государство все же наделит их имуществом, тогда приобретенные в обществе вкладчиков знания помогут не потерять отвоеванное в долгой борьбе. Однако Андрей Кулагин не поддержал мою инициативу.
5: Вы же знаете, что у нас до сих пор действует уголовный и гражданский кодекс советского, так сказать, издания, и статьи об спекуляции пока никто не отменял. И мы будем стоять, да, с протянутой рукой, будем стоять перед Думой до тех пор, пока этот вопрос не будет решен. Тот, кто хотел отказаться от своих денег, тот, кто считал, что они либо заработаны одним из 63 способов Панурга, или 400 способами Остапа Бендера, то они могут делать что угодно со своими деньгами. И в особенности теневые структуры и черные валютчики, которые отмывали таким способом свои бесчестные деньжата, в России, как известно, которая является родиной слонов, мошенников больше, чем достаточно. Мы не собираемся обслуживать мошенников за счет своих трудовых сбережений.
1: Более того, хотя он и признает, что не побоявшиеся сегодня открыть собственное дело россияне живут богаче, потому что разбираются в бизнесе, смелее идут на риск, порой тратят на свою фирму большую часть дня и в то же время дают заработать остальным, Андрей Кулагин считает, лучше остаться при своих моральных принципах, нежели стать предпринимателем или найти хорошо оплачиваемую работу.
5: Я только знаю, как ученый и как изобретатель, о том, что наши ученые сидят без заработной платы, строители в том числе сидят без заработной платы, а строители, которые возводят особняки для нынешней элиты, они, естественно, не сидят без заработной платы. Лично я получал несколько предложений возглавить те или иные организации по строительству, в том числе и особняков. Но вы понимаете, что мы воспитаны соответствующим образом и не в качестве совков, как некоторые пытаются представить. А вот наши моральные принципы не позволяют нам обслуживать спекулянтов и при этом делать жертвами населения. Значит, если я изобретатель и кандидат технических наук или просто научный сотрудник, почему я должен пойти и чистить снег у подъезда этого новориша? У него нет никаких оснований, катая мои деньги, становиться богачом.
1: Собственно, это я и предлагала обществу вкладчиков – научить людей обращаться с деньгами, чтобы не пришлось кандидату наук чистить снег, зарабатывая на кусок хлеба. Хотя, вероятно, сам Андрей Кулагин в моих советах не нуждается.
5: Я, кстати, уже взял со своих последних счетов, оставив только вот там старые, которые не индексированы, старые так называемые вклады. А новые счета я все закрыл, потому что я понял, что я каждый день теряю больше, чем зарабатываю в несколько раз.
0: Выслушав все это, Илья Дадашидзе задается вопросом.
2: А не лишняя ли это затея требовать у государства долгов? Народ, столько лет живший в советских условиях, давно привык к тому, что государство его грабит. Вспомним прежние денежные обмены, насильственные подписки на сталинские займы.
0: Лариса Пияшева относится к этому так.
3: С точки зрения тех ужасов, которые пережил этот народ, то, о чем мы говорим, вообще не имеет никакого значения. Ну, ограбили – ограбили, ну, обманули – обманули, ну, дали ваучеры и не дали собственности, ну, и все, поигрались в эти игры, ну, и бог с ними. Лишь бы не было вот голода, но при этом другая сторона всего этого, что вот эти маленькие шаги по-новому обману людей, которые поверили в демократию, в перестройку, а в то, что может настать, наконец, нормальный период нормальной жизни, когда не будут грабить, когда не будут обманывать. Вот каждый вот этот шаг по обману и по дискредитации опять тех идей, которые, в общем-то, действительно хорошие идеи, они ведут нас опять туда. Они опять загоняют нас в голод и в безумие какое-то, понимаете? Это опять новое какое-то... Ну, деморализация. То, что для моих родителей вот эти все вещи не имеют принципиального значения, потому что они просто знают, что можно было отнять, просто отнять, можно из дома выгнать, можно в лагерь отправить, можно всю семью убить. А вот я это все знаю только уже по рассказам, ну, как исторический факт. А вот для моих детей, для них вообще фальшивое слово звучит так, что они просто отворачиваются от всей этой политики. И не случайно, что вот молодежь тоже стала голосовать за Жириновского.
0: Ну вот, начав с финансов, мы завершаем наш разговор политикой, что, наверное, совершенно неизбежно, поскольку все, о чем мы говорили, имеет к политике такое же отношение, как и к экономике. Эту передачу подготовили в Москве Елена Вишневская и Илья Дадашидзе. В Мюнхене над ней работали продюсер Юлиан Панич и редактор программы Владимир Тольц.

0: «Золотой запас свободы». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
2: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
3: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
4: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
5: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
6: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
7: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
8: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
9: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова. Ну а сегодня речь пойдет о войне. Точнее, о правилах и законах войны. Хотя звучит это все, на мой взгляд, довольно странно и даже диковато, потому что война, как мне представляется, это вообще самое разрушительное и не поддающееся никаким законам явление. И все-таки у войны есть и законы, и правила. А вот в том, когда, как и для чего их придумали, действительно ли воюющие стороны эти правила соблюдают, я и попытаюсь сегодня разобраться. И помогут мне в этом бывшие сотрудники ликвидированного российскими властями правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов и юрист-международник Наталья Секретарева. Оказывается, какие-то ограничения, какие-то традиции, которые придумали специально для войны и которым обязаны следовать воюющие стороны, по словам Александра Черкасова, имеют очень давнюю историю.
10: Вспомним «Илиаду», как царь Приам пытается у безжалостного бойца, то есть убийцы Ахиллеса, получить тело своего сына Гектора. И получает тело своего сына, и там произносятся слова: «Да, мы враги, но и врага можно уважать». И там речь идет о соблюдении траурных обычаев, сколько дней на похороны и так далее. То есть уже тогда понятие о том, что война не отменяет все возможные законы, уже тогда такие понятия были. Или другая история. Известная история, даже в фильме «300 спартанцев» это есть, как послы персидского царя явились к спартанцам и потребовали земли и воды, то есть капитуляции. Послов лаконические спартанцы сбросили в колодец. Мало кто знает, что после этого спартанцы, как совершенно лаконические и суровые люди, отправили своих послов к персидскому царю. Мол, мы убили твоих послов, ты можешь убить наших. Что на это отвечал персидский царь? Нет, я не убью их, потому что иначе бы я им уподобился и утратил бы право их судить. Если власть основана на каком-то законе, то она сама ограничена законом. Иначе она ничем не отличается от бандитов. Да, потом были века войн, бесчинств, мародерства, но уже, скажем, в 17 веке понятия справедливых и несправедливых войн, они тоже были как-то сформулированы. Желающие могут адресоваться к трудам Гуго Гроция, который указывал несколько критериев справедливой войны. Например, справедливую цель. Есть ли она? Справедливые намерения. Достижимы ли эти цели? Потому что если цель справедлива, но она недостижима, то воевать как-то странно. Ну и так далее.
1: Трактат Гуго Гроция, о котором говорит Александр Черкасов, «De iure belli et pacis libri tres», три книги о праве войны и мира, был опубликован в 1625 году в Париже. И именно он стал основой для того, что называют международным правом нового времени. А самого Гуго Гроция, голландского юриста и государственного деятеля, теперь называют отцом международного права. Жизнь Гроция пришлась на времена, когда шли 80-летняя война, Нидерландская война за независимость от Испании и 30-летняя война между католиками и протестантами Европы. Гроция считал, что должны быть даже просто необходимые возможности юридического, а не военного урегулирования конфликтов. Вот что он писал.
0: Полностью убежден, что существует общее право народов, которое действует для войны и во время войны. У меня было много весомых причин для того, чтобы взяться писать по данному предмету. Во всем христианском мире я наблюдал недостаток в ограничении военных отношений, чего даже варварские народы должны стыдиться. Я наблюдал, как люди хватаются за оружие по незначительным причинам или без причины вовсе. И когда оружие было поднято, все забывали о каком-либо уважении права, Бога и человека. Как будто это безумие по негласному общему решению дает всем свободу совершать любые преступления.
1: Ну, а сейчас в таких случаях говорят, война все спишет. 30-летняя война закончилась в 1648 году Вестфальским миром. Так называют ряд мирных договоров, заключенных с мая по октябрь 1648 года. Эти договоры фактически положили конец религиозным войнам в Европе. И тогда же закончилась 80-летняя война между Испанией и Нидерландской республикой. Испанцы официально признали ее независимость. Условия Вестфальского мира определили то, что называется политическим ландшафтом Европы на многие-многие годы вперед. Поскольку соглашение обсуждали 109 делегаций, представлявших интересы всех государств, вовлеченных в войны, то и положение мирных соглашений распространялись на большинство европейских держав. То есть это был поистине общеевропейский мир. И хотя от территориального порядка, установленного в 1648 году, мало что осталось, итоги реформации после Вестфальского мира в Европе больше никогда не пересматривались, говорит Александр Черкасов.
10: И, между прочим, система Вестфальская, созданная после этого, как-то ограничивает возможные цели ведения войны. Как то воевать за то, чтобы обратить противников в свою веру или защищать своих единоверцев в другой стране, это не очень хорошо. Это не соответствует уже тем самым законам. То есть всех обратить в католичество и не дать перейти в веру протестантскую или наоборот. Это нехорошо. Кстати, это мешает какому-то правителю стать покровителем не только единоверцев, но и соплеменников. Скажем, царь Николай I, претендовавший на то, чтобы стать покровителем всех славян на территории Турецкой империи, таким образом фактически соправителем султана, мягко говоря, вываливался из правовой системы, которая сложилась тогда, уже к середине XIX века. Пока мы говорим о критериях справедливых войн и о том, что нельзя объявить всех своими и за них воевать. Но ведь потом у нас был тоже такой казус, когда некто пытался защищать немецкое население в других странах за пределами своих границ. Ну и развязал Вторую мировую войну. Это тоже выпадает за принятые критерии справедливой войны. То есть ты не можешь объявить себя покровителем кого-либо, соплеменников или единоверцев, и лезть с этим куда захочешь.
1: А в 1899 и 1907 году по инициативе российского императора, кстати, в Гааге, на родине того самого Гуго Гроция, отца международного права, прошли первая и вторая мирные конференции, где были приняты международные конвенции о законах и обычаях войны. Так, в 1907 году государства подписали Третью Гаагскую конвенцию об открытии военных действий, в которых договорились, что военные действия между ними не должны начинаться без предварительного и недвусмысленного предупреждения, которое будет иметь или форму мотивированного объявления войны, или форму ультиматума с условным объявлением войны. Словом, 115 лет назад международное право не запрещало войну в принципе. Главное было объявить ее официально. Однако теперь, по словам Натальи Секретаревой, многое изменилось.
11: В отличие от того мирового порядка, который существовал почти до начала 20 века, раньше не было общего запрета на использование вооруженной силы. Война считалась как бы прерогативой суверена. Была такая концепция, как «справедливая война». Это такая как бы очень концепция, вытекающая из норм права, которые существовали со средних веков. А потом было принято решение, общий такой запрет на использование силы существовал уже в уставе Лиги наций, и потом он уже в более таком жестком варианте появился в уставе Организации Объединенных Наций. С этого момента войну никто никогда уже теперь не объявляет уже очень-очень-очень много лет. Но есть объективные критерии, по которым решается вопрос о том, как бы существует ли, например, международный вооруженный конфликт между двумя государствами. И по этим критериям такой конфликт существует практически при любом случае использования силы одного государства в отношении другого. Исключения составляют там небольшие стычки, нарушение перерыва огня на границе, еще какие-то вещи, но момент, когда государство использует любую вооруженную силу в отношении другого государства, наступает международный вооруженный конфликт и применяются все нормы, связанные с международным вооруженным конфликтом. То же самое, кстати, относится к режиму оккупации. Даже если какая-то территория другого государства была оккупирована без использования силы, то все равно на оккупированной территории существует международный вооруженный конфликт. То есть все конфликты, которые были между государствами, они по юридически называются международные вооруженные конфликты. Но при этом нормы войны, они не отличаются при объявлении войны и при международном вооруженном конфликте. Отличие есть только между объемом норм, которые применяются в международном вооруженном конфликте и в немеждународном вооруженном конфликте. По-простому, немеждународный вооруженный конфликт – это гражданская война.
12: Сейчас Россия, оправдывая свое вторжение на территорию Украины, ссылается на 51-ю статью Устава Организации Объединенных Наций, говоря, что действует в интересах самообороны. То есть ссылается как раз на те международные нормы, которые регулируют законность вооруженных действий, продолжает Александр Черкасов.
10: К этой отрасли права можно отнести и, например, определение агрессии, данное ООН в 70-х годах, которая входит, кстати, не только вторжение чьих-то войск в другую страну, но и пропуск через свою территорию войск, и пропуск через свою территорию каких-то непонятных боевиков в другую страну. Это тоже оказывается агрессией. То есть то, что некто Гиркин, он же Стрелков, оказался в Славянске в 2014 году, то, что он не был бойцом регулярных российских сил, тоже накладывает определенный отпечаток на действия российского государства, откуда он прибыл.
12: Александр Черкасов говорит о резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 14 декабря 1974 года, которая дает определение агрессии. И в ней же есть пятая статья, и она, на мой взгляд, отвечает на многие вопросы людей, недоумевающих из-за реакции мирового сообщества на российскую спецоперацию в Украине. Вот что написано в этой статье.
13: Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.
12: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
14: Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
12: Подкаст «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова. И сегодня пытаюсь разобраться в том, что называют законами войны и какие, в принципе, законы и правила у войны бывают. Оказывается, это очень живая отрасль международного права и практики. И спор о том, в каких случаях можно и нужно использовать военную силу и для чего, а когда это категорически запрещено, продолжаются в течение последних 30 лет, говорит Александр Черкасов.
10: На самом деле всегда вопрос, а почему те, кто имеет войска, имеет спецназы, имеет черти чего и может, по идее, покарать злодеев, ничего не делает? Или почему вмешиваются в одних случаях и не вмешиваются в других? Если мы возьмем историю последних 30 лет, то мы увидим, как тонко это все играет и как эта вся тонкая игра оставляет тысячи и тысячи жертв. Посмотрите, ночь с 3 на 4 октября 1993 года. События этой ночи многое определили. Но это не то, о чем подумали наши слушатели. Это не Москва. Это Могадишо. Тогда гражданская война в Сомали, Мохаммед Айдид, лидер боевиков, оседлавший гуманитарную помощь, используя эту гуманитарную помощь, контролировавший территорию, правивший не очень гуманно, его вряд ли можно отнести к каким-то законным правителям тех мест. И его действовавшие там американцы пытались захватить. Про это вы можете посмотреть в фильме Ридли Скотта «Black Hawk Down». падение черного ястреба. Черный ястреб – это вертолет. И несколько таких вертолетов со спецназом были сбиты. Тела пилотов и спецназовцев таскали по улицам Могадишо, снимали это на видео. Тогда еще не все привыкли к жестоким стримам. Вдруг оказалось, что банальная контртеррористическая операция приводит к тому, что люди из Первого мира, из Америки, могут быть убиты, а их тела поруганы. Оказалось, что-то странное невозможно. Оказалось, что Киплинг-то был прав, что если вы несете куда-то бремя белого человека, то вы отдадите своих лучших сыновей. Вы на это готовы? Примерно такой вопрос. Американская операция кончилась ничем. Ну, тела-то они вытащили. С другой стороны, она закончилась моральным поражением. Вмешательство в тех случаях, когда голубые каски ООН или не голубые каски, не ООН, могли бы и должны были предотвратить насилие, вот это вмешательство оказалось под вопросом, потому что иначе политики, оппозиция, избиратели спросят с вас за это. Ну и что у нас получилось? 94-й год. Руанда. Геноцид. Там были миротворческие силы. Там были европейские военные, которые могли бы что-то сделать и которые ничего не делали. И сотни тысяч, под миллион убитых, резня. И это 94-й год, замечу. И это вот непонятное отношение к тому, а можно ли, нужно ли вмешиваться, оно сохранилось и в 95-м году, весь активный период Первой Чеченской войны. А июль 95-го года, начало июля, резня в Сребренице. Выделяли в колонии беженцев, шедших из Сребреницы, мужчин, мусульман, уводили, убивали тысячи человек. И это преступление названо геноцидом, между прочим, международным судом. И это уже не в Африке. Это уже в центре Европы. Это уже, господа, у вас под носом. Это ваша ответственность. Это вы могли. Ваши миротворцы там тоже были. И это переломило ситуацию. После этого бомбардировки объектов в Югославии и быстрое подписание Дейтонских соглашений, казалось бы, разрешивших конфликт в Боснии и Герцеговине. Появилась иллюзия, будто такими точечными ударами можно на рубеже 20 и 21 века без жертв среди гражданского населения, без жертв среди своих солдат прекращать военные преступления и преступления против человечности. На самом деле не то, чтобы прекращать. Это частный случай урегулирование в Боснии и Герцеговине, а в 99-м году у нас уже Косово. И то, что там происходит, очень похоже на боснийскую ситуацию. И опять Европа, и не только Европа, перед вопросом, а что делать? Но мы-то теперь, люди Запада, знаем, что можно делать, видимо, говорилось так. Так уж получилось, что в 90-е годы мемориал находился в постоянном диалоге с зелеными из Германии, с парламентской фракцией зеленых. Мы им объясняли, что вмешательство в Косово, признание Косово, откроет ящик Пандоры, что вызовет просто реакцию домино по признанию сепаратистских анклавов на постсоветском пространстве, что это приведет к дестабилизации так называемых замороженных конфликтов. Они нам объясняли другое, немецкие зеленые. Понимаете, говорили они, у нас в Германии после 1945 года есть два «никогда». «Никогда больше война» и «никогда больше фашизм». И нам казалось в Германии, что это, в общем, одно и то же. А здесь мы видим, что эти два «никогда» пришли в противоречие. Что вот этот творящийся у нас перед глазами фашизм можно прекратить только военными средствами. Так говорили нам немецкие депутаты. И считалось, что это гуманитарное вмешательство, оно разрешит конфликт без жертв среди гражданского населения. Ну, после 95-го года, после Дейтона, такая иллюзия была. По крайней мере, добиться того соотношения потерь между воюющей стороной противной и гражданскими 1:10, как обещалось, не удалось. Потери между мирными и воюющими соотносились как 1:1 примерно. Ну вот это было такое время, когда вроде бы можно передовым странам вмешиваться, имея высокоточное оружие и так далее, и так далее, и так далее. Мы просто попали в щель между Могадишо, октябрь 93-го, и Сребреницей, июль 95-го. Поэтому реакции на Первую Чечню такой, как ожидалось, не было. Реакции на Вторую Чечню, она была И даже, помнится, весной 2000 года парламентская ассамблея Совета Европы принимала достаточно грозные резолюции, которые потом сошли на нет и по причине постепенного отступления от своих требований европейцев, и по другой причине. По причине того, что спустя совсем небольшое время, 2 года, контртеррористическая операция, как называлась Вторая Чеченская война, началась в мировом масштабе. После атаки на башни-близнецы в сентябре 2001 года выяснилось, что Россия просто на 2 года раньше была впереди мировых трендов. Борьба с терроризмом, которая тоже многое позволяет. И теперь стыдно как-то спрашивать с Россией, если мы сами боремся с террористами. Пошла и новая война в Афганистане, борьба с режимом талибов и с Аль-Каидой. На этой же инерции было вмешательство и в Ираке, где, как выяснилось, химическое оружие искали, но не нашли, которое стало казус белли причиной войны. Ведь борьба с распространением оружия массового поражения – это вроде бы благое дело, да? И войны эти оказались похожи на предыдущие. К американцам сразу появились претензии, как к лидерам этой борьбы. И Абу Грейб, и Гуантанамо, и Баграм – авиабаза, где держали пленных в предместье Кабула. Как выяснилось, стали пыточными центрами. Кстати, почему Гуантанамо? Гуантанамо – это не территория США. На территории США пытать нельзя. А тут это как бы другая юрисдикция. Это между небом и землей. Поэтому там пытали. Ну, а наши российские товарищи говорили, ну как же, у них Абу Грейб, у них Гуантанамо, у них черти что. Правда, не говорили наши пропагандисты, что ни рядом с Гуантанамо, ни рядом с Абу Грейб не было таких свалок человеческих тел, как рядом с Ханкалой, главной базой федеральных сил в Чечне, где зимой 2001 года были найдены сотни человеческих тел, из которых 55, по-моему, было вывезено и опознано. И оказалось, что это люди в разное время задержанные силовиками российскими, увезенные куда-то, а потом вот их тела со следами пыток. 2008 год, 8 августа. Город Схинвали оказывается под обстрелом из града. Градом по городам бить нехорошо, а когда по больнице, это тоже не очень хорошо. Возможно ли было, нужно ли было вмешиваться в этом случае? Россия утверждает, что она вмешалась для того, чтобы защитить гражданское население. Можно ли было двинуться дальше, достигая Гори и вглубь, в сторону Тбилиси? Где тут считать реакцию адекватной, а где нет? Но Россия использовала уже те положения, возникшие гуманитарного права, о том, что в каких-то случаях вмешательство с целью защиты населения, в том числе от центрального правительства, если у того крышу сорвало, это не просто право других государств, в каких случаях обязанность.
12: Так вправе ли все-таки международное сообщество или какая-то третья сторона вмешаться в вооруженный конфликт, чтобы помочь, по крайней мере, гражданскому населению? Может ли сейчас кто-то, например, вмешаться в конфликт России и Украины? Вот что об этом говорит Наталья Секретарева.
11: Это как раз-таки регулируется нормами, которые регулируют вопрос законности использования силы в отношениях между государствами. И вот эти, и сейчас как раз очень многие говорят о том, что эта система международная не работает, потому что как она строится? То есть устав ООН предполагает 2 исключения и запрета использования силы. Первое – это самооборона, а второе – это коллективные действия по санкции Совбеза ООН. Но Россия является постоянным членом Совбеза ООН с правом вето. То есть это как бы дорога сразу заблокирована. А в таком как бы узком смысле международная нынешняя система не обязывает и, в принципе, даже скорее не дает права на интервенцию в вооруженный конфликт без санкций Совбеза ООН. То есть, например, очень много в международном сообществе критиковались действия НАТО в Югославии, которые кто-то называет гуманитарной интервенцией, но до сих пор, например, консенсуса о том, что такие действия без санкций, без закона, нет. И Россия тоже, на самом деле, использует вот это вот, частично она использует риторику самообороны, частично она как раз-таки использует риторику гуманитарной интервенции. И мы видим, что да, например, есть право на коллективную самооборону. То есть если бы Украина была членом НАТО, то члены НАТО могли бы сказать, что вот у нас есть как у Бока право на коллективную самооборону, напали на одного из наших членов, и мы как бы идем помогать ей. Но это все совершенно зависит от политической воли государств. Когда произошел, например, геноцид в Руанде, риторика была такая, что мы снова допустили человеческую трагедию, нам нужно никогда больше так не делать, мы не можем сидеть и смотреть. И мы сейчас видим, что система не работает, потому что мир просто сидит и смотрит на то, что происходит во многом.
12: Продолжает Александр Черкасов.
10: Для использования войск ведь есть такие правовые механизмы, как введение чрезвычайного или военного положения на определенных территориях. Они предполагают уведомление тех международных организаций, в рамках которых были заключены конвенции о соблюдении прав человека, о том, что мы на такой-то территории, на такое-то время ограничиваем такие-то права. Ну, или нужно признавать войну войной, желательно, для того, чтобы сказать, что так, а здесь у нас действуют законы, обычаи ведения войны. Но тогда ведь нужно и пленных защищать, и много чего еще. Поэтому разные страны предпочитают называть свои действия контртеррористическими,

0: прочим, вопросы вмешательства или невмешательства стран в международные конфликты, поводы для вооруженных столкновений и прочие договоренности, касающиеся использования военной силы, это, пожалуй, не самые важные правила, которые люди придумали на случай войны. Гораздо важнее то, что называется международным гуманитарным правом.
1: Применимость норм международного гуманитарного права никаким образом не зависит от вот этого первого блока норм. Что это значит на практике? Это значит, что, например, если одно государство развязало агрессивную войну в отношении другого государства, это никак не влияет на применимые нормы и правила ведения войны. Эти нормы и правила ведения войны можно разделить на тоже таких два подблока. Один связан с регулированием методов и способов ведения войны, а второй связан с регулированием статуса различных лиц, которые вовлечены в вооруженный конфликт, и предоставление им особой защиты. То есть у гражданского населения один статус, у медицинского персонала другой статус, у военных третий статус. И это все тоже регулируется нормами международного гуманитарного права.
0: А вот о том, что это такое, кто его придумал, в следующем выпуске подкаста. Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
2: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
3: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
4: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
5: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
6: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
7: Кто из политиков сделает вас богаче?
8: Я считаю за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
9: Я надеюсь на себя, прежде всего.
10: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
11: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
12: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
13: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
14: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
15: Будет экономического роста?
16: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
17: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий, я меломан, журналист. Музыка на свободе – это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
19: Азбука войны. Выставка Андрея Бельжо в Риге, в галерее Куб. Известный художник-сатирик, создатель знаменитого персонажа по имени Петрович, после 24 февраля 22 года принял решение вернуться к своей первой профессии – врача-психиатра. На новой выставке к известным графическим сериям под названиями «Азбука» и «Гандоны» добавились трагические реалии вторжения России в Украину. Пушкин и Гоголь заговорили языком войны, а тема Вагнера звучит в театре, где на занавесе изображена кувалда. Разговор с Андреем Бельжо, художником и врачом, начинаем с самодиагностики. Как бы можно было охарактеризовать и свое состояние, и состояние коллег после 24 февраля?
20: Когда случилось то, что случилось, я, как и многие, на самом деле,

0: самом деле, как потом выяснилось из писем, переписок и телефонных разговоров, не мог делать ничего абсолютно. Я не мог рисовать и придумывать картинки, не мог писать. При том, что надо представить себе, что я отношусь к тем людям, которых называют трудоголики. А здесь я не мог делать абсолютно ничего, и это длилось довольно долго. Потом я дал объявление в Фейсбуке, что я возвращаюсь к своей первой специальности – психиатра, так как у меня под рукой только я сам и телефон, то звоните мне те, кому плохо, а через мессенджер можно звонить кому угодно из любой точки земного шара. И мне звонили. И мне звонили из Мариуполя, когда это было возможно, и из Харькова, и из подвалов, и во время бомбежки. И звонили люди, которых прекращали разговор, потому что они шли воевать. И звонили из уголков разных России, советовались, как быть в отношениях с мамой или с папой, с друзьями.
1: Которые занимают разные позиции.
0: Да, как быть, как бороться с самим собой, со своим состоянием и прочим. Потом организовался такой сайт, куда вошли психиатры русскоязычные из разных уголков земного шара. И я с ними разговаривал, очень симпатичные люди. Были совсем смешные истории, когда мне нужен был срочный психиатр в Батуми. И мне сказали, что ты должен сказать вот так и так, и так, и так, потому что он не разговаривает с людьми, которые звонят по российскому телефону. И я позвонил с итальянского, представился, он сказал: «Андрей, мы с тобой учились, что надо? Я главный психиатр Батуми». Там нужна была консультация и серьезная история, и все было сделано в течение часа. И вообще, на самом деле, не было ни одного, не то что отказа, а какого-то холодного, незаинтересованного разговора. Так я провел 4 месяца, иногда по 6 часов разговаривал по телефону, иногда в соплях, потому что было это нелегко. Через 4 месяца уже был сайт, и уже как-то все это было накатано. Организовал его психиатр из Иерусалима, и я уже потом пошел лечиться. Уже психиатры и психологи со мной немножко поработали, потому что было тяжело. Историй в моей голове много. Потом я стал лечить себя сам известной методикой, что нужно что-то делать. Заставляй себя писать. Веди дневник. И потом почитаешь, тебе будет интересно. И мне присылали дневники. Ну и потом, так как мой мозг устроен так, что я реагирую, придумывая какие-то там каламбури, что ли, да, придумывая картинки, я этим занимался все время. Работая в газете, я должен был нарисовать там 10 картинок на какую-то одну тему. Газетный художник реагирует на то, что происходит ежедневно. Ну и здесь я тоже стал реагировать. Просто сказать, что это смешные картинки, невозможно. Это иной жанр. Человек, который то или иное явление видит под каким-то иным углом зрения, немножко ерничая. Кстати говоря, к каждому рисунку написаны комментарии студентками русскоязычными, живущими в Италии, и часть Пети Халабаевым, с которым я работал в «Коммерсанте». Комментарии, которые переведены на итальянский, будут переведены потом на английский, необходимы, потому что вот эти понятия устойчивого оборота, которые рождаются во время войны, потом человек забывает, как они появились. А для истории это очень важно. Ну, например, фраза «там не все так однозначно» или «где-то был 8 лет». Есть комментарии, когда они появились. Например, мы сейчас помним, что такое ЧВК «Вагнер». А через какое-то время будут спрашивать, а что такое ЧВК «Вагнер», что такое кувалда «Вагнера», да? Ну и какие-то новые понятия, там, которые уже придумал я, картинка. «Дьявольский поцелуй», например, или «Жестокая жалость» на букву «Ж», когда Владимир Владимирович плачет, и слеза у него постепенно, стекая, превращается в бомбу. Я не остановился на одну букву, одна картинка. Я опять стал работать. До начала войны мне казалось, что я уже не нарисую ничего. А нарисовал я почти 30 тысяч карикатур, не читая всех остальных проектов. К сожалению, все осталось там.
1: В Москве?
0: Ну, конечно.
1: Какое сейчас ощущение связи с Москвой? Ты же очень московский человек, очень укорененный в этом городе.
0: Я очень скучаю. Я очень тоскую и точно знаю, что я туда поеду.
1: Когда?
0: Не знаю.
1: За эти 1,5 года удалось там побывать?
0: Да, удалось. 10 мая умер очень близкий мой друг Игорь Синоренко. который родился в Мариупольском роддоме. Вся его юность прошла в Макеевке, который знает людей и их психоструктуру. Папа его был шахтером. Я не поехал на похороны, а потом я приехал, провел вечер памяти.
1: Петрович остался. Я имею в виду сейчас не персонажи твоих карикатур, я имею в виду клуб. Там же была какая-то акция по дискредитации этого клуба. Вот эти Z-патриоты вешали какие-то объявления, да, непристойные.
0: Да, он остался, как-то живет, но я за скобками. Я не очень люблю все это смотреть. Мне позвонили друзья, сказали, типа, ты сошел с ума, почитай, и я там прочел, ну и все. Ну, неприятно, когда тебе хотят отрубить руки, понимаешь, или
1: да,
0: там
1: или
0: повесить тебя.
1: Это, да.
0: У меня был интересный еще случай. Мне очень грозили там мессенджеры, и я решил поговорить по телефону.
1: С этим человеком?
0: Да. Я разговаривал с ним почти час.
1: Кто он, откуда?
0: Десантник, прошедший войны в Чечне, патриот.
1: Что в этом было познавательного? Нет. Что ты как
0: очень
1: врач,
0: много.
1: Как гражданин
0: Нет. Ну, как
1: узнал?
0: Врач я догадывался и знал, потому что врач же сталкивается с людьми из разных социальных групп. В свое время, когда я работал психиатром, я видел людей с так называемым афганским синдромом. Я знаю, что такое депрессия, я знаю разные склады личности и психопатии. Я хочу сказать, что мы на самом деле, находясь каждый в своем социальном слое, который не пересекается с другим, мы как разные коржи, между этими коржами толстый слой крема. И для того, чтобы узнать тех, кто находится в другом корже, этот пирог нужно разломать. Нам кто-то рассказывает про уголовников, например, кто-то пишет, мы читаем книги, да, но если кто-то не занимался профессионально, это я к примеру сказал, да, то только понаслышке. Я знаю, что и они ничего не знают про нас. Условные они, когда их много, они сильны. Когда этот человек один попадает в другую среду, он несчастный, инфантильный, не знающий, как себя вести, теряющийся. Был интересный разговор, потому что сначала он так с позиции силы, а потом для него было удивлением, это было слышно по голосу, что я в его представлении, убежавший за границу, очкарик, еврей, владею ненормативной лексикой лучше, чем он. И для него было это странно. Потом ему было странно, что я знаю, что такое афганский синдром, и что я в курсе того, что происходило с ним и с его друзьями, часто гораздо лучше, чем он сам. Откуда ты это знаешь? Когда он говорил про своего деда, я сказал, что мой папа прошел на танке Т-34 всю войну и участник Сталинградской битвы. У тебя тоже кто-то воевал? Ну и так далее. То есть, когда мы двигались во времени в разговоре, он для себя тоже открывал что-то новое, неожиданное. И как-то успокаивался.
1: А про репрессии, которым подвергалась твоя семья, вы не заговорили? Вот не дошли до Сталина, до всего этого периода?
0: Нет, я сказал ему, но в такой жесткой, ненормативной форме, когда он мне стал топить типа за Родину, которая так много дала, я сказал, ну да, она расстреляла половину моей семьи и посадила бабушку на 8 лет в самый страшный лагерь. Я придумал сценарий такой, как на карнавал Венеции. Я привожу десантника, и он сходит в самолет и оказывается в карнавальной толпе.
1: Что с ним происходило бы на этом венецианском карнавале? Сценарий.
0: Там почти нет текстов и диалогов. Он просто меняется, он начинает радоваться, он начинает вести себя так же, как ведут себя люди. Сначала выходит такой с грудь колесом и так далее, а постепенно оттаивает и становится человеком. И собирается обратно ехать, покупает друзьям сувениры, потому что он едет в страну и в город, где одни наркоманы и пидорасы. И вдруг видит, что там люди, которые стараются ему помочь, как-то объяснить что-то такое. Приезжает в свой родной город, уже не в форме десантника, а в радостной форме карнавального венецианского врача с большим носом и в плаще. Его встречают друзья-десантники и не видят его, потому что он в маске. Я говорю, где Серега? Серега, бля, не прилетел. А он стоит в углу в карнавальной маске, ее не снимают, потому что он не понимает, хочет ли он быть с ними. И потом они поворачиваются и говорят, а это что за пидорас? Конец фильма.
1: А чем в реальности закончился ваш разговор?
0: Он устал от меня. Он сказал, собираешься приехать обратно на родину? Я говорю, собираюсь, конечно. Говорю, если будешь, приезжай в Самару, телефон есть. Я покажу тебе город, с пацанами познакомлю.
1: «Азбука войны». Выставка Андрея Бельжо в Риге в галерее «Куб». Диагностика общества и личностей времен российского вторжения в Украину. Андрей, я помню, что еще пару лет назад ты мог поставить диагноз с некоторой даже лихостью всему обществу, которое оказалось...
0: Ну, это же условный диагноз.
1: Вот можно ли сейчас говорить о том, что всему обществу можно поставить диагноз? Или же мы, наоборот, оказались вот перед такими развилками, когда кто-то молчит и занимает конформную позицию. Не потому, что он поддерживает политическую позицию Кремля, а потому, что ему страшно. Кто-то, наоборот, кричит, вот сделался Z-патриотом. Твои наблюдения сейчас, опять же, как специалиста не в области изобразительного искусства и литературы, а в области медицины, психиатрии.
0: Кто-то вытаскивает какие-то мои диагнозы, там 2014 год, моя страна сошла с ума, и я сам поразился сам своей, значит, такой...
1: Это после аннексии Крыма, да? Моя страна сошла
0: после с ума. После аннексии Крыма, да. Ну, что-то было даже в 2012 году, потом после аннексии Крыма, про пропаганду, про интонации. Я про это сейчас много довольно говорю, пытаюсь объяснить про тех, кто осуждает, ну, скажем, тех, кто уехал, и, а тех, кто уехал, осуждает тех, кто остался, ну, и так далее, и так далее. Ну, во-первых, осуждать вообще нельзя. Ну, можно осуждать, когда уже все понятно, когда кто-то переходит границы общепринятых или твои границы представления о нравственном. Но если человек поступает не так, как поступаешь ты, в рамках допустимых, его нельзя осуждать, потому что, во-первых, ты не знаешь мотивы, почему он так поступает. Во-вторых, все люди разные по структуре своего характера, своей личности. Один замкнут, другой общительный. У одного всегда отличное настроение, так называемый гипертимный, а другой все время субдепрессивный даже тогда, когда все хорошо.
1: Все хорошо.
0: И мы таких знаем в наших компаниях. Ну, что ты все время с такой рожей сидишь? Одни чувствительные, легко ранимые, склонные к воображению и фантазиям, тревожные и прочее. Психостеничные. Другие, наоборот, стеничные, пробивные, и им пофиг вообще все, да? Тот, кому все пофиг, никогда не поймет своего друга или человека в его компании, который все время переживает, тревожится. Один приезжает в аэропорт за 15 минут до вылета самолета. А другой приезжает за 4 часа и думает, я лучше посижу, подожду, чем я буду бежать. Ну и так далее. У каждого есть его кругу общения человек другой. Один никогда не поймет другого, когда оба находятся в состоянии декомпенсации или какого-то стресса. Когда оба стоят перед жизненно важным выбором, ты не поймешь его. Потому что ты исходишь из структуры своей личности, своего жизненного опыта. Ты не можешь его понять и тем более не осуждать. Надо попытаться понять, иногда пожалеть, иногда обнять. И если это близкий очень человек, да, если речь идет о маме или о друге, с которым тебя связывает там 40 лет дружбы. Не надо считать, что ты знаешь лучше, как себя вести.
1: Что ты советовал людям, которые как раз говорили, что мои мама и папа или там мои ближайшие друзья совершенно других взглядов придерживаются?
0: Но если мы говорим о людях, которые очень близки, с которыми тебя связывает вся жизнь, значит, надо попытаться договориться, не разговаривать на эту тему, заставить себя. И иногда бывает так, что ты сам являешься провокатором. Научись не говорить с мамой на эту тему, не трогай ее. Когда мне позвонили две сестры из Харькова, которые сидели в подвале во время бомбежки, они сказали, что как же так? Мы позвонили маме в Москву. Она говорит, я не хочу в это верить, что вы говорите. Ну, поберегите маму. А если она вам поверит и умрет от инфаркта, или у нее будет инсульт в Москве, а вы в Харькове, кому будет от этого хорошо? Ровно так же бывают разные мамы. У меня был случай, когда сын просил маму не говорить с ним на эту тему, потому что мама была провокатором, но мама говорила. И дошло до того, что сын вскрыл вены, оказался в институте Склифосовского, все обошлось. Принцип такой, я говорю, что попробуйте пересилить себя, заставить себя подойти. Очень важно тактильные ощущения. Мы редко трогаем и обнимаем. близкого нам человека. Дотронуться до близкого человека, до мамы, папы, брата и так далее, да, особенно тогда, когда между нами что-то произошло, да, какой-то разрыв, мы это делаем редко. А это очень важно и часто снимает без всяких объяснений все проблемы.
1: Психотравматизм, который люди стали причинять друг другу, это же еще одно следствие войны.
0: Конечно. Здесь нужно проанализировать и понять одну очень важную вещь. Мы любим своих детей или мы их воспитываем? Когда мне мама говорила про своего сына подросткового возраста, который уехали из Киева после бомбежки, я говорю ему, помыть за собой посуду, а он плачет. Я ей говорю, а для вас это принципиально важно, чтобы мыл за собой посуду сейчас? Какое-то серьезное воспитание, вы думаете, что он вырастет таким отвратительным мужиком? Ну, а просто понять, полюбить.
1: А ребенку плохо просто в этот момент, ему не до посуды.
0: А он сидит все время, играет в компьютер. А вы не играете в никакую игру? Спросил я, нет. А попросите его научить вас поиграть в какую-то игру, поиграть с ним. И возникает контакт, как же так? Это очень важные штуки про любовь. Когда мы спорим с близким человеком на какую-то страшную тему войны, что нам важно? Чтобы он согласился с нами, а ему важно, чтобы мы согласились с ним, да? Мы член одной группы, одной партии? Или просто это мама? Тонкие штуки. Каждый должен про себя что-то понять.
1: Когда тебе звонят люди, которые под бомбежками, что они хотят спросить у тебя?
0: Иногда просто хотят поговорить. Звонят те, кто знает, ну, кому они звонят. Они знают, что Бижо психиатр, это подписчики. Знают позицию. Какой-то получается разговор. Это как разговор с попутчиком. Ну, иногда что-то трудно сказать близкому, да? Мальчик говорит своей маме, как мы могли уехать? Там остался дедушка, бабушка, папа и собака. Ты все время говорила, что мы одна команда, и значит, мы их предали. Это ранний подростковый возраст, ему 13. И она не знает, как с ним разговаривать, как ему объяснить. Папа довозит их до границы, разговаривает со мной, он может уехать с ними. И я говорю ему, там встречают волонтеры, и я найду врача, она беременна. И она должна вот-вот родить. И он говорит, да, я, наверное, поеду с ней. А потом перезванивает на следующий день и говорит, я остался, я возвращаюсь обратно. Ну или очень трудно говорить с человеком, который говорит, она все время ощущение, что она ночью повесится. А врачей никого нет, ты не можешь ее никуда направить. Это очень тяжело, суицидальное поведение, очень тяжелая штука. Но были позитивные, например, когда меня попросили позвонить одной женщине. Там уехало три поколения, три женщины, бабушка, дочка и внучка. И у них разбомбили дом. Вот они, значит, в Германии, и девочке 16 лет, она совсем такая депрессивная и так далее. Я звоню маме этой девочки, и там вуз такой. Андрей Георгиевич, а что вы такой грустный? Я говорю, ну, я не грустный. А меня сейчас на рынок свозили. Я спросил, а что я могу купить? Денег-то нету. Мне говорят, ну, покупайте, что хотите. И я сейчас такой борщ сварю. А я знаю, что в Европе со свеклой не очень хорошо. Да я и без свеклы борщ сварю. А я говорю, без свеклы это не борщ, а щи. Да вы не знаете, Андрей Георгиевич. Я вам сейчас рецепт скажу. Ну, и такой бодрый голос у человека, у которого ничего не осталось. А я говорю, а где ваша дочка? А ей я нашла мальчика с Харькова, их тоже бомбили, они на велосипеде сейчас уехали, сейчас такая конституция, такой характер. Я говорю, ну, я так понимаю, что вы всегда такой были. Да, я всегда такой. О, я такая задорная была. Я остаюсь. Я сейчас здесь скоро кафе открою. Вопрос о том, что все разные. Вот она реагирует на страшное событие и перелом в ее жизни и в жизни ее близких так. Но, слава богу, она не дает совет никому. Она помогает. Помогает тем, что она сама такая.
1: Я бы хотела спросить о группе так называемых Z-патриотов. Что с людьми произошло?
0: Можно попытаться объяснить. Я вообще стал часто говорить «не знаю», потому что меня стали смущать те, кто уверен и знает. Мы очень мало знаем. Даже когда знаем, Опыта такого не было у нас, но опыты были поставлены и американцами психологически. Ну, вот этот известный эксперимент в Стрэфорде.
1: Психолога Зимбардо.
0: Да. Угу. Когда группа заключенных.
1: Разделена на заключенных и охранников.
0: Да. Есть фильм, который называется «Я и другие», 1976 год, Киев научный фильм. Его можно посмотреть, он есть в интернете. Там как раз говорится о так называемом конформном типе, когда одна пирамидка белая, другая черная, и человек говорит, что обе белые, потому что все сказали,
1: все
0: что обе
1: сказали.
0: Белые. Эта группа, она тоже неоднородная. Значит, там есть, конечно, конформисты. Люди, которые приспосабливаются, да, ну а что я буду противоречить? Есть, я привожу цифру, в последнее время очень часто, 87% общества, 87% гипнабельны, то есть подвержены внушению. Из этих 87, 20% абсолютно гипнабельные. Вообще все градации, классификации, это надо понимать, что это относительная вещь. Так. Везде есть переходные фазы от одной группы к другой, да, от одной цифры к другой, от одного типа к другому. Но когда внушение происходит на протяжении 20 лет ежедневно, а последние 2 года агрессивно, то можно точно сказать, что в истории человечества такого не было никогда. Но не было такого. Когда была там предыдущая война, не было интернета и телевидения.
1: Мы имеем в виду Вторую мировую?
0: Вторую мировую, да. Значит, надо понимать, конформисты, внушаемые, механизм вытеснения. Мозг бережет себя старшее поколение. Я не хочу этого знать. Если в это поверить, разрушится все, чем жил, да? Моя бабушка, которая сидела 8 лет в Акмолинском лагере жен изменников Родины, отлично понимала и говорила мне, подростку, ну, Сталин убийца и так далее. С ним все ясно. Брежнев идиот. Но на ее столе стоял бюст Ленина. И я, будучи домашним школьным диссидентом, пытался ей что-то объяснить. Идиот, потому что это значит ей сказать, что расстрел ее мужа, ее 8 лет в Акмолинске и 8 в Тюмени, в ссылке. Все бессмысленно. Это очень трудно поверить. То есть можно предположить, что человек знает это. Но он, как это сказала женщина, не хочет в это верить. Он вытесняет это. Таким образом, конформисты, внушаемые, механизм вытеснения. Есть странная группа тех, кто любит власть. Власть сексуальная. Человек, наделенный властью, доминирующий, пускай маленький, пускай плюгавый, это мачо. Теперь, если эти 4 даже группы разбить на тех, кто умен или ограничен совершенно, на тех, кто может себе ответить на какой-то вопрос, а потому что очень тревожно, когда ты не можешь объяснить себе то или иное явление. А это страшно. Нужно объяснить. Кто обладает знаниями, объясняет себе широко. Теория заговора, может быть. А тот, кто не понимает ничего и не знает, объясняет очень просто. Самое простое, что деньги. Он поступил так, потому что ему заплатили, а он поступил так, потому что ему не заплатили. Все. А если тебе еще телевизор, ты включаешь, и тебе объясняют все. Все понятно. Плюс какие-то социальные группы, замкнутые коллективы в деревне. Серегу взяли, Серега погиб. Саша остался. Саша не хочет воевать. А деревня смотрит на Сашу и говорит: Саша, иди за Серегу, ответь. Это уже не патриотизм. Это совсем другие механизмы. Потому что если Саша останется, Саша будет трусом. А трус в советском обществе всегда, в советском, пацанском, трус – это плохо. Ну и, конечно, когда у тебя есть возможность, потому что освободилось место, и ты, наконец, можешь стать поэтом. То есть ты писал стихи, тебя никто не слушал, потому что были лучше. Вот эти еще евреи, понимаешь? Меня спросили, как, почему все психиатры евреи, а все больные русские? Это вопрос, на который я не мог ответить вообще.
1: Как художник Бержо относится к изображаемому им народу? С одной стороны, это критика и юмор. С другой стороны, вы можете продолжить, Андрей Георгиевич?
0: Для меня понятие «народ» не существует. Это какие-то социологические всякие... Ну, можно посчитать, сколько народ живет на той или иной территории. Но когда мы говорим о психологии и поведении, это все нужно разбирать по группам. какая-нибудь маленькая деревня в Якутии. Я ничего про них не знаю совершенно. А это ведь мой народ.
1: Большая страна?
0: Большая страна – это еще тоже отдельная тема. Вот это вот, почему нужно все время чем-то гордиться? Как можно гордиться размером твоей страны? Когда ты никуда не выезжал, я видел таких людей, они гордятся. Я был, ну, почти везде. В пустыне, в болотах. Человек везде не был. Он гордится. Когда ему скажут, что территория России 67% – это болото и вечная мерзлота.
1: Андрей Вельжо. Выставка «Азбука войны». Разговор о понятиях военного времени и человеческой психологии. Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
3: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
2: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
4: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21.05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
7: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
8: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
9: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
10: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Преступление и война.
12: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
11: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
13: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
13: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
14: Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. В Азии, Европе, Южной и Северной Америке, Африке и даже Океании. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
15: и Ярослав Шимов.
14: Наследники Молотова и Громыка. Советский стиль МИДа России. Современная Россия и ее население давно привыкли жить в созданном самим Владимиром Путиным и его окружением режиме осажденной крепости, в логике постоянной осады. В числе прочего, это очень заметно проявляется в международных отношениях, в том, как ведет себя российская дипломатия, какой язык и методы она использует. Впрочем, нынешняя грубость, ложь, ригидность и показная напористая агрессивность МИДа России вовсе не новое изобретение. Путин лишь вернул в российскую внешнюю политику ощущение, как испытываемой Москвой, наверное, так и исходящей от нее, постоянной угрозы, вроде бы на время исчезнувшие в 90-е годы. А какой стиль был принят ранее в дипломатии Советского Союза и до этого Российской империи и тех или иных других больших держав на разных исторических этапах? Об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Используйте VPN и ищите полезные советы, как обойти цензуру на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Ярослав, как вы считаете, могут ли быть даже внешние стороны переговорного стиля современных главных российских дипломатов, начиная с Сергея Лаврова или Василия Небензи, проявлением их осознания все-таки скрытой слабости собственной страны, а не таким искренним осознанием силы и гордостью за то, что вот Россия, вставшая с колен, диктует свою железную волю остальным государствам мира?
15: Думаю, да, потому что это психологическое правило. Люди, которые громче всех кричат, далеко не всегда наиболее уверенные в себе люди. Часто за этим криком и за этим желанием показать себя как такую доминантную личность скрывается именно то, что вы назвали. Глубокая внутренняя неуверенность в себе и в тех идеях там или утверждениях, с которыми данный человек выступает. Факты остаются фактами. Россия – держава, безусловно, крупная, по площади, как известно, самая большая в мире, но ведь по части экономики, по части основных каких-то показателей социально-экономических развития, но она далеко не впереди планеты всей. Навязло в зубах вот это сравнение, но оно ведь верное, что ВВП России уступает и очень значительно аналогичному показателю не только штата Калифорния, но и некоторых других американских штатов и многих иных стран, которые тоже великими державами не назовешь. Вот недавно были данные о том, что в среднем на душу населения в Румынии уже приходится больше доходов, чем в России. Так что громкие крики не всегда свидетельствуют о том, что тот, кто кричит, не только прав, но еще и уверен в своей правоте.
14: Но, тем не менее, внешнюю уверенность они всячески излучают. Раз наша беседа сегодня посвящена разным старым и новым стилям в мировой дипломатии, то, конечно, нельзя не отметить, что прежде всего вот это все важно при урегулировании войн, при окончании конфликтов. И давайте начнем все же с дня сегодняшнего. Последнее, самое громкое дипломатическое событие, в котором участвовала Россия, это переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где был и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Все помнят, в каком виде даже он там появился. Такое ощущение, что он то ли хотел показать свое пренебрежение к тому, как эта беседа и вообще встреча закончится. Ну, типа, ничего главного, я как на дачу к себе приехал в какой-то жилетке, там то ли худи, то ли майка была, не помню, с надписью «СССР», то ли наоборот, он хотел месседж послать всем окружающим. Его потом спрашивали даже об этом. А что, собственно говоря, это означало? Вы что, как бы сказать, пытаетесь этим объяснить, что вы хотите вернуться даже, ну, хотя бы в мировой дипломатии ко временам Советского Союза? Нет, сказал он, но и потом какой-то невнятный, на мой взгляд, ответ дал. Но есть уже очень много обсуждений того, как это все было обставлено на Аляске. Ну, например, вот есть статья в издании «Репаблик» о том, как переговорный вот этот стиль, внешний даже стиль, но не только, опирающийся на все-таки вот эту советскую школу дипломатии, оказался эффективнее вот этого искусства сделки Трампа. И там хорошо анализируется, почему.
15: Да, там содержится сравнительный анализ советского дипломатического наследия и того, что из него стало к настоящему времени. Но я бы заметил, что первое же отличие, на мой взгляд, именно такое внешнее и психологическое, оно в том, что советская дипломатия, ну, по крайней мере, позднесоветского, послесталинского периода, она, советская дипломатия, все-таки следовала этому правилу, сформулированному когда-то Теодором Рузвельтом. Я говорю не громко, но у меня с собой большая дубинка. Это правило, оно как раз противоположно этому громкому крику, о котором я уже говорил, оно как раз придает солидности, когда представитель крупной страны, не говоря уже о действительно великой державе, рассуждает без особой эмоциональности, но четко и жестко настаивает на каких-то важных для него дипломатических пунктах. И вот автор упомянутой вами статьи, Максим Трудолюбов, он цитирует с этой целью Андрея Андреевича Громыко, многолетнего советского дипломата и шефа МИД Советского Союза, который довольно откровенно, оказывается, формулировал эти самые принципы.
16: Автор этой статьи, которую мы оба читали, пишет о том, что советская дипломатия все же была искусством, но искусством компенсации. Компенсации чего? Осознанной слабости Советского Союза, отставания в экономике, в доступе к технологиям, вообще в очень ограниченной, особенно к концу существования Советского Союза, во внешнем мире вот этой советской привлекательности, привлекательности советской модели развития. И единственным, окончательным аргументом часто оставалось ядерное оружие. Сейчас вот этого советского стиля, в чем-то, может быть, вот этого негромкого не осталось. Я вспоминаю того же Василия Небензю несколько лет назад, но уже много лет прошло, когда он с трибуны ООН кричал кому-то там, не помню, в глаза мне смотри, ощущение было, что это какая-то криминальная сходка, да, или какой-то российский фильм про каких-то воров, а не уж точно поведение дипломата. Ну вот автор статьи пишет о том, что все равно так или иначе Москва-то переигрывает тех, кого по привычке в российском МИДе на Смоленской площади до сих пор называют наши западные партнеры. То есть вот если сравнивать последнюю эту встречу Трампа и Путина, Трамп привык торговаться в бизнесе, в шоу-бизнесе, там ставка прибыль, там ставка имидж, там ставка цель приобрести еще какую-то такую материальную выгоду. А у Путина ставка выживания. Сходятся, может быть, Путин и Трамп в том, что надо сначала создать атмосферу такого накала, атмосферу давления, а потом объявить большущим успехом любое, даже самое минимальное соглашение, которого удалось добиться. Но при этом, как пишет Максим Трудолюбов, Трамп все-таки никогда не почувствует того холода экзистенциальной угрозы, в котором живет Путин. Раз вы уж Громыко вспомнили первым, я могу сказать, что надо бы, наверное, и цитаты прямые привести. Там и о ядерном оружии речь-то идет у него очень хорошо. Вот известнейшая цитата, насколько я помню, по Леониду Млечину. Итак, я цитирую. «Первое. Требуйте все по максимуму и не стесняйтесь в запросах. Требуйте то, что вам никогда не принадлежало. Второе. Предъявляйте ультиматумы. Грозите войной, не жалейте угроз. А как выход из создавшегося положения, вами созданного получается, предлагайте переговоры. На Западе всегда найдутся люди, которые клюнут на это. Третье. Начав переговоры, не уступайте ни на шаг. Они сами предложат вам часть того, что вы просили. Но и тогда не соглашайтесь, а выжимайте большее. Они пойдут на это». Конец цитаты.
15: Все так. То есть содержание действительно во многом унаследовано. Стиль унаследовать не удалось. Он, как вы отметили справедливо, куда более истеричный и такой дворовой, этот стиль нынешней российской дипломатии. А вот суть во многом неизменна. Впрочем, это ноу-хау не только советское. Я вспоминаю известную такую дипломатическую полулегенду, что Генри Киссинджер, не так давно умерший, когда он был госсекретарем при президенте Ричарде Никсоне, очень любил на, так сказать, партнеров своих по переговорам действовать, говоря о том, что его начальник, президент Никсон, ну, он психически, ну, не то что психически, но психологически лоббилен. То есть он, если что, в разнос пойдет и буквально там может дело довести вплоть до ядерной войны. А он, Киссинджер, человек разумный, поэтому то, что он предлагает, к этому надо прислушаться, иначе будет худо. При этом, конечно, Киссинджер согласовывал все свои основные шаги с президентом Никсоном. Это такая игра в сумасшедшего.
16: Главное ведь то, что так или иначе на Смоленке очень официально теперь гордятся тем, что мы наследники дипломатии советской эпохи. Вот мы с вами Громыко вспомнили, но можно вспомнить и не менее великого советского дипломата, в кавычках, Вячеслава Михайловича Молотова, одного из самых известных министров иностранных дел Советского Союза в сталинское время. Молотов-то прекрасно, например, понимал, что Советский Союз при Сталине это не какое там государство трудящихся и крестьян, и рабочих, а опять экспансионистская империя, наследница российской. Вот несколько его цитат я специально приготовил. После Второй мировой. «Свою задачу, как министр иностранных дел, я видел в том, чтобы как можно больше расширить пределы нашего Отечества. И, кажется, мы со Сталиным неплохо справились с этой задачей». Конец цитаты. Вторая цитата. «Хорошо, что русские цари навоевали нам, русским, столько земли, и нам теперь легче с капитализмом бороться». Вторая цитата. Третья цитата. «Между социалистическими и капиталистическими государствами, если они хотят договориться, должно существовать четкое разделение. Это ваша сфера влияния, а это наша». Конец цитаты. Вот опять наследники чего? Современный российский дипломат, вообще современная российская власть. Попытка разделить все на сферы влияния между великими державами, при этом желательно договориться так, чтобы расширить пределы Отечества.
15: Да, конечно, это такая дипломатия, уходящая своими корнями очень глубоко. Дипломатия, в общем, с тех времен, когда государства еще, собственно, и государствами не были, а скорее, знаете, как князья с дружинами делили какую-нибудь территорию. Это те же самые бандитские разборки, просто перенесенные на уровень межгосударственных отношений.
16: Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
17: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
16: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о прежних и современных стилях и методах мировой дипломатии, в первую очередь российских дипломатов, прямо заявляющих, что они считают себя гордыми наследниками дипломатов советских. Молотов все же был не глупым человеком, судя по отзывам знавших всех его людей, да и не просидел бы он столько лет одним из первых руководителей Советского Союза, если бы был не умен и не талантлив. Он вот и такую вещь произнес, еще одна цитата. Как раз это для нас с вами хороший повод вспомнить, а как оно было еще раньше, совсем давно, может быть, в Российской империи. Так вот, цитата Молотова. «Талейран учил: дипломатия для того и существует, чтобы уметь говорить и молчать, и слушать. Послать к ядрёне бабушке дипломат не может». Ну, вряд ли Талейран, хотя, может, и выражался он по-французски, какой-нибудь аналог во французском языке есть. И когда-нибудь кого-нибудь посылал к ядрёне бабушке на своем французском языке, когда вел какие-то дипломатические переговоры. Мне это неизвестно. Но, во всяком случае, российская и советская дипломатия, ну, не все века была одинаковой. Можно вспомнить и всякие великие конгрессы начала 19 века после наполеоновских войн, и канцлера Александра Михайловича Горчакова, который был примером, ну, совсем иного стиля в дипломатии и так далее.
15: Во-первых, манеры были получше, потому что кто занимался дипломатией до, ну, по меньшей мере, до первой половины 20 века, занимались люди из высших слоев общества, в основном аристократы. Я их тоже совершенно не идеализирую, но по части манер все-таки эти люди к ядрене бабушке, ну, не посылали публично.
16: Ботинками не стучали и в глаза мне смотреть не требовали, тоже размахивая кулаком.
15: Вне всякого сомнения. Именно поэтому так шокирован был австрийский канцлер Меттерних, когда в 1813 году приехал к Наполеону. Тогда было кратковременное перемирие в ходе наполеоновских войн, чтобы уговорить его на условия мира, которые предлагала ему коалиция союзных держав. И Наполеон раскричался на него, он начал топать ногами, бросил шляпу куда-то в угол и заорал, что это ваши государи могут проиграть 20 войн, вернуться в свои дворцы, а я дитя фортуны, я не имею права проиграть и уступить. Ну и Меттерних был шокирован, потому что человек такого положения, император, вел себя, ну, не совсем подобающим для дипломатических переговоров образом. Вот на Венском конгрессе спустя 2 года, когда Наполеон уже проиграл, там манеры были другие. Там многие дипломатические соглашения заключались на балах, на банкетах, в такой задушевной беседе, которая прикрывала, на самом деле, вполне жесткие государственные интересы. Но, тем не менее, вот эта традиция, которая продолжалась потом, ну, в общем, довольно долго, традиция коллективного обсуждения важнейших геополитических проблем, она была основана все-таки на согласовании интересов. Хотя, конечно, интересов в основном тех самых великих держав, потому что государства поменьше в расчет, ну, не всегда принимались. Например, несчастную Саксонию на том самом Венском конгрессе ощипали как цыпленка. У нее забрали примерно половину территории и отдали ее Пруссии. В обмен на то, что, в свою очередь, другие державы позволили Пруссии и России там, в Польше, провести границы так, как им считалось выгодным. То есть такой цинизм в белых лайковых перчатках.
16: Но говоря именно о российской дипломатии XIX века, можно вспомнить основные вехи. Недаром я Александра Михайловича Горчакова, великого канцлера, вспомнил. Крымская война, проигранная вчистую Российской империи, и то, как дипломатия пыталась, Санкт-Петербургская, не московская тогда, вывернуться из этого поражения еще довольно долго. Пресловутый польский вопрос, пресловутый балканский вопрос, пресловутый турецкий вопрос. Потом период Бисмарка, внезапного взлета и усиления мощи Германии, и русско-турецкая война 1877-78 годов, где Россия вроде бы все выиграла и не получила фактически ничего, все-таки дипломатическая изворотливость проявлялась, мне кажется, тогда Санкт-Петербургом гораздо больше, чем бессмысленная угрожание вот этим военным кулаком, который у тебя на самом деле-то не самый бронированный, не самый большой в мире.
15: Все это находилось в традиции вот этого согласования интересов. И самое главное, на мой взгляд, что та Россия, она считала себя, да, равной остальным державам, в чем-то даже, может быть, и превышающей их, ну, это джингаистская гордость, она была для многих держав характерна, но она не считала себя чуждой этому концерту. Она была одной из. И вот это ощущение, вот мы противостоим Западу, с российской стороны, оно всегда там было, где-то такое течение, конечно, имелось.
16: Скорее в искусстве. Славянофилы и западники, но вряд ли это сильно проявлялось в среде высшего дворянства и при дворе. По крайней мере, двор точно считал себя частью Европы и западной культуры.
15: Ну, естественно, они все родственниками были с немецкими, французскими и прочими аристократами. Так вот, это противостояние, это, конечно, наследие уже в основном советской эпохи, когда по идеологическим причинам понятно, что советское государство отличалось от своих дорогих западных партнеров. В том смысле, что оно изначально грозило их похоронить. Теория мирного существования, так сказать, как это говорилось, государств с различными общественными системами, это уже хрущевская эпоха, это уже 50-е годы, когда стало ясно, что победить в холодной войне невозможно, потому что она перерастет в Третью мировую войну. И хватало ума это понимать на самом деле и советским руководителям, и западным. Вспомним Карибский кризис, когда Хрущев и Кеннеди договорились, стоя уже на грани той самой вполне горячей войны.
16: Но даже и Молотова, уже мной упомянутого, можно вспомнить именно вот эту его цитату. «Давайте-ка мы разделим мир между социалистическими и капиталистическими государствами. Это ваша сфера влияния, а это наша». То есть речь уже о лобовом противостоянии не шла, а о том, чтобы, как бы, так сказать, поделить двор на две части, но желательно при этом как можно больше землицы отхватить все-таки у соседа.
15: Да, безусловно. Ну, сейчас, на самом деле, путинская дипломатия, она ведь тоже примерно к этому стремится. Но, с одним большим «но», она не показывает стремление к каким-то четким границам, потому что, как сказал Владимир Путин, он потом говорил, что это он так пошутил, но он сказал, что границы Российской Федерации нигде не заканчиваются. И вот этого как раз справедливо опасаются не только непосредственные соседи России, поскольку на примере Украины видно, к чему это может привести, но и многие другие страны и народы.
16: С другой стороны, вот это стремление, с одной стороны, все время считать себя наследниками тех лучших достижений, которые ты считаешь лучшими советской эпохи, а с другой стороны, вот этот агрессивный практицизм, он все время проявляется и у Путина, и у Лаврова, и так далее. Вот все это сфера влияния, вот эта вот карта мира, которую нравится вот чертить линии, стрелки, разделить там пунктиром вот это ваше, вот это наше. Это видно даже в том, как часто Путин и Лавров, и другое их окружение упоминают все эти ялтинские и потсдамские соглашения 45 года, например.
15: Тут еще один вопрос, и это очень важное, на мой взгляд, отличие, потому что даже в той же Ялте и Потсдаме там была какая-то идейная и не побоюсь этого слова, моральная основа, потому что там договаривались державы, которые противостояли еще одной державе, которую считали и довольно не без основания абсолютным злом на тот момент, то есть нацистскому рейху.
16: Ну, даже союзу держав, потому что одновременно шла война и против Японии, которая тогда не считалась менее могучим противником Соединенными Штатами, во всяком случае, чем Германия. Ну, плюс то, что в советской историографии называлось их сателлитами. Италия, там, Финляндия, Румыния, Болгария, Венгрия. Важно еще и то, что потом все-таки с обеих сторон оба противостоящих блока пришли к попытке создания некой системы, основанной, ну, не то чтобы на идеологических, но на каких-то все же моральных принципах. Я говорю о 1975 году, о заключительном акте совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это известно как Хельсинские соглашения, где они были подписаны. Рассматривались они потом, кстати, совершенно по-разному. Запад вздохнул несколько с облегчением, ну, ведь это же важный шаг к снижению напряженности, вот этой ядерной напряженности холодной войны. А в Кремле-то считали совсем по-другому, что это однозначная победа Советского Союза. Из-за чего? Из-за положений о нерушимости национальных границ и уважении территориальной целостности. Что, как считалось, укрепляло все территориальные завоевания, приобретения Москвы в Восточной Европе после Второй мировой войны. Ну, точно советская пропаганда представляла Хельсинские соглашения как великий триумф советской дипломатии и лично великого, дорогого, в том числе главного дипломата Леонида Ильича Брежнева.
15: Так в том-то и дело. Это и есть признак дипломатического успеха, на самом деле, когда обе стороны могут преподнести его своей публике как успех, как победу. Обе стороны и преподносили. А в реальности, конечно, и для Запада, и для советского блока все было неоднозначно. Ну, в частности, то, что Советский Союз и его сателлиты согласились, так называемая, если я не ошибаюсь, третья корзина, это называлось, соглашение хельсинских, где речь шла о правах человека, о том, что нужно их соблюдать, это ведь дало в руки, ну, хотя бы тех же диссидентских движений, из которых в некоторых случаях потом проросли довольно мощные массовые движения, как в Польше, скажем, своего рода оружие. Потому что возник лозунг «соблюдайте ваши договоренности и вашу конституцию». То есть этим режимам можно было предъявить на бумаге то, что они подписали, то, что они обязались сделать. Понятно, что режимы на это плевали, но плевать можно тоже до поры до времени. Когда потом пришел кризис советской и социалистической системы, тут уже, ну, что называется, все факторы сложились в неблагоприятную для этих режимов комбинацию.
16: Там много, на самом деле, было подпунктов этих хельсинских соглашений. Джеральд Форд, тогдашний президент Соединенных Штатов, твердо сказал, что это не значит, что Соединенные Штаты считают установленным фактом и юридически оформленным, например, аннексию Советским Союзом трех Балтийских республик – Эстонии, Латвии и Литвы. И много было таких подпунктов. Во всяком случае, тогда это не была реваншистская дипломатия, как сейчас. Вот сейчас это абсолютно четкое опять стремление Смоленской площади, МИДа России, вообще Кремля вернуть то, что якобы у нас было отторгнуто по нашему праву, как считают в Москве. И опять речь идет о захватах, о земле, о сферах влияния. И вообще все это очень опасно.
15: Этим дипломатия реванша и нереалистична всегда, потому что она считает, что можно дважды войти в одну реку и что-то восстановить таким, как оно когда-то было или якобы было. Хотя на самом деле, конечно, искусство дипломатии в том и заключается, чтобы найти возможность реализовать свои интересы, исходя из реальной ситуации. Политика, как искусство возможного, дипломатия еще в большей мере является искусством возможного. Ну вот, к сожалению, в нынешнем мире все больше тех, кто занимается и политикой, и дипломатией, не обращая внимания на то, что реально и что возможно, и особенно не обращая внимания на интересы тех, кто находится по другую сторону или стола переговоров, или геополитических границ, или даже линии фронта.
16: Я не склонен считать, что поведение нынешних российских высших дипломатов отражает их какую-то неотесанность, необразованность и грубость. Сергей Лавров на самом деле очень образованный человек. Это известно. Зная прекрасно историю и 20-го, и 19-го века, почему, как вы думаете, нынешняя российская дипломатия повторяет самые не с идеологической и не с моральной, а с практической точки зрения грубейшие ошибки прошлого и свои, и каких-то других держав? держав.
15: Видимо, потому что не считает это ошибками, и потому что нынешнее руководство российское одержимо, как известно, прошлым, поскольку плана и представления о будущем четкого нет, ну, тогда погружаемся в прошлое. А прошлое это интерпретируется очень специфическим образом. Например, пакт Молотова-Риббентропа, тоже дипломатическое соглашение, однозначно классифицируется сейчас официальной пропагандой как выдающееся достижение сталинской дипломатии. И

0: того, что дорогие партнеры в кавычках могут все-таки позволить агрессору. Так что, конечно, это ошибка, но она как ошибка не осознается. А когда осознается, может быть, уже и поздно будет.
1: Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и в новых каналах в YouTube, и на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах «Радио Свобода» в разных социальных сетях. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего вам доброго, не болейте, и мира нам всем.
0: До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Преступление и война.
6: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
5: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
7: Какие перемены нужны России?
8: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
9: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
10: Перемены нужны масштабные.
11: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
12: Да никаких, все нормально.
13: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
14: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
15: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
16: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
16: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске речь пойдет о горящей нефти в Туапсе и о новом формате парада 9 мая. Город Туапсе на берегу Черного моря – это не только один из самых популярных российских курортов, но и крупный порт с нефтяным терминалом, который в последнее время стал популярной целью для атак украинской армии. За последние две недели по этому терминалу били уже 4 раза, после чего нефть разлилась в море и выпала дождем на весь город, а дым от горящей нефти растянулся уже на 400 километров вглубь континента. Ситуацию в Туапсе активно обсуждают в соцсетях с самого начала ударов. О том, насколько все серьезно, рассказывает на своем канале публицист Майкл Наки.
1: Чтобы стало понятно, насколько все плохо в Туапсе, давайте по фактам. Город начали бомбить с интервалом примерно в неделю. 16 апреля – первый удар, 20 апреля – второй удар. Загорелся морской терминал, тушили его 5 суток. И вот ровно пока его тушили, началось то, что теперь будет помниться долго. Из поврежденных резервуаров нефть пошла в реку Туапсе, оттуда в море. Боновые заграждения поставили, но шторм поднял уровень воды, и пятна ушли поверх бонов. Дальше пятно растянулось вдоль побережья на 77 километров. То есть проблемой Туапсе все это уже перестало. Стало быть. В зоне риска оказались Сочи и Геленджик. Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе 2-кратное и 3-кратное превышение по бензолу, ксилолу и саже. И над городом прошел первый нефтяной дождь, когда черная маслянистая взвесь оседает.

0: С осадками на одежду, на машины, на кожу. Слово, которого 2 недели назад в русском языке не было фактически. Теперь вот есть, и все его знают. Тут стоит остановиться на одном моменте. Бензол по классификации Международного агентства по изучению рака относится к канцерогенам первого класса опасности. Их хроническое воздействие даже в малых концентрациях приводит к лейкемии, анемии и поражению костного мозга. Ксилол и толуол бьют по нервной системе и печени. Сажа от горения нефти содержит полициклические ароматические углеводороды, среди которых есть бензпирен, канцероген в сотни раз более активный, чем бензол. Двукратное превышение по этому коктейлю в воздухе означает, что весь город дышит тем, чем дышать нельзя. Причем вред не разовый, который уйдет с дождем, а накопленный у каждого, кто эти 3 недели прожил в Туапсе. Он останется в анамнезе на много лет вперед. Особенно у детей, потому что у детей легкие меньше, дыхание чаще, а гематологические системы только формируются.
1: С точки зрения Украины, эти удары не более чем продолжение серии успешных атак на российскую нефтяную инфраструктуру. Но последствия ударов по терминалу в Туапсе не одобряют даже некоторые из тех, кто всегда был на стороне Украины. Например, химик Вилмер Заянов, один из создателей «Новичка», называет происходящее не больше, не меньше геноцидом.
2: Немедленно надо остановить эту преступную войну, ибо теперь речь идет о массовом отравлении населения химическими отравляющими веществами, при условиях, когда оно не защищено и приговорено к медленной, но неминуемой смерти. В инете показывают жуткие дымы от горящей нефти и нефтепродуктов, которые наводят на людей, смотрящих на них, форменный ужас. Как химик утверждаю, что дымы эти не безвинны, они носят с собой смерть в виде образовавшихся во время горения полиароматических соединений, среди которых находятся сильные канцерогены. Главное, если они попали в организм, то нет никакой возможности избавиться от них. Пока что не видел никаких сообщений о результатах анализов воздуха и выпавших капель от дыма сгоревшей нефти. Проводить эти анализы на современных хроматомасс-спектрометрах – нетрудная задача, и эти приборы имеются практически во всех странах. Я призываю всех операторов этих приборов немедленно провести соответствующие анализы и сообщить всей мировой общественности с тем, чтобы лидеры этих стран без промедления прекратили этот форменный геноцид.
1: Украинцы отвечают, что прекратить все это в любой момент может российская власть. Вот что пишет украинский химик Владислав Балинский.
3: Должна ли страна, против которой ведется война на уничтожение, выбирать между собственным выживанием и экологической стерильностью территории агрессора? Я химик и биолог. В последние годы занимаюсь изучением и фиксацией влияния войны на природу, за что Россия, помимо прочего, объявила меня в международный розыск. Я знаю, что горит Туапсе, и знаю, что с этим делают ветер, дождь и кубанский чернозем. Я также знаю, что из того же Туапсе идет авиационный керосин, которым заправляет Су-34, сбрасывающий бомбы на Харьков. Эти два знания не противоречат друг другу, они складываются в один ответ.
1: Владимир Путин заявил, что серьезных угроз ситуация не представляет, но при этом почему-то все равно грозит экологической катастрофой. В конце апреля исполнилось 40 лет со дня катастрофы в Чернобыле, и комментаторы заговорили о том, что происходящее сейчас в Туапсе ничуть не менее страшно. Но еще страшнее – реакция российского чиновничества, комментирует кинокритик Антон Долин на канале «Популярная политика».
4: Эту параллель с Чернобылем все проводят, и не только по части как бы масштабности катастрофы. Ну, я, собственно, не знаю, мне не хватает компетенции, чтобы этот масштаб сравнивать, не могу. Вот, но кадры, которые утекают в сеть, они очень страшные. А потому, скорее, как это все заметается под ковер, заминается, и как медленно работающая государственная машина, которая сейчас вся на самом деле нацелена на другое, на войну и на подавление каких-то несогласных голосов. Как это и показано в сериале «Чернобыль», больше думает о том, как заткнуть глотки тем, кто говорит что-то не то, чем о том, как реально бороться с гигантской бедой. И это очень интересное, видимо, очень советское явление. Ну, наверное, не чисто советское, наверное, много где бывало, но в СССР и в постсоветской России точно это есть. Когда катастрофа, в принципе, являющаяся экологической катастрофой, какое бы ни было ее происхождение, даже человеческая ошибка или человеческая диверсия, но вот это угроза для экологии, то есть для всего живого, и по-прежнему государство, государственная машина работает только на то, чтобы цензурировать голоса об этом, не давать кому-то действительно вслух сказать о том, как это страшно, вместо того, чтобы действительно бороться с кошмаром происходящим. И это мы наблюдаем снова сейчас. Вот. Ну, это очень ужасно. Я желаю всем, вне зависимости от их, не знаю, политических платформ и взглядов, всем, кто оказался в эпицентре этой жути, во-первых, просто сохранить жизнь и здоровье, насколько это возможно – во-вторых, чтобы все оно нормализовалось, потому что война войной, вот, понятно, к чему война приводит, в том числе и к такому, но жизни мирных граждан должны быть, конечно, вне зависимости от каких-то дополнительных факторов, должны оцениваться иначе, чем жизни комбатантов, и, конечно, все должны в чьих-то силах приложить все усилия, чтобы эту катастрофу ликвидировать.
1: Ситуацию усугубляет то, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод находится прямо в городской черте и совсем близко к курортной зоне, отмечают комментаторы. Алексей Челемушкин.
5: Туапсе надо было эвакуировать еще неделю назад, но дети там продолжают ходить в школу. Сколько их раньше времени уйдет в мир иной, никто не знает. Власть продолжает делать вид, что все под контролем. Ну, нефтяной дождь, ну, в море пятно в 10 тысяч квадратных метров. Это же не повод отменять курортный сезон. Россияне – люди неприхотливые, клубнику запросто скушают со вкусом мазута. И я еще могу понять, что те, кто голосовал за Путина и поддерживал войну, получили ответку. Но как быть с остальными? Война ведь не разбирает, кто там за кого. Чернобыль – это не обязательно радиация. Чернобыль сидит в головах кремлевских небожителей вместе с деменцией и явно наступающим Альцгеймером.
1: Помимо всего прочего, в России осталось не так уж много мест, куда вообще можно поехать отдохнуть у моря, напоминает журналист Сергей Пархоменко.
6: Это вообще последняя действующая курортная зона. Спасибо Путину за это. Российская. Потому что в массе своей люди за границу ездить не могут. Это стало для них дорого, недоступно. Технически невозможно, потому что самолеты почти никуда не летают и так далее. Крыма никакого нет. Я хочу напомнить, что пока Крым был украинский, он был российской курортной зоной. И люди из России ехали в Крым до того, как оказалось, что Крым наш. По их версии. Вот как только Крым стал ваш, вы немедленно его и лишились. И выяснилось, что ездить туда нельзя. И сейчас особенно нельзя. И летом это не рассосется. Если история с дронами будет развиваться так, как она развивается вот прямо сегодня, что-то у меня такое впечатление, что перестанут ездить. Потому что, или во всяком случае будут ездить в гораздо меньших количествах. Потому что все это, и сам Крым, и та зона вот этого коридора, оккупированного российскими войсками, который, собственно, является транзитной зоной по пути в Крым, все это оказалось в зоне поражения сегодня. И я нисколько не сомневаюсь, что украинская армия совершенно безжалостно эту зону поражения будет поражать. И никакого особенного снисхождения от нее ждать не следует. И никто не заслужил этого снисхождения. С Кавказом тоже проблемы. И так далее. Что осталось-то? Остался вот этот вот кусочек на всю Россию, куда люди в массе своей могут попытаться поехать в отпуск.
1: Власти города заявили, что отменять курортный сезон, несмотря на экологическую катастрофу, они не будут. Глава Туапсе Сергей Бойко в программе Владимира Соловьева заявил, что к 1 июня пляжи приведут в порядок, и что блогеры и западные СМИ преувеличивают опасность нефтяных дождей и прочих неприятностей. Это выглядит как провокация, комментирует политолог Аббас Галямов.
2: Жители Туапсе должны понимать, что столь нагло отрицая результативность украинских ударов, мэр их города буквально напрашивается на новые. Ах, вам мало? Ладно, сейчас еще добавим. Скорее всего, именно так на эти его заявления отреагируют в Киеве. Украинцы, если еще кто не понял, оказались народом очень упрямым, и уж если они закусятся, то мало не покажется. Мэру лучше было бы промолчать.
1: Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, в свою очередь, заявил, что ядовитый черный дым в воздухе развеет ветер. А что до нефтяного пятна, оно, как пишут СМИ, постепенно дрейфует по морю в сторону того самого дворца Путина на мысе Ида-Копас в Геленджике. Но сам Путин, видимо, нынче не там. Вопросом «Где же он?» задается на своем канале журналист Станислав Кучер.
7: А где Путин-то сам? Почему он не в Туапсе до сих пор? Интересный вопрос. Вот вы сейчас, зрители, меня наверняка смотрят много людей в России. Наверняка меня смотрят много зрителей не из России, но у кого в России есть родственники, и которые, опять же, периодически рассуждают о всемирном заговоре против России, о том, что уж раз начали, надо закончить. Не все так однозначно, власть не права, но тем не менее, Путин молодец. Вот у кого такие родственники есть, знакомые, задать им простой вопрос. Где Путин сейчас? Почему Путин не в Туапсе? Ну, вот по идее, да, где должен быть сейчас президент страны, который заботится о своем народе? Конечно, он должен быть на месте крутейшей глобальной экологической катастрофы. Да, сегодняшний Туапсе – это такой Чернобыль в миниатюре для путинской России. Но слава богу, там, что не Чернобыль, Потому что если был Чернобыль, он бы поразил бы, естественно, и Украину, и Беларусь, и Россию, и вообще много еще кого. И Турцию, благо Черное море. Но совершенно понятно, что это большая катастрофа. Так вот, где Путин, ё-моё? Путин в Туапсе должен быть сейчас, а не встречаться с гимнастками. Посмотрите последнее сообщение о том, как Путин там встречается с гимнастками, выпускниками школы или там, я не знаю, что там, патронирует Алина Кабаева. Это же не просто Кафка, это потрясающий исторический документ. Как народ должен это комментировать? В момент, когда в Туапсе экологическая катастрофа, Путин встречается с выпускницами школы своей любовницы. О чем речь вообще?
1: В провоенных кругах тем временем жалуются, что российские порты оказалось крайне трудно защитить от налетов украинских беспилотников. А Украина продолжает поражать не только пристани, но и цели, расположенные все глубже на территории России. И с этим Россия тоже ничего сделать не может, сетует из тюрьмы Игорь Стрелков.
3: Противник имеет возможность непрерывно усиливать свои удары за счет непрерывного увеличения поступления ресурсов – дронов, ракет и налаженной системы обучения кадров для их расширяющегося применения. Украинцы при этом давно уже выделили приоритеты. Когда дронов и ракет было мало, а напор российских войск на фронте опасно силен, они применяли то немногое, что имели, в основном по военным объектам и целям. Они, кстати, сейчас их применяют, только больше, поскольку возможности позволяют. А когда наступило изобилие, всерьез взялись выносить наши промышленные объекта, расставив приоритеты на цели, где всего больнее для войны и экономики. И сейчас планомерно и не скупясь выносят завод за заводом, НПЗ за НПЗ, не брезгуя более мелкими целями и непрерывно расширяя географию налетов, ударов. У нас же Тришкин кафтан, ПВО на все объекты не растянешь, тем более, что Валдайскую резиденцию, понятное дело, надо прикрывать в первую очередь.
1: Возмущаются не только Стрелков, недовольны и жители Туапсе. Но им тоже пора осознать, что в их бедах виновата не Украина, комментирует на своем канале политический обозреватель Иван Яковина.
8: Даже тихие, практичные и иногда даже, можно сказать, немые россияне стали возмущаться, что власть ничего не замечает, ничего не говорит, ничего не делает по поводу того, что происходит в Туапсе. И после такой реакции очень нехотя выступил местный вождь Владимир Путин. Он сказал, что знает про пожар, но никакой особой опасности от этого пожара для города Туапсе нет. Тем самым, вот этим своим заявлением он подтвердил худшие опасения своих холопов, что либо царю абсолютно пофигу на уничтожение целого города, либо он совсем уже не врубается в то, что происходит в подотчетной ему стране. Тут надо отметить, что Путин, конечно, во всем происходящем в Туапсе обвиняет Украину, что типа она начала террористические атаки против российских гражданских объектов. На самом же деле то, что случилось в Туапсе, это лишь ответ Украины на тысячи российских ударов по украинским гражданским объектам. Плюс, и это очень-очень важно, об этом надо всегда помнить, Украина миллион раз предлагала перемирие, в том числе энергетическое перемирие, Путин всякий раз отвечал на эти предложения категорическим отказом. Поэтому Туапсе – это его двойная вина. Ну, во-первых, он все это начал, а во-вторых, он сейчас отказывается это все остановить, когда Украина постоянно предлагает: давайте прекратим, давайте не будем это делать. Путин говорит: нет, давайте будем.
1: В последнее время участились случаи, когда люди, от которых этого никто не ждал, внезапно начинали критиковать власть. Это и история с пропагандистом Ильей Ремесло, который после серии критических постов лег в психбольницу, и видеообращение инфлюенсерши Виктории Бони. Кажется, россияне что-то начинают подозревать, пишет правозащитник Сергей Давидец.
5: Развязав войну, которую, слава богу, он не смог выиграть, путинский режим совершил не только преступление, что понятно, но и ошибку, которая в конечном счете, вероятно, сыграет роковую роль в его судьбе. Крот истории, как известно, роет медленно, но сейчас, на пятый год войны, когда ее продолжительность превысила продолжительность Великой Отечественной, при несопоставимых даже близко формальных, что и говорить о моральных и политических результатах, когда горит Туапсе, украинские ракеты бьют по Воткинску, а беспилотники по Тюмени и Екатеринбургу, заявление о том, что СВО идет по плану, вызывают горькую иронию даже у самых оголтелых сторонников войны. Понимание того, что путинский режим не может выиграть эту войну, стало повсеместным. Все остальное – выступления Бони, флуктуации Ремесла, заявления Миронова с Зюгановым и многое другое, что нам только еще предстоит увидеть – результат этого понимания. Маятник пошел в обратную сторону, и это очень хорошо.
1: С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
9: Говорит Радио Свобода. Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
10: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Традиционный парад 9 мая в Москве на этот раз, похоже, будет выглядеть не вполне традиционно. Во-первых, в нем впервые за многие годы не примет участие военная техника. Во-вторых, сам парад будет совсем недолгим и продлится меньше часа. А в-третьих, на трибунах не будет депутатов Госдумы. Им не дали пропусков, иронизирует Александр Невзоров.
2: Кремлевский вурдалак внезапно утратил доверие к депутатам Госдумы. Умники из ФСО нашептали ему, что 90% парламентариев – лицемеры, а парочка и вовсе тайные враги русского мира. И кое-кто готов пронести на трибуны парада 9 мая маячок, который поможет дронам ВСУ найти дорогу к телу президента. Так или иначе, но всей коллекции параноиков, которую Путин любовно собирал годами, объявлен вотум недоверия. Всем без исключения депутатам запрещен проход и присутствие на параде Победобесия 9 мая. Пропуска на трибуны выдаваться не будут, а те, что уже розданы, аннулированы.
1: Техники на парадах становилось меньше с каждым годом после начала войны. На фронте она была нужнее, и парады часто становились мишенью для критики. Но очевидно, что в этом году причина другая. Украина может несколько подпортить парад, как уже шутят в Твиттере. Твиттер тетя Роза.
11: Парад 9 мая решили проводить без военной техники. Вот будет сюрприз, если техника все же будет. Правда, украинская, в виде дронов.
1: Российская оппозиция отмечает, что Путин достиг одной из своих главных целей. Леонид Волков.
3: Парад 9 мая на Красной площади пройдет без военной техники. Вот и достигнута одна из целей СВО – демилитаризация. Отсюда уже рукой подать до денацификации. Это когда вообще без парада.
1: Помимо всего прочего, удар по параду стал бы колоссальным ударом по главной скрепе путинского режима, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Трещанин.
12: Цели СВО, демилитаризация и денацификация Украины дошли до той точки, когда военная техника не в безопасности даже во время парада Победы в Москве. В Москве, которая, в отличие от всех остальных городов, кроме Валдая, который не город, окружена ПВО тремя кольцами, по трем периметрам. И, тем не менее, все равно ФСБ добро не дали. Почему? Потому что угроза сейчас настолько, скажем так, многовекторная, что все предусмотреть, все продумать так, чтобы точно нигде, ни во время репетиции, ни во время проезда, ни во время отъезда, накопления, все остальное, чтобы ничего не произошло, это просто физически невозможно. И в пиве дроны, оптовое окно, ну, не буду вам рассказывать. Вы так и так все прекрасно знаете. Чем больше шкаф, тем громче падает, да? Чем больше вот это вот нагнетание патриотизма вокруг парада, тем больше оснований как-то его сорвать, и тем больше будет позор, если это удастся. Понимаете? Здесь, мне кажется, что наибольший ущерб нанесли не беспилотники, которые атакуют все подряд сейчас, да, а один из первых беспилотников, который ударился в Кремль. Потому что удар по престижу, это же все видят. Это же позор, все видят во всем мире.
1: Если раньше некоторые гарантии безопасности парада служили высокие гости на трибуне, на этот раз она может не сработать, пишет оппозиционный политик Андрей Пивоваров.
5: Похоже, Кремль понимает, что обеспечить безопасность Москвы даже на один день от украинских дронов не получится, и любимого Путиным шествия, полков и проезда техники не будет. Для Путина культ Великой Отечественной войны и победы безумно важен. Дед практически в каждом выступлении делает отсылки, и отмена парада для него будет личным оскорблением. Дополнительной проблемой для Кремля станут гости. Собрать хоть сколько представительный состав не выйдет. Лукашенко же и других сателлитов будет маловато.
1: Еще полноценный парад мог бы напомнить, что с военными успехами у России плоховато, отмечает украинский журналист Виталий Портников на канале Игоря Лугрэм.
13: В июне 1941 года гитлеровские войска пересекли условную границу Советского Союза и гитлеровской Германии на территории Польши. Мы должны помнить, что все-таки это была территория Польши, а не двух империй. Вот, а в мае 1945 года советские войска уже штурмовали Берлин. А здесь, в феврале 2022 года, российские войска вторглись на территорию Украины с целью захватить столицу этой европейской страны, а в мае 2026 года российское руководство отказывается от проведения парада из-за опасений за безопасность его участников и той военной техники, которая могла бы на нем демонстрироваться. Конечно, контраст между двумя войнами разительный. Путин явно утопает в сапогах любимого им генералиссимуса. И именно поэтому, конечно, ясно, что они будут минимизировать значимость этого мифа для жителей Российской Федерации.
1: Путин объявил одностороннее прекращение огня на День Победы, видимо, рассчитывая на взаимность со стороны Украины, но не дождался ее. Не стоит называть эту инициативу перемирием, пишет политолог Иван Преображенский.
2: А можно уже как-то не повторять за кремлевской пропагандой, что Путин предложил перемирие на День Победы? Первое. Перемирие – это когда две стороны договорились. А тут одностороннее прекращение России огня, чтобы вообще-то спокойно парад свой провести. Второе. Какой день и какой победы? Все празднуют, и теперь даже Украина, День Победы над нацизмом и окончание Второй мировой в Европе 8 мая. Разве в этот день Путин хочет прекратить огонь? Нет, ему нужен его праздник 9 мая. Трансляция парада будет показывать российскую оккупационную армию в Украине. Причем тут вообще Вторая мировая. Это милитаристский праздник современной России. Пусть в аду, в общем, горит со своим односторонним прекращением огня на 9 мая. И не надо, как попугаи, за ним повторять.
1: Шизофреническое предложение о прекращении огня на 9 мая откомментировал в стихах Дмитрий Быков в программе «Classic News» на канале «Breakfast Show».
14: Бандеровцы, убийцы, людоеды, нам тошно обращаться к вам, но, блядь, нам надо провести парад победы. Нельзя ли в это время не стрелять? Мы знаем, это выглядит нелепо. У нациков не просят доброты, но важный день. Но главное же скрепа, явите понимание, скоты. Конечно, мы бы справились и сами. Товарищ Трамп помочь нам тоже рад. Но черт возьми, победа-то над вами. В каком-то смысле это ваш парад. Смеяться стыдно, хватит святотатства. Давайте уж признаем не темня. Когда б не стали вы сопротивляться, мы вас бы победили за 3 дня. Ну не за 3, ну ладно, за 4. У нас крутой верховный командир, он лично замочил бы вас в сортир, когда бы вы вступили в наш сортир. Уже и так парад мы сократили. Наш мавзолей не превращайте в тир. Когда бы мы сразу Киев захватили, то сколько уцелело бы квартир. Мы гуманисты, нас учить не надо. Вас выкормили наши же соски. Хотя бы во время нашего парада вы можете по-братски, по-людски, ведь праздник у людей, надели цацки. Гуляние на улицах Москвы. Когда мы убивали вас по-братски, мы вас любили искренне, чем вы. Когда зимой мы честно вас бомбили, чтоб месяц наконец зашел до зя, мы вас гораздо более любили, чем вы, взрывая наши НПЗ. Но украинец, видно, тот же чурка. Напрасно мы стреляем столько лет. Как можете понять вы наши чувства? У вас такое чувство, волки, нет? Довольно зла. Не упадайтесь в бунем. Поймите драму русской страны. Нам кажется, что Гитлер нас бы понял. Не зря его фуражки мы верны.
1: Конечно, Украина на такое не пошла бы. Нельзя упускать шанс превратить 9 мая в день унижения Путина, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
0: Разумеется, для Украины особого смысла в этом перемирии нет. Это не украинский пропагандистский праздник, а российский. Киев не делает на нем никакого акцента. Получается, что Путин пытается через Трампа убедить Зеленского дать ему сохранить лицо. Конечно, будет очень странно, если Зеленский на такое согласится. Ну, только если Трамп очень-очень сильно надавит. Нет, так как война ведется не только на поле боя, но и на политическом и пропагандистском уровне, конечно, Украина максимально заинтересована в том, чтобы заставить Путина отменить парад или прервать его. Это будет удар по имиджу Путина, который сам превратил День Победы в ежегодную кульминацию патриотической пропаганды, наполнил эту дату актуальным политическим смыслом. Если теперь сорвать парад, апофеоз этого праздника, это будет ударом в самое сердце пропагандистских нарративов Кремля. О какой же победе можно говорить, если приходится бежать с парада и прятаться в бомбоубежищах? Ну разве это похоже на поведение победителей? Но и сам по себе тот факт, что Путину приходится выпрашивать перемирие. А сам парад, если и состоится, то в урезанном виде, при отключенном интернете, мобильной связи, многое говорит о том, каких «побед» в кавычках на самом деле добился Путин. И таким образом, 9 мая, который был идеологическим козырем Путина, начинает играть против него самого.
1: Мобильный интернет в этот день власти действительно собрались отключить, чем наверняка отдельно порадует россиян, иронизирует политолог Александр Кынев.
3: Традиционно на майские праздники в Москву и Петербург приезжает большое количество гостей из других регионов России и из-за рубежа. Отключить на эти дни в крупнейших городах мобильный интернет и лишить не только горожан, но и многочисленных туристов комфорта и привычных сервисов – это сделать такой отдых по-настоящему незабываемым, а само настроение – нереально праздничным.
1: Украинские комментаторы только злорадствуют. Станислав Бунятов.
5: В 2022 году россияне планировали провести парад в Киеве, а теперь не могут в Москве. Кринж.
1: Заодно у россиян появится лишний повод задуматься, что же такое происходит, комментирует на своем канале публицист Александр Демченко.
15: Но как ни крути, друзья, все это играет не в пользу Путина. Они, конечно, могут придумать все, что хотят, достать любые консервы, любые пленки, показать любому населению. Но население Российской Федерации, и к этому их тоже приучил Путин, привыкло к победобесию. Оно получило давно эту пилюлю, этот, скажем так, яд, которые они потребляют каждый год, и Путин их к этому приучил. Каждый раз парад, каждый раз рассказы о войне, каждый раз непосредственно эта техника, каждый раз агрессия в заявлениях, каждый раз угрозы кому-то. Они должны это получить, и они этого не получают. А если не получают, то кто в этом виноват? Кто виноват в том, что больше нету зрелищ? Виноват вождь, которого расшатывают на этой пальме. И вождь не справляется. Они понимают прекрасно теперь, что вождь ослаблен. И действительно, да, он не слаб на 100%, но Путин ослаблен, причем находится, наверное, в одной, ну, в самой ослабленной позиции за многие и многие годы. Такого не было с начала полномасштабных военных действий, как есть сейчас. Он очень сильно ослаблен. И это прекрасно все понимают в Кремле и около Кремля. И те, кто его шатают, и те, кто пытаются сделать так, чтобы его не шатали.
1: А в некоторых блогах мечтают увидеть совсем другое шествие. Твиттер «Острый перец».
2: Желаю на 9 мая увидеть не парад на Красной площади, а езду на лафете. Вот это действительно будет праздник.
1: С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». Много лет подряд я рассказывала вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. К сожалению, теперь я с вами прощаюсь. Но остается рубрика «Цитата свободы» на сайте свобода.орг, которую будут вести мои коллеги. Спасибо всем, кто много лет меня слушал. Может быть, мы еще встретимся в эфире. Не скучайте.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио «Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
7: Жертв больше, чем в ковид. В России зафиксирован всплеск жалоб на домашнее насилие. «Голосуй или уволим» в регионах загоняют бюджетников на праймерис «Единой России». 5 нападений в неделю. Как ксенофобия проникает в автобусы, школы и поликлиники.
6: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
8: К 19 годам колонии суд в Москве приговорил 53-летнюю Александру Житенко за вербовку учащихся кадетского корпуса в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим. По версии обвинения, подсудимая вступила в Легион и устроилась работать посудомойщицей в кадетский корпус Следственного комитета, чтобы вербовать подростков. В суде кадеты рассказали, что Житенко вовлекала их в игру, платила им за дежурство в столовой, за творческие и учебные задания. Главное доказательство в деле – запись разговоров между ней и одним из кадетов, который пожелал присоединиться к игре в апреле 2023 года. Как выяснилось в суде, этот подросток обратился в ФСБ. Александра Житенко вину не признала и заявила, что во время следствия на нее оказывали давление. Двух ученых-физиков, 82-летнего Валерия Звигинцева и 71-летнего Владислава Галкина, суд в Новосибирске приговорил к 12,5 годам колонии каждого за госизмену. Процесс проходил в закрытом режиме. По данным издания «Коммерсант», поводом для дела могла быть публикация статьи о газовой динамике в одном из зарубежных журналов. Сообщается, что до обнародования работа прошла 2 экспертизы на возможную секретность. Звигинцев – основатель лаборатории аэрогазодинамика больших скоростей Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН. Галкин был доцентом Томского политехнического университета и соавтором Звигинцева по научным публикациям. Также за госизмену и участие в террористической организации суд в Новосибирске приговорил к 18 годам колонии местного активиста Юрия Измайлова. Обвинение утверждает, что он пытался вступить в признанный террористическим Легион Свободы России, не передавал сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Защита активиста считает дело против него провокацией ФСБ. Измайлова задержали летом 2024 года. По данным правозащитников, обыск в его квартире сопровождался избиением и пытками. После допросов у него произошел эпилептический припадок и сердечный приступ. О пытках рассказала и отбывающая наказание в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа математик и анархист Азат Мифтахов. Он сообщил изданию «Инсайдер», что пытки начались на следующий день после прибытия в колонию, предположительно 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных. Мифтахова отвели в кабинет сотрудника колонии Михаила Соболева, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пытали током и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 5,5 годам колонии суд приговорил вахтовика из Улан-Удэ Виктора Яковлева за призывы к терроризму и экстремизму в интернете. Поводом для дела стал его комментарий о захвате заложников в волгоградской колонии в 2024 году, во время которого погибли 4 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Яковлев назвал напавших заключенных «красавчиками». Житель Калининграда Александр Окунев в 3-ю годовщину российского вторжения в Украину 24 февраля 2025 года совершил самосожжение в знак протеста против войны. Властям удалось скрыть этот факт. Об этом рассказывается в совместном расследовании изданий «Важные истории», «Дельфи Эстония» и литовской телерадиокомпании LRT. По данным журналистов, 37-летний Окунев поджег себя около 5 часов утра 24 февраля 2025 года у военного мемориала 1200 гвардейцам. Обгоревшее тело обнаружил случайный прохожий. Рядом на снегу краской было написано «Нет войне». Чиновники, как говорится в расследовании, решили скрыть происшествие. Больше всего их беспокоило, что о случившемся узнают журналисты. Уже утром 24 февраля следы убрали, и информация не появилась ни в одном средстве массовой информации, и родные Окунева также ничего не сообщили. Только зимой 2026 года в докладе эстонской разведки появилась информация о самосожжении Окунева. На месте мемориала полякам и литовцам, которые жили в Якутске в ссылке, а также стали жертвами репрессий в 1940-е годы, поставят памятник участнику войны в Украине, погибшему Дмитрию Якорову, которому посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщил главный архитектор Якутска Семен Сергеев. Мемориал с иным полякам и литовцам в Якутске снесли в 2023 году. С него сняли таблички с именами ссыльных и демонтировали памятные камни. Департамент Республики Саха по охране объектов культурного наследия сообщил, что мемориал не входил в охранный реестр. Суд в Москве запретил развлекательный портал «Я плакал», а также сайты анекдотов «Анекдотов Стрит» и «Анекдотов Нет». Поводом для запрета, как следует из решения суда, стало то, что юмористический контент с этих сайтов содержит высказывания, которые можно квалифицировать как, далее цитирую, «унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности».
6: Регистрируйтесь сами, приводите родственников, иначе уволим. «Единая Россия» уже фактически начала избирательную кампанию, но не там, где обычно проводят агитацию – на улицах или в социальных сетях, а прямо на рабочих местах бюджетников. Учителей, врачей, преподавателей вузов, сотрудников коммунальных служб массово принуждают зарегистрироваться и проголосовать на праймерис «Единой России». Праймерис – это внутреннее голосование, по итогам которого партия должна определить своих кандидатов для участия в думских выборах осенью. Участвовать в праймерис могут все желающие, а не только члены партии. Как пишет «Медуза», со ссылками на источник в руководстве «Ядра», 2 региональных чиновников и 2 политтехнологов, регионы получили от Кремля установку по явке на эти праймерис. Проблемные регионы должны выдать 10%, средние – 12-14%, а лояльные – и того больше. Чтобы эти цифры появились, региональные власти и давят на тех, кого можно заставить явиться.
9: Последние 2 недели бюджетникам, учителям, врачам, полицейским, военным и другим приходят ссылки. Их рассылают директора школ, главврачи, командующие и так далее. Эта ссылка подается как предварительное голосование. Но по переходу в эту ссылку человек видит только «Единую Россию». И по факту каждый человек, который переходит и делает то, что ему говорят, отдает свой голос за «Единую Россию».
10: В Петербурге издание «Фонтанка» сообщило, что врачам и медсестрам поликлиники Красносельского района пришло указание из отдела кадров зайти на сайт «Праймерис» через госуслуги, нажать «Хочу участвовать» и прислать скриншот. Тем, у кого кнопочный телефон, предлагают сделать это с компьютера. Сотрудникам 114-й поликлиники, по данным телеграм-канала «Осторожно, Петербург», главврач Светлана Анисимова намекала на трудности с руководством вплоть до увольнения за отказ участия в «Праймерис». Издание «Бумага» получило жалобы от учителей школ Кировского, Калининского и Выборгского и Невского районов города. В одной из школ называют норматив явки 900 человек. По данным «Осторожно, Петербург», учителей Приморского района заставляли регистрировать не только себя, но и родственников и присылать скриншоты.
11: Товарищи бюджетники, это же просто гениально. Вы понимаете, какую в нас видят силу и мощь, при этом считая нас рабами? Что мы управляем выборами и голосованием.
10: В Омске региональное отделение партии «Рассвет» опубликовало переписку, в которой ректорат Омского государственного педагогического университета требует от каждого факультета зарегистрировать минимум 150 студентов через Яндекс.Форму с фамилией, именем, отчеством, паспортом и номером телефона. Телеграм-канал «Омский радар» сообщил, что сотрудники Омской тепловой компании получили обязательное к исполнению требования записаться на голосование, а за отказ обещают беседу со службой безопасности. В Перми, по данным телеграм-канала «Пермь-36.6», учителям и госслужащим раздают листовки с пошаговой инструкцией. В Красноярском крае политолог Алексей Аксютенко в своем телеграм-канале пишет, что региональные госслужащие получили памятки об участии в «Праймерис», а в некоторых учреждениях планируют поставить отдельный компьютер, с которого бюджетники будут голосовать под чутким присмотром ответственного за результаты. В Екатеринбурге, по сообщению «Росньюз», учителей обязали голосовать за единороссов и приводить сторонников. Телеграм-канал «Избирательное право» зафиксировал инструкции для бюджетников в Нижегородской области и Республике Коми. В ряде регионов о «Праймерис» «Единой России» официально объявляют сами городские администрации, как, например, мэрия подмосковного Королёва и официальный телеграм-канал правительства Республики Алтай. О праймерис других партий они не сообщают. Везде применяется одна и та же схема. Два политтехнолога, работающие на думскую кампанию ЕР, рассказали «Медузе», что ее называют «плюс 3» или «плюс 5». Бюджетник должен не просто проголосовать сам, но и привести 3-5 родственников, друзей, родителей и учеников. Отчет с скриншотом или фото. Учителя обрабатывают родителей и школьников. Главврачи – медсестер. Издание «Астра» опубликовало ролик, в котором бюджетница Екатерина рассказывает, что ее обязали отчитаться о голосовании в фото и сагитировать еще 3. Уже сейчас количество партий, за которые вообще можно отдать голос, начало сокращаться. Старейшая демократическая партия «Яблоко» накануне выборов оказалась под небывалым давлением. По данным партии, за время войны фигурантами уголовных дел стали 10 ее членов. 11 активистов прошли через административные аресты. У партийцев и в региональных отделениях провели больше 40 обысков и проверок. Заместитель председателя «Яблока» Максим Круглов в следственном изоляторе. Уголовное дело о фейках об армии против него возбудили 1 октября прошлого года из-за 2 постов в Телеграме, опубликованных в 2022 году. Этой весной в Москве начался суд над ним. В Рязани начался суд над лидером регионального отделения «Яблока», редактора интернет-газеты «Вид сбоку» Константина Смирнова. Его обвиняют в том, что он якобы вымогал у директора регионального фонда капремонта Алексея Рогатовского 300 тысяч рублей за отказ от публикаций, дискредитирующих ведомство. Лидера иркутского отделения партии Григория Гребенко 24 апреля арестовали на 12 суток формально за употребление наркотиков без назначения врача. Сам Гребенко рассказывал, что отказался сдавать анализы в отделении полиции, опасаясь фальсификации. Перед задержанием он призывал иркутян выйти на протест против блокировок Telegram. В Свердловской области целое молодежное отделение «Яблоко» самораспустилось после серии обысков и задержаний, а его участники удалили все публикации в Телеграме и на других платформах. Лидер Свердловского молодежного «Яблока» Андрей Автанеев объяснил это тем, что невозможно предсказать, какой пост в соцсетях завтра вызовет претензии силовиков.
6: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией политолог, автор телеграм-канала Political Sins Дмитрий Казьмин. Дмитрий, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
6: Поясните, пожалуйста, вот нам, несведущим, а для чего сейчас региональные чиновники так выкладываются ради этих праймерис «Единой России», от которых как будто бы ничего не зависит? Тем более, что в последние, ну, уже 10 лет люди... Многие считают, что и в принципе в России от выборов ничего не зависит, потому что выборов как таковых нет. А тут еще и праймерис.
12: Ну, смотрите, есть исследование, которое показывает, для чего вообще нужны праймерис «Единой России», в котором делается вывод, что сделано это во многом для того, чтобы сделать, проверить каким-то образом, насколько... вообще бюджетников можно уметь сгонять. То есть это некоторый тренажер, некоторый тест-драйв такой, я бы даже сказал, для политических машин, то есть специальных организаций, которые занимаются вот этой политической мобилизацией. И действительно есть мнение о том, что выборы рисуются полностью наверху и совсем ничего не значат, но, наверное, если бы они совсем ничего не значили, то бюджетников на них бы не сгоняли, иначе действительно результаты просто бы рисовали сразу. А так мы видим, что они фальсифицируются, но гораздо более сложным образом.
6: А вы считаете, можно ли вот таким образом с помощью этих самых праймерис и мобилизованных бюджетников прикинуть возможную явку на выборах осенью в Государственную Думу и также дать какую-то оценку управляемости региональных элит и лояльности региональных элит, например? Или это носит чисто прикладной какой-то характер?
12: В целом, да. Ну, то есть это важный показатель, индикатор, на который мы обязательно будем смотреть всем нашим политологическим сообществом. До них еще 18 дней. Но вот некоторые сигналы о том, что бюджетников начинают на них сгонять, регистрироваться там, это тоже важный показатель. Это показывает, что подготовка к выборам идет.
6: Ну, то есть они нужны, ну, важны эти самые выборы. А тогда объясните, пожалуйста, чем принципиально вот выборы этого 26-го года будут отличаться от выборов довоенного 2021 года? Ну, если ни тогда, ни сейчас люди особенно ничего не решают. Или решают, или можно ждать каких-то неожиданностей?
12: Серьезных изменений я бы не ожидал, честно говоря, потому что частично... ситуации очень похожи, что может прозвучать странно, но на самом деле и там мы видели существенное снижение и рейтинга президента, и доминирующей партии «Единая Россия», и сейчас мы наблюдаем ту же самую картину. Но, как мы видим, к сожалению, каких-то существенных результатов это не дало. Это почти никак не сказалось на электоральных результатах.
6: Но, тем не менее, сейчас появилось еще больше людей, которые теоретически могут голосовать за партию российской власти, потому что в этих выборах участвуют оккупированные территории, так называемые новые территории. Вот какую ставку делают на них, чего от них ждут, как это будет работать и насколько эти выборы будут легитимны на будущее, ну, с учетом того, что там будут участвовать, мягко говоря, не совсем... легитимные избиратели.
12: Но мы, конечно же, не можем говорить об этих выборах как о легитимных. Мы должны держать в голове, что они нечестные и неконкурентные, но при этом полную фикцию они из себя не представляют. То есть это чуть более сложная картина, чем принято думать. С территориями оккупированными интересно, потому что я посмотрел, за счет чего им дали... мандаты и округа, и они перераспределены за счет регионов, где сокращается население, а это в основном регионы Сибири и некоторые регионы из Центральной России есть. То есть вот так называемая Донецкая Народная Республика получит 3 округа одномандатных, Луганская 2, Херсонская и Запорожская области по одному округу, а при этом сокращение будет в Ростовской области, в Волгоградской, в Ивановской, в Томской, то, ну и в некоторых других, в Забайкальском крае. То есть что это означает? Что эти регионы теряют места в Государственной Думе, которые могли бы быть за ними. Неважно, какой кандидат бы от них победил, этот кандидат все равно старался бы отстаивать интересы своего региона. А так получается, что представительство этих регионов сокращается, да, несмотря на то, что Государственная Дума – это далеко не самый мощный рычаг влияния на власть в 2026 году. Там все еще есть некоторые важные комитеты, через которые распределяются ресурсы, и в том числе некоторый шанс на то, чтобы выбить финансирование для своего региона, там был. И мы видим, что многие регионы свое представительство там за счет этих территорий теряют.
6: И к чему это может привести? Ну, насколько это может обострить, накалить ситуацию вот в этих самых регионах, лишенных голосов? Или вообще это вообще для людей пройдет незамеченным для большинства? Ну, выбрали кого-то и выбрали, сходили, отчитались.
12: Для людей это, скорее всего, пройдет незамеченным, ну вот конкретно вот эта история, просто потому что на это не акцентируется внимание, и люди плохо представляют ценность вообще своего представительства, хотя я бы сказал, что даже в авторитарном контексте на это стоит обращать внимание. А это может повлиять на некоторые региональные элитные группы, если у них будут ресурсы что-то требовать. То есть если они почувствуют, то их прижимают. Если у них будут какие-то силы этому сопротивляться, они этому сопротивляться попробуют. Если не будут, то не попробуют.
6: Скажите, а на ваш взгляд, как вообще вот эта так называемая спецоперация, по большому счету война, влияет на весь электоральный процесс в России, не только на думские выборы, и какую роль в ней играют новые герои, я сейчас в кавычки беру это слово, люди, которые принимали участие в специальной военной операции, и вот теперь должны, судя по всему, получить какие-то мандаты для того, чтобы дальше, очевидно, поддерживать или не поддерживать власть.
12: Ну, это очень значимая для меня тема, потому что как раз по ней я пишу свое текущее исследование. Я смотрю пока что на предыдущих выборах, как голосуют вообще за участников так называемой специальной военной операции, сколько у них, какое у них различие в голосах. И нужно сказать, что, во-первых, это люди очень разные. То есть это может быть человек, который до этого был депутатом, и он просто съездил на такие переточные сборы, побыл месяц или два в какой-то части, которая особо даже не воюет, и таким образом получил статус ветерана, хотя, ну, очевидно, что в реальных боевых действиях он не участвовал. Есть и люди, которые действительно были солдатами, бойцами, в боевых действиях участвовали, их на высокие должности не допускают, то есть это обычно депутаты в городской думе, иногда небольшого города, но бывают и административные центры, и это вот муниципальные выборы. Вот, на такие выборы их допускают. А подсчеты пока что примерные у меня, то есть нужно уточнять, но по результатам 2024 года ветеранам СВО добавляли 4% голосов по сравнению со всеми остальными кандидатами.
6: То есть можно предполагать, что и в этот раз пойдут тем же путем? Или напротив, потому что можно вспомнить историю афганцев, так называемых людей, которые служили во время афганской войны и дослужились там до чего-то, но выжили, они сложились в какое-то единое братство, представлявшее некоторую силу, нельзя сказать, чтобы прямо политическую, но заметную силу и влияние оказывавшее. А вот эти нынешние ветераны СВО, они могут составить некоторую силу политическую, которая будет диктовать какие-то свои правила и законы, там, вопреки, например, тем же чиновникам, единороссам, которые в этих регионах сидят, и чего-то требовать? Или нет, не дадут им так разгуляться?
12: Нет, им так разгуляться не дадут абсолютно точно. Хотя Случай это достаточно интересный, потому что он как раз показывает, что власть опирается на некоторые настроения, которые ей дуют в паруса этой власти. Но как только ситуация меняется, это становится не очень выгодно, когда люди, которые как раз-таки представляют вот это сообщество военное, начинают жаловаться, что власть что-то делает не так, то эти люди уже не так нужны, их стараются прижать, и вот некоторым даже статусы иноагента назначают, как мы знаем. Так что это сила подконтрольная, и никаких ресурсов на то, чтобы каким-то образом противостоять власти, конечно же, у нее нет, но покуда она полезна, ее используют, на ней хорошо едут.
6: А на ваш взгляд, есть ли у несистемной оппозиции и вообще антивоенных сил или оппозиционно настроенных граждан сейчас какой-то рабочий сценарий для того, чтобы хоть как-то повлиять на эти выборы, там протестное голосование, непротестное объединение вокруг каких-то кандидатов? И стоит ли этого ожидать? Вообще, стоит ли ожидать чего-то интересного от предстоящих выборов?
12: Зависит от стратегии, и я бы сказал, что ее надо начинать уже сейчас. И тут мне хочется даже уже не столько как политолог, сколько как гражданин прямо сказать, что я очень жду повторения умного голосования, потому что я считаю, что это та история, которая как раз-таки может сработать на одномандатных округах в Государственную Думу, где аккумуляция голосов действительно важна. И даже если таким образом получится лепить мандатов, там, например, двух кандидатов от «Единой России», это уже будет лучше, чем ничего. Даже если это будет два или три человека из 225, то понятно, что это не повлияет в общем на политический режим, он не разрушится на следующий день, но определенный вклад в его нестабильность это внесет. Поэтому я жду, пока какая-то стратегия будет объявлена.
6: То есть, на ваш взгляд, это что-то может сработать? А если так, то за кого же в нынешней ситуации голосовать на этом умном голосовании? Понятно, что против «Единой России», но там выбирать-то особенно не из кого. Какие-то либо полуопереточные, простите, новые люди, ЛДПР, коммунисты и СР, как они теперь «Справедливая Россия» называются. Это что?
12: В этом и была идея. Когда выбирать не из кого, мы делаем так, чтобы парламент был максимально фрагментирован. Чтобы у той партии, которая ни одна из них, конечно, не является по-настоящему оппозиционной, но когда у одной партии большинство, это делает политический режим стабильный. Чем больше шансов это большинство пошатнуть и добавить силы другим партиям, пускай они не настоящие оппозиционные, это фрагментирует парламент и на стабильность политического режима все равно влияет. Тем более, что для граждан это, ну, по сути, последний способ выразить свою политическую волю, хоть какую-то.
6: Скажите, а насколько

0: выборах в Государственную Думу я бы чего-то такого не ожидал, но партии, которые противостоят вот этой основной доминирующей партии, они могут сделать на это ставку через не слишком политизированные моменты. То есть понятно, что они не могут выступать против войны, но при этом они могут, например, выступать за предоставление качественных услуг интернета, а это как раз та история, которая затрагивает достаточно большое количество граждан, которые уже привыкли к комфорту и к сервисам, которые им предоставляют. Вот на волне предоставления вот таких вот услуг и отмену блокировок, которые напрямую с войной и с полномасштабным вторжением никак не связаны, вот на этом определенный электорат можно было бы набрать, и я думаю, что некоторые партии так и поступят.
1: Да, спасибо большое. Политолог Дмитрий Казьмин, автор телеграм-канала Political Sense, был на связи с программой «Человек имеет право». 2026 год объявлен в России годом единства народов. Но пока звучат официальные слова о дружбе и многонациональности, ненависть все увереннее становится частью повседневной жизни. На днях Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти из-за нападения в автобусе на дизайнера Наталью Сундупову. Пассажирам не понравилось, что женщина говорила на родном бурятском языке. И это не первая подобная история. За первые 4 месяца 2026 года в России зафиксировано 63 нападения на почве ненависти. В среднем 5 в неделю. Такие данные приводит Центр «Сова». И это неофициальная статистика. Часть апрельских атак была намеренно приурочена ко дню рождения Гитлера. И происходила средь бела дня на обычных городских улицах.
2: Приезжайте в нашу страну.
3: Нашу страну. Так, я говорю, так. Нашу страну.
2: Вы начинаете разговаривать по телефону, по какому так, пришел вот так, этот язык. Вот
3: так,
2: есть, вот
3: так,
2: этот,
3: так,
2: пришел,
3: да.
2: Вот это, нам всем это слушать как? Почему
3: вам?
2: Мы должны это слушать?
3: А вы это кто?
2: Вот мы люди.
3: А вы не думаете, что я россиянка?
4: В конце апреля дизайнер из Бурятии Наталья Сундупова ехала в московском автобусе и разговаривала по телефону на бурятском языке. Двум пассажиркам это не понравилось. Они ударили ее и потребовали говорить по-русски. Часть других пассажиров, нападавших, поддержала. Сундупова сняла лица обидчиц на видео и опубликовала запись 30 апреля. 2 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти. В московской поликлинике пациентка опоздала на прием на 20 минут. Врач не смог ее принять, чтобы не нарушать график других пациентов. В ответ женщина потребовала, чтобы врач уехал обратно в Ингушетию и заявила, что хочет, чтобы русские лечили русских.
5: Я позову полицию, сейчас я позову еще, она еще кого-то позовет.
6: Вы опоздали на прием.
5: И что?
6: Ну, на сколько опоздали?
5: На 20 минут.
6: Ну все.
5: Я все время опаздываю.
6: Не, ну это
5: и
6: же...
5: когда я опаздываю, подождите, меня русские врачи принимают.
6: А, ну, мужской врач.
5: А тоже приезжают еще, таджики. Это вообще иностранное государство.
4: В апреле 26 года Центр «Сова» насчитал 9 пострадавших от нападений по мотиву ненависти. Значительная часть атак была приурочена к 20 апреля, ко дню рождения Гитлера. В ультраправых телеграм-каналах появилось видео нападений на темнокожих и людей неславянской внешности, а также порчи автомобилей с номерами из Армении, Таджикистана, Дагестана и Осетии. На одном из роликов человека бьют молотком по спине на темной улице. Всего с начала 26 года Центр зафиксировал 63 нападения по мотиву ненависти. Ксенофобия не всегда сходит с рук. В Набережных Челнах 36-летний мужчина за 3 года написал в интернет-чатах более 5200 сообщений. Слово «чурка» 303 раза, слово «хохол» 171 раз. За это суд назначил штраф в 20 тысяч рублей. Впрочем, риторика сверху задает тон. Так глава Следственного комитета Бастрыкин и спикер Госдумы Володин регулярно говорят об угрозе мигрантов. В 2025 году в России вступил в силу закон, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без теста на знание русского языка. В мае к тестированию допустили лишь каждого 5-го из подавших заявку, а остальным отказали под формальными предлогами. В городах все активнее проявляют себя националистические группировки «Русская община», «Русская дружина», «Северный человек». Они, в частности, проводят антииммигрантские рейды. Например, в Самаре один такой рейд националисты провели совместно с МВД и ОМОНом.

0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева. Стефания, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, на ваш взгляд, как проходит 2026 год, объявленный в России годом единства народов? Демонстрируют народы российские свое единство? И если нет, то почему?
1: Ну, к сожалению, год единства народов – это ничего не говорящая такая фраза. Происходят какие-то совершенно показушные мероприятия. Вот Путин встретился с какими-то представителями коренных и объявил день. Государственный праздник какой-то, да, государственный день коренных народов в тот самый период времени, когда судят представителей коренных народов, обвиняемых буквально только в том, что они защищали права своих народов, выступая в ООН и находятся в Лефортово теперь. Одновременно повезли позорный какой-то павильон и какую-то программу в Венецию на Биеннале тоже, значит, как будто бы там какие-то народы радуются, танцуют. Все это, думаю, не может произвести впечатление буквально ни на кого, кроме тех, кто это самоорганизует. Ну а, конечно, ксенофобия и мигрантофобия только усиливаются, их раздувают буквально постоянными какими-то странными инсинуациями, и мы видим, что агрессия растет.
0: Ну, вот тут буквально недавно в ЦИОМ выпустил новый опрос по поводу ксенофобии в России. Это как-то у них барометр или что-то вроде этого называется. И они говорят, что по меньшей мере 17% россиян с опаской относятся к людям другой национальности. Там не фиксируется национальность. А это почему? Почему так и не привили добродружеские, добрососедские отношения? Ведь в какой-то момент после окончания Второй Чеченской войны вроде бы стали уходить от кавказофобии, от исламофобии. И вроде бы, казалось, на какое-то время стало поспокойнее, потише, с нациками разобрались. И была какая-то дружба народов на улицах, во всяком случае. А что происходит теперь?
1: Я не помню дружбу народов особенно, но то, что данные ПСОМ о 17%, так как это сформулировано, они производят впечатление неверной информации на меня. Я думаю, что гораздо выше цифра людей, которые не готовы общаться, сотрудничать, создавать семьи. Мы знаем это по опросам Левада-центра, которые так проводили в те времена, когда еще была возможна какая-то независимая объективная социология. Огромная была эта социальная дистанция, как это называют социологов. Да? Они проводили достаточно внятные опросы, спрашивали о том, кто готов создать семью, в какой из групп или не готов, потому что это очень разница. Да? Кто-то готов создать семью с украинцами. Это, кстати, все время не такой уж плохой показатель. Да? Но совершенно не готов создавать ее, допустим, с представителями ромского или цыганского народа. И вот это отсутствие дифференциации, невнятность вопросов делают данные в целом для меня неубедительные. Я думаю, что не 17%, а несравнимо больше, раза в три, людей, которые на самом деле не чужды ксенофобии.
0: А что же происходит-то? Ну вот смотрите, ввели даже эти самые уроки о важном, и где должны, наверное, про дружбу народов тоже говорить. Но тем не менее, мы вот уже дважды за этот год наблюдали скандалы. Первый раз это было с переводом в полицию женщины, бурятки этнической, сейчас вот в общественном транспорте, в автобусе. Тоже, по-моему, этническая бурятка, женщина пострадала сначала от оскорблений, потом ее даже ударили, ну, хоть дело возбудили уголовное вроде как, и то хорошо. Но что такое, почему люди считают чужими непохожих внешне на тебя людей, которые вообще твои же россияне, за которых ты должен горой, как Путин призывает постоянно. Не рассказывают, что ли, в школах-то, что кроме славян есть еще и другие люди?
1: Ну, видимо, в школах об этом не говорят. Видимо, День коренных народов никто не заметил, потому что действительно это бурятская женщина, говорящая на бурятском языке, одном из языков Российской Федерации, как раз-таки из Сибири, из коренных, вызывает вот такую бешеную реакцию. Понятно, почему. Это чисто визуальный расизм. Видно, что не такая слышно по разговору, не такая. Кстати, к вопросу о том, как опрашивают в ЦИОМ. Готовы ли вы создавать с людьми не такой национальности? Какую они имеют в виду? они имеют в виду не русских, и это опрос русских, или они имеют в виду всех жителей России, включая, допустим, готовые ли буряты или чеченцы создавать семьи там друг с другом, а не в рамках своего этноса. Это тоже запросы непонятные, поэтому мы тоже не можем понять, это расизм или что-то другое. Но, конечно, мне кажется, что постоянное провоцирование ненависти к приезжим, к людям, приехавшим работать в Россию, вызывает вот эти реакции. Ну, я посмотрела это видео с нападением на бурятку в автобусе, который говорит по-бурятски и выглядит как действительно азиатка. Я думаю, что они даже не поняли, что это бурятка, вот эти агрессивные женщины, которые на нее набросились. Они, вероятно, вообще не различают и не думают, что часть граждан Российской Федерации и коренных народов так выглядит и говорит на других языках. Им как-то вот кажется, что всех таких вот каких-то, которые говорят или выглядят иначе, мы имеем право выгонять из нашей страны. Там звучит из нашей страны. Им в голову не приходит, что она вообще не их, а многих разных народов. Это поощрение неприязни к инакости, к приезжим, к тем, кто говорит по-другому, немножко по-другому выглядит. Вот это оно к этому, конечно, приводит. Во-первых, как-то и создает, наверное, вот эту ненависть, но в особенности, я думаю, оно и поощряет.
0: А как это может в одном стакане уживаться? Я не понимаю, как это может уживаться в одной голове, ну, в частности, не знаю, там, какой-нибудь пропагандиста, который, с одной стороны, должен поощрять ненависть ко всему непохожему и всему не такому, включая и людей, а с другой стороны должен пропагандировать по установкам из Кремля дружбу народов и крепость вообще этих братских объятий народов, которые живут на территории Российской Федерации.
1: Ну, это такое двоемыслие. Я думаю, что оно проявляется сейчас у пропагандистов вообще во всем, включая там отношение к Украине и украинцам, да, которых, с одной стороны, пошли вроде бы спасать, с другой стороны, пожалуйста, сколько угодно убиваем и убивать будем. Это двоемыслие, это черта такой тоталитарной системы. Оно было тогда, когда появилось выражение «дружба народов», то есть в советское время тоже было страшное неравенство, как мы теперь понимаем, как теперь, точнее сказать, многие люди стали понимать вот это отношение большого брата, каких-то неравных, как теперь, опять же, начали это называть колониальных имперских форм отношения к жителям республик южнее России, к представителям народов, входивших в тогдашнюю там РСФСР. Все это было в какой-то степени, да, и одновременно, да, какие-то 16 республик, 16 сестер, и все танцуют. Вернулась в своих самых уродливых, самых таких гротескных и ужасных, на самом деле, формах. Вернулась в форме агрессии. Потому что если все время поощрять ненависть, то, конечно, она начинает принимать эти формы ксенофобной ненависти. По поведению этих женщин в автобусе, этих расисток, очевидно, что они не ждут вообще никаких последствий для себя.
0: Да, меня удивило как раз даже не поведение этих женщин, а то, что никто из других пассажиров даже не попытался вмешаться в эту ситуацию. Ну, во всяком случае, камера этого никак не зафиксировала, чтобы им кто-то сделал замечание, и чтобы хоть кто-то высказался против.
1: Это обычная история, когда вместе находятся люди, которые ведут себя агрессивно и чувствуют себя хозяином положения, довольно редко находятся мужественные люди, готовые им немедленно противостоять и за кого-то вступиться. А уж в стране, где вообще от этого постоянно отучают, от всякой инициативности, от всякой ответственности, ну, тем более. Я удивлена, что жертва нападения повела себя очень решительно и ответственно. Вот это человек, который вызывает уважение, потому что она с этим расизмом не смирилась, не приняла, и если действительно возбуждено уголовное дело, то это ее заслуга.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение, Стефания Кулаева, аналитик Центра, антидискриминационного центра «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». 24 тысячи обращений за год, и это только на один телефон доверия. По словам правозащитников, такого числа жалоб на домашнее насилие в России не видели с ковида. При этом более 70% женщин, которые обращаются за помощью, говорят о регулярном насилии и невозможности защититься. Кризисных центров не хватает. Проекты законов о профилактике семейно-бытового насилия буксуют в Думе. Правоохранительные органы нередко оказываются на стороне агрессора, и пострадавшие остаются один на один с проблемой.
2: В 2025 году на Всероссийский телефон доверия для женщин поступило около 24 тысяч обращений, на 40% больше, чем за год до этого. Издание «Осторожно, новости» отмечает, такой скачок фиксировался лишь однажды, в период ковидной самоизоляции, когда домашнее насилие называли второй эпидемией. Тогда это считалось чрезвычайной ситуацией. Сейчас цифры те же, но без карантина и без надлежащей реакции властей. Чаще всего за помощью обращаются женщины 30-40 лет с детьми. Более чем в 70% случаев речь идет о регулярном насилии, и каждая пятая женщина терпит его больше 10 лет. По данным проекта «Алгоритм света», в 2022-2023 годах не менее 66% всех убитых россиянок погибли от домашнего насилия. В подавляющем большинстве случаев убийцей оказывался их партнер. Особая ситуация на Северном Кавказе. Правозащитный проект от РЭМ, проанализировавший 75 конкретных случаев из Чечни, Дагестана и Ингушетии, пришел к выводу, что государственные органы там систематически выступают не на стороне жертвы, а на стороне ее мучителей. И почти всегда при разводе и определении порядка воспитания детей суды встают на сторону отца. При этом суды, органы опеки и приставы и муфтият действуют как единый механизм, который помогает насильникам удерживать жертв. Если женщина решается бежать, ее объявляют в розыск как пропавшую без вести. Даже если она совершеннолетняя, даже если лично приходит в полицию и говорит, что ушла добровольно. На это закрывают глаза. Против беглянок нередко возбуждают уголовные дела с ложными обвинениями в краже. Именно так поступили с 26-летней Седой Сулеймановой, бежавшей из Грозного от принудительного замужества. Полиция задержала ее по заявлению о краже материнских украшений и доставила обратно в Чечню. По всей видимости, Седа стала жертвой убийства чести. В октябре 25 года в Ереване была убита 23-летняя Айшат Баймурадова, чеченка, которая сбежала из дома от насилия, в том числе сексуализированного. Война напрямую подпитывает статистику убийств. Так, в январе вступил в силу приговор в отношении отмеченного наградами участника СВО, который до смерти избил свою жену. Как следует из материалов дела, преступление произошло в Бурятии. В ходе ссоры ветеран взял стоящую на столе стеклянную бутылку из-под водки, подошел к сидевшей на диване жене и дважды ударил ее по голове. После второго удара бутылка разбилась, но мужчина продолжил бить женщину, оставшуюся в руке розочкой. Лишь когда под супругой образовалась лужа крови, обвиняемый прекратил расправу. Набрал воду в ведро, окатил жену, чтобы она пришла в себя, а после ушел к знакомому. Женщина умерла от полученных ран. Суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы. 27 января в Иркутске участник войны против Украины Роман Мичурин пришел к кризисному центру «Оберег». Искал жену, сбежавшую от его побоев. Жены на месте не оказалось. Вместо нее он взял в заложники соседку по комнате 42-летнюю Елену, мать двоих детей. 5 часов полиция вела переговоры. Штурмовать не решались. Мичурин задушил женщину и сдался. О том, что Мичурин опасен, руководство «Оберега» предупреждало полицию не менее 10 раз. Реакции не было. Убежищ для женщин, спасающихся от домашнего насилия в России, катастрофически мало. По разным подсчетам, не более 150 на всю страну. На порядок меньше нормы, которую рекомендует Совет Европы. Есть регионы, в которых лишь один приют на 15 коек. Директор одного из российских кризисных центров, она не называет имя из соображений безопасности, рассказала инсайдеру, что в России с 2022 года число запросов на убежище выросло на 30-40%. Мест больше не стало. Среди подопечных центра – жены фронтовиков. По ее словам, такой человек способен создать невыносимую для жизни обстановку. Возвращаясь с войны, он может привести с собой оружие. Угрозы подбросить гранату уже встречались. Государство на этот вызов не реагирует. В России до сих пор нет закона о профилактике домашнего насилия. Недавно юрист и волонтерка Полина Бурлакова направила обращение депутату Госдумы Ксении Горячевой с просьбой ускорить подготовку законопроектов о защите жертв домашнего насилия. Петиция на эту тему собрала 100 тысяч подписей, порог, после которого инициатива должна рассматриваться на федеральном уровне. Экспертная группа при портале «Российская общественная инициатива» в 2025 году ее одобрила и рекомендовала разработать закон об охранных ордерах. Горячева поддержала инициативу и заявляла о подготовке поправок. Но после одобрения экспертами прошло полгода. Законодательной реализации так и не последовало.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией создательница феминистского канала «Зубы дракона» Леда Гарина. Леда, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как бы вы оценили масштаб, реальный масштаб домашнего насилия в России современный сейчас? Вот мы слышали некоторые цифры. Всероссийский телефон доверия сообщает о 24 тысячах обратившихся за прошлый год и говорит, что это огромное число. Но я так понимаю, что эти цифры реального масштаба не отражают. Какое?
3: Слушайте, вы знаете, с реальным масштабом сейчас сложно, потому что вы же знаете, что очень трудно собирать информацию и очень сложно ее обобщать. То есть существуют по-прежнему кризисные центры, которые говорят, что они работают на пределе своих возможностей. Существует запрет сбора статистических данных, по крайней мере, в этой области. И я смотрю, что вот последний отчет у меня открыт за 2024 год, и что в 2024 году увеличилось насилие в два раза по отношению к 2023, если брать зафиксированные случаи фемицида, то есть убийства женщин участниками СВО, вернувшимися с фронта. Точнее, это сложно обозначить, потому что, как вы знаете, у нас полицейская статистика, она в целом очень нерелевантная, потому что у нас, например, по сексуальному насилию, по сексуализированному насилию подают меньше 5% людей, переживших реальное изнасилование, и меньше 1% из этих 5% доводят дело до суда. То есть я думаю, что в реальности эти цифры значительно выше, и они будут продолжать расти.
0: Как на это влияет война?
3: Война на это влияет напрямую. То есть, во-первых, во всех случаях вооруженных столкновений комбатанты испытывают посттравматическое стрессовое расстройство. Вот, кстати, про один из случаев я читала, что мужчина мочился на детской площадке, девушка сделала ему замечание, он избил женщину, вот эту вот девушку избил, и после этого у нее уже случилось посттравматическое расстройство, от которого она лечилась. Но проблема в том, что он от него не лечился, потому что комплексной помощи для людей нет. То есть это выливается в прямую агрессию. Ну и мало того, что в целом это работает в мире, так еще у нас и попадают на войну люди, которые уже были осуждены, и получается, что они получили презумпцию невиновности. То есть мы уже сидели за убийство, мы уже сидели за изнасилование, мы сидели за избиение, а теперь нам дали еще и медаль за это. И теперь это можно делать бесконечно, то есть как бы все постоянно обнуляется. И кроме того, я посмотрела, что еще есть вот какой феномен, что первый случай насилия не идет как административное правонарушение. Если вдруг ты подаешь про второе насилие, я имею в виду физическое, то он снова считается как первый, потому что через год все обнуляется. Ну, то есть еще и статистика, она сделана таким образом, что как бы весь бэкграунд стирается, и вообще непонятно, что происходит, если мы будем брать данные чисто по МВД. Ну, это я сразу на два вопроса ответила.
0: Да, но и тем не менее, смотрите, согласно данным исследовательниц женских организаций и, по-моему, того же как раз Всероссийского телефона доверия, 70% женщин, которые обращаются с жалобами, они длительное время пребывают в состоянии вот этого домашнего насилия, буквально агрессии, подавления и физического насилия, эмоционального, но вот всех его видов. И тут как не вспомнить вот эту замечательную крылатую фразу: «А что она, дура, терпит, или сама дура виновата? Мужик с войны пришел, нужно, если речь о там комбатантах, нужно, наоборот, его жалеть и за ним ухаживать. Ну, мало ли, там, дал один раз по морде, ничего, потерпишь». Вот. Или, наоборот, говорят: ну, раз тебе что-то не нравится, а зачем ты с ним живешь-то, уходи от него? А почему действительно они не уходят?
3: Слушайте, ну вот женщина получает противоречивые послания. С одной стороны, она знает, что нужно быть замужем, и если она не сохранила брак, то она, очевидно, плохая жена, и все у нее сложится плохо. С другой стороны, ей говорят: ну, если это случается, то ты сама виновата. И здесь мы должны это оценивать не как индивидуальный выбор женщины, а как работу патриархальной системе, системы, которой выгодно держать всех женщин в таком положении. Ну, то есть, конечно, привилегированные женщины, которым повезло больше, может, у них более адекватные партнеры, или они вообще находятся в отношениях с другими женщинами, или они прекрасно живут с детьми без мужчин. Но в целом женщин учат с нуля лет. Вся культура построена на том, чтобы женщина терпела совершенно ужасное мужское поведение. И речь ведь даже не только о физическом насилии. Это может быть что угодно. Это может быть психологический абьюз. Это может быть эмоциональное постоянное насилие. Это может быть экономический шантаж. Он может жить за ее счет. И мы все, как продукт такой советской эпохи, заточены на то, что ну хорошо, я еще постараюсь, я еще что-нибудь сделаю, и он обязательно изменится. И кроме того, как работает, опять же, общество. Допустим, он ее ударил один раз. И если говорят, ну слушай, это вот просто что-то у него случилось, ну просто он вернулся, например, с фронта, ну просто он там кого-то убил, теперь на тебе это выместил. Прости его сейчас. Но физическое насилие – это крохотная верхушка айсберга, который базируется на ненависти к женщинам. То есть вот все, вся та беспомощность мужская, все мужское уязвленное самолюбие, вся политическая пассивность, все то, чего он не может реализовать в нормальном мире, где и так завышенные стандарты вот к этому, к этой токсичной маскулинности, типа, если ты мужчина, ты должен быть хозяином жизни, а ты живешь на 30 тысяч рублей, а у тебя еще и ранения, все это комплексно выражается в ненависти к женщинам. И все эти женщины, они живут в чудовищном отношении. Даже если он ее не бьет, это часто совершенно ужасное отношение, и как будто бы нет никакого выхода из этого. Потому что если мы из этого выйдем, то у нас, ну, я думаю, что завтра 90% браков перестанет существовать.
0: Но, насколько я понимаю, тем не менее, многие женщины, может быть, и хотели бы как-то выйти из таких отношений, но они совершенно не понимают, куда они могут выйти. У них это, например, их квартира или их дом, почему они должны куда-то выходить, им-то что делать, кто их защитит. Или они бы, может, хотели спрятаться в шелтере, но шелтеров на всю Россию раз-два и обчелся, и после начала полномасштабной войны и денег-то не особенно есть у НКО, и закрывают некоммерческие организации, которые этими вопросами занимались. Сейчас что может поделать женщина, оказавшаяся в такой ситуации? Вот конкретно, не знаю, на сайт какой-то пойти. Прикладная есть какая-то помощь?
3: Вы знаете, прикладной помощи, если искать ее на сайтах правозащитных организаций, на сайтах кризисных центров, в целом она есть. Ну, то есть, теоретически женщина должна откладывать подушку безопасности, собирать деньги, которые она будет прятать от своего партнера. Она должна спрятать документы свои и документы детей. Она должна продумать несколько стратегий, по которым она может уйти. Она должна искать место работы. И все это она делает, продолжая обслуживать своего агрессора и терпя от него постоянные издевательства. Это в целом сложно, особенно если эта женщина не имеет какого-то действительно хорошего, качественного заработка. Но эти методы есть. Но ведь в чем еще фишка, когда спрашивают женщин, почему они не уходят? По России этой статистики нет, но по Турции эта статистика есть. И она, я думаю, что релевантна российской. Большая часть убийств мужчинами женщин случается в тот момент, когда женщина либо заявляет о том, что она хочет уйти, либо уже ушла. Ну, то есть то, что женщины терпят, это женщины просто не хотят быть убитыми. Потому что вы, наверное, знаете о том, что, ну вот, например, кавказских кейсов много о том, что девушка бежала, девушка попробовала уйти из семьи с насилием, девушка переехала через границу, ее нашли и убили, вывезли и убили. И кажется, что это такая, ну, как будто бы кавказская отличительная черта. Но это не так, потому что в огромном количестве кейсов это происходит вполне себе в европейской там, или в азиатской части России, в том, что считается этнически русскими, но тут этнос и культура, они как бы не играют роли, а играет роль вот это вот условное мужское право на женщину, потому что она мне и нужна была, чтобы ее контролировать. Вот я ее буду контролировать таким образом. И тут нет никакого выхода. Ну, просто женщины, будьте осторожны, не вступайте в браки.
0: Ну, хорошо.
3: Идите по подушку безопасности. Да. Родитесь в Швеции, родитесь в свободной стране.
0: Да, у нас не так много времени с вами, буквально там минутка с небольшим. А что вот в этой ситуации власти-то ничего не предпримут? Почему они не предпримут закон, который мог бы каким-то образом профилактировать такое отношение, защитить женщину в острой ситуации? Лежит же ведь уже такой законопроект. И не один в Думе, их уже несколько. И уже петицию собрали 100 тысяч голосов. И уже сколько громких случаев было, и убийств, и истязаний, и отрезанных рук, и чего только не было. Почему ничего не предпримут?
3: Потому что это то, что нужно власти. Если мы говорим о том, что мы живем в иерархической модели, это насилие идет сверху, и дальше оно, ну знаете, вот как верх пирамидки, и дальше там по три штучки расходятся стрелочки. И, к сожалению, вот эта вот насильственная модель общества – это именно то, чего хочет государство. Это раз, потому что так удобно управлять всеми. Женщина боится мужчину, мужчина боится государства, там, или военкомата, или чего-то еще. И все такие встроенные в рамки, когда они контролируют друг друга. Это раз. Во-вторых, у нас кто во власти? У нас во власти мужчины. У нас нету абстрактного государства. У нас есть мужчины, которые выросли в патриархальной модели и которые, помимо того, что они это поддерживают, они еще в большинстве случаев обладают такой слепотой. Ну, то есть мужчины защищаются от этой информации, говорят, что этого не существует, этого не может быть. Это частные случаи. То есть это такое отрицание на государственном уровне и поощрение насилия тоже на государственном уровне. И пока у нас не изменится режим, странно от него ожидать, что он будет создавать условия, которые бы помогали его гражданам, а не мешали им, как происходит абсолютно всех, во всех областях, а не только в сфере гендерного насилия и там, отношений мужчины и женщины.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Леда Гарина, создательница феминистского канала «Зубы дракона», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И сегодня мы отправляемся в прекрасную страну, Италию, «La Bella Italia». Прекрасна она не только для нас, прекрасна она в том числе и для российских пропагандистов и сторонников России. В последние годы эта страна все чаще оказывается слабым звеном в цепи антироссийских санкций. Вспоминается российский павильон на Биеннале в Венеции, судьба которого еще не решена. Приглашение российских спортсменов и артистов, в частности, Паралимпиада в Милане и Кортине. Визиты итальянских политиков в Москву. Почему в Италии так много понимателей Путина? И как работает кремлевская пропаганда в Европе? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
1: Италия – одна из самых уязвимых стран в европейской санкционной цепи против России. Пока Брюссель ужесточает ограничения, в самой Италии звучат совсем другие голоса. Жюри Венецианского биеннале ушло в отставку на фоне конфликта вокруг участия России и Израиля. Решение организаторов одного из крупнейших мировых художественных форумов снова допустить Россию впервые с начала вторжения в Украину вызвало резкую критику и спровоцировало скандал. На итальянские сцены снова приглашают артистов из России, а политики от регионального уровня вплоть до Рима регулярно ездят в Москву. Среди них, например, Маттео Сальвини, не раз открыто выступавший против санкций. Кремлевская пропаганда в Европе действует не напрямую, а через сеть медиа, экспертов и политических союзников. Это альтернативные площадки, где продвигается идея многополярного мира, критикуются НАТО и оправдываются действия Москвы. В соцсетях и на телевидении такие нарративы подаются как другая точка зрения, а не как часть внешнего влияния. Становится ли Италия уязвимой в этом плане? И как мягкая сила и информационные кампании могут расшатывать единство Европы без единого выстрела?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко, а к нам по Зуму присоединяется журналист и давний житель Италии Андрей Мальгин. Андрей, приветствую.
2: Привет.
0: Я хочу понять, а что не так с Италией? Почему Италия все время в топе новостей? То артистов пригласят, то Гергиева на фестиваль пригласят, то собираются концерт этого Абдразакова делать, то спортсмены. Даже я на какие-то марафоны лыжные езжу. Большунова заявляют российского спортсмена, чуть не с подроссийским флагом. Вот и хочу понять, что не так с Италией?
2: Ну, мне кажется, Абдразаков – это очень сильный, хороший оперный певец. И мне страшно жаль, что пришлось в Италии разорвать все контракты с ним. И он должен был и на сцене «Ла Скала» выступить. Я видел его на одном из фестивалей, по-моему, в Вероне. Вот его мне жалко гораздо больше, чем всех остальных из этого списка. Тем более Гергиева я не вижу особых. Но это уже вкусовщина, да? Мне не кажется, что Италия как-то особенно на фоне других европейских стран симпатизирует Путину или российской культуре. И что якобы вот в Италии, я слышу такие разговоры постоянно, не удается соблюдать европейские санкции против России. Дело в том, что тут надо подойти с другой стороны немножко к проблеме и подумать, а возможно, кто-то создает видимость, что Италия слабое звено. Возможно, кто-то создает видимость, что мягкая сила российская в Италии действенна, в отличие от других стран. И я знаю ответ на этот вопрос. Потому что есть такая организация в Риме, называется «Русский дом». Эти русские дома, по-моему, в 90 странах мира существуют. И возглавляет этот русский дом очень энергичная дама, дочь Алексея Пушкова, известного нам пропагандиста, в дальнейшем сенатора. И вот она как раз очень большие усилия, я это знаю точно, предпринимает для того, чтобы такое мнение у всех нас сложилось, что Италия – это слабое звено. Я не думаю, что Италия слабое звено. Ну, вот смотрите. Ну, вот, например, заголовок, да, какой-нибудь на ленте ТАСС мы видим. В парламенте Италии обсуждается возобновление культурных связей между Большим театром и Ла Скала. Ну, такой заголовок, да, обычный. Но дело в том, что в парламенте 600 депутатов. И в Сенате 200 и больше 400 в Нижней Палате. И, конечно, такого обсуждения ни там, ни в одной из этих двух палат не было. Но корреспондент ТАСС выискивает какого-то, в лучшем случае, депутата, а лучше, чаще всего, это какой-то помощник депутата, который сообщает о том, что хорошо бы связи какие-то возобновить. Культурные или экономические и так далее. И все это дается под заголовком «В парламенте Италии». С одной стороны, это правда, это не ложь. Действительно, в парламенте Италии взяли интервью. Но это все-таки видимость. И вот эта дама курирует большое количество мероприятий, которые создаются, проводятся здесь местными какими-то организациями, мелкими ассоциациями, типа «Россия», «Эмилия-Романия», ассоциация, которая провела недавно возмутивших многих фестиваль «Russia Today».
3: Да, в Болонье, да, по-моему, был.
2: Да, причем ужасные совершенно фильмы. Просто, не просто пропаганда, это суперпропаганда, отчаянная пропаганда, которая, конечно, ну, я не знаю, она должна преследоваться даже по-итальянски.
3: А вот этот фестиваль, у него были какие-то зрители? Понятно, что это, как бы, так сказать, выделили бюджет, и это проводится.
2: Да,
3: как это все в Италии? Был ли какой-то отзыв в прессе?
2: Да, конечно. Я вообще хотел туда поехать. И я объясню, почему я не сумел это сделать. Дело в том, что с недавних пор эти все мероприятия, которые проводятся якобы разными организациями, совершенно разными, не связанными друг с другом, объединяет одна вещь организационная. Они дают объявление о том, что это состоится, делают рассылку, приглашают туда большое количество людей, но... Всегда есть такая фраза в этих приглашениях. Пришлите нам заявку на участие, как зритель, и мы пришлем вам дату, время и адрес. И интересно. Первый раз я с таким столкнулся пару лет назад, 2 года назад, когда увидел, что в Луке, это наш райцентр рядом с тем местом, где мы живем, что в Луке должна состояться лекция Дугина. Я очень удивился, потому что Дугин под... санкциями, стал интересоваться. Оказалось, это онлайн-встреча должна была быть в 5-звездочной гостинице очень дорогой. И как только об этом стало известно и появилась информация в прессе, городские власти немедленно запретили эту встречу. И тогда я получил точно такое письмо, как человек, заинтересовавшийся темой, что вы должны прийти такого-то числа в другой город, в другой адрес, в Монте-Катини-Терме, и в такое-то время. Ну и мы с семьей под видом прогулки собачки туда отправились, да, значит, по этому адресу. И что мы видим? Мы видим то, что я никогда не видел в Италии, но видел часто в Москве. 2 улицы, заполненные автозаками. То есть, реально настоящие, точно такие, как в Москве, автозаки стояли, ну, рядами. И дикое количество полиции, и какая-то жалкая группа людей, которая пытается протиснуться в калитку, значит, вот по этому адресу, тоже какая-то гостиница. И, конечно, мероприятие не состоялось, потому что все испугались вот этого наплыва публики. Но уже то, что по одной схеме рассылаются из-за разных организаций в разных городах по поводу разных мероприятий одни и те же конспиративные условия, уже даже это говорит о том, что это есть какой-то центр. А какой, известно, вот мы можем зайти в Фейсбуке, пожалуйста, до сих пор существует аккаунт Русского дома в Риме, возглавляемого вот этой... младшей Пушковой, и там мы все можем
3: узнать. То есть это сеть, это централизованная направляемая сеть.
2: Это хорошо. Несомненно сеть.
3: Хорошо, а что с Венецией? Что с русским павильоном на Биеннале в Венеции?
2: Это совершенно другой случай. Это совершенно другой случай, потому что, вообще говоря, павильон имеет собственника. Собственник Российской Федерации.
3: Ну да, он стоит там, он закрыт, как я понимаю.
2: Нет. Он был открыт вообще в 1914 году, даже вообще до Первой мировой войны. Да. Архитектор Щусев, который мавзолей построил. И это историческое здание, у него есть владелец. Владелец – Российская Федерация. 2 года назад, а Биеннале называется Биеннале, потому что раз в 2 года проводится, в 1924 году Российская Федерация сдала в аренду этот павильон одному из латиноамериканских государств. И они там провели все эти 2 месяца Биеннале свою... выставку. И вообще этот павильон сдается и время от времени оживает, когда удается найти арендатора. В 22-м году, когда впервые Россия не приняла участие в Биеннале в этом павильоне, это произошло по инициативе художников, которые должны были выставляться, и куратора, который должен был проводить эту выставку. Таким образом, они протестовали против войны. То есть это вот многие как бы этот факт замалчивают, но он очень показательный. Российская делегация протестовала против войны и не открыла свой павильон летом 22 года. Вот факт. И вот сейчас, собравшись силами, Швыдкой главным образом, приняли решение сделать аполитичную экспозицию, где будет сделан упор даже не на художников, поскольку желающих нашлось мало, а на музыку, на театральное искусство, на всякого рода танцы, шманцы. И вот это будет в этом павильоне проводиться, во всяком случае, запланировано.
3: А как они могут приехать? Разве они не под санкциями? Разве
2: кто?
3: Российская делегация, Россия, она пользуясь правом собственности, просто зайти в этот русский павильон и устроить там свою выставку без ведома...
2: Смотрите, Владимир Соловьев не может в свою виллу зайти на острове Кома, потому что он под санкциями.
3: Да.
2: Но Российская Федерация, как собственник, имеет огромное количество недвижимости в Италии, в том числе и этот павильон. И, вы знаете, в Риме виллы, исторические виллы находятся в собственности Российской Федерации. А с некоторых пор в собственность, правда, РПЦ, не государство, но РПЦ, перешли практически все православные храмы на территории Италии. И независимо от того, есть санкции, нет санкций, если участники не под санкциями, лично не под санкциями, конечно, они могут туда приехать. Но очень важна позиция президента Биеннале. Вот это самое главное. А президент Биеннале однозначно высказался в пользу того, что Россия должна быть представлена, независимо от того, война, не война, политика, не политика, потому что Биеннале, сказал он, должна быть выше политики. Это, конечно, полная ерунда. И мы даже помним, когда Муссолини приглашал на Биеннале Гитлера, и он приезжал перед Второй мировой войной. Биеннале всегда это был яркое политическое высказывание. И поэтому в этот раз без политики не обойдется, если Россия будет участвовать.
3: Ведь Евросоюз же санкции, они говорят, что они отзовут свою порцию финансирования Биеннале, если будет участвовать Россия.
2: Да, уже отозвали. Еврокомиссия отозвала свое финансирование. В общем котле, в общем, не такой большой, там 2 миллиона долларов, да. В рамках Биеннале это немного. Но существует такая дама, которая очень взяла на себя сейчас все заботы по запрету этого мероприятия. Она заместитель председателя Европарламента, итальянка. И вот ее деятельность может какой-то принести результат. Но дело в том, что дирекция Биеннале всегда была в оппозиции к правительству. Вот правительство, начиная от Министерства культуры и заканчивая МВД, говорит, не надо это проводить, это не совпадает с международной политикой нашей страны. Но дирекция, президент Биеннале, они из чувства противоречия это проводят. Они ведь и второе решение приняли. Они, разрешив России участвовать в этом, запретили Израилю участвовать в любых конкурсных программах Биеннале. Понимаете? И жюри Биеннале не будет оценивать Израиль и будет игнорировать Израиль, у которого тоже есть павильон, кстати, неподалеку от российского. Поэтому это делается из чувства противоречия, а не из особой симпатии к Москве или Палестине.
3: А это в силу каких-то левых, может быть, убеждений? Потому что мы часто думаем, что это, так сказать, очень сильно такое вот левое влияние итальянского культурного класса.
2: Вы знаете, когда вот эти Путин-Ферштейеры, появились после 22-го года, это было, кстати, ненадолго. Я думаю, что это короткий период. На самом деле, они все уже рассосались куда-то, включая Сальвини, вот из этого, из партии Лига, бывшая Лига Севера. Вот. Первое время очень использовался вот российской стороной некий антиамериканизм итальянцев. Даже не столько антиевропейские какие-то движения, сколько антиамериканские. А это существовало в итальянском обществе всегда. Можно долго рассуждать о причинах, но это сохраняется и по сей день. Поэтому война с Украиной была представлена как война между Россией и квази-США. И вот поэтому надо быть на стороне России. Вот такое существовало. Кстати, если мы посмотрим на этого Сальвини, часто приводят в пример, что вот итальянские политики есть, которые выступают на стороне России. Мы за последние годы не найдем у него никаких высказываний на эту тему. когда произошла аннексия Крыма в 2014 году. В 2018 году он отправился в Москву, нацепил на себя майку с Путиным, поехал в Крым даже, гулял по Красной площади демонстративно. Но его не принял никто в Кремле, хотя он очень на это рассчитывал. А он приехал по приглашению, между прочим, Алексея Пушкова, отца.
3: Все вот того же,
2: сидящей,
3: да.
2: Да, в Риме, значит, дамы. И единственный человек, который его принял, это был Алексей Пушков, который возглавлял Комитет по международным делам Госдумы.
3: А у Пушкова-то нету недвижимости в Италии, как у Соловьева?
2: Ну, как же нету? Ну, я думаю, что не у него, а у его дочери что-то должно быть, потому что она глубоко укоренилась здесь.
3: Ну,
2: у нас.
3: Да, да.
2: Я думаю, что у его семьи, конечно, что-то должно быть, но надо посоветовать фонду борьбы с коррупцией, да, немножко поработать.
3: Понятно. Ну, то есть здесь интересно. Вот я думаю, эти два кейса, если посмотреть, что вот на прошедшей Олимпиаде Милана картина, Паралимпиада, да, был российский и белорусский флаг, действительно скандальная совершенно вещь. Впервые за все годы войны звучал гимн, и скандалы были, как вы помните. И будущее уже открывающееся биеннале тоже, да, с российским павильоном. Фактически правительство Италии ни в том, ни в другом случае не имеет контроля, да? То есть в одном случае решение МОК, а в другом случае принимает решение как бы Россия, владелец павильона, что хочет, там и делает.
2: Ну, вы знаете, правительство Италии вообще не вмешивается и не может вмешиваться в очень многие процессы, которые используют в свою пользу вот все эти Пушковы. Что касается случая с Олимпиадой и Паралимпиадой, это точно МОК. И тут никоим образом итальянское правительство и даже итальянский олимпийский комитет не участвовали в этом. Что касается вот явления культуры, да, которые вот тут происходят, да, деятели культуры некоторые приезжают, то все-таки вот этот случай с Гергиевым. Местная власть, да, губернатор района Кампания, который организовывал и приглашал лично Гергиева, он в контрах, и со времен ковида он был в контрах, он вообще антиковидный был человек, с центральным правительством. И для него главное было, чтобы он настоять на своем, а не потому, что он так уж любит Гергиева или российскую культуру. Но все равно ему пришлось отступить и этот концерт отменить. И во многих случаях точно так. Я уже говорил про Абдразакова и про очень-очень многих исполнителей, которые в Италии не смогли и не могут, и не смогут выступать, пока война длится, пока они не высказались определенно против войны. Вот, поэтому правительство имеет очень ограниченные полномочия и компетенцию в этих вопросах. В Италии очень важна местная власть, а тем более общественные организации, такие как Биеннале.
3: Если мы говорим о, так сказать, присутствии уже про недвижимость виллу Соловьева, а вот последние высказывания Соловьева по поводу Мелони, они каким-то образом вообще всерьез это кто-то воспринял? Это имело какой-то отзвук в итальянской политике? Или это
2: Нет, вот как ни странно, это было очень серьезно воспринято. Во-первых, посол России в Риме был вызван в МИД, ему была вручена нота по поводу конкретно этих высказываний премьер-министре. Кроме этого, сама премьер-министр ответила Соловьеву у себя в Твиттере, или как там это называется, X, да. В этой соцсети, она ему ответила, что мы проводим независимую политику, в отличие от некоторых пропагандистов, марионеток своего режима. Примерно так она сказала. И это очень широко освещалось в печати. Даже вот просто я слушаю в машине музыкальное радио, да, и даже там новости, которые всего несколько секунд длятся обычно, даже туда это попало.
3: Это какой-то совершенно неожиданный выплеск, причем он на каком-то на хорошем итальянском, отборную брань, вдруг чем этот взрыв был спровоцирован, мне сложно понять, только что, может быть, действительно вот эти отнятые виллы или что?
2: Ну, я думаю, что он подготовился, итальянский его назвать трудно хорошим, а вы знаете, у кого хороший итальянский, вы
3: у
2: не
3: кого?
2: Поверите? У Дугина. Дугин.
3: А.
2: Дугин прекрасно говорит по-итальянски, выступает, отвечает на вопросы. И если вы зайдете в любой итальянский книжный магазин, вы увидите целую полку книг Дугина на итальянском языке. Они, конечно, переведены, но он здесь очень известный человек. И из российских, ну, в кавычках, мыслителей, он, может быть, первую строчку занимает.
3: А почему? Что он как бы представляет для итальянцев некого вот такого вот классического бородатого русского философа, новую инкарнацию,
2: да,
3: Достоевского?
2: Да,
3: или...
2: да, да, да, да, модный. Он модный. Модный.
3: Ну, Андрей, модный, вот это что, это даже немного, он же не левый, но это вот, я не понимаю, что вот итальянская склонность к левизне, к, не знаю, к критике империализма глобального, к критике американцев. Вот что Дугина выдвигает, скажем, на такие позиции в Италии?
2: Вот антиимпериализм – это прежде всего. Причем антиимпериализм, он тут свойственен и левым, и правым, и центристам. Ну, вот смотрите, в парламенте, ну, я думаю, партии 15. Здесь нет партии и никогда не было, которая могла бы сформировать правительство. Здесь всегда коалиции. И если вы будете гуглить каждую из этих партий, их сайты, их выступления, заявления, вы нигде не найдете прямую поддержку Путина или войны в Украине. Нигде, абсолютно. Но когда на первом этапе, о котором я сказал, пропагандистам российским удалось провести здесь мысль, что это антиимпериалистическая война, то есть война против американского империализма, некоторую поддержку это все-таки получило. Но довольно быстро, очень быстро итальянское общество разобралось в том, что империалисты здесь Россия. Это она ведет империалистическую войну. Она захватывает территории как империалист. И так далее, и так далее. То есть, вот этот антиимпериалистический козырь, он постоянно использовался. И иногда успешно российской стороной. Но когда Россия сама оказалась в роли империалиста, это, к сожалению для пропагандистов, это привело к падению
3: популярности. Перестало работать.
2: Да, да,
3: понятно. Работает. Ну что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор. Журналист и давний житель Италии Андрей Мальгин был с нами на связи. А мы продолжим нашу программу буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о понимателях Путина в Европе и, в частности, в Италии. Как устроен феномен путерферштейерства? Что связывает этих людей? Какова их аргументация? К нам в студии присоединяется гость из Италии Массимо Трия, профессор университета в Кальяри.
4: Спасибо большое, Сергей, за приглашение. Очень рад, что я смогу как-то чем-то вам помочь.
3: Спасибо. Вы знаете, я новое слово узнал для себя. То, что вот мы все знаем слово «путинферштейр», из немецкого берется, пониматель Путина, профессиональный пониматель Путина. По-итальянски, я понимаю, понимается «путиниано».
4: Да, может быть, что более всего употребляется такой и другой термин, может быть, путиниста или путиниано, да.
3: Но, это моя маленькая путиниана.
4: Да, может быть, так, такой карлик, да, путинский. Но, знаете, я больше всего, ну, по крайней мере, у нас в Италии используется такой термин «Русстранфиштер». Конечно же, это все равно, это очень подобно, но «Русстранфиштер», как вы знаете, это
3: «пониматель России».
4: Это человек или, ну, человек, интеллектуал, может быть, какой-то ученый или нормальный человек. Скорее, это применяется к интеллигенции. Человек, который склонен к пониманию обоснованных, так сказать, доводов, мотивов, аргументов России.
3: Чтобы пониманию и оправданию. Вы очень интересную вещь сказали. Интеллигенция может быть. Это что, больше среди культурного класса? Вот эти вот нормализаторы России, пониматели и нормализаторы России. Потому что я скажу сразу, вот что, почему я вообще эту программу я хотел сделать об Италии. У меня такое ощущение, что в Италии очень много идет от культуры. И, соответственно, Италия, как культурная, большая культурная нация, воспринимает через рамку культуры весь окружающий мир. И очень часто, когда я приезжаю в Италию, я там, не знаю, еду с таксистом, тот же самый, да, разговор с таксистом, делаю чек-ин в гостинице. О, вы из России, как же, Достоевский, я там в университете учила или там, я не знаю, или что-нибудь еще. То есть Россия воспринимается изначально позитивно, как некая вот такая же, как Италия, большая часть культуры. Поэтому, мне кажется, может быть, культурный класс больше склонен к этому.
4: Ну, почему бы нет, конечно. Конечно же, я преподаватель русской литературы, конечно же, я не русофоб, я очень люблю некоторых вот писателей, просто обожаю некоторых, меньше, ну, понимаю других, но, конечно же, может быть, что то, что вы говорите, это правда, ну, этот фильтр заработал, ну, часто. Конечно же, что происходит, может быть, вот именно в рамках этой понимающей интеллигенции, что иногда, к сожалению, это вам говорит профессор русской литературы, который обожает русскую литературу, иногда вот эта культура употребляется как рычаг, чтобы вот именно поддерживать некоторые активные мероприятия, чтобы утвердить, что, конечно же, ведь же культура вне политики, нельзя то, можно так. И все равно, конечно, что же касается, по-моему, всех авторитарных режимов, к сожалению, культура злоупотребляется вот именно в этом ключе, в этом духе. Италия не исключение в этом. К сожалению.
3: А политически кто эти люди? Это крайне левые? Потому что я смотрю, вроде как, есть, с одной стороны, крайне левые, которые традиционно против Америки, против империализма, и тут, конечно, у них на радаре возникает и Иран, и Палестина, и Путин. А с другой стороны, вроде и крайне правые. Как теория подковы получается, да? Что и левые, и правые
4: вот
3: за
4: Россию. У меня
3: вы
4: украли вот именно термины, которые я подсказали, я просто подтверждаю. Ну, знаете, еще раз, может быть, что в Италии мы употребляем такой термин, который иногда, может быть, можно сравнить с национал-большевизмом. Мы говорим «россобрунизмо».
3: Это
4: красно-коричневая идеология.
3: В России в 2003 году употребляли красно-коричневые штуки.
4: Да, конечно. И, к сожалению, вот именно на основе вот именно этой теории подковы мы следим за забитиями вокруг вот именно, не знаю, демонстрации против Украины или, не знаю, некоторых мероприятий, которые должны были бы поддержать политику Российской Федерации. И там как-то сознательно или осознанно уже начали недавно, или, может быть, 10 лет тому назад, бы сказал, сотрудничать левые и правые движения. Есть такие вот, как-то не парадоксально это будет звучать, движения, партии, где играют значительную роль как бывшие фашисты, так

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
10: Золотой запас свободы. Россия сегодня. Судьба накоплений советских граждан. Подготовили передачу Владимир Тольц, Елена Вишневская и Илья Дадашидзе. Эфир 25 января 1994 года.
11: Россия сегодня. У микрофона в Мюнхене Владимир Тольц. Храните деньги в сберегательной кассе. Во времена советской власти этот призыв украшал здания так же часто, как лозунги «Народ и партия едины» и «Слава КПСС». Теперь в России другие партии, а вместо сберкасс – Сбербанк, вкупе с другими банками. Учесть же граждан, что хранили деньги по рецепту, красовавшемуся на крышах, куда более незавидно, чем тех, кто в прошлом пел осанну авангарду пролетариата. Ведь если члены партии Ильича и потерпели моральный урон, то в большинстве своем утерлись и перестроились. Потери же вкладчиков сберегательного банка невосполнимее и конкретнее. Об этих потерях, выразимых на языке цифр, и пойдет речь в нашей сегодняшней передаче, подготовленной в Москве Еленой Вишневской и Ильей Дадашидзе.
12: Обиду на сберегательный банк России, правопреемника Сбербанка Советского Союза, сегодня затаили более 70 миллионов клиентов. В дореформенных деньгах сумма, доверенная ими этому банковскому учреждению, составляла около 300 миллиардов рублей. Сегодня, по официальной статистике, эти средства, если учесть инфляцию, составили бы 40 триллионов. Россияне не только копили деньги на счетах в течение долгих лет жизни. Многие из них приобрели государственные ценные бумаги, сберегательные сертификаты выпуска 88 года и казначейские обязательства, появившиеся в 90 году. В момент либерализации цен те средства, которые не были срочно вложены, скажем, в кооперативное жилье, загородные дома или автомобиль, невероятно быстро обесценились, растаяли, словно мартовский снег.
13: По мнению известного в России экономиста, профессора, доктора наук Ларисы Пияшевой, действительно, во времена, предшествующие свободным ценам, был излишек средств, находящихся у населения. Страна жила в условиях дефицита, когда у многих были деньги, но не было товара, в которых можно было бы вложить. Стоял даже вопрос о том, чтобы произвести конфискационную денежную реформу, то есть выпустить новые банкноты и обменять средства населения. Тогдашний министр финансов Валентин Павлов твердо обещал, что реформы не будет, вспоминает Лариса.

0: Сапиешева.
1: Настал 91 год, январь, когда были выпущены цены. Вот этой мерой все деньги, которые были накоплены на счетах у людей, были просто конфискованы. Это была именно та самая конфискационная денежная реформа, но только без обмена. Было это сделано умышленно, либо нет? Я уверена, что умышленно, то есть, что здесь был расчет, и было ясно, что эти сбережения надо просто убрать. И действительно, эти деньги не были обеспечены товарами, мы жили в условиях дефицита, и поэтому они как бы были лишними. Но как бы были лишними? Они лишними были только потому, что в открытой свободной продаже у нас никогда не было средств производства, сырья, материалов, оборудования, крупного рогатого скота, фуража, всего того, что нужно людям для производства. То есть никакие инвестиционные товары в продаже не были. Вот эти деньги были изъяты косвенно, не напрямую изъяли, а просто методом дифференцированного выпускания цен только на отдельные виды товаров, при том, что все инвестиционные товары остались в прежних ценах тогда. То есть их на открытый рынок не выпустили, и приватизацию они не начали.
2: Как я понимаю, профессора Пияшеву, если перевести то, что она сказала, с высокоученого языка экономистов на наш обиходный, деньги у населения прямо отобраны не были. Народ вынужден был их потратить сам, поскольку повседневная жизнь, продукты, вещи каждодневного обихода сильно подорожали. Елена Вишневская, вы хотите что-то уточнить?
3: Хотелось бы напомнить, что правительство поспешно отпустило цены в результате настойчивых рекомендаций Международного валютного фонда, специалисты которого взялись помочь России плавно войти в рынок. Теперь государство расплачивается за свою поспешность. С 1 февраля Сбербанк начинает индексировать вклады населения в троекратном размере. Для этого правительству приходится продавать за рубежом ценности из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней. Буквально на днях их реализовано на сумму 400 миллиардов рублей. Ценные же бумаги государства, не имея финансов для поддержания их ценности на должном уровне, вынуждены выкупать досрочно. Сертификаты 88 года до 1 марта этого года, казначейские обязательства выпуска 90 года принимаются Сбербанком до 1 января следующего года. Бумаги выкупаются по номиналу с 30% дивидендом.
2: Ну так это же замечательно, коли государство компенсирует пострадавших от его экономической политики вкладчиков. Однако отнюдь не все столь оптимистичны относительно намеченной индексации. Илья Дадашидзе, пожалуйста.
4: Казалось бы, сегодня государство идет на жертвы ради своих граждан. Сбербанк приступил к троекратной индексации счетов, которые были в банке на 1 января 1992 года в 3 раза. Однако, едва ли это сможет удовлетворить тех, кто летом прошлого года успел организоваться в Общество защиты интересов вкладчиков и держателей ценных бумаг Сбербанка России. Общество, судя по заявлениям его представителей, настроено весьма решительно и готово идти, что называется, до конца. По мнению Ларисы Пияшевой,
1: создание вот этого общества, которое заявило, что нужно индексировать сбережения и нужно людям вернуть конфискованное, с моей точки зрения, это был правильный совершенно гражданский акт людей, которые поставили вопрос о том, что можно проводить реформы, можно заниматься чем угодно, но грабить население нельзя. Это был грабеж населения в прямом смысле этого слова.
5: Обманывать нам стало высоки.
4: О необходимости компенсировать вкладчикам возможность приобрести на накопленные средства не только подорожавшую колбасу, но и, скажем, землю, акции предприятий по их реальной стоимости, или же открыть собственную фирму, купив для этого станки и сырье. О необходимости компенсировать возможность, которой они лишились из-за отпуска цен, сказано. Светлые умы экономической науки пытаются найти рецепт.
3: Теоретически способ вернуть людям утраченное есть, даже 2 способа. Первый – проиндексировать цифры на счетах. Но практического смысла у этого пути, назовем его монетарным, нет, поскольку он требует запуска печатного станка госзнака. Это усилит инфляцию и сведет на нет предпринятые усилия. Второй путь, назовем его товарным, выглядит реальнее. Дать людям то, что они могли бы купить на предреформенные деньги по дореформенным ценам, то есть земельные участки, дома, акции предприятий. Этот путь придуман не мной. Под ним могут поставить подписи наша собеседница Лариса Пияшева, академики Шмелев, Петраков и другие.
4: По мнению Пияшевой, проблема становится более чем экономической.
1: Если бы мы жили в нормальной экономической среде, где денежная политика упорядочена, где действительно происходит режим финансовой стабилизации, то в этом случае не надо было бы ничего индексировать, потому что финансовая стабилизация сама по себе не позволила бы инфляционной спирали раскручиваться. Но так как у нас правительство играется вот в эту инфляцию, оно ее форсирует даже, я бы сказала так, та экономическая политика, которая проводится, она, скорее всего, еще дальше будет заводить нас вот в хаос вот этой вот политической неразберихи, и Жириновские будут усиливать свои позиции.
4: Однако никто конкретно так и не сказал, какой же собственностью и как именно наделять вкладчиков Сбербанка. И что делать с теми из них, кто почувствовал, что покупательная способность денег, лежащих в этом банке, катастрофически падает, уже давно выбрал себе другой банк.
3: Что же касается позиции общества, то они, не будучи экономистами, на мой взгляд, слишком упрощают решение проблемы. Так один из лидеров общества, Андрей Кулагин, считает, что достаточно превратить ценные бумаги, приобретенные в Сбербанке, в подобие ваучеров.
0: Блаженной памяти император Петр I, преобразователь, не имея ни центрального, ни сберегательного банка, ни монетного двора, просто-напросто ставил штамп треугольный с надписью в нем «ПТР», для того, чтобы иностранные деньги, гульдина, флорина и прочие серебряные и несеребряные монеты обращались в государстве российском. Значит, наши ценные бумаги могут быть сверху надписаны, просто проштампованы в отделении Сбербанка Министерством финансов Российской Федерации, и снизу будет стоять печать сберегательного банка. Мы предлагаем, поскольку ценные бумаги являются титулом госимущества, сделать их по существу чеками приватизационными, эти ценные бумаги, и поставить на них соответствующий штамп. Принимаются инвестиционными фондами наравне и так далее.
2: Ну а что думает обо всем этом наш экономический эксперт Елена Вишневская?
3: Сомневаюсь, что лишний ваучер в кармане повысит благосостояние клиентов Сбербанка. Приватизационных чеков выпущено строго на сумму тех производственных фондов, которые подлежат приватизации. И так в большинстве своем оборудование этих предприятий устарело и не осчастливит их новых владельцев. Если в ряды обладателей ваучеров вольется еще и армия владельцев ценных бумаг Сбербанка, превращенных в подобие ваучера, на долю каждого достанется совсем ничего. Изыскать же дополнительные объекты для передачи их в руки клиентов Сбербанка не представляется возможным. Не за границей же России их брать. Однако Андрей Кулагин считает, что поиск пути экономически обоснованного и не делающего сегодняшнее и так плачевное состояние экономики безнадежным не для членов общества защиты интересов вкладчиков Сбербанка. Его методу я скорее назвала бы не интеллектуальной, а силовой.
0: В конце концов, если, допустим, Нагорно-Карабахская республика захватывает вооружение советской армии, мы можем найти бесхозное имущество, мы можем найти шахты, которые не используются, заброшенные, мы можем найти любые другие, так сказать, способы приватизации. И если уж проведена номенклатурная прихватизация, и если сберегательный банк акционировал наши сбережения, то неужели вы думаете, что мы не можем найти в составе своего общества имущество? Мы его захватим и будем эксплуатировать. И оформим этот захват через Московскую Думу и Московское правительство. А что нам делать? Уверен, я, например, изобретатель, и я могу делать что угодно. От запуска ракет на Луну и до организации судно-сберегательного общества России. Я могу делать гробы, упаковку из пластмасс. У меня есть соответствующие авторские свидетельства. Я могу летать на этих гробах, наполняя их смесью водорода с кислородом и взрывать на любой высоте. Все что угодно. Если нынешние импотенты не могут вообще связать алфавита в прямом и обратном порядке, то мы, имея всестороннее образование, способны на все.
2: Запальчивости и воинственности в услышанном достаточно. Скажите, Лена, что думают о позиции общества, выраженной Андреем Кулагиным, не сами вкладчики, а те, от кого, видимо, зависит судьба решения по этому вопросу?
3: Сразу замечу, представители общества больше всего винят в происшедшем правительство и Центральный банк России, хотя на самом деле им бы лучше иметь дело с Министерством финансов, поскольку государственные ценные бумаги и компенсации из бюджета целиком в его ведении, а министр финансов входит в состав правительства. К сожалению, с самим Борисом Федоровым мне поговорить не удалось. Как раз тогда решался вопрос о том, кто же будет во главе министерства. Его подчиненный же никаких проектов по превращению облигаций и сертификатов в новые ваучеры не прорабатывают. Правда, Минфин понимает значимость возмещения потерь населения. Как стало известно, при участии министра финансов в конце декабря был подготовлен проект указа президента России о необходимости выделить на компенсацию 1 триллион 150 миллионов рублей. И Борис Ельцин этот документ подписал. Теперь в Центральном банке России, на который президентом возложен поиск источника финансирования, ломают головы, где же взять деньги, и не видят другого пути, кроме запуска печатного станка. Кроме того, коль скоро уж вкладчики требуют собственности, им стоит обратиться в государственные комитеты по приватизации и госимущества. Что же касается Центрального банка России, то его, на мой взгляд, привлекли в большей степени по народной традиции требовать справедливости вышестоящей организации. Съезды партии уже не проводятся, поэтому вкладчики идут в Банк России. Как и Сбербанк, он тоже банк, но только центральный. Как выяснилось, с предложениями, которые генерирует Андрей Кулагин, уже знакомы в Центральном банке России. По крайней мере, заместитель председателя банка Александр Хандруев имеет собственное мнение по этому поводу.
6: У них все, понимаешь, вот у них вот, я все видел, это все вот, ну, вот почитаешь, знаешь, как говорится, уши вянут. Я их понимаю по-человечески. Но идеи сами идеи, завиральные. Там есть и здравые идеи, и завиральные идеи, знаешь, как вот перемешано все. И форма облечена в такую, что вот все. Ну, люди хорошие, надо, чтобы они подготовили конкретные, четкие предложения. Вот, знаешь, Лен, еще можно, конечно, сейчас вот готовить план освоения Луны, например. Вот что лунную пыль в мешочке продавать это сам на Олимпиаде. Бога, это будет цена потрясающая. Хороший будет спрос большой. Ну, а это же надо все делать, это же, понимаешь, оторвано от реальности. Тут это же тоже трудно работать. Когда приходит очередной проект века, например. Вот там есть здоровое зерно. Значит, у него не должны быть четкие подготовленные, так сказать, предложения. Я готов принять их. То есть грамотные бумаги, профессиональные, я готов работать.
3: Признаюсь, мной предложено Андрею Кулагину то же, что и Александром Хандруевым, хотя мое экономическое образование намного скромнее, чем у заместителя председателя Банка России. Я предложила отойти от политики и права и глубже заняться экономической стороной вопроса. Вероятно, не нужно быть доктором наук или членом Совета директоров Центрального банка, не нужно быть даже просто экономистом, чтобы понять, нельзя требовать от врача прописать лекарства, которые еще не придумали. Намного достойнее, желая вылечить больного, самому заняться поиском нужного средства. Однако, или, может быть, мне это только показалось, Андрей Кулагин считает проблемой не отсутствие лекарства, а упрямство врача, поэтому и хочет требовать с помощью верховной власти усмирить капризного лекаря.
0: Если бы мы захотели выходить на акции и объявляли о том, что мы собираемся на Старой площади, я вас уверяю, и Старая, и Новая, и Лубянка были бы забиты. Дума обязательно пойдет нам навстречу. Если нам пошел навстречу Верховный Совет и Конституционный суд, почему же Дума-то не пойдет нам навстречу? Что, они совсем, что ли, спятили? Они же понимают, что если мы призовем, допустим, взять все деньги из Сбербанка, если мы призовем наших вкладчиков хотя бы в Москве, ликвидировать свои вклады и вложить их во что угодно. Технику, в сантехнику, в любую другую технику, потому что, естественно, все это будет еще дороже через несколько месяцев, и население нас послушается, а банк лопнет, мы просто объявим об этом Думе и скажем, граждане, товарищи, кто вы там, левая, правая, где сторона. Если вы нам даете право найти бесхозное имущество, мы его найдем.
3: Надеюсь, что слушатели сочтут позволительным для меня обратить их внимание еще на одну деталь. Как я поняла из разговора с Андреем Кулагиным, окончательным решением проблемы ему видится наделение вкладчиков имуществом. Однако я вижу здесь начало новой проблемы. Обладателями каких бы заводов, газет, пароходов не стали вкладчики Сбербанка, они смогут процветать только тогда, когда их имущество будет прибыльно работать, или если они смогут его выгодно продать, приобретя на вырученные средства что-то более значимое для них. Та собственность, которой сегодня может наделить государство, это убыточное производство. Прибыльно в России работают частные фирмы, а хорошие проценты по вкладам дают только единицы из 2000 коммерческих банков. Не выйдет ли так, что, получив акции наполовину обанкротившихся предприятий, народ вновь заявит о том, что его обманули? Тем более, что купить акцию, не приносящую дохода, вкладчики могли и до либерализации цен. Только тогда некого было бы обвинять, кроме себя самого. И я предложила Андрею Кулагину, пусть даже продолжая борьбу за свои права в Думе или Конституционном суде, провести среди вкладчиков Сбербанка, собирающихся на заседание, нечто вроде экономического ликбеза, помочь разобраться в экономической ситуации. Ничего плохого от этого не случится. Предположим, Дума не пойдет обществу вкладчиков навстречу, и их дело окажется окончательно проигранным. Тогда общество хотя бы подскажет людям, как сегодня выжить, а может быть, как приумножить свои капиталы. Если же государство все же наделит их имуществом, тогда приобретенные в обществе вкладчиков знания помогут не потерять отвоеванное в долгой борьбе. Однако Андрей Кулагин не поддержал мою инициативу.
0: Вы же знаете, что у нас до сих пор действует Уголовный и Гражданский кодекс советского, так сказать, издания, и статьи об спекуляции пока никто не отменял. И мы будем стоять, да, с протянутой рукой, будем стоять перед Думой до тех пор, пока этот вопрос не будет решен. Тот, кто хотел отказаться от своих денег, тот, кто считал, что они либо заработаны одним из 63 способов Панурга, или 400 способами Остапа Бендера, то они могут делать что угодно со своими деньгами. И в особенности теневые структуры и черные валютчики, которые отмывали таким способом свои бесчестные деньжата, в России, как известно, которая является родиной слонов, мошенников больше, чем достаточно. Мы не собираемся обслуживать мошенников за счет своих трудовых сбережений.
3: Более того, хотя он и признает, что не побоявшиеся сегодня открыть собственное дело россияне живут богаче, потому что разбираются в бизнесе, смелее идут на риск, порой тратят на свою фирму большую часть дня и в то же время дают заработать остальным, Андрей Кулагин считает, лучше остаться при своих моральных принципах, нежели стать предпринимателем или найти хорошо оплачиваемую работу.
0: Я только знаю, как ученый и как изобретатель, о том, что наши ученые сидят без заработной платы, строители в том числе сидят без заработной платы. А строители, которые возводят особняки для нынешней элиты, они, естественно, не сидят без заработной платы. Лично я получал несколько предложений возглавить те или иные организации по строительству, в том числе и особняков. Но вы понимаете, что мы воспитаны соответствующим образом и не в качестве совков, как некоторые пытаются представить. А вот наши моральные принципы не позволяют нам обслуживать спекулянтов и при этом делать жертвами населения. Значит, если я изобретатель и кандидат технических наук или просто научный сотрудник, почему я должен пойти и чистить снег у подъезда этого новориша? У него нет никаких оснований, катая мои деньги, становиться богачом.
3: Собственно, это я и предлагала обществу вкладчиков – научить людей обращаться с деньгами, чтобы не пришлось кандидату наук чистить снег, зарабатывая на кусок хлеба. Хотя, вероятно, сам Андрей Кулагин в моих советах не нуждается.
0: Я, кстати, уже взял со своих последних счетов, оставив только вот там старые, которые не индексированы, старые так называемые вклады. А новые счета я все закрыл, потому что я понял, что я каждый день теряю больше, чем зарабатываю в несколько раз.
2: Выслушав все это, Илья Дадашидзе задается вопросом.
4: А не лишняя ли это затея требовать у государства долгов? Народ, столько лет живший в советских условиях, давно привык к тому, что государство его грабит. Вспомним прежние денежные обмены, насильственные подписки на сталинские займы.
2: Лариса Пияшева относится к этому так.
1: С точки зрения тех ужасов, которые пережил этот народ, то, о чем мы говорим, вообще не имеет никакого значения. Ну, ограбили и ограбили, ну, обманули и обманули, ну, дали ваучеры и не дали собственности, ну, и все, поигрались в эти игры, ну, и бог с ними. Лишь бы не было вот голода, но при этом другая сторона всего этого, что вот эти маленькие шаги, по-новому обману людей, которые поверили в демократию, в перестройку, а в то, что может настать, наконец, нормальный период нормальной жизни, когда не будут грабить, когда не будут обманывать. Вот каждый вот этот шаг по обману и по дискредитации опять тех идей, которые, в общем-то, действительно хорошие идеи, они ведут нас опять туда. Они опять загоняют нас в голод и в безумие какое-то, понимаете? Это опять новое какое-то... Ну, деморализация. То, что для моих родителей вот эти все вещи не имеют принципиального значения, потому что они просто знают, что можно было отнять, просто отнять, можно из дома выгнать, можно в лагерь отправить, можно всю семью убить. А вот я это все знаю только уже по рассказам, ну, как исторический факт. А вот для моих детей, для них вообще фальшивое слово звучит так, что они просто отворачиваются от всей этой политики. И не случайно, что вот молодежь тоже стала голосовать за Жириновского.
2: Ну вот, начав с финансов, мы завершаем наш разговор политикой, что, наверное, совершенно неизбежно, поскольку все, о чем мы говорили, имеет к политике такое же отношение, как и к экономике. Эту передачу подготовили в Москве Елена Вишневская и Илья Дадашидзе. В Мюнхене над ней работали продюсер Юлиан Панич и редактор программы Владимир Тольц.

0: «Золотой запас свободы». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
2: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
3: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
4: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
5: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
6: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
7: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
8: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
9: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право».
10: Обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 7-й выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил. Во второй половине 20-х годов в творческой биографии главного режиссера Московского камерного театра Александра Таирова начался американский период. Он впервые на советской сцене поставил подряд 3 пьесы Юджина О'Нила. Постановки пользовались успехом, и Таиров решил продолжить американскую серию спектаклем по пьесе Софи Тредуэлл «Машиналь». На премьеру была приглашена автор пьесы. Софи Тредуэлл приехала в Москву в мае 1933 года. Надо полагать, не последнюю роль в приглашении сыграли ее симпатии к советскому режиму, но сделать ее своим агентом влияния у советской пропаганды не получилось. Она увидела за фасадом государства рабочих и крестьян страшную реальность.

0: поговорить о Софи Трэдуэлл, ее пребывании в Советском Союзе и результате этого пребывания, я пригласил Галину Лапину, переводчика и исследователя ее творчества, профессора Университета штата Висконсин. Галина Васильевна, кто такая Софи Трэдуэлл?
1: Ну, если коротко отвечать на ваш вопрос, кто такая Софи Трэдуэлл, то это, конечно, автор пьесы «Машиналь», которая была написана в 1928 году, шла на Бродвее. Эта пьеса единственная из 39 пьес, написанных Софи Трэдуэлл, которая вошла в антологии американской драматургии. Ее называют шедевром, экспрессионистским шедевром. Пьесы о войне между обществом и индивидуумом. Это культовая или знаковая, айконик, да? Феминистская пьеса. Остальные 38 практически не найти. Из этих 39 пьес 7 шли действительно на Бродвее. Первая пьеса была поставлена на Бродвее в 1922 году, и последняя в 1941. После успеха «Машиналь», действительно успеха, потому что она шла не только в Америке, но и в Европе, и в Советском Союзе, поэтому, конечно, она вошла и в историю советского театра, поскольку ее ставил камерный театр Таиров с Алисой Конин в главной роли, ее ставил еще Бен Николаевич Симонов в своем театре, в театре-студии. Но на некоторое время она пропала, Софи Трэдуэлл, из театра, да, хотя продолжала писать, но на Бродвее ее почти не ставили. Интерес к ней снова возник в 90-е годы. В 90-м году в Нью-Йорке Шекспировский фестиваль поставил ее пьесу, опять-таки «Машиналь». И в 93-м году Королевский Лондонский национальный театр вспомнил Трэдуэлл, и с тех пор снова началась известность этой пьесы и Трэдуэлл.
0: Но откуда она взялась как драматург?
1: Она очень рано заболела театром, очень рано увлеклась театром. Первый раз была в театре в 6 лет, ее отец привел в Сан-Франциско на спектакль, и с тех пор она мечтала о театральной карьере. В университете она думала, вот закончу университет, поеду в Европу, буду учиться смотреть на европейский театр, поеду во Францию, в Германию. Этого не вышло. Она после университета работала журналисткой, и это очень важно, потому что, в принципе, Софи Трэдуэлл – это драматург и журналистка. Понять и ее пьесу «Машиналь», и пьесу о России можно только, имея в виду, что она написана талантливым драматургом, но еще и очень дотошным и острым журналистом. Интересная такая деталь из ее биографии, когда она соединила свою любовь к театру и журналистскую профессию. Она написала цикл статей о судьбе проституток, которые оказались выброшенными на улицу после того, как в Сан-Франциско закрыли все публичные дома. Она оделась в проститутку и несколько дней ходила по разным благотворительным учреждениям, заведениям, стараясь найти какую-то помощь. Потом написала цикл статей, имевших потрясающий успех, так что они даже были изданы отдельной книжкой. Театр она любила, и когда попала в Нью-Йорк вместе с мужем, муж у нее тоже был журналист, спортивный журналист. В Нью-Йорке она училась в школе драматического искусства, или лаборатории она называлась, Марии Успенской. Это актриса Московского художественного театра, которая после гастролей в Америке осталась в Америке, соответственно, и преподавала, открыла эту школу драматического искусства и очень успешно играла. Так что даже в Голливуде ее взяли, даже несколько ролей она играла в Голливуде, и даже была номинирована на Оскара как второстепенная актриса. Так что Трэдуэлл была знакома с методом Станиславского и с русским театром.
0: Таиров поставил «Машиналь» как антикапиталистическую, антиамериканскую пьесу. Трэдуэлл хвалила постановку. В интервью «Вечерней Москве» она сказала: «Я здесь, в Москве, в камерном театре, остро почувствовала ужасающую громаду большого бездонного города». В то время как в Америке пьесу «Машиналь» свели к натуралистическому показу личной драмы одной маленькой американской женщины, здесь эту пьесу расширили до пределов социальной трагедии. Нельзя не заметить, что Трэдуэлл не говорит о капиталистическом городе. Она говорит о большом бездонном городе, которым ведь может быть и Москва. Не был ли и для Таирова антикапиталистический пафос обычной для того времени уловкой для цензуры? Ведь в Советской России государственная машина подавляла человека так, как и не снилось капитализму.
1: Про пьесу, да, несколько слов, что такое пьеса «Машиналь». Она написана была по горячим следам процесса Снайдер-Грея. Это история убийства благополучной домохозяйки ее мужа. Домохозяйка убила вместе с любовником своего мужа, надеясь таким образом обрести свободу, в том числе и свободу от того образа жизни, который навязывало ей общество, и заодно получить страховку. Эта история убийства ради получения страховки, кстати, была потом положена еще в основу очень известного романа Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит дважды» и «Двойная страховка». Тредвелл присутствовала как журналистка на этом процессе. Он вызвал потрясающий интерес во всей Америке. Там больше 100 журналистов следили за этим процессом, который закончился приговором и, соответственно, электрическим стулом для этой дамы. Но пьеса избегала каких-то сенсационных аспектов этой истории. И пьеса Тредвелл, это очень важно, экспрессионистская. А в Америке ее поставили как натуралистическую. А что касается Таирова, гения постановки, новатора театрального, который как раз порывал с традиционным театром, он поставил ее иначе. И поэтому она так понравилась Тредвелл. Кривил ли он душой, когда он говорил в своей режиссерской экспозиции о том, что это антикапиталистическая пьеса? Думал ли он о том, что вот эта несвобода, которая в центре этой пьесы, касается и Советского Союза? Думал ли он, что «Машиналь» — это не только капиталистическая машина, да, но и советская машина? Вряд ли можно ответить на этот вопрос, но вполне возможно, что да.

0: снайпер, у меня во власти мишень, секунды, пули, страсть. Но в сердце девушки, к несчастью, как ни старался, не попасть. Спокойно, четко по приказу, мишень побью я сотню сот. Увижу милую и сразу меня бросает жаркий пот.
1: Галина Васильевна, что мы знаем о том, как принималось решение о ее приглашении? Она ведь наверняка прошла какой-то идеологический отбор.
2: Тредвелл приехала, с одной стороны, на премьеру своей пьесы по приглашению Таирова. Но и кроме того, она, конечно же, приехала на театральную декаду интуриста, как она называлась. Это была первая такая театральная декада 1933 года, первый опыт. Всего будет таких праздников 5. С 1933 по 1937 год, в эти самые страшные годы, они устроят вот эти праздники, декады театральные. И она была среди 60 других зарубежных гостей.
1: Разве она не была настроена пробольшевистски перед поездкой?
2: Я думаю, что она на самом деле была белой вороной. Вот во всем. Она была феминисткой, но и там она была белой вороной. Она действительно даже как-то первое время поддерживала революцию. В 1917 году она сказала какому-то своему корреспонденту, написала, что она большевичка. Он говорит, да какая вы большевичка? Вы скорее аристократка, чем большевичка, если вам не нравится лицемерие наших западных всяких воротил, то это не значит, что вы большевичка. Но она везде действительно была белой вороной. И кроме того, вот то, что она была журналисткой, это очень важно. Когда вы читаете пьесу ее про Россию, вы понимаете, что там нет клюквы, которую как бы ожидается, потому что она проверяла факты. Это был fact-checking. И она относилась очень критически, строго и серьезно к тому, что она видела. И она была очень чувствительна к несправедливости. Вот если она видела несправедливость и социальную несправедливость, она на нее реагировала.

0: Обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
0: Галина Васильевна, вот вы сказали «интурист», а ведь это была контора, тесно связанная с госбезопасностью. Мы с вами знаем, что гиды и переводчики при сопровождении зарубежных гостей каждый день писали отчеты, где был, что говорил гость, с кем встречался, что говорили эти встречающиеся, как Тредуэлл удалось ускользнуть из-под надзора. Она знала о наблюдении ГПУ?
5: Да, она об этом хорошо знала, потому что, во-первых, ей, конечно, об этом говорили журналисты. Это очень тоже важный момент ее пребывания в Москве, то, что она сблизилась с журналистами, нашла с ними общий язык, потому что она была сама журналисткой, у нее был очень известный муж-журналист спортивный, просто вся Америка его знала, и, конечно, эти журналисты московские тоже. И они ее предупреждали, что у вас будут переводчицы и переводчики, и все они будут писать отчеты и доносы. Она об этом знала. Более того, в ее дневнике напишут, например, «Я знаю, она агент ГПУ, ну и что, мне нечего скрывать». И, видимо, она умела с ними найти общий язык, с этими девушками, хорошо образованными и вполне интеллигентными переводчицами. Мы знаем, кто это такие были из бывших, да? И какие-то черты их, даже внешности или того, как они одеты были, она использовала потом, когда давала образ своей героини. Конечно, была у них определенная программа, конечно, она ходила туда, куда их водили тоже. Там, я не знаю, посещение Кремля обязательно, просмотр, я не знаю, бронепоезда 1469 и так далее. Что касается вот этих незапланированных действительно ее походов, посещения клиники для, как они назывались, клиники для производства абортов, то это не было чем-то из ряда вон выходящим. Скорее даже поощрялась советскими хозяевами, потому что это было доказательство того, что вот СССР, первое в мире государство, предоставившее право женщинам на аборт, и это доказательство расширения прав женщин, равноправия женщин в Советском Союзе и так далее. Она была в этой клинике, и она была в вот этих домах для бывших проституток, потому что она была за права женщин, выступала всегда за права женщин, и ей было интересно, как эти права осуществляются в стране, в которой начались эти эксперименты.
0: Среди прочего, Тредуэлл побывала в гостях у Михаила Булгакова. Как она попала в этот дом?
5: Я не могу сказать, кто ее привел туда. Об этом она не пишет. Она вообще в этом дневнике своем пишет очень аккуратно. Старается не называть по фамилии, по имени многих.
0: То есть опаску имела и даже предполагала, что дневник могут прочесть.
5: Да, видимо, она хорошо знала, что нужно опасаться доносов. И это видно даже по тому, что она написала в своем дневнике про посещение Булгаковых. Ходила к Булгакову, квартира, прелестная жена, ужин. И дальше вот такие отдельные, даже не фразы, отрывки фраз. «У вас есть машина?» Все. «Он никогда не выезжал из страны. Его пьесы. Киев. Станислав. Это правда? Голод. Я все знаю». И дальше. «Я очень люблю свою жену. 2 года». Вот из этого очень короткой записи она действительно записывала как журналистка. Часто неразборчиво, с большим трудом я разбирала эти записи. Можно как-то попытаться восстановить, о чем они говорили. Но, например, вот это голод, и я все знаю. В 1932-1933 году был страшный голод на Украине и на Северном Кавказе. Здесь как раз Киев рядом, да, стоит с этой голодом. Говорить о голоде было опасно. Разговор о голоде – это акт контрреволюционный. И поэтому вот это вот «я все знаю» Булгакова, мы не будем об этом говорить, «я все знаю». Что еще здесь было интересного? Ну, вот его пьесы. Она видела не Турбиных. Ей интересна была еще одна пьеса «Багровый остров», которую она не могла видеть. «Багровый остров» был снят из камерного театра в 29-м году. В другой записи мы читаем Булгаков, его пьеса в пьесе, и еще одна запись через несколько дней. Булгаков, пьеса о цензоре, пьеса в пьесе. Ей было это очень интересно. Откуда она это узнала, опять-таки? Она узнала это от своего знакомого журналиста Уильяма Чемберлина, который был не только журналистом, но и автором, исследователем, автором нескольких книг о Советской России. И в этой книге о Советской России, которая была ей известна 1931 года, а вторая была написана в 1934 году, он как раз работал над ней. В этой книге он пишет и о культуре в это время, о проблемах культуры, и пишет там о пьесе Булгакова «Багровый остров». И пишет он там именно о цензоре. И о цензуре в этой пьесе есть цензор Савва Лукич, который смотрит спектакль, может запретить, вернее, смотрит спектакль в спектакле, да, пьеса в пьесе, и может ее запретить, потому что считает, что, ну, как же так, пьеса и вдруг разрешена, такого не может быть. Я говорю так много об этом потому, что Тредвелл использует в своей пьесе о России такой же прием. У нее будет драматург, который будет обсуждать свою пьесу с точки зрения цензуры. По-моему, это очень был важный у нее и разговор с Булгаковым, и вот важное открытие для нее – существование цензуры в Советском Союзе.
6: Есть на земле далекий край.

0: Из монолога Ксении в пьесе можно понять и то, какое впечатление на нее произвела клиника абортов. Этой ночью я испытала глубочайшее отчаяние. Лежала там, на железной койке, под тонким грязным серым одеялом, ряд за рядом, женщины, девушки, девочки. Они все лежали очень тихо, свернувшись под одеялами, словно я была в комнате с мертвецами. Смерть там была, смерть и изничтожение. И сведения о голоде в пьесе отразились. Единственный, может быть, наименее убедительный образ – это все-таки партийный начальник или чекист.
1: Чекист. Это жильцы квартиры стараются скрывать. Или не знают, или боятся говорить, называют его партийным начальником. На самом деле он чекист. Довольно страшный образ чекиста, особенно в первом варианте пьесы, потому что она написала два варианта, и в первом варианте он был еще менее симпатичен, так что ей предложили один из режиссеров, который вроде бы пытался поставить ее или думал, что, может быть, стоит ее поставить, эту пьесу, и, в общем, пьеса неплохая, но... Уж больно нехорош главный герой. И она переделывала, переписывала некоторые сцены, пытаясь каким-то образом смягчить или сделать более симпатичным, или объяснить его поведение, поведение Волкова, этого чекиста. Она дописала его монолог о том, как он страдал в застенках царских тюрьмах и так далее. Но на самом деле это довольно страшный, жуткий, я бы сказала, действительно образ чекиста, такой хозяин жизни. Он может выселять из квартиры, он может арестовывать, он может все что угодно.
0: А как Трэдуэлл удалось проникнуть в коммуналку?
1: Я думаю, что это, может быть, даже ее переводчица. То, что она попала в коммуналку, это было очень важное событие, и толчок для работы над ее пьесой.
0: У нее сразу модель драматургическая возникла. Люди разного положения и звания в маленьком тесном пространстве. Россия в миниатюре. Социальный срез от могущественного чекиста до бесправной крестьянки.
1: Да, абсолютно. Попала она туда благодаря некой миссис Р. Вот это все, что мы знаем. Она пишет: «Миссис Р водил меня смотреть квартиру». И, конечно, мне очень хотелось узнать, кто такая миссис Р. В ее архиве есть карточка. Карточка Ангелины Рор. Это немецкая коммунистка, которая вместе с мужем приехала в Россию в 26-м году. Она была врачом и журналисткой. Ну, соответственно, раз у Трэдуэлл есть ее карточка, то значит, они действительно встречались. Я думаю, что миссис Р... Это та самая Ангелина Рор, которая водила ее в коммуналку. И Трэдуэлл написала, ходила смотреть квартиру, новая, старая, как живет семья в России. Кто-то сорвал пломбу, вселился в комнату, а мы знаем, что у нее в пьесе тоже сорвали пломбу. Клопы, невозможно от них избавиться. Вот все, что она написала о том посещении коммуналки. Кстати, бедная Ангелина Рор потом... окажется в лагере.
0: Ангелина Карловна Рор, научный сотрудник Биологического института имени Тимирязева и корреспондент нескольких немецких газет, была арестована в июле 41 года по обвинению в шпионаже. Она чудом выжила в ГУЛАГе и после реабилитации в сентябре 57 года получила комнату в московской коммуналке.

0: луче. Ах, вот в этой сверкающей каске ходит милый мой на каланче. Он пожарник толковый и ярый, он ударник такой деловой. Он готов погасить все пожары, но не хочет гасить только мой.
1: Когда я начинал читать пьесу «Тредуэлл» в переводе Галины Лапиной, я был готов дать поблажку, закрыть глаза на фактографическую приблизительность, которой обычно много в беллетристике иностранцев о России. Но очень скоро я забыл, что пьеса написана американкой. Она поражает своей достоверностью. Эта пьеса составила бы честь любому русскому драматургу, если бы он решился написать ее. Это касается не только бытовых деталей, но и главного конфликта пьесы. Конфликта между гуманизмом, который большевики обозвали абстрактным, и беспощадностью режима, уверенного в своем историческом праве на жестокость. Поразительно и то, что автор почувствовал и сумел показать в пьесе, как яд новой идеологии проникает в души людей и превращает их в то, что Александр Зиновьев десятилетия спустя назвал «Homo Sovieticus». Только человек, лично вдохнувший смрад коммуналок, мог написать фразу, которую в пьесе произносит ее героиня Ксения: «Вся Россия пропахла тюрьмой». Галина Васильевна, что произошло с этой пьесой дальше? Она предлагала ее Бродвею?
2: Написала очень быстро ее. В самом начале 1934 года она уже отдала эту пьесу своему агенту, который пришел в восторг. Сказал, что пьеса великолепная, что она лучше всего написанного до того «Тредуэлл», что ее ждет успех, что она произведет большое впечатление, и что если так, как она написала эту пьесу, она будет продолжать писать дальше, то будущее прекрасно. Это было в феврале, и уже через пару месяцев он сказал, что похоже, что ее не будут ставить. Всех напугала ее тематика, так он сказал. Обращался он и к актерам, и к режиссерам, и к продюсерам, и в том числе к режиссерам, поставившего машинально Бродвей, и к театральным критикам. Все они в один голос говорили, что они не будут ее ставить, что с ней никто не захочет иметь дело, потому что в этом случае их сочтут политическими реакционерами. Единственный актер и режиссер, который сказал, что вот может быть что-то из этого выйдет, такой был Томас Митчелл, но он просил ослабить то, что он назвал пропагандой в этой пьесе. Вот как раз ослабить и немножко очеловечить, сделать более симпатичным образ этого чекиста Волкова. И тут она попыталась что-то переделать, но ничего из этого все равно не вышло. Конечно, для нее это был большой удар. Я боюсь, что она вообще сломала ее. Это неудача.
1: Софи Тредуэлл и ее пьеса «Земля обетованная» в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». В этом выпуске использована музыка Зары Левиной, Исаака Дунаевского, Леонида Половинкина и Артура Полонского. Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я считаю за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
2: Я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Программа «Поверх

0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Те активисты, те оппозиционные деятели, которые покинули Россию, приехали в Европу, на Запад, их восприятие реальности остается во многом россиецентричным.
4: Еврочиновники поддакивают российской власти.
3: Словно Мишустин поднимает трубку и звонит в Брюссель и говорит: давайте договариваться.
4: Как эти две вещи могут сосуществовать в одной голове? Это «Наизнанку» проекта «Региональной России». Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. На фоне войны и разговоров о демократическом будущем России все громче звучит вопрос, является ли российская оппозиция в изгнании политическим субъектом или всего лишь медиабаблом. Политолог Игорь Грецкий считает, что свой шанс она упустила из-за неверной реакции на полномасштабное вторжение России в Украину. Сегодня Игорь Грецкий у нас в гостях. Игорь, добрый день.
3: Добрый день.
4: В одном из ваших недавних докладов вы отмечаете, что в отличие от белорусской, российская оппозиция не обладает легитимностью. Означает ли это, что участие ее представителей в создаваемой ПАСЕ платформе можно считать несправедливым или проблематичным?
3: Да, действительно, если посмотреть на белорусскую оппозицию, то эта легитимность зиждется на выборах, в которых принимала участие Светлана Тихановская и выступила успешно. Видно было, что широкие слои населения голосовали за нее, и эта легитимность, она видна, она на поверхности. А вот то, что касается российской оппозиции, то здесь очень много вопросов. И когда в ПАСЕ был представлен доклад о так называемых вот российских демократических силах, там было указано, что российские демократические силы являются легитимной альтернативой путинскому режиму. Опять-таки возникает вопрос, а откуда берется эта легитимность? Собственно говоря, если посмотреть на самые известные фигуры российской оппозиции, то российский обыватель, если посмотреть на опросы, не очень хорошо знает, не очень хорошо распознает эти фигуры. Если, допустим, Владимир Кармурза очень широко известен на Западе, европейскому истеблишменту, то в России его узнаваемость куда скромнее, то же самое касается всех остальных. Наверное, Михаил Ходорковский, то есть это имя, которое россияне знают, но антирейтинг здесь существенно превышает его положительный рейтинг, поэтому вот как раз с легитимностью тут возникают проблемы. Именно поэтому время от времени в кругах российской оппозиции вот раздаются такие призывы провести что-либо подобное выборам, что-то похожее, но как это проводить, как могут выглядеть процедуры, кто должен голосовать, кто может голосовать. На эти вопросы до сих пор нет ответа, и вряд ли они могут найтись.
4: Ну и с учетом того, что происходит в России и как действуют ограничительные меры, есть ли какая-то вероятность того, что эту проблему российская оппозиция как-то может решить?
3: Я думаю, что, находясь за рубежом, эта проблема для российской оппозиции представляется очень сложной. Если мы себе вообще представим, что проводятся в Европе какие-либо выборы, то это только усилит дискуссии и усилит раскол внутри этой самой оппозиции, конфликты внутри нее, которые и так уже достаточно глубокие. Собственно говоря, черпать эту легитимность в привязке к российскому населению российская оппозиция не может. Скорее, вот все больше и больше, я думаю, что

0: фигуры российской оппозиции со временем будут превращаться больше в блогеров, нежели вот оставаться политиками.
1: Вот скажите, вы как политический аналитик наверняка смотрите исторические какие-то кейсы, тем более вы живете в Эстонии, у Эстонии есть определенная история с людьми, которые в эмиграции формировали некую политическую элиту, которые вернулись, и в Польше, насколько я знаю, есть такая же история. Почему российская оппозиция не может быть такой?
0: Ну, во-первых, история никогда не повторяется. Можно увидеть какие-то паттерны в истории, но увидеть стопроцентные параллели или утверждать, что эти параллели имеют такое вот свойство алгоритма, которое будет вновь и вновь повторяться в будущем, так утверждать нельзя, поскольку не только история сама по себе доступна не только оппозиции, но доступна и автократиям, авторитарным лидерам, их окружению. Они тоже черпают, делают выводы из этой истории, извлекают уроки. Мы видим это очень хорошо на примере того же самого Путина. И оппозиция, конечно же, тоже может извлечь из этого какие-то уроки. Ну, допустим, если сравнивать 80-е годы, да, вот эстонскую и польскую эмиграцию с тем, что происходит сейчас, то существенным фактором, который делает эти сравнения нерелевантными, является прежде всего наличие развития средств массовой информации, интернета. То есть это первое. Второе. Ну, для, скажем так, для Польши, если мы берем кейс Польши, то эмиграция в целом представляла, то есть обладала таким вот де-факто большим авторитетом по сравнению вот с эмиграцией, российской эмиграцией и ее значение для россиян. Потому что в глазах россиян, мы тоже это видим по опросам, уехавшие воспринимаются скорее как отщепенцы, как предатели, кто-то их считает, но не как авторитетные фигуры, слова и позиции которые могут быть восприняты положительно. Это тоже очень такой существенный момент, который вносит коррективы в те сравнения, о которых мы с вами говорим. Поэтому я бы здесь воздержался от прямых параллелей и поиска рецептов в польском, в эстонском, в целом в балтийских кейсах, потому что ну, есть нюансы, они очень значительные, делают российскую историю другой.
1: В своем тексте вы отмечаете, что значительная часть российской оппозиции в эмиграции избегает ответственности в части войны, отвергает идею демонтажа империи, теряет актуальность для Украины. На этом фоне, скажем, регионалисты, которые как раз выступают за демонтаж империи и за ужесточение санкций, они выглядят более релевантными или как?
0: В российской оппозиционной среде борьба за демонтаж империи, за деколонизацию, вот в этом направлении она имеет, то есть эта тема имеет достаточно такой очень маргинальный характер. Оппозиция в целом не хочет, никто из ее представителей не хочет брать на себя риски для того, чтобы идти на прямое столкновение с путинским режимом. И здесь, наверное, очень характерный кейс, когда был мятеж Пригожина, и Михаил Ходорковский тогда заявлял о том, что 10-15 тысяч вооруженных людей могли изменить ситуацию в России и сменить режим, но вот к этому призыву никто не прислушался. Ну и во время начала войны был упущен, по сути, такой момент, когда могла российская оппозиция мобилизоваться и бросить все силы на борьбу с режимом, но подавляющее большинство тогда высказалось в духе против войны, то есть вот этот тезис был принят на вооружение, и дальше него, дальше этой красной линии, практически никто из российских оппозиционных инфлюенсеров, политиков идти не стал. В целом, сама идея сопротивление империи вооруженным путем, она как бы отторгается постоянно. И очень хорошо это, кстати, видно в отношении такой фигуры, как Эльдар Дадин, годовщина гибели которого была совсем недавно. И эта тема получила очень минимальное отражение в блогах, в постах и в целом в действиях российской политической эмиграции. Грубо говоря, вот мы видим, как памятники в Европе, какие-то мемориальные доски ставятся Алексею Навальному, но не Эльдару Дадину.
1: Ну, знаете, в этом разговоре меня смущает только одна вещь. Вот мы говорим о том, что российская оппозиция, она как бы сильно далека от народа, и ее поддержка не такая высокая. Но между тем мы видим, как Верховный суд Российской Федерации признал американское юрлицо ФБК террористической организацией. Ранее силовики возбудили уголовное дело на членов антивоенного комитета, которых обвинили в насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. И вот таких кейсов довольно много. Тогда что получается? Это российская власть не знает, что у оппозиции нет веса? Или что? Это как объяснить такую реакцию властей?
0: Российская власть, очевидно, играет здесь на опережение. Может быть, здесь тоже характерным примером может служить история с поправками в законодательство Российской Федерации, связанные с введением такого понятия, как «иностранный агент». И оно вводилось постепенно, и очень многие оппозиционные политики в России, движения, и очень многие из известных политических лидеров российской эмиграции, они воспринимали это скорее как вот прежде всего удар по, то есть мера, которая была направлена прежде всего на Навального и на «Голос». Все остальные считали, что это их не затронет, но со временем вот в иностранные агенты стало попадать все больше и больше людей.
1: Даже зетники.
0: Даже зетники, да. Но, опять-таки, мера вводилась постепенно, так чтобы никоим образом она не способствовала объединению, консолидации оппозиционных сил. В данном случае происходит абсолютно то же самое. Мы видим, как очень ограниченное число лиц объявляются иноагентами, террористическими организациями. Это все делается для того, чтобы вот скопом, то есть почему скопом не делать, почему всех не объединить сразу в один день, для того, чтобы не провоцировать своими действиями консолидацию российской оппозиции. А второй момент, он заключается, в общем-то, в том, чтобы и такой ярлык, как иностранный агент, и террористическая организация, и нежелательная организация, они создают риски, создают угрозы для тех, кто продолжает путешествовать в Россию. Вот последняя волна иммигрантов из России, там достаточно много, в том числе и активистов, которые продолжают ездить обратно к родственникам, какие-то активы у них там есть, недвижимость, чтобы за этим как-то присматривать. И все эти лейблы, они ограничивают, да, создают для них риски, что вот эту возможность путешествовать иммигранты могут утратить. Соответственно, когда какая-то той или иная организация обкладывается этими ярлыками, то вероятность, что к ней будут присоединяться новые активисты, новые, значит, какие-то низовые инициативы, она уменьшается. То есть налицо факт превентивных действий путинского режима, который старается сделать все, чтобы ограничить ресурсы, и так достаточно скромные, тех организаций, тех лиц, которые представляют оппозицию за пределами России.
1: Вы знаете, вот когда вы отвечали на этот вопрос, я невольно задумался о недавней рекомендации еврочиновников не выдавать россиянам мультивизы. И звучит на фоне того, что вы сказали, вот эта мера, как будто еврочиновники поддакивают российской власти.
0: Это совсем не так. Знаете, но этот вопрос имеет сразу несколько аспектов. Те активисты, те оппозиционные деятели, которые покинули Россию, приехали в Европу на Запад, их восприятие реальности остается во многом россиецентричным. То есть те меры, которые предпринимаются Европейским Союзом в отношении ограничения и въездов, числа въездов и выдачи виз для россиян, они не имеют двойного дна, они абсолютно, логика абсолютно прозрачна. С августа этого года так называемая гибридная активность России, подрывная активность России в отношении стран Европы резко возросла, и Европейская комиссия на это должна реагировать. И она реагирует соответствующим образом. Более того, вот российские оппозиционеры часто повторяют такой тезис, что путинский режим является очень опасным, он преследует своих оппонентов за рубежом, используя трансграничные репрессии. Вроде бы, исходя из этой логики, именно самые видные представители политической эмиграции должны быть за ужесточение мер безопасности в отношении России, то есть ограничение тех же самых, ограничение выдачи числа виз и ограничение числа поездок, но они выступают наоборот против. И здесь можно сделать вывод о том, что для них борьба с путинским режимом имеет сугубо второстепенное значение по сравнению с собственным комфортом. Вот так это видится в Европе.
2: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Это «Наизнанку» проект о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. На фоне войны и разговоров о демократическом будущем России все громче звучит вопрос, является ли российская оппозиция в изгнании политическим субъектом или всего лишь медиабаблом. Политолог Игорь Грецкий считает, что свой шанс она упустила из-за неверной реакции на полномасштабное вторжение России в Украину. Сегодня Игорь Грецкий у нас в гостях. В фоне российско-украинской войны, полномасштабной войны, происходило осуждение со стороны разных российских оппозиционеров имперской политики применительно к вторжению в Украину, но в то же время те же люди, как правило, они допускают силовое подавление возможного выхода каких-то регионов из состава России, например, Северного Кавказа. Вот мне не очень понятно, как эти две вещи могут сосуществовать в одной голове, когда ты осуждаешь имперскую политику, но в то же время ты не допускаешь возможности каких-то народов на свободу.
0: Ну, я понимаю, о каких людях вы говорите, и они, судя по всему, будут представлены в платформе для диалога с российскими демократическими силами ПАСЕ. Очевидно, что это как раз то, о чем я говорю, о том, что для них деимпериализация России не является приоритетным направлением политики, их точки зрения. Их целью является, по сути дела, сохранение России в той форме, в тех границах, с той же системой, может быть, немного ее видоизменив, но, по сути, вот структура, политическая структура России, она, по их мнению, должна остаться такой же. Это, в общем-то, можно объяснить, то есть разницы Такая же разница существует между демократизацией, когда вы глубоко реформируете институты, создаете конкуренцию между ветвями власти, делаете все эти ветви власти максимально подотчетными и транспарентными. Это называется демократизация. А есть либерализация, когда вы несколько декор меняете, но внутри это сама политическая система остается вертикализированной, жесткой. Эти фигуры, о которых вы упомянули, могут даже говорить о том, что они хотят сделать Россию реальной федерацией. Но опять-таки, когда речь заходит о том, что тот или иной народ, допустим, гипотетически может заявить о своем праве на самоопределение, они тут же готовы использовать вооруженные силы. Об этом я говорю. То есть это скорее месседж, который исходит от них, он именно о либерализации. То есть они именно нацелены на либерализацию, а не на демократизацию и демонтаж империи.
1: Вот этот противоречивый момент в риторике той же Юлии Навальной, когда она говорит, что Россия должна стать реальной федерацией европейской демократии, но при этом она довольно нервно реагирует на слово «деколонизация», это, собственно, вот про это, да, то, что вы сейчас говорите.
0: Именно. Именно про это. Именно про то, чтобы... Вот тут еще один момент есть. Он заключается в том, что те, кто уехал из России, политические деятели, фигуры, у них это не только часть их мировоззрения, политической программы. Это еще и такая своеобразная оглядка на то, что, чего хочет и чего бы хотело большинство населения в России. Они прекрасно понимают, что вот против этого великодержавного нарратива, имперского, по сути, который является частью мировоззрения большинства российского населения, они идти не хотят, и поэтому их риторика, она, как говорится, учитывает это. Они понимают, что это представление вот о России как о великой державе, оно глубоко укоренено, и менять это достаточно сложно. Я объясню почему. Потому что есть такие социальные институты, как семья, школа, университет, армия, полиция, тюрьма, в которых эти нарративы воспроизводят себя сами. То есть у них огромная, колоссальная инерция, вне зависимости от того, какой режим приходит, какой политический режим, кто приходит к власти, кто находится наверху. При Ельцине те, кто объявил курс России на демократию, они это очень быстро поняли, что очень быстро потеряют власть, если отпустят этот великодержавный имперский нарратив. Я думаю, это понимают люди вроде Ходорковского и Навального.
1: Как быть с тем, что в резолюции ПАСЕ прямо говорится о том, что демократизация России невозможна без деколонизации. Это вот в той резолюции, в которой регламентируется создание этой платформы для общения с российскими демократическими силами. То есть, получается, Европа-то уже решила для себя, что деколонизация является краеугольным моментом для демократизации России. А те люди, которые туда придут, вероятно, еще не решили, что это так.
0: Ну, ситуация в ПАСЕ, на мой взгляд, является квинтэссенцией такого перекладывания ответственности за то, что происходит в России, или перекладывания надежд, наверное, друг на друга между определенными политическими кругами в Европе и российской оппозицией. Вот в части, конечно, есть, например, вот среди части политического истеблишмента Европы спрос на то, чтобы Россия была менее агрессивной, не имперской, и Россия, которая могла бы быть вот таким нормальным демократическим государством. И эти политики считают, что если установить диалог, прочный диалог с российской оппозицией, помочь ей с решением ее проблем, то в какой-то момент эта оппозиция сможет сменить путинский режим и стать властью в России, тем самым изменив траекторию политического развития России в более благоприятную сторону. С другой стороны, российские оппозиционеры, конечно, прекрасно понимают, что их популярность в России очень невелика, она и так была не очень большой еще до отъезда, но после отъезда поддерживать свою узнаваемость и популярность становится намного сложнее. Они не имеют, то есть их программы, их взгляды не особенно популярны среди российского населения, и свои политические амбиции, вот этот свой такой, скажем, наиболее вероятный сценарий, сценарием для себя по приходу к власти, они связывают именно с легитимизацией как раз-таки своих амбиций через взаимодействие с европейскими институтами и структурами. То есть, грубо говоря, в определенный момент, то есть они рассчитывают, что в определенный момент в ходе этой войны, вторжения в Украину, Россия столкнется с какими-то сложностями, экономическими трудностями. И условно Мишустин поднимает трубку и звонит в Брюссель и говорит: давайте договариваться, давайте искать компромиссы, решать проблемы сообща. На том конце провода, по мнению российских оппозиционеров, может прозвучать следующая фраза: да, хорошо, но вы включаете в процесс управления таких-то и таких-то людей, потому что мы им доверяем. И вот таким вот образом, судя по всему, некоторые из представителей российской оппозиции рассчитывают реализовать свои амбиции на власть, не особенно чем-то рискуя. То есть не вот как во время, значит, после Пригожинского мятежа, там один из них сказал такую сакраментальную вещь, что, дескать, все хотят быть вторым, третьим, четвертым в этой очереди за какими-то портфелями в постпутинской России, но никто не хочет быть первым, кто разрушит эту стену. Но вот чтобы избежать вот этой дилеммы первого, кто разрушит эту стену, многие уповают на легитимизацию своих претензий на власть через европейские институты. И получается, что обе стороны возлагают надежды друг на друга, где-то в чем-то теша иллюзии, свои иллюзии относительно такой вот демократизации или нормализации России в ближайшем будущем.
1: Игорь, я благодарю вас за беседу.
0: Спасибо.
1: Мы сегодня говорили с политологом Игорем Грецким. Это «Наизнанку», проект о региональной России. Читайте и смотрите наши материалы на сайте delreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Преступление и война.
10: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
9: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
11: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
12: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
11: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
13: Пощады им не будет.
14: Горят военные части и хранилища нефти. Россия предлагает шаг к миру и сразу же угрожает.
15: Некоторые люди меня просто прям жестко захейтили, сказав, что я должна была понимать всю ситуацию, происходящую сейчас в майские праздники.
14: Самолеты не летают, шашлык дорожает. Все ради парада. Но, кажется, он не радует даже самых ярых сторонников войны.
16: Я пока не вижу оправдания этой гибели на фронтах.
17: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим, на какие жертвы идет система ради своих ритуалов. Парад в этом году ограниченный, поэтому ограничили и доступ иностранцев. Так Кремль объясняет, почему накануне 9 мая власти отозвали приглашение для иностранных журналистов. Днем ранее Кремль объявил, что бессмертный полк в столице пройдет онлайн. Но Минцифра предупреждает, интернета в Москве не будет. Сейчас расскажем, что же еще известно за сутки до парада.
18: В ночь на 8 мая украинские беспилотники атаковали сразу несколько российских регионов. В Грозном БПЛА попали в район Ханкалы. Там расположена одна из крупнейших российских военных баз. Под удар уже в третий раз за последние 9 дней попал нефтеперерабатывающий завод в Перми. Предприятие загорелось, пишет издание «Астра». ВСУ атаковали и нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Его контролирует Роснефть и «Газпром». Он входит в пятерку крупнейших НПЗ России. Минобороны обвинила Украину в нарушении перемирия. Его в одностороннем порядке с 8 до 10 мая объявила Москва. При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, с российской стороны не было даже попытки имитировать прекращение огня на фронте. Ранее Украина предлагала России прекратить огонь. Киев заявил, что с ночи на 6 мая будет придерживаться режима тишины и не будет атаковать объект на территории России. Однако российские удары по Украине продолжились. Тем временем в российском МИДе в очередной раз пригрозили, что в случае попыток сорвать празднование 9 мая в столице, российские войска нанесут массированный удар.
19: Пытались и пытаются до сих пор
3: я пока не знаю, чем это закончится, испортите святой праздник. День Победы, на этот счет высказался президент. Есть заявление Министерства обороны, заявление Министерства иностранных дел. Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью, если то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет.
18: Ранее Зеленский заявил, что Киев не рекомендует главам иностранных государств присутствовать на параде в Москве.
13: Мы также получили запросы от некоторых стран, близких к России, о том, что их представители планируют посетить Москву. Странное желание в наше время. Мы не рекомендуем этого делать.
18: На парад Победы собираются представители трех государств – Александр Лукашенко, султан Ибрагим из Малайзии и президент Лаоса. В этом году впервые с 2007 года не будет представлена колонна военной техники. В Кремле пояснили, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и, цитата, террористической угрозы со стороны Киева. За день до Дня Победы стало известно, что Кремль отзывает аккредитации иностранных журналистов на московский парад. Лишился приглашения «Шпигель», о чем первый написал. Изданию также известно, что аккредитации нет у телеканалов АРД, Sky, Рэй, NHK и информагентства АФП. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков это опроверг.
19: Нет, «Шпигель» дает неверную информацию, ложную информацию. Так мы и можем это констатировать. У нас было очень много заявок от иностранных СМИ на присутствие на параде. Но в этом году, поскольку вся церемония, она несколько ограничена, то ограничен и состав журналистов.
18: Издание «ЙОЖ» со ссылкой на несколько источников на Первом канале тем временем пишет, что трансляция самого военного парада с Красной площади будет вестись с временной задержкой.
17: И о том, на какие жертвы идет Кремль ради ритуалов, мы поговорим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте.
20: Добрый вечер.
17: Пресс-секретарь Путина объясняет, что парад в этом году ограничен, и поэтому зовут меньше иностранцев. Но картинка парада все равно будет, жители России ее увидят. Какое сообщение картинка такого парада передает в воюющей стране?
20: Я вообще пришел к выводу, что парад – это буквально смысл существования российского политического режима нынешнего, потому что он объясняет, почему ведется война, почему Путин находится у власти. В каком-то смысле слово все это через парад и ради парада, потому что таким образом, ну, есть некая вот эта сакральная, в кавычках, связь с событиями 80-летней давности, с победителями во Второй мировой войне. Как мы знаем, российская пропаганда считает, что нападение на Украину якобы как-то обосновано этими событиями и продолжает то дело. Это все встраивается в официальную риторику, в монументы, вот в музей ГУЛАГ разгромленный, который теперь музей геноцида и памяти по советскому народу. Там будет соответствующая экспозиция. Поэтому для них провести какой-то парад, да, и показать такую привычную, знакомую картинку, это задача прям самой главной государственной важности. На нее сделаны все ставки, возможное от блокировок интернета до угроз уничтожить исторический центр Киева, совершенно варварских угроз. Вот, потому что если парад не состоится по каким-то причинам, то действительно легитимность вот этого воюющего режима, она будет еще под большим вопросом. Поэтому парад любой ценой, главное, чтобы было похоже на парад.
17: И вот в преддверии парада государственные социологические службы, в ЦИОМ и ФОМ, почему-то досрочно ушли в отпуск. Данные о рейтингах Путина и тревогах населения они обещают выложить после 9 мая. Как вы объясняете такой ход?
20: Я объясняю последние публикации в ЦИОМа, в частности, и потом и ФОМ подключился, тем, что администрация президента, которым отчитываются эти социологи, сигнализирует публично о том, что все идет не по плану этой самой администрации, что власть в стране все больше перехватывается спецслужбами, и что все-таки надо дать порулить Сергею Кириенко, а не каким-то другим дилетантам в политических процессах, а иначе будет хуже. Тот факт, что все решили уйти в отпуск, ну не знаю, у нас на майских праздниках многие, конечно, уходят в отпуск, может быть, и ничего страшного, но это выглядит как некая такая пауза накануне очередного дежурного триумфа путинизма, потому что никакого другого смысла, кроме того, чтобы подчеркивать год за годом этот триумф, в этом параде и в этих мероприятиях уже не осталось.
17: Нам забавна сама формулировка, с которой агентства ушли в отпуск. То есть они в своих формулировках указали, что данные есть, но они их опубликуют только после праздников, что заставляет гадать, все-таки они обзванивали людей или они не хотят портить настроение на празднике. Но, в общем, после выходных мы обязательно узнаем. Но о том, что власть теряет поддержку, о том, что что-то не так, говорят не только социологи, не только эксперты, которые скептически относятся к власти, но и те, кто поддерживали войну с первых дней, полномасштабное вторжение, кто поддерживал Путина. И тут я наткнулся на один эфир, где военный эксперт Сивков из студии Соловьева, где Баранец с «Комсомольской правды» и полковник Матвейчук оттуда же, они обсуждают безопасность парада, как Кремль готовит его, как Кремль собирается защищать людей во время парада. И выходят эти эксперты на очень любопытное размышление о том, что же такое вообще для них и для страны победа.
16: То, что я сейчас вам скажу, вас, наверное, повергнет в изумление. Победа заключается вот в чем. Выход на Славянск и Краматорск – это точка окончания войны. На мой вопрос, а что мы будем делать с людьми, которые нам поверили, которые решили нам, за нами следовать и нашей победы, мне сказали, Украина сама за 3 года развалится, потому что мы уничтожили им экономику.
1: Мы уже ждем от того сколько?
16: Да. Вы знаете, мне пришлось поездить по России, вот, допустим, трасса Урал, М5, я ездил по ней, кладбище уже в некоторых деревнях по второму разу разрастаются. Это потери. Это потери. Да, наш народ всегда мог это все потому что Россия – это страна, которая бы погибла, если бы не погибала. Потому что гибель должна быть оправдана. Я пока не вижу оправдания этой гибели на фронтах. Да, идея высокая. Потуги наши огромнейшие. Но ведь посмотрите, все становится хуже и хуже. На фоне эскалации боевых действий усугубляется социальная проблемы страны.
17: Ну, ближе к концу ответа полковник, конечно же, исправился и сказал, что ему для победы не хватает только, чтобы Путин обозначил цель. Из-за этого, из-за того, что нет цели, у него, у его единомышленников апатия. Кстати, усталость от войны в недавних опросах фиксировала и независимая Левада. Кирилл, а как вы думаете, если Путин предложит стране цель, поднимется ли у нее мотивация воевать дальше?
20: У меня есть подозрение, что Путин потерял момент, когда он мог такую цель предложить. У него был шанс во время Анкориджа сделать какой-то решительный шаг к этому. Идея была бы в том, что там сухопутный коридор в Крым есть, большая часть Донбасса захвачена. С Трампом мы договорились, и с ним будем дальше вести совместный взаимовыгодный бизнес. И вообще поделим Европу и мир. Это и была цель специальной военной операции. Это было бы принято очень хорошо, это бы всем в основном понравилось, кроме каких-то совсем, в общем, маргинальных ястребов. Путин не воспользовался этим шансом, вторая встреча была, как мы знаем, отменена, какого-то переговорного трека нету, и цели тоже никакой не осталось. Даже если себе предположить, что российская армия смогла бы взять штурмом Славянск и Краматорск, это совершенно ничего бы не изменило в конечном итоге, да, это просто бы, растянуло бы войну еще на годы вперед. И главное, что эта цель, она на сегодняшний день с военной точки зрения не выглядит как сильно реалистичной. Мы никаких прорывов на фронте с участием российских войск не видим, потому что изменилась война и есть огромное количество проблем для того, чтобы наступать через вот эту стену дронов, которые в 2024 году появились и которые очень сильно развиваются в течение последних лет. В этом смысле цели нету, победу объявлять не из чего. Вот этим ребятам, которые войну поддерживали, никто ничего не объяснит и объяснять уже не будет. Я думаю, что, к сожалению, зная что-то про Путина из предыдущих событий, мы можем предположить, что его нынешнее положение толкает его для того, чтобы совершить то, что мягко называется на дипломатическом языке эскалацию. А именно, есть две вещи: эскалировать, либо наращивать количество вооружений, которые используются по реальным целям, орешниками этими бросаться, да, там тактическое ядерное оружие постоянно обсуждается. либо попробовать устроить на территории Европейского Союза какую-то масштабную провокацию и посмотреть, что из этого выйдет. Потому что все остальные сценарии, они инерционные, и в них нету будущего и какой-то победы или цели. А так можно будет хотя бы говорить, что весь мир против нас, настроив этот самый весь мир, включая, видимо, Китай, против действий Путина.
17: А что ему мешает притвориться, что он выиграл? Вот если послушать вообще целиком тот эфир, из которого мы выбрали только кусочек этого полковника, несколько раз звучит мысль о том, что ну, достаточно назвать какую-нибудь маленькую цель. Вот еще одно село какое-нибудь захватим, скажем, что победили и разойдемся по домам. Вот что мешает Путину притвориться, что он уже победил в войне, рассказать народу? Это же, очевидно, поднимет ему рейтинги.
20: Да, это невеселый юмор про там, Третью мировую за малую такмачку. Видимо, военные эксперты, вот эти ватники из этники, они примерно так же все это для себя сейчас видят. Я думаю, что Путину мешает, как бы ему будет немножко тяжело притвориться, потому что ну, он это сделает легко. Пропаганда скажет, что мы победили, это даже примет большую часть российских граждан. Просто в тот момент, когда он притворится, что он победил, выяснится, что у России ничего нет. У России нет союзников, кроме Северной Кореи. У России нет технологических каких-то инноваций собственных. У России нет нормальных торговых партнеров. Опять же, там Китай очень специфический партнер в этом смысле слова. У России нет демографического потенциала, нет источника для роста экономики. Нечего делать с этими сотнями тысяч людей, которые будут демобилизованы, чьи контракты прекратятся. То есть будет просто типичная послевоенная разруха, и каждый факт просто обычной повседневной жизни, там, экономические проблемы, будут вести людей к резонному вопросу, а зачем это было нужно и чего Путин в итоге добился. И никакого ответа не будет.
17: Ну и пока, судя по тому, что готовят власти, нужно хотя бы на выходные дать людям ощущение праздника. Мы собрали для наших зрителей короткий материал о том, что ждет Россию во время празднования 9 мая. Давайте посмотрим, с какими, ну сразу открыто скажу, с какими трудностями столкнется население, и мы продолжим этот разговор.
2: Коротко об обстановке в аэропорту. Просто жесть. Все вообще ждут. На регистрацию нас не пустили. Как-то так.
21: В российских аэропортах коллапс, сопоставимый с первым днем полномасштабной войны с Украиной, пишет издание агентства. Журналисты подсчитали, к 16 часам 7 мая в московских аэропортах задержали и перенесли более 450 рейсов.
22: Внуково.
23: Задержка рейса больше 6 часов, это вместо заселения в отель выдают вот такие штуки. И можно полежать, смотрите, да, что говорят. Конкретно дерутся за эти покрывалки. Нам, походу, тоже такие же будут выдавать скоро.
21: 6 часов задержки не предел. Кто-то ждал 16 часов и улетел лишь потому, что авиакомпания перенесла рейс в другой аэропорт.
24: Через 16 часов мы все-таки вылетели вчера из Москвы. Напомню, что воздушное пространство над аэропортом Внуково было закрыто. Около 11 часов мы провели в ожидании в аэропорту Внуково, и затем авиакомпания приняла решение, что мы будем вылетать из Шереметьево.
21: Иные спустя почти сутки дожидались лишь отмены рейса.
25: Некоторые люди меня просто прям жестко захейтили, сказав, что я должна была понимать всю ситуацию, происходящую сейчас в майские праздники, и что это логично, что мы бы не вылетели. Но в прошлом году я никуда не вылетала в эти даты, и за новостями я не слежу.
26: Да уже хер бы с ними, уже просто долететь бы, а то я уже просто Андрею сижу, говорю, слушай, поехали домой, говорю, срать на все эти деньги, на эту путевку, и я говорю, невелика потеря. Он такой говорит, я уже на море хочу. Я говорю,
21: с волной задержек и отмен рейсов российские аэропорты столкнулись в ночь на 7 мая, сообщает Ассоциация туроператоров России. Хотя с вынужденным нарушением расписания авиакомпании сталкивались еще в начале недели. А в ночь на 8 мая украинский дрон попал в здание филиала «Аэронавигация Юга» в Ростове-на-Дону. Из-за этого приостановили работу 13 аэропортов на юге России, включая Краснодар и Сочи. По подсчетам Ассоциации туроператоров, к утру на юге задержали и отменили более 80 рейсов, что затронуло около 14 тысяч пассажиров. Во время ночной атаки прекращали работу 10 аэропортов европейской части России. Среди них Москва, Уфа, Пермь и Ижевск.
27: Ух, б***ь! Вы чё, еба***? Б***ь!
21: Тем, кто остался дома или на даче, настроение могут испортить непраздничные цены. Телеграм-канал «Сирена» вместе с проектом «Цены сегодня» Фонда борьбы с коррупцией собрал и проанализировал динамику цен на примере магазина «Метро» на так называемый шашлычный набор.
13: Стоимость набора сравнили в 2026 году с ценами год назад и в 2022 году. В корзину вошли мангал, уголь, жидкость для розжига, мясо, свинина, курица, говядина, соусы, овощи и напитки. За год такой набор подорожал примерно на 15%, а по сравнению с 2022 годом на 52%.
21: Если детальнее, то за 4 года большой войны свиной шашлык подорожал на треть, кетчуп и пиво в 1.5 раза, говяжьи котлеты и огурцы вдвое, квас почти в 3 раза. 9 мая в Москве ограничат доступ к мобильному интернету, в том числе по белым спискам и к сервису обмена СМС, заявили в Минцифры. Еще 5 мая жители столицы столкнулись с проблемами доступа в сеть. Зато, парировали в Минцифры, сеть не отключали 7 и 8 мая. Об ограничении связи на День Победы мобильные операторы и Сбербанк предупредили жителей более 40 регионов России, от Калининграда до Камчатки. Это в каждом втором регионе, пишет «Медуза». На этом фоне у россиян вырос спрос на наличку и на бумажные карты. Это данные Центробанка и ТАСС, соответственно. В РПЦ в ответ на вопрос о шатдауне призвали думать о спасении души, а не о цифровом благе.
13: Всемогущество технологий является приходящей вещью, которая меркнет перед вечностью, целью спасения своей души, делами любви и милосердия, которые не теряют свои ценности в любых обстоятельствах.
21: А на литургии в честь Дня Победы в главном храме Вооруженных сил России 6 мая патриарх Кирилл помолился за Владимира Путина.
17: Ну и дальше продолжаем разговор о ценностях в любых обстоятельствах. Как мы уже слышали в сюжете, мы продолжаем этот разговор с Кириллом Мартыновым. Кирилл, вот антрополог Александра Архипова публикует методичку для региональных изданий. Она утверждает, что ей подписчики присылают. В общем, что им пишут? Коллеги, важно вместо слова «парад» использовать «торжественное прохождение». Готовьте материалы к 9 мая с учетом этой установки. Слово «парад» нигде не должно звучать. Как вы думаете, почему чиновников просят убирать слово «парад»? Это же сакральное мероприятие.
20: Да, довольно неожиданная вещь, но кажется, что московский парад все-таки пока не торжественное прохождение, а парад. Я бы сказал, что, наверное, здесь работает логика того, что все ориентируются на столичный все-таки опыт, на Москву. Россия такое сверхцентрализованное государства, и если, ну, кроме того, во многих регионах есть проблемы с проведением парада из-за понятных причин, поэтому если торжественное прохождение будет очень каким-то символическим, небольшим по составу и без техники, то, наверное, чиновники заранее таким образом страхуются и говорят, что, ну, вы знаете, это такое вот мероприятие в особых условиях, когда мы от полноценного парада отказались, потому что мы очень за безопасность переживаем, какие-то у нас гуманистические соображения есть, а вот торжественное прохождение у нас все-таки было, потому что мы чтим память. Наверное, если дешифровывать это загадочное послание, то оно понимается так.
17: Ну вот, говоря о памяти и о почете, мы собрали еще парочку примеров того, как чиновники отрабатывают повестку 9 мая. Сейчас мы выведем для наших зрителей на экран несколько фотографий того, какие баннеры подготовили чиновники. Вот это, например, Новосибирск. Зоопарк городской поздравляет горожан орангутаном Бату. Прокуратура и Роскомнадзор уже начали проверку. А это Архангельская область, и там местные депутаты на плакатах к 9 мая написали, что гордятся собой. Не знаю, зрители, пожалуйста, помогайте, если можете комментировать в комментариях, кого же там поздравляли. А это Тюмень, видимо, до туда дошли разработки искусственного интеллекта. И вот как региональная администрация в Санкт-Петербурге. Вот мы приблизили, в пабликах тоже сгенерированными нейросетями солдатами поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Как вы думаете, почему? Мы в сюжете показывали Лаврова, который угрожает Европе и говорит прямым текстом, что для России это священный праздник. Вот почему чиновники, которым поручают украшать город, поздравлять ветеранов, почему они эту сакральность не разделяют?
20: Ну, это же такая государственная сакральность. То есть, как это выглядит? Надо отчитаться о проделанной работе, освоить бюджет, потратить государственные или там муниципальные деньги. Выбирается на тендере, выбирается какой-то подрядчик. Подрядчик часто связан с чиновниками, дружескими отношениями и финансовыми отношениями, возможно. Потом подрядчик что-то делает, чиновники отчитываются, и вот так появляется такая госсакральность в этой истории. При этом, мне кажется, вот история про орангутана в новосибирском зоопарке, она самая безобидная, потому что очевидно, что новосибирский зоопарк, ну, гордится своим символом, орангутаном, и кажется, что это такой как бы довольно добрый символ. Орангутана никого не хотят победить. Совершенно не ясно, почему прокуратура там какую-то проверку будет проводить. Просто новосибирский зоопарк решил с праздником поздравить самым дорогим, что у них есть. А страшные вещи, они связаны, конечно, с попытками индоктринировать не только студентов и школьников, но и детсадовцев. Это уже в последние годы происходит. Но вот тоже мы получаем репортажи из российских регионов, где дети в костюме маленьких танков маршируют на мини-парадах в отсутствии, видимо, настоящих танков, которые сгорели на войне. Вот это по-настоящему страшно. И тут уже, ну, не знаю, к чиновникам от образования есть прям большие вопросы.
17: Ну и мы в сюжете показывали, как, с какими неудобствами приходится жить людям. Многие из них открытым текстом говорят, что не подписывались даже новости смотреть. Но почему же государству складывается впечатление, что ему ритуал важнее комфорта людей? Почему так?
20: Ну, мне кажется, это даже риторический вопрос. Люди вообще в это уравнение не входят. Государство не работает для людей, это никакой не сервис. Государство не отчитывается перед людьми. Государство озабочено тем, чтобы лояльность вождю и сакральные символы его власти выглядели как обычно. Потому что, повторюсь, мне кажется, я уже пытался про это говорить, мне кажется, это буквально пик путинизма, вот этот парад. И для Путина очень важно его проводить, а все остальные получают указания и следуют этим указаниям. И действительно идея, ну то есть вот с одной стороны то, что люди сидят без интернета, и это крайне дискомфортно, и просто бизнес теряют деньги. Это, а что вам, жалко денег получается ради Великой Победы, ради сакральной памяти, которая так дорога нашему вождю в таком контексте военизированном, которая объясняет, почему он сейчас воюет, но тогда, может быть, вы иноагенты какие-нибудь. Вот. А вещь, которая, ну, просто больше всего меня все-таки поразила в контексте этого парада, это, конечно, вот эти выступления Марии Захаровой и Министерства обороны России о том, что они готовы уничтожить правительственный квартал в Киеве, если будет какая-то попытка сорвать парад. И тут в чем драма? В том, что в этом правительственном квартале, фактически там на той же территории, находятся, ну, ключевые памятники вообще там восточнославянской культуры, которые просто тысячи лет. И история, кажется, выглядит так, что при Владимире Великом Софийский собор в Киеве был заложен, при Ярославе Мудром его построили, и вот тысячу лет спустя какой-то Путин, у которого там неизвестно какое прозвище, он угрожает его снести, потому что ему мешает проводить парад. Вот, вот это прям серьезная вещь, это серьезная заявка на то, чтобы войти в историю именно так.
17: Оскорбляют ли такими движениями и тем, что Путин напрямую отказывается даже от каких-то элементов этой традиции, оскорбляет ли он этим память?
20: С памятью случилось вот что. Государство захватило эту памятную дату, абсолютно вывернуло наизнанку смысл тех событий. Мы знаем, что в первые десятилетия советской власти послевоенной никакого парада особенно не было, и никакого празднования тоже не было, потому что были живы и участники тех событий, и члены их семей, которые знали, что все нормальные люди тогда понимали, что это просто страшная трагедия, что завершение войны, да, это праздник со слезами на глазах, как потом чуть позже начали петь, но вообще в первую очередь это, конечно, лозунг «больше никогда», и как бы такого никогда не должно было повториться на нашей земле после той цены, которую там народы Советского Союза за ту войну заплатили. А сейчас это просто веселая история. Все началось когда-то с георгиевских ленточек. Потом государство через это начало себя представлять людям. И фактически сейчас есть два таких трека. Есть вот эта государственная милитаризация памяти. И есть частная память, когда люди хотят помнить, но не знают, как это сделать, и даже часто стыдятся того, что они хотят помнить, потому что это как бы их делает соучастниками нынешних военных преступлений, которые от лица России совершаются. Это большой вопрос, как мы должны заново изобрести память в этих условиях без посредничества этого государства.
17: Я предложу тем, кто нас смотрит и может оставить комментарий, поделиться своими соображениями, как бы, какие есть у них идеи о переосмыслении. У нас остается около минуты. Кирилл, я бы хотел, чтобы вы подвели итог. Ждете ли вы эскалации после этих праздников?
20: Я, если честно, думаю, что все пройдет достаточно спокойно, потому что до Красной площади ничего не долетит, либо туда не будет ничего послано. Это все элементы такой дипломатической войны, в том числе со стороны Киева, информационной войны. Ну, если действительно мы увидим, как там, не знаю, шпица Лукашенко разрывает на части на Красной площади завтра, ну, видимо, действительно такая грандиозная потеря для союзного государства, она приведет к тому, что будет какой-то злодейский ответ. И я почти уверен, что даже вне зависимости от завтрашних событий, если российские власти не попытаются при помощи орешников снести центр Киева, то они будут совершать военные преступления в повседневном режиме, так же, как все предыдущие дни, недели, уже годы.
17: Спасибо большое вам, Кирилл. Главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов был с нами в прямом эфире. Мы разбирались, почему же государство-ритуал важнее, чем комфорт людей, и задавались вопросами, как же переизобретать память. Пишите в комментариях. До свидания.

Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store и

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читаю новости. Начну сегодня с выдержки со слушаний в Палате представителей с министром армии США Дэниелом Дрисколом. Ему задали вопрос, рассматривает ли администрация Трампа Россию как союзника или как противник. Дрискол ответил: противник. Далее цитата. «Армия Соединенных Штатов поддерживала и была на стороне украинцев с первого дня войны. Я был в Киеве, провел много времени с людьми из украинского руководства. Они фундаментально изменили то, как люди участвуют в конфликтах. Они проделали совершенно удивительную работу по внедрению инноваций. Я публично под запись говорю, что мы учимся у них многому. Я могу сказать, что мы, армия Соединенных Штатов, были на стороне Украины с самого начала». И здесь важен контекст. Кто такой Дрискол? Он друг вице-президента Джей Ди Венса. Они вместе учились в Йеле, и у них похожий бэкграунд. Они оба служили в армии. Дрискол вообще из семьи военных. Потом оба изучали право, пошли в бизнес, венчурный капитал. На посту министра армии в нынешней администрации Дрискол очень заметен. Его даже считают соперником военного министра Пита Хексета. Дрискол активно занимается инновациями. Трамп, как утверждается, называл его своим парнем-падроном. Есть важный эпизод в этой истории. В ноябре Дрискола послали в Киев обсудить соглашение по дроновым технологиям, но еще и как переговорщика, который должен был убедить украинское руководство принять американский мирный план, который Украина считала капитуляцией. И аргумент убеждения, как утверждалось, был очень жестким. Вы должны пойти на сделку, потому что проигрываете войну. Это несколько противоречит тому тону, который мы услышали от Дрискола на слушаниях в Конгрессе. И в этом есть диссонанс и с его дружбой с Венсом, который публично выговаривал Зеленскому на той злосчастной встрече в Белом доме, и диссонанс с идеологией Венса как голоса изоляционистов движения «Америка прежде всего». Я не до конца понимаю, как это работает, но мне кажется, вот именно в этих политических тонкостях кроется ответ на вопрос, будет ли Америка и дальше поддерживать Украину.
1: Мне кажется, в этом можно разобраться, и это в итоге окажется не так уж сложно, потому что окажется, что когда Дрискол выступал на слушаниях в Конгрессе, то он выступал прежде всего как профессионал, как часть истеблишмента Министерства обороны США. С точки зрения Министерства обороны все довольно просто. Украина – это военный союзник США. Значительная часть того, что Украина, украинская армия умела до начала войны с Россией, это было получено от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты оказали ключевую помощь и технологиями, и вооружением, и другой информационной поддержкой в первые месяцы и годы войны. И при этом сейчас, конечно, еще и Министерство обороны, американская армия получает большое количество информации от Украины. Грубо говоря, Украина, украинская война с Россией – это поле, на котором тестируются и новые вооружения, и новые технологии. Выясняется, что какие-то технологии уже абсолютно устарели. То оружие, которое стоит на вооружении у американской армии, там те подходы к ведению боев, которые стоят у американской армии, они быстро устаревают. Вот то, чему они учили украинцев 10 лет назад, это сейчас уже совершенно прошлое. И сейчас они учатся украинцев. И в этом смысле вот то, что выступает и говорит Дрискол, это все совершенно понятно. Это сотрудничество с точки зрения армии США, оно может только усиливаться и увеличиваться. И есть политическая составляющая. Политическая составляющая состоит в том, что президент Трамп рассматривает Путина как какую-то серьезную важную силу. Президент Трамп смотрит на обстоятельства Украины, но считает их не такими радужными. На него сильно действуют разговоры с Путиным. И, наконец, вице-президент Венс знает, что для того, чтобы стать президентом, цель любого политика, тем более такого амбициозного, как Венс, ему нужно выиграть формальный или неформальный праймерис в 2028 году. И вот в этих праймерис его, то, что говорят в американской политике, линии, его, не знаю, полоса, если говорить про широкополосное шоссе, его полоса – это изоляционисты. Поэтому он, я думаю, независимо от своих реальных взглядов, политически все время последовательно занимает изоляционистские позиции. Это не только касается России, это касается всего. Я думаю, что его

0: Дрискалом, у них они могут, не знаю, дружить, у них может быть общее мировоззрение, но политически для Венса важно разговаривать с изоляционистами, а Дрискал представляет Министерство обороны США.
1: Мне кажется, общество ищет баланс между подходами. С одной стороны, поддерживать Украину популярно в значительной степени, с другой стороны, не тратить деньги на дела внешнего мира, а направить эти деньги на нужды американцев – это тоже популярная политика.
0: Это совершенно правильно. Вот эти два соображения, они, можно сказать, доминируют. Американцы не любят тратить деньги на то, что происходит за рубежом. И даже когда тратят, то тратят мало, гораздо меньше, чем на то, что происходит в самой Америке. Для них эти вопросы вообще не очень важны. И также правда, что большинство американцев, я бы сказал, для политического аналитика даже подавляющее большинство поддерживают Украину, не согласны с агрессией, с агрессивным нападением России на Украину, поддерживают президента Зеленского, а не Путина. Соответственно, здесь тоже нет особенного вопроса. Американцы поддерживают идею помощи Украине, идею помощи в защите против агрессии, считают Украину своим союзником, а Россию агрессором в войне с Украиной и своим американским геополитическим противником. Но проблема в том, что вот это большинство американцев, оно превращает большое, подавляющее большинство в политическом смысле, 70% там поддерживает Украину. Это близко к половине, когда речь идет только о республиканской партии. И когда речь идет о первичных выборах, когда речь идет о том, кто будет кандидатом от партии, то большую роль играет не просто большинство в партии, а то, как думают те группы, которые голосуют организованно, которые голосуют вот вместе, которые маршируют строем. И изоляционисты, у них может быть не очень последовательная картина мира, но вот известно, что они, скорее всего, будут голосовать за того, кто им на первичных выборах пообещает, что Америка не будет участвовать в военных конфликтах за границей. Им не так уж важна Украина, им важно, чтобы не участвовать в конфликтах за границей. Уже сейчас эта группа избирателей, которая сильна внутри республиканской партии, она находится, можно сказать так, на грани нервного срыва, потому что, конечно, им было очень важно это. Они все как бы ядерные трамписты. Им было очень важно, что президент Трамп обещал, что он не будет втягивать Америку в новые войны и втянул в новый продолжительный конфликт. Соответственно, мне кажется, что вот когда Джей Ди Венс говорит какие-то символические изоляционистские вещи, он им сигнализирует, что вот я ваш, я вот абсолютно ваш человек. Мы не будем участвовать ни в каких зарубежных авантюрах. В принципе, вот это вот ядро изоляционистов, оно есть всегда. Оно также мешало когда-то президенту Рузвельту помогать Англии, когда уже была война с Гитлером. То есть изоляционисты есть всегда. И Венс, вот ему хотелось бы, чтобы вот изоляционисты четко знали. У них есть представитель, у них есть знаменосец. Вот он является ядерным изоляционистом. И он постоянно и четко им это сигнализирует. Он хочет, чтобы вот в этот вот блок как бы поддержки внутри республиканской партии, он был точно за него. Тем более, что довольно очевидно, что его основным конкурентом на пост кандидата от республиканской партии в 2028 году является госсекретарь Марко Рубио. Марко Рубио, конечно, и исторически, и фундаментально является сторонником, скажем, активной внешней политики. Соответственно, для Венса быть четко изоляционистом – это возможность застолбить за собой вот этих вот избирателей внутри республиканской партии. Ему абсолютно не важно, что с этими позициями ему очень трудно придется потом на общих выборах и трудно придется быть президентом, потому что это не важно. Он не будет участвовать в общих выборах, если до этого не станет кандидатом от республиканцев. Поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы стать кандидатом от республиканцев. Когда он станет, он займет позицию по Украине гораздо более близкую к большинству по общественному мнению. Но пока до этого не дошло, его позиция изоляционистская.
1: У меня есть контраргументы. Во-первых, зимой был опрос фонда Рейгана по вопросам национальной обороны. свыше 60%. Хотели, чтобы Украина одержала победу в войне с Россией. 64% поддерживали отправку американского оружия, что на 9 пунктов больше, чем в прошлом году. И при этом наблюдался рост поддержки со стороны обеих партий. В том числе было там 59% республиканцев. Перед выборами 2024 года был период избирательной кампании, когда, понятно, люди были недовольны администрацией Байдена. В частности, это касалось выделения денег Украине. Но когда Трамп победил, люди осознали, все, мы получили то, чего добивались, но потом стали присматриваться, и нет, хотим больше поддерживать Украину. Поддержка Украины, в том числе и среди республиканцев, пошла вверх. То есть, с одной стороны, и внутри республиканцев, как следует из этого, поддержка Украины довольно высока. Кроме того, как мы сейчас видим, с историей с Ираном, МАГА, они вроде бы были изоляционисты, но когда президент Трамп ведет войну против Ирана, они, в принципе, не против. Они, оказывается, что где-то ключевая вещь, где-то еще.
0: Президент Трамп там, в 24-м году, и да и до этого, это был уникальный кандидат. Это был кандидат с уникальным доминированием внутри партии. Ему не нужно было в 24-м году специально бороться за голоса отдельных фракций, фракции республиканцев. Единственное, что ему нужно было, это убедить потом избирателей, которые независимы, между республиканцами и демократами, проголосовать за него на общих выборах. Но внутри республиканской партии реальной конкуренции у него не было, и уж точно не было конкуренции за изоляционистов. Джей Ди Венс, вице-президент, человек и исторически непопулярный, и сейчас непопулярный, он как вице-президент, он рекордно непопулярный вице-президент. Это все равно делает его фаворитом в кандидаты от республиканской партии в 2028 году, но он ни в каком смысле не является решающим, как бы доминирующим кандидатом. Он является одним из и является очень, очень сильно уязвимым. Можно себе легко представить сценарий, что он выдвигается какой-то, там, не знаю, Рон ДеСантис, губернатор Флориды, и просто потому что Венс не популярен, голосуют за другого. Поэтому для него принципиально важно застолбить за собой какую-то группу. И вот он эту группу, мне кажется, очень умно в политическом смысле. Вот в узком смысле выигрыша республиканских праймериз 28-го года. Он решил застолбить за собой конкретную группу изоляционистов. И вот он дисциплинированно придерживается именно их позиции, дисциплинированно разговаривает с ними. Мы видели, как Джей Ди Венс за те вот 10 лет, которые мы его видели в политическом пространстве, он меняет свои позиции очень сильно. Он президента Трампа называл Гитлером когда-то. Он занимал совершенно другие позиции по разным вопросам, но вот в тот момент, в каждый момент, когда нужно выбирать оптимальную политическую стратегию, вот как выигрывать выборы, он ее меняет. И мне кажется, что вот он сейчас сделал свой четкий выбор, что он знаменосец изоляционистов среди мага-людей.
1: Для избирателей гораздо более важны вопросы дороговизны, вопросы уровня жизни. Вопрос Украины важный, но далеко не столь важный. И вот этот механизм я бы хотел чуть-чуть подробнее обсудить на основании опросов. Потому что интересно вот что. Вопрос о поддержке Украины часто он состоит из двух частей. Как бы поддерживать Украину и отношение к России. Так вот, отношение к России – это может быть главный импульс поддержки Украины. В вопросах, вот я бы посмотрел, Harvard Harris, баланс положительного и отрицательного отношения к Украине плюс 12, а к России минус 50. Это так же, как к Ирану и Хамас. А последний опрос YouGov, 62% больше сочувствуют Украине, 2% России. 27% хотят увеличить военную помощь Украине, 28% хотели бы сохранить ее на прежнем уровне, 11% сократить помощь Украине. То есть, когда речь идет а Россия, взгляды американцев гораздо более радикальные.
0: Обсуждая результаты опросов, никогда нельзя отвлекаться от того, что опросы, они отражают отношение людей к некоторой реальности. И есть реальность. Вот там вчера Россия нанесла удар по детскому саду в городе Сумы, в украинском. Американцы это видят в новостях. Из-за этого плохое отношение к России. Если Россия продолжает наносить удары по мирным городам Украины, вот это формирует плохое отношение. Знаете, американцы не знали про Хамас, пока он не совершил террористический акт 7 октября, убив сотни мирных израильтян. Да? То есть то отношение к России – это не фундаментальная вещь, это реакция на то, что Россия делает. Россия ведет агрессивную войну, Россия оккупирует часть Украины, из-за этого плохое отношение. Мы не можем как бы обсуждать политику измененную, считая общественное мнение фиксированным.
1: Вот сенатор Роджер Викер, это республиканец от Миссисипи, он председатель комитета Сената по вооруженным силам. В январе он сказал, самое опасное, что происходит сегодня в мире, это война Путина против свободы Запада в Украине. Поэтому Украину не следует принуждать к отказу от суверенной территории. Путин не должен добиваться путем переговоров того, что ему не удалось достичь на поле боя. А на поле боя Путина постигли большие разочарования. США должны играть роль в обеспечении гарантии безопасности Украины. Надо продолжать оказывать помощь украинскому народу. Поддержка Украины часто связана с тем, что Россия представляется угрозой. Это то, о чем говорил Дрискл. Россия противник в нынешнем виде. И поэтому поддержка Украины популярна. Это является на самом деле фундаментом общественного мнения.
0: Конечно, мне кажется, что для многих людей в Америке, в том числе и для тех 70%, которые поддерживают Украину, ключевой элемент тут не Украина против России, а то, что Россия напала на Украину, напала на соседнюю страну, оккупирует часть ее территории, бомбит ее города. То есть, если бы это была какая-то обратная ситуация, если бы Украина напала на Россию, если бы Украина начала бомбить российские мирные кварталы, оккупировать российские территории, то было бы 70% поддержку России, может быть, даже больше. Вот поэтому часто, когда вы слышите высказывания сенаторов, говорят про Путина, что Путин преступник, то это именно желание разделить отношение к России, к русским людям, которое часто позитивное, и отношение к тому, что российский режим, что Россия делает, что Путин делает в Украине. Ну, конечно, отрицательное отношение – это прежде всего к войне, которую Россия начала и ведет, а не к русским самим по себе.
1: Когда делают заявление по поводу поддержки, скажем, или против поддержки Украины, они исходят из того, что думают их избиратели, или такой политик, он может сказать, если это не самый ключевой для избирателей вопрос в его округе или штате, они могут свободно выражать свое мнение, даже если они расходятся с мнением большинства.
0: Мне кажется, что политики бывают, что занимают какие-то позиции, которые расходятся с мнением большинства, но это редкость. В целом политики – это те, кто представляют большинство. Другое дело, что может быть большинство по одному вопросу, и человек может быть популярен из-за того, что этот вопрос важен, а по другому вопросу его большинство не поддерживает, но популярность по первому вопросу – это важно, а не популярность по второму вопросу – это не важно. Но если посмотреть на республиканских конгрессменов, то они в гораздо большей степени, скажем, поддерживают сохранение мирового порядка, основанного на правилах, мира, в котором нельзя нападать на другие страны. Их поддержка Украины в конфликте с Россией, она связана не с идеологическими предпочтениями в пользу украинцев вместо русских, а это потому, что Россия напала на Украину, и Россия оккупирует часть территории Украины, пытается захватить ее, соответственно, по этому вопросу вот они занимают такую естественную позицию.
1: Была новость несколько дней назад, что администрация не включила финансирование военной помощи Украине по программе USAI, действующей с 2016 года, в проект бюджета на будущий год. Но тут необходима общая картина. Значит, в начале войны значительная часть военной помощи Украине шла вообще из существующих запасов военного оборудования американской армии. Кроме того, была вот эта программа USAI по выделению средств на производство новой военной техники. И вот на нее администрация больше не выделяет деньги. Но теперь есть программа Pearl, в рамках которой Европа платит на покупку американской военной техники для Украины. И в 2025 году это было более 4 миллиардов, а в этом году Зеленский надеется на 15 миллиардов. То есть фактически американская администрация вынудила Европу платить за поставки экономить деньги американских налогоплательщиков.
0: Можно сказать, что президент Трамп сократил помощь Украине, конечно, это довольно заметно. Я не уверен, что можно говорить о том, что он сильно сэкономил деньги американским налогоплательщикам, потому что только что администрация представила Конгрессу свой проект бюджета, в котором расходы на армию, расходы на вооруженные силы США увеличиваются. Это запрос, это еще не бюджет, но они увеличиваются там на 30-40%. То есть говорить о том, что администрация Трампа сэкономила какие-то деньги, можно говорить, что она закрыла какие-то программы, закрыты многие программы международной помощи, но это маленькие копеечки по сравнению с увеличением расходов на другие вещи. То есть тут то же самое внутренней политики, там сокращенные расходы на науку, какие-то копеечки сэкономлены в 10 раз больше. Увеличение относительно расходов там, на обеспечение борьбы с нелегальной миграцией. Соответственно, конечно, никакого общей экономии в администрации Трампа не наблюдается. Наоборот, бюджетный дефицит постоянно растет. Но на узкий вопрос можно ответить, что да, деньги на Украину тратятся теперь меньше денег.
1: Мне кажется, это популярная позиция среди американских избирателей.
0: Понимаете, многие вопросы, они популярны, если их взять в изоляции. Да? То есть, когда говорят, что мы стали тратить там меньше денег, это популярно или нет? Ну, конечно, популярно. Но если поставить это в контекст значительных бюджетных увеличений расходов на армию, то ответ на вопрос будет не такой популярный. Ну, так же, как если вы на чем-то сэкономили, то, наверное, это приятно. Но если из-за этого пришлось больше потратить на что-то другое, то, взятое в контексте, это перестает быть приятно.
1: Является ли общественное мнение ограничением для взглядов самого Трампа? Вот я просто пример вчерашний. Трамп во время интервью консервативному медиа Salem News Channel в ответ на вопрос, стал ли тот лучше относиться к Зеленскому после того, как Украина предложила союзникам США антидроновые средства, назвал Зеленского хитрым парнем, но тут же заметил, что президент Украины ему нравится. И мы знаем, что там сложная история этих отношений и не всегда положительно, мягко говоря.
0: Это сложный вопрос. Вот говорить про президента Трампа, что он там зависим от общественного мнения, это неправильно, потому что на протяжении всей карьеры он временами занимал изначально непопулярные позиции, он может занимать какие-то позиции, которые противоречат там общественному консенсусу по этому вопросу, но в то же время он человек очень чувствительный к медиаперспективе, к имиджу, к общественному мнению. В других вопросах у президента Трампа он любит силу и не любит слабость. То есть Путин, который ему рассказывает про то, что он сейчас вот может захватить Донбасс, если с нами не заключат мира, мы тут за месяц захватим новые территории, выйдем к Днепру, захватим Харьков. Вот он это все слушает, и ему вот он так в это верит. А потом он видит, что российские войска не продвигаются, что все это дается совершенно невероятной ценой, что Путину приходится ему звонить и попросить Зеленского о перемирии на 9 мая, и его отношение меняется. Трамп уважает силу, и он в Зеленском тоже уважает силу. Он на него давит, когда считает слабым, и уважает его, когда видит силу.
1: В принципе, мне кажется, что он думает, вот два бизнесмена встретились, все решили, и вот не надо ни с кем ничего согласовывать. Ему кажется, что отдельные люди гораздо лучше и быстрее все решат, чем с участием непонятного демократического процесса. Обама когда-то, еще, мне кажется, как раз когда Трамп, по-моему, победил в первый раз, сказал, что государство как корабль, как океанский лайнер, его очень трудно повернуть. И я сейчас думаю, что метафора не точна в том смысле, что не капитану решать, куда плывет судно. То есть он, наверное, может чуть-чуть там двигать, но на самом деле, если все судно, все люди на борту считают, что нужно плыть в каком-то более-менее там на запад, то судно плывет на запад, что бы там себе капитан не думал. И Трамп, мне кажется, сейчас осознает это.
0: Это хорошая иллюстрация, хорошая метафора. И действительно, это совершенно разные подходы к философии государственного управления у президента Трампа, у президента Обамы. Но мне кажется, что у президента Трампа есть некоторая последовательная логика в том, что он говорит. Он же и участвовал в выборах и первый раз в 2016 году, и второй раз, когда избирался обратно, проиграв выборы в 2020 году. Он же и в каком-то смысле говорил, что вот эти люди все в Вашингтоне, вот все эти истеблишмент, они не разбираются. Я разбираюсь. Давайте вот как бы бросим слушать экспертов, посмотрим, дадим мне право договориться, что я в одиночку справлюсь с управлением кораблем лучше. А президент Обама действительно так у него получалось, что вот это не важно, кто стоит за штурвалом, что нам нужно добиться, нам нужно договориться в рулевой рубке. Вот у нас большое количество разных избранных людей. Вот мы договоримся, и туда корабль поплывет. Но мне кажется, что за каждым человеком из вот этих двух президентов стоит своя правота. Потому что вот мы видим с Ираном, что Трамп пошел не по подходу Обамы. Подход Обамы был такой подход к Ирану. Обама даже пожертвовал Украиной. Вот мы пожертвуем многими вопросами, многими приоритетами, но мы создадим такую систему и внутреннего консенсуса, и международного давления на Иран, что заключим договор. Трамп говорит, ерунда вся эта долгая работа, коалиции, договоренности, партнеры. Мы нанесем удар и предложим им сделку. Найдем какого-то парня, который с нами договорится. Но вот пока что оказывается, что вот в этой истории вроде бы Обама со своими жертвами, он от Ирана, во всяком случае, добился больше, чем Трамп со своими бомбами, угрозами. И вот если сейчас президент Трамп заключит такую сделку, которую он когда-то отменил, которая ему досталась от президента Обамы, это будет считаться успехом. Хотя потрачены деньги, нанесен ущерб международным отношениям. Но вот это действительно другой подход.
1: Это правда. Трамп буквально говорил людям на корабле, что люди в рубке, они просто непонятно, кто эти люди, непонятно, куда они ведут. И обещал вести туда, куда ведет. Обещал этим людям, может быть, не явно, но что корабль будет идти более точно туда, куда они хотят. Но на самом деле представление о том, что люди в рубке могут направлять корабль, оно тоже не совсем точное. Люди на корабле вот этот, являются движителем этого корабля и миллионом векторов, один из которых, которые вместе складываются и куда-то направляют. И какой, что бы ни делал человек в рубке, ему в результате чуть-чуть, может быть, удается отклониться от этого, но, в принципе, корабль идет туда, куда люди на нем хотят. И я поэтому смотрю на то, что Трамп говорит, что, знаете, ничего, хорошие Зеленские, мне нравится. Я думаю, что, может быть, он тоже осознал, что корабль все равно плывет туда.
0: Ну, в данном случае в отношении русско-украинской войны тут как раз нет никакой победы, потому что администрация Трампа ничего в этом направлении не добилась. Президент Трамп обещал в ходе избирательной кампании, что он закончит войну за 24 часа, но вот такой кавалерийский наскок, мы же знаем, прошло полтора года, ничуть не помогло. Ну, потому что логика была ложной, опора была, видимо, на плохую экспертизу. Логика была такая, что надавить на слабого, не считая слабым Зеленского, на Путина не давить и, соответственно, принудить Зеленского к путинским условиям, а Путину как бы дать понять, что вот больше, чем небольшие территориальные завоевания, он не получает.
1: Но это была логика,
0: вот это,
1: что...
0: Вот это совершенно не сработало. Да?
1: Это была логика, что капитаны могут договориться, куда повернуть корабли. А корабли все равно никуда не поворачиваются. Поэтому нельзя договориться. Я думаю, что Трамп сейчас осознал, что просто это невозможно договориться. Невозможно с капитанами ни о чем договориться. Капитаны ни о чем не могут договориться.
0: Я думаю, что мы вот остаток президентства Трампа... Мы будем наблюдать попытки больше давить на Украину, чем на Путина, потому что Трамп по-прежнему воспринимает Путина как более сильного. Он стал более уважительно относиться к Зеленскому. Он понимает, что теперь уже после года давления, что нет особенных рычагов давления на Украину. Но мне кажется, что к Путину он по-прежнему относится совершенно незаслуженным уважением.
1: Я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». В подкасте «Радио Свободы» читаю новости. Всего доброго.
0: Спасибо.
2: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. We'll be right back. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
3: Выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Мастер детективов, итальянский писатель с необычной фамилией Джорджо Щербаненко. По всем итальянским темам я привык консультироваться у нашего постоянного автора Михаила Талалая. Так будет и на сей раз. Михаил Григорьевич?
4: Да, Иван Никитич, книга о Джорджо Щербаненко вышла. Но это не моя книга, а книга одного миланского журналиста. Его зовут Алессандро Трочино. И об этой книге я узнал просто из газеты, что в Миланском университете в актовом зале, его называют почему-то наполеоновским, но какие-то причины есть, будет презентована новая книга о замечательном миланском писателе Джорджо Щербаненко. Она так и называется «Щербаненко в Милане». Подзаголовок «Отец итальянского нуара». Конечно, меня это все очень заинтересовало, потому что Щербаненко покасательный, но все-таки меня эта личность интересовала. Самый главный его успех – это квадрология с комиссаром миланским, комиссаром Дукой Ламберти. Это четыре романа. «Частная Венера». В России этот роман был переведен под названием «Венера без лицензии». Затем «Предатели по призванию». В оригинале «Традиторе ди тутти», то есть «Предатели всех». Третий роман на русском называется «Юные садисты». Очень увлекательно. По-итальянски «Ирагаци дель массакро». Я бы перевел это как «Юные участники бойни». И последний роман, который вышел уже после смерти Джорджа Щербаненко, «Миланцы убивают по субботам». Он и по-итальянски точно так же называется. Щербаненко стал известен в последнее время и благодаря кинематографу. Очень популярный фильм 70-х годов «Миланский калибр 9». Тоже, ну скажем так, о бандитском Милане. И Тарантино упомянул этот фильм 1972 года как один из фильмов, который он включил в генеалогию своего собственного творчества. Итак, презентация книги, которая, по сути дела, ну, я бы назвал такой литературно-краеведческий жанр. То есть автор описывает места, где жил Щербаненко, места, где гулял и расследовал преступления Дука Ламберти, чем он питался, в каких трактирах, что он пил, с кем встречался. Оказывается, есть экскурсии, которые проводят по Милану, и они начинаются с площади, которую я хорошо очень знаю, площадь Леонардо да Винчи. Там есть дом, в котором якобы жил герой Щербаненко Дука Ламберти. Сейчас там находится популярный бар. И обычно экскурсии по бандитскому Милану в текстах Щербаненко начинаются именно с пьяцы Леонардо да Винчи.
3: Алессандро Трочино, автор свежей книги от Джорджа Щербаненко, так представляет своего героя. Он печатал, сгорбившись, предплечья плотно прижаты к телу, два указательных пальца согнутые, как молотки, быстро бьют по клавиатуре. В гостиной всегда был включен американский проигрыватель, в который можно было загрузить сразу с десяток виниловых пластинок сорокопяток. Неизменно присутствовал бенгальский кот по кличке Белло Гатто, то есть кот-красавец. На книжных полках справочники по портативному огнестрельному оружию, книги Бертрана Рассела, Уильяма Фолкнера, отчет о бомбардировке Дрездена, сборники по философии и математике. Курил он исключительно сигареты «Эд Лоренс», с египетским табаком.
4: Конечно, задавались разного рода вопросы к Александру Трочино. Интересовались, конечно, посетители этого мероприятия, почему слава Щербаненко вот пришла только сейчас, почему в свое время к нему относились, ну, скажем так, снисходительно. И Трочино очень точно объяснил такими словами, что «Щерба» – это сокращенное его, конечно, «Щербаненко», сложно для итальянцев, что «Щерба» пришел к своему успеху не в то время и не с теми текстами. Как это понимать? Последняя книга вышла в 69-м году. Гремит еще революция 68-го года. Какой там комиссар Дука? Какие там бандитские города Милана и его сателлиты? Поэтому поколение 70-х годов Щербаненко не читало. Его, более того, считали правым, чуть ли не фашистским автором, что совсем не соответствует действительности. Ну и затем он не вошел в клуб вот великих, замечательных итальянских писателей той эпохи, ну, скажем, как Моравия или Леонардо Шаша, потому что он писал жанровую литературу, которая считалась... Тогда около литературы, паралитературы. Он писал романтические романы, научную фантастику, вестерны. Ну и прославился, конечно, как детективщик. Причем в литературу он пришел из журнализма. И журналистов тоже, в общем-то, не очень чествуют. Конечно, я задал свой вопрос, показав свою эрудицию, подготовленность в деликатной, интеллигентной форме. И я спросил, ну как вот тексты Щербаненко, они исключительно итальянские, или в них просматривается, ну, какой-то то ли русский, может быть, даже украинский, раз он родился в Киеве, взгляд иностранца, обращенного на бандитский Милан. Ну, при этом я показал знание фактуры, упомянув, что, конечно, здесь мало о чем можно говорить, на мой взгляд, потому что он прожил в Киеве всего лишь первые 3 года, но, тем не менее, вот какие-то элементы утраченной отчизны, по моему мнению, у него могли быть, и благодаря его семье. При этом я сослался на обнаруженный, ну, действительно обнаруженный архивный документ о венчании его родителей. Его отец был киевлянин, учитель латинского языка в гимназии, находился в Риме, в командировке, скажем так, советским словом. Там он полюбил римлянку Леду Джуливи, и я обнаружил в реестрах Русской Православной Церкви Римской запись о венчании 1909 года, о том, что венчался Валериан Щербаненко, православный студент из мещан, с римлянкой, католичкой Ледой Джуливи. Сам Щербаненко, впрочем, родился спустя 3 года уже в самом Киеве. Тут автор книги «Трочина» на меня посмотрел внимательно и сказал: «На ваш вопрос ответит свидетель». С первого ряда поднялся сын Щербаненко. Оказывается, среди слушателей автора этой книги и презентовавших ее был Альберт, или по-итальянски Альберто Щербаненко, который приехал из Швейцарии, где он живет, уже господин в возрасте, с тем, чтобы ответить на мой вопрос. Он, собственно, пересказал и мой вопрос в своем ответе, что, собственно, русскости или украинскости в творчестве Щербаненко не присутствует, но что сам Джорджо, сам писатель, в своем небольшом таком автобиографическом очерке все-таки описал вот эти драматические, трагические годы Первой мировой войны и русской революции. Дело в том, что его мать, присутствующего этого господина Альберто Щербаненко, когда потеряла своего мужа в вихре этих войн, решила отправиться на родину своего мужа, Валериана Щербаненко, уже в советский Киев. Это было в начале 1920 года. И взяла с собой маленького Джорджа. Вообще, по паспорту он был при рождении Владимир. Он и подписывался иногда как Володя своим, так сказать, первым именем. Джорджа – это псевдоним по имени умершего брата. И вот брата уже Джорджа не было. Леда Джуливи в замужестве Щербаненко приехала уже в советский Киев, где узнала, что муж ее был расстрелян. Кем был расстрелян, не очень было понятно. Вернувшись в Италию, с большими приключениями, они сидели в карантине в Одессе, их не выпускали, у них не было паспортов, потом Константинополь. И Щербаненко уже было лет 8-9, и он это все описал. И вот это, по сути дела, единственный его текст о русско-украинских корнях. После окончания презентации я, конечно, подошел к Альберто и стал задавать ему другие вопросы. Он на меня посмотрел внимательно и сказал: «А вы знаете, прочитайте, пожалуйста, мою книгу». Ну, в итоге пришлось заказать книгу, прочитать ее, и многое прояснилось. В частности, В ней Альберто опубликовал удивительный документ. Оказывается, уже после смерти Джорджа Щербаненко его вдова отправилась в советское консульство в Милане и оставила там запрос на поиски родственников мужа.
5: В 1971 году вдова писателя отнесла в Генеральное консульство СССР в Милане следующее заявление. Напомним, что настоящее имя писателя – Владимир, а не Джорджо. «Я, Тереза Щербаненко Бандини, итальянка, родившаяся в Милане 24 декабря 1909 года, проживающая по адресу Виа Плинио 6, Милан, Италия, прошу найти родственников моего покойного мужа, Владимира Валерьяновича Щербаненко, который родился в Киеве 28 июля 1911 года. Мать моего мужа, Леда Джуливи, проводила холодные периоды года в Италии с маленьким Владимиром. В начале Первой мировой войны она пребывала в Риме. Не имея в течение многих лет никаких известий о своем муже, Валерьяне Афанасьевиче Щербаненко, Леда Джуливи отправилась на рубеже 1919-1920 годов с маленьким Владимиром в Киев на поиск. В Киеве ей сообщили, что ее муж был убит во время революции в гимназии, где он находился вместе со своими учениками. Леда Джуливи вместе с сыном и другими беженцами при помощи Международного Красного Креста была отправлена на корабле «Карло Поэрио» в Константинополь, откуда в 20-м году или в 21-м вместе с сыном Владимиром добралась до Италии. В Италии она и ее сын считали себя итальянскими гражданами, но не имели формального гражданства и считались аполидами. Я сама, итальянка, родившаяся в Милане 24 декабря 1909 года, вышла замуж за Владимира и поэтому тоже стала считаться аполидом. Мы поженились 31 января 1931 года в Милане. В 1933 году мой муж направил в советское консульство, которое тогда находилось на площади Дуомо, номер 31, в Милане, заявление с просьбой дать ему возможность вернуться в Россию. Я сама принесла это заявление. Его просьба не была удовлетворена, и мой муж не считался советским гражданином. Тогда, в 1935 году, он обратился к итальянскому правительству с просьбой о предоставлении ему гражданства. Прошение было удовлетворено. Мой муж Владимир Щербаненко был известен под псевдонимом Джорджо Щербаненко. Он умер 27 октября 1969 года в Милане. У меня была дочь Елена, родившаяся в Милане 1 августа 1932 года и умершая 22 декабря того же года, а затем сын Альберто, родившийся в Милане 20 мая 1939 года, который до сих пор жив и переехал в Швейцарию по работе. Я хотел бы получить известие о родственниках моего мужа. Пожалуйста, помогите мне также в поиске сведений о могиле Валерьяна Афанасьевича Щербаненко, отца моего мужа. Заранее благодарю вас. Никаких сведений вдова не получила. До сих пор неизвестно, что стало с отцом писателя, а также почему писатель в 1933 году пожелал репатриироваться, в чем ему было, по счастью, отказано.

на волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Итальянский писатель Джорджо Щербаненко. Творчество и судьба». Мой собеседник Михаил Талалай.

0: Во время презентации Трочин постоянно употреблял литературоведческий термин «джалло» и называл Щербаненко «джаллистом». Я заинтересовался этим термином, который, конечно, знал, и выяснил, что этот термин в итальянской и в русской культуре имеет несколько разные значения. В Италии «джалло» – это исключительно литературный термин. Так стали называться детективы, криминальное чтиво, которое в конце 20-х годов крупнейшее издательство «Мондадори» стал выпускать в таких мягких обложках желтого цвета. И с той поры, начиная с 30-х годов, все детективы стали называть желтыми – джалло. Кстати, при Муссолини жанр джалло был запрещен. Нельзя было показывать бандитскую сторону Италии, при фашизме негатива не было. И после падения фашистского режима джалло вновь расцвел. В то время как в русском обиходе джалло – это кинематографический жанр. Это те фильмы, которые в Италии называются триллерами, но вот с элементами такой вот итальянскости, особых итальянских нюансов, саспенса и прочего. Не буду вдаваться уже в кинематографические подробности. Но что удивительно, автор этой книги постоянно употреблял слово «джалло», а в названии книги он назвал Щербаненко отцом итальянского нуара. И тут опять выяснилась сфуматура, как говорят итальянцы, то есть нюансы. Нуар в Италии – это опять-таки литературный жанр, отличающийся от обычного криминального тем, что, пожалуй, главный герой – это не расследователь преступлений, а, быть может, жертва или убийца, насильник. В то время как в нашей культуре нуар – это в первую очередь кино. Вот такие подробности я узнал после презентации книги Щербаненко. И, это письмо в консульстве. В книге сына Володи Владимира Джорджа Щербаненко оказалось множество для меня полезной информации. Это действительно замечательная работа. Здесь, в частности, ее автор, то есть Альберто Щербаненко, провел полную каталогизацию псевдонимов Джорджа Щербаненко. Вот я листаю эту книгу, и оказалось, 45 псевдонимов использовал наш плодовитый автор. И он действительно был плодовитым. Далее автор книги составил, не полный список, по крайней мере, статистику, то, что опубликовал его отец. Вы не поверите, Иван Никитич. Значит, категория, потому что Альберто был, в общем-то, инженером по образованию, поэтому он все таблицами даже здесь расписал. Категория – романы. 92 романа, представьте, 92 романа. Причем следующая рубрика идет с псевдонимами 26 из 92. Период написания этих романов. Рассказы. Опять-таки удивительная цифра. 1380 рассказов. Потом есть такие категории, как философские очерки, как сборники поэзии, театральные пьесы, радиодрамы, фотороманы, телевизионные сюжеты. И всего сын насчитал 4016 произведений Джорджа Щербаненко.
1: Рекламный анонс на книгу Альберто Щербаненко «Пять жизней Джорджа Щербаненко». Милан, издательство «Фельтринелли», 2019 год. Паломничество Альберто Щербаненко по папкам с перепиской, кипам машинописных текстов и стопкам опубликованных, а иногда и не опубликованных романов его отца начинается в большом встроенном шкафу в квартире на улице Плинио, номер 6 в Милане. Лабиринтный поиск причин, стоящих за словами, которыми писатель на клочке бумаги предсказал в 1938 году свою смерть. Пронзительное и авантюрное путешествие через память и историю, а также через уникальные сюжеты, придуманные отцом автора книги, от которого мы узнаем не одну его жизнь, а пять. Жизни, прожитые в Киеве, Риме, Милане, в эмиграции в Швейцарии с 1943 года до конца войны. Чтобы заработать на жизнь, Джорджа Щербаненко трудился в разных сферах. Затем вошел в издательский мир, сотрудничал с крупными газетами и редактировал женские журналы «Белла» и «Новелла». Его романы показали его как одного из величайших рассказчиков жанра с историями о темных сделках и странных смертях, о суровых и отчаянных делах, которые вдохновили лучшие итальянские фильмы. В этой книге автор находит человека, изгнанника и, возможно, шпиона. Главное, он находит отца.
0: Ну, Альберто Щербаненко, даже с отчеством его можно называть, Альберт Владимирович Щербаненко со своим инженерным подходом распределил 5 периодов жизни своего отца. То есть первый период – это от рождения до, ну, скажем так, беженства из рухнувшей царской России в Италии. Затем вторая жизнь – это обоснование в Милане в 27 году и его работа, ну, совершенно в разных сферах. Он и на рынках работал, и подметал, и в барах. Ну, потом потихонечку попал в журналистику. Это вторая жизнь. Третья жизнь – это бегство в Швейцарию и послевоенное время. Он спасался действительно от фашизма, бежал в 40-м году в нейтральную Швейцарию, затем вернулся и стал продолжать как журналист. Четвертая жизнь – немножко буржуйство, так я иронично переведу нейтральное слово «бергезия», то есть бюргерство, скажем так. Это десятилетие, когда Щербаненко, ну, стал достаточно обеспеченным литератором. Писателем его все-таки еще трудно назвать. И последняя, пятая жизнь – это международная известность. Начиная с 60-го по 69-й год, 10 лет, вот на пике международной известности в возрасте всего 58 лет Джордж Щербаненко скончался, и последний, четвертый роман о Дуке Ламберти вышел уже посмертно. Тут я спросил нетактичный вопрос, на который знал уже ответ. Я спросил у Альберта Владимировича, а у вас есть сестры или братья? Дело в том, что действительно про Альберта Щербаненко я узнал только на этой презентации. А в интернете, в публикациях, на разных сайтах фигурирует совсем другое имя – Чичилия Щербаненко. Он как-то затуманился и сказал, все-таки прочитайте мою книгу. И в этой книге я обнаружил, ну, действительно такую деликатную семейную подробность. Дело в том, что писатель оставил свою супругу и своего маленького сына после 10 лет первого брака. И затем у него появилась, ну, скажем так, в русскоязычной литературе ее называют «вторая жена». Но развестись с первой женой он не мог. Они венчались в католической церкви, разводов практически не было. Поэтому вот в книге Альберт называет ее «компания», что по-русски, ну, не знаю, как и сказать, сожительница, любовница. Ну, в общем, в итоге они жили вместе, и от этого партнерства родилось две девочки, которые, это очень сложный ход, которые их отец удочерил. Это было не просто, потому что требовалось разрешение его официальной супруги, с которой венчался в католической церкви. И появились две девочки с фамилией Щербаненко. И тут новая сложность. Еще во время своего выступления перед публикой Альберто как-то очень туманно сказал, что Щербаненко – это, в общем-то, псевдоним Щербаненко. Только в одном случае это пишется через «кей», я так по-английски говорю, а в другом случае через «си». Я не обращал внимания на это раньше. Выяснилось, что действительно продукция существует с двумя фамилиями. Щербаненко на латинице пишется двояко, и все романы его выходят через «си». И его две девочки были зарегистрированы именно через «си». И поэтому вот Чичилия, она вышла на первый план, и она издает романы своего отца под той же самой фамилией. А наш Альберто выпустил свой автобиографический труд, получается, под другой фамилией, через Кей. И вот эти сложности отношения между сыном и его, ну, скажем так, сводными сестрами, они чувствуются и в книге Альберто. Сама Чичилия, она, повторю на виду, она ездит в Киев, она постоянно выступает, она основала литературную премию за лучший итальянский детектив имени Джорджа Щербаненко, конечно, везде пишется через «си» и прочее, прочее. И более того, Она буквально на несколько месяцев раньше выпустила автобиографическую книгу о своем отце, которая везде позиционируется как первая биография писателя Щербаненко. Это поразительный документ, с которого, собственно, и начинает свою книгу Альберто Щербаненко, чтобы так ошеломить читателя. Очень странный текст, который Джордж Щербаненко написал, когда ему было 27 лет. И в этом тексте он описывает о своем саморазрушении. И себя лично он изображает как некого робота, который постепенно вот рассыпается в прах и разрушается.
1: Записка 1938 года, обнаруженная Альберто Щербаненко в отцовском архиве. Разрушение Джорджа Щербаненко началось 19 ноября 1929 года. Щербаненко, сконструированный в 1911 году по длиннолинейно-лимфатической модели с готовым интеллектом, тогда еще не был закончен во всех деталях. Его инстинкты и костно-мышечная структура не получили должные сертификаты. Однако тут же работа по разрушению Щербаненко началась с огромным усердием. Первым делом она ручным способом повредила его нервную систему, уничтожив всякую возможность дальнейшего развития. Щербаненко остановился навсегда, пребывая в почти абортивном состоянии. Голод, лишение и постоянное беспокойство завершили дело. Запущенная машина по ущербу интеллекта уничтожила все физические очаги сопротивления. Превратившись в некий параноидальный скелет, Щербаненко настаивал только на одной детали – на своей совести. Первоначальные попытки ее разрушить были тщетны. Но 29 апреля 1938 года и этот последний бастион сдался. Устав от бесполезной борьбы со всеобщей глупостью, совесть Джорджа ушла в отставку. Универсальный принципиал принял эту отставку, и имя Джорджа Щербаненко было вычеркнуто из реестра душ. Его тело, вернее, его внешняя оболочка, продолжала жить еще лет 10 в богатстве и бесполезности. Однажды госпожа Делла Фальче, проходя мимо дома, где жил Джордж Щербаненко, увидела его скелет, обернутый драгоценной тканью, и забрала с собой эту ткань. Это было 6 декабря 1969 года. Поразительно, что автор этой записки назвал точный год своей смерти, ошибившись на несколько месяцев. Указанные даты – начало разрушения, 1929 год, и ухода совести в отставку в 1938 году он не разъяснил.
0: Ну, пожалуй, о самом Владимире Джордже Щербаненко я не решусь писать. Уже столько жизней получилось. И 5 жизней у сына, и дочь Чичилия свою биографию назвала «Жизнь Джорджа Щербаненко». Одна правда, но зато главная, эпохальная, фундаментальная. К ней есть подзаголовок, как она назвала своего отца, «Фабриканта истории», то есть «Фабрикант, производитель историй». Такой она дала подзаголовок своей книге. Поэтому вот уже получается 6 жизней. Но я бы написал, если не книгу, то очерк об отце Джорджа Щербаненко. Его личность меня очень заинтересовала. Дело в том, что да, он студент, он в Риме, в церкви венчается с итальянкой-римлянкой, они вместе возвращаются в Киев, а потом наступает вот джалла или нуар, выбираете. Его супруга вместе с маленьким Володей возвращается в Италию, и связь с Валерианом Афанасьевичем Щербаненко прерывается. Он не отвечает ни на письма, о нем мы ничего не знаем. Его ищет жена. Мне нашлась газетная вырезка в интернете, что она даже обращалась в Риме в российское посольство с просьбой найти мужа. И в Киеве еще до революции в газете была опубликована небольшая такая заметка, что итальянская жена ищет своего мужа киевлянина. Это рубеж 16-17 года. Он не выходит на связь, не пишет о нем, ничего не известно. Она приезжает в Киев, об этом мы уже рассказывали, ищет своего пропавшего супруга, не находит, возвращается в Италию и всем рассказывает, что якобы его убили красные, расстреляли, причем во дворе гимназии вместе с учениками-гимназистами. Меня, признаться, вот эта концовка не очень убеждает. И странным образом никто никогда не занимался обстоятельствами исчезновения и гибели Валериана Афанасьевича Щербаненко. Кто его убил? Красный, потому что он был белым. Белый, потому что он был красным. Убили ли его петлюровцы? Об этом мы пока еще ничего не знаем. И это, возможно, будет новое джалло или нуар.
1: Итальянский писатель Джорджо Щербаненко. О его творчестве и судьбе рассказывал мой собеседник Михаил Талалай.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
2: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
3: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
4: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: заявила генеральный директор «Евроклер» Валери Урбен. 5 декабря уже в интервью бельгийскому телеканалу RTBF Урбен еще раз уточнила, что в нынешнем виде план Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для помощи Украине является нереалистичным, и депозитарий готов оспаривать его в суде, чтобы защититься от возможного банкротства в случае ответных мер Москвы. Всего в мире, в том числе в Евроклир, заморожены активы России на сумму в 330 миллиардов долларов. Большая часть из них принадлежит российскому Центробанку, а также находящимся под санкциями российским чиновникам и близким к власти бизнесменам. Согласно предварительным оценкам, 14 миллиардов долларов из замороженных фондов принадлежат частным лицам, так называемым розничным инвесторам, которые до 2022 года вкладывали относительно небольшие суммы в западные ценные бумаги. Многие из этих россиян уехали из страны после 24 февраля 2022 года. Глава фонда Бориса Немцова за свободу Жанна Немцова считает, что европейским властям следует разморозить эти активы частных инвесторов. Этому посвящен доклад проекта «Ideas for Russia» фонда Немцова. С Жанной Немцовой беседует журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров.
1: А вот если я правильно понял, вы в своем докладе впервые называете конкретное количество так называемых розничных частных инвесторов, активы которых сейчас заморожены. Можете вначале описать, о ком идет речь, о каком количестве людей?
2: Точных оценок ни у кого нет. Это связано с непрозрачностью, в первую очередь, наверное, российского регулятора. То есть я ссылаюсь на те официальные заявления, которые есть. И мне кажется, что это отражает реальность. Вот изначально на 2022 год были заморожены активы 5 миллионов клиентов российской банковской системы. И я сразу же хочу оговориться, речь не только о гражданах России. Дело в том, что российской финансовой инфраструктурой пользовались и граждане других стран, в первую очередь стран постсоветского пространства. То есть они называли цифру 5 миллионов 100 тысяч человек. Сейчас, после того, как был реализован указ Путина, в рамках которого совершался обмен замороженными активами между резидентами и нерезидентами, то вот самая последняя цифра – это 3,5 миллиона человек, что, конечно, огромное количество людей. И речь идет, конечно, вы правильно совершенно сказали, в том числе о десятках, а может быть и о сотнях тысяч уехавших людей с замороженными активами. Это на самом деле поразительно. То есть я понимаю, почему столько людей вкладывалось в иностранные ценные бумаги, потому что я знаю российский контекст, но для любого европейского политика и чиновника это поразительно. Как так в России такое гигантское число инвесторов, которые вкладывались в акции Apple, Tesla, Alibaba. Это самые популярные, наверное, ценные бумаги были в России. Но смотрите, почему наши цифры близки к правде? Потому что мы сравнили несколько массивов данных. У нас в докладе представлены цифры одного из крупнейших российских брокеров. Я сразу же скажу, что эти данные были предоставлены нам на условиях анонимности, и вы можете увидеть, что вот у этого брокера, это розничный брокер российский, почти что 234 тысячи клиентов с замороженными активами. И речь идет преимущественно о физических лицах, то есть доля юридических лиц там ничтожная, меньше 1%.
1: Давайте тут обозначим. Вот как раз ссылаясь на данные этого брокера, о котором вы говорите, вы установили, что 82% людей, которые лишились доступа к активам, ну, то есть это акции, которые хранились, вероятно, в Евроклир тоже, большинство этих людей, 82%, хранили там до 100 тысяч рублей. То есть это чуть больше 1000 евро по нынешнему курсу. Более вот этой суммы, более 100 тысяч рублей заморожено в виде акций только у 17% российских частных инвесторов. Ну, собственно, от суммы более 3 миллионов рублей это вообще там процент с небольшим. То есть мы на основе этих цифр можем экстраполировать данные одного брокера в принципе на весь рынок?
2: Я считаю, да. Но есть еще доказательства. Ну, во-первых, 234 тысячи – это уже большая цифра. Я думаю, что доля рынка этого брокера от 7 до 10%, и мы можем смело это делать. Я немного хочу прояснить одну вещь. Мы постоянно

0: Говорим о Евроклире. Действительно, в Евроклире заморожена львиная доля активов, но есть еще и депозитарий в Люксембурге, он называется Clearstream, он принадлежит Deutsche Börse, и там тоже заморожены активы на более чем 4 миллиарда евро, по некоторым данным, и, скорее всего, это тоже деньги преимущественно частных инвесторов. Это я просто хотела прояснить важная, на мой взгляд, информация. Да, можно, конечно, экстраполировать, и есть еще одно доказательство, что речь идет о небольших инвесторах. Дело в том, что когда Путин подписал указ об обмене активы между резидентами и нерезидентами, то клиенты российской банковской системы могли предъявлять пакеты на сумму 100 тысяч рублей. Это нам говорит о том, что это самый распространенный объем средств. Но я бы обратила ваше внимание не только на эти сравнительно небольшие инвестиции, я бы говорила о том, что под удар попал российский средний класс. В довольно большом количестве. А мы понимаем, что среди российского среднего класса, ну, конечно, я не говорю о всей генеральной совокупности, есть большое количество людей, которые покинули Россию после 22 года, которые придерживаются прогрессивных взглядов. И все они так или иначе отказались под де-факто санкциями. Это санкция. Если у вас нет доступа к активам, значит, вы находитесь под санкциями. Причем никакого юридического обоснования включения такого огромного количества людей, подведение их под санкции, ну, не существует. Это косвенный ущерб, поэтому наш доклад так и называется – косвенный ущерб.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Жанна Немцова, глава фонда Бориса Немцова за свободу, отвечает на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
2: Объясните вообще, как так вышло, что активы людей, которые в войне не участвуют, почему они оказались в ситуации, когда они не могут управлять своими активами?
0: Я думаю, что подавляющее большинство людей, которые подпали под эту меру, не находятся в санкционных списках западных стран. Как так получилось? А очень просто, потому что это то, что называется инфраструктурный риск, о котором никто не думал. Все считали, что покупать иностранные ценные бумаги – это абсолютно верная стратегия, не только с точки зрения диверсификации вложений, да, что снижает риск. Вам любой экономист расскажет о том, что нужно диверсифицировать свои вложения, нельзя вкладываться только в акции, облигации в своей стране. Это все понятно. То есть люди делали все по науке. Но произошло то, что под санкции попали ключевые элементы российской финансовой инфраструктуры. Мы говорим не только о банках и о брокерах, но мы говорим еще о депозитарии, национальный расчетный депозитарий, и говорим еще о Санкт-Петербургской бирже, где приобретались акции американских компаний. А ситуация такая. Клиентами депозитариев не могут быть физические лица. То есть клиентами Евроклира и Клирстрим не могут быть физические лица. Всегда клиенты юридические лица, профессиональные игроки финансовых рынков. Соответственно, когда были введены санкции против основных элементов финансовой инфраструктуры, то их счета в Евроклире и Клирстрим были заморожены. Счета НРД, счета там, отдельных брокеров, у кого был прямой мост с Евроклиром, например, у Альфа-банка. А Евроклир и Клирстрим, они на самом деле не видят конечных бенефициаров этих активов. Конечных бенефициаров видят только сами брокеры и банки. И вот вы упомянули интервью Валерии Урбен газете «Лемонт». А там, кроме ее интервью, которое посвящено как раз суверенным активам, она, так сказать, вступила в заочную дискуссию с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который написал колонку Financial Times о том, что нужно использовать 140 миллиардов евро замороженных активов на поддержку Украины. В статье, которая стала врезкой в это интервью, она говорит о том, что да, действительно, у нас есть частные активы, мы их можем отделить от суверенных активов, но мы не знаем, кто конечные бенефициары, там это подсанкционные лица или не подсанкционные лица, поэтому мы взяли просто и все заморозили. Ну, это, на мой взгляд, несерьезное объяснение и уж точно юридически ничтожное обоснование для заморозки. Более того, я вам скажу, что есть некоторое регулирование, которое говорит о том, что центральные депозитарии, Евроклир и Клирстрим – это центральные депозитарии, должны отделять средства клиентов, профессиональных участников фондового рынка, и средства самих профессиональных участников фондового рынка. Почему? Потому что в случае банкротства, там, например, я не знаю, НРД или каких-то других игроков, средства клиентов защищены. И у них тоже, кстати, это отделено. Они видят, что принадлежит там непосредственно, во всяком случае, должно так быть, подсанкционным банкам, да, и другим организациям, а что принадлежит клиентам. Да, надо установить, кто конечные бенефициары этих активов. И это сделать возможно. Есть два способа, их можно реализовывать параллельно. Первый – это самодекларация. Люди могут сами заявлять о том, что те или иные активы им принадлежат, и предоставлять необходимые документы. А другое – можно сделать запросы просто в брокеры и банки и попросить их предоставить информацию о конечных бенефициарах. И я уверена, что многие брокеры и банки с удовольствием это сделают. А также я знаю, что некоторые это сделали еще несколько лет назад, предоставив эти данные Минфину Бельгии.
2: Давайте вот здесь чуть подробнее. Ну, собственно, мотив доклада в том, что стоило бы вернуть вот этим людям, которые особенно уехали из России, доступ к своим активам. Вы сейчас уже описали, собственно, некоторые способы, как можно установить, кому что принадлежит. Чуть детальнее. То есть люди могли бы сами подавать, не знаю, некие заявки на то, чтобы эти активы были разморожены. Вот чуть подробнее здесь.
0: Так, давайте сразу же скажем, что доклад не содержит никаких рекомендаций вообще. Рекомендации формулирую я, те или иные, то есть в том числе в общении с вами и с другими представителями средств массовой информации. Ну, давайте коротко. Есть процедура разблокировки активов. Только эта процедура абсолютно нефункциональна, она фактически не работает, но она существует. Вы можете подать заявление в Минфин и Бельгии и Люксембурга на разблокировку активов, то есть на получение лицензий индивидуальных на разблокировку активов. Ну, для того, чтобы это сделать, вам надо иметь, например, от 60 до 100 тысяч евро для того, чтобы оплатить услуги юристов. Таким образом, это заградительный барьер для представителей среднего класса автоматически. И даже если у вас есть эти большие деньги, нет никаких сроков рассмотрения и нет никаких гарантий, что вы сможете получить доступ к своим средствам. Более того, есть еще ряд требований. Вы должны быть резидентом страны Евросоюза, и вы должны получить подтверждение от гаранта, это банк или адвокат, что вы не находитесь в санкционных списках. Для меня это очень странная мера, потому что все равно Минфины проводят свой собственный комплайенс. Вот вы можете очень долго ждать этой лицензии. По-моему, за все время было выдано, может быть, чуть больше 50 лицензий. Сейчас, в последнее время, читаю у бельгийских адвокатов, что волна отказов. Дальше что? Нет никакого механизма оспорить это, нет судебной процедуры. То есть мы находимся в парадоксальной совершенно ситуации, когда у подсанкционных лиц есть намного больше возможностей оспаривать санкции, чем у лиц, которые не находятся в санкционных списках, но де-факто находятся под санкциями, потому что их активы заморожены. То есть нет прописанной юридической процедуры, и фактически ничего сделать нельзя. И я хотела бы этот кейс актив, ну, поставить в более широкий контекст. Это нарушение права собственности, это право, гарантированное Европейской конвенцией по правам человека, и это нарушение одновременно права на справедливое судебное разбирательство. То есть не надо это воспринимать вот как какой-то изолированный кейс. Это говорит об эрозии институтов в Евросоюзе, и это может касаться вообще-то и других людей. И это уже сейчас касается, как я сказала ранее, не только граждан России. Я знаю два кейса, когда у граждан Украины заморожены активы. Мы нашли довольно большую группу граждан Казахстана, у которых заморожены активы и так далее. Это серьезная проблема, не надо ее вот так вот узко воспринимать. Я считаю, что так как механизм лицензирования существует, а значит, существует механизм установления того, что кому принадлежит, то есть это не бином Ньютона, да, узнать, то значит надо просто сделать этот механизм доступным, когда люди могут самостоятельно заявлять о том, что те или иные активы принадлежат им, и все. И инвентаризация – это первый обязательный шаг к разрешению этой проблемы. Вот Валерия Орбен сказала, мы не знаем, так узнайте. Это сделать непросто, но возможно. Не просто потому, что большое количество людей, да, требуются некоторые мощности. Но государство на то и государство, что у него есть институциональные возможности для разрешения таких проблем. Дальше, когда вы поняли, кому что принадлежит, я считаю, что люди, которые находятся за пределами России, не находятся под санкциями, должны получить возможность разморозить свои активы. Почему нет? Люди, которые находятся в России в связи с санкционным режимом, конечно, они не получат доступа к своим средствам, потому что под санкциями находятся элементы финансовой инфраструктуры. Они захотят уехать, они могут тоже получить такую возможность, если они находятся под санкциями. Я понимаю, что то, о чем я говорю, это очень болезненная тема для Украины, и поэтому я в своих предложениях Евросоюза говорю о том, что ну, вы можете вводить какую-то разумную комиссию для тех, кто подает на лицензию. Если вы даете лицензию, вы можете взимать комиссию. На мой взгляд, это может быть цифра до 10%. Вы можете использовать эти деньги как там на то, чтобы покрывать дополнительные административные расходы, так и для того, чтобы поддерживать Украину. И это разумно.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Жанна Немцова, глава фонда Бориса Немцова за свободу, отвечает на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
2: Есть ли какая-то оценка того, сколько, какое количество людей из числа вот этих частных розничных инвесторов уехали из страны?
0: Нет, не могу вам сказать. Дело в том, что мы проводили наш собственный опрос. Это было онлайн-анкетирование, анонимное. Но мы получили 1000 анкет, и после очистки осталось 851 анкета. Я сразу же хочу сказать, что это не совсем репрезентативно, но вот в нашей небольшой выборке больше 40% людей живут за рубежом. Ну, я не могу распространить это на генеральную совокупность. Так, благодаря этому анализу и так в целом, благодаря тому, что я занимаюсь этой темой и люди готовы мне рассказать, что у них заморожены активы, я много людей знаю среди уехавших, у кого заморожены активы. Это было очень массово. Действительно, было связано с несколькими вещами, с тем, что в России очень сильно был развит финтех, то есть акции можно было купить в два клика в том же приложении, где вы делали переводы. Была довольно агрессивная рекламная кампания ряда крупнейших брокеров, которые убеждали людей в том, что надо диверсифицировать портфели, надо инвестировать в иностранные ценные бумаги, это надежнее, потому что тут верховенство закона, потому что компании прозрачные, потому что тут нет инсайдерской торговли и все прочее. Это правда. Вот. И второе, ну, кризис российской пенсионной системы. В России же никто не верит, на самом деле, государству. И не доверяли свои пенсионные накопления негосударственным пенсионным фондам. И тогда, в 2015 году, правительство представило инструмент, ввело инструмент, который позволял людям самостоятельно инвестировать в ценные бумаги с целью накоплений и при этом сохранить контроль над своими инвестициями. Это называется индивидуальные инвестиционные счета. Их очень много было открыто, они давали налоговые преференции. И мне кажется, что именно благодаря ИИС мы видим, что вот проблема стала такой массовой, потому что мне некоторые рассказывали, что они фактически, эти ИС, открывались в добровольно-принудительном порядке банками, с которыми у компаний, где люди работали, были зарплатные схемы. Из-за этого вот эта вот гигантская цифра и возникла. Ну, это мое предположение, я думаю, что вполне обоснованно. Так нет, не можем сказать, надо делать еще более большое исследование. Но мы не можем в России ни с одной сейчас социологической группой провести исследование, чтобы более точную цифру вам дать. Таких людей, ну, десятки тысяч есть, может, сотни тысяч, не знаю.
2: Действительно интересно, вот вы говорите про российский финтех, я со своей стороны могу только вот это все подтвердить, потому что действительно в российских банковских приложениях инвестиционные продукты постоянно рекламировались, не знаю, в том же Тинькофф банке, в Альфа-банке, и ты буквально, это то, что называется, в два клика можешь там купить акции, и это все было...
0: Мог.
2: Требовало никакого особенного образования.
0: Действительно, Тинькофф был, наверное, номером один. И номер два – это Альфа-банк. Да, сейчас уже, конечно, иностранные ценные бумаги купить невозможно. Вот, помимо этого, было огромное количество разных образовательных курсов, которые тоже предлагались брокерами. И люди активно это посещали, эти занятия. Был гигантский к этому интерес в России. И действительно, нет понимания в Европе, потому что в Европе нет такого большого количества инвесторов иностранные ценные бумаги. Во-первых, люди доверяют своим пенсионным системам. А во-вторых, мне кажется, тут намного ниже толерантность к риску. Скажем так, в Америке много частных инвесторов, в Европе нет. И я еще одну хочу мысль сказать. Вот тоже задавали мне вопрос по поводу нерезидентов, что нерезидентов тоже заморожены активы в России. Это правда. Но это не совсем относится к разряду социальных проблем, потому что в российские ценные бумаги инвестировали преимущественно институциональные игроки, скажем, большие крупные фонды, глобальные, у которых есть там мандат инвестиционный, что надо диверсифицировать портфель, и вот у нас там будет 1% от нашего портфеля там, Сбербанк и Газпром. То есть пострадали преимущественно институциональные игроки, а не какие-то частные инвесторы, которые там пытались накопить на пенсию, на большие покупки и так далее.
2: Ну вот, если говорить о, опять же, активах розничных инвесторов, эти ваши рекомендации, вы пытались как-то донести в каком-то виде до кого-то, не знаю, в Еврокомиссии, в ЕС. Это для вас или фонда Бориса Немцова возможно?
0: Нет, ничего невозможного для фонда Бориса Немцова. Я каждый день этим занимаюсь. Я понимаю, что когда я разговариваю с русскоязычными СМИ, вряд ли в Еврокомиссии вот вас, Алексей, смотрят, там с утра включили телевизор и смотрят вашу программу. Но я каждый день занимаюсь тем, что разговариваю с журналистами, выступаю там, где возможно, и пытаюсь донести свои идеи. Конечно, с точки зрения эффективности важнее публикации в западных СМИ. Вот одна такая публикация в «Le Monde» появилась. Я очень этим довольна. 15 декабря планируется конференция в Европарламенте в Люксембурге. Это важно, потому что в Люксембурге есть еще один депозитарий Clearstream, как я вам сказала. Я буду изо всех сил пытаться донести свои идеи, в том числе и за счет там, двусторонних каких-то встреч. Я их проводила, в принципе, до публикации доклада. Однако я поняла, что без доклада невозможно, потому что люди просто не могли представить себе, что то, что я говорю, это правда. Не знаю, в силу каких причин. Поэтому пришлось написать доклад. И я занимаюсь этой работой. Это адвокационная работа более-менее в ежедневном режиме. И хочу, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. И верю в то, что это вот как раз в этом случае возможно.
2: Ну, то есть это все сведется, наверное, в том числе каким-то письмам, да, вот в эти институции или нет?
0: Ну, лучше письма, чем колонка Financial Times не существует. Такой ответ будет.
2: У меня к вам один вопрос здесь остается. Предложение разблокировать активы хоть и уехавших, но россиян в момент, когда Россия продолжает войну, ракетный удар по Украине, это вот для граждан Украины выглядит совсем не так, как для антивоенных россиян. Я хотела спросить, что могли бы вы им ответить, и вы вот с этой работой не боитесь осуждения?
0: Я ничего не боюсь. Это во-первых. Если бы я чего-то боялась, я бы этим не занималась. Я уже вам сказала, что это взрывоопасная тема. Давайте говорить не разблокировать активы россиян, а разблокировать активы неподсанкционных лиц, клиентов российской финансовой системы. Я еще вам раз хочу подчеркнуть. Там не только россияне. Там есть граждане Украины, там есть граждане Казахстана. Я уверена, что там есть граждане США, Канады, ну, наверное, бывшие граждане России, люди с двойным гражданством, люди, которые десятки лет живут за рубежом и так далее. Мне ответить есть вот что. Вот видите, как Валерия Урбен против конфискации суверенных активов, она угрожает исками. То, что я предлагаю, вот я же говорила про возможность введения комиссии, это компромиссный вариант. То, что сейчас происходит, это ситуация, когда все проиграли. От того, что заморожены активы частных неподсанкционных лиц, Украина не выигрывает, потому что она не имеет доступа к этим деньгам. И я вам могу сказать совершенно определенно, никогда частные активы не будут конфискованы, потому что это противоречит конвенции европейской о правах человека, защите частной собственности. То, что я предлагаю, мне кажется, это компромиссный вариант, где все победители. Эта идея с комиссией, которая там, наверное, не всем далеко нравится, в том числе и инвесторам, позволяет, если Еврокомиссия согласится на этот механизм, она позволяет часть средств направлять на поддержку Украины. Это мощный акт солидарности тех людей, у которых заморожены активы, с украинским народом.

0: Жанна Немцова, общественный деятель и основательница фонда Бориса Немцова за свободу, в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову рассказывала о докладе проекта «Ideas for Russia», посвященному активам российских инвесторов, которые были заморожены в связи с введением санкций после того, как Россия начала вторжение в Украину. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос – есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 7-й выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил. Во второй половине 20-х годов в творческой биографии главного режиссера Московского камерного театра Александра Таирова начался американский период. Он впервые на советской сцене поставил подряд 3 пьесы Юджина О'Нила. Постановки пользовались успехом, и Таиров решил продолжить американскую серию спектаклем по пьесе Софи Тредуэлл «Машиналь». На премьеру была приглашена автор пьесы. Софи Тредуэлл приехала в Москву в мае 1933 года. Надо полагать, не последнюю роль в приглашении сыграли ее симпатии к советскому режиму, но сделать ее своим агентом влияния у советской пропаганды не получилось. Она увидела за фасадом государства рабочих и крестьян страшную реальность.

0: поговорить о Софи Трэбл, ее пребывании в Советском Союзе и результате этого пребывания, я пригласил Галину Лапину, переводчика и исследователя ее творчества, профессора Университета штата Висконсин. Галина Васильевна, кто такая Софи Трэбл?
1: Ну, если коротко отвечать на ваш вопрос, кто такая Софи Трэбл, то это, конечно, автор пьесы «Машиналь», которая была написана в 1928 году, шла на Бродвее. Эта пьеса единственная из 39 пьес, написанных Софи Трэбл, которая вошла в антологии американской драматургии. Ее называют шедевром, экспрессионистским шедевром. Пьесы о войне между обществом и индивидуумом. Это культовая или знаковая, айконик, да? Феминистская пьеса. Остальные 38 практически не найти. Из этих 39 пьес 7 шли действительно на Бродвее. Первая пьеса была поставлена на Бродвее в 1922 году, и последняя в 1941. После успеха «Машиналь», действительно успеха, потому что она шла не только в Америке, но и в Европе, и в Советском Союзе, поэтому, конечно, она вошла и в историю советского театра, поскольку ее ставил камерный театр Таиров с Алисой Конин в главной роли, ее ставил еще Бен Николаевич Симонов в своем театре, в театре-студии. Но на некоторое время она пропала, Софи Трэбл, из театра, да, хотя продолжала писать, но на Бродвее ее почти не ставили. Интерес к ней снова возник в 90-е годы. В 90-м году в Нью-Йорке Шекспировский фестиваль поставил ее пьесу, опять-таки «Машиналь». И в 93-м году Королевский Лондонский национальный театр вспомнил Трэбл, и с тех пор снова началась известность этой пьесы и Трэбл.
0: Но откуда она взялась как драматург?
1: Она очень рано заболела театром, очень рано увлеклась театром. Первый раз была в театре в 6 лет, ее отец привел в Сан-Франциско на спектакль, и с тех пор она мечтала о театральной карьере. В университете она думала, вот закончу университет, поеду в Европу, буду учиться смотреть на европейский театр, поеду во Францию, в Германию. Этого не вышло. Она после университета работала журналисткой, и это очень важно, потому что, в принципе, Софи Трэбл – это драматург и журналистка. Понять и ее пьесу «Машиналь», и пьесу о России можно только имея в виду, что она написана талантливым драматургом, но еще и очень дотошным и острым журналистом. Интересная такая деталь из ее биографии, когда она соединила свою любовь к театру и журналистскую профессию. Она написала цикл статей о судьбе проституток, которые оказались выброшенными на улицу после того, как в Сан-Франциско закрыли все публичные дома. Она оделась в проститутку и несколько дней ходила по разным благотворительным учреждениям, заведениям, стараясь найти какую-то помощь. Потом написала цикл статей, имевших потрясающий успех, так что они даже были изданы отдельной книжкой. Театр она любила, и когда попала в Нью-Йорк вместе с мужем, муж у нее тоже был журналист, спортивный журналист, в Нью-Йорке она училась в школе драматического искусства, или лаборатории она называлась, Марии Успенской. Это актриса Московского художественного театра, которая после гастролей в Америке осталась в Америке, соответственно, и преподавала, открыла эту школу драматического искусства и очень успешно играла. Так что даже в Голливуде ее взяли, даже несколько ролей она играла в Голливуде и даже была номинирована на Оскара как второстепенная актриса. Так что Трэбл была знакома с методом Станиславского и с русским театром.
0: Таиров поставил «Машиналь» как антикапиталистическую, антиамериканскую пьесу. Трэбл хвалила постановку. В интервью «Вечерней Москве» она сказала: «Я здесь, в Москве, в камерном театре, остро почувствовала ужасающую громаду большого бездонного города». В то время как в Америке пьесу «Машиналь» свели к натуралистическому показу личной драмы одной маленькой американской женщины, здесь эту пьесу расширили до пределов социальной трагедии. Нельзя не заметить, что Трэбл не говорит о капиталистическом городе. Она говорит о большом бездонном городе, которым ведь может быть и Москва. Не был ли и для Таирова антикапиталистический пафос обычной для того времени уловкой для цензуры? Ведь в советской России государственная машина подавляла человека так, как и не снилось капитализму.
1: Про пьесу, да, несколько слов, что такое пьеса «Машиналь». Она написана была по горячим следам процесса Снайдер-Грея. Это история убийства благополучной домохозяйки ее мужа. Домохозяйка убила вместе с любовником своего мужа, надеясь таким образом обрести свободу, в том числе и свободу от того образа жизни, который навязывало ей общество, и заодно получить страховку. Эта история убийства ради получения страховки, кстати, была потом положена еще в основу очень известного романа Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит дважды» и «Двойная страховка». Тредвелл присутствовала как журналистка на этом процессе. Он вызвал потрясающий интерес во всей Америке. Там больше 100 журналистов следили за этим процессом, который закончился приговором и, соответственно, электрическим стулом для этой дамы. Но пьеса избегала каких-то сенсационных аспектов этой истории. И пьеса Тредвелл, это очень важно, экспрессионистская. А в Америке ее поставили как натуралистическую. А что касается Таирова, гения постановки, новатора театрального, который как раз порывал с традиционным театром, он поставил ее иначе. И поэтому она так понравилась Тредвелл. Кривил ли он душой, когда он говорил в своей режиссерской экспозиции о том, что это антикапиталистическая пьеса? Думал ли он о том, что вот эта несвобода, которая в центре этой пьесы, касается и Советского Союза? Думал ли он, что «Машиналь» — это не только капиталистическая машина, да, но и советская машина? Вряд ли можно ответить на этот вопрос, но вполне возможно, что да.

0: Я снайпер, у меня во власти мишень, секунды, пули, страсть. Но в сердце девушки, к несчастью, как ни старался, не попасть. Спокойно, четко по приказу мишень побью я сотню сот. Увижу милую и сразу меня бросает жаркий пот.
1: Галина Васильевна, что мы знаем о том, как принималось решение о ее приглашении? Она ведь наверняка прошла какой-то идеологический отбор.
2: Тредвелл приехала, с одной стороны, на премьеру своей пьесы по приглашению Таирова. Но и кроме того, она, конечно же, приехала на театральную декаду интуриста, как она называлась. Это была первая такая театральная декада 1933 года, первый опыт. Всего будет таких праздников 5. 1933 по 1937 год, в эти самые страшные годы они устроят вот эти праздники, декады театральные. И она была среди 60 других зарубежных гостей.
1: Разве она не была настроена пробольшевистски перед поездкой?
2: Я думаю, что она на самом деле была белой вороной. Вот во всем. Она была феминисткой, но и там она была белой вороной. Она действительно даже как-то первое время поддерживала революцию. В 1917 году она сказала какому-то своему корреспонденту, написала, что она большевичка. Он говорит, да какая вы большевичка? Вы скорее аристократка, чем большевичка, если вам не нравится лицемерие наших западных всяких воротил, то это не значит, что вы большевичка. Но она везде действительно была белой вороной. И кроме того, вот то, что она была журналисткой, это очень важно. Когда вы читаете пьесу ее про Россию, вы понимаете, что там нет клюквы, которую как бы ожидается, потому что она проверяла факты. Это был fact-checking. И она относилась очень критически, строго и серьезно к тому, что она видела. И она была очень чувствительна к несправедливости. Вот если она видела несправедливость и социальную несправедливость, она на нее реагировала.

0: «Обратный адрес». Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
0: Галина Васильевна, вот вы сказали «интурист», а ведь это была контора, тесно связанная с госбезопасностью. Мы с вами знаем, что гиды и переводчики при сопровождении зарубежных гостей каждый день писали отчеты, где был, что говорил гость, с кем встречался, что говорили эти встречающиеся, как Тредуэлл удалось ускользнуть из-под надзора. Она знала о наблюдении ГПУ?
5: Да, она об этом хорошо знала, потому что, во-первых, ей, конечно, об этом говорили журналисты. Это очень тоже важный момент ее пребывания в Москве, то, что она сблизилась с журналистами, нашла с ними общий язык, потому что она была сама журналисткой, у нее был очень известный муж-журналист спортивный, просто вся Америка его знала, и, конечно, эти журналисты московские тоже. И они ее предупреждали, что у вас будут переводчицы и переводчики, и все они будут писать отчеты и доносы. Она об этом знала. Более того, в ее дневнике напишет, например, «Я знаю, она агент ГПУ, ну и что мне, нечего скрывать». И, видимо, она умела с ними найти общий язык, с этими девушками, хорошо образованными и вполне интеллигентными переводчицами. Мы знаем, кто это такие были из бывших, да? И какие-то черты их, даже внешности или того, как они одеты были, она использовала потом, когда давала образ своей героини. Конечно, была у них определенная программа. Конечно, она ходила туда, куда их водили тоже. Там, я не знаю, посещение Кремля обязательно, просмотр, я не знаю, бронепоезда 1469 и так далее. Что касается вот этих незапланированных действительно ее походов, посещения клиники для, как они назывались, клиники для производства абортов, то это не было чем-то из ряда вон выходящим. Скорее даже поощрялась советскими хозяевами, потому что это было доказательство того, что вот СССР, первое в мире государство, предоставившее право женщинам на аборт, и это доказательство расширения прав женщин, равноправия женщин в Советском Союзе и так далее. Она была в этой клинике, и она была в вот этих домах для бывших проституток, потому что она была за права женщин, выступала всегда за права женщин, и ей было интересно, как эти права осуществляются в стране, в которой начались эти эксперименты.
0: Среди прочего, Тредуэлл побывала в гостях у Михаила Булгакова. Как она попала в этот дом?
5: Я не могу сказать, кто ее привел туда. Об этом она не пишет. Она вообще в этом дневнике своем пишет очень аккуратно. Старается не называть по фамилии, по имени многих.
0: То есть опаску имела и даже предполагала, что дневник могут прочесть.
5: Да, видимо, она хорошо знала, что нужно опасаться доносов. И это видно даже по тому, что она написала в своем дневнике про посещение Булгаковых. Ходила к Булгакову, квартира, прелестная жена, ужин. И дальше вот такие отдельные, даже не фразы, отрывки фраз. «У вас есть машина?» Все. «Он никогда не выезжал из страны. Его пьесы. Киев. Станислав. Это правда? Голод. Я все знаю». И дальше. «Я очень люблю свою жену. 2 года». Вот из этого очень короткой записи она действительно записывала как журналистка. Часто неразборчиво, с большим трудом я разбирала эти записи. Можно как-то попытаться восстановить, о чем они говорили. Но, например, вот этот голод, и я все знаю. В 1932-1933 году был страшный голод на Украине и на Северном Кавказе. Здесь как раз Киев рядом, да, стоит с этой голодом. Говорить о голоде было опасно. Разговор о голоде – это акт контрреволюционный. И поэтому вот это вот «я все знаю» Булгакова, мы не будем об этом говорить, «я все знаю». Что еще здесь было интересного? Ну, вот его пьесы. Она видела не Турбиных. Ей интересна была еще одна пьеса «Багровый остров», которую она не могла видеть. «Багровый остров» был снят из камерного театра в 29-м году. В другой записи мы читаем Булгаков, его пьеса в пьесе, и еще одна запись через несколько дней. Булгаков, пьеса о цензоре, пьеса в пьесе. Ей было это очень интересно. Откуда она это узнала, опять-таки? Она узнала это от своего знакомого журналиста Уильяма Чемберлина, который был не только журналистом, но и автором, исследователем, автором нескольких книг о Советской России. И в этой книге о Советской России, которая была ей известна 1931 года, а вторая была написана в 1934 году, он как раз работал над ней. В этой книге он пишет и о культуре в это время, о проблемах культуры, и пишет там о пьесе Булгакова «Багровый остров». И пишет он там именно о цензоре. И о цензуре в этой пьесе есть цензор Савва Лукич, который смотрит спектакль, может запретить, вернее, смотрит спектакль в спектакле, да, пьеса в пьесе, и может ее запретить, потому что считает, что ну как же так, пьеса и вдруг разрешена, такого не может быть. Я говорю так много об этом, потому что Тредвелл использует в своей пьесе о России такой же прием. У нее будет драматург, который будет обсуждать свою пьесу с точки зрения цензуры. По-моему, это очень был важный у нее и разговор с Булгаковым, и вот важное открытие для нее о существовании цензуры в Советском Союзе.
6: Есть на земле далекий край, где нет ни крик, ни крах, алмазных

0: Из монолога Ксении в пьесе можно понять и то, какое впечатление на нее произвела клиника абортов. Этой ночью я испытала глубочайшее отчаяние. Лежала там, на железной койке, под тонким грязным серым одеялом, ряд за рядом, женщины, девушки, девочки. Они все лежали очень тихо, свернувшись под одеялами, словно я была в комнате с мертвецами. Смерть там была. Смерть и изничтожение. И сведения о голоде в пьесе отразились. Единственный, может быть, наименее убедительный образ – это все-таки партийный начальник или чекист.
1: Чекист. Это жильцы квартиры стараются скрывать. Или не знают, или боятся говорить, называют его партийным начальником. На самом деле он чекист. Довольно страшный образ чекиста. Особенно в первом варианте пьесы, потому что она написала два варианта. И в первом варианте он был еще менее симпатичен. Так что ей предложили один из режиссеров, который вроде бы пытался поставить ее или думал, что, может быть, стоит ее поставить, эту пьесу. И, в общем, пьеса неплохая, но уж больно нехорош главный герой. И она переписывала некоторые сцены, пытаясь каким-то образом смягчить или сделать более симпатичным, или объяснить его поведение Волкова, этого чекиста. Она дописала его монолог о том, как он страдал в застенках царских тюрьмах и так далее. Но на самом деле это довольно страшный, жуткий, я бы сказала, действительно образ чекиста, такой хозяин жизни. Он может выселять из квартиры, он может арестовывать, он может все что угодно.
0: А как Трэдуэлл удалось проникнуть в коммуналку?
1: Я думаю, что это, может быть, даже ее переводчица. То, что она попала в коммуналку, это было очень важное событие и толчок для работы над ее пьесой.
0: У нее сразу модель драматургическая возникла. Люди разного положения и звания в маленьком тесном пространстве. Россия в миниатюре. Социальный срез от могущественного чекиста до бесправной крестьянки.
1: Да, абсолютно. Попала она туда благодаря некой миссис Р. Вот это все, что мы знаем. Она пишет: «Миссис Р водил меня смотреть квартиру». И, конечно, мне очень хотелось узнать, кто такая миссис Р. В ее архиве есть карточка. Карточка Ангелины Рор. Это немецкая коммунистка, которая вместе с мужем приехала в Россию в 26-м году. Она была врачом и журналисткой. Ну, соответственно, раз у Трэдуэлл есть ее карточка, то значит, они действительно встречались. Я думаю, что миссис Р – это та самая Ангелина Рор, которая водила ее в коммуналку. И Трэдуэлл написала, ходила смотреть квартиру, новая, старая, как живет семья в России. Кто-то сорвал пломбу, вселился в комнату, а мы знаем, что у нее в пьесе тоже сорвали пломбу. Клопы, невозможно от них избавиться. Вот все, что она написала о том посещении коммуналки. Кстати, бедная Ангелина Рор потом окажется в лагере.
0: Ангелина Карловна Рор, научный сотрудник биологического института имени Тимирязева и корреспондент нескольких немецких газет, была арестована в июле 41 года по обвинению в шпионаже. Она чудом выжила в ГУЛАГе и после реабилитации в сентябре 57 года получила комнату в московской коммуналке.

плече. Ах, вот в этой сверкающей каске ходит милый мой на каланче. Он пожарник толковый и ярый.

0: Когда я начинал читать пьесу «Тредуэлл» в переводе Галины Лапиной, я был готов дать поблажку, закрыть глаза на фактографическую приблизительность, которой обычно много в беллетристике иностранцев о России. Но очень скоро я забыл, что пьеса написана американкой. Она поражает своей достоверностью. Эта пьеса составила бы честь любому русскому драматургу, если бы он решился написать ее. Это касается не только бытовых деталей, но и главного конфликта пьесы, конфликта между гуманизмом, который большевики обозвали абстрактным, и беспощадностью режима, уверенного в своем историческом праве на жестокость. Поразительно и то, что автор почувствовал и сумел показать в пьесе, как яд новой идеологии проникает в души людей и превращает их в то, что Александр Зиновьев десятилетия спустя назвал «Homo Sovieticus». Только человек, лично вдохнувший смрад коммуналок, мог написать фразу, которую в пьесе произносит ее героиня Ксения: «Вся Россия пропахла тюрьмой». Галина Васильевна, что произошло с этой пьесой дальше? Она предлагала ее Бродвею?
1: Написал очень быстро ее. В самом начале 1934 года она уже отдала эту пьесу своему агенту, который пришел в восторг. Сказал, что пьеса великолепная, что она лучше всего написанного до того «Тредуэлл», что ее ждет успех, что она произведет большое впечатление, и что если так, как она написала эту пьесу, она будет продолжать писать дальше, то будущее прекрасно. Это было в феврале, и уже через пару месяцев он сказал, что похоже, что ее не будут ставить. Всех напугала ее тематика, так он сказал. Обращался он и к актерам, и к режиссерам, и к продюсерам, и в том числе к режиссерам, поставившего машинально Бродвей, и к театральным критикам. Все они в один голос говорили, что они не будут ее ставить, что с ней никто не захочет иметь дело, потому что в этом случае их сочтут политическими реакционерами. Единственный актер и режиссер, который сказал, что вот может быть что-то из этого выйдет, такой был Томас Митчелл, но он просил ослабить то, что он назвал пропагандой в этой пьесе. Вот как раз ослабить и немножко очеловечить, и сделать более симпатичным образ этого чекиста Волкова. И тут она попыталась что-то переделать, но ничего из этого все равно не вышло. Конечно, для нее это был большой удар. Я боюсь, что она вообще сломала ее. Это неудача.
0: Софи Тредуэлл и ее пьеса «Земля обетованная» в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». В этом выпуске использована музыка Зары Левиной, Исаака Дунаевского, Леонида Половинкина и Артура Полонского. Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
2: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Будет экономического роста?
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
11: Говорит «Радио Свобода».
12: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
12: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
11: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
12: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
11: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
13: Те активисты, те оппозиционные деятели, которые покинули Россию, приехали в Европу, на Запад, их восприятие реальности остается во многом россиецентричным.
14: Еврочиновники поддакивают российской власти.
13: Словно Мишустин поднимает трубку и звонит в Брюссель и говорит: давайте договариваться.
14: Как эти две вещи могут сосуществовать в одной голове? Это «Наизнанку» проекта о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. На фоне войны

0: ее представителей в создаваемой ПАССЕ платформе можно считать несправедливым или проблематичным?
1: Да, действительно, если посмотреть на белорусскую оппозицию, то эта легитимность зиждется на выборах, в которых принимала участие Светлана Тихановская и выступила успешно. Видно было, что большие широкие слои населения голосовали за нее, и эта легитимность, она видна, она на поверхности. А вот то, что касается российской оппозиции, то здесь очень много вопросов. И когда в ПАССЕ был представлен доклад о так называемых вот российских демократических силах, там было указано, что российские демократические силы являются легитимной альтернативой путинскому режиму. Опять-таки возникает вопрос, а откуда берется эта легитимность? Собственно говоря, если посмотреть на самые известные фигуры российской оппозиции, то российский обыватель, если посмотреть на опросы, не очень хорошо знает, не очень хорошо распознает эти фигуры. Если, допустим, Владимир Кармурза очень широко известен на Западе, европейскому истеблишменту, то в России его узнаваемость куда скромнее, то же самое касается всех остальных. Наверное, Михаил Ходорковский, то есть это имя, которое россияне знают, но антирейтинг здесь существенно превышает его положительный рейтинг, поэтому вот как раз с легитимностью тут возникают проблемы. Именно поэтому время от времени в кругах российской оппозиции вот раздаются такие призывы провести что-либо подобное выборам, что-то похожее, но как это проводить, как могут выглядеть процедуры, кто должен голосовать, кто может голосовать. На эти вопросы до сих пор нет ответа, и вряд ли они могут найтись.
0: Ну и с учетом того, что происходит в России и как действуют ограничительные меры, есть ли какая-то вероятность того, что эту проблему российская оппозиция как-то может решить?
1: Я думаю, что, находясь за рубежом, эта проблема для российской оппозиции представляется очень сложной. Если мы себе вообще представим, что проводятся в Европе какие-либо выборы, то это только усилит дискуссии и усилит раскол внутри этой самой оппозиции, конфликты внутри нее, которые и так уже достаточно глубокие. Собственно говоря, черпать эту легитимность в привязке к российскому населению российская оппозиция не может. Скорее, вот все больше и больше, я думаю, что фигуры российской оппозиции со временем будут превращаться больше в блогеров, нежели вот оставаться политиками.
0: Вот скажите, вы как политический аналитик наверняка смотрите исторические какие-то кейсы, тем более вы живете в Эстонии, у Эстонии есть определенная история с людьми, которые в эмиграции формировали некую политическую элиту, которые вернулись, и в Польше, насколько я знаю, есть такая же история. Почему российская оппозиция не может быть такой?
1: Ну, во-первых, история никогда не повторяется. Можно увидеть какие-то паттерны в истории, но увидеть стопроцентные параллели или утверждать, что эти параллели имеют такое вот свойство алгоритма, которое будет вновь и вновь повторяться в будущем, так утверждать нельзя, поскольку не только история сама по себе доступна не только оппозиции, но доступна и автократиям, авторитарным лидерам, их окружению. Они тоже черпают, делают выводы из этой истории, извлекают уроки. Мы видим это очень хорошо на примере того же самого Путина. И оппозиция, конечно же, тоже может извлечь из этого какие-то уроки. Ну, допустим, если сравнивать 80-е годы, да, вот эстонскую и польскую эмиграцию с тем, что происходит сейчас, то существенным фактором, который делает эти сравнения нерелевантными, является прежде всего наличие развития средств массовой информации, интернета. То есть Это первое. Второе,

0: Скажем так, для Польши, если мы берем кейс Польши, то эмиграция в целом представляла, то есть обладала таким вот де-факто большим авторитетом по сравнению вот с эмиграцией, российской эмиграцией и ее значение для россиян. Потому что в глазах россиян, мы тоже это видим по вопросам, уехавшие воспринимаются скорее как отщепенцы, как предатели, кто-то их считает, но не как авторитетные фигуры, слова и позиции которые могут быть восприняты положительно. Это тоже очень такой существенный момент, который вносит коррективы в те сравнения, о которых мы с вами говорим. Поэтому я бы здесь воздержался от прямых параллелей и поиска рецептов в польском, в эстонском, в целом в балтийских кейсах, потому что есть нюансы, они очень значительные, делают российскую историю другой.
1: В своем тексте вы отмечаете, что значительная часть российской оппозиции в эмиграции избегает ответственности в части войны, отвергает идею демонтажа империи, теряет актуальность для Украины. На этом фоне, скажем, регионалисты, которые как раз выступают за демонтаж империи и за ужесточение санкций, они выглядят более релевантными или как?
0: В российской оппозиционной среде борьба за демонтаж империи, за деколонизацию, вот в этом направлении она имеет, то есть эта тема имеет достаточно такой очень маргинальный характер. Оппозиция в целом не хочет, никто из ее представителей не хочет брать на себя риски для того, чтобы идти на прямое столкновение с путинским режимом. Здесь, наверное, очень характерный кейс, когда был мятеж Пригожина, и Михаил Ходорковский тогда заявлял о том, что 10-15 тысяч вооруженных людей могли изменить ситуацию в России и сменить режим, но вот к этому призыву никто не прислушался. Ну и во время начала войны был упущен, по сути, такой момент, когда могла российская оппозиция мобилизоваться и бросить все силы на борьбу с режимом, но подавляющее большинство тогда высказалось в духе против войны, то есть вот этот тезис был принят на вооружение, и дальше него, дальше этой красной линии, практически никто из российских оппозиционных инфлюенсеров, политиков идти не стал. В целом, сама идея сопротивления империи вооруженным путем, она как бы отторгается постоянно. И очень хорошо это, кстати, видно в отношении такой фигуры, как Эльдар Дадин, годовщина гибели которого была совсем недавно. И эта тема получила очень минимальное отражение в блогах, в постах и в целом в действиях российской политической эмиграции. Грубо говоря, вот мы видим, как памятники в Европе, какие-то мемориальные доски ставятся Алексею Навальному, но не Эльдару Дадину.
1: Ну, знаете, в этом разговоре меня смущает только одна вещь. Вот мы говорим о том, что российская оппозиция, она как бы сильно далека от народа, и ее поддержка не такая высокая. Но между тем мы видим, как Верховный суд Российской Федерации признал американское юрлицо ФБК террористической организацией. Ранее силовики возбудили уголовное дело на членов антивоенного комитета, которых обвинили в насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. И вот таких кейсов довольно много. Тогда что получается? Это российская власть не знает, что у оппозиции нет веса? Или что? Это как объяснить такую реакцию властей?
0: Российская власть, очевидно, играет здесь на опережение. Может быть, здесь тоже характерным примером может служить история с поправками в законодательство Российской Федерации, связанные с введением такого понятия, как иностранный агент. И оно вводилось постепенно, и очень многие оппозиционные политики в России, движения, и очень многие из известных политических лидеров российской эмиграции, они воспринимали это скорее как вот прежде всего удар по, то есть мера, которая была направлена прежде всего на Навального и на «Голос», все остальные считали, что это их не затронет, но со временем вот в иностранные агенты стало попадать все больше и больше людей.
1: Даже зетники.
0: Даже зетники, да, но опять-таки мера вводилась постепенно, так чтобы никоим образом она не способствовала объединению, консолидацию оппозиционных сил. В данном случае происходит абсолютно то же самое. Мы видим, как по 5, там, по очень ограниченное число лиц объявляются иноагентами, террористическими организациями. Это все делается для того, чтобы вот скопом, то есть почему скопом не делать, почему всех не объединить сразу в один день, для того, чтобы не провоцировать своими действиями консолидацию российской оппозиции. А второй момент, он заключается, в общем-то, в том, чтобы и такой ярлык, как иностранный агент, и террористическая организация, и нежелательная организация, они создают риски, создают угрозы для тех, кто продолжает путешествовать в Россию. Вот последняя волна иммигрантов из России, там достаточно много, в том числе и активистов, которые продолжают ездить обратно к родственникам, какие-то активы у них там есть, недвижимость, чтобы за этим как-то присматривать. И все эти лейблы, они ограничивают, да, создают для них риски, что вот эту возможность путешествовать иммигранты могут утратить. Соответственно, когда какая-то или иная организация обкладывается этими ярлыками, то вероятность, что к ней будут присоединяться новые активисты, новые, значит, какие-то низовые инициативы, она уменьшается. То есть налицо факт превентивных действий путинского режима, который старается сделать все, чтобы ограничить ресурсы, и так достаточно скромные, тех организаций, тех лиц, которые представляют оппозицию за пределами России.
1: Вы знаете, вот когда вы отвечали на этот вопрос, я невольно задумался о недавней рекомендации еврочиновников не выдавать россиянам мультивизы. И звучит на фоне того, что вы сказали, вот эта мера, как будто еврочиновники поддакивают российской власти.
0: Это совсем не так. Знаете, но этот вопрос имеет сразу несколько аспектов. Те активисты, те оппозиционные деятели, которые покинули Россию, приехали в Европу, на Запад, их восприятие реальности остается во многом россиецентричным. То есть те меры, которые предпринимаются Европейским Союзом в отношении ограничения и въездов, числа въездов и выдачи виз для россиян, они не имеют двойного дна, они абсолютно, логика абсолютно прозрачна. С августа этого года так называемая гибридная активность России, подрывная активность России в отношении стран Европы резко возросла, и Европейская комиссия на это должна реагировать. И она реагирует соответствующим образом. Более того, вот российские оппозиционеры часто повторяют такой тезис, что путинский режим является очень опасным, он преследует своих оппонентов за рубежом, используя трансграничные репрессии. Вроде бы, исходя из этой логики, именно самые видные представители политической эмиграции должны быть за ужесточение мер безопасности в отношении России, то есть ограничение тех же самых, ограничение выдачи числа виз и ограничение числа поездок, но они выступают наоборот против. И здесь можно сделать вывод о том, что для них борьба с путинским режимом имеет сугубо второстепенное значение по сравнению с собственным комфортом. Вот так это видится в Европе.
2: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Это «Наизнанку» проекта о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. На фоне войны и разговоров о демократическом будущем России все громче звучит вопрос, является ли российская оппозиция в изгнании политическим субъектом или всего лишь медиабаблом. Политолог Игорь Грецкий считает, что свой шанс она упустила из-за неверной реакции на полномасштабное вторжение России в Украину. Сегодня Игорь Грецкий у нас в гостях. В фоне российско-украинской войны, полномасштабной войны, происходило осуждение со стороны разных российских оппозиционеров имперской политики применительно к вторжению в Украину, но в то же время те же люди, как правило, они допускают силовое подавление возможного выхода каких-то регионов из состава России, например, Северного Кавказа. Вот мне не очень понятно, как эти две вещи могут сосуществовать в одной голове, когда ты осуждаешь имперскую политику, но в то же время ты не допускаешь возможности каких-то народов на свободу.
0: Ну, я понимаю, о каких людях вы говорите, и они, судя по всему, будут представлены в платформе для диалога с российскими демократическими силами ПАСЕ. Очевидно, что это как раз то, о чем я говорю, о том, что для них деимпериализация России не является приоритетным направлением политики, их точки зрения. Их целью является, по сути дела, сохранение России в той форме, в тех границах, с той же системой, может быть, немного ее видоизменив, но по сути вот структура, политическая структура России, она, по их мнению, должна остаться такой же. Это, в общем-то, можно объяснить, то есть разницы. Такая же разница существует между демократизацией, когда вы глубоко реформируете институты, создаете конкуренцию между ветвями власти, делаете все эти ветви власти максимально подотчетными и транспарентными, это называется демократизация. А есть либерализация, когда вы несколько декор меняете, но внутри это сама политическая система остается вертикализированной, жесткой. Эти фигуры, о которых вы упомянули, могут даже говорить о том, что они хотят сделать Россию реальной федерацией. Но опять-таки, когда речь заходит о том, что тот или иной народ, допустим, гипотетически может заявить о своем праве на самоопределение, они тут же готовы использовать вооруженные силы. Об этом я говорю. То есть это скорее месседж, который исходит от них, он именно о либерализации. То есть они именно нацелены на либерализацию, а не на демократизацию и демонтаж империи.
1: Вот этот противоречивый момент в риторике той же Юлии Навальной, когда она говорит, что Россия должна стать реальной федерацией европейской демократии, но при этом она довольно нервно реагирует на слово «деколонизация», это, собственно, вот про это, да, то, что вы сейчас говорите.
0: Именно про это, именно про то, чтобы... Ну, тут еще один момент есть, он заключается в том, что те, кто уехал из России, политические деятели, фигуры, у них это не только часть их мировоззрения, политической программы, это еще и такая своеобразная оглядка на то, что, чего хочет и чего бы хотела большинство населения в России. Они прекрасно понимают, что вот против этого великодержавного нарратива, имперского, по сути, который является частью мировоззрения большинства российского населения, они идти не хотят, и поэтому их риторика, она, как говорится, учитывает это. Они понимают, что это представление вот, о России как о великой державе, оно глубоко укоренено, и менять это достаточно сложно. Я объясню, почему. Потому что есть такие социальные институты, как семья, школа, университет, армия, полиция, тюрьма, в которых эти нарративы воспроизводят себя сами. То есть у них огромная, колоссальная инерция, вне зависимости от того, какой режим приходит, какой политический режим, кто приходит к власти, кто находится наверху. При Ельцине те, кто объявил курс России на демократию, они это очень быстро поняли, что очень быстро потеряют власть, если отпустят этот великодержавный имперский нарратив. Я думаю, это понимают люди вроде Ходорковского и Навального.
1: Как быть с тем, что в резолюции ПАСЕ прямо говорится о том, что демократизация России невозможна без деколонизации. Это вот в той резолюции, в которой регламентируется создание этой платформы для общения с российскими демократическими силами. То есть, получается, Европа-то уже решила для себя, что деколонизация является краеугольным моментом для демократизации России. А те люди, которые туда придут, вероятно, еще не решили, что это так.
0: Ну, ситуация в ПАСЕ, на мой взгляд, является квинтэссенцией такого перекладывания ответственности за то, что происходит в России, или перекладывания надежд, наверное, друг на друга между определенными политическими кругами в Европе и российской оппозицией. Вот в части, конечно, есть, например, вот среди части политического истеблишмента Европы спрос на то, чтобы Россия была менее агрессивной, не имперской, и Россия, которая могла бы быть вот таким нормальным демократическим государством. И эти политики считают, что если установить диалог, прочный диалог с российской оппозицией, помочь ей с решением ее проблем, то в какой-то момент эта оппозиция сможет сменить путинский режим и стать властью в России, тем самым изменив траекторию политического развития России в более благоприятную сторону. С другой стороны, российские оппозиционеры, конечно, прекрасно понимают, что их популярность в России очень невелика, она и так была не очень большой еще до отъезда, но после отъезда поддерживать свою узнаваемость и популярность становится намного сложнее. Они не имеют, то есть их программы, их взгляды не особенно популярны среди российского населения, и свои политические амбиции, вот этот свой такой, скажем, наиболее вероятный сценарием для себя по приходу к власти, они связывают именно с легитимизацией как раз-таки своих амбиций через взаимодействие с европейскими институтами и структурами. То есть, грубо говоря, в определенный момент, то есть они рассчитывают, что в определенный момент в ходе этой войны, вторжения в Украину, Россия столкнется с какими-то сложностями, экономическими трудностями. И условно Мишустин поднимает трубку и звонит в Брюссель и говорит: давайте договариваться, давайте искать компромиссы, решать проблемы сообща. На том конце провода, по мнению российских оппозиционеров, может прозвучать следующая фраза: да, хорошо, но вы включаете в процесс управления таких-то и таких-то людей, потому что мы им доверяем. И вот таким вот образом, судя по всему, некоторые из представителей российской оппозиции рассчитывают реализовать свои амбиции на власть, не особенно чем-то рискуя, то есть не вот, как во время, значит, после Пригожинского мятежа, там один из них сказал такую сакраментальную вещь, что, дескать, все хотят быть вторым, третьим, четвертым в этой очереди за какими-то портфелями в постпутинской России, но никто не хочет быть первым, кто разрушит эту стену. Но вот, чтобы избежать вот этой дилеммы первого, кто разрушит эту стену, многие уповают на легитимизацию своих претензий на власть через европейские институты. И получается, что обе стороны возлагают надежды друг на друга, где-то в чем-то теша иллюзии, свои иллюзии относительно такой вот демократизации или нормализации России в ближайшем будущем.
1: Игорь, я благодарю вас за беседу.
0: Спасибо.
1: Мы сегодня говорили с политологом Игорем Грецким. Это «Наизнанку», проект о региональной России. Читайте и смотрите наши материалы на сайте idealreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Преступление и война.
10: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
9: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
11: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
12: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
11: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
13: Пощады им не будет.
14: Горят военные части и хранилища нефти. Россия предлагает шаг к миру и сразу же угрожает.
15: Некоторые люди меня просто прям жестко захейтили, сказав, что я должна была понимать всю ситуацию, происходящую сейчас в майские праздники.
14: Самолеты не летают, шашлык дорожает. Все ради парада. Но, кажется, он не радует даже самых ярых сторонников войны.
16: Я пока не вижу оправдания этой гибели на фронтах.
17: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим, на какие жертвы идет система ради своих ритуалов. Парад в этом году ограниченный, поэтому ограничили и доступ иностранцев. Так Кремль объясняет, почему накануне 9 мая власти отозвали приглашение для иностранных журналистов. Днем ранее Кремль объявил, что бессмертный полк в столице пройдет онлайн. Но Минцифра предупреждает, интернета в Москве не будет. Сейчас расскажем, что же еще известно за сутки до парада.
18: В ночь на 8 мая украинские беспилотники атаковали сразу несколько российских регионов. В Грозном БПЛА попали в район Ханкалы. Там расположена одна из крупнейших российских военных баз. Под удар уже в третий раз за последние 9 дней попал нефтеперерабатывающий завод в Перми. Предприятие загорелось, пишет издание «Астра». ВСУ атаковали и нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Его контролирует Роснефть и «Газпром». Он входит в пятерку крупнейших НПЗ России. Минобороны обвинила Украину в нарушении перемирия. Его в одностороннем порядке с 8 до 10 мая объявила Москва. При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, с российской стороны не было даже попытки имитировать прекращение огня на фронте. Ранее Украина предлагала России прекратить огонь. Киев заявил, что с ночи на 6 мая будет придерживаться режима тишины и не будет атаковать объект на территории России. Однако российские удары по Украине продолжились. Тем временем в российском МИДе в очередной раз пригрозили, что в случае попыток сорвать празднование 9 мая в столице, российские войска нанесут массированный удар.
19: Пытались и пытаются до сих пор
3: я пока не знаю, чем это закончится, испортите святой праздник. День Победы, на этот счет высказался президент. Есть заявление Министерства обороны, заявление Министерства иностранных дел. Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью, если то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет.
18: Ранее Зеленский заявил, что Киев не рекомендует главам иностранных государств присутствовать на параде в Москве.
13: Мы также получили запросы от некоторых стран, близких к России, о том, что их представители планируют посетить Москву. Странное желание в наше время. Мы не рекомендуем этого делать.
18: На парад Победы собираются представители трех государств. Александр Лукашенко, султан Ибрагим из Малайзии и президент Лаоса. В этом году впервые с 2007 года не будет представлена колонна военной техники. В Кремле пояснили, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и, цитата, террористической угрозы со стороны Киева. За день до Дня Победы стало известно, что Кремль отзывает аккредитации иностранных журналистов на московский парад. Лишился приглашения «Шпигель», о чем первый написал. Изданию также известно, что аккредитации нет у телеканалов АРД, Sky, Рэй, NHK и информагентства АФП. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков это опроверг.
19: Нет, «Шпигель» дает неверную информацию, ложную информацию. Так мы и можем это констатировать. У нас было очень много заявок от иностранных СМИ на присутствие на параде. Но в этом году, поскольку вся церемония, она несколько ограниченная, то ограничен состав журналистов.
18: Издание «ЙОЖ» со ссылкой на несколько источников на Первом канале тем временем пишет, что трансляция самого военного парада с Красной площади будет вестись с задержкой.
17: И о том, на какие жертвы идет Кремль ради ритуалов, мы поговорим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте.
20: Добрый вечер.
17: Пресс-секретарь Путина объясняет, что парад в этом году ограничен, и поэтому зовут меньше иностранцев. Но картинка парада все равно будет, жители России ее увидят. Какое сообщение картинка такого парада передает в воюющей стране?
20: Я вообще пришел к выводу, что парад — это буквально смысл существования российского политического режима нынешнего, потому что он объясняет, почему ведется война, почему Путин находится у власти. В каком-то смысле слово все это через парад и ради парада. Потому что таким образом, ну, есть некая вот эта сакральная, в кавычках, связь с событиями 80-летней давности, с победителями во Второй мировой войне. Как мы знаем, российская пропаганда считает, что нападение на Украину якобы как-то обосновано этими событиями и продолжает то дело. Это все встраивается в официальную риторику, в монументы, вот в музей ГУЛАГ разгромленный, который теперь музей геноцида и памяти по, значит, по советскому народу. Там будет соответствующая экспозиция. Поэтому для них провести какой-то парад, да, и показать такую привычную, знакомую картинку, это задача прям самой главной государственной важности. На нее сделаны все ставки, возможное от блокировок интернета до угроз уничтожить исторический центр Киева, совершенно варварских угроз. Вот, потому что если парад не состоится по каким-то причинам, то действительно легитимность вот этого воюющего режима, она будет еще под большим вопросом. Поэтому парад любой ценой, главное, чтобы было похоже на парад.
17: Но вот в преддверии парада государственные социологические службы, ВЦИОМ и ФОМ, почему-то досрочно ушли в отпуск. Данные о рейтингах Путина и тревогах населения они обещают выложить после 9 мая. Как вы объясняете такой ход?
20: Я объясняю последние публикации ВЦИОМа, в частности, и потом и ФОМ подключился, тем, что администрация президента, которым отчитываются эти социологи, сигнализирует публично о том, что все идет не по плану этой самой администрации, что власть в стране все больше перехватывается спецслужбами, и что все-таки надо дать порулить Сергею Кириенко, а не каким-то другим дилетантам в политических процессах, а иначе будет хуже. Тот факт, что все решили уйти в отпуск, ну не знаю, у нас на майских праздниках многие, конечно, уходят в отпуск, может быть, и ничего страшного, но это выглядит как некая такая пауза накануне очередного дежурного триумфа путинизма, потому что никакого другого смысла, кроме того, чтобы подчеркивать год за годом этот триумф, в этом параде, в этих мероприятиях уже не осталось.
17: Мне там забавна сама формулировка, с которой агентства ушли в отпуск. То есть они в своих формулировках указали, что данные есть, но они их опубликуют только после праздников, что заставляет гадать, все-таки они обзванивали людей или они не хотят портить настроение на празднике. Но, в общем, после выходных мы обязательно узнаем. Но о том, что власть теряет поддержку, о том, что что-то не так, говорят не только социологи, не только эксперты, которые скептически относятся к власти, но и те, кто поддерживали войну с первых дней, полномасштабное вторжение, кто поддерживал Путина. И тут я наткнулся на один эфир, где военный эксперт Сивков из студии Соловьева, где Баранец с «Комсомольской правды» и полковник Матвейчук оттуда же, они обсуждают безопасность парада, как Кремль готовит его, как Кремль собирается защищать людей во время парада. И выходят эти эксперты на очень любопытное размышление о том, что же такое вообще для них и для страны победа.
1: То, что я сейчас вам скажу, вас, наверное, повергнет в изумление. Победа заключается вот в чем. Выход на Славянск и Краматорск – это точка окончания войны. На мой вопрос, а что мы будем делать с людьми, которые нам поверили, которые решили нам, за нами следовать, и нашей победы, мне сказали, Украина сама за 3 года развалится, потому что мы уничтожили им экономику.
21: Мы уже ждем этого сколько?
1: Да. Вы знаете, мне пришлось поездить по России, вот, допустим, трасса Урал, М5, я ездил по ней, кладбище уже в некоторых деревнях по второму разу разрастаются. Это потери. Это потери. Да, наш народ всегда мог это все потому что Россия – это страна, которая бы погибла, если бы не погибала. Потому что гибель должна быть оправдана. Я пока не вижу оправдания этой гибели на фронтах. Да, идея высокая. И потуги наши огромнейшие. Но ведь посмотрите, все становится хуже и хуже. На фоне эскалации боевых действий усугубляется социальная проблемы страны.
17: Ну, ближе к концу ответа полковник, конечно же, исправился и сказал, что ему для победы не хватает только, чтобы Путин обозначил цель. Из-за этого, из-за того, что нет цели, у него, у его единомышленников апатия. Кстати, усталость от войны в недавних опросах фиксировала и независимая Левада. Кирилл, а как вы думаете, если Путин предложит стране цель, поднимется ли у нее мотивация воевать дальше?
20: У меня есть подозрение, что Путин потерял момент, когда он мог такую цель предложить. У него был шанс во время анкориджа сделать какой-то решительный шаг к этому. Идея была бы в том, что там сухопутный коридор в Крым есть, большая часть Донбасса захвачена. С Трампом мы договорились, и с ним будем дальше вести совместный взаимовыгодный бизнес. И вообще поделим Европу и мир. Это и была цель специальной военной операции. Это было бы принято очень хорошо, это бы всем в основном понравилось, кроме каких-то совсем, в общем, маргинальных ястребов. Путин не воспользовался этим шансом, вторая встреча была, как мы знаем, отменена, какого-то переговорного трека нету, и цели тоже никакой не осталось. Даже если себе предположить, что российская армия смогла бы взять штурмом Славянск и Краматорск, это совершенно ничего бы не изменило в конечном итоге, да, это просто бы, растянуло бы войну еще на годы вперед. И главное, что эта цель, она на сегодняшний день с военной точки зрения не выглядит как сильно реалистичной. Мы никаких прорывов на фронте с участием российских войск не видим, потому что изменилась война, и есть огромное количество проблем для того, чтобы наступать через вот эту стену дронов, которые в 2024 году появились и которые очень сильно развиваются в течение последних лет. В этом смысле цели нету, победу объявлять не из чего. Вот этим ребятам, которые войну поддерживали, никто ничего не объяснит и объяснять уже не будет. Я думаю, что, к сожалению, зная что-то про Путина из предыдущих событий, мы можем предположить, что его нынешнее положение толкает его для того, чтобы совершить то, что мягко называется на дипломатическом языке эскалацию, а именно, есть две вещи: эскалировать, либо наращивать количество вооружений, которые используются по реальным целям, орешниками этими бросаться, да, там тактическое ядерное оружие постоянно обсуждается, либо попробовать устроить на территории Европейского Союза какую-то масштабную провокацию и посмотреть, что из этого выйдет. Потому что все остальные сценарии, они инерционные, в них нет будущего и какой-то победы или цели. А так можно будет хотя бы говорить, что весь мир против нас, настроив этот самый весь мир, включая, видимо, Китай, против действий Путина.
17: А что ему мешает притвориться, что он выиграл? Вот если послушать вообще целиком тот эфир, из которого мы выбрали только кусочек этого полковника, несколько раз звучит мысль о том, что ну, достаточно назвать какую-нибудь маленькую цель. Вот еще одно село какое-нибудь захватим, скажем, что победили и разойдемся по домам. Вот что мешает Путину притвориться, что он уже победил в войне, рассказать народу? Это же, очевидно, поднимет ему рейтинги.
20: Да, это невеселый юмор про там, Третью мировую за малую такмачку. Видимо, военные эксперты, вот эти ватники и зетники, они примерно так же все это для себя сейчас видят. Я думаю, что Путину мешает, как бы ему будет немножко тяжело притвориться, потому что ну, он это сделает легко, пропаганда скажет, что мы победили, это даже примет большую часть российских граждан. Просто в тот момент, когда он притворится, что он победил, выяснится, что у России ничего нет. У России нет союзников, кроме Северной Кореи. У России нет технологических каких-то инноваций собственных. У России нет нормальных торговых партнеров. Опять же, там Китай очень специфический партнер в этом смысле слова. У России нет демографического потенциала, нет источника для роста экономики. Нечего делать с этими сотнями тысяч людей, которые будут демобилизованы, чьи контракты прекратятся. То есть будет просто типичная послевоенная разруха, и каждый факт просто обычной повседневной жизни, там, экономические проблемы, будут вести людей к резонному вопросу, а зачем это было нужно и чего Путин в итоге добился, и никакого ответа не будет.
17: Ну и пока, судя по тому, что готовят власти, нужно хотя бы на выходные дать людям ощущение праздника. Мы собрали для наших зрителей короткий материал о том, что ждет Россию во время празднования 9 мая. Давайте посмотрим, с какими, ну сразу открыто скажу, с какими трудностями столкнется население, и мы продолжим этот разговор.
2: Коротко об обстановке в аэропорту. Просто жесть. Все вообще ждут. На регистрацию нас не пустили. Ну, как-то так.
4: В российских аэропортах коллапс, сопоставимый с первым днем полномасштабной войны с Украиной, пишет издание агентства. Журналисты подсчитали, к 16 часам 7 мая в московских аэропортах задержали и перенесли более 450 рейсов.
22: Ну, у кого?
23: Задержка рейса больше 6 часов, это вместо заселения в отель выдают вот такие штуки. И можно полежать, смотрите, да, что говорят. Конкретно дерутся за эти покрывалки. Нам, походу, тоже такие же будут выдавать скоро.
4: 6 часов задержки не предел. Кто-то ждал 16 часов и улетел лишь потому, что авиакомпания перенесла рейс в другой аэропорт.
24: Через 16 часов мы все-таки вылетели вчера из Москвы. Напомню, что воздушное пространство над аэропортом Внуково было закрыто.
25: Около 11 часов мы провели в ожидании в аэропорту Внуково. И затем авиакомпания приняла решение, что мы будем вылетать из Шереметьево.
4: Иные спустя почти сутки дожидались лишь отмены рейса.
26: Некоторые люди меня просто прям жестко захейтили, сказав, что я должна была понимать всю ситуацию, происходящую сейчас в майские праздники, и что это логично, что мы бы не вылетели. Но в прошлом году я никуда не вылетала в эти даты, и за новостями я не слежу.
27: Да уже хер бы с ними, уже просто долететь бы, а то я уже просто Андрею сижу, говорю, слушай, поехали домой, говорю, срать на все эти деньги, на эту путевку. И я говорю, невелика потеря. Он такой говорит, я уже на море хочу. Я говорю,
4: с волной задержек и отмен рейсов российские аэропорты столкнулись в ночь на 7 мая, сообщает Ассоциация туроператоров России. Хотя с вынужденным нарушением расписания авиакомпании сталкивались еще в начале недели. А в ночь на 8 мая украинский дрон попал в здание филиала «Аэронавигация Юга» в Ростове-на-Дону. Из-за этого приостановили работу 13 аэропортов на юге России, включая Краснодар и Сочи. По подсчетам Ассоциации туроператоров, к утру на юге задержали и отменили более 80 рейсов, что затронуло около 14 тысяч пассажиров. Во время ночной атаки прекращали работу 10 аэропортов европейской части России. Среди них Москва, Уфа, Пермь и Ижевск.
28: Ух, блядь! Вы чё, ебал?
4: Охуеть! тем, кто остался дома или на даче, настроение могут испортить непраздничные цены. Телеграм-канал «Сирена» вместе с проектом «Цены сегодня» Фонда борьбы с коррупцией собрал и проанализировал динамику цен на примере магазина «Метро» на так называемый шашлычный набор.
13: Стоимость набора сравнили в 2026 году с ценами год назад и в 2022 году. В корзину вошли мангал, уголь, жидкость для розжига, мясо, свинина, курица, говядина, соусы, овощи и напитки. За год такой набор подорожал примерно на 15%, а по сравнению с 2022 годом на 52%.
4: Если детальнее, то за 4 года большой войны свиной шашлык подорожал на треть, кетчуп и пиво в 1.5 раза, говяжьи котлеты и огурцы вдвое, квас почти в 3 раза. 9 мая в Москве ограничат доступ к мобильному интернету, в том числе по белым спискам и к сервису обмена СМС, заявили в Минцифры. Еще 5 мая жители столицы столкнулись с проблемами доступа в сеть. Зато, парировали в Минцифры, сеть не отключали 7 и 8 мая. Об ограничении связи на День Победы мобильные операторы и Сбербанк предупредили жителей более 40 регионов России, от Калининграда до Камчатки. Это в каждом втором регионе, пишет «Медуза». На этом фоне у россиян вырос спрос на наличку и на бумажные карты. Это данные Центробанка и ТАСС соответственно. В РПЦ в ответ на вопрос о шатдауне призвали думать о спасении души, а не о цифровом благе.
13: Всемогущество технологий является приходящей вещью, которая меркнет перед вечностью, целью спасения своей души, делами любви и милосердия, которые не теряют свои ценности в любых обстоятельствах.
4: А на литургии в честь Дня Победы в главном храме Вооруженных сил России 6 мая патриарх Кирилл помолился за Владимира Путина.
17: Мы дальше продолжаем разговор о ценностях в любых обстоятельствах. Как мы уже слышали в сюжете, мы продолжаем этот разговор с Кириллом Мартыновым. Кирилл, вот антрополог Александра Архипова публикует методичку для региональных изданий. Она утверждает, что ей подписчики присылают. В общем, что им пишут? Коллеги, важно вместо слова «парад» использовать «торжественное прохождение». Готовьте материалы к 9 мая с учетом этой установки. Слово «парад» нигде не должно звучать. Как вы думаете, почему чиновников просят убирать слово «парад»? Это же сакральное мероприятие.
20: Да, довольно неожиданная вещь, но кажется, что московский парад все-таки пока не торжественное прохождение, а парад. Я бы сказал, что, наверное, здесь работает логика того, что все ориентируются на столичный все-таки опыт, на Москву. Россия такое сверхцентрализованное государство, и если, ну, кроме того, во многих регионах есть проблемы с проведением парада из-за понятных причин, поэтому если торжественное прохождение будет очень каким-то символическим, небольшим по составу и без техники, то, наверное, чиновники заранее таким образом страхуются и говорят, что, ну, вы знаете, такое вот мероприятие в особых условиях, когда мы от полноценного парада отказались, потому что мы очень за безопасность переживаем, какие-то у нас гуманистические соображения есть, а вот торжественное прохождение у нас все-таки было, потому что мы чтим память. Наверное, если дешифровывать это загадочное послание, то оно понимается так.
17: Ну вот, говоря о памяти и о почете, мы собрали еще парочку примеров того, как чиновники отрабатывают повестку 9 мая. Сейчас мы выведем для наших зрителей на экран несколько фотографий того, какие баннеры подготовили чиновники. Вот это, например, Новосибирск. Зоопарк городской поздравляет горожан орангутаном Бату. Прокуратура и Роскомнадзор уже начали проверку. А это Архангельская область, и там местные депутаты на плакатах к 9 мая написали, что гордятся собой. Не знаю, зрители, пожалуйста, помогайте, если можете комментировать в комментариях, кого же там поздравляли. А это Тюмень, видимо, до туда дошли разработки искусственного интеллекта. И вот как региональная администрация в Санкт-Петербурге. Вот мы приблизили, в пабликах тоже сгенерированными нейросетями солдатами поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Как вы думаете, почему? Мы в сюжете показывали Лаврова, который угрожает Европе и говорит прямым текстом, что для России это священный праздник. Вот почему чиновники, которым поручают украшать город, поздравлять ветеранов, почему они эту сакральность не разделяют?
20: Ну, это же такая государственная сакральность. То есть, как это выглядит? Надо отчитаться о проделанной работе, освоить бюджет, потратить государственные или там муниципальные деньги. Выбирается на тендере, выбирается какой-то подрядчик. Подрядчик часто связан с чиновниками, дружескими отношениями и финансовыми отношениями, возможно. Потом подрядчик что-то делает, чиновники отчитываются, и вот так появляется такая госсакральность в этой истории. При этом, мне кажется, вот история про орангутана в новосибирском зоопарке, она самая безобидная, потому что очевидно, что новосибирский зоопарк, ну, гордится своим символом, орангутаном, и кажется, что это такой как бы довольно добрый символ. Орангутана никого не хотят победить. Совершенно не ясно, почему прокуратура там какую-то проверку будет проводить. Просто новосибирский зоопарк решил с праздником поздравить самым дорогим, что у них есть. А страшные вещи, они связаны, конечно, с попытками индоктринировать не только студентов и школьников, но и детсадовцев. Это уже в последние годы происходит. Но вот тоже мы получаем репортажи из российских регионов, где дети в костюме маленьких танков маршируют на мини-парадах в отсутствии, видимо, настоящих танков, которые сгорели на войне. Вот это по-настоящему страшно. И тут уже, ну, не знаю, к чиновникам от образования есть прям большие вопросы.
17: Ну и мы в сюжете показывали, как, с какими неудобствами приходится жить людям. Многие из них открытым текстом говорят, что не подписывались даже новости смотреть. Но почему же государству складывается впечатление, что ему ритуал важнее комфорта людей? Почему так?
20: Ну, мне кажется, это даже риторический вопрос. Люди вообще в это уравнение не входят. Государство не работает для людей, это никакой не сервис. Государство не отчитывается перед людьми. Государство озабочено тем, чтобы лояльность вождю и сакральные символы его власти выглядели как обычно. Потому что, повторюсь, мне кажется, я уже пытался про это говорить, мне кажется, это буквально пик путинизма, вот этот парад. И для Путина очень важно его проводить, а все остальные получают указания и следуют этим указаниям. И действительно идея, ну то есть вот с одной стороны то, что люди сидят без интернета, и это крайне дискомфортно, и просто бизнесы теряют деньги. Это, а что вам жалко денег получается ради Великой Победы, ради сакральной памяти, которая так дорога нашему вождю в таком контексте военизированном, которая объясняет, почему он сейчас воюет, но тогда, может быть, военагенты какие-нибудь. Вот. А вещь, которая, ну, просто больше всего меня все-таки поразила в контексте этого парада, это, конечно, вот эти выступления Марии Захаровой и Министерства обороны России о том, что они готовы уничтожить правительственный квартал в Киеве, если будет какая-то попытка сорвать парад. И тут в чем драма? В том, что в этом правительственном квартале, фактически там на той же территории, находятся, ну, ключевые памятники вообще там восточнославянской культуры, которые просто тысячи лет. И история, кажется, выглядит так, что при Владимире Великом Софийский собор в Киеве был заложен, при Ярославе Мудром его построили, и вот тысячу лет спустя какой-то Путин, у которого там неизвестно какое прозвище, он угрожает его снести, потому что ему мешает проводить парад. Вот это прям серьезная вещь, это серьезная заявка на то, чтобы войти в историю именно так.
17: Оскорбляют ли такими движениями и тем, что Путин напрямую отказывается даже от каких-то элементов этой традиции, оскорбляет ли он этим память?
20: С памятью случилось вот что. Государство захватило эту памятную дату, абсолютно вывернуло наизнанку смысл тех событий. Мы знаем, что в первые десятилетия советской власти послевоенной никакого парада особенно не было, и никакого празднования тоже не было, потому что были живы и участники тех событий, и члены их семей, которые знали, что все нормальные люди тогда понимали, что это просто страшная трагедия, что завершение войны, да, это праздник со слезами на глазах, как потом чуть позже начали петь, но вообще в первую очередь это, конечно, лозунг «больше никогда», и как бы такого никогда не должно было повториться на нашей земле после той цены, которую там народы Советского Союза за ту войну заплатили. А сейчас это просто веселая история. Все началось когда-то с георгиевских ленточек. Потом государство через это начало себя представлять людям. И фактически сейчас есть два таких трека. Есть вот эта государственная милитаризация памяти. И есть частная память, когда люди хотят помнить, но не знают, как это сделать, и даже часто стыдятся того, что они хотят помнить, потому что это как бы их делает соучастниками нынешних военных преступлений, которые от лица России совершаются. Это большой вопрос, как мы должны заново изобрести память в этих условиях без посредничества этого государства.
17: Я предложу тем, кто нас смотрит и может оставить комментарий, поделиться своими соображениями, как бы, какие есть у них идеи о переосмыслении. У нас остается около минуты. Кирилл, я бы хотел, чтобы вы подвели итог. Ждете ли вы эскалации после этих праздников?
20: Я, если честно, думаю, что все пройдет достаточно спокойно, потому что до Красной площади ничего не долетит, либо туда не будет ничего послано. Это все элементы такой дипломатической войны, в том числе со стороны Киева, информационной войны. Ну, если действительно мы увидим, как там, не знаю, шпица Лукашенко разрывает на части на Красной площади завтра, ну, видимо, действительно, такая грандиозная потеря для союзного государства, она приведет к тому, что будет какой-то злодейский ответ. И я почти уверен, что даже вне зависимости от завтрашних событий, если российские власти не попытаются при помощи орешников снести центр Киева, то они будут совершать военные преступления в повседневном режиме, так же, как все предыдущие дни, недели, уже годы.
17: Спасибо большое вам, Кирилл. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов был с нами в прямом эфире. Мы разбирались, почему же государство ритуал важнее, чем комфорт людей, и задавались вопросами, как же переизобретать память. Пишите в комментариях. До свидания.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
3: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
4: Мне все нравится, у меня все есть.
5: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
6: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
7: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
8: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью общественного деятеля, основательницы фонда Бориса Немцова за свободу Жанны Немцовой

0: российских активов для помощи Украине является нереалистичным, и депозитарий готов оспаривать его в суде, чтобы защититься от возможного банкротства в случае ответных мер Москвы. Всего в мире, в том числе в Euroclear, заморожены активы России на сумму в 330 миллиардов долларов. Большая часть из них принадлежит российскому Центробанку, а также находящимся под санкциями российским чиновникам и близким к власти бизнесменам. Согласно предварительным оценкам, 14 миллиардов долларов из замороженных фондов принадлежат частным лицам, так называемым розничным инвесторам, которые до 2022 года вкладывали относительно небольшие суммы в западные ценные бумаги. Многие из этих россиян уехали из страны после 24 февраля 2022 года. Глава фонда Бориса Немцова за свободу Жанна Немцова считает, что европейским властям следует разморозить эти активы частных инвесторов. Этому посвящен доклад проекта «Ideas for Russia» фонда Немцова. С Жанной Немцовой беседует журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров.
1: А вот если я правильно понял, вы в своем докладе впервые называете конкретное количество так называемых розничных частных инвесторов, активы которых сейчас заморожены. Можете вначале описать, о ком идет речь, о каком количестве людей?
2: Точных оценок ни у кого нет. Это связано с непрозрачностью, в первую очередь, наверное, российского регулятора. То есть я ссылаюсь на те официальные заявления, которые есть. И мне кажется, что это отражает реальность. Вот изначально на 2022 год были заморожены активы 5 миллионов клиентов российской банковской системы. И я сразу же хочу оговориться, речь не только о гражданах России. Дело в том, что российской финансовой инфраструктурой пользовались и граждане других стран, в первую очередь стран постсоветского пространства. То есть они называли цифру 5 миллионов 100 тысяч человек. Сейчас, после того, как был реализован указ Путина, в рамках которого совершался обмен замороженными активами между резидентами и нерезидентами, то вот самая последняя цифра – это 3,5 миллиона человек, что, конечно, огромное количество людей. И речь идет, конечно, вы правильно совершенно сказали, в том числе о десятках, а может быть и о сотнях тысяч уехавших людей с замороженными активами. Это на самом деле поразительно. То есть я понимаю, почему столько людей вкладывалось в иностранные ценные бумаги, потому что я знаю российский контекст, но для любого европейского политика и чиновника это поразительно. Как так в России такое гигантское число инвесторов, которые вкладывались в акции Apple, Tesla, Alibaba, это самые популярные, наверное, ценные бумаги были в России. Но смотрите, почему наши цифры близки к правде? Потому что мы сравнили несколько массивов данных. У нас в докладе представлены цифры одного из крупнейших российских брокеров. Я сразу же скажу, что эти данные были предоставлены нам на условиях анонимности, и вы можете увидеть, что вот у этого брокера, это розничный брокер российский, почти что 234 тысячи клиентов с замороженными активами. И речь идет преимущественно о физических лицах, то есть доля юридических лиц там ничтожная, меньше 1%.
1: Давайте тут обозначим. Вот как раз ссылаясь на данные этого брокера, о котором вы говорите, вы установили, что 82% людей, которые лишились доступа к активам, ну, то есть это акции, которые хранились, вероятно, в Euroclear тоже, большинство этих людей, 82%, хранили там до 100 тысяч рублей, то есть это чуть больше 1000 евро по нынешнему курсу. Более вот этой суммы, более 100 тысяч рублей заморожено в виде акций только у 17% российских частных инвесторов. Ну, собственно, от суммы более 3 миллионов рублей это вообще там процент с небольшим. То есть мы на основе этих цифр можем экстраполировать данные одного брокера в принципе на весь рынок?
2: Я считаю, да. Но есть еще доказательства. Ну, во-первых, 234 тысячи – это уже большая цифра. Я думаю, что доля рынка этого брокера от 7 до 10%, и мы можем смело это делать. Я немного хочу прояснить одну вещь. Мы постоянно говорим о Euroclear, Euroclear, Euroclear. Действительно, в Euroclear заморожена львиная доля активов, но есть еще и депозитарий в Люксембурге. Он называется Clearstream а он принадлежит Deutsche Bank.

0: Перс, и там тоже заморожены активы на более чем 4 миллиарда евро. По некоторым данным, и, скорее всего, это тоже деньги преимущественно частных инвесторов. Это я просто хотела прояснить важные, на мой взгляд, информации. Да, можно, конечно, экстраполировать. И есть еще одно доказательство, что речь идет о небольших инвесторах. Дело в том, что когда Путин подписал указ об обмене активами между резидентами и нерезидентами, то клиенты российской банковской системы могли предъявлять пакеты на сумму 100 тысяч рублей. Это нам говорит о том, что это самый распространенный объем средств. Но я бы обратила ваше внимание не только на эти сравнительно небольшие инвестиции. Я бы говорила о том, что под удар попал российский средний класс в довольно большом количестве. А мы понимаем, что среди российского среднего класса, ну, конечно, я не говорю о всей генеральной совокупности, есть большое количество людей, которые покинули Россию после 22 года, которые придерживаются прогрессивных взглядов. И все они так или иначе отказались под де-факто санкциями. Это санкция. Если у вас нет доступа к активам, значит, вы находитесь под санкциями. Причем никакого юридического обоснования включения такого огромного количества людей, подведения их под санкции, ну, не существует. Это косвенный ущерб, поэтому наш доклад так и называется – «Косвенный ущерб».
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Жанна Немцова, глава фонда Бориса Немцова за свободу, отвечает на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
2: Объясните вообще, как так вышло, что активы людей, которые в войне не участвуют, почему они оказались в ситуации, когда они не могут управлять своими активами?
0: Я думаю, что подавляющее большинство людей, которые подпали под эту меру, не находятся в санкционных списках западных стран. Как так получилось? А очень просто, потому что это то, что называется инфраструктурный риск, о котором никто не думал. Все считали, что покупать иностранные ценные бумаги – это абсолютно верная стратегия, не только с точки зрения диверсификации вложений, да, что снижает риск. Вам любой экономист расскажет о том, что нужно диверсифицировать свои вложения, нельзя вкладываться только в акции, облигации в своей стране. Это все понятно. То есть люди делали все по науке. Но произошло то, что под санкции попали ключевые элементы российской финансовой инфраструктуры. Мы говорим не только о банках и о брокерах, но мы говорим еще о депозитарии, национальный расчетный депозитарий, и говорим еще о Санкт-Петербургской бирже, где приобретались акции американских компаний. А ситуация такая. Клиентами депозитариев не могут быть физические лица. То есть клиентами Евроклира и Клирстрим не могут быть физические лица. Всегда клиенты – юридические лица, профессиональные игроки финансовых рынков. Соответственно, когда были введены санкции против основных элементов финансовой инфраструктуры, то их счета в Евроклире и Клирстрим были заморожены. Счета НРД, счета там, отдельных брокеров, у кого был прямой мост с Евроклиром, например, у Альфа-банка. А Евроклир и Клирстрим, они на самом деле не видят конечных бенефициаров этих активов. Конечных бенефициаров видят только сами брокеры и банки. И вот вы упомянули интервью Валерии Урбен газете «Le Monde». А там, кроме ее интервью, которое посвящено как раз суверенным активам, она, так сказать, вступила в заочную дискуссию с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который написал колонку Financial Times о том, что нужно использовать 140 миллиардов евро замороженных активов на поддержку Украины. В статье, которая стала врезкой в это интервью, она говорит о том, что да, действительно, у нас есть частные активы, мы их можем отделить от суверенных активов, но мы не знаем, кто конечные бенефициары, там это подсанкционные лица или не подсанкционные лица, поэтому мы взяли просто и все заморозили. Ну, это, на мой взгляд, несерьезное объяснение и уж точно юридически ничтожное обоснование для заморозки. Более того, я вам скажу, что есть некоторое регулирование, которое говорит о том, что центральные депозитарии, Евроклир и Клирстрим – это центральные депозитарии, должны отделять средства клиентов, профессиональных участников фондового рынка, и средства самих профессиональных участников фондового рынка. Почему? Потому что в случае банкротства, там, например, я не знаю, НРД или каких-то других игроков, средства клиентов защищены. И у них тоже, кстати, это отделено. Они видят, что принадлежит там непосредственно, во всяком случае, должно так быть, под санкционным банком, да, и другим организациям, а что принадлежит клиентам. Да, надо установить, кто конечные бенефициары этих активов. И это сделать возможно. Есть два способа, их можно реализовывать параллельно. Первый – это самодекларация. Люди могут сами заявлять о том, что те или иные активы им принадлежат, и предоставлять необходимые документы. А другое – можно сделать запросы просто в брокеры и банки и попросить их предоставить информацию о конечных бенефициарах. И я уверена, что многие брокеры и банки с удовольствием это сделают. А также я знаю, что некоторые это сделали еще несколько лет назад, предоставив эти данные Минфину Бельгии.
2: Давайте вот здесь чуть подробнее. Ну, собственно, мотив доклада в том, что стоило бы вернуть вот этим людям, которые особенно уехали из России, доступ к своим активам. Вы сейчас уже описали, собственно, некоторые способы, как можно установить, кому что принадлежит. Чуть детальнее. То есть люди могли бы сами подавать, не знаю, некие заявки на то, чтобы эти активы были разморожены. Вот чуть подробнее здесь.
0: Так, давайте сразу же скажем, что доклад не содержит никаких рекомендаций вообще. Рекомендации формулирую я, те или иные, то есть в том числе в общении с вами и с другими представителями средств массовой информации. Ну, давайте коротко. Есть процедура разблокировки активов, только эта процедура абсолютно нефункциональна, она фактически не работает, но она существует. Вы можете подать заявление в Минфин и Бельгии и Люксембурга на разблокировку активов, то есть на получение лицензий индивидуальных на разблокировку активов. Ну, для того, чтобы это сделать, вам надо иметь, например, от 60 до 100 тысяч евро для того, чтобы оплатить услуги юристов. Таким образом, это заградительный барьер для представителей среднего класса автоматически. И даже если у вас есть эти большие деньги, нет никаких сроков рассмотрения и нет никаких гарантий, что вы сможете получить доступ к своим средствам. Более того, есть еще ряд требований. Вы должны быть резидентом страны Евросоюза, и вы должны получить подтверждение от гаранта, это банк или адвокат, что вы не находитесь в санкционных списках. Для меня это очень странная мера, потому что все равно Минфины проводят свой собственный комплайенс. Вот вы можете очень долго ждать этой лицензии. По-моему, за все время было выдано, может быть, чуть больше 50 лицензий. Сейчас, в последнее время, читаю у бельгийских адвокатов, что волна отказов. Дальше что? Нет никакого механизма оспорить это, нет судебной процедуры. То есть мы находимся в парадоксальной совершенно ситуации, когда у подсанкционных лиц есть намного больше возможностей оспаривать санкции, чем у лиц, которые не находятся в санкционных списках, но де-факто находятся под санкциями, потому что их активы заморожены. То есть нет прописанной юридической процедуры, и фактически ничего сделать нельзя. И я хотела бы этот кейс актив, ну, поставить в более широкий контекст. Это нарушение права собственности, это право, гарантированное Европейской конвенцией по правам человека, и это нарушение одновременно права на справедливое судебное разбирательство. То есть не надо это воспринимать вот как какой-то изолированный кейс. Это говорит об эрозии институтов в Евросоюзе, и это может касаться вообще-то и других людей. И это уже сейчас касается, как я сказала ранее, не только граждан России. Я знаю два кейса, когда у граждан Украины заморожены активы. Мы нашли довольно большую группу граждан Казахстана, у которых заморожены активы и так далее. Это серьезная проблема, не надо ее вот так вот узко воспринимать. Я считаю, что так как механизм лицензирования существует, а значит, существует механизм установления того, что кому принадлежит, то есть это не бином Ньютона, да, узнать, то значит надо просто сделать этот механизм доступным, когда люди могут самостоятельно заявлять о том, что те или иные активы принадлежат им, и все. И инвентаризация – это первый обязательный шаг к разрешению этой проблемы. Вот Валерия Орбен сказала, мы не знаем. Так узнайте. Это сделать непросто, но возможно. Не просто потому, что большое количество людей, да, требуются некоторые мощности. Но государство на то и государство, что у него есть институциональные возможности для разрешения таких проблем. Дальше, когда вы поняли, кому что принадлежит, я считаю, что люди, которые находятся за пределами России, не находятся под санкциями, должны получить возможность разморозить свои активы. Почему нет? Люди, которые находятся в России в связи с санкционным режимом, конечно, они не получат доступа к своим средствам, потому что под санкциями находятся элементы финансовой инфраструктуры. Они захотят уехать, они могут тоже получить такую возможность, если они находятся под санкциями. Я понимаю, что то, о чем я говорю, это очень болезненная тема для Украины, и поэтому я в своих предложениях Евросоюза говорю о том, что ну, вы можете вводить какую-то разумную комиссию для тех, кто подает на лицензию. Если вы даете лицензию, вы можете взимать комиссию. На мой взгляд, это может быть цифра до 10%. Вы можете использовать эти деньги как там на то, чтобы покрывать дополнительные административные расходы, так и для того, чтобы поддерживать Украину. И это разумно.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Жанна Немцова, глава фонда Бориса Немцова за свободу, отвечает на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
2: Есть ли какая-то оценка того, сколько, какое количество людей из числа вот этих частных розничных инвесторов уехали из страны?
0: Нет, не могу вам сказать. Дело в том, что мы проводили наш собственный опрос. Это было онлайн-анкетирование, анонимное. Но мы получили 1000 анкет, и после очистки осталось 851 анкета. Я сразу же хочу сказать, что это не совсем репрезентативно, но вот в нашей небольшой выборке больше 40% людей живут за рубежом. Ну, я не могу распространить это на генеральную совокупность. Так, благодаря этому анализу и так в целом, благодаря тому, что я занимаюсь этой темой и люди готовы мне рассказать, что у них заморожены активы, я много людей знаю среди уехавших, у кого заморожены активы. Это было очень массово. Действительно, было связано с несколькими вещами, с тем, что в России очень сильно был развит финтех, то есть акции можно было купить в два клика в том же приложении, где вы делали переводы. Была довольно агрессивная рекламная кампания ряда крупнейших брокеров, которые убеждали людей в том, что надо диверсифицировать портфели, надо инвестировать в иностранные ценные бумаги, это надежнее, потому что тут верховенство закона, потому что компании прозрачные, потому что тут нет инсайдерской торговли и все прочее. Это правда. Вот. И второе, ну, кризис российской пенсионной системы. В России же никто не верит, на самом деле, государству. И не доверяли свои пенсионные накопления негосударственным пенсионным фондам. И тогда, в 2015 году, правительство представило инструмент, ввело инструмент, который позволял людям самостоятельно инвестировать в ценные бумаги с целью накоплений и при этом сохранить контроль над своими инвестициями. Это называется индивидуальные инвестиционные счета. Их очень много было открыто, они давали налоговые преференции. И мне кажется, что именно благодаря ИИС мы видим, что вот проблема стала такой массовой, потому что мне некоторые рассказывали, что они фактически, эти ИИС, открывались в добровольно-принудительном порядке банками, с которыми у компаний, где люди работали, были зарплатные схемы. Из-за этого вот эта вот гигантская цифра и возникла. Ну, это мое предположение, я думаю, что вполне обоснованно. Так нет, не можем сказать, надо делать еще более большое исследование. Но мы не можем в России ни с одной сейчас социологической группой провести исследование, чтобы более точную цифру вам дать. Таких людей, ну, десятки тысяч есть, может, сотни тысяч, не знаю.
2: Действительно интересно, вот вы говорите про российский финтех, я со своей стороны могу только вот это все подтвердить, потому что действительно в российских банковских приложениях инвестиционные продукты постоянно рекламировались, не знаю, в том же Тинькофф банке, в Альфа-банке, и ты буквально, это то, что называется, в два клика можешь там купить акции, и это все было...
0: Мог.
2: Требовало никакого особенного образования.
0: Действительно, Тинькофф был, наверное, номером один. И номер два – это Альфа-банк. Да, сейчас уже, конечно, иностранные ценные бумаги купить невозможно. Вот, помимо этого, было огромное количество разных образовательных курсов, которые тоже предлагались брокерами. И люди активно это посещали, эти занятия. Был гигантский к этому интерес в России. И действительно, нет понимания в Европе, потому что в Европе нет такого большого количества инвесторов иностранные ценные бумаги. Во-первых, люди доверяют своим пенсионным системам. А во-вторых, мне кажется, тут намного ниже толерантность к риску. Скажем так, в Америке много частных инвесторов, в Европе нет. И я еще одну хочу мысль сказать. Вот тоже задавали мне вопрос по поводу нерезидентов, что нерезидентов тоже заморожены активы в России. Это правда. Но это не совсем относится к разряду социальных проблем, потому что в российские ценные бумаги инвестировали преимущественно институциональные игроки, скажем, большие крупные фонды, глобальные, у которых есть там мандат инвестиционный, что надо диверсифицировать портфель, и вот у нас там будет 1% от нашего портфеля, там, Сбербанк и Газпром. То есть пострадали преимущественно институциональные игроки, а не какие-то частные инвесторы, которые там пытались накопить на пенсию, на большие покупки и так далее.
2: Ну вот, если говорить о, опять же, активах розничных инвесторов, эти ваши рекомендации, вы пытались как-то донести в каком-то виде до кого-то, не знаю, в Еврокомиссии, в ЕС. Это для вас или фонда Бориса Немцова возможно?
0: Нет, ничего невозможного для фонда Бориса Немцова. Я каждый день этим занимаюсь. Я понимаю, что когда я разговариваю с русскоязычными СМИ, вряд ли в Еврокомиссии вот вас, Алексей, смотрят, там с утра включили телевизор и смотрят вашу программу. Но я каждый день занимаюсь тем, что разговариваю с журналистами, выступаю там, где возможно, и пытаюсь донести свои идеи. Конечно, с точки зрения эффективности важнее публикации в западных СМИ. Вот одна такая публикация в «Le Monde» появилась. Я очень этим довольна. 15 декабря планируется конференция в Европарламенте в Люксембурге. Это важно, потому что в Люксембурге есть еще один депозитарий Clearstream, как я вам сказала. Я буду изо всех сил пытаться донести свои идеи, в том числе и за счет там двусторонних каких-то встреч. Я их проводила, в принципе, до публикации доклада. Однако я поняла, что без доклада невозможно, потому что люди просто не могли представить себе, что то, что я говорю, это правда. Не знаю, в силу каких причин. Поэтому пришлось написать доклад. И я занимаюсь этой работой, это адвокационная работа, более-менее в ежедневном режиме. И хочу, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. И верю в то, что это вот как раз в этом случае возможно.
2: Ну, то есть это все сведется, наверное, в том числе каким-то письмам, да, вот в эти институции или нет?
0: Ну, лучше письма, чем колонка Financial Times не существует. Такой ответ будет.
2: У меня к вам один вопрос здесь остается. Предложение разблокировать активы хоть и уехавших, но россиян в момент, когда Россия продолжает войну, ракетный удар по Украине, это вот для граждан Украины выглядит совсем не так, как для антивоенных россиян. Я хотел спросить, что могли бы вы им ответить, и вы вот с этой работой не боитесь осуждения?
0: Я ничего не боюсь. Это, во-первых, если бы я чего-то боялась, я бы этим не занималась. Я уже вам сказала, что это взрывоопасная тема. Давайте говорить не разблокировать активы россиян, а разблокировать активы неподсанкционных лиц, клиентов российской финансовой системы. Еще вам раз хочу подчеркнуть, там не только россияне. Там есть граждане Украины, там есть граждане Казахстана. Я уверена, что там есть граждане США, Канады, ну, наверное, бывшие граждане России, люди с двойным гражданством, люди, которые десятки лет живут за рубежом и так далее. Мне ответить есть вот что. Вот видите, как Валерия Урбен против конфискации суверенных активов, она угрожает исками. То, что я предлагаю, вот я же говорила про возможность введения комиссии, это компромиссный вариант. То, что сейчас происходит, это ситуация, когда все проиграли. От того, что заморожены активы частных неподсанкционных лиц, Украина не выигрывает, потому что она не имеет доступа к этим деньгам. И я вам могу сказать совершенно определенно, никогда частные активы не будут конфискованы, потому что это противоречит конвенции европейской о правах человека, защите частной собственности. То, что я предлагаю, мне кажется, это компромиссный вариант, где все победители. Эта идея с комиссией, которая там, наверное, не всем далеко нравится, в том числе и инвесторам, позволяет, если Еврокомиссия согласится на этот механизм, она позволяет часть средств направлять на поддержку Украины. Это мощный акт солидарности тех людей, у которых заморожены активы, с украинским народом.

Жанна Немцова, общественный деятель и основательница фонда Бориса Немцова за свободу, в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову рассказывала о докладе проекта «Ideas for Russia», посвященному активам российских инвесторов, которые были заморожены в связи с введением санкций после того, как Россия начала вторжение в Украину. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Понятия не имею. Ну, хорошую не оставим, это точно.
3: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
4: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
5: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
6: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
7: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
8: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
10: Выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Мастер детективов, итальянский писатель с необычной фамилией Джорджо Щербаненко. По всем итальянским темам я привык консультироваться у нашего постоянного автора Михаила Талалая. Так будет и на сей раз. Михаил Григорьевич...
11: Да, Иван Никитич, книга о Джорджо Щербаненко вышла. Но это не моя книга, а книга одного миланского журналиста. Его зовут Алессандро Трочино. И об этой книге я узнал просто из газеты, что в Миланском университете в актовом зале, его называют почему-то наполеоновским, но какие-то причины есть, будет презентована новая книга о замечательном миланском писателе Джорджо Щербаненко. Она так и называется «Щербаненко в Милане». Подзаголовок «Отец итальянского нуара». Конечно, меня это все очень заинтересовало, потому что Щербаненко покасательный, но все-таки меня эта личность интересовала. Самый главный его успех – это квадрология с комиссаром миланским, комиссаром Дукой Ламберти. Это четыре романа. «Частная Венера». В России этот роман был переведен под названием «Венера без лицензии». Затем «Предатели по призванию». В оригинале «Традитори ди тутти», то есть «Предатели всех». Третий роман на русском называется «Юные садисты». Очень увлекательно. По-итальянски «Ирагаци дель массакро». Я бы перевел это как «Юные участники бойни». И последний роман, который вышел уже после смерти Джорджа Щербаненко, «Миланцы убивают по субботам». Он и по-итальянски точно так же называется. Щербаненко стал известен в последнее время и благодаря кинематографу. Очень популярный фильм 70-х годов «Миланский калибр 9». Тоже, ну скажем так, о бандитском Милане. И Тарантино упомянул этот фильм 1972 года как один из фильмов, который он включил в генеалогию своего собственного творчества. Итак, презентация книги, которая, по сути дела, ну, я бы назвал такой литературно-краеведческий жанр. То есть автор описывает места, где жил Щербаненко, места, где гулял и расследовал преступления Дука Ламберти, чем он питался, в каких трактирах, что он пил, с кем встречался. Оказывается, есть экскурсии, которые проводят по Милану, и они начинаются с площади, которую я хорошо очень знаю, площадь Леонардо да Винчи. Там есть дом, в котором якобы жил герой Щербаненко до Коламберти. Сейчас там находится популярный бар. И обычно экскурсии по бандитскому Милану в текстах Щербаненко начинаются именно с пьяцы Леонардо да Винчи.
10: Алессандро Трочино, автор свежей книги от Джорджа Щербаненко, так представляет своего героя. Он печатал, сгорбившись, предплечья плотно прижаты к телу, два указательных пальца согнутые, как молотки, быстро бьют по клавиатуре. В гостиной всегда был включен американский проигрыватель, в который можно было загрузить сразу с десяток виниловых пластинок-сорокопяток. Неизменно присутствовал бенгальский кот по кличке Беллогатто, то есть кот-красавец. На книжных полках справочники по портативному огнестрельному оружию, книги Бертрана Рассела, Уильяма Фолкнера, отчет о бомбардировке Дрездена, сборники по философии и математике. Курил он исключительно сигареты «Эд Лоренс», с египетским табаком.
11: Конечно, задавались разного рода вопросы к Александру Трочино. Интересовались, конечно, посетители этого мероприятия, почему слава Щербаненко вот пришла только сейчас, почему в свое время к нему относились, ну, скажем так, снисходительно. И Трочино очень точно объяснил такими словами, что «щерба» – это сокращенное, конечно, «Щербаненко» – сложно для итальянцев, что «щерба» пришел к своему успеху не в то время и не с теми текстами. Как это понимать? Последняя книга вышла в 69-м году. Гремит еще революция 68-го года. Какой там комиссар Дука? Какие там бандитские города Милана и его сателлиты? Поэтому поколение 70-х годов Щербаненко не читало. Его, более того, считали правым, чуть ли не фашистским автором, что совсем не соответствует действительности. Ну и затем он не вошел в клуб вот великих, замечательных итальянских писателей той эпохи, ну, скажем, как Моравия или Леонардо Шаша, потому что он писал жанровую литературу, которая считалась тогда около литературы, паралитературы. Он писал романтические романы, научную фантастику, вестерны, ну и прославился, конечно, как детективщик. Причем в литературу он пришел из журнализма, и журналистов тоже, в общем-то, не очень чествуют. Конечно, я задал свой вопрос, показав свою эрудицию, подготовленность в деликатной, интеллигентной форме, и я спросил, ну как вот тексты Щербаненко, они исключительно итальянские или в них просматривается, ну, какой-то то ли русский, может быть, даже украинский, раз он родился в Киеве, взгляд иностранца, обращенного на бандитский Милан. Ну, при этом я показал знание фактуры, упомянув, что, конечно, здесь мало о чем можно говорить, на мой взгляд, потому что он прожил в Киеве всего лишь первые 3 года, но, тем не менее, вот какие-то элементы утраченной отчизны, по моему мнению, у него могли быть, и благодаря его семье. При этом я сослался на обнаруженный архивный документ о венчании его родителей. Его отец был киевлянин, учитель латинского языка в гимназии, находился в Риме в командировке, скажем так, советским словом. Там он полюбил римлянку Леду Джуливи, и я обнаружил в реестрах Русской Православной Церкви Римской запись о венчании 1909 года, о том, что венчался Валериан Щербаненко, православный студент из мещан, с римлянкой, католичкой Ледой Джуливи. Сам Щербаненко, впрочем, родился спустя 3 года уже в самом Киеве. Тут автор книги Трочино на меня посмотрел внимательно и сказал: «На ваш вопрос ответит свидетель». С первого ряда поднялся сын Щербаненко. Оказывается, среди слушателей, автор этой книги и презентовавших ее, был Альберт, или по-итальянски Альберто Щербаненко, который приехал из Швейцарии, где он живет, уже господин в возрасте, с тем, чтобы ответить на мой вопрос. Он, собственно, пересказал и мой вопрос в своем ответе, что, собственно, русскости или украинскости в творчестве Щербаненко не присутствует, но что сам Джорджи, сам писатель, в своем небольшом таком автобиографическом очерке все-таки описал вот эти драматические, трагические годы Первой мировой войны и русской революции. Дело в том, что его мать, присутствующего этого господина Альберто Щербаненко, когда потеряла своего мужа в вихре этих войн, решила отправиться на родину своего мужа, Валериана Щербаненко, уже в советский Киев. Это было в начале 1920 года. И взяла с собой маленького Джорджа. Вообще, по паспорту он был при рождении Владимир. Он и подписывался иногда как Володя своим первым именем. Джорджа – это псевдоним по имени умершего брата. И вот брата уже Джорджа не было. Леда Джуливи в замужестве Щербаненко приехала уже в советский Киев, где узнала, что муж ее был расстрелян. Кем был расстрелян, не очень было понятно. Вернувшись в Италию, с большими приключениями, они сидели в карантине в Одессе, их не выпускали, у них не было паспортов, потом Константинополь. И Щербаненко уже было лет 8-9, и он это все описал. И вот это, по сути дела, единственный его текст о русско-украинских корнях. После окончания презентации я, конечно, подошел к Альберто и стал задавать ему другие вопросы. Он на меня посмотрел внимательно и сказал: «А вы знаете, прочитайте, пожалуйста, мою книгу». Ну, в итоге пришлось заказать книгу, прочитать ее, и многое прояснилось. В частности, в ней Альберто опубликовал удивительный документ. Оказывается, уже после смерти Джорджа Щербаненко его вдова отправилась в советское консульство в Милане и оставила там запрос на поиски родственников мужа.
12: В 1971 году вдова писателя отнесла в Генеральное консульство СССР в Милане следующее заявление. Напомним, что настоящее имя писателя – Владимир, а не Джорджо. «Я, Тереза Щербаненко Бандини, итальянка, родившаяся в Милане 24 декабря 1909 года, проживающая по адресу Via Plinio 6, Милан, Италия, прошу найти родственников моего покойного мужа, Владимира Валерьяновича Щербаненко, который родился в Киеве 28 июля 1911 года. Мать моего мужа, Леда Джуливи, проводила холодные периоды года в Италии с маленьким Владимиром. В начале Первой мировой войны она пребывала в Риме. Не имея в течение многих лет никаких известий о своем муже, Валерьяне Афанасьевиче Щербаненко, Леда Джуливи отправилась на рубеже 1919-1920 годов с маленьким Владимиром в Киев на поиск. В Киеве ей сообщили, что ее муж был убит во время революции в гимназии, где он находился вместе со своими учениками. Леда Джуливи вместе с сыном и другими беженцами при помощи Международного Красного Креста была отправлена на корабле «Карло Поэрио» в Константинополь, откуда в 20-м году или в 21-м вместе с сыном Владимиром добралась до Италии. В Италии она и ее сын считали себя итальянскими гражданами, но не имели формального гражданства и считались аполидами. Я сама, итальянка, родившаяся в Милане 24 декабря 1909 года, вышла замуж за Владимира и поэтому тоже стала считаться аполидом. Мы поженились 31 января 1931 года в Милане. В 1933 году мой муж направил в советское консульство, которое тогда находилось на площади Дуомо, номер 31, в Милане, заявление с просьбой дать ему возможность вернуться в Россию. Я сама принесла это заявление. Его просьба не была удовлетворена, и мой муж не считался советским гражданином. Тогда, в 1935 году, он обратился к итальянскому правительству с просьбой о предоставлении ему гражданства. Прошение было удовлетворено. Мой муж Владимир Щербаненко был известен под псевдонимом Джорджо Щербаненко. Он умер 27 октября 1969 года в Милане. У меня была дочь Елена, родившаяся в Милане 1 августа 1932 года и умершая 22 декабря того же года, а затем сын Альберто, родившийся в Милане 20 мая 1939 года, который до сих пор жив и переехал в Швейцарию по работе. Я хотел бы получить известие о родственниках моего мужа. Пожалуйста, помогите мне также в поиске сведений о могиле Валерьяна Афанасьевича Щербаненко, отца моего мужа. Заранее благодарю вас. Никаких сведений вдова не получила. До сих пор неизвестно, что стало с отцом писателя, а также почему писатель в 1933 году пожелал репатриироваться, в чем ему было, по счастью, отказано.

на волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Итальянский писатель Джорджо Щербаненко. Творчество и судьба». Мой собеседник Михаил Талалай.

0: Во время презентации Трочина постоянно употреблял литературоведческий термин «джалло» и называл Щербаненко «джаллистом». Я заинтересовался этим термином, который, конечно, знал, и выяснил, что этот термин в итальянской и в русской культуре имеет несколько разные значения. В Италии «джалло» – это исключительно литературный термин. Так стали называться детективы, криминальное чтиво, которое в конце 20-х годов крупнейшее издательство «Мондадори» стал выпускать в таких мягких обложках желтого цвета. И с той поры, начиная с 30-х годов, все детективы стали называть желтыми – джалло. Кстати, при Муссолини жанр джалло был запрещен. Нельзя было показывать бандитскую сторону Италии, при фашизме негатива не было. И после падения фашистского режима джалло вновь расцвел. В то время как в русском обиходе джалло – это кинематографический жанр. Это те фильмы, которые в Италии называются триллерами, но вот с элементами такой вот итальянскости, особых итальянских нюансов, саспенса и прочего. Не буду вдаваться уже в кинематографические подробности. Но что удивительно, автор этой книги постоянно употреблял слово «джалло», а в названии книги он назвал Щербаненко отцом итальянского нуара. И тут опять выяснилась сфуматура, как говорят итальянцы, то есть нюансы. Нуар в Италии – это опять-таки литературный жанр, отличающийся от обычного криминального тем, что, пожалуй, главный герой – это не расследователь преступлений, а, быть может, жертва или убийца, насильник. В то время как в нашей культуре нуар – это в первую очередь кино. Вот такие подробности я узнал после презентации книги Щербаненко. И, это письмо в консульстве. В книге сына Володи Владимира Джорджа Щербаненко оказалось множество для меня полезной информации. Это действительно замечательная работа. Здесь, в частности, ее автор, то есть Альберто Щербаненко, провел полную каталогизацию псевдонимов Джорджа Щербаненко. Вот я листаю эту книгу, и оказалось, 45 псевдонимов использовал наш плодовитый автор. И он действительно был плодовитым. Далее автор книги составил, не полный список, но, по крайней мере, статистику, то, что опубликовал его отец. Вы не поверите, Иван Никитич. Значит, категория, потому что Альберто был, в общем-то, инженером по образованию, поэтому он все таблицами даже здесь расписал. Категория – романы. 92 романа, представьте, 92 романа. Причем следующая рубрика идет с псевдонимами 26 из 92. Период написания этих романов. Рассказы. Опять-таки удивительная цифра. 1380 рассказов. Потом есть такие категории, как философские очерки, как сборники поэзии, театральные пьесы, радиодрамы, фотороманы, телевизионные сюжеты. И всего сын насчитал 4016 произведений Джорджа Щербаненко.
1: Рекламный анонс на книгу Альберто Щербаненко «Пять жизней Джорджа Щербаненко». Милан, издательство «Фельтринелли», 2019 год. Паломничество Альберто Щербаненко по папкам с перепиской, кипам машинописных текстов и стопкам опубликованных, а иногда и не опубликованных романов его отца начинается в большом встроенном шкафу в квартире на улице Плинио, номер 6 в Милане. Лабиринтный поиск причин, стоящих за словами, которыми писатель на клочке бумаги предсказал в 1938 году свою смерть. Пронзительное и авантюрное путешествие через память и историю, а также через уникальные сюжеты, придуманные отцом автора книги, от которого мы узнаем не одну его жизнь, а пять. Жизни, прожитые в Киеве, Риме, Милане, в эмиграции в Швейцарии с 1943 года до конца войны. Чтобы заработать на жизнь, Джорджа Щербаненко трудился в разных сферах. Затем вошел в издательский мир, сотрудничал с крупными газетами и редактировал женские журналы «Белла» и «Новелла». Его романы показали его как одного из величайших рассказчиков жанра с историями о темных сделках и странных смертях, о суровых и отчаянных делах, которые вдохновили лучшие итальянские фильмы. В этой книге автор находит человека, изгнанника и, возможно, шпиона. Главное, он находит отца.
0: Ну, Альберто Щербаненко, даже с отчеством его можно называть, Альберт Владимирович Щербаненко со своим инженерным подходом распределил 5 периодов жизни своего отца. То есть первый период – это от рождения до, ну, скажем так, беженства из рухнувшей царской России в Италии. Затем вторая жизнь – это обоснование в Милане в 27-м году, и его работа, ну, совершенно в разных сферах. Он и на рынках работал, и подметал, и в барах, ну, потом потихонечку попал в журналистику. Это вторая жизнь. Третья жизнь – это бегство в Швейцарию и послевоенное время. Он спасался действительно от фашизма, бежал в 40-м году в нейтральную Швейцарию, затем вернулся и стал продолжать как журналист. Четвертая жизнь – немножко буржуйство. Так я иронично переведу нейтральное слово «бергезия», то есть бюргерство, скажем так. Это десятилетие, когда Щербаненко, ну, стал достаточно обеспеченным литератором. Писателем его все-таки еще трудно назвать. И последняя, пятая жизнь – это международная известность. Начиная с 60-го по 69-й год, 10 лет, вот на пике международной известности в возрасте всего 58 лет Джордж Щербаненко скончался, и последний, четвертый роман о Дуке Ламберти вышел уже посмертно. Тут я спросил нетактичный вопрос, на который знал уже ответ. Я спросил у Альберта Владимировича, а у вас есть сестры или братья? Дело в том, что действительно про Альберта Щербаненко я узнал только на этой презентации. А в интернете, в публикациях, на разных сайтах фигурирует совсем другое имя – Чичилия Щербаненко. Он как-то затуманился и сказал, все-таки прочитайте мою книгу. И в этой книге я обнаружил, ну, действительно такую деликатную семейную подробность. Дело в том, что писатель оставил свою супругу и своего маленького сына после 10 лет первого брака. И затем у него появилась, ну, скажем так, в русскоязычной литературе ее называют «вторая жена». Но развестись с первой женой он не мог. Они венчались в католической церкви, разводов практически не было. Поэтому вот в книге Альберт называет ее «компания», что по-русски, ну, не знаю, как и сказать, сожительница, любовница. Ну, в общем, в итоге они жили вместе, и от этого партнерства родилось две девочки, которые, это очень сложный ход, которые их отец удочерил. Это было не просто, потому что требовалось разрешение его официальной супруги, с которой он венчался в католической церкви. И появились две девочки с фамилией Щербаненко. И тут новая сложность. Еще во время своего выступления перед публикой Альберто как-то очень туманно сказал, что Щербаненко – это, в общем-то, псевдоним Щербаненко. Только в одном случае это пишется через «кей», я так по-английски говорю, а в другом случае через «си». Я не обращал внимания на это раньше. Выяснилось, что действительно продукция существует с двумя фамилиями. Щербаненко на латинице пишется двояко, и все романы его выходят через «си». И его две девочки были зарегистрированы именно через «си». И поэтому вот Чичилия, она вышла на первый план, и она издает романы своего отца под той же самой фамилией. А наш Альберто выпустил свой автобиографический труд, получается, под другой фамилией, через Кей. И вот эти сложности отношения между сыном и его, ну, скажем так, сводными сестрами, они чувствуются и в книге Альберто. Сама Чичилия, она, повторю на виду, она ездит в Киев, она постоянно выступает, она основала литературную премию за лучший итальянский детектив имени Джорджа Щербаненко, конечно, везде пишется через «си» и прочее, прочее. И более того, Она буквально на несколько месяцев раньше выпустила автобиографическую книгу о своем отце, которая везде позиционируется как первая биография писателя Щербаненко. Это поразительный документ, с которого, собственно, и начинает свою книгу Альберто Щербаненко, чтобы так ошеломить читателя. Очень странный текст, который Джордж Щербаненко написал, когда ему было 27 лет. И в этом тексте он описывает о своем саморазрушении. И себя лично он изображает как некого робота, который постепенно вот рассыпается в прах и разрушается.
1: Записка 1938 года, обнаруженная Альберто Щербаненко в отцовском архиве. Разрушение Джорджа Щербаненко началось 19 ноября 1929 года. Щербаненко, сконструированный в 1911 году по длиннолинейно-лимфатической модели с готовым интеллектом, тогда еще не был закончен во всех деталях. Его инстинкты и костно-мышечная структура не получили должные сертификаты. Однако тут же работа по разрушению Щербаненко началась с огромным усердием. Первым делом она ручным способом повредила его нервную систему, уничтожив всякую возможность дальнейшего развития. Щербаненко остановился навсегда, пребывая в почти абортивном состоянии. Голод, лишение и постоянное беспокойство завершили дело. Запущенная машина по ущербу интеллекта уничтожила все физические очаги сопротивления. Превратившись в некий параноидальный скелет, Щербаненко настаивал только на одной детали – на своей совести. Первоначальные попытки ее разрушить были тщетны. Но 29 апреля 1938 года и этот последний бастион сдался. Устав от бесполезной борьбы со всеобщей глупостью, совесть Джорджа ушла в отставку. Универсальный принципиал принял эту отставку, и имя Джорджа Щербаненко было вычеркнуто из реестра душ. Его тело, вернее, его внешняя оболочка, продолжала жить еще лет 10 в богатстве и бесполезности. Однажды госпожа Делла Фальче, проходя мимо дома, где жил Джордж Щербаненко, увидела его скелет, обернутый драгоценной тканью, и забрала с собой эту ткань. Это было 6 декабря 1969 года. Поразительно, что автор этой записки назвал точный год своей смерти, ошибившись на несколько месяцев. Указанные даты – начало разрушения, 1929 год, и ухода совести в отставку в 1938 году он не разъяснил.
0: Ну, пожалуй, о самом Владимире Джордже Щербаненко я не решусь писать. Уже столько жизни получилось. И 5 жизней у сына, и дочь Чичилия свою биографию назвала «Жизнь Джорджа Щербаненко». Одна правда, но зато главная, эпохальная, фундаментальная. К ней есть подзаголовок, как она назвала своего отца, «Фабриканта истории», то есть «Фабрикант, производитель историй». Такой она дала подзаголовок своей книге. Поэтому вот уже получается 6 жизней. Но я бы написал, если не книгу, то очерк об отце Джорджа Щербаненко. Его личность меня очень заинтересовала. Дело в том, что да, он студент, он в Риме, в церкви венчается с итальянкой-римлянкой, они вместе возвращаются в Киев, а потом наступает вот джалла или нуар, выбираете. Его супруга вместе с маленьким Володей возвращается в Италию, и связь с Валерианом Афанасьевичем Щербаненко прерывается. Он не отвечает ни на письма, о нем мы ничего не знаем. Его ищет жена. Мне нашлась газетная вырезка в интернете, что она даже обращалась в Риме в российское посольство с просьбой найти мужа. И в Киеве еще до революции в газете была опубликована небольшая такая заметка, что итальянская жена ищет своего мужа-киевлянина. Это рубеж 16-17 года. Он не выходит на связь, не пишет о нем, ничего не известно. Она приезжает в Киев, об этом мы уже рассказывали, ищет своего пропавшего супруга, не находит, возвращается в Италию и всем рассказывает, что якобы Его убили красные, расстреляли, причем во дворе гимназии вместе с учениками-гимназистами. Меня, признаться, вот эта концовка не очень убеждает. И странным образом никто никогда не занимался обстоятельствами исчезновения и гибели Валериана Афанасьевича Щербаненко. Кто его убил? Красный, потому что он был белым. Белый, потому что он был красным. Убили ли его петлюровцы? Об этом мы пока еще ничего не знаем. И это, возможно, будет новое джалло или нуар.
1: Итальянский писатель Джорджо Щербаненко. О его творчестве и судьбе рассказывал мой собеседник Михаил Талалай.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
2: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
3: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
4: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читаю новости. Начну сегодня с выдержки со слушаний в Палате представителей с министром армии США Дэниелом Дрисколом. Ему задали вопрос, рассматривает ли администрация Трампа Россию как союзника или как противник. Дрискол ответил: противник.
1: Adversary.
0: Далее цитата. «Армия Соединенных Штатов поддерживала и была на стороне украинцев с первого дня войны. Я был в Киеве, провел много времени с людьми из украинского руководства. Они фундаментально изменили то, как люди участвуют в конфликтах. Они проделали совершенно удивительную работу по внедрению инноваций. Я публично под запись говорю, что мы учимся у них многому. Я могу сказать, что мы, армия Соединенных Штатов, были на стороне Украины с самого начала». И здесь важен контекст. Кто такой Дрискол? Он друг вице-президента Джей Ди Венса. Они вместе учились в Йеле, и у них похожий бэкграунд. Они оба служили в армии. Дрискол вообще из семьи военных. Потом оба изучали право, пошли в бизнес, венчурный капитал. На посту министра армии в нынешней администрации Дрискол очень заметен. Его даже считают соперником военного министра Пита Хексета. Дрискол активно занимается инновациями. Трамп, как утверждается, называл его своим парнем-падроном. Есть важный эпизод в этой истории. В ноябре Дрискола послали в Киев обсудить соглашение по дроновым технологиям, но еще и как переговорщика, который должен был убедить украинское руководство принять американский мирный план, который Украина считала капитуляцией. И аргумент убеждения, как утверждалось, был очень жестким. «Вы должны пойти на сделку, потому что проигрываете войну». Это несколько противоречит тому тону, который мы услышали

0: как часть истеблишмента Министерства обороны США. С точки зрения Министерства обороны все довольно просто. Украина – это военный союзник США, значительная часть того, что Украина, украинская армия умела до начала войны с Россией, это было получено от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты оказали ключевую помощь и технологиями, и вооружением, и другой информационной поддержкой в первые месяцы и годы войны. И при этом сейчас, конечно, еще и Министерство обороны, американская армия получает большое количество информации от Украины. Грубо говоря, Украина, украинская война с Россией – это поле, на котором тестируются и новые вооружения, и новые технологии. Выясняется, что какие-то технологии уже абсолютно устарели. То оружие, которое стоит на вооружении у американской армии, там, те подходы к ведению боев, которые стоят у американской армии, они быстро устаревают. Вот то, чему они учили украинцев 10 лет назад, это сейчас уже совершенно прошлое. И сейчас они учатся украинцев. И в этом смысле вот то, что выступает и говорит Дрискл, это все совершенно понятно. Это сотрудничество с точки зрения армии США, оно может только усиливаться и увеличиваться. И есть политическая составляющая. Политическая составляющая состоит в том, что президент Трамп рассматривает Путина как какую-то серьезную важную силу. Президент Трамп смотрит на обстоятельства Украины, но считает их не такими радужными. На него сильно действуют разговоры с Путиным. И, наконец, вице-президент Венс знает, что для того, чтобы стать президентом, цель любого политика, тем более такого амбициозного, как Венс, ему нужно выиграть формальный или неформальный праймерис в 2028 году. И вот в этих праймерис его, то, что говорят в американской политике, линии, его, не знаю, полоса, если говорить про широкополосное шоссе, его полоса – это изоляционисты. Поэтому он, я думаю, независимо от своих реальных взглядов, политически все время последовательно занимает изоляционистские позиции. Это не только касается России, это касается всего. Я думаю, что его дружба с Дрисколом, у них они могут, не знаю, дружить, у них может быть общее мировоззрение, но политически для Венса важно разговаривать с изоляционистами, а Дрискол представляет Министерство обороны США.
1: Мне кажется, общество ищет баланс между подходами. С одной стороны, поддерживать Украину популярно в значительной степени. С другой стороны, не тратить деньги на дела внешнего мира, а направить эти деньги на нужды американцев – это тоже популярная политика.
0: Это совершенно правильно. Вот эти два соображения, они, можно сказать, доминируют. Американцы не любят тратить деньги на то, что происходит за рубежом. И даже когда тратят, то тратят мало, гораздо меньше, чем на то, что происходит в самой Америке. Для них эти вопросы вообще не очень важны. И также правда, что большинство американцев, я бы сказал, для политического аналитика даже подавляющее большинство, поддерживают Украину, не согласны с агрессией, с агрессивным нападением России на Украину, поддерживают президента Зеленского, а не Путина. Соответственно, здесь тоже нет особенного вопроса. Американцы поддерживают идею помощи Украине, идею помощи в защите против агрессии, считают Украину своим союзником, а Россию агрессором в войне с Украиной и своим американским геополитическим противником. Но проблема в том, что вот это большинство американцев, оно превращает большое, подавляющее большинство в политическом смысле, 70% там поддерживает Украину. Это близко к половине, когда речь идет только о республиканской партии. И когда речь идет о первичных выборах, когда речь идет о том, кто будет кандидатом от партии, то большую роль играет не просто большинство в партии, а то, как думают те группы, которые голосуют организованно, которые голосуют вот вместе, которые маршируют строем. И изоляционисты, у них может быть не очень последовательная картина мира, но вот известно, что они, скорее всего, будут голосовать за того, кто им на первичных выборах пообещает, что Америка не будет участвовать в военных конфликтах за границей. Им не так уж важна Украина, им важно, чтобы не участвовать в конфликтах за границей. Уже сейчас эта группа Это группа избирателей, которые

0: сильна внутри республиканской партии, она находится, можно сказать так, на грани нервного срыва, потому что, конечно, им было очень важно это. Они все как бы ядерные трамписты, им было очень важно, что президент Трамп обещал, что он не будет втягивать Америку в новые войны и втянул в новую продолжительный конфликт. Соответственно, мне кажется, что вот когда Джей Ди Венс говорит какие-то символические изоляционистские вещи, он им сигнализирует, что вот я ваш, я вот абсолютно ваш человек. Мы не будем участвовать ни в каких зарубежных авантюрах. В принципе, вот это вот ядро изоляционистов, оно есть всегда. Оно также мешало когда-то президенту Рузвельту помогать Англии, когда уже была война с Гитлером. То есть изоляционисты есть всегда. И Венс, вот ему хотелось бы, чтобы вот изоляционисты четко знали, у них есть представитель, у них есть знаменосец. Вот он является ядерным изоляционистом. И он постоянно и четко им это сигнализирует. Он хочет, чтобы вот в этот вот блок поддержки внутри республиканской партии, он был точно за него. Тем более, что довольно очевидно, что его основным конкурентом на пост кандидата от республиканской партии в 28-м году является госсекретарь Марко Рубио. Марко Рубио, конечно, и исторически, и фундаментально является сторонником, скажем, активной внешней политики. Соответственно, для Венса быть четко изоляционистом – это возможность застолбить за собой вот этих вот избирателей внутри республиканской партии. Ему абсолютно не важно, что с этими позициями ему очень трудно придется потом на общих выборах и трудно придется быть президентом, потому что это не важно. Он не будет участвовать в общих выборах, если до этого не станет кандидатом от республиканцев. Поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы стать кандидатом от республиканцев. Когда он станет, он займет позицию по Украине, гораздо более близкую к большинству по общественному мнению. Но пока до этого не дошло, его позиция изоляционистская.
1: У меня есть контраргументы. Во-первых, зимой был опрос фонда Рейгана по вопросам национальной обороны свыше 60%. Хотели, чтобы Украина одержала победу в войне с Россией. 64% поддерживали отправку американского оружия, что на 9 пунктов больше, чем в прошлом году. И при этом наблюдался рост поддержки со стороны обеих партий. В том числе было там 59% республиканцев. Перед выборами 2024 года был период избирательной кампании, когда, понятно, люди были недовольны администрацией Байдена. В частности, это касалось выделения денег Украине. Но когда Трамп победил, люди осознали, все, мы получили то, чего добивались, но потом стали присматриваться, и нет. Хотим больше поддерживать Украину. Поддержка Украины, в том числе и среди республиканцев, пошла вверх. То есть, с одной стороны, и внутри республиканцев, как следует из этого, поддержка Украины довольно высока. Кроме того, как мы сейчас видим с историей с Ираном, МАГА, они вроде бы были изоляционисты, но когда президент Трамп ведет войну против Ирана, они в принципе не против. Оказывается, что где-то ключевая вещь, где-то еще.
0: Президент Трамп там, в 24-м году, и да и до этого, это был уникальный кандидат. Это был кандидат с уникальным доминированием внутри партии. Ему не нужно было в 24-м году специально бороться за голоса отдельных фракций республиканцев. Единственное, что ему нужно было, это убедить потом избирателей, которые независимы, между республиканцами и демократами, проголосовать за него на общих выборах. Но внутри республиканской партии реальной конкуренции у него не было, и уж точно не было конкуренции за изоляционистов. Джей Ди Венс, вице-президент, человек и исторически непопулярный, и сейчас непопулярный, он как вице-президент, он рекордно непопулярный вице-президент. Это все равно делает его фаворитом в кандидаты от республиканской партии в 28-м году, но он ни в каком смысле не является решающим, как бы доминирующим кандидатом. Он является одним из и является очень, очень сильно уязвимым. Можно себе легко представить сценарий, что он выдвигается какой-то, там, не знаю, Рон Де Сантис, губернатор Флориды, и просто потому что Венс не популярен, голосуют за другого. Поэтому для него принципиально важно застолбить за собой какую-то группу. И вот он эту группу, мне кажется, очень умно в политическом смысле. Вот в узком смысле выигрыша республиканских праймериз 28 года. Он решил застолбить за собой конкретную группу изоляционистов. И вот он дисциплинированно придерживается именно их позиции, дисциплинированно разговаривает с ними. Мы видели, как Джей Ди Венс за те вот 10 лет, которые мы его видели в политическом пространстве, он меняет свои позиции очень сильно. Он президента Трампа называл Гитлером когда-то. Он занимал совершенно другие позиции по разным вопросам. Но вот в тот момент, в каждый момент, когда нужно выбирать оптимальную политическую стратегию, вот как выигрывать выборы, он ее меняет. И мне кажется, что вот он сейчас сделал свой четкий выбор, что он знаменосец изоляционистов среди мага-людей.
1: Для избирателей гораздо более важны вопросы дороговизны, вопросы уровня жизни. Вопрос Украины важный, но далеко не столь важный. И вот этот механизм я бы хотел чуть-чуть подробнее обсудить на основании опросов. Потому что интересно вот что. Вопрос о поддержке Украины часто... Он состоит из двух частей как бы. Поддерживать Украину и отношение к России. Так вот, отношение к России... Это может быть главный импульс поддержки Украины. В вопросах, вот я посмотрел, Harvard Harris, баланс положительного и отрицательного отношения к Украине плюс 12, а к России минус 50. Это так же, как к Ирану и Хамас. А последний опрос YouGov, 62% больше сочувствуют Украине, 2% России. 27% хотят увеличить военную помощь Украине, 28% хотели бы сохранить ее на прежнем уровне, 11% сократить помощь Украине. То есть, когда речь идет о России, взгляды американцев гораздо более радикальные.
0: Обсуждая результаты опросов, никогда нельзя отвлекаться от того, что опросы, они отражают отношение людей к некоторой реальности. И есть реальность. Вот там вчера Россия нанесла удар по детскому саду в городе Сумы, в украинском. Американцы это видят в новостях. Из-за этого плохое отношение к России. Если Россия продолжает наносить удары по мирным городам Украины, вот это формирует плохое отношение. Знаете, американцы не знали про Хамас, пока он не совершил террористический акт 7 октября, убив сотни мирных израильтян. Да? То есть то отношение к России – это не фундаментальная вещь, это реакция на то, что Россия делает. Россия ведет агрессивную войну, Россия оккупирует часть Украины, из-за этого плохое отношение. Мы не можем как бы обсуждать политику измененную, считая общественное мнение фиксированным.
1: Вот сенатор Роджер Викер, это республиканец от Миссисипи, он председатель комитета Сената по вооруженным силам. В январе он сказал, самое опасное, что происходит сегодня в мире, это война Путина против свободы Запада в Украине. Поэтому Украину не следует принуждать к отказу от суверенной территории. Путин не должен добиваться путем переговоров того, что ему не удалось достичь на поле боя. А на поле боя Путина постигли большие разочарования. США должны играть роль в обеспечении гарантии безопасности Украины. Надо продолжать оказывать помощь украинскому народу. Поддержка Украины часто связана с тем, что Россия представляется угрозой. Это то, о чем говорил Дрискл. Россия противник в нынешнем виде. И поэтому поддержка Украины популярна. Это является на самом деле фундаментом общественного мнения.
0: Конечно, мне кажется, что для многих людей в Америке, в том числе и для тех 70%, которые поддерживают Украину, ключевой элемент тут не Украина против России, а то, что Россия напала на Украину, напала на соседнюю страну, оккупирует часть ее территории, бомбит ее города. То есть, если бы это была какая-то обратная ситуация, если бы Украина напала на Россию, если бы Украина начала бомбить российские мирные кварталы, оккупировать российские территории, то было бы 70% поддержку России, может быть, даже больше. Вот поэтому часто, когда вы слышите высказывания сенаторов, говорят про Путина, что Путин преступник, то это именно желание разделить отношение к России и к русским людям, которое часто позитивное, и отношение к тому, что российский режим, что Россия делает, что Путин делает в Украине. Ну, конечно, отрицательное отношение – это прежде всего к войне, которую Россия начала и ведет, а не к русским самим по себе.
1: Когда делают заявление по поводу поддержки, скажем, или против поддержки Украины, они исходят из того, что думают их избиратели, или такой политик, он может сказать, если это не самый ключевой для избирателей вопрос в его округе или штате, они могут свободно выражать свое мнение, даже если они расходятся с мнением большинства?
0: Мне кажется, что политики бывают, что занимают какие-то позиции, которые расходятся с мнением большинства, но это редкость. В целом политики – это те, кто представляют большинство. Другое дело, что может быть большинство по одному вопросу, и человек может быть популярен из-за того, что этот вопрос важен, а по другому вопросу его большинство не поддерживает, но популярность по первому вопросу – это важно, а не популярность по второму вопросу – это не важно. Но если посмотреть на республиканских конгрессменов, то они в гораздо большей степени, скажем, поддерживают сохранение мирового порядка, основанного на правилах мира, в котором нельзя нападать на другие страны. Их поддержка Украины в конфликте с Россией, она связана не с идеологическими предпочтениями в пользу украинцев вместо русских, а это потому, что Россия напала на Украину, и Россия оккупирует часть территории Украины, пытается захватить ее. Соответственно, по этому вопросу вот они занимают такую естественную позицию.
1: Была новость несколько дней назад, что администрация не включила финансирование военной помощи Украине по программе USAI, действующей с 2016 года, в проект бюджета на будущий год. Но тут необходима общая картина. Значит, в начале войны значительная часть военной помощи Украине шла вообще из существующих запасов военного оборудования американской армии. Кроме того, была вот эта программа USAI по выделению средств на производство новой военной техники. И вот на нее администрация больше не выделяет деньги. Но теперь есть программа Pearl, в рамках которой Европа платит на покупку американской военной техники для Украины. И в 2025 году это было более 4 миллиардов, а в этом году Зеленский надеется на 15 миллиардов. То есть фактически американская администрация вынудила Европу платить за поставки, экономить деньги американских налогоплательщиков.
0: Можно сказать, что президент Трамп сократил помощь Украине, конечно, это довольно заметно. Я не уверен, что можно говорить о том, что он сильно сэкономил деньги американским налогоплательщикам, потому что только что администрация представила Конгрессу свой проект бюджета, в котором расходы на армию, расходы на вооруженные силы США увеличиваются. Это запрос, это еще не бюджет, но они увеличиваются там на 30-40%. То есть говорить о том, что администрация Трампа сэкономила какие-то деньги, можно говорить, что она закрыла какие-то программы, закрыты многие программы международной помощи, но это маленькие копеечки по сравнению с увеличением расходов на другие вещи. То есть тут то же самое внутренней политики, там сокращены расходы на науку, какие-то копеечки сэкономлены, в 10 раз больше увеличение относительно расходов там, на обеспечение борьбы с нелегальной миграцией. Соответственно, конечно, никакого общей экономии в администрации Трампа не наблюдается, наоборот, бюджетный дефицит постоянно растет. Но на узкий вопрос можно ответить, что да, деньги на Украину тратятся теперь меньше денег.
1: Мне кажется, это популярная позиция среди американских избирателей.
0: Понимаете, многие вопросы, они популярны, если их взять в изоляции. Да? То есть, когда говорят, что мы стали тратить там меньше денег, это популярно или нет? Ну, конечно, популярно. Но если поставить это в контекст значительных бюджетных увеличений расходов на армию, то ответ на вопрос будет не такой популярный. Ну, так же, как если вы на чем-то сэкономили, то, наверное, это приятно. Но если из-за этого пришлось больше потратить на что-то другое, то, взятое в контексте, это перестает быть приятно.
1: Является ли общественное мнение ограничением для взглядов самого Трампа? Вот я просто пример вчерашний. Трамп во время интервью консервативному медиа Salem News Channel в ответ на вопрос, стал ли тот лучше относиться к Зеленскому после того, как Украина предложила союзникам США антидроновые средства, назвал Зеленского хитрым парнем, но тут же заметил, что президент Украины ему нравится. И мы знаем, что там сложная история этих отношений, и не всегда положительно, мягко говоря.
0: Это сложный вопрос. Вот говорить про президента Трампа, что он там зависим от общественного мнения, это неправильно, потому что на протяжении всей карьеры Он временами занимал изначально непопулярные позиции, он может занимать какие-то позиции, которые противоречат там общественному консенсусу по этому вопросу, но в то же время он человек очень чувствительный к медиаперспективе, к имиджу, к общественному мнению. В других вопросах у президента Трампа он любит силу и не любит слабость. То есть Путин, который ему рассказывает про то, что он сейчас вот может захватить Донбасс, если с нами не заключат мира, мы тут за месяц захватим новые территории, выйдем к Днепру, захватим Харьков. Вот он это все слушает, и ему вот он так в это верит. А потом он видит, что российские войска не продвигаются, что все это дается совершенно невероятной ценой, что Путину приходится ему звонить и попросить Зеленского о перемирии на 9 мая, и его отношение меняется. Трамп уважает силу, и он в Зеленском тоже уважает силу. Он на него давит, когда считает слабым, и уважает его, когда видит силу.
1: В принципе, мне кажется, что он думает, вот два бизнесмена встретились, все решили, и вот не надо ни с кем ничего согласовывать. Ему кажется, что отдельные люди гораздо лучше, быстрее все решат, чем с участием непонятного демократического процесса. Обама когда-то, еще, мне кажется, как раз когда Трамп, по-моему, победил в первый раз, сказал, что государство как корабль, как океанский лайнер, его очень трудно повернуть. И я сейчас думаю, что метафора не точна в том смысле, что не капитану решать, куда плывет судно. То есть он, наверное, может чуть-чуть там двигать, но на самом деле, если все судно, все люди на борту считают, что нужно плыть в каком-то более-менее там на запад, то судно плывет на запад, чтобы там себе капитан не думал. И Трамп, мне кажется, сейчас осознает это.
0: Это хорошая иллюстрация, хорошая метафора. И действительно, это совершенно разные подходы к философии государственного управления у президента Трампа, у президента Обамы. Но мне кажется, что у президента Трампа есть некоторая последовательная логика в том, что он говорит. Он же и участвовал в выборах и первый раз в 2016 году, и второй раз, когда избирался обратно, проиграв выборы в 2020 году. Он же и в каком-то смысле говорил, что вот эти люди все в Вашингтоне, вот все эти истеблишмент, они не разбираются. Я разбираюсь. Давайте вот как бы бросим слушать экспертов, посмотрим, дадим мне право договориться, что я в одиночку справлюсь с управлением кораблем лучше. А президент Обама действительно так у него получалось, что вот это не важно, кто стоит за штурвалом, что нам нужно добиться, нам нужно договориться в рулевой рубке. Вот у нас большое количество разных избранных людей. Вот мы договоримся, и туда корабль поплывет. Но мне кажется, что за каждым человеком из вот этих двух президентов стоит своя правота. Потому что вот мы видим с Ираном, что Трамп пошел не по подходу Обамы. Подход Обамы был такой подход к Ирану. Обама даже пожертвовал Украиной. Вот мы пожертвуем многими вопросами, многими приоритетами, но мы создадим такую систему и внутреннего консенсуса, и международного давления на Иран, что заключим договор. Трамп говорит, ерунда вся эта долгая работа, коалиции, договоренности, партнеры. Мы нанесем удар и предложим им сделку. Найдем какого-то парня, который с нами договорится. Но вот пока что оказывается, что вот в этой истории вроде бы Обама со своими жертвами, он от Ирана, во всяком случае, добился больше, чем Трамп со своими бомбами, угрозами. И вот если сейчас президент Трамп заключит такую сделку, которую он когда-то отменил, которая ему досталась от президента Обамы, это будет считаться успехом. Хотя потрачены деньги, нанесен ущерб международным отношениям. Ну вот, это действительно другой подход.
1: Это правда. Трамп буквально говорил людям на корабле, что люди в рубке, они просто непонятно, кто эти люди, непонятно, куда они ведут. И обещал вести туда, куда ведет. Обещал этим людям, может быть, не явно, но что корабль будет идти более точно туда, куда они хотят. Но на самом деле представление о том, что люди в рубке могут направлять корабль, оно тоже не совсем точное. Люди на корабле вот это являются движителем этого корабля и миллионом векторов, один из которых, которые вместе складываются и куда-то направляют. И какой, что бы ни делал человек в рубке, ему в результате чуть-чуть, может быть, удается отклониться от этого, но, в принципе, корабль идет туда, куда люди на нем хотят. И я поэтому смотрю на то, что Трамп говорит, что, знаете, ничего, хороший Зеленский, мне нравится. Я думаю, что, может быть, он тоже осознал, что корабль все равно плывет туда.
0: Ну, в данном случае в отношении русско-украинской войны тут как раз нет никакой победы, потому что администрация Трампа ничего в этом направлении не добилась. Президент Трамп обещал в ходе избирательной кампании, что он закончит войну за 24 часа, но вот такой кавалерийский наскок, мы же знаем, прошло полтора года, ничуть не помогло. Ну, потому что логика была ложной, опора была, видимо, на плохую экспертизу. Логика была такая, что надавить на слабого, не считая слабым, Зеленского, на Путина не давить и, соответственно, принудить Зеленского к путинским условиям, а Путину как бы дать понять, что вот больше, чем небольшие территориальные завоевания, он не получает.
1: Но это была логика,
0: вот это,
1: что...
0: Вот это совершенно не сработало. Да?
1: Это была логика, может... что капитаны могут договориться, куда повернуть корабли. А корабли все равно никуда не поворачиваются. Поэтому нельзя договориться. Я думаю, что Трамп сейчас осознал, что просто это невозможно договориться. Невозможно с капитанами ни о чем договориться. И капитаны ни о чем не могут договориться.
0: Я думаю, что мы вот остаток президентства Трампа... мы будем наблюдать попытки больше давить на Украину, чем на Путина, потому что Трамп по-прежнему воспринимает Путина как более сильного. Он стал более уважительно относиться к Зеленскому. Он понимает, что теперь уже после года давления, что нет особенных рычагов давления на Украину. Но мне кажется, что к Путину он по-прежнему относится с совершенно незаслуженным уважением.
1: Я Валентин Барышник, и со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». В подкасте «Радио Свободы» читаю новости. Всего доброго.
0: Спасибо.
2: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
3: Пощады им не будет.
4: Горят военные части и хранилища нефти. Россия предлагает шаг к миру и сразу же угрожает.
5: Некоторые люди меня просто прям жестко захейтили, сказав, что я должна была понимать всю ситуацию, происходящую сейчас в майские праздники.
4: Самолеты не летают, шашлык дорожает. Все ради парада. Но, кажется, он не радует даже самых ярых сторонников войны.
6: Я пока не вижу оправдания этой гибели на фронтах.
7: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим, на какие жертвы идет система ради своих ритуалов. Парад в этом году ограниченный, поэтому ограничили и доступ иностранцев. Так Кремль объясняет, почему накануне 9 мая власти отозвали приглашение для иностранных журналистов. Днем ранее Кремль объявил, что бессмертный полк в столице пройдет онлайн. Но Минцифра предупреждает, интернета в Москве не будет. Сейчас расскажем, что же еще известно за сутки до парада.
8: В ночь на 8 мая украинские беспилотники атаковали сразу несколько российских регионов. В Грозном БПЛА попали в район Ханкалы. Там расположена одна из крупнейших российских военных баз. Под удар уже в третий раз за последние 9 дней попал нефтеперерабатывающий завод в Перми. Предприятие загорелось, пишет издание «Астра». ВСУ атаковали и нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Его контролирует Роснефть и «Газпром». Он входит в пятерку крупнейших НПЗ России. Минобороны обвинила Украину в нарушении перемирия. Его в одностороннем порядке с 8 до 10 мая объявила Москва. При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, с российской стороны не было даже попытки имитировать прекращение огня на фронте. Ранее Украина предлагала России прекратить огонь. Киев заявил, что с ночи на 6 мая будет придерживаться режима тишины и не будет атаковать объект на территории России. Однако российские удары по Украине продолжились. в российском МИДе в очередной раз пригрозили, что в случае попыток сорвать празднование 9 мая в столице, российские войска нанесут массированный удар.
3: Пытались и пытаются до сих пор, я пока не знаю, чем это закончится, испортить святой праздник. День Победы, на этот счет высказался президент. Есть заявление Министерства обороны, заявление Министерства иностранных дел. Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью. Если то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет.
8: Ранее Зеленский заявил, что Киев не рекомендует главам иностранных государств присутствовать на параде в Москве.
9: Мы также получили запросы от некоторых стран, близких к России, о том, что их представители планируют посетить Москву. Странное желание в наше время. Мы не рекомендуем этого делать.
8: На парад Победы собираются представители трех государств. Александр Лукашенко, султан Ибрагим из Малайзии и президент Лаоса. В этом году впервые с 2007 года не будет представлена колонна военной техники. В Кремле пояснили. Мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и, цитата, «террористической угрозы со стороны Киева». За день до Дня Победы стало известно, что Кремль отзывает аккредитации иностранных журналистов на московский парад. Лишился приглашения «Шпигель», о чем первый и написал. Изданию также известно, что аккредитации нет у телеканалов АРД, Sky, Рэй, NHK и информагентства АФП. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков это опроверг.
10: Нет, «Шпигель» дает неверную информацию, ложную информацию. Так мы и можем это констатировать. У нас было очень много заявок от иностранных СМИ на присутствие на параде. Но в этом году, поскольку вся церемония, она несколько ограниченная, то ограничен состав журналистов.
8: Издание «ЙОЖ» со ссылкой на несколько источников на Первом канале тем временем пишет, что трансляция самого военного парада с Красной площади будет вестись с задержкой.
7: И о том, на какие жертвы идет Кремль ради ритуалов, мы поговорим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте.
11: Добрый вечер.
7: Пресс-секретарь Путина объясняет, что парад в этом году ограничен, и поэтому зовут меньше иностранцев. Но картинка парада все равно будет, жители России ее увидят. Какое сообщение картинка такого парада передает в воюющей стране?
11: Я вообще пришел к выводу, что парад – это буквально смысл существования российского политического режима нынешнего, потому что он объясняет, почему ведется война, почему Путин находится у власти. В каком-то смысле слово все это через парад и ради парада, потому что таким образом, ну, есть некая вот эта сакральная, в кавычках, связь с событиями 80-летней давности, с победителями во Второй мировой войне. Как мы знаем, российская пропаганда считает, что нападение на Украину якобы как-то обосновано этими событиями и продолжает то дело. Это все встраивается в официальную риторику, в монументы, вот в музей ГУЛАГ разгромленный, который теперь музей геноцида и памяти по, значит, по советскому народу. Там будет соответствующая экспозиция. Поэтому для них провести какой-то парад, да, и показать такую привычную, знакомую картинку, это задача прям самой главной государственной важности. На нее сделаны все ставки. Возможно, от блокировок интернета до угроз уничтожить исторический центр Киева, совершенно варварских угроз. Вот. Потому что если парад не состоится по каким-то причинам, то действительно легитимность вот этого воюющего режима, она будет еще под большим вопросом. Поэтому парад любой ценой, главное, чтобы было похоже на парад.
7: Но вот в преддверии парада государственные социологические службы, ВЦИОМ и ФОМ, почему-то досрочно ушли в отпуск. Данные о рейтингах Путина и тревогах населения они обещают выложить после 9 мая. Как вы объясняете такой ход?
11: Я объясняю последние публикации ВЦИОМа, в частности, и потом и ФОМ подключился, тем, что администрация президента, которым отчитываются эти социологи, сигнализирует публично о том, что все идет не по плану этой самой администрации, что власть в стране все больше перехватывается спецслужбами, и что все-таки надо дать порулить Сергею Кириенко, а не каким-то другим дилетантам в политических процессах, а иначе будет хуже. Тот факт, что все решили уйти в отпуск, ну не знаю, у нас на майских праздниках многие, конечно, уходят в отпуск, может быть, и ничего страшного, но это выглядит как некая такая пауза накануне очередного дежурного триумфа путинизма, потому что никакого другого смысла, кроме того, чтобы подчеркивать год за годом этот триумф, в этом параде и в этих мероприятиях уже не осталось.
7: Там забавна сама формулировка, с которой агентства ушли в отпуск. То есть они в своих формулировках указали, что данные есть, но они их опубликуют только после праздников, что заставляет гадать, все-таки они обзванивали людей или они не хотят портить настроение на празднике. Но, в общем, после выходных мы обязательно узнаем. Но о том, что власть теряет поддержку, о том, что что-то не так, говорят не только социологи, не только эксперты, которые скептически относятся к власти, но и те, кто поддерживали войну с первых дней, полномасштабное вторжение, кто поддерживал Путина. И тут я наткнулся на один эфир, где военный эксперт Сивков из студии Соловьева, где Баранец с «Комсомольской правды» и полковник Матвейчук оттуда же, они обсуждают безопасность парада, как Кремль готовит его, как Кремль собирается защищать людей во время парада. И выходят эти эксперты на очень любопытное размышление о том, что же такое вообще для них и для страны победа.
6: То, что я сейчас вам скажу, вас, наверное, повергнет в изумление. Победа заключается вот в чем. Выход на Славянск и Краматорск – это точка окончания войны. На мой вопрос, а что мы будем делать с людьми, которые нам поверили, которые решили нам, за нами следовать, и нашей победы, мне сказали, Украина сама за 3 года развалится, потому что мы уничтожили им экономику.
12: Мы уже ждем этого сколько?
6: Да. Вы знаете, мне пришлось поездить по России, вот, допустим, трасса Урал, М5, я ездил по ней, кладбище уже в некоторых деревнях по второму разу разрастаются. Это потери. Это потери. Да, наш народ всегда мог это все потому что Россия – это страна, которая бы погибла, если бы не погибала. Потому что гибель должна быть оправданной. Я пока не вижу оправдания этой гибели на фронтах. Да, идея высокая. И потуги наши огромнейшие. Но ведь посмотрите, все становится хуже и хуже. На фоне эскалации боевых действий усугубляется социальная проблемы страны.
7: Ну, ближе к концу ответа полковник, конечно же, исправился и сказал, что ему для победы не хватает только, чтобы Путин обозначил цель. Из-за этого, из-за того, что нет цели, у него, у его единомышленников апатия. Кстати, усталость от войны в недавних опросах фиксировала и независимая Левада. Кирилл, а как вы думаете, если Путин предложит стране цель, поднимется ли у нее мотивация воевать дальше?
11: У меня есть подозрение, что Путин потерял момент, когда он мог такую цель предложить. У него был шанс во время анкориджа сделать какой-то решительный шаг к этому. Идея была бы в том, что там сухопутный коридор в Крым есть, большая часть Донбасса захвачена. С Трампом мы договорились, и с ним будем дальше вести совместный взаимовыгодный бизнес. И вообще поделим Европу и мир. Это и была цель специальной военной операции. Это было бы принято очень хорошо, это бы всем в основном понравилось, кроме каких-то совсем, в общем, маргинальных ястребов. Путин не воспользовался этим шансом, вторая встреча была, как мы знаем, отменена, какого-то переговорного трека нету, и цели тоже никакой не осталось. Даже если себе предположить, что российская армия смогла бы взять штурмом Славянск и Краматорск, это совершенно ничего бы не изменило в конечном итоге, да, это просто бы, растянуло бы войну еще на годы вперед. И главное, что эта цель, она на сегодняшний день с военной точки зрения не выглядит как сильно реалистичной. Мы никаких прорывов на фронте с участием российских войск не видим, потому что изменилась война и есть огромное количество проблем для того, чтобы наступать через вот эту стену дронов, которые в 2024 году появились и которые очень сильно развиваются в течение последних лет. В этом смысле цели нету, победу объявлять не из чего. Вот этим ребятам, которые войну поддерживали, никто ничего не объяснит и объяснять уже не будет. Я думаю, что, к сожалению, зная что-то про Путина из предыдущих событий, мы можем предположить, что его нынешнее положение толкает его для того, чтобы совершить то, что мягко называется на дипломатическом языке эскалацию, А именно, ну, есть две вещи: эскалировать, либо наращивать количество вооружений, которые используются по реальным целям, орешниками этими бросаться, да, там тактическое ядерное оружие постоянно обсуждается, либо попробовать устроить на территории Европейского Союза какую-то масштабную провокацию и посмотреть, что из этого выйдет. Потому что все остальные сценарии, они инерционные, и в них нету будущего и какой-то победы или цели. А так можно будет хотя бы говорить, что весь мир против нас, настроив этот самый весь мир, включая, видимо, Китай, против действий Путина.
7: А что ему мешает притвориться, что он выиграл? Вот если послушать вообще целиком тот эфир, из которого мы выбрали только кусочек этого полковника, несколько раз звучит мысль о том, что ну, достаточно назвать какую-нибудь маленькую цель. Вот еще одно село какое-нибудь захватим, скажем, что победили и разойдемся по домам. Вот что мешает Путину притвориться, что он уже победил в войне, рассказать народу? Это же, очевидно, поднимет ему рейтинги.
11: Да, это невеселый юмор про там, Третью мировую за малую такмачку. Видимо, военные эксперты, вот эти ватники и зетники, они примерно так же все это для себя сейчас видят. Я думаю, что Путину мешает, как бы ему будет немножко тяжело притвориться, потому что ну, он это сделает легко. Пропаганда скажет, что мы победили, это даже примет большую часть российских граждан. Просто в тот момент, когда он притворится, что он победил, выяснится, что у России ничего нет. У России нет союзников, кроме Северной Кореи. У России нет технологических каких-то инноваций собственных. У России нет нормальных торговых партнеров. Опять же, там Китай очень специфический партнер в этом смысле слова. У России нет демографического потенциала. Нет источника для роста экономики. Нечего делать с этими сотнями тысяч людей, которые будут демобилизованы, чьи контракты прекратятся. То есть будет просто типичная послевоенная разруха, и каждый факт просто обычной повседневной жизни, там, экономические проблемы, будут вести людей к резонному вопросу, а зачем это было нужно и чего Путин в итоге добился, и никакого ответа не будет.
7: Ну и пока, судя по тому, что готовят власти, нужно хотя бы на выходные дать людям ощущение праздника. Мы собрали для наших зрителей короткий материал о том, что ждет Россию во время празднования 9 мая. Давайте посмотрим, с какими, ну сразу открыто скажу, с какими трудностями столкнется население, и мы продолжим этот разговор.
13: Коротко об обстановке в аэропорту. Просто жесть. Все вообще ждут. На регистрацию нас не пустили. Ну, как-то так.
14: В российских аэропортах коллапс, сопоставимый с первым днем полномасштабной войны с Украиной, пишет издание агентства. Журналисты подсчитали, к 16 часам 7 мая в московских аэропортах задержали и перенесли более 450 рейсов.
13: Ну, у кого?
15: Задержка рейса больше 6 часов, это вместо заселения в отель выдают вот такие штуки. И можно полежать, смотрите, да, что говорят. Конкретно дерутся за эти покрывалки. Нам, походу, тоже такие же будут выдавать скоро.
14: 6 часов задержки не предел. Кто-то ждал 16 часов и улетел лишь потому, что авиакомпания перенесла рейс в другой аэропорт.
16: Через 16 часов мы все-таки вылетели вчера из Москвы. Напомню, что воздушное пространство над аэропортом Внуково было закрыто. Около 11 часов мы провели в ожидании в аэропорту Внуково, и затем авиакомпания приняла решение, что мы будем вылетать из Шереметьево.
14: Иные спустя почти сутки дожидались лишь отмены рейса.
5: Некоторые люди меня просто прям жестко захейтили, сказав, что я должна была понимать всю ситуацию, происходящую сейчас в майские праздники, и что это логично, что мы бы не вылетели. Но в прошлом году я никуда и не вылетала в эти даты, и за новостями я не слежу.
17: Да уже хер бы с ними, уже просто долететь бы, а то я уже просто на рейсе сижу, говорю, слушай, поехали домой, говорю, срать на все эти деньги, на эту путевку. И я говорю, невелика потеря. Он такой говорит, я уже на море хочу. Я говорю,
14: с волной задержек и отмен рейсов российские аэропорты столкнулись в ночь на 7 мая, сообщает Ассоциация туроператоров России. Хотя с вынужденным нарушением расписания авиакомпании сталкивались еще в начале недели. А в ночь на 8 мая украинский дрон попал в здание филиала «Аэронавигация Юга» в Ростове-на-Дону. Из-за этого приостановили работу 13 аэропортов на юге России, включая Краснодар и Сочи. По подсчетам Ассоциации туроператоров, к утру на юге задержали и отменили более 80 рейсов, что затронуло около 14 тысяч пассажиров. Во время ночной атаки прекращали работу 10 аэропортов европейской части России. Среди них Москва, Уфа, Пермь и Ижевск.
18: Ух, блядь! Вы что, ебал?
14: Тем, кто остался дома или на даче, настроение могут испортить непраздничные цены. Телеграм-канал «Сирена» вместе с проектом «Цены сегодня» Фонда борьбы с коррупцией собрал и проанализировал динамику цен на примере магазина «Метро» на так называемый шашлычный набор.
9: Стоимость набора сравнили в 2026 году с ценами год назад и в 2022 году. В корзину вошли мангал, уголь, жидкость для розжига, мясо, свинина, курица, говядина, соусы, овощи и напитки. За год такой набор подорожал примерно на 15%, а по сравнению с 2022 годом на 52%.
14: Если детальнее, то за 4 года большой войны свиной шашлык подорожал на треть, кетчуп и пиво в полтора раза, говяжьи котлеты и огурцы вдвое, квас почти в 3 раза. 9 мая в Москве ограничат доступ к мобильному интернету, в том числе по белым спискам и к сервису обмена СМС, заявили в Минцифры. Еще 5 мая жители столицы столкнулись с проблемами доступа в сеть. Зато, парировали в Минцифры, сеть не отключали 7 и 8 мая. Об ограничении связи на День Победы мобильные операторы и Сбербанк предупредили жителей более 40 регионов России, от Калининграда до Камчатки. Это в каждом втором регионе, пишет «Медуза». На этом фоне у россиян вырос спрос на наличку и на бумажные карты. Это данные Центробанка и ТАСС соответственно. В РПЦ в ответ на вопрос о шатдауне призвали думать о спасении души, а не о цифровом благе.
9: Всемогущество технологий является приходящей вещью, которая меркнет перед вечностью, целью спасения своей души, делами любви и милосердия, которые не теряют свои ценности в любых обстоятельствах.
14: А на литургии в честь Дня Победы в главном храме Вооруженных сил России 6 мая патриарх Кирилл помолился за Владимира Путина.
7: Мы дальше продолжаем разговор о ценностях в любых обстоятельствах. Как мы уже слышали в сюжете, мы продолжаем этот разговор с Кириллом Мартыновым. Кирилл, вот антрополог Александра Архипова публикует методичку для региональных изданий. Она утверждает, что ей подписчики присылают. В общем, что им пишут? Коллеги, важно вместо слова «парад» использовать «торжественное прохождение». Готовьте материалы к 9 мая с учетом этой установки. Слово «парад» нигде не должно звучать. Как вы думаете, почему чиновников просят убирать слово «парад»? Это же сакральное мероприятие.
11: Да, довольно неожиданная вещь, но кажется, что московский парад все-таки пока не торжественное прохождение, а парад. Я бы сказал, что, наверное, здесь работает логика того, что все ориентируются на столичный все-таки опыт, на Москву. Россия такое сверхцентрализованное государства, и если, ну, кроме того, во многих регионах есть проблемы с проведением парада из-за понятных причин, поэтому если торжественное прохождение будет очень каким-то символическим, небольшим по составу и без техники, то, наверное, чиновники заранее таким образом страхуются и говорят, что, ну, вы знаете, такое вот мероприятие в особых условиях, когда мы от полноценного парада отказались, потому что мы очень за безопасность переживаем, какие-то у нас гуманистические соображения есть, а вот торжественное прохождение у нас все-таки было, потому что мы чтим память. Наверное, если дешифровывать это загадочное послание, то оно понимается так.
7: Ну вот, говоря о памяти и о почете, мы собрали еще парочку примеров того, как чиновники отрабатывают повестку 9 мая. Сейчас мы выведем для наших зрителей на экран несколько фотографий того, какие баннеры подготовили чиновники. Вот это, например, Новосибирск. Зоопарк городской поздравляет горожан орангутаном Бату. Прокуратура и Роскомнадзор уже начали проверку. А это Архангельская область, и там местные депутаты на плакатах к 9 мая написали, что гордятся с собой. Не знаю, зрители, пожалуйста, помогайте, если можете комментировать в комментариях, кого же там поздравляли. А это Тюмень, видимо, до туда дошли разработки искусственного интеллекта. И вот как региональная администрация в Санкт-Петербурге. Вот мы приблизили, в пабликах тоже сгенерированными нейросетями солдатами поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Как вы думаете, почему... Мы в сюжете показывали Лаврова, который угрожает Европе и говорит прямым текстом, что для России это священный праздник. Вот почему чиновники, которым поручают украшать город, поздравлять ветеранов, почему они эту сакральность не разделяют?
11: Ну, это же такая государственная сакральность. То есть, как это выглядит? Надо отчитаться о проделанной работе, освоить бюджет, потратить государственные или там муниципальные деньги. Выбирается на тендере, выбирается какой-то подрядчик. Подрядчик часто связан с чиновниками, дружескими отношениями и финансовыми отношениями, возможно. Потом подрядчик что-то делает, чиновники отчитываются, и вот так появляется такая госсакральность в этой истории. При этом, мне кажется, вот история про орангутана в новосибирском зоопарке, она самая безобидная, потому что очевидно, что новосибирский зоопарк, ну, гордится своим символом, орангутаном, и кажется, что это такой как бы довольно добрый символ орангутана, никого не хотят победить. Совершенно не ясно, почему прокуратура там какую-то проверку будет проводить. Просто новосибирский зоопарк решил с праздником поздравить самым дорогим, что у них есть. А страшные вещи, они связаны, конечно, с попытками индоктринировать не только студентов и школьников, но и детсадовцев. Это уже в последние годы происходит. Но вот тоже мы получаем репортажи из российских регионов, где дети в костюме маленьких танков маршируют на мини-парадах в отсутствии, видимо, настоящих танков, которые сгорели на войне. Вот это по-настоящему страшно. И тут уже, ну, не знаю, к чиновникам от образования есть прям большие вопросы.
7: Ну и мы в сюжете показывали, как, с какими неудобствами приходится жить людям. Многие из них открытым текстом говорят, что не подписывались даже новости смотреть. Но почему же государству складывается впечатление, что ему ритуал важнее комфорта людей? Почему так?
11: Ну, мне кажется, это даже риторический вопрос. Люди вообще в это уравнение не входят. Государство не работает для людей, это никакой не сервис. Государство не отчитывается перед людьми. Государство озабочено тем, чтобы лояльность вождю и сакральные символы его власти выглядели как обычно. Потому что, повторюсь, мне кажется, я уже пытался про это говорить, мне кажется, это буквально пик путинизма, вот этот парад. И для Путина очень важно его проводить, а все остальные получают указания и следуют этим указаниям. И действительно идея, ну то есть вот с одной стороны то, что люди сидят без интернета, и это крайне дискомфортно, и просто бизнес теряют деньги. Это, а что вам жалко денег получается ради Великой Победы, ради сакральной памяти, которая так дорога нашему вождю в таком контексте военизированном, которая объясняет, почему он сейчас воюет, но тогда, может быть, военагенты какие-нибудь. Вот. А вещь, которая, ну, просто больше всего меня все-таки поразила в контексте этого парада, это, конечно, вот эти выступления Марии Захаровой и Министерства обороны России о том, что они готовы уничтожить правительственный квартал в Киеве, если будет какая-то попытка сорвать парад. И тут в чем драма? В том, что в этом правительственном квартале, фактически там на той же территории, находятся, ну, ключевые памятники вообще там восточнославянской культуры, которые просто тысячи лет. И история, кажется, выглядит так, что при Владимире Великом Софийский собор в Киеве был заложен, при Ярославе Мудром его построили, и вот тысячу лет спустя какой-то Путин, у которого там неизвестно какое прозвище, он угрожает его снести, потому что ему мешает проводить парад. Вот это прям серьезная вещь, это серьезная заявка на то, чтобы войти в историю именно так.
7: Оскорбляют ли такими движениями и тем, что Путин напрямую отказывается даже от каких-то элементов этой традиции, оскорбляет ли он этим память?
11: С памятью случилось вот что. Государство захватило эту памятную дату, абсолютно вывернуло наизнанку смысл тех событий. Мы знаем, что в первые десятилетия советской власти послевоенной никакого парада особенно не было, и никакого празднования тоже не было, потому что были живы и участники тех событий, и члены их семей, которые знали, что все нормальные люди тогда понимали, что это просто страшная трагедия, что завершение войны, да, это праздник со слезами на глазах, как потом чуть позже начали петь, но вообще в первую очередь это, конечно, лозунг «больше никогда», и как бы такого никогда не должно было повториться на нашей земле после той цены, которую там народы Советского Союза за ту войну заплатили. А сейчас это просто веселая история. Все началось когда-то с георгиевских ленточек. Потом государство через это начало себя представлять людям. И фактически сейчас есть два таких трека. Есть вот эта государственная милитаризация памяти. И есть частная память, когда люди хотят помнить, но не знают, как это сделать, и даже часто стыдятся того, что они хотят помнить, потому что это как бы их делает соучастниками нынешних военных преступлений, которые от лица России совершаются. Это большой вопрос, как мы должны заново изобрести память в этих условиях без посредничества этого государства.
7: Я предложу тем, кто нас смотрит и может оставить комментарий, поделиться своими соображениями, как бы, какие есть у них идеи о переосмыслении. У нас остается около минуты. Кирилл, я бы хотел, чтобы вы подвели итог. Ждете ли вы эскалации после этих праздников?
11: Я, если честно, думаю, что все пройдет достаточно спокойно, потому что до Красной площади ничего не долетит, либо туда не будет ничего послано. Это все элементы такой дипломатической войны, в том числе со стороны Киева, информационной войны. Ну, если действительно мы увидим, как там, не знаю, шпица Лукашенко разрывает на части на Красной площади завтра, ну, видимо, действительно, такая грандиозная потеря для союзного государства, она приведет к тому, что будет какой-то злодейский ответ. И я почти уверен, что даже вне зависимости от завтрашних событий, если российские власти не попытаются при помощи орешников снести центр Киева, то они будут совершать военные преступления в повседневном режиме, так же, как все предыдущие дни, недели, уже годы.
7: Спасибо большое вам, Кирилл. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов был с нами в прямом эфире. Мы разбирались, почему же государство ритуал важнее, чем комфорт людей, и задавались вопросами, как же переизобретать память. Пишите в комментариях. До свидания.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
3: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
4: Мне все нравится, у меня все есть.
5: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
6: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
7: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
8: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью общественного деятеля, основательницы фонда Бориса Немцова за свободу Жанны Немцовой, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Брюссельский клиринговый дом «Евроклир» готов подать в суд на европейские инстанции, если Евросоюз решит изъять замороженные российские активы в том или ином виде для передачи их Украине. О намерении судиться в интервью газете «Le Monde» заявила генеральный директор «Евроклир» Валерий Урбен. 5 декабря уже в интервью бельгийскому телеканалу RTBF Урбен еще раз уточнила, что в нынешнем виде план Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для помощи Украине является нереалистичным, и депозитарий готов оспаривать его в суде, чтобы защититься от возможного банкротства в случае ответных мер Москвы. Всего в мире, в том числе в Евроклир, заморожены активы России на сумму в 330 миллиардов долларов. Большая часть из них принадлежит российскому Центробанку, а также находящимся под санкциями российским чиновникам и близким к власти бизнесменам. Согласно предварительным оценкам, 14 миллиардов долларов из замороженных фондов принадлежат частным лицам, так называемым розничным инвесторам, которые до 2022 года вкладывали относительно небольшие суммы.

0: сейчас заморожены. Можете вначале описать, о ком идет речь, о каком количестве людей?
1: Точных оценок ни у кого нет. Это связано с непрозрачностью, в первую очередь, наверное, российского регулятора. То есть я ссылаюсь на те официальные заявления, которые есть. И мне кажется, что это отражает реальность. Вот изначально на 2022 год были заморожены активы 5 миллионов клиентов российской банковской системы. И я сразу же хочу оговориться, речь не только о гражданах России. Дело в том, что российской финансовой инфраструктурой пользовались и граждане других стран, в первую очередь стран постсоветского пространства. То есть они называли цифру 5 миллионов 100 тысяч человек. Сейчас, после того, как был реализован указ Путина, в рамках которого совершался обмен замороженными активами между резидентами и нерезидентами, то вот самая последняя цифра – это 3,5 миллиона человек, что, конечно, огромное количество людей. И речь идет, конечно, вы правильно совершенно сказали, в том числе о десятках, а может быть и о сотнях тысяч уехавших людей с замороженными активами. Это на самом деле поразительно. То есть я понимаю, почему столько людей вкладывалось в иностранные ценные бумаги, потому что я знаю российский контекст, но для любого европейского политика и чиновника это поразительно. Как так в России такое гигантское число инвесторов, которые там вкладывались в акции Apple, Tesla, Alibaba, это самые популярные, наверное, ценные бумаги были в России. Но смотрите, почему наши цифры близки к правде? Потому что мы сравнили несколько массивов данных. У нас в докладе представлены цифры одного из крупнейших российских брокеров. Я сразу же скажу, что эти данные были предоставлены нам на условиях анонимности, и вы можете увидеть, что вот у этого брокера, это розничный брокер российский, почти что 234 тысячи клиентов с замороженными активами. И речь идет преимущественно о физических лицах, то есть доля юридических лиц там ничтожная, меньше 1%.
0: Давайте тут обозначим, вот как раз ссылаясь на данные этого брокера, о котором вы говорите, вы установили, что 82% людей, которые лишились доступа к активам, ну, то есть это акции, которые хранились, вероятно, в Евроклир тоже, большинство этих людей, 82%, хранили там до 100 тысяч рублей, то есть это чуть больше 1000 евро по нынешнему курсу. Более вот этой суммы, более 100 тысяч рублей заморожено в виде акций только у 17% российских частных инвесторов. Ну, собственно, от суммы более 3 миллионов рублей это вообще там процент с небольшим. То есть мы на основе этих цифр можем экстраполировать данные одного брокера в принципе на весь рынок?
1: Я считаю, да. Но есть еще доказательства. Ну, во-первых, 234 тысячи – это уже большая цифра. Я думаю, что доля рынка этого брокера от 7 до 10%, и мы можем смело это делать. Я немного хочу прояснить одну вещь. Мы постоянно говорим о Евроклире, Евроклире, Евроклире. Действительно, в Евроклире заморожена львиная доля активов, но есть еще и депозитарий в Люксембурге. Он называется «Clearstream». А он принадлежит Deutsche Börse, и там тоже заморожены активы на более чем 4 миллиарда евро, по некоторым данным, и, скорее всего, это тоже деньги преимущественно частных инвесторов. Это я просто хотела прояснить важную, на мой взгляд, информацию. Да, можно, конечно, экстраполировать, и есть еще одно доказательство, что речь идет о небольших инвесторах. Дело в том, что когда Путин подписал указ об обмене активы между резидентами и нерезидентами, то клиенты российской банковской системы могли предъявлять пакеты на сумму 100 тысяч рублей. А это нам говорит о том, что это самый распространенный объем средств. Но я бы обратила ваше внимание не только на эти сравнительно небольшие инвестиции, я бы говорила о том, что под удар попал российский средний класс. довольно большом количестве. А мы понимаем, что среди российского среднего класса, ну, конечно, я не говорю о всей генеральной совокупности, есть большое количество людей, которые покинули Россию после 22 года, которые придерживаются прогрессивных взглядов. И все они так или иначе отказались под де-факто санкциями. Это санкция. Если у вас нет доступа к активам, значит, вы находитесь под санкциями. Причем никакого юридического обоснования включения

0: Такого огромного количества людей, подведение их под санкции, ну, не существует. Это косвенный ущерб, поэтому наш доклад так и называется – косвенный ущерб.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Жанна Немцова, глава фонда Бориса Немцова за свободу, отвечает на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
2: Объясните вообще, как так вышло, что активы людей, которые в войне не участвуют, почему они оказались в ситуации, когда они не могут управлять своими активами?
0: Я думаю, что подавляющее большинство людей, которые подпали под эту меру, не находятся в санкционных списках западных стран. Как так получилось? А очень просто, потому что это то, что называется инфраструктурный риск, о котором никто не думал. Все считали, что покупать иностранные ценные бумаги – это абсолютно верная стратегия, не только с точки зрения диверсификации вложений, да, что снижает риск. Вам любой экономист расскажет о том, что нужно диверсифицировать свои вложения, нельзя вкладываться только в акции, облигации в своей стране. Это все понятно. То есть люди делали все по науке. Но произошло то, что под санкции попали ключевые элементы российской финансовой инфраструктуры. Мы говорим не только о банках и о брокерах, но мы говорим еще о депозитарии, национальный расчетный депозитарий, и говорим еще о Санкт-Петербургской бирже, где приобретались акции американских компаний. А ситуация такая. Клиентами депозитариев не могут быть физические лица. То есть клиентами Евроклира и Клирстрим не могут быть физические лица. Всегда клиенты юридические лица, профессиональные игроки финансовых рынков. Соответственно, когда были введены санкции против основных элементов финансовой инфраструктуры, то их счета в Евроклире и Клирстрим были заморожены. Счета НРД, счета там отдельных брокеров, у кого был прямой мост с Евроклиром, например, у Альфа-банка. А Евроклир и Клирстрим, они на самом деле не видят конечных бенефициаров этих активов. Конечных бенефициаров видят только сами брокеры и банки. И вот вы упомянули интервью Валерии Урбен в газете «Le Monde». А там, кроме ее интервью, которое посвящено как раз суверенным активам, она, так сказать, вступила в заочную дискуссию с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который написал колонку Financial Times о том, что нужно использовать 140 миллиардов евро замороженных активов на поддержку Украины. В статье, которая стала врезкой в это интервью, она говорит о том, что да, действительно, у нас есть частные активы, мы их можем отделить от суверенных активов, но мы не знаем, кто конечные бенефициары, там это подсанкционные лица или не подсанкционные лица, поэтому мы взяли просто и все заморозили. Ну, это, на мой взгляд, несерьезное объяснение и уж точно юридически ничтожное обоснование для заморозки. Более того, я вам скажу, что есть некоторое регулирование, которое говорит о том, что центральные депозитарии, Евроклир и Клирстрим – это центральные депозитарии, должны отделять средства клиентов, профессиональных участников фондового рынка, и средства самих профессиональных участников фондового рынка. Почему? Потому что в случае банкротства, там, например, я не знаю, НРД или каких-то других игроков, средства клиентов защищены. И у них тоже, кстати, это отделено. Они видят, что принадлежит там непосредственно, во всяком случае, должно так быть, подсанкционным банкам, да, и другим организациям, а что принадлежит клиентам. Да, надо установить, кто конечные бенефициары этих активов. И это сделать возможно. Есть два способа, их можно реализовывать параллельно. Первый – это самодекларация. Люди могут сами заявлять о том, что те или иные активы им принадлежат, и предоставлять необходимые документы. А другое – можно сделать запросы просто в брокеры и банки и попросить их предоставить информацию о конечных бенефициарах. И я уверена, что многие брокеры и банки с удовольствием это сделают. А также я знаю, что некоторые это сделали еще несколько лет назад, предоставив эти данные Минфину Бельгии.
2: Давайте вот здесь чуть подробнее. Ну, собственно, мотив доклада в том, что стоило бы вернуть вот этим людям, которые особенно уехали из России, доступ к своим активам. Вы сейчас уже описали, собственно, некоторые способы, как можно установить, кому что принадлежит. Чуть детальнее. То есть люди могли бы сами подавать, не знаю, некие заявки на то, чтобы эти активы были разморожены. Вот чуть подробнее здесь.
0: Так, давайте сразу же скажем, что доклад не содержит никаких рекомендаций вообще. Рекомендации формулирую я, те или иные, то есть в том числе в общении с вами и с другими представителями средств массовой информации. Ну, давайте коротко. Есть процедура разблокировки активов. Только эта процедура абсолютно нефункциональна, она фактически не работает, но она существует. Вы можете подать заявление в Минфин и Бельгии и Люксембурга на разблокировку активов, то есть на получение лицензий индивидуальных на разблокировку активов. Ну, для того, чтобы это сделать, вам надо иметь, например, от 60 до 100 тысяч евро для того, чтобы оплатить услуги юристов. Таким образом, это заградительный барьер для представителей среднего класса автоматически. И даже если у вас есть эти большие деньги, нет никаких сроков рассмотрения и нет никаких гарантий, что вы сможете получить доступ к своим средствам. Более того, есть еще ряд требований. Вы должны быть резидентом страны Евросоюза, и вы должны получить подтверждение от гаранта, это банк или адвокат, что вы не находитесь в санкционных списках. Для меня это очень странная мера, потому что все равно Минфины проводят свой собственный комплайенс. Вот вы можете очень долго ждать этой лицензии. По-моему, за все время было выдано, может быть, чуть больше 50 лицензий. Сейчас, в последнее время, читаю у бельгийских адвокатов, что волна отказов. Дальше что? Нет никакого механизма оспорить это, нет судебной процедуры. То есть мы находимся в парадоксальной совершенно ситуации, когда у подсанкционных лиц есть намного больше возможностей оспаривать санкции, чем у лиц, которые не находятся в санкционных списках, но де-факто находятся под санкциями, потому что их активы заморожены. То есть нет прописанной юридической процедуры, и фактически ничего сделать нельзя. И я хотела бы этот кейс актив поставить в более широкий контекст. Это нарушение права собственности, это право, гарантированное Европейской конвенцией по правам человека, и это нарушение одновременно права на справедливое судебное разбирательство. То есть не надо это воспринимать вот как какой-то изолированный кейс. Это говорит об эрозии институтов в Евросоюзе, и это может касаться вообще-то и других людей. И это уже сейчас касается, как я сказала ранее, не только граждан России. Я знаю два кейса, когда у граждан Украины заморожены активы. Мы нашли довольно большую группу граждан Казахстана, у которых заморожены активы и так далее. Это серьезная проблема, не надо ее вот так вот узко воспринимать. Я считаю, что так как механизм лицензирования существует, а значит, существует механизм установления того, что кому принадлежит, то есть это не бином Ньютона, да, узнать, то значит, надо просто сделать этот механизм доступным, когда люди могут самостоятельно заявлять о том, что те или иные активы принадлежат им, и все. И инвентаризация – это первый обязательный шаг к разрешению этой проблемы. Вот Валерия Орбен сказала, мы не знаем, так узнайте. Это сделать непросто, но возможно. Не просто, потому что большое количество людей, да, требуются некоторые мощности. Но государство на то и государство, что у него есть институциональные возможности для разрешения таких проблем. Дальше, когда вы поняли, кому что принадлежит, я считаю, что люди, которые находятся за пределами России, не находятся под санкциями, должны получить возможность разморозить свои активы. Почему нет? Люди, которые находятся в России в связи с санкционным режимом, конечно, они не получат доступа к своим средствам, потому что под санкциями находятся элементы финансовой инфраструктуры. Они захотят уехать, они могут тоже получить такую возможность, если они находятся под санкциями. Я понимаю, что то, о чем я говорю, это очень болезненная тема для Украины, и поэтому я в своих предложениях Евросоюза говорю о том, что ну, вы можете вводить какую-то разумную комиссию для тех, кто подает на лицензию. Если вы даете лицензию, вы можете взимать комиссию. На мой взгляд, это может быть цифра до 10%. Вы можете использовать эти деньги как там на то, чтобы покрывать дополнительные административные расходы, так и для того, чтобы поддерживать Украину. И это разумно.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Жанна Немцова, глава фонда Бориса Немцова за свободу, отвечает на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
2: Есть ли какая-то оценка того, сколько, какое количество людей из числа вот этих частных розничных инвесторов уехали из страны?
0: Нет, не могу вам сказать. Дело в том, что мы проводили наш собственный опрос. Это было онлайн-анкетирование, анонимное. Но мы получили 1000 анкет, и после очистки осталось 851 анкета. Я сразу же хочу сказать, что это не совсем репрезентативно, но вот в нашей небольшой выборке больше 40% людей живут за рубежом. Ну, я не могу распространить это на генеральную совокупность. Так, благодаря этому анализу и так в целом, благодаря тому, что я занимаюсь этой темой и люди готовы мне рассказать, что у них заморожены активы, я много людей знаю среди уехавших, у кого заморожены активы. Это было очень массово. Действительно, было связано с несколькими вещами, с тем, что в России очень сильно был развит финтех, то есть акции можно было купить в два клика в том же приложении, где вы делали переводы. Была довольно агрессивная рекламная кампания ряда крупнейших брокеров, которые убеждали людей в том, что надо диверсифицировать портфели, надо инвестировать в иностранные ценные бумаги, это надежнее, потому что тут верховенство закона, потому что компании прозрачные, потому что тут нет инсайдерской торговли и все прочее. Это правда. Вот. И второе, ну, кризис российской пенсионной системы. В России же никто не верит, на самом деле, государству. И не доверяли свои пенсионные накопления негосударственным пенсионным фондам. И тогда, в 2015 году, правительство представило инструмент, ввело инструмент, который позволял людям самостоятельно инвестировать в ценные бумаги с целью накоплений и при этом сохранить контроль над своими инвестициями. Это называется индивидуальные инвестиционные счета. Их очень много было открыто, они давали налоговые преференции. И мне кажется, что именно благодаря ИИС мы видим, что вот проблема стала такой массовой, потому что мне некоторые рассказывали, что они фактически, эти ИС, открывались в добровольно-принудительном порядке банками, с которыми у компаний, где люди работали, были зарплатные схемы. Из-за этого вот эта вот гигантская цифра и возникла. Ну, это мое предположение, я думаю, что вполне обоснованно. Так нет, не можем сказать, надо делать еще более большое исследование. Но мы не можем в России ни с одной сейчас социологической группой провести исследование, чтобы более точную цифру вам дать. Таких людей, ну, десятки тысяч есть, может, сотни тысяч, не знаю.
2: Действительно интересно, вот вы говорите про российский финтех. Я со своей стороны могу только вот это все подтвердить, потому что действительно в российских банковских приложениях инвестиционные продукты постоянно рекламировались, не знаю, в том же Тинькофф банке, в Альфа-банке, и ты буквально, это то, что называется, в два клика можешь там купить акции, и это все было...
0: Мог.
2: Требовало никакого особенного образования.
0: Действительно, Тинькофф был, наверное, номером один. И номер два – это Альфа-банк. Да, сейчас уже, конечно, иностранные ценные бумаги купить невозможно. Вот, помимо этого, было огромное количество разных образовательных курсов, которые тоже предлагались брокерами. И люди активно это посещали, эти занятия. Был гигантский к этому интерес в России. И действительно, нет понимания в Европе, потому что в Европе нет такого большого количества инвесторов иностранной ценной бумаги. Во-первых, люди доверяют своим пенсионным системам. А во-вторых, мне кажется, тут намного ниже толерантность к риску. Скажем так, в Америке много частных инвесторов, в Европе нет. И я еще одну хочу мысль сказать. Вот тоже задавали мне вопрос по поводу нерезидентов, что нерезидентов тоже заморожены активы в России. Это правда. Но это не совсем относится к разряду социальных проблем, потому что в российские ценные бумаги инвестировали преимущественно институциональные игроки, скажем, большие крупные фонды глобальные, у которых есть там мандат инвестиционный, что надо диверсифицировать портфель, и вот у нас там будет 1% от нашего портфеля, там, Сбербанк и Газпром. То есть пострадали преимущественно институциональные игроки, а не какие-то частные инвесторы, которые там пытались накопить на пенсию, на большие покупки и так далее.
2: Ну вот, если говорить о, опять же, активах розничных инвесторов, эти ваши рекомендации, вы пытались как-то донести в каком-то виде до кого-то, не знаю, в Еврокомиссии, в ЕС. Это для вас или фонда Бориса Немцова возможно?
0: Нет, ничего невозможного для фонда Бориса Немцова. Я каждый день этим занимаюсь. Я понимаю, что когда я разговариваю с русскоязычными СМИ, вряд ли в Еврокомиссии вот вас, Алексей, смотрят, там с утра включили телевизор и смотрят вашу программу. Но я каждый день занимаюсь тем, что разговариваю с журналистами, выступаю там, где возможно, и пытаюсь донести свои идеи. Конечно, с точки зрения эффективности важнее публикации в западных СМИ. Вот одна такая публикация в «Le Monde» появилась. Я очень этим довольна. 15 декабря планируется конференция в Европарламенте в Люксембурге. Это важно, потому что в Люксембурге есть еще один депозитарий Clearstream, как я вам сказала. Я буду изо всех сил пытаться донести свои идеи, в том числе и за счет там двусторонних каких-то встреч. Я их проводила, в принципе, до публикации доклада. Однако я поняла, что без доклада невозможно, потому что люди просто не могли представить себе, что то, что я говорю, это правда. Не знаю, в силу каких причин, поэтому пришлось написать доклад. И я занимаюсь этой работой, это адвокационная работа, более-менее в ежедневном режиме. И хочу, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, и верю в то, что это вот как раз в этом случае возможно.
2: Ну, то есть это все сведется, наверное, в том числе каким-то письмам, да, вот в эти институции или нет?
0: Ну, лучше письма, чем колонка Financial Times не существует. Такой ответ будет.
2: У меня к вам один вопрос здесь остается. Предложение разблокировать активы хоть и уехавших, но россиян в момент, когда Россия продолжает войну, ракетный удар по Украине, это вот для граждан Украины выглядит совсем не так, как для антивоенных россиян. Я хотела спросить, что могли бы вы им ответить, и вы вот с этой работой не боитесь осуждения?
0: Я ничего не боюсь. Это, во-первых, если бы я чего-то боялась, я бы этим не занималась. Я уже вам сказала, что это взрывоопасная тема. Давайте говорить не разблокировать активы россиян, а разблокировать активы неподсанкционных лиц, клиентов российской финансовой системы. Я еще вам раз хочу подчеркнуть, там не только россияне. Там есть граждане Украины, там есть граждане Казахстана. Я уверена, что там есть граждане США, Канады, ну, наверное, это бывшие граждане России, люди с двойным гражданством, люди, которые десятки лет живут за рубежом и так далее. Мне ответить есть вот что. Вот видите, как Валерия Урбен против конфискации суверенных активов, она угрожает исками. То, что я предлагаю, вот я же говорила про возможность введения комиссии, это компромиссный вариант. То, что сейчас происходит, это ситуация, когда все проиграли. От того, что заморожены активы частных неподсанкционных лиц, Украина не выигрывает, потому что она не имеет доступа к этим деньгам. И я вам могу сказать совершенно определенно, никогда частные активы не будут конфискованы, потому что это противоречит конвенции европейской о правах человека, защите частной собственности. То, что я предлагаю, мне кажется, это компромиссный вариант, где все победители. Эта идея с комиссией, которая там, наверное, не всем далеко нравится, в том числе и инвесторам, позволяет, если Еврокомиссия согласится на этот механизм, она позволяет часть средств направлять на поддержку Украины. Это мощный акт солидарности всех людей, у которых заморожены активы, с украинским народом.

Жанна Немцова, общественный деятель и основательница фонда Бориса Немцова за свободу, в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову рассказывала о докладе проекта «Ideas for Russia», посвященному активам российских инвесторов, которые были заморожены в связи с введением санкций после того, как Россия начала вторжение в Украину. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
3: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
4: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
5: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
6: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
7: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
8: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
10: Выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Мастер детективов, итальянский писатель с необычной фамилией Джорджо Щербаненко. По всем итальянским темам я привык консультироваться у нашего постоянного автора Михаила Талалая. Так будет и на сей раз. Михаил Григорьевич...
11: Да, Иван Никитич, книга о Джорджо Щербаненко вышла. Но это не моя книга, а книга одного миланского журналиста. Его зовут Алессандро Трочино. И об этой книге я узнал просто из газеты, что в Миланском университете в актовом зале, его называют почему-то наполеоновским, но какие-то причины есть, будет презентована новая книга о замечательном миланском писателе Джорджо Щербаненко. Она так и называется «Щербаненко в Милане». Подзаголовок «Отец итальянского нуара». Конечно, меня это все очень заинтересовало, потому что Щербаненко покасательный, но все-таки меня эта личность интересовала. Самый главный его успех – это квадрология с комиссаром миланским, комиссаром Дукой Ламберти. Это четыре романа. «Частная Венера». В России этот роман был переведен под названием «Венера без лицензии». Затем «Предатели по призванию». В оригинале «Традиторе ди тутти», то есть «Предатели всех». Третий роман на русском называется «Юные садисты». Очень увлекательно. По-итальянски «Ирагаци дель массакро». Я бы перевел это как «Юные участники бойни». И последний роман, который вышел уже после смерти Джорджа Щербаненко, «Миланцы убивают по субботам». Он и по-итальянски точно так же называется. Щербаненко стал известен в последнее время и благодаря кинематографу. Очень популярный фильм 70-х годов «Миланский калибр 9». Тоже, ну скажем так, о бандитском Милане. И Тарантино упомянул этот фильм 1972 года как один из фильмов, который он включил в генеалогию своего собственного творчества. Итак, презентация книги, которая, по сути дела, ну, я бы назвал такой литературно-краеведческий жанр. То есть автор описывает места, где жил Щербаненко, места, где гулял и расследовал преступления дука Ламберти, чем он питался, в каких трактирах, что он пил, с кем встречался. Оказывается, есть экскурсии, которые проводят по Милану, и они начинаются с площади, которую я хорошо очень знаю, площадь Леонардо да Винчи. Там есть дом, в котором якобы жил герой Щербаненко дука Ламберти. Сейчас там находится популярный бар. И обычно экскурсии по бандитскому Милану в текстах Щербаненко начинаются именно с пьяцы Леонардо да Винчи.
10: Алессандро Трочино, автор свежей книги от Джорджа Щербаненко, так представляет своего героя. Он печатал, сгорбившись, предплечья плотно прижаты к телу, два указательных пальца согнутые, как молотки, быстро бьют по клавиатуре. В гостиной всегда был включен американский проигрыватель, в который можно было загрузить сразу с десяток виниловых пластинок сорокопяток. Неизменно присутствовал бенгальский кот по кличке Белло Гатто, то есть кот-красавец. На книжных полках справочники по портативному огнестрельному оружию, книги Бертрана Рассела, Уильяма Фолкнера, отчет о бомбардировке Дрездена, сборники по философии и математике. Курил он исключительно сигареты Эд Лоренс с египетским табаком.
11: Конечно, задавались разного рода вопросы к Александру Трочино. Интересовались, конечно, посетители этого мероприятия, почему слава Щербаненко вот пришла только сейчас, почему в свое время к нему относились, ну, скажем так, снисходительно. И Трочино очень точно объяснил такими словами, что «щерба» – это сокращенное его, конечно, «Щербаненко», сложно для итальянцев, что «щерба» пришел к своему успеху не в то время и не с теми текстами. Как это понимать? Последняя книга вышла в 69-м году. Гремит еще революция 68-го года. Какой там комиссар Дука? Какие там бандитские города Милана и его сателлиты? Поэтому поколение 70-х годов Щербаненко не читало. Его, более того, считали правым, чуть ли не фашистским автором, что совсем не соответствует действительности. Ну и затем он не вошел в клуб вот великих, замечательных итальянских писателей той эпохи, ну, скажем, как Моравия или Леонардо Шаша, потому что он писал жанровую литературу, которая считалась тогда около литературы, паралитературы. Он писал романтические романы, научную фантастику, вестерны, ну и прославился, конечно, как детективщик. Причем в литературу он пришел из журнализма, и журналистов тоже, в общем-то, не очень чествуют. Конечно, я задал свой вопрос, показав свою эрудицию, подготовленность в деликатной, интеллигентной форме, и я спросил, ну как вот тексты Щербаненко, они исключительно итальянские или в них просматривается, ну, какой-то то ли русский, может быть, даже украинский, раз он родился в Киеве, взгляд иностранца, обращенного на бандитский Милан. Ну, при этом я показал знание фактуры, упомянув, что, конечно, здесь мало о чем можно говорить, на мой взгляд, потому что он прожил в Киеве всего лишь первые 3 года, но, тем не менее, вот какие-то элементы утраченной отчизны, по моему мнению, у него могли быть, и благодаря его семье. При этом я сослался на обнаруженный архивный документ о венчании его родителей. Его отец был киевлянин, учитель латинского языка в гимназии, находился в Риме, в командировке, скажем так, советским словом. Там он полюбил римлянку Леду Джуливи, и я обнаружил в реестрах Русской Православной Церкви Римской запись о венчании 1909 года, о том, что венчался Валериан Щербаненко, православный студент из мещан, с римлянкой, католичкой Ледой Джуливи. Сам Щербаненко, впрочем, родился спустя 3 года уже в самом Киеве. Тут автор книги Трочино на меня посмотрел внимательно и сказал: «На ваш вопрос ответит свидетель». С первого ряда поднялся сын Щербаненко. Оказывается, среди слушателей, автор этой книги и презентовавших ее, был Альберт, или по-итальянски Альберто Щербаненко, который приехал из Швейцарии, где он живет. уже господин в возрасте, с тем, чтобы ответить на мой вопрос. Он, собственно, пересказал и мой вопрос в своем ответе, что, собственно, русскости или украинскости в творчестве Щербаненко не присутствует, но что сам Джордж, сам писатель, в своем небольшом таком автобиографическом очерке все-таки описал вот эти драматические, трагические годы Первой мировой войны и русской революции. Дело в том, что его мать, присутствующего этого господина Альберто Щербаненко, когда потеряла своего мужа в вихре этих войн, решила отправиться на родину своего мужа, Валериана Щербаненко, уже в советский Киев. Это было в начале 1920 года. И взяла с собой маленького Джорджа. Вообще, по паспорту он был при рождении Владимир. Он и подписывался иногда как Володя своим, так сказать, первым именем. Джордж – это псевдоним по имени умершего брата. И вот брата уже Джорджа не было. Леда Джуливи в замужестве Щербаненко приехала уже в советский Киев, где узнала, что муж ее был расстрелян. Кем был расстрелян, не очень было понятно. Вернувшись в Италию, с большими приключениями, они сидели в карантине в Одессе, их не выпускали, у них не было паспортов, потом Константинополь. И Щербаненко уже было лет 8-9, и он это все описал. И вот это, по сути дела, единственный его текст о русско-украинских корнях. После окончания презентации я, конечно, подошел к Альберто и стал задавать ему другие вопросы. Он на меня посмотрел внимательно и сказал: «А вы знаете, прочитайте, пожалуйста, мою книгу». Ну, в итоге пришлось заказать книгу, прочитать ее, и многое прояснилось. В частности, в ней Альберто опубликовал удивительный документ. Оказывается, уже после смерти Джорджа Щербаненко его вдова отправилась в советское консульство в Милане и оставила там запрос на поиски родственников мужа.
12: В 1971 году вдова писателя отнесла в Генеральное консульство СССР в Милане следующее заявление. Напомним, что настоящее имя писателя – Владимир, а не Джорджо. «Я, Тереза Щербаненко Бандини, итальянка, родившаяся в Милане 24 декабря 1909 года, проживающая по адресу Виа Плинио 6, Милан, Италия, прошу найти родственников моего покойного мужа, Владимира Валерьяновича Щербаненко, который родился в Киеве 28 июля 1911 года. Мать моего мужа, Леда Джуливи, проводила холодные периоды года в Италии с маленьким Владимиром. В начале Первой мировой войны она пребывала в Риме. Не имея в течение многих лет никаких известий о своем муже, Валерьяне Афанасьевиче Щербаненко, Леда Джуливи отправилась на рубеже 1919-1920 годов с маленьким Владимиром в Киев на поиск. В Киеве ей сообщили, что ее муж был убит во время революции в гимназии, где он находился вместе со своими учениками. Леда Джуливи вместе с сыном и другими беженцами при помощи Международного Красного Креста была отправлена на корабле «Карло Поэрио» в Константинополь, откуда в 20-м году или в 21-м вместе с сыном Владимиром добралась до Италии. В Италии она и ее сын считали себя итальянскими гражданами, но не имели формального гражданства и считались аполидами. Я сама, итальянка, родившаяся в Милане 24 декабря 1909 года, вышла замуж за Владимира и поэтому тоже стала считаться аполидом. Мы поженились 31 января 1931 года в Милане. В 1933 году мой муж направил в советское консульство, которое тогда находилось на площади Дуомо, номер 31, в Милане, заявление с просьбой дать ему возможность вернуться в Россию. Я сама принесла это заявление. Его просьба не была удовлетворена, и мой муж не считался советским гражданином. Тогда, в 1935 году, он обратился к итальянскому правительству с просьбой о предоставлении ему гражданства. Прошение было удовлетворено. Мой муж Владимир Щербаненко был известен под псевдонимом Джорджо Щербаненко. Он умер 27 октября 1969 года в Милане. У меня была дочь Елена, родившаяся в Милане 1 августа 1932 года и умершая 22 декабря того же года, а затем сын Альберто, родившийся в Милане 20 мая 1939 года, который до сих пор жив и переехал в Швейцарию по работе. Я хотел бы получить известие о родственниках моего мужа. Пожалуйста, помогите мне также в поиске сведений о могиле Валерьяна Афанасьевича Щербаненко, отца моего мужа. Заранее благодарю вас. Никаких сведений вдова не получила. До сих пор неизвестно, что стало с отцом писателя, а также почему писатель в 1933 году пожелал репатриироваться, в чем ему было, по счастью, отказано.

на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Итальянский писатель Джорджо Щербаненко. Творчество и судьба». Мой собеседник Михаил Талалай.

0: время презентации Трочин постоянно употреблял литературоведческий термин «джалло» и называл Щербаненко «джаллистом». Я заинтересовался этим термином, который, конечно, знал, и выяснил, что этот термин в итальянской и в русской культуре имеет несколько разные значения. В Италии «джалло» – это исключительно литературный термин. Так стали называться детективы, криминальное чтиво, которое в конце 20-х годов крупнейшее издательство «Мондадори» стал выпускать в таких мягких обложках желтого цвета. И с той поры, начиная с 30-х годов, все детективы стали называть желтыми – джалло. Кстати, при Муссолини жанр джалло был запрещен. Нельзя было показывать бандитскую сторону Италии, при фашизме негатива не было. И после падения фашистского режима джалло вновь расцвел. В то время как в русском обиходе джалло – это кинематографический жанр. Это те фильмы, которые в Италии называются триллерами, но вот с элементами такой вот итальянскости, особых итальянских нюансов, саспенса и прочего. Не буду вдаваться уже в кинематографические подробности. Но что удивительно, автор этой книги постоянно употреблял слово «джалло», а в названии книги он назвал Щербаненко отцом итальянского нуара. И тут опять выяснилась сфуматура, как говорят итальянцы, то есть нюансы. Нуар в Италии – это опять-таки литературный жанр, отличающийся от обычного криминального тем, что, пожалуй, главный герой – это не расследователь преступлений, а, быть может, жертва или убийца, насильник. В то время как в нашей культуре нуар – это в первую очередь кино. Вот такие подробности я узнал после презентации книги Щербаненко. И, это письмо в консульстве. В книге сына Володи Владимира Джорджа Щербаненко оказалось множество для меня полезной информации. Это действительно замечательная работа. Здесь, в частности, ее автор, то есть Альберто Щербаненко, провел полную каталогизацию псевдонимов Джорджа Щербаненко. Вот я листаю эту книгу, и оказалось, 45 псевдонимов использовал наш плодовитый автор. И он действительно был плодовитым. Далее автор книги составил, не полный список, но, по крайней мере, статистику, то, что опубликовал его отец. Вы не поверите, Иван Никитич. Значит, категория, потому что Альберто был, в общем-то, инженером по образованию, поэтому он все таблицами даже здесь расписал. Категория – романы. 92 романа, представьте, 92 романа. Причем следующая рубрика идет с псевдонимами 26 из 92. Период написания этих романов. Рассказы. Опять-таки удивительная цифра. 1380 рассказов. Потом есть такие категории, как философские очерки, как сборники поэзии, театральные пьесы, радиодрамы, фотороманы, телевизионные сюжеты. И всего сын насчитал 4016 произведений Джорджа Щербаненко.
1: Рекламный анонс на книгу Альберто Щербаненко «Пять жизней Джорджа Щербаненко». Милан, издательство «Фельтринелли», 2019 год. Паломничество Альберто Щербаненко по папкам с перепиской, кипам машинописных текстов и стопкам опубликованных, а иногда и не опубликованных романов его отца, начинается в большом встроенном шкафу в квартире на улице Плинио, номер 6 в Милане. Лабиринтный поиск причин, стоящих за словами, которыми писатель на клочке бумаги предсказал в 1938 году свою смерть. Пронзительное и авантюрное путешествие через память и историю, а также через уникальные сюжеты, придуманные отцом автора книги, от которого мы узнаем не одну его жизнь, а пять. Жизни, прожитые в Киеве, Риме, Милане, в эмиграции в Швейцарии с 1943 года до конца войны. Чтобы заработать на жизнь, Джорджа Щербаненко трудился в разных сферах. Затем вошел в издательский мир, сотрудничал с крупными газетами и редактировал женские журналы «Белла» и «Новелла». Его романы показали его как одного из величайших рассказчиков жанра с историями о темных сделках и странных смертях, о суровых и отчаянных делах, которые вдохновили лучшие итальянские фильмы. В этой книге автор находит человека, изгнанника и, возможно, шпиона. Главное, он находит отца.
0: Ну, Альберто Щербаненко, даже с отчеством его можно называть, Альберт Владимирович Щербаненко со своим инженерным подходом распределил 5 периодов жизни своего отца. То есть первый период – это от рождения до, ну, скажем так, беженства из рухнувшей царской России в Италии. Затем вторая жизнь – это обоснование в Милане в 27-м году и его работа, ну, совершенно в разных сферах. Он и на рынках работал, и подметал, и в барах. Ну, потом потихонечку попал в журналистику. Это вторая жизнь. Третья жизнь – это бегство в Швейцарию и послевоенное время. Он спасался действительно от фашизма, бежал в 40-м году в нейтральную Швейцарию, затем вернулся и стал продолжать как журналист. Четвертая жизнь – немножко буржуйство, так я иронично переведу нейтральное слово «бергезия», то есть бюргерство, скажем так. Это десятилетие, когда Щербаненко, ну, стал достаточно обеспеченным литератором. Писателем его все-таки еще трудно назвать. И последняя, пятая жизнь – это международная известность. Начиная с 60-го по 69-й год, 10 лет, вот на пике международной известности в возрасте всего 58 лет Джордж Щербаненко скончался, и последний, четвертый роман о Дуке Ламберти вышел уже посмертно. Тут я спросил нетактичный вопрос, на который знал уже ответ. Я спросил у Альберта Владимировича, а у вас есть сестры или братья? Дело в том, что действительно про Альберта Щербаненко я узнал только на этой презентации. А в интернете, в публикациях, на разных сайтах фигурирует совсем другое имя – Чичилия Щербаненко. Он как-то затуманился и сказал, все-таки прочитайте мою книгу. И в этой книге я обнаружил, ну, действительно такую деликатную семейную подробность. Дело в том, что писатель оставил свою супругу и своего маленького сына после 10 лет первого брака. И затем у него появилась, ну, скажем так, в русскоязычной литературе ее называют «вторая жена». Но развестись с первой женой он не мог. Они венчались в католической церкви, разводов практически не было. Поэтому вот в книге Альберт называет ее «компания», что по-русски, ну, не знаю, как и сказать, сожительница, любовница. Ну, в общем, в итоге они жили вместе, и от этого партнерства родилось две девочки, которые, это очень сложный ход, которые их отец удочерил. Это было не просто, потому что требовалось разрешение его официальной супруги, с которой он венчался в католической церкви. И появились две девочки с фамилией Щербаненко. И тут новая сложность. Еще во время своего выступления перед публикой Альберто как-то очень туманно сказал, что Щербаненко – это, в общем-то, псевдоним Щербаненко. Только в одном случае это пишется через «кей», я так по-английски говорю, а в другом случае через «си». Я не обращал внимания на это раньше. Выяснилось, что действительно продукция существует с двумя фамилиями. Щербаненко на латинице пишется двояко, и все романы его выходят через «си». И его две девочки были зарегистрированы именно через «си». И поэтому вот Чичилия, она вышла на первый план, и она издает романы своего отца под той же самой фамилией. А наш Альберто выпустил свой автобиографический труд, получается, под другой фамилией, через Кей. И вот эти сложности отношения между сыном и его, ну, скажем так, сводными сестрами, они чувствуются и в книге Альберто. Сама Чичилия, она, повторю на виду, она ездит в Киев, она постоянно выступает, она основала литературную премию за лучший итальянский детектив имени Джорджа Щербаненко, конечно, везде пишется через «си» и прочее, прочее. И более того, Она буквально на несколько месяцев раньше выпустила автобиографическую книгу о своем отце, которая везде позиционируется как первая биография писателя Щербаненко. Это поразительный документ, с которого, собственно, и начинает свою книгу Альберто Щербаненко, чтобы так ошеломить читателя. Очень странный текст, который Джордж Щербаненко написал, когда ему было 27 лет. И в этом тексте он описывает о своем саморазрушении. И себя лично он изображает как некого робота, который постепенно вот рассыпается в прах и разрушается.
1: Записка 1938 года, обнаруженная Альберто Щербаненко в отцовском архиве. Разрушение Джорджа Щербаненко началось 19 ноября 1929 года. Щербаненко, сконструированный в 1911 году по длиннолинейно-лимфатической модели с готовым интеллектом, тогда еще не был закончен во всех деталях. Его инстинкты и костно-мышечная структура не получили должные сертификаты. Однако тут же работа по разрушению Щербаненко началась с огромным усердием. Первым делом она ручным способом повредила его нервную систему, уничтожив всякую возможность дальнейшего развития. Щербаненко остановился навсегда, пребывая в почти абортивном состоянии. Голод, лишение и постоянное беспокойство завершили дело. Запущенная машина по ущербу интеллекта уничтожила все физические очаги сопротивления. Превратившись в некий параноидальный скелет, Щербаненко настаивал только на одной детали – на своей совести. Первоначальные попытки ее разрушить были тщетны. Но 29 апреля 1938 года и этот последний бастион сдался. Устав от бесполезной борьбы со всеобщей глупостью, совесть Джорджа ушла в отставку. Универсальный принципиал принял эту отставку, и имя Джорджа Щербаненко было вычеркнуто из реестра душ. Его тело, вернее, его внешняя оболочка, продолжала жить еще лет 10 в богатстве и бесполезности. Однажды госпожа Делла Фальче, проходя мимо дома, где жил Джорджа Щербаненко, увидела его скелет, обернутый драгоценной тканью, и забрала с собой эту ткань. Это было 6 декабря 1969 года. Поразительно, что автор этой записки назвал точный год своей смерти, ошибившись на несколько месяцев. Указанные даты – начало разрушения, 1929 год, и ухода совести в отставку в 1938 году он не разъяснил.
0: Ну, пожалуй, о самом Владимире Джордже Щербаненко я не решусь писать. Уже столько жизней получилось. И 5 жизней у сына, и дочь Чичилия свою биографию назвала «Жизнь Джорджа Щербаненко». Одна правда, но зато главная, эпохальная, фундаментальная. К ней есть подзаголовок, как она назвала своего отца, «Фабриканта истории», то есть «Фабрикант, производитель историй». Такой она дала подзаголовок своей книге. Поэтому вот уже получается 6 жизней. Но я бы написал, если не книгу, то очерк об отце Джорджа Щербаненко. Его личность меня очень заинтересовала. Дело в том, что да, он студент, он в Риме, в церкви венчается с итальянкой-римлянкой, они вместе возвращаются в Киев, а потом наступает вот джалло или нуар, выбирайте. Его супруга вместе с маленьким Володей возвращается в Италию, и связь с Валерианом Афанасьевичем Щербаненко прерывается. Он не отвечает ни на письма, о нем мы ничего не знаем. Его ищет жена. Мне нашлась газетная вырезка в интернете, что она даже обращалась в Риме в российское посольство с просьбой найти мужа. И в Киеве еще до революции в газете была опубликована небольшая такая заметка, что итальянская жена ищет своего мужа киевлянина. Это рубеж 16-17 года. Он не выходит на связь, не пишет о нем, ничего не известно. Она приезжает в Киев, об этом мы уже рассказывали, ищет своего пропавшего супруга, не находит, возвращается в Италию и всем рассказывает, что якобы Его убили красные, расстреляли, причем во дворе гимназии вместе с учениками-гимназистами. Меня, признаться, вот эта концовка не очень убеждает. И странным образом никто никогда не занимался обстоятельствами исчезновения и гибели Валериана Афанасьевича Щербаненко. Кто его убил? Красный, потому что он был белым. Белый, потому что он был красным. Убили ли его петлюровцы? Об этом мы пока еще ничего не знаем. И это, возможно, будет новое джалло или нуар.
1: Итальянский писатель Джорджо Щербаненко. О его творчестве и судьбе рассказывал мой собеседник Михаил Талалай.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
2: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
3: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
4: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Начну сегодня с выдержки со слушаний в Палате представителей с министром армии США Дэниелом Дрисколом. Ему задали вопрос, рассматривает ли администрация Трампа Россию как союзника или как противник. Дрискол ответил: «противник».
1: Adversary.
0: Далее цитата. «Армия Соединенных Штатов поддерживала и была на стороне украинцев с первого дня войны. Я был в Киеве, провел много времени с людьми из украинского руководства. Они фундаментально изменили то, как люди участвуют в конфликтах. Они проделали совершенно удивительную работу по внедрению инноваций. Я публично под запись говорю, что мы учимся у них многому. Я могу сказать, что мы, армия Соединенных Штатов, были на стороне Украины с самого начала». И здесь важен контекст. Кто такой Дрискол? Он друг вице-президента президента Джей Ди Венса. Они вместе учились в Йеле, и у них похожий бэкграунд. Они оба служили в армии. Дрискол вообще из семьи военных. Потом оба изучали право, пошли в бизнес, венчурный капитал. На посту министра армии в нынешней администрации Дрискол очень заметен. Его даже считают соперником военного министра Пита Хексета. Дрискол активно занимается инновациями. Трамп, как утверждается, называл его своим парнем-падроном. Есть важный эпизод в этой истории. В ноябре Дрискола послали в Киев обсудить соглашение по дроновым технологиям, но еще и как переговорщика, который должен был убедить украинское руководство принять американский мирный план, который Украина считала капитуляцией. И аргумент убеждения, как утверждалось, был очень жестким. «Вы должны пойти на сделку, потому что проигрываете войну». Это несколько противоречит тому тону, который мы услышали от Дрискола на слушаниях в Конгрессе. И в этом есть диссонанс и с его дружбой с Венсом, который публично выговаривал Зеленскому на той злосчастной встрече в Белом доме, и диссонанс с идеологией Венса как голоса изоляционистов движения «Америка прежде всего». Я не до конца понимаю, как это работает, но мне кажется, вот именно в этих политических тонкостях кроется ответ на вопрос, будет ли Америка и дальше поддерживать Украину.
2: Мне кажется, в этом можно разобраться, и это в итоге окажется не так уж сложно. Потому что окажется, что когда Дрискол выступал на слушаниях в Конгрессе, то он выступал прежде всего как профессионал, как часть истеблишмента Министерства обороны США. С точки зрения Министерства обороны все довольно просто. Украина – это военный союзник США. Значительная часть того, что украинская армия умела до начала войны с Россией, это было получено от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты оказали ключевую помощь и технологиями, и вооружением, и другой информационной поддержкой в первые месяцы и годы войны. И при этом сейчас, конечно, еще и Министерство обороны, американская армия получает большое количество информации от Украины.

0: это говорит Дрискл, это все совершенно понятно. Это сотрудничество с точки зрения армии США, оно может только усиливаться и увеличиваться. И есть политическая составляющая. Политическая составляющая состоит в том, что президент Трамп рассматривает Путина как какую-то серьезную важную силу. Президент Трамп смотрит на обстоятельства Украины, но считает их не такими радужными. На него сильно действуют разговоры с Путиным. И, наконец, вице-президент Венс знает, что для того, чтобы стать президентом, цель любого политика, тем более такого амбициозного, как Венс, ему нужно выиграть формальный или неформальный праймерис в 2028 году. И вот в этих праймерис его, то, что говорят в американской политике, линии, его, не знаю, полоса, если говорить про широкополосное шоссе, его полоса – это изоляционисты. Поэтому он, я думаю, независимо от своих реальных взглядов, политически все время последовательно занимает изоляционистские позиции. Это не только касается России, это касается всего. Я думаю, что его дружба с Дрисколом, у них они могут, не знаю, дружить, у них может быть общее мировоззрение, но политически для Венса важно разговаривать с изоляционистами, а Дрискол представляет Министерство обороны США.
1: Мне кажется, общество ищет баланс между подходами. С одной стороны, поддерживать Украину популярно в значительной степени. С другой стороны, не тратить деньги на дела внешнего мира, направить эти деньги на нужды американцев. Это тоже популярная политика.
0: Это совершенно правильно. Вот эти два соображения, они, можно сказать, доминируют. Американцы не любят тратить деньги на то, что происходит за рубежом. И даже когда тратят, то тратят мало, гораздо меньше, чем на то, что происходит в самой Америке. Для них эти вопросы вообще не очень важны. И также правда, что большинство американцев, я бы сказал, для политического аналитика даже подавляющее большинство, поддерживают Украину, не согласны с агрессией, с агрессивным нападением России на Украину, поддерживают президента Зеленского, а не Путина. Соответственно, здесь тоже нет особенного вопроса. Американцы поддерживают идею помощи Украине, идею помощи в защите против агрессии, считают Украину своим союзником, а Россию агрессором в войне с Украиной и своим американским геополитическим противником. Но проблема в том, что вот это большинство американцев, оно превращает большое, подавляющее большинство в политическом смысле, 70% там поддерживает Украину. Это близко к половине, когда речь идет только о республиканской партии. И когда речь идет о первичных выборах, когда речь идет о том, кто будет кандидатом от партии, то большую роль играет не просто большинство в партии, а то, как думают те группы, которые голосуют организованно, которые голосуют вот вместе, которые маршируют строем. И изоляционисты, у них может быть не очень последовательная картина мира, но вот известно, что они, скорее всего, будут голосовать за того, кто им на первичных выборах пообещает, что Америка не будет участвовать в военных конфликтах за границей. Им не так уж важна Украина, им важно, чтобы не участвовать в конфликтах за границей. Уже сейчас эта группа избирателей, которая сильна внутри республиканской партии, она находится, можно сказать так, на грани нервного срыва, потому что, конечно, им было очень важно это. Они все как бы ядерные трамписты. Им было очень важно, что президент Трамп обещал, что он не будет втягивать Америку в новые войны и втянул в новую продолжительный конфликт. Соответственно, мне кажется, что вот когда Джей Ди Венс говорит какие-то символические изоляционистские вещи, он им сигнализирует, что вот я ваш, я вот абсолютно ваш человек. Мы не будем участвовать ни в каких зарубежных авантюрах. В принципе, вот это вот ядро изоляционистов, оно есть всегда, но также мешало когда-то президенту Рузвельту помогать Англии, когда уже была война с Гитлером. То есть изоляционисты есть всегда. И Венс, вот ему хотелось бы, чтобы вот изоляционисты четко знали, у них есть представитель, у них есть знаменосец. Вот он является ядерным изоляционистом. И он постоянно и четко им это сигнализирует. Он хочет, чтобы вот в этот вот блок как бы поддержки внутри республиканской партии, он был точно за него. Тем более, что довольно

0: Очевидно, что его основным конкурентом на пост кандидата от Республиканской партии в 2028 году является госсекретарь Марко Рубио. Марко Рубио, конечно, и исторически, и фундаментально является сторонником, скажем, активной внешней политики. Соответственно, для Венса быть четко изоляционистом – это возможность застолбить за собой вот этих вот избирателей внутри Республиканской партии. Ему абсолютно не важно, что с этими позициями ему очень трудно придется потом на общих выборах и трудно придется быть президентом, потому что это не важно. Он не будет участвовать в общих выборах, если до этого не станет кандидатом от республиканцев. Поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы стать кандидатом от республиканцев. Когда он станет, он займет позицию по Украине, гораздо более близкую к большинству по общественному мнению. Но пока до этого не дошло, его позиция изоляционистская.
1: У меня есть контраргументы. Во-первых, зимой был опрос фонда Рейгана по вопросам национальной обороны свыше 60%. Хотели, чтобы Украина одержала победу в войне с Россией. 64% поддерживали отправку американского оружия, что на 9 пунктов больше, чем в прошлом году. И при этом наблюдался рост поддержки со стороны обеих партий. В том числе было там 59% республиканцев. Перед выборами 2024 года был период избирательной кампании, когда, понятно, люди были недовольны администрацией Байдена. В частности, это касалось выделения денег Украине. Но когда Трамп победил, люди осознали, все, мы получили то, чего добивались, но потом стали присматриваться, и нет. Хотим больше поддерживать Украину. Поддержка Украины, в том числе и среди республиканцев, пошла вверх. То есть, с одной стороны, и внутри республиканцев, как следует из этого, поддержка Украины довольно высока. Кроме того, как мы сейчас видим с историей с Ираном, МАГА, они вроде бы были изоляционисты, но когда президент Трамп ведет войну против Ирана, они в принципе не против. Они, оказывается, что где-то ключевая вещь, где-то еще.
0: Президент Трамп там, в 2024 году, и, да и до этого, это был уникальный кандидат. Это был кандидат с уникальным доминированием внутри партии. Ему не нужно было в 2024 году специально бороться за голоса отдельных фракций, фракции республиканцев. Единственное, что ему нужно было, это убедить потом избирателей, которые независимы, между республиканцами и демократами, проголосовать за него на общих выборах. Но внутри республиканской партии реальной конкуренции у него не было, и уж точно не было конкуренции за изоляционистов. Джей Ди Венс, вице-президент, человек и исторически непопулярный, и сейчас непопулярный, он как вице-президент, он рекордно непопулярный вице-президент. Это все равно делает его фаворитом в кандидаты от Республиканской партии в 2028 году, но он ни в каком смысле не является решающим, как бы доминирующим кандидатом. Он является одним из и является очень сильно уязвимым. Можно себе легко представить сценарий, что он выдвигается какой-то, там, не знаю, Рон ДеСантис, губернатор Флориды, и просто потому что Венс не популярен, голосуют за другого. Поэтому для него принципиально важно застолбить за собой какую-то группу. И вот он эту группу, мне кажется, очень умно в политическом смысле. Вот в узком смысле выигрыша республиканских праймериз 28 года. Он решил застолбить за собой конкретную группу изоляционистов. И вот он дисциплинированно придерживается именно их позиции, дисциплинированно разговаривает с ними. Мы видели, как Джей Ди Венс за те вот 10 лет, которые мы его видели в политическом пространстве, он меняет свои позиции очень сильно. Он президента Трампа называл Гитлером когда-то. Он занимал совершенно другие позиции по разным вопросам. Но вот в тот момент, в каждый момент, когда нужно выбирать оптимальную политическую стратегию, вот как выигрывать выборы, он ее меняет. И мне кажется, что вот он сейчас сделал свой четкий выбор, что он знаменосец изоляционистов среди мага-людей.
1: Для избирателей гораздо более важны вопросы дороговизны, вопросы уровня жизни. Вопрос Украины важный, но далеко не столь важный. И вот этот механизм я бы хотел чуть-чуть подробнее обсудить на основании опросов, потому что интересно вот что. Вопрос о поддержке Украины часто он состоит из двух частей, как бы. Поддерживать Украину и отношение к России. Так вот, отношение к России – это может быть главный импульс поддержки Украины. В вопросах, вот я бы посмотрел, Harvard Harris, баланс положительного и отрицательного отношения к Украине плюс 12, а к России минус 50. Это так же, как к Ирану и Хамас. А последний опрос YouGov, 62% больше сочувствуют Украине, 2% России. 27% хотят увеличить военную помощь Украине, 28% хотели бы сохранить ее на прежнем уровне, 11% сократить помощь Украине. То есть, когда речь идет о России, взгляды американцев гораздо более радикальные.
0: Обсуждая результаты опросов, никогда нельзя отвлекаться от того, что опросы, они отражают отношение людей к некоторой реальности. И есть реальность. Вот там вчера Россия нанесла удар по детскому саду в городе Сумы, в украинском. Американцы это видят в новостях. Из-за этого плохое отношение к России. Если Россия продолжает наносить удары по мирным городам Украины, вот это формирует плохое отношение. Знаете, американцы не знали про Хамас, пока он не совершил террористический акт 7 октября, убив сотни мирных израильтян. Да? То есть то отношение к России – это не фундаментальная вещь, это реакция на то, что Россия делает. Россия ведет агрессивную войну, Россия оккупирует часть Украины, из-за этого плохое отношение. Мы не можем как бы обсуждать политику измененную, считая общественное мнение фиксированным.
1: Вот сенатор Роджер Уикер, это республиканец от Миссисипи, он председатель комитета Сената по вооруженным силам. В январе он сказал, самое опасное, что происходит сегодня в мире, это война Путина против свободы Запада в Украине. Поэтому Украину не следует принуждать к отказу от суверенной территории. Путин не должен добиваться путем переговоров того, что ему не удалось достичь на поле боя. А на поле боя Путина постигли большие разочарования. США должны играть роль в обеспечении гарантии безопасности Украины. Надо продолжать оказывать помощь украинскому народу. Поддержка Украины часто связана с тем, что Россия представляется угрозой. Это то, о чем говорил Дрискл. Россия противник в нынешнем виде. И поэтому поддержка Украины популярна. Это является на самом деле фундаментом общественного мнения.
0: Конечно, мне кажется, что для многих людей в Америке, в том числе и для тех 70%, которые поддерживают Украину, ключевой элемент тут не Украина против России, а то, что Россия напала на Украину, напала на соседнюю страну, оккупирует часть ее территории, бомбит ее города. То есть, если бы это была какая-то обратная ситуация, если бы Украина напала на Россию, если бы Украина начала бомбить российские мирные кварталы, оккупировать российские территории, то было бы 70% поддержку России, может быть, даже больше. Вот поэтому часто, когда вы слышите высказывания сенаторов, говорят про Путина, что Путин преступник, то это именно желание разделить отношение к России, к русским людям, которое часто позитивное, и отношение к тому, что российский режим, что Россия делает, что Путин делает в Украине. Ну, конечно, отрицательное отношение – это прежде всего к войне, которую Россия начала и ведет, а не к русским самим по себе.
1: Когда делают заявление по поводу поддержки, скажем, или против поддержки Украины, они исходят из того, что думают их избиратели, или такой политик, он может сказать, если это не самый ключевой для избирателей вопрос в его округе или штате, они могут свободно выражать свои мнения, даже если они расходятся с мнением большинства.
0: Мне кажется, что политики бывают, что занимают какие-то позиции, которые расходятся с мнением большинства, но это редкость. В целом политики – это те, кто представляют большинство. Другое дело, что может быть большинство по одному вопросу, и человек может быть популярен из-за того, что этот вопрос важен, а по другому вопросу его большинство не поддерживает, но популярность по первому вопросу – это важно, а не популярность по второму вопросу – это не важно. Но если посмотреть на республиканских конгрессменов, то они в гораздо большей степени, скажем, поддерживают сохранение мирового порядка, основанного на правилах, мира, в котором нельзя нападать на другие страны. Их поддержка Украины в конфликте с Россией, она связана не с идеологическими предпочтениями в пользу украинцев вместо русских, а это потому, что Россия напала на Украину, и Россия оккупирует часть территории Украины, пытается

0: смысле, что не капитану решать, куда плывет судно. То есть он, наверное, может чуть-чуть там двигать, но на самом деле, если все судно, все люди на борту считают, что нужно плыть в каком-то более-менее там на запад, то судно плывет на запад, чтобы там себе капитан не думал. И Трамп, мне кажется, сейчас это осознает
1: это. Это хорошая иллюстрация, хорошая метафора. И действительно, это совершенно разные подходы к философии государственного управления у президента Трампа, у президента Обамы. Но мне кажется, что у президента Трампа есть некоторая последовательная логика в том, что он говорит. Он же и участвовал в выборах и первый раз в 2016 году, и второй раз, когда избирался обратно, проиграв выборы в 2020 году. Он же и в каком-то смысле говорил, что вот эти люди все в Вашингтоне, вот все эти истеблишмент, они не разбираются. Я разбираюсь. Давайте вот как бы бросим слушать экспертов, посмотрим, дадим мне право договориться, что я в одиночку справлюсь с управлением кораблем лучше. А президент Обама действительно так у него получалось, что вот это не важно, кто стоит за штурвалом, что нам нужно добиться, нам нужно договориться в рулевой рубке. Вот у нас большое количество разных избранных людей. Вот мы договоримся, и туда корабль поплывет. Но мне кажется, что за каждым человеком из вот этих двух президентов стоит своя правота. Потому что вот мы видим с Ираном, что Трамп пошел не по подходу Обамы. Подход Обамы был такой подход к Ирану. Обама даже пожертвовал Украиной. Вот мы пожертвуем многими вопросами, многими приоритетами, но мы создадим такую систему и внутреннего консенсуса, и международного давления на Иран, что заключим договор. Трамп говорит, ерунда вся эта долгая работа, коалиции, договоренности, партнеры. Мы нанесем удар и предложим им сделку. Найдем какого-то парня, который с нами договорится. Но вот пока что оказывается, что вот в этой истории вроде бы Обама со своими жертвами, он от Ирана, во всяком случае, добился больше, чем Трамп со своими бомбами, угрозами. И вот если сейчас президент Трамп заключит такую сделку, которую он когда-то отменил, которая ему досталась от президента Обамы, это будет считаться успехом. Хотя потрачены деньги, нанесен ущерб международным отношениям. Ну вот, это действительно другой подход.
0: Это правда. Трамп буквально говорил людям на корабле, что люди в рубке, они просто непонятно, кто эти люди, непонятно, куда они ведут. И обещал вести туда, куда ведет. Обещал этим людям, может быть, не явно, но что корабль будет идти более точно туда, куда они хотят. Но на самом деле представление о том, что люди в рубке могут направлять корабль, оно тоже не совсем точное. Люди на корабле вот этот, являются движителем этого корабля и миллионом векторов, один из которых, которые вместе складываются и куда-то направляют. И что бы ни делал человек в рубке, ему в результате чуть-чуть, может быть, удается отклониться от этого, но, в принципе, корабль идет туда, куда люди на нем хотят. И я поэтому смотрю на то, что Трамп говорит, что, знаете, ничего, хорошие Зеленские, мне нравится. Я думаю, что, может быть, он тоже осознал, что корабль все равно плывет туда.
1: Ну, в данном случае в отношении русско-украинской войны тут как раз нет никакой победы, потому что администрация Трампа ничего в этом направлении не добилась. Президент Трамп обещал в ходе избирательной кампании, что он закончит войну за 24 часа, но вот такой кавалерийский наскок, мы же знаем, прошло полтора года, ничуть не помогло. Ну, потому что логика была ложной, опора была, видимо, на плохую экспертизу. Логика была такая, что надавить на слабого, не считая слабым, Зеленского, на Путина не давить и, соответственно, принудить Зеленского к путинским условиям, а Путину как бы дать понять, что вот больше, чем небольшие территориальные завоевания, он не получает.
0: Но это была логика,
1: вот это,
0: что...
1: Вот это совершенно не сработало. Да?
0: Это была логика, что капитаны могут договориться, куда повернуть корабли. А корабли все равно никуда не поворачиваются. Поэтому и нельзя договориться. Я думаю, что Трамп сейчас осознал, что просто это невозможно договориться. Невозможно с капитанами ни о чем договориться. И капитаны ни о чем не могут договориться.
1: Я думаю, что мы вот остаток президентства Трампа... Мы будем наблюдать попытки больше давить на Украину, чем на Путина, потому что Трамп по-прежнему воспринимает Путина как более сильного. Он стал более уважительно относиться к Зеленскому. Он понимает, что теперь уже

0: прошлые годы давления, что нет особенных рычагов давления на Украину. Но мне кажется, что к Путину он по-прежнему относится с совершенно незаслуженным уважением.
1: Я Валентин Барышник, и со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы», читая новости. Всего доброго.
0: Спасибо.
2: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
3: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Русские вопросы». Еще раз о декабристах. Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Эфир 22 января 1993 года.

0: Русские вопросы. Историко-культурная программа «Радио Свобода».
1: Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона Борис Парамонов. Наша тема сегодня «Еще раз о декабристах».

0: Самая настоятельная русская тема сейчас – необратимы ли перемены, произошедшие в стране? Можно ли повернуть вспять процесс, начавшийся в 1985 году? Замечено, что на этот вопрос отвечают в соответствии с собственными пожеланиями, меньше всего считаясь с объективной обстановкой. Дело в том, что эта самая объективная обстановка – вещь как бы несуществующая, ее никогда нет в наличии, здесь и сейчас. В настоящем времени, в сиюминутном протекании бытия, не бывает вообще объектов, как чего-то ставшего. Здесь можно говорить только о становящемся. Это довольно понятная философия, такие вещи надо знать каждому. Бытие объективируется, уходя в прошлое, попросту говоря, умирая. Объективно смерть. Вот почему и говорят наиболее изысканные философы, начиная с Платона, что материя – это начало небытия, именно потому что материя и ее законы предельно объективны. И мы в наших оценках никак не можем руководствоваться объективной истиной или приблизиться к ней. Критерий истины в данном случае и есть наше желание. Истина проективна, она есть продукт воли, а не сознания. Истина – это деяние. Это отнюдь не марксизм, скорее прагматизм и немножко Ницше. Но можно, исходя из сказанного, кое-что понять в современной ситуации и оценить ее тенденции, наблюдая за тем, как объективируются, то есть уходят в прошлое, некоторые положения, симпатии, установки, которые вчера еще были живой истиной, живым делом людей, причем не худших из людей. Трудно говорить о процессе в целом, но некоторые элементы прошлой русской жизни уже окончательно, кажется, принадлежат этому прошлому. Глядя на них, и видишь, как многое и необратимо уже изменилось. Взглянем на журналы. Прочтите «Вещь Астафьева», напечатанную рядом с Петрушевской, «Забубенная головушка» и «Время ночь». И вы без обмана увидите, где прошлое, а где настоящее. Или рассказ Евгения Носова «Красные, желтые, зеленые» в журнале «Знамя». Никакой особенной сверхпрозы рядом с ним нет, но на фоне всего напечатанного в журнале в октябре 92 года это уже, я бы сказал, анахронизм. А ведь Астафьев и Евгений Носов совсем неплохие писатели, они только устаревшие писатели, вчерашнему дню принадлежащие. То же самое можно сказать не только о художниках слова, сегодняшних и вчерашних, но и об интеллигенции русской вообще. Совершенно четко обозначилось одно обстоятельство. Она исчезает, утрачивая резон своего существования. Я не хочу оценивать это происшествие, но не сказать о нем в констатирующем тоне нельзя. Резон ее существования был интеллектуальное превосходство, умственное водительство, статус носителя передовых взглядов. И вот оказалось, что эти передовые взгляды в обстановке конфронтации, скрытой или явной, с коммунизмом, были всего лишь разогретым блюдом, консервами из некоего неприкосновенного запаса, собранного еще в прошлом веке. Это была система умственных фетишей и фикций, противопоставленных другой системе идеологических фикций. Когда мир фикций обрушился как таковой, оказалось, что никакие не нужны. И это вызывает у интеллигентов панику, во всяком случае глубокое уныние. Выразительным примером такого мироощущения может служить недавнее интервью Владимира Лакшина, бывшего новомирца при Твардовском, а ныне главного редактора журнала «Иностранная литература», данное им еженедельнику «Мегаполис Экспресс» и напечатанное в номере 50-м этого издания. Сначала часть констатирующая, где Владимир Лакшин описывает сложившуюся обстановку.
1: До сих пор интеллигенты видели свою задачу в борьбе с тоталитаризмом, в его отрицании и неспровержении, и были уверены, что придут к какой-то высшей справедливости, новому состоянию души, когда возникнут другие отношения в обществе. И когда мы эти оковы сбросили, появилась возможность обратиться не к узкому, солидарному с тобой кружку, а к огромному миру, то выяснилось, что серьезных духовных ценностей у части интеллигентов нет. Они испарились. Как ни странно, но 15-25 лет назад я встречал интеллигентных людей больше, чем теперь. Дошло до того, что у нас слово «интеллигент» некоторые начинают употреблять как ругательство.
0: Тут не могу не вспомнить одну сцену из автобиографической книги Солженицына «Бодался теленок с дубом». Солженицын в «Новом мире» спрашивает у Лукшина: «Владимир Яковлевич, вы читали сборник «Вехи»? Если не читали, то прочтите, это нужно». А Лукшин отвечает отчужденно: «Мне это сейчас не нужно». Конечно, это была ошибка со стороны Лукшина не прочитать такую книгу. Глядишь, и сейчас не столь бы убивался по поводу очередного краха интеллигенции. В вышеприведенных словах Лукшина есть одно совершенно замечательное – «какой-то». Скинем, мол, коммунизм и придем к какой-то высшей справедливости. Хороша программа, ничего не скажешь. А потом Лукшин жалуется, что у части интеллигенции не оказалось серьезных духовных ценностей. Их и не было изначально, и не у части, а у всей. Было какое-то что-то, некие благородные чувства. Повторяю, если бы Лукшин вовремя прочел сборник «Вехи», он бы к нынешней ситуации был готов. Вехи объяснили, что интеллигенция в русском смысле, как некое общественное чувствилище, реагирующее на неблагополучие в стране, и не может по определению стать позитивным, строительным фактором национальной жизни. Вот почему она так провалилась в феврале 1917 года. А сейчас считается, что ошибка демократов было недостаточно энергичное вхождение в ближний круг Ельцина в августе. А может быть, это в конечном счете во благо, кто знает. Гайдар, во всяком случае, не интеллигент в традиционном смысле. Он экономист, спец. А напомню вошедшие в моду слова Герцена: «Мы не врачи, мы боль». А сейчас нужны именно врачи, то есть специалисты. Обидно, конечно, оказаться не у дела, когда ты дело и подготовил. Но это в некотором роде естественно. Модель здесь – отношение родителей и детей. Родители должны радоваться, когда дети научились обходиться без них. С другой стороны, и самой русской интеллигенции была свойственна некая, так сказать, инфантильность. Вехи и это обстоятельство отметили, но не прямо, а косвенно, когда речь шла о том, что интеллигенция не имеет вкуса к профессиональной работе. Такую работу ей заменяло в основном то, что раньше, до революции, называли общими вопросами миросозерцания. Выработка каковых считалась главным и едва ли не единственным делом. А что это за общие вопросы были? Да те самые клише, фетиши и фикции, вроде того, что народ угнетен и несчастен, самодержавие прогнило, а буржуазия, разлагаясь, танцует фокстрот. Среди этих клише было и представление о декабристах как первенцах свободы, рыцарях без страха и упрека. Оно и по сейчас живо. Владимир Лукшин в своем интервью «Мегаполис Экспресс» отдал ему дань, в очередной раз противопоставив этих рыцарей нравственности нынешним рыцарям наживы. Вот что он сказал о декабристах.
1: Простейший пример – декабристы, которых нынче у нас многие топчут. Кто были декабристы? Люди, у которых в нашем понимании было все – земля, крепостные, прекрасные дома, деньги, красавицы-жены и вообще бездна удовольствий. Зачем же они пошли на площадь? Кроме нравственного порыва, они были вдохновлены идеей, что не должен один человек строить свое счастье на несчастье, на унижении, на страдании, труде другого. Эта идея очень могущественна, и никакие рыцари нового накопления не погубят эту идею в человеке. Это невозможно. Чего же требовали декабристы? Они хотели освободить крестьян, на которых основывалось все их счастье, благополучие и удовольствие. Это неслыханно. Эти люди вышли против своих сословных интересов, и они были в сознании просвещенного общества настоящими интеллигентами.
0: Даже обидно читать такое. Обидно за Владимира Яковлевича Лукшина, человека серьезного и почтенного. А еще обиднее за Россию, за то, что ее лучшие, благороднейшие люди из века в век жуют всю ту же жвачку. Ей-богу, это хуже чуингама. При том, что пресловутая резина хоть дыхание освежает, а здесь такая затхлость, такой уж вот поистине застой. Интеллигентское сознание живет клишированными образами, набором стереотипов, и этим оно близко большевистскому агитпропу. Собственно, оно его и породило. Еще раз повторю, под интеллигенцией, в соответствии с веховскими подходами, я тут имею в виду не культурную элиту страны, а радикальных прогрессистов с их убогой мифологией, лишенной даже поэтического достоинства народных сказок. эта непроходимая унылая серость норовит покрыть собой все пространство русской истории, погасить все ее живые краски. Поди вот объясни такому прогрессисту, что декабристы куда ближе к людям типа Григория Орлова или Потемкина, чем к Чернышевскому или каким-нибудь Чешыкину-Витринскому, Львову-Рогачевскому и Книжнику-Ветрову. Декабристы – поросль буйных гвардейцев века Екатерины, тронутая новейшим образованием и мотивировавшая древние боярские замашки модными либералистскими теориями. Приведу очень простенький пример, помогающий отчасти прорваться сквозь эти невыносимые, в зубах навязшие клише какой-то ощутимой правде о прошлом. У Пушкина есть запись о встрече с критиком Надеждиным из семинаристов, предшественником всех этих чернышевских добролюбовых. Пушкин писал: «Надеждин очень прост. Он, например, поднял платок, оброненный мною». Зачем Лакшину поднимать платки за этими аристократами и уподобляться Надеждину, выступавшему иногда под псевдонимом Никодим Недоумка? Но я понимаю, Пушкин, конечно, за ним и убрать не стыдно. Но зачем объявлять другом народа какого-нибудь князя Болконского? Он ведь даже стихов не писал, это о нем писали. «Дедушка», поэма Некрасова. Есть такое понятие «гордость плебея». Интеллигенты даже это забыли. А это как раз то, что можно было бы взять у чернышевских добролюбовых, эстетики не жаловавших. Вот в том-то и дело. Новейший советский уже интеллигент, он стал эстетиком. И ему кажется, что тем самым он преодолел односторонность прежнего интеллигентского типа. Но вся разница в том, что к старым мифам прибавились новые. Горизонт еще больше затуманился. И декабристов сейчас интеллигент видит не только по Герцену, но и по стихам Мандельштама. Спору нет. В типе декабриста, бунтующего аристократа, есть красота. Но она не имеет ничего общего с плоским гуманитарным мифом, в который превращены декабристы. У Аполлона Григорьева есть в одной статье рассуждение о кротком и хищном типах в русской литературе. Декабрист, конечно же, относится к хищному типу. А из него делают кроткий, забывая даже об основополагающем факте бунта. Гуманитарный человек, пекущийся о благе ближних, бунтовать не будет. Вот в чем дело. Он будет ходить в канцелярию и сочинять теорию малых дел. И в самом деле полезную теорию. В «Новом мире» не бунтовали и правильно делали. Когда же один из новомирских авторов взбунтовался, и красиво взбунтовался, устроив шум на весь мир, Лакшину, помнится, этот бунт не понравился. Зачем же он восхищается декабристами? И тут я хочу вернуться к проблеме объективации, о которой уже шла речь в начале. Объективация, как объяснил Амбердяев, лишает явления жизни и свободы, превращает его в предмет, в вещь, овеществляет ее, или, как говорил Маркс, отчуждает. Объективация и отчуждение – это одно и то же. Так вот, культ так называемых великих людей и благородных героев – один из случаев объективации. Это заковывание человека в бронзу, напяливание маски на него, желание, чтобы маска, нами примысленный образ, совпадала с живым лицом, подменяла лицо. Экзистенциалисты, в том числе тот же Бердяев, говорят, что человек свободен, и именно потому не совпадает с самим собой. Он всегда может измениться, пойти наперекор ожиданиям, то есть сорвать с себя маску, изменить принятые роли. Любая маска, так сказать, это посмертная маска. Пока человек жив, жди от него, что он выкинет какое-нибудь коленце, или, как говорил Пушкин на своей Татьяне, отчудит штуку. И это ведь относится не только к великому человеку, но и к любому. К Башмачкину, Акакию Акакевичу тоже относится, который начал срывать шинели с генералов. Это, говорят, только для камердинеров не бывает героев. Не согласен. Героев нет, но как маски и статуи. Героизм и величие человека не в позе его застылой, на пьедестале, а в способности меняться, быть живым. Живое не величественно, но оно много интереснее, чем бронза и сталь, из каковой, говорят, были выкованы декабристы. Вот и давайте посмотрим на декабристов вне мифа, вне объективаций, как на живых людей и живое движение.

Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. Вы слушаете историко-культурную программу «Русские вопросы», сегодняшний выпуск которой посвящен теме о декабристах.

0: сегодняшняя тема которой посвящена декабристам. Вспомним, какие заслуги находит у декабристов Владимир Лакшин, воспроизводя в очередной раз расхожие либеральные клише, трактующие декабристов как народолюбцев. Во-первых, у них был нравственный порыв человеколюбия. Во-вторых, они хотели освободить крестьян, на которых зиждилось все их собственное барское благополучие. Люди эти, резюмирует Лакшин, пошли против собственных сословных интересов. Это неслыханно, добавляет он с эмфазой. Это действительно неслыханно, потому что ничего этого на самом деле не было. Декабристы отнюдь не были народолюбцами, и собственных сословных интересов они отнюдь не предавали. Интересы, как объяснили нам недавно, куда важнее идеалов. И если это в конце концов понял перестроечник Нуйкин, еще в 60-е годы писавший в журнале «Юность», что при коммунизме несчастливых людей будут судить, то почему мы отказываем в таком понимании декабристам, людям все-таки образованным? Правильно, декабристы хотели освободить крестьян. Вопрос только как? Ответ на него известен – без земли. Пресловутое крепостное право совсем не было таким уж беспечным раем для дворян-помещиков, как это нам представляется. Помещик был ответственен за крепостных. Он, например, должен был их кормить в голодные годы. Существовала система так называемой «вотчины полиции», созданная еще при Анне Иоанновне. Полиция в данном случае означает просто «управление». Помещик был местным администратором, судьей, спонсором, говоря по-тебешнему, и мужики были ему страшной обузой. Это не просто декабристы порывались уничтожить крепостное право, этого хотели все помещики, дворянство как класс. Помещики хотели избавиться от мужиков, от обязанностей повощенной полиции, но сохранить землю, на которой эти самые мужики будут работать уже как простые батраки. А правительство, а царское самодержавие этим желанием и планом препятствовало. Оно не освобождению крестьян противилось, а окончательному освобождению дворян, становящихся в случае успеха описанных планов совсем уж независимой социальной силой. Мужики на руках связывали дворянство, и самодержавие сидело на троне, используя этот антагонизм, ловко на нем играя. Вот простейшая схема тогдашних общественно-политических отношений, начисто забытая, да никогда, похоже, и не присутствовавшая в сознании интеллигентских мифотворцев. Если это непонятно декабристолюбу Лакшину, обратимся к источникам. Берем записки декабриста Якушкина.
1: Благомыслящие люди, или, как называли их, либералы того времени, более всего желали уничтожения крепостного состояния. И при европейском своем воззрении на этот предмет были уверены, что человек, никому лично не принадлежащий, уже свободен, хотя и не имеет никакой собственности. Ужасное положение пролетариев в Европе тогда еще не развилось в таком огромном размере, как теперь, и поэтому возникшие вопросы по этому предмету уже впоследствии тогда не тревожили даже самых образованных и благомыслящих людей.
0: Декабрист прикидывается наивным мечтателем, а мы должны ему верить. Благомыслящие люди, видите ли, не понимали, что человек, лишенный имущества, никак не может быть свободным. Нужно учитывать, когда это писалось, а как раз ко времени освобождения крестьян, когда декабристов помиловали и отпустили из Сибири. Русское общество готовилось к крестьянской реформе, разговоры только об этом и шли, и все знали, что освобождение крестьян будет с землей. Естественно, декабристам не хотелось прослыть ретроградами и настаивать на своих прежних убеждениях. Вот они и оправдывались задним числом. Для правильного суждения о декабристах, вообще о тогдашней русской обстановке, полезно вспомнить такой, например, факт. Декабрист Никита Муравьев, как известно, составил проект Конституции в двух вариантах. В первом освобождение крестьян от крепостной зависимости предполагалось вообще без земли. Во втором варианте предусматривался земельный надел в размере 2/10 на двор. Между тем, примерно в это же время крестьянским вопросом серьезно занялось правительство. Было предложено несколько проектов крестьянской реформы. Один из них представил, между прочим, Аракчеев, тот самый фрунтовый солдат. Так вот, по его проекту освобождаемые крестьяне наделялись землей из расчета 2/10 на душу, а не на двор, как предлагали декабристские народолюбцы. Можно припомнить еще один сюжет, связанный с декабристами. Деятельность Грибоедова, человека близкого к декабристам. В бытность свою на Кавказе он выработал очень любопытный проект, изложив его в так называемой «Записке об учреждении Российской Закавказской компании». Подспудная мысль проекта – создать некую автономию, независимую от петербургского правительства. Это недвусмысленное свидетельство психологии аристократического сепаратизма, декабристской, между прочим, психологии. Этот документ сохранился. Сохранился и другой, некие примечания к этой записке, характеризующие проект как «плантаторский». Грибоедов, в частности, предлагал заселять земли, отходящие по проекту компании, освобожденными крепостными, с тем, чтобы они работали на этих землях 50 лет, то есть пожизненно, в гиблых малярийных местах. Примечания к проекту, все эти интересные детали тщательно выделяют, анализируют и оценивают. И оценка чрезвычайно резкая. Долгие годы считалось, что автором этих примечаний был декабрист полковник Бурцев, служивший в Кавказской армии Паскевича. Это представление отразилось и в романе Юрия Танянова «Смерть Вазир Мухтара» в яркой сцене спора Бурцева с Грибоедовым. Танянов заставил Бурцева цитировать эти примечания. А потом оказалось, что примечание написал деятель Кавказской правительственной администрации генерал Жуковский. Вот повод для размышлений, для переоценки некоторых застарелых клише. Что такое хорошо и что такое плохо? Получается, что декабристы и люди к ним всячески близкие хуже царских генералов. Конечно, не все декабристы были такими однозначными боярами, носителями аристократических привилегий и претензий. Очень выделяется из них Пестель, этот социалист до социализма, как называл его Герцен. Но Пестель-то как раз и был самым опасным из этой компании. Это явный Ленин, или, если придерживаться тогдашних терминов, якобинец Монтаньяр. Был среди декабристов и демократический плебс, например, так называемое «Общество Соединенных Славян». Декабристская верхушка держала их, думая им припоручить грязную работу цареубийства. Нельзя, наконец, отрицать и того, что имели среди них действительно искренние идеалисты. Ярчайший пример – Николай Иванович Тургенев. Вот что писал Тургенев в своей книге «Россия и русские» об адмирале Мордвинове, правительственном деятеле во времена Александра и Николая I.
1: Он хотел политической свободы, с высшей палатой. Он восставал с благородным и горячим самоотвержением против всякого произвола. Я же сочувствовал неограниченной власти, защищая необходимость ее для освобождения страны от чудовищной эксплуатации человека человеком. Несмотря на то, я уверен, что он никогда не отказался бы способствовать освобождению крестьян, если бы правительство решительно того пожелало. Иногда же, с обыкновенную своей мягкостью и добротою, он подсмеивался над моим рвением в пользу крестьян. «В ваших глазах, — говорил он мне, — все рабы святые, а их владетели — тираны». «Почти так», — отвечал я ему серьезно.
0: Источники нужно читать, господа. Сразу ясно, кто есть кто и что почем. Адмирал Мордвинов был человек близкий декабристам, они считали его своим. Он и был свой. Он, например, единственный из членов комиссии, судивший декабристов, отказался подписать смертный приговор пятерым из них. Мордвинов, повторяю, человек декабристской складки, так он всеми и воспринимался. И в чем же его декабризм выражается, судя по приведенным словам Николая Тургенева? Да все в тех же идеях политической независимости аристократии. Отсюда высшая палата, то есть выборный сенат, ограничивающий власть царя, расхожие мысли декабристов. И очень прохладное отношение к освобождению крестьян. Готов идти на это, если правительство пожелает. Обратим внимание, кстати, на своеобразное употребление знакомых издавна терминов «освобождение сверху и снизу». Сверху это есть аристократическая конституция, куда больше интересующая декабристов, чем освобождение крестьян, то есть низов. А о низах думало правительство, то самое царское, самодержавное. В чем сегодняшняя актуальность темы о декабристах? Уж наверняка не в том, что они были, согласно Лакшину, образцово-показательными русскими интеллигентами. Декабристский сюжет, очень и очень напоминает нынешнюю ситуацию, сложившуюся вокруг экономической реформы. Правительство Ельцина Гайдара вело политику адмирала Мордвинова. Политическая свобода уже не только для аристократии, но и для всех. И отказ от системы государственного экономического патернализма, то есть от социалистических гарантий, от социальной защищенности, как сейчас говорят, которую в старой, еще дореформенной России обеспечивало крепостное право с его системой вотчины полиции. Самодержавие никак не могло решиться на то, чтобы разрушить патерналистскую экономическую систему и, даже освободив крестьян с землей, сохранило при этом общину. Экономическая свобода, как выяснилось, и тогда, и сейчас куда страшнее и опаснее свободы политической и для власти, и для подданных. Она не страшна была только декабристам, как известно, отважным людям. И параллель им сегодняшняя, если уж на то пошло, те самые совбуры, которые тусуются на московских биржах. Так что декабристы были не только рыцарями без страха и упрека, или, как говорил Герцен, рыцарями, выкованными из одного куска стали, но еще и рыцарями первоначального накопления. Такова трезвая историческая правда, куда более интересная, чем прекраснодушные интеллигентские мифы.

На этом мы заканчиваем передачу из Нью-Йорка. Это был очередной выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русские вопросы». В передаче принимал участие диктор Ян Орлов. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
10: Золотой запас свободы. «Россия сегодня. Судьба накоплений советских граждан». Подготовили передачу Владимир Тольц, Елена Вишневская и Илья Дадашидзе. Эфир 25 января 1994 года.
11: «Россия сегодня». У микрофона в Мюнхене Владимир Тольц. Храните деньги в сберегательной кассе. Во времена советской власти этот призыв украшал здания так же часто, как лозунги «Народ и партия едины» и «Слава КПСС». Теперь в России другие партии, а вместо Сберкасс – Сбербанк, вкупе с другими банками. Участь же граждан, что хранили деньги по рецепту, красовавшемуся на крышах, куда более незавидна, чем тех, кто в прошлом пел осанну авангарду пролетариата. Ведь если члены партии Ильича и потерпели моральный урон – то в большинстве своем утерлись и перестроились. Потери же вкладчиков сберегательного банка невосполнимее и конкретнее. Об этих потерях, выразимых на языке цифр, и пойдет речь в нашей сегодняшней передаче, подготовленной в Москве Еленой Вишневской и Ильей Дадашидзе.
12: Обиду на сберегательный банк России, правопреемника Сбербанка Советского Союза, сегодня затаили более 70 миллионов клиентов. В дореформенных деньгах сумма, доверенная ими этому банковскому учреждению, составляла около 300 миллиардов рублей. Сегодня, по официальной статистике, эти средства, если учесть инфляцию, составили бы 40 триллионов. Россияне не только копили деньги на счетах в течение долгих лет жизни. Многие из них приобрели государственные ценные бумаги, сберегательные сертификаты выпуска 88 года и казначейские обязательства, появившиеся в 90 году. В момент либерализации цен те средства, которые не были срочно вложены, скажем, в кооперативное жилье, загородные дома или автомобиль, невероятно быстро обесценились, растаяли, словно мартовский снег.
13: По мнению известного в России экономиста, профессора, доктора наук Ларисы Пияшевой, действительно, во времена, предшествующие свободным ценам, был излишек средств, находящихся у населения. Страна жила в условиях дефицита, когда у многих были деньги, но не было товара, в которых можно было бы вложить. Стоял даже вопрос о том, чтобы произвести конфискационную денежную реформу, то есть выпустить новые банкноты и обменять средства населения. Тогдашний министр финансов Валентин Павлов твердо обещал, что реформы не будет, вспоминает Лариса Пияшева.
3: Настал 91 год, январь, когда были выпущены цены. Вот этой мерой все деньги, которые были накоплены на счетах у людей, были просто конфискованы. Это была именно та самая конфискационная денежная реформа, но только без обмена. Было это сделано умышленно либо нет? Я уверена, что умышленно, то есть, что здесь был расчет, и было ясно, что эти сбережения надо просто убрать. И действительно, эти деньги не были обеспечены товарами, мы жили в условиях дефицита, и поэтому они как бы были лишними. Но как бы были лишними? Они лишними были только потому, что в открытой свободной продаже у нас никогда не было средств производства, сырья, материалов, оборудования, крупного рогатого скота, фуража, всего того, что нужно людям для производства. То есть никакие инвестиционные товары в продаже не были. Вот эти деньги были изъяты косвенно, не напрямую изъяли, а просто методом дифференцированного выпускания цен только на отдельные виды товаров, при том, что все инвестиционные товары остались в прежних ценах тогда. То есть их на открытый рынок не выпустили, и приватизацию они не начали.
11: Как я понимаю, профессора Пияшеву, если перевести то, что она сказала, с высокоученого языка экономистов на наш обиходный, деньги у населения прямо отобраны не были. Народ вынужден был их потратить сам, поскольку повседневная жизнь, продукты, вещи каждодневного обихода сильно подорожали. Елена Вишневская, вы хотите что-то уточнить?
12: Хотелось бы напомнить, что правительство поспешно отпустило цены в результате настойчивых рекомендаций Международного валютного фонда, специалисты которого взялись помочь России плавно войти в рынок. Теперь государство расплачивается за свою поспешность. С 1 февраля Сбербанк начинает индексировать вклады населения в троекратном размере. Для этого правительству приходится продавать за рубежом ценности из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней. Буквально на днях их реализовано на сумму 400 миллиардов рублей. Ценные же бумаги государства, не имея финансов для поддержания их ценности на должном уровне, вынуждены выкупать досрочно. Сертификаты 88 года до 1 марта этого года, казначейские обязательства выпуска 90 года принимаются Сбербанком до 1 января следующего года. Бумаги выкупаются по номиналу с 30% дивидендом.
11: Ну так это же замечательно, коли государство компенсирует пострадавших от его экономической политики вкладчиков. Однако отнюдь не все столь оптимистичны относительно намеченной индексации. Илья Дадашидзе, пожалуйста.
13: Казалось бы, сегодня государство идет на жертвы ради своих граждан. Сбербанк приступил к троекратной индексации счетов, которые были в банке на 1 января 1992 года в 3 раза. Однако, едва ли это сможет удовлетворить тех, кто летом прошлого года успел организоваться в Общество защиты интересов вкладчиков и держателей ценных бумаг Сбербанка России. Общество, судя по заявлениям его представителей, настроено весьма решительно и готово идти, что называется, до конца. По мнению Ларисы Пияшевой,
3: создание вот этого общества, которое заявило, что нужно индексировать сбережения и нужно людям вернуть конфискованное, с моей точки зрения, это был правильный совершенно гражданский акт людей, которые поставили вопрос о том, что можно проводить реформы, можно заниматься чем угодно, но грабить население нельзя. Это был грабеж населения в прямом смысле этого слова.
14: Обманывать так стало высоко.
13: О необходимости компенсировать вкладчикам возможность приобрести на накопленные средства не только подорожавшую колбасу, но и, скажем, землю, акции предприятий по их реальной стоимости, или же открыть собственную фирму, купив для этого станки и сырье. О необходимости компенсировать возможность, которой они лишились из-за отпуска цен, сказано. Светлые умы экономической науки пытаются найти рецепт.
12: Теоретический способ вернуть людям утраченное есть. Даже два способа. Первый – проиндексировать цифры на счетах. Но практического смысла у этого пути, назовем его монетарным, нет, поскольку он требует запуска печатного станка госзнака. Это усилит инфляцию и сведет на нет предпринятые усилия. Второй путь, назовем его товарным, выглядит реальнее. Дать людям то, что они могли бы купить на предреформенные деньги по дореформенным ценам, то есть земельные участки, дома, акции предприятий. Этот путь придуман не мной. Под ним могут поставить подписи наша собеседница Лариса Пияшева, академики Шмелев, Петраков и другие.
13: По мнению Пияшевой, проблема становится более чем экономической.
3: Если бы мы жили в нормальной экономической среде, где денежная политика упорядочена, где действительно происходит режим финансовой стабилизации, то в этом случае не надо было бы ничего индексировать, потому что финансовая стабилизация сама по себе не позволила бы инфляционной спирали раскручиваться. Но так как у нас правительство играется вот в эту инфляцию, оно ее форсирует даже, я бы сказала так, та экономическая политика, которая проводится, она, скорее всего, еще дальше будет заводить нас вот в хаос вот этой вот политической неразберихи, и Жириновские будут усиливать свои позиции.
13: Однако никто конкретно так и не сказал, какой же собственностью и как именно наделять вкладчиков Сбербанка. И что делать с теми из них, кто почувствовал, что покупательная способность денег, лежащих в этом банке, катастрофически падает, уже давно выбрал себе другой банк.
12: Что же касается позиции общества, то они, не будучи экономистами, на мой взгляд, слишком упрощают решение проблемы. Так, один из лидеров общества, Андрей Кулагин, считает, что достаточно превратить ценные бумаги, приобретенные в Сбербанке, в подобие ваучеров.
15: Блаженной памяти император Петр I, преобразователь, не имея ни центрального, ни сберегательного банка, ни монетного двора, просто-напросто ставил штамп треугольный с надписью в нем «ПТР», для того, чтобы иностранные деньги, гульдина, флорина и прочие серебряные, несеребряные монеты обращались в государстве российском. Значит, наши ценные бумаги могут быть сверху надписаны, просто проштампованы в отделении Сбербанка Министерством финансов Российской Федерации, и снизу будет стоять печать сберегательного банка. Мы предлагаем, поскольку ценные бумаги являются титулом госимущества, сделать их по существу чеками приватизационными, эти ценные бумаги, и поставить на них соответствующий штамп. Принимаются инвестиционными фондами наравне и так далее.
16: Ну а что думает обо всем этом наш экономический эксперт Елена Вишневская?
12: Сомневаюсь, что лишний ваучер в кармане повысит благосостояние клиентов Сбербанка. Приватизационных чеков выпущено строго на сумму тех производственных фондов, которые подлежат приватизации. И так в большинстве своем оборудование этих предприятий устарело и не осчастливит их новых владельцев. Если в ряды обладателей ваучеров вольется еще и армия владельцев ценных бумаг Сбербанка, превращенных в подобие ваучера, на долю каждого достанется совсем ничего. Изыскать же дополнительные объекты для передачи их в руки клиентов Сбербанка не представляется возможным. Не за границей же России их брать. Однако Андрей Кулагин считает, что поиск пути экономически обоснованного и не делающего сегодняшнее и так плачевное состояние экономики безнадежным не для членов общества защиты интересов вкладчиков Сбербанка. Его методу я скорее назвала бы не интеллектуальной, а силовой.
15: В конце концов, если, допустим, Нагорно-Карабахская республика захватывает вооружение советской армии, мы можем найти бесхозное имущество, мы можем найти шахты, которые не используются, заброшенные, мы можем найти любые другие, так сказать, способы приватизации. И если уж проведена номенклатурная прихватизация, и если сберегательный банк акционировал наши сбережения, то неужели вы думаете, что мы не можем найти в составе своего общества имущество? Мы его захватим и будем эксплуатировать. И оформим этот захват через Московскую Думу и Московское правительство. А что нам делать? Уверен, я, например, изобретатель, и я могу делать что угодно. От запуска ракет на Луну и до организации судно-сберегательного общества России. Я могу делать гробы, упаковку из пластмасс. У меня есть соответствующие авторские свидетельства. Я могу летать на этих гробах, наполняя их смесью водорода с кислородом и взрывать на любой высоте. Все что угодно. Если нынешние импотенты не могут вообще связать алфавита в прямом и обратном порядке, то мы, имея всестороннее образование, способны на все.
16: Запальчивости и воинственности в услышанном достаточно. Скажите, Лена, что думают о позиции общества, выраженной Андреем Кулагиным, не сами вкладчики, а те, от кого, видимо, зависит судьба решения по этому вопросу?
12: Сразу замечу, представители общества больше всего винят в происшедшем правительство и Центральный банк России, хотя на самом деле им бы лучше иметь дело с Министерством финансов, поскольку государственные ценные бумаги и компенсации из бюджета целиком в его ведении, а министр финансов входит в состав правительства. К сожалению, с самим Борисом Федоровым мне поговорить не удалось. Как раз тогда решался вопрос о том, кто же будет во главе министерства. Его подчиненный же никаких проектов по превращению облигаций и сертификатов в новые ваучеры не прорабатывают. Правда, Минфин понимает значимость возмещения потерь населения. Как стало известно, при участии министра финансов в конце декабря был подготовлен проект указа президента России о необходимости выделить на компенсацию 1 триллион 150 миллионов рублей. И Борис Ельцин этот документ подписал. Теперь в Центральном банке России, на который президентом возложен поиск источника финансирования, ломают головы, где же взять деньги, и не видят другого пути, кроме запуска печатного станка. Кроме того, коль скоро уж вкладчики требуют собственности, им стоит обратиться в государственные комитеты по приватизации и госимущества. Что же касается Центрального банка России, то его, на мой взгляд, привлекли в большей степени по народной традиции требовать справедливости вышестоящей организации. Съезды партии уже не проводятся, поэтому вкладчики и идут в Банк России. Как и Сбербанк, он тоже банк, но только центральный. Как выяснилось, с предложениями, которые генерирует Андрей Кулагин, уже знакомы в Центральном банке России. По крайней мере, заместитель председателя банка Александр Хандруев имеет собственное мнение по этому поводу.
17: У них все, понимаешь, вот у них вот, я все видел, это все вот, ну, вот почитаешь, понимаешь, как говорится, уши вянут. Я их понимаю по-человечески, понимаю, я их понимаю по-человечески. Но идеи, сами идеи, завиральные. Там есть и здравые идеи, и завиральные идеи. Знаешь, как вот перемешано все. И форма облечена в такую, что вот все. Ну, люди хорошие, надо, чтобы они подготовили конкретные, четкие предложения. Вот, знаешь, Лена, если можно, конечно, сейчас вот готовить план освоения Луны, например. Вот что лунную пыль в мешочке продавать, это самое, на Олимпиаде. Бога, это будет цена потрясающая. Хороший будет спрос большой. Ну, а это же нас и делает, это же, понимаешь, оторвано от реальности. Тут это тоже трудно работать. Когда приходит очередной проект века, например. Вот там есть здоровое зерно. Значит, у него не должны быть четкие, подготовленные, так сказать, предложения. Я готов принять их. То есть грамотные бумаги, профессиональные, я готов работать.
12: Признаюсь, мной предложено Андрею Кулагину то же, что и Александром Хандруевым, хотя мое экономическое образование намного скромнее, чем у заместителя председателя Банка России. Я предложила отойти от политики и права и глубже заняться экономической стороной вопроса. Вероятно, не нужно быть доктором наук или членом Совета директоров Центрального банка, не нужно быть даже просто экономистом, чтобы понять, нельзя требовать от врача прописать лекарства, которые еще не придумали. Намного достойнее, желая вылечить больного, самому заняться поиском нужного средства. Однако, или, может быть, мне это только показалось, Андрей Кулагин считает проблемой не отсутствие лекарства, а упрямство врача, поэтому и хочет требовать с помощью верховной власти усмирить капризного лекаря.
18: Если бы мы захотели выходить на акции и объявляли о том, что мы собираемся на Старой площади, я вас уверяю, и Старая, и Новая, и Лубенко были бы забиты. Дума обязательно пойдет нам навстречу. Если нам пошел навстречу Верховный Совет и Конституционный суд, почему же Дума-то не пойдет нам навстречу? Что, они совсем, что ли, спятили? Они же понимают, что если мы призовем, допустим, взять все деньги из Сбербанка, если мы призовем наших вкладчиков хотя бы в Москве, ликвидировать свои вклады и вложить их во что угодно. Технику, в сантехнику, в любую другую технику, потому что, естественно, все это будет еще дороже через несколько месяцев, и население нас послушается, а банк лопнет, мы просто объявим об этом Думе и скажем, граждане, товарищи, кто вы там, левая, правая, где сторона. Если вы нам даете право найти бесхозное имущество, мы его найдем.
12: Надеюсь, что слушатели сочтут позволительным для меня обратить их внимание еще на одну деталь. Как я поняла из разговора с Андреем Кулагиным, окончательным решением проблемы ему видится наделение вкладчиков имуществом. Однако я вижу здесь начало новой проблемы. Обладателями каких бы заводов, газет, пароходов не стали вкладчики Сбербанка, они смогут процветать только тогда, когда их имущество будет прибыльно работать, или если они смогут его выгодно продать, приобретя на вырученные средства что-то более значимое для них. Та собственность, которой сегодня может наделить государство, это убыточное производство. Прибыльно в России работают частные фирмы, а хорошие проценты по вкладам дают только единицы из 2000 коммерческих банков. Не выйдет ли так, что, получив акции наполовину обанкротившихся предприятий, народ вновь заявит о том, что его обманули? Тем более, что купить акцию, не приносящую дохода, вкладчики могли и до либерализации цен. Только тогда некого было бы обвинять, кроме себя самого. И я предложила Андрею Кулагину, пусть даже продолжая борьбу за свои права в Думе или Конституционном суде, провести среди вкладчиков Сбербанка, собирающихся на заседание, нечто вроде экономического ликбеза, помочь разобраться в экономической ситуации. Ничего плохого от этого не случится. Предположим, Дума не пойдет обществу вкладчиков навстречу, и их дело окажется окончательно проигранным. Тогда общество хотя бы подскажет людям, как сегодня выжить, а может быть, как приумножить свои капиталы. Если же государство все же наделит их имуществом, тогда приобретенные в обществе вкладчиков знания помогут не потерять отвоеванное в долгой борьбе. Однако Андрей Кулагин не поддержал мою инициативу.
18: Вы же знаете, что у нас до сих пор действует Уголовный и Гражданский кодекс советского, так сказать, издания, и статьи об спекуляции пока никто не отменял. И мы будем стоять, да, с протянутой рукой, будем стоять перед Думой до тех пор, пока этот вопрос не будет решен. Тот, кто хотел отказаться от своих денег, тот, кто считал, что они либо заработаны одним из 63 способов Панурга, или 400 способами Остапа Бендера, то они могут делать что угодно со своими деньгами. И в особенности теневые структуры и черные валютчики, которые отмывали таким способом свои бесчестные деньжата. В России, как известно, которая является родиной слонов, мошенников больше, чем достаточно. Мы не собираемся обслуживать мошенников за счет своих трудовых сбережений.
12: Более того, хотя он и признает, что не побоявшиеся сегодня открыть собственное дело россияне живут богаче, потому что разбираются в бизнесе, смелее идут на риск, порой тратят на свою фирму большую часть дня и в то же время дают заработать остальным, Андрей Кулагин считает, лучше остаться при своих моральных принципах, нежели стать предпринимателем или найти хорошо оплачиваемую работу.
18: Я только знаю, как ученый и как изобретатель, о том, что наши ученые сидят без заработной платы, строители в том числе сидят без заработной платы. А строители, которые возводят особняки для нынешней элиты, они, естественно, не сидят без заработной платы. Лично я получал несколько предложений возглавить те или иные организации по строительству, в том числе и особняков. Но вы понимаете, что мы воспитаны соответствующим образом и не в качестве совков, как некоторые пытаются представить. А вот наши моральные принципы не позволяют нам обслуживать спекулянтов и при этом делать жертвами населения. Значит, если я изобретатель и кандидат технических наук или просто научный сотрудник, почему я должен пойти и чистить снег у подъезда этого новориша? У него нет никаких оснований, катая мои деньги, становиться богачом.
12: Собственно, это я и предлагала обществу вкладчиков – научить людей обращаться с деньгами, чтобы не пришлось кандидату наук чистить снег, зарабатывая на кусок хлеба. Хотя, вероятно, сам Андрей Кулагин в моих советах не нуждается.
18: Я, кстати, уже взял со своих последних счетов, оставив только вот там старые, которые не индексированы, старые так называемые вклады. А новые счета я все закрыл, потому что я понял, что я каждый день теряю больше, чем зарабатываю в несколько раз.
16: Выслушав все это, Илья Дадашидзе задается вопросом.
13: А не лишняя ли это затея требовать у государства долгов? Народ, столько лет живший в советских условиях, давно привык к тому, что государство его грабит. Вспомним прежние денежные обмены, насильственные подписки на сталинские займы.
16: Лариса Пияшева относится к этому так.
3: С точки зрения тех ужасов, которые пережил этот народ, то, о чем мы говорим, вообще не имеет никакого значения. Ну, ограбили, ограбили. Ну, обманули, обманули. Ну, дали ваучеры и не дали собственности. Ну, и все. Поигрались в эти игры. Ну, и бог с ними. Лишь бы не было вот голода. Но при этом другая сторона всего этого, что вот эти маленькие шаги По-новому обману людей, которые поверили в демократию, в перестройку, в то, что может настать, наконец, нормальный период нормальной жизни, когда не будут грабить, когда не будут обманывать. Вот каждый вот этот шаг по обману и по дискредитации опять тех идей, которые, в общем-то, действительно хорошие идеи, они ведут нас опять туда. Они опять загоняют нас в голод и в безумие какое-то, понимаете? Это опять новая какая-то... Ну, деморализация. То, что для моих родителей вот эти все вещи не имеют принципиального значения, потому что они просто знают, что можно было отнять, просто отнять, можно из дома выгнать, можно в лагерь отправить, можно всю семью убить. А вот я это все знаю только уже по рассказам, ну, как исторический факт. А вот для моих детей, для них вообще фальшивое слово звучит так, что они просто отворачиваются от всей этой политики. И не случайно, что вот молодежь...

0: «Золотой запас свободы». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
2: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
3: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
4: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Он говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
5: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
6: Представьте себе, тайно, довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
7: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
8: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
9: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что

0: каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
1: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет право».
2: Пощады им не будет.
3: Горят военные части и хранилища нефти. Россия предлагает шаг к миру и сразу же угрожает.
4: Некоторые люди меня просто прям жестко захейтили, сказав, что я должна была понимать всю ситуацию, происходящую сейчас в майские праздники.
3: Самолеты не летают, шашлык дорожает. Все ради парада. Но, кажется, он не радует даже самых ярых сторонников войны.
5: Я пока не вижу оправдывания этой гибели на фронтах.
6: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим, на какие жертвы идет система ради своих ритуалов. Парад в этом году ограниченный, поэтому ограничили и доступ иностранцев. Так Кремль объясняет, почему накануне 9 мая власти отозвали приглашение для иностранных журналистов. Днем ранее Кремль объявил, что бессмертный полк в столице пройдет онлайн. Но Минцифра предупреждает, интернета в Москве не будет. Сейчас расскажем, что же еще известно за сутки до парада.
7: В ночь на 8 мая украинские беспилотники атаковали сразу несколько российских регионов. В Грозном БПЛА попали в район Ханкалы. Там расположена одна из крупнейших российских военных баз. Под удар уже в третий раз за последние 9 дней попал нефтеперерабатывающий завод в Перми. Предприятие загорелось, пишет издание «Астра». ВСУ атаковали и нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Его контролирует Роснефть и «Газпром». Он входит в пятерку крупнейших НПЗ России. Минобороны обвинила Украину в нарушении перемирия. Его в одностороннем порядке с 8 до 10 мая объявила Москва. При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, с российской стороны не было даже попытки имитировать прекращение огня на фронте. Ранее Украина предлагала России прекратить огонь. Киев заявил, что с ночи на 6 мая будет придерживаться режима тишины и не будет атаковать объект на территории России. Однако российские удары по Украине продолжились. Тем временем в российском МИДе в очередной раз пригрозили, что в случае попыток сорвать празднование 9 мая в столице, российские войска нанесут массированный удар.
8: Пытались и пытаются до сих пор, я пока не знаю, чем это закончится, испортить святой праздник, День Победы. На этот счет высказался президент, есть заявление Министерства обороны, заявление Министерства иностранных дел. Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью, если то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет.
7: Ранее Зеленский заявил, что Киев не рекомендует главам иностранных государств присутствовать на параде в Москве.
9: Мы также получили запросы от некоторых стран, близких к России, о том, что их представители планируют посетить Москву. Странное желание в наше время. Мы не рекомендуем этого делать.
7: На парад Победы собираются представители трех государств: Александр Лукашенко, султан Ибрагим из Малайзии и президент Лаоса. В этом году впервые с 2007 года не будет представлена колонна военной техники. В Кремле пояснили, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и, цитата, «террористической угрозы со стороны Киева». За день до Дня Победы стало известно, что Кремль отзывает аккредитации иностранных журналистов на московский парад. Лишился приглашения «Шпигель», о чем первый написал. Изданию также известно, что аккредитации нет у телеканалов АРД, Sky, Рэй, NHK и информагентства АФП. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков это опроверг.
10: Нет, «Шпигель» дает неверную информацию, ложную информацию. Так мы и можем это констатировать. У нас было очень много заявок от иностранных СМИ на присутствие на параде. Но в этом году, поскольку вся церемония, она несколько ограниченная, то ограниченный состав журналистов.
7: Издание «ЙОЖ» со ссылкой на несколько источников на Первом канале тем временем пишет, что трансляция самого военного парада с Красной площади будет вестись с задержкой.
6: И о том, на какие жертвы идет Кремль ради ритуалов, мы поговорим с главным редактором «Новой газеты Европы» Кириллом Мартыновым.